0: претензии в разы. Ну, подробнее об этом сейчас расскажет руководитель отдела телекоммуникации РБК Анна Балашова. По ее словам, для конечных потребителей одним из последствий реформы может стать рост цен на услуги.
1: Из того, что говорят наши источники на рынке, основное изменение, которое она предполагает, это изменение принципов лицензирования. Если сейчас в России существует 17 лицензий на услуги связи, то Минцифра предлагает перейти на систему с тремя лицензиями. Базовую, условно, на отдельные населенные пункты, универсальную на регионы и генеральную на всю территорию России. При этом получение лицензии будет обходиться операторам дороже. В зависимости от типа лицензии она будет стоить 1 миллион, 10 миллионов, либо 100 миллионов рублей. Кроме того, для ее получения нужно будет выполнить условия по капиталу и по охвату инфраструктуры тех населенных пунктов, регионов или всей страны, где захочет работать оператор. Это часть требований. Еще реформа связи предполагает, что отчисление операторов в резерв универсального обслуживания, это специальный фонд, из которого финансируется устранение цифрового неравенства в России, должны составлять не менее 1 миллиона рублей в год.
2: Какими могут быть последствия реформы для рынка?
1: Эксперты телекоммуникационной отрасли говорят, что такие изменения приведут к уходу с рынка тысяч операторов связи. Сейчас их чуть больше 4500 действующих операторов в России. И если посмотреть там на отдельные регионы, в населенных пунктах небольших, либо в городах, частным сектором, я имею в виду городах-миллионниках, на новых территориях России, везде очень много небольших компаний, которые условно оказывают услуги только в этом маленьком населенном пункте, либо в отдельных районах городов. И они не смогут физически выполнить те условия, которые хочет предложить Минцифра. Эти компании зачастую, они единственные, кто оказывает услуги связи в том конкретном месте, потому что для многих федеральных операторов строительство сети в частном секторе, даже в крупном городе, экономически нецелесообразно, потому что сети дорогие, а клиента он подключит там 1-2 дома. Поэтому они, конечно, ориентируются на многоквартирные дома.
2: Если реформу все-таки примут, как это отразится на конечном потребителе?
1: Из основных негативных последствий для обычных абонентов эксперты называют, во-первых, усиление цифрового неравенства, потому что если кто-то из операторов исчезнет, то в том районе, где он оказывал услуги, эти услуги, возможно, больше не будут оказываться. А вторая часть, эксперты предупреждают о возможном росте цен, поскольку если на рынке останутся только крупные игроки, это будет означать олигополию, и они, соответственно, смогут легче между собой договариваться о повышении цен.
0: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Повтор программы.
4: Плюс 6%. Именно столько прибавил российский рынок акций. За неделю в лидерах роста бумаги «Озона» они прибавляли 22%. А рубль развернулся и перешел к укреплению. За сегодня российская валюта прибавила 1%. Юань уже ниже отметки в 12 рублей 80 копеек.
3: Инвестиционный час.
4: В Москве 17.10, это «Инвестчас», меня зовут Денис Муравьев, и сегодня эфир для гурманов, практически 45 минут экономического такого у нас наслаждения, и поэтому мы сегодня позвали к нам в студию человека, который знает все цифры, знает, каким будет дефицит бюджета по итогам 2026 года, куда пойдет рубль, и какое решение примет Центральный банк в следующую пятницу по ключевой ставке. Егор Сусин, начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка. Егор, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Я бы хотел, конечно, все это знать.
4: Но не знаете.
5: Ну да.
4: Но попробуем разобраться все-таки, куда мы идем, в каком состоянии находится наша экономика и какое решение примет Центральный банк 11 сентября. А начать я хочу именно со сценариев, которые Центральный банк публиковал на этой неделе. Там базовый, он близок, приближен как раз-таки к прогнозам, которые Центральный банк давал у нас на последнем опорном заседании. Но есть еще и альтернативные сценарии, и в одном из них у нас получается так, что в следующем году, в 27-м, годовая инфляция 11-13%, средняя по году ключевая ставка 19-21%, а денежная масса у нас уменьшается, а ВВП находится в минусе. Вы как считаете, такой сценарий вероятный или все же мы пойдем по базовому?
5: Ну, это, наверное, один из самых маловероятных сценариев, из тех,

0: который опубликовал Банк России, все-таки это кризисный сценарий, который, наверное, полностью опирается на...
1: Да, рисковый.
0: Да, на опыт кризиса 2008 года. То есть это кризис на внешних рынках, кризис мировой экономики, рецессия фактически в мировой экономике, хотя там тоже есть много вопросов относительно этого сценария, как он может развиваться в этот раз. Поэтому, наверное, это не тот сценарий, который нужно ставить за базу.
1: Мне кажется, на самом деле аналитики начали уже закладывать риски мирового долгового кризиса, если посмотреть на доходности облигаций суверенных по всему миру, какой был рост, и приходилось даже подключаться Центральным банком, Минфином, для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Не близки ли мы как раз-таки к тому, что все пойдет не так, и в какой-то стране все-таки как раз-таки разорвет процентные ставки?
0: Мы туда движемся, и движемся, на самом деле, благодаря действиям в основном, да, ряда, скажем так, политиков, поэтому в целом действительно риски растут. Риски мировой финансовой системы растут, это видно по доходностям гособлигаций, они, по сути, закладывают эти риски, все больше и больше дефициты остаются высокими, никто их сокращать особо не собирается, при этом сбережения уже не растут такими темпами, как раньше, и фактически ситуация складывается так, что, наверное, для того объема долга, который выпускают развитые страны, уже нет достаточных сбережений. Другой вопрос, как эта ситуация может развиваться, все-таки мы, наверное, идем в сторону, я бы назвал того, что любят называть финансовым доминированием, да, или, может быть, там, финансовыми, фискальным доминированием или финансовыми репрессиями, потому что очевидно, что при таком объеме долга, скорее всего, мы столкнемся с тем, что центральные банки окажутся под очень сильным давлением. Вот сегодня буквально господин Трамп уже заявил о том, что он хотел бы снижения ставки, хотя...
1: Срочно снижайте ставку.
0: Да, срочно снижайте ставку, хотя, в принципе, все условия сложились для того, чтобы ставку повысили. И Федрезерв, по сути, сигнализировал о том, что ставка может быть повышена уже на ближайшем заседании.
1: И рынки резко отреагировали, золото пошло вниз сначала на данных, которые мы получили из США, но вот после слов Дональда Трампа опять золото приободрилось и пошло вверх.
0: Мировая повестка становится более турбулентной здесь, конечно, но, наверное, это все-таки не совсем тот сценарий, вот, который мы увидели у Банка России. Мне кажется, здесь сценарий он будет немного более инфляционным и не таким, скажем так, классическим, да, как, может быть, хотелось бы увидеть. Вот этого мне в сценариях Банка России, наверное, где-то не хватило. А что, если инфляция в мире будет выше, а не ниже? Потому что это во всех сценариях Банка России ставка. Инфляция, она достаточно низкая и так далее. И вот как мы будем в этой ситуации выглядеть? Хотя, с какой-то стороны, я понимаю, почему такого сценария нет в общем наборе. Потому что, наверное, для нас он не является слишком негативным, потому что рост мировых цен, так или иначе, для страны, которая экспортирует commodities, это, в общем, не так плохо.
1: А насколько мы зависим вообще в целом сейчас от мировой экономики?
0: Через экспорт. Основное, конечно, экспорт. У нас практически нет финансовых взаимоотношений, то есть нет притока капитала большого, нет оттока капитала большого, нет больших расходов уже на внешние долги, на обслуживание внешних долгов. Это как раз почему рубль крепче, да, чем, может быть, раньше мы считали должен быть. Вот, поэтому, но через экспорт, импорт, через внешнюю торговлю, те ограничения, которые в ней возникают, конечно.
1: Ну вот есть ощущение, возможно, это лишь мое предположение, что сейчас как раз-таки экспорт резко обвалился, а импорт вырос. И на этом фоне, за счет торгового баланса, то, что он видоизменился, мы видим резкое ослабление рубля. Вот прав я или все-таки нет? И от чего-то другого зависит нынешние колебания рубля?
0: Это одна из причин того, что происходит, потому что экспортные доходы, я бы так сказал, снизились. И это следствие, наверное, вот того падения цен на ресурсы, которые мы увидели в мире там летом. Да, сначала был всплеск достаточно сильный, потом падение. Вот сейчас у нас, получается, приходит та выручка экспортная, которая сформировалась нашим экспортом в июне, в июле и так далее. То есть, когда цены на нефть уже упали, цены на ряд других экспортных наших товаров тоже упали. И, соответственно, мы видим меньший приток выручки. С другой стороны, у нас действительно растет импорт. И здесь есть, и, наверное, такая позитивная история. Ну, позитивная в смысле того, что это нормализация некая. Это импорт услуг. Да, мы видим рост поездок, мы в целом видим рост импорта. И, наверное, пока у нас нет точных данных, но июньские данные уже показывали, что импорт растет, там, скажем так, более чем на 10% в год. Да? И это говорит о некотором восстановлении как раз поставок. И мало того, мы это видим по другим вещам, то есть по логистике.

0: логистическим различным показателям, там, контейнерным перевозкам и так далее. То есть мы видим, что импорт вырос.
1: Угу. И как раз-таки выше данные о том, что вот доходы от нефти и газа упали в два раза. 424 миллиарда в августе заработала Россия. Это минимальное значение с января этого года.
0: Ну, это не совсем Россия, это бюджет получил, бюджет, 420 миллиардов. Здесь важно понимать, что на самом деле бюджет-то получает деньги от той цены на нефть, которая была в предыдущем месяце фактически.
1: Да, есть лаг определенный.
0: Налоги. Соответственно, так как цена на нефть была 59, то и поступление налоговое в бюджет ниже. При этом есть еще один важный момент. У нас все-таки сильно выросло субсидирование цен на бензин внутренних. Это связано в первую очередь даже не с нашей ситуацией, а с тем, что в мире спред между ценой на нефть и ценой на бензин, ценой на дизель, то есть на эти товары, он сильно вырос. И, соответственно, внешний паритет, он сильно вырос относительно наших цен. Поэтому Минфин и бюджет возвращает, как бы компенсирует, да, нефтяным компаниям эту разницу.
1: Да, там 200-300 миллиардов, если я не ошибаюсь, как раз-таки пошло,
0: да,
1: из бюджета в счет нефтяников.
0: Да, да, и в августе еще вырастет, потому что здесь что еще влияет? Ослабление рубля приводит к чему? К тому, что внешний паритет в рублях, он тоже растет. То есть, на самом деле, ослабление рубля приводит к тому, что Минфин больше компенсирует. Поэтому мы будем видеть, скорее всего, слабую динамику и в августе.
1: Егор, правильно ли я понял, что в следующем месяце у нас Минфин еще больше сократит покупку валюты, потому что вот сейчас мы данные получили, что ведомство в два раза сокращает покупки валюты, это 2,5 миллиарда в день, плюс если взять ЦБ, они зеркалируют по-прежнему операции, да, то есть 0,6, и получается около 2 миллиардов в сентябре. Именно столько будет у нас ЦБ с учетом бюджетного правила делать покупки валюты на рынке. А в следующем месяце еще, получается, Минфин меньше будет покупать валюту или нет?
0: Да, пока идет к тому, что Минфин будет еще меньше покупать валюты. И здесь, конечно, все зависит от того, какие цены на нефть будут, собственно, в августе. Да, потому что мы видим, что они выше 70 на нашу нефть. А это даст дополнительные доходы бюджету. Но, опять же, также мы видим, что те спреды, которые есть, и, опять же, реакция курса, да, они, конечно, показывают, что нам, наверное, придется увидеть еще сокращение покупок Минфина. Но, опять же, надо подождать, потому что это очень волатильные показатели, и очевидно, что их вот так вот просто как бы рассчитать, к сожалению, не получается. Но, в целом, давление на курс со стороны покупок Минфина и в августе, ну, вот в сентябре снижение, да, и в октябре, оно, в общем, ожидаемо. И здесь, мне кажется, у рубля есть еще одна история, которую важно учитывать. У нас все-таки большая сезонность туристических расходов. В сентябре они существенно снижаются, примерно на 2 миллиарда долларов относительно августа. Поэтому в этом плане спрос на валюту должен снижаться.
1: То есть мы увидим укрепление рубля в ближайшие недели, месяцы?
0: Ну, я ожидаю, что да, в сентябрь-октябрь это будут месяцы, когда у рубля будет поддержка, да, вот с этой стороны.
1: Тем не менее, рубль у нас ослаб практически на 25% за летний сезон. Какое влияние именно ослабление рубля окажет на инфляцию?
0: Здесь важно, наверное, не транслировать полностью курс как бы в инфляцию, потому что все-таки для инфляции важен средний курс за там, определенный период. Логистическое, скажем так, время логистики, да, доставки товаров, заказа, производства, это все влияет. Поэтому текущее как бы ослабление курса, оно, по сути, демпфирует вот то укрепление, которое было. Поэтому мы не должны увидеть какого-то действительно значимого системного влияния на инфляцию. Оно будет,
1: то есть,
0: конечно,
1: всплеска не будет особого?
0: Он будет, но он будет незначительным. Он просто будет в той части, где товары действительно снижались в ответ на укрепление курса. А в среднем у нас курс, так или иначе, в диапазоне 80-85 пока, ну, если мы говорим там про доллар.
1: Да, и прогнозы вы не меняли до конца года.
0: Я пока не вижу как бы повода менять прогнозы, потому что август в целом, наверное, вписался как бы вот в мою модель ожиданий. Я, в общем-то, ждал там 80-85 в августе, а средний курс у нас будет 83,5, но я честно скажу, что я где ошибся. Я ждал, что Минфин будет меньше покупать, и ну, вот тот объем покупок, который был в августе, он был немножечко, скажем так,
1: неожиданным,
0: как раз потому, что ну, цена на нефть была 59, а цена бюджетного правила тоже 59, да, и мы видим там 100 миллиардов покупок, 114 миллиардов, которые были ну, не совсем ожидаемые. Это связано, кстати, с тем, что базовые доходы бюджета Минфин пересматривает вниз, они существенно ниже, соответственно, поэтому возникают покупки.
1: Но, кстати, идут все больше разговоров о том, что цену отсечения как раз-таки в следующем году будут снижать. И вот Новак сообщил, что рассматривается вариант снизить эту цену отсечения по нефти Urals до 50. Это

0: окажет спекулятивное влияние на рубль? Увидим ли мы разгон как раз-таки валюты до конца года на фоне того, что цена на нефть у нас, цена отсечения на нефть упадет, и, соответственно, Минфин уже в январе-феврале, да, будет намного больше покупать валюту у ФНБ?
1: Я думаю, спекулятивного мы уже не увидим, потому что вопрос снижения цены отсечения до 50 долларов за баррель обсуждается, наверное, уже
0: давно, да,
1: второй,
0: то есть уже
1: второй квартал, да, вот с весны прошлого года, как бы эта история обсуждается, поэтому спекулятивного здесь ничего нового не произошло, но с точки зрения курса или уровня курса, конечно, это повлияет, то есть это смещает курс там, примерно там, в среднегодовом, да, формате там, на 3 рубля вверх относительно того, который мы будем видеть в этом году, поэтому в целом повлияет. Но, опять же, здесь важно понимать, что это разговор о среднем курсе. Средний курс в этом году, он будет там около 80, может быть, даже чуть пониже. Поэтому вот когда мы так смотрим, да, это будет, да, средний курс в следующем году должен быть примерно 3 рубля выше при прочих равных.
0: Учитывая все факторы, и уже, я думаю, можно сделать какие-то выводы по курсу рубля и другим параметрам бюджета, какой будет дефицит по итогам года?
1: Здесь есть и позитив, и негатив. В принципе, мы понимаем примерно, какой будет первичный структурный дефицит. Мы пока не до конца можем понять, какой будет нефтегазовая часть, потому что понятно, что цены на нефть они достаточно волатильны, они могут быть и выше 100 к концу года. Никто здесь ничего не гарантирует.
0: Это правда.
1: Современными событиями.
0: Трамп очень непредсказуем.
1: Да, которые происходят. Поэтому, но в целом пока как бы я своей оценки не менял. Она у меня с начала года была там около 6,5 триллионов, общий дефицит. Я думаю, что пока мы идем в этом направлении, мало того, мы видим, что последние 2 месяца Минфин нормализовал как бы, да, и динамику расходов, и при этом получает более высокую динамику доходов не нефтегазовых. То есть мы здесь видим рост выше, чем закладывался. Поэтому в целом, конечно, я пока не вижу как бы, повода менять. Наверное, может быть, мы увидим там небольшое смещение вверх, если в декабре будет какой-то дополнительный объем на финансирование, именно с точки зрения расходов.
0: Закрывать, я так понимаю, мы будем все это заимствованиями, и Минфин у нас вернулся на рынок спустя 1,5 месяца, разместили флоутер, триллион. Получается, ситуация на рынке долга у нас успокоилась, стабилизировалась, или это просто вынужденная история с тем, что нужно покрывать будет бюджет, и вот поэтому Минфин вышел именно с флоутером?
1: Ну, ситуация более-менее нормализовалась, то есть здесь мы не видим той волатильности, которая была чуть раньше. Все-таки флоутер – это не долгосрочные бумаги, которые любит размещать Минфин. Здесь, наверное, важную роль играет то, что Минфин не стал давить рынок длинными заимствованиями, а ушел во флоутер. В общем-то, план Минфина на этот квартал 1,5 триллиона, 1 триллион он уже выполнил. Еще какая-то часть осталась, и я думаю, что, наверное, при вот текущей конъюнктуре, скорее все-таки это будут флоутеры, которые просто Минфин попытается разместить в рынок. Нужно ли Минфину или нет много занимать сейчас, это вопрос, который на самом деле многих волнует, но здесь я вижу ситуацию так, что у Минфина положительное сальдо бюджета в августе-сентябре, поэтому ему не нужно много занимать, ему нужно будет гасить 2 бумаги, там, порядка 0,8 триллиона ему нужно будет потратить, и вот эти деньги, они нужны. Ну, соответственно, вот флоутеры, они как раз эту проблему, этот вопрос решают, но до декабря Минфин будет накапливать ликвидность.
0: А есть ли вариант, при котором Минфин так и продолжит до конца года именно выходить с флоутерами, и именно ОФЗ с постоянным купоном оставит вне поля?
1: Если ситуация на рынках будет такой, что она не позволит Минфину выходить с длинными бумагами, с фиксированным доходом, то такое может быть. Но я думаю, что, наверное, все-таки мы в какой-то момент в этом году увидим, да, фиксы на рынке, и это все-таки будет как раз сигнализировать о том, что Минфин увидел нормализацию ситуации со спросом. Потому что понятно, что вряд ли он будет выходить, если он будет понимать, что рынок не способен и не готов сейчас это покупать.
0: Все понимают, что Минфин так или иначе закроет дефицит бюджета через заимствование, в том числе благодаря флоутерам, но все-таки долгосрочно это, наверное, не самая лучшая история, потому что это как раз-таки обслуживание переходит все в обслуживание долга, и оно достаточно большое, если я не ошибаюсь, около 10% бюджета тратится на обслуживание долга. И с учетом того, что Минфину придется опять выходить с флоутерами, это еще большее давление в будущем. Вот здесь есть какие-то риски к тому, что рано или поздно мы можем прийти к ситуации не самой лучшей?
1: Я бы не сказал, что это большее давление в будущем. Это будет большее давление в будущем, если мы ждем, что ставки будут расти. А мы все-таки, наверное, не закладываем

0: рост ставок какой-то системный или прям устойчиво выше текущих уровней на долгосрочном горизонте, поэтому скорее это будет более низкая стоимость обслуживания долга. По мере снижения ставок флоутеры, конечно, они будут постепенно как бы снижать нагрузку на бюджет. Здесь вопрос скорее в том, хорошо ли, что мы вот такой объем как бы финансируем именно бумагами с плавающим купоном. Я здесь, наверное, чуть менее консервативно смотрю, чем Минфин на ситуацию, потому что, мне кажется, доля, да, долга, который у нас сейчас по плавающей ставке, и короткого долга, который есть у Минфина, она, в общем, не настолько значимая, чтобы ее нельзя было... Доля относительно ВВП, давайте так возьмем, да, не относительно общего долга, он у нас низкий, относительно ВВП, она не настолько значима, чтобы Минфин не мог их размещать.
1: То есть страхи опрометчивы на этот счет?
0: Ну, я не вижу здесь большой проблемы разместить и короткие долги в какой-то момент времени, если надо. У Минфина есть огромная как бы возможность или запас возможностей, допустим, разместить, выйти с короткими бумагами на рынок. Просто он не очень хочет это делать, но спрос на эти бумаги есть.
1: Угу. Ну, то есть такая же система будет, как вот в Америке сейчас Минфин хочет как раз-таки выкупать длинные, я так понимаю, замещает длинный долг именно коротким, и у ЦБ есть такая же тоже функция.
0: Ну, я бы сказал, что у нас нет такой опции, потому что Минфин штатов занимает 7 триллионов бумагами до года, я не думаю, что у нас кто-то готов. Это 20% ВВП, важно понимать, больше 20% ВВП. У нас весь долг такой. То есть я не думаю, что мы готовы пойти вот в такие игры.
1: Егор, вынуждены мы прерваться еще на небольшую паузу. Дальше у нас новости в эфире радио РБК.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию. В своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем. И очень живом. Меню логично начинается с мизе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лохмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мизе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
5: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
6: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
7: Библиотека

0: РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает HR-директор Яндекса, техногуманист Дарья Золотухина.
3: Одна из книг, которая на меня наибольшее впечатление когда-то произвела, это «Корпорация гениев» Эда Кэтмала, основателя Пиксара, книга о том, как работать с творческими командами, как давать обратную связь так, чтобы она мотивировала, как говорить с режиссерами так, чтобы они, с одной стороны, сохраняли свободу действий, свободу выбора, но при этом могли учитывать прошлые ошибки. Эта книжка мне много дала рецептов о том, как создавать среду креативную, как делать так, чтобы люди рядом хотели придумывать, хотели создавать. Всячески ее рекомендую.
1: Эд Кэтмал. «Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей».
4: Каждое утро, заходя в здание студии Pixar Animation, я не перестаю поражаться уникальности этого места. Я прохожу через двойные двери мимо шестиметровой скульптуры символа студии, лампы Люкса-младший, в красивейший атриум со стеклянным потолком. Атриум украшен фигурами героев из истории игрушек, База Лайтера и Вуди, собранными в человеческий рост из кубиков Лего. Затем я поднимаюсь мимо развешанных на стенах набросков и рисунков, изображающих персонажей наших 14 фильмов. И хотя я ходил этим путем уже тысячи раз, сердце мое по-прежнему начинает биться сильнее.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Павел Потапов. Озон начнет работать с частными логистическими объектами. Они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1500 квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. При этом для продавцов ничего не поменяется, стоимость услуги останется прежней. Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» работает над проектом строительства бокситогляноземного комплекса в Индонезии, сообщили РБК в компании. Последний год «Русал» расширяет сырьевую базу в Азии. В 2022-м компания лишилась поставок около 4 миллионов тонн глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине и запрета на экспорт в Россию глинозема и бокситов из Австралии. Пошлина на экспорт пшеницы составит 1170 рублей 30 копеек с 9 сентября, сообщили в Минсельхозе. По 8 сентября действует пошлина на зерно в 787 рублей 50 копеек за тонну. Ставка на экспорт ячменя сохранится на нуле. Пошлина на экспорт кукурузы с 9 сентября составит 898 рублей 10 копеек за тонну против 406 рублей 50 копеек. Срок действия этих ставок по 15 сентября. Компания OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra. Компания называет ее самой умной моделью в мире и отмечает ее передовые качества в целом ряде областей, включая разработку программного обеспечения, кибербезопасность и науку. Astra в том числе может заполнять онлайн-формы, обновлять карточки клиентов в CRM-системе, управлять календарем, проводить онлайн-исследования, пересказывать электронные письма, анализировать научные данные, создавать игры, сайты, документы и презентации. Торговые центры могут терять 250 тысяч рублей в месяц из-за фудкортинга, сообщили ТАСС в компании NFPM. Фудкортинг – это явление, когда подростки собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Они общаются, сидят в гаджетах и почти ничего не заказывают. Особенно остро проблема проявляется зимой и в регионах с суровым климатом. Чем холоднее на улице, тем охотнее подростки ищут теплое и бесплатное место для встреч. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
2: Это «Инвестчас». Мы продолжаем. Меня зовут Денис Муравьев. Вышли официальные курсы валют на выходные. ЦБ понизил курсы.

0: Юань 12.88, доллар 86.58, евро остался выше 100, 156.
1: Инвестиционный час.
0: Неделя остается до заседания Центрального банка по ключевой ставке. Уже 11 числа примет Банк России решение, и оно не предопределено, потому что разная статистика у нас появляется, и аналитики гадают, и банкиры, и даже Герман Греф с Костиным поспорили на Восточном экономическом форуме, все-таки куда дальше пойдет ставка, будет ли пауза, или нужно снижать более агрессивно, и в каком состоянии находится у нас сейчас экономика. И обо всем об этом мы говорим вместе с Егором Сусиным, начальником Центра рыночных стратегий Газпромбанка. Егор, вот одну еще важную тему не затронули по поводу бюджета. Если посмотреть на аукционный репорт, то получается как раз-таки перед размещением флоутера банкам дали на 1 триллион чуть-чуть побольше, и они как раз-таки выкупили этот флоутер. А не является ли это скрытой эмиссией?
2: Нет, совершенно. Почему? Я объясню, зачем дают как бы больше репо перед такими вот крупными аукционами. Все очень просто, потому что банки в ином случае пойдут на рынок собирать эти деньги. В краткосрочном как бы плане они не смогут их собрать дешево, то есть они просто поднимут рыночные ставки высоко. А здесь важно понимать, что репо – это недельное репо, это не значит, что на следующем аукционе получат столько же, да, а бумаги уже с рынка никуда не уйдут. А в этом плане это скорее как бы инструмент настройки рынка так, чтобы денежный рынок, ставки денежного рынка, РОНИ, РУСФАР и так далее,
0: они были,
2: они не давали какой-то избыточной волатильности. Поэтому нет, это не скрытая эмиссия. Здесь вопрос того, что ту ликвидность, которую дает ЦБ, он дает для того, чтобы денежный рынок был возле ключевой.
0: Ну вот мы так и подошли к такой главной теме последних недель, месяцев по поводу структурного дефицита в банковском секторе. И вот здесь бы я бы, наверное, бы углубился, потому что, на мой взгляд, что и не все понимают, что это значит. Вот что значит структурный банковский дефицит ликвидности?
2: Структурный дефицит ликвидности, он отражает только одно. Разницу между тем объемом денег, которые банки размещают в ЦБ и привлекают в ЦБ. Здесь, наверное, вопрос в том, что, конечно, когда банки привлекают деньги у ЦБ, то это деньги более дорогие, чем деньги клиентские, потому что они там КС плюс, ключевая плюс 0,1 или ключевая там плюс 1, если это основной механизм. А, безусловно, это создает, ну, несколько более жесткий контроль ставок денежного рынка. А в чем, наверное, особенность текущей ситуации? В том, что хотя у нас структурный дефицит ликвидности формально 2,5 триллиона, ну или около 2,7, да. Он в какой-то момент там выше, в какой-то момент ниже, вот, но при этом банки, ряд банков размещают там до 4 триллионов на депозиты в ЦБ. То есть, на самом деле, остальные банки, да, которые не имеют вот этого избытка ликвидности, они занимают у Банка России там около 6 триллионов. И, безусловно, это повышает, наверное, где-то стоимость денег в системе. Не сильно, но напряжение определенное формируется. А есть другая сторона этого дефицита ликвидности. Откуда он вообще появился? До определенного момента, до 2016 года, у нас дефицит ликвидности был намного больше. Просто после этого периода там были вливания ликвидности, там, спасение банковской системы после, в 2014 году, и бюджетные вливания, и расходы фондов, и так далее. Вот это все привело к тому, что ликвидность стала положительной, устойчиво положительной банковской системе. Постепенно эта положительная часть уходит. Почему? Потому что часть денег уходит наличные. У нас растет денежная масса, соответственно, растет и объем наличных.
0: И отток, да, достаточно большой,
2: да,
0: уже.
2: Да, и просто мы сейчас попали в ситуацию, когда 2 года были очень высокие ставки, люди держали деньги в основном на депозитах, был определенный объем избыточных депозитов, и доля наличных практически не росла. На самом деле доля наличных в денежной массе упала до исторического минимума. А сейчас, когда ставки уже снизились где-то, когда появились новые условия для использования наличных, да, вот там ужесточилось налоговое законодательство, есть проблемы с интернетом, с платежами и так далее, все это вместе привело к тому, что наличные стали использовать пользоваться активнее, и доля наличных начала восстанавливаться. И на самом деле то, что вот мы видим сейчас, это скорее нормализация, да, после того экстремально низкого уровня денежных, ну, наличных в экономике. Поэтому, но мы-то, как банки, понимаем при этом, что это же забирает ликвидность, это приводит к тому, что денег становится в системе в безналичных меньше, а кредитов меньше не становится, да, то есть кредит растет. И вот это вот ускоренный рост

0: наличных, он, конечно, приводит к тому, что есть напряжение на рынке с ликвидностью.
1: И поэтому, соответственно, банки поднимают сейчас ставки по краткосрочным вкладам.
0: Ну, сейчас причина немножко другая, ну, и поэтому тоже, да, но есть дефицит физической ликвидности, это одна история, тут нет большой проблемы, здесь банки могут до 30 триллионов занять у ЦБ, на самом деле, если нужно, да, у них есть залоги. А есть другая история, это нормативная ликвидность, и здесь все очень просто. Если у банков депозиты сокращаются, а кредиты растут, ну, я имею в виду, не сокращаются, а растут медленнее, да, какая-то часть денег уходит в наличные, то, соответственно...
1: А каждый кредит – это чей-то депозит, по сути?
0: Вот, то нормативная, что они начинают ухудшаться. Да? Соответственно, вот сейчас мы постепенно как бы входим в ситуацию, когда начинается напряжение на рынке нормативной ликвидности у банков, и это заставляет их действительно по отдельным продуктам, да, начинать давать какие-то премии к рынку, там, ключевой и так далее. Поэтому в целом эта ситуация, она не улучшится существенно до конца года. Она скорее сейчас, наверное, нормализуется вот на том уровне, на котором есть, а к концу года мы увидим, возможно, ухудшение, потому что декабрь – это всегда очень турбулентная история для банков с точки зрения ликвидности.
1: То есть показатели у банков ухудшатся, и Тарас Скворцов из Сбербанка прав, который сказал, что темпы роста будут замедляться.
0: Стоимость фондирования у банков вырастет относительно, опять же, стоимости тех денег, которые они предоставляют в кредит, поэтому, да, маржинальность будет сокращаться, чистые процентные доходы тоже будут, скорее всего, как бы двигаться вниз, и, наверное, ну, нужно учитывать, что банки все-таки во второй половине года будут формировать большие резервы, и вот это вот все вместе действительно должно, как бы, скорее всего, надавить на финансовый результат второго полугодия.
1: К нам подключается Герман Шерис, начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион». Герман, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Герман, вот согласны вы с позицией Егора, что во втором полугодии банкам будет не сладко, и мы не увидим уже таких результатов, которые были у них в первом полугодии?
2: Да, абсолютно. Это, на мой взгляд, очень такая здравая и логичная точка зрения. То есть там помимо тех проблем, которые озвучил Егор и, в общем-то, как бы многие публичные спикеры в банковской сфере, на это могут наложиться там дополнительные проблемы бизнеса, собственно, которые мы сейчас видим. И вкупе как бы с общей такой экономической ситуацией банковский сектор, да, он действительно будет под давлением, и давление, на мой взгляд, под конец года увеличится. Плюс мы должны не забывать, что сейчас такая очень интересная есть риторика, так скажем, ЦБ и аналитиков ЦБ, и не совсем всем понятно, как бы там, какое решение они предпримут. И на самом деле я думаю, что там может быть и реверс ставки не на ближайшем заседании, но позже, в ответ на там, определенные шоковые события. Поэтому банки здесь, да, будут чувствовать себя как лучше рынка.
1: Но, а что это за шоковые события?
2: Ну, мы говорим о геополитических шоках в первую очередь, собственно, да. Также, как бы, на мой взгляд, история там на Ближнем Востоке, она, в общем-то, относительно там близка к завершению, и там косвенно цен на нефть подтолкнет вниз. Сейчас мы, в принципе, видим, что нефтегазовые доходы, как бы, они вблизи минимумов из-за там выплат по топливному демпферу в целом, то есть и этого может там быть еще ниже. То есть общая такая конъюнктура, она на самом деле будет тянуть рынок вниз, и несмотря на то, что мы уже неоднократно, так скажем, видели такие вот позитивные всплески краткосрочной волатильности из-за приездов там каких-то отдельных лиц, и пока нет оснований там считать, что ситуация как-то структурно и кардинально поменяется в целом.
1: Ну вот Егор качает головой и не согласен.
0: Ну, я, наверное, чуть по-другому смотрю на вот историю на Ближнем Востоке, да, и развитие этого процесса. Мне кажется, риски здесь, они все-таки остаются достаточно высокими. Пока ситуацию просто, по сути, в ручном режиме как-то стабилизирует и так далее, но мы видим, что не везде можно стабилизировать. Да. Если мы посмотрим на нефтепродукты и то, что происходит с ними, то там уже цены соответствуют там, $150-200 за баррель. А именно это уходит в инфляцию. Именно вот это, в этой части, да, мы будем видеть, скорее всего, реализацию определенных рисков.
1: Ну и на этом фоне зарабатывают наши нефтяники. Отчеты достаточно были благоприятные за первое полугодие. И именно сейчас на нефтяной сектор ставят аналитики и люди, которые занимаются инвестициями. Герман, вот на ваш взгляд, сейчас ставка на нефтяников, она оправдана?
2: Вы знаете, отчасти да. Я в целом понимаю, как бы, что имеет в виду Егор, однако я считаю, что преддверии, так скажем, мидтермов там, в тех же США и усилению там, именно экономического давления там, на Иран, я думаю, что горячая фаза конфликта она близка к концу. Единственное, что стоимость фрахта и стоимость страховок останется на повышенном уровне из-за именно опасений там, вторичной эскалации, но вторичных эскалационных движений там, мы видим в целом, на мой взгляд, все меньше. А при этом, если мы говорим там, про российский контур, то нефтяная отрасль остается вот, именно одной из немногих, которая там, наиболее устойчива там, в принципе, к внешнему давлению, потому что если мы посмотрим,

0: все остальные секторы, там во многом все хуже. Поэтому если выбирать, грубо говоря, из того, что есть, то, конечно, да. Скорее да, чем нет.
1: То есть лучше сейчас нефтянка, чем банки?
0: Да, однозначно, да. Ну, смотря какие банки, понимаете, если мы там, условно говоря, говорим там про какой-нибудь Сбер, к нему там я отношусь относительно нейтрально. Если мы возьмем другие банки, или там банки, так скажем, второго эшелона, в них я апсайда, если честно, не вижу.
1: Угу. И еще вот Герман, Егор, заговорил по поводу ухудшения ситуации в экономике во втором полугодии. И сейчас идут споры, все-таки переохладилась наша экономика или остается на траектории сбалансированного роста. Вот вы какой точки зрения все-таки придерживаетесь?
0: Я придерживаюсь точки зрения того, что она потихоньку охлаждается, то есть мы можем действительно очень там по-разному считать ВВП, кто-то там считает, условно говоря, там даже дефицит бюджета в процентах от ВВП. У ВВП есть, условно говоря, там органический, неорганический компонент, то есть не все, что там, условно говоря, идет в расчет, принесет какой-либо инвестиционный доход, и при определенных там тратах на определенные нужды можно сказать, что там эта часть расходов, условно говоря, там выпадает. На мой взгляд, как бы мы скорее идем там в сторону охлаждения, чем в сторону какого-то роста. Оценки там, понятное дело, у всех разные, и у внутренних источников, и там у внешних там агентств типа Bloomberg. Но в сухом остатке, как бы, я думаю, что по итогам года рост будет, но весьма незначительный, там порядка 0.5%, может, меньше.
1: Ну, вот Герман перехватил инициативу.
2: Ну, я Егора, да. Я на самом деле поддержу, я здесь абсолютно согласен. Все-таки нужно понимать, что вот первое полугодие, или вернее даже второй квартал, потому что первый там был слабеньким совсем, это рост на бюджетных расходах, бюджетных авансах. У нас все-таки в начале года достаточно много влили из бюджета в экономику. Это рост отчасти на улучшение внешней конъюнктуры экспортной. И во втором полугодии мы, скорее всего, увидим здесь негативную динамику, то есть улучшение, ухудшение относительно вот этого улучшения. Поэтому здесь я, наверное, полностью согласен. Я тоже как бы жду того, что экономика будет по итогам года там, в диапазоне 0-0,5.
1: Но если посмотреть на денежную массу, то ощущение, она разгоняется, и вливания эти не завершены еще.
2: Здесь важно понять, мне кажется, что динамика денежной массы, она отчасти отражает вот те самые бюджетные авансы. И если бюджет в начале года потратил значительную часть денег, которую он раньше тратил в декабре, соответственно, в декабре эти деньги не придут в экономику. И вот вопрос только оценки того, насколько это много. Да, вот какая часть это были авансы, а какая часть роста расходов. Но в любом случае получается, что часть денег, которые должны были прийти в декабре, они уже пришли в экономику. И на этом денежная масса растет активно.
1: Тогда, раз вы считаете, что мы заходим в непростой период, и во втором полугодии экономика будет замедляться, может быть, на ближайшем заседании Центрального банка сделать более резкий шаг и все-таки снизить ключевую ставку, например, на 0,5% или даже на процент, или все-таки Центральный банк выберет такое... консенсус прогноз аналитиков и сохранит ключевую ставку на прежнем уровне?
2: Ну, я думаю, здесь надо смотреть на заседание сентябрьское, как на некое промежуточное заседание. Основное как бы будет в октябре.
1: Опорное как раз.
2: Да, да. На данный момент недостаточно данных для того, чтобы решить, что нужно ставку снижать. Наоборот, с июльского заседания мы увидели и рост инфляционных рисков, и где-то, на самом деле, даже позитивную историю там, со спросом, да, в экономике, потому что мы видим, что здесь все неплохо, а спрос растет. И мы увидели ряд факторов, рост кредитования, рост денежной массы. То есть, если все в совокупности сложить, да, то с июльского заседания скорее как бы консенсус должен сместиться в сторону, ну, как бы паузы в цикле. Да. А с другой стороны, 25 базисных пунктов – это то, что не сильно влияет на экономику, это просто формирует настроение. Поэтому, мне кажется, выбор здесь будет как раз с точки зрения того, какую траекторию хочет или какой сигнал хочет дать Банк России. Я думаю, что на данный момент скорее он хочет дать жесткий сигнал, учитывая вот ту инфляционную картину и то, что мы видим. Потому что по-хорошему прогноз повышенной инфляции 6-7% на этот год, он включает в себя бензин, тарифы и НДС. Да, и это примерно 3 процентных пункта, то есть из этих 6-7.
1: Герман, а какой у вас прогноз на ближайшее заседание по ключевой ставке?
0: Вы знаете, я поддержу. Я думаю, что будет, скорее всего, все-таки минус 0,25 плюс очень жесткий сигнал. То есть я прекрасно понимаю, что ЦБ отдает там себе отчет в том, что он делает. Однако мне такая немножко картина смутила, когда постоянно идет вот именно разговор о каких-то временных факторах. То есть действительно там ситуация на топливном рынке, временные факторы, там шоковые события, временные факторы.
1: Но как будто бы уже стали постоянными.
0: Да, и знаете, это немножко напоминает там вот, ну, понятно, что аллегория совершенно другая, то есть Джером Пауэлл, там когда-то вот глава ФРС США, он очень много как бы говорил про временные факторы, которые стали в итоге

не временными. И у меня нет оснований считать, что там те временные факторы, о которых они говорят, они не становятся персистирующими. Поэтому я думаю, что они там будут действительно снижать на вот эту вот совершенно небольшую, ничего не значащую величину и давать очень жесткий сигнал. Потому что в целом, как бы, есть, так скажем, определенная повестка того, что ставка должна

0: и существеннее, если все будет действительно так хорошо.
1: Герман, вот, у нас остается буквально полторы минуты. Тогда, с учетом всех факторов, как сейчас составить свой портфель?
2: Мы сейчас с нашими клиентами, у нас по большей части, там, условно говоря, на там, 60, наверное, 70% это облигации, это корпоративные облигации, это не ОФЗ, соответственно, мы берем что-то там чуть более доходное, там, чем первый эшелон, мы не лезем ни в коем случае ни, там, ни в какой, ни в третий эшелон, то есть это максимум какой-то второй корпоративный. Дюрация портфеля в меньше, чем полтора, соответственно, остальные деньги это денежный рынок, и где-то там 20-30% у нас еще это замещающая облигации с привязкой к доллару.
1: А прогноз по доллару все прежний, выше 100, да? Если коротко.
2: Да. Да. На конец года, да,
1: да. С нами был Герман Шерис, начальник управления инвестиционного консультирования БК «Регион». Егор, согласны вы, как формируете сейчас свой портфель? Вот 40 секунд у нас буквально.
0: Ну, я на самом деле очень активно набирал как раз фиксы, длинные фиксы, потому что у меня портфель, он скорее долгосрочный, поэтому, наверное, основа портфеля такая. И, в общем-то, я жду, что скорее мы будем идти вниз, но не так быстро, как, может быть, многим хотелось бы.
1: То есть уже в следующем году как раз-таки у нас и произойдет переоценка длинных ОФЗ.
0: Ну, у меня горизонт двухлетний, скажем.
1: Двухлетний. То есть это не история нынешнего сезона, а 26-й год будет все-таки непростой для тех, кто держит длинные ОФЗ. Правильно я понимаю, если коротко?
0: Ну, в целом, да.
1: Да. Спасибо большое. Это был «Инвестчас». Меня зовут, звали Денис Муравьев. Рядом со мной был все это время Егор Сусин, начальник Центра рыночных стратегий «Газпромбанка». Оставайтесь вместе с нами на РБК. Берегите себя и свои портфели.
3: Ключевые вопросы.
4: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
3: Разбор острых тем.
5: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
3: Самая точная информация.
6: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК.
7: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
10: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
9: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
10: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
11: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
12: РБК «Коллекция».
13: Книжная отрасль потеряла 6 миллиардов рублей за ударов по складам Wildberries и Озон. Такую оценку дал директор Департамента господдержки периодической печати книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев во время конференции «Книжный рынок России», которая проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. По его словам, на складах маркетплейсов сгорело около 15 миллионов книг. Это привело к беспрецедентной потере средств.
14: Как нам рассказал руководитель издательства «Рэббитсен», Sand Books Антон Козлов из-за атак на его издание остановила отгрузки на проблемной площадке и теперь ищет выход на ритейл.
15: Несколько тысяч книг сгорело, ну не на одном складе, а на Wildberries почти на всех сгоревших складах и на Озоне тоже. Ну, на Wildberries мы полностью прекратили поставки, на Озоне

0: И мы делаем поставки, но только склады, которые максимально безопасны. Полностью отказаться от маркетплейсов вот на данный момент мы не можем. Плюс ко всему, Wildberries задерживает выплаты, а деньги сооборотные, соответственно, нужны, чтобы срочно допечатывать тиражи, которые там частично сгорели. У нас такой гэп произошел, пробел финансовый, у нас просто объем товарных остатков сгорел. Соответственно, его чем-то восполнить здесь сейчас, но в кредиты вылазить не хочется, поэтому будем как-то либо сокращать ассортимент и допечатывать то, что сейчас наиболее популярно и востребовано. Для нас 80% оборота это были маркетплейсы, и большая часть была Wildberries. Сейчас будем с сетями общаться, чего мы раньше не делали. Попытаемся выйти как-то продаваться, может быть, с X5 групп, в Чижик тот же самый, Пятерочка.
1: Гендиректор Эксмо Евгений Копьев не исключает, что количество потерянных экземпляров может вырасти до 20 миллионов. Книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку через льготный НДС в размере 5% на один год. Также участники рынка просят освободить их от обязанности восстанавливать НДС по уничтоженному товару.
2: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes-AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes-AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит лишь EGS50. Его круг занял 28,5 минут.

0: что это Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
4: Почему аналог снова в моде? Несмотря на удобство цифровых форматов, большинство российских читателей по-прежнему выбирают бумажные книги. По результатам опроса их предпочитают 54% респондентов. Электронные книги читают около 30%, аудиокниги — лишь 15%. Одна из причин — тактильные ощущения. Людям важно держать книгу в руках, ощущать бумагу, слышать шелест страниц. Это касается не только книг, виниловые пластинки, печатные.

и журналы. Механические клавиши дают опыт, которого нет у цифровых сервисов. Интерес к физическому миру усилился после пандемии. Исследования показали, около 60% людей испытывали тактильную депривацию, нехватку прикосновений и живого контакта. Это сделало офлайн-встречи и предметные вещи более ценными. Есть и другой фактор – стремление замедлиться. Аналоговые форматы проигрывают цифровым в скорости, но выигрывают в ощущении контроля над временем. Купить газету, сварить кофе в турке, почитать книгу без уведомлений – для многих это способ замедлиться. В итоге цифровые технологии продолжают развиваться, но параллельно растет спрос на все, что дает ощущение реальности, спокойствия и физического присутствия. Аналог становится не альтернативой цифре, а ее осознанным дополнением. We'll be right back.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины, заявил Дональд Трамп журналистам в овальном кабинете. Также американский президент отметил, Владимир Путин не стремится к нападению на страны НАТО. Трамп подчеркнул, что хорошо знает российского президента и поддерживает с ним контакты. Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой в преддверии визита в Россию Стива Уиткова и Джареда Кушнера в эти выходные, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники. По их словам, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны на время пребывания американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. Российский МИД направил срочное обращение к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Саласару. Произошло это после заявления Украины о небезопасности воздушного пространства над Россией, заявили в Министерстве иностранных дел. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выпущенные украинскими властями уведомления категорически отвергнуты. Бывший министр связи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Следствие предъявило ему обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время Никифорова объявят в розыск. Следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды «Финика». Никифоров был министром связи и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 год. Концертное агентство Say Agency, организатор концертов Kanye West в России, опубликовало фото документов после нового заявления «Газпром-арены». «Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве, в связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов», говорится в сообщении. Ранее в телеграм-канале «Газпром-арены» появилось заявление о том, что на площадке не планируется выступление зарубежных артистов. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Книжная отрасль потеряла 6 миллиардов рублей из-за ударов по складам Wildberries и Озон. Такую оценку дал директор департамента господдержки периодической печати книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев во время конференции «Книжный рынок России», которая проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. По его словам, на складах маркетплейсов сгорело около 15 миллионов книг. Это привело к беспрецедентной потере средств.
4: Как нам рассказал руководитель издательства «Рэббитс энд Букс» Антон Козлов, из-за атак на его издание остановило отгрузки на проблемной площадке и теперь ищет выход на ритейл.
5: Несколько тысяч книг сгорело, ну не на одном складе, а на Wildberries почти на всех сгоревших складах, и на Озоне тоже. Ну, на Wildberries мы полностью прекратили поставки. На Озоне мы делаем поставки, но только склады, которые максимально безопасны. Полностью отказаться от маркетплейсов на данный момент мы не можем. Плюс ко всему, Wildberries задерживает выплаты, а деньги оборотные, соответственно, нужны, чтобы срочно допечатывать тиражи, которые там частично сгорели. У нас такой гэп произошел, пробел финансовый, у нас просто объем товарных остатков сгорел. Соответственно, его чем-то восполнить здесь сейчас, но в кредиты вылазить не хочется, поэтому будем как-то либо сокращать ассортимент и допечатывать то, что сейчас наиболее популярно и востребовано. Для нас 80

0: процентов оборота это были маркетплейсы, и большая часть была Wildberries. Сейчас будем с сетями общаться, чего мы раньше не делали. Попытаемся выйти как-то продаваться, может быть, с X5 групп, в Чивик тот же самый, Пятерочка.
1: Гендиректор Эксмо Евгений Копьев не исключает, что количество потерянных экземпляров может вырасти до 20 миллионов. Книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку через льготный НДС в размере 5% на один год. Также участники рынка просят освободить их от обязанности восстанавливать НДС по уничтоженному товару.
2: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Федеральная антимонопольная служба заключила соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтяными компаниями. Они обязались не допускать роста цен на АЗС выше уровня инфляции, сообщил журналистам замглавы ФАС Геннадий Магазинов на полях Восточного экономического форума. По мнению участников рынка, директора по стратегическому развитию сети АЗС «Ивекта» Максима Белова, власти ограничиваются контролем розничных цен, игнорируя оптооптовый рынок, где реально формируется стоимость.
4: Интересно увидеть статистику в целом по стране. Просто каждый пропущенный месяц, каждый месяц это кризис, несет серьезные кассовые разрывы для предпринимателей, для малого и среднего бизнеса и сокращает конкуренцию на рынке. Вот такой результат. И плеча поддержки со стороны правительства, если они не могут решить вопрос с точки зрения наличия топлива, то, по крайней мере, вот финансовая какая-то поддержка, льготы, субсидии, этого ничего предложено не было, к сожалению. Цена формируется не на нашем уровне, она формируется на оптовом сегменте. Поэтому, когда УФАС вот проводит проверку в части розницы, это выглядит не совсем справедливым. Дефицит, как таковой, он толкает цену вверх. Вот так же работают законы экономики. То есть нужно решать либо деньгами, либо предложением эту проблему.
3: Еще одна заметная новость пятницы про топливо. Российские власти намерены не допустить затоваривания дизеля. При необходимости разрешат его экспорт. Об этом также на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас Минэнерго считает целесообразным пока не экспортировать топливо, исходя из общего баланса и мониторинга ситуации. По оценке ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и эксперта финансового университета Игоря Юшкова, именно снятие экспорта ограничений может стать ключевым фактором стабилизации топливного рынка.
5: Нужно, чтобы нормально функционировало все 100%, тогда мы сможем отказаться от тех мер, которые правительство предпринимает, это и снижение требований к качеству топлива, и импорт топлива, от всего этого можно будет отказаться. Поэтому я думаю, что индикаторами нормализации ситуации это, во-первых, покрытие как бы всех заправок топливом, чтобы у всех было, и, во-вторых, это разрешение экспорта. Особенно по дизелю, я думаю, что оно скоро все-таки произойдет, и, может быть, даже не будут дожидаться тех дат, которые обозначили ранее, там, конец сентября. Могут и раньше открыть экспорт дизеля, потому что его-то мы производим гораздо больше, чем бензина. И это будет показателем того, что ситуация на топливном рынке стабилизируется.
3: ФАС также напомнили, что в России существует возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка. В них могут содержаться согласованные цены на топливо, либо наценка. Как рассказала ранее в эфире профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина, при дефиците топлива в регионе соглашение бесполезно.
6: Конечно, если физически бензина нет, то соглашение не поможет, но он поможет в том случае, если есть попытки завышения цен, и кто-то придерживает бензин, чтобы не пускать его на рынок с желанием получить большую доходность. В этом соглашении, несомненно, есть резон, но это один из элементов той программы шагов по стабилизации рынка топлива.
3: Ранее тоже обсуждали с владельцами независимых АЗС вот эту ситуацию. Мы их спрашивали, вы покупаете у производителей топливо, а они говорят, нет, не получается, они нам просто не продают. Потом была новость о том, что, кажется, в Новосибирской области было все-таки заключено соглашение между независимыми АЗС и, по-моему, газпромовскими производителями нефти. И даже после этого заключения этого соглашения все равно независимым АЗС не доставалось топливо. Вот это соглашение ФАС, это попытка как-то вот эту ситуацию исправить?
6: Соглашение ФАС это скорее попытка сдержать цены на частных АЗС и тоже обеспечить их работой. То есть фактически, да, можно сказать, что это будет работать и на то, чтобы все невключенные единки АЗС тоже получили свое топливо и были обеспечены работой.
3: Вот ранее у нас в эфире прозвучало мнение Максима Белова, который сказал о том, что контролировать-то надо не розничные цены, а оптовые цены. Да, именно там главная проблема. Вы согласны с этим?
6: Надо контролировать цены на всех уровнях.

0: и оптовые, и розничные, потому что на каждом этапе цепочки поставок могут быть желающие заработать, если там их не контролируют. В экономике существует множество механизмов, которые позволяют обеспечить контроль, но в рамках некоторого коридора. Но мы с вами прекрасно видим на валютном рынке, что если коридор там не выше чего-то, то мы можем либо чуть дороже продавать и тогда дешевле покупать, да, или дешевле покупать и дороже продавать. То есть вопрос, в каком коридоре работает АЗС, если покупают по этой цене, и наценка может быть не более там какого-то определенного процента, с учетом логистики доставки топлива от производителя до самой АЗС.
1: Еще одна новость, которую хочется с вами обсудить. Отмена запрета на экспорт дизеля. Сейчас, если мне память не изменяет, до 30 сентября запрет этот действует. И вот сегодня Александр Новак сказал о том, что власти намерены не допустить затоваривания. С чем это связано? Играет ли тут роль фактор окончания вот этого сезона уборки? Я имею в виду сельхозсезон. И будет ли отмена запрета в ближайшее время, по-вашему?
0: Здесь нужно отметить, что дизель, он продукт двойного назначения, в том числе и для ОПК, поэтому обеспечение стабильного производства и поставок дизеля очень важно в разных аспектах. И если действительно профицит после завершения тех ремонтов НПЗ, которые сейчас реально завершаются, и уже практически 7% всего осталось для завершения ремонта.
1: Это данные на сегодняшний день, да? Потому что буквально, по-моему, 2 дня назад мы говорили со ссылкой на власти, что 10% осталось.
0: Ну, 10, ну, потому что там завершение ремонтов продолжается. Я слышала, что уже 7%, что достаточно высокими темпами идут завершение работ по восстановлению утраченных мощностей. А поэтому, если дизель будет в профиците, а он всегда был в профиците в России, почему, собственно, экспортировался, то для того, чтобы наши экспортеры не потеряли внешние рынки, при малейшей возможности топливные балансы постоянно контролируются, и, конечно, экспорт будет разрешен.
2: Замглавы ФАС Геннадий Магазинов на Восточном экономическом форуме также сообщил, что служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства. Родство может стать налоговым риском, по крайней мере, так считают ФНС. Согласно проекту приказа налоговой службы, с которым ознакомились «Известия», с октября в России начнут внимательнее следить за бизнесами, в которых работают супруги и родственники. Цель – выявить признаки дробления. В пресс-службе ФНС уточняют, что такие отметки будут носить справочный характер. Это не должно повлиять на проверки в отношении таких компаний. Присматриваться ФНС будет к бизнесам, в которых хотя бы одна компания из группы в течение 3 последних лет пользовалась льготами, например, пониженными тарифами страховых взносов. Как рассказал ранее в эфире генеральный директор юридической компании «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, налоговая теперь считает дроблением даже простое наличие родственных связей. Поэтому компаниям лучше ликвидировать лишние юрлица, чтобы не попасть под доначисление.
3: Давным-давно уже налоговая инспекция это контролирует и видит. Но проблема в том, что стандарты доказывания в текущее время резко снижаются. И если раньше нужно было доказать, что все-таки группа компаний, которая контролируется родственниками, она работает в рамках единого бюджета, то есть единый центр управления и так называемый единый карман, то сейчас фактически достаточно просто наличие родственных связей, чтобы доказать дробление. Мы это видим, мы встречаем это в практике. К сожалению, это связано просто с пониженными стандартами доказывания, которые сейчас часто применяются налоговыми инспекциями и инспекторами. И доказать, что на самом деле бизнес может быть разным, два брата, к примеру, занимаются одним и тем же видом деятельности. При этом, допустим, у них есть один общий бухгалтер, они используют одни складские помещения. Ну, это же два брата, которые могут даже принимать разные управленческие решения, каждый в своем бизнесе. Такое возможно. С точки зрения норм права нарушений здесь нет, но с точки зрения подхода налоговой инспекции, который говорит, что вы злоупотребляете правом. Здесь можно квалифицировать это как дробление. Очень тонкая-тонкая грань, такая тонкая материя.
2: Давайте на конкретном примере тоже попробуем разобрать. Вот представим, есть семья, у нее 5 юрлиц оформлено на них, занимаются они все, допустим, продажей одежды, да, к примеру. И у всех закупки производит только одна из этих компаний, а продают все остальные компании. Вот это уже будет считаться как дробление бизнеса?
3: Да, здесь однозначно это будет квалифицировано как дробление бизнеса. Не то, что с большой долей вероятности, а 100% это будет так именно квалифицировано. И будут доначислены налоги. Важно понимать, что совокупный оборот должен превысить 450

0: миллионов рублей для того, чтобы перевести всю группу на общую систему налогообложения. При этом важно, чтобы налоговая инспекция исключила внутригрупповые обороты, потому что перечисления между этими компаниями, они, по сути, по умолчанию, если мы сложим все обороты, могут быть выше 450 миллионов рублей, но при этом внутригрупповые обороты нужно исключать. Это некорректно. Если бы эта группа работала как единый субъект, естественно, обороты были бы ниже. Вот это важный момент.
1: А что нужно сделать компаниям таким прямо сейчас, чтобы не получить тревожную отметку, если можно коротко, прям первое, второе, третье.
0: Таким компаниям реально сейчас нужно просто ликвидировать лишние юридические лица. Это прям вот железобетонная такая рекомендация. Исключить холдинговые структуры, так называемые группы компаний, которые раньше допускались, сейчас это уже риск. Сами по себе группы компаний, которые взаимодействуют между юридические лица, если взаимодействуют между собой, это уже риск. Это уже сигнал для налоговой инспекции, что стоит посмотреть, а зачем эта группа была создана.
2: Заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев на полях Восточного экономического форума заявил, данные о компаниях, в руководство которых входят члены семьи, будут учитываться при государственных и корпоративных закупках. Ну а тем временем Восточный экономический форум завершил свою работу в пятницу 4 сентября. Один из вопросов, который поднимался в течение дня, сколько столпов может удержать российскую экономику. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что три. В ответе РБК он обозначил ключевые факторы, на которых должна строиться новая модель российской экономики. В первую очередь для роста нужны макростабильность и нормализация дефицита бюджета. За ними следует улучшение делового климата и институциональной среды. На третьем месте инновации, такие как платформенная экономика и нейросети. К ним министр добавил также и гибкие формы занятости. По мнению главного экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, экономика России сейчас находится в мобилизационном состоянии.
3: Здесь все аспекты обозначены. В первую очередь, конечно, макроэкономическая стабильность, которая выражается в нормализации дефицита бюджета, снижении процентных ставок, инвестиционный цикл новых инноваций, производительность, деловая среда. Здесь на подбор. Но я бы сказал, что надо понимать, что сейчас в текущих условиях мы функционируем все-таки в формате мобилизационной экономики, когда мобилизованы все ресурсы, когда даже несмотря на наличие неких трудностей, все равно мы находимся все-таки не ниже потенциала, я бы сказал, выше или на уровне потенциала экономической активности, такие оценки созвучны с оценками Центробанка. И мы сейчас находимся в таком формате, который, скажем так, является неким индикатором того времени, в котором мы сейчас есть, и в будущем, конечно, все-таки необходима больше стабилизация тех процессов, которые есть сейчас. Поэтому, конечно, те вопросы, которые мы сейчас видим, связанные именно с стабилизационной экономикой, в конечном счете как-то должны трансформироваться в устойчивый долгосрочный рост.
2: Ну а больше всего на ВЭФ запомнилась другая дискуссия. Участникам сессии «Реализация современной денежно-кредитной политики и адаптация российской экономики к вызовам» предлагали сравнить экономику России с животным. Вот советник председателя Банка России Кирилл Тримасов выбрал верблюда, потому что это животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях. Профессор российской экономической школы Валерий Черноокий сравнил экономику России со снежным барсом. По его словам, она продемонстрировала живучесть в условиях санкций и других шоков, а также способность совершать быстрые прыжки. А вот гендиректор Восточной биржи Андрей Слащенко выбрал двуглавого орла. Одну его голову он связал с развитием технологий, в частности, банковской сферы и IT, а вторую с сырьевой базой российской экономики. Президент опоры России Александр Калинин сравнил российскую экономику и бизнес с белым медведем, сильным животным, которое способно существовать в неблагоприятных условиях. Глава ДНС группы Дмитрий Алексеев выбрал другой образ, а именно черепаху. По его словам, сейчас российская экономика движется медленно, а временами ей приходится защищаться от внешних условий. И сейчас на сообщение с лент новостей. Дональд Трамп подтвердил визит Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Сделал он это во время общения с журналистами. Эту тему сегодня еще в дальнейшем эфире обязательно обсудим. Трамп сказал, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Конец цитаты. По Пострадавшие от отмены рейсов туристы пока остаются в Танзании. Радио РБК удалось связаться с несколькими россиянами, которые сейчас находятся в этой стране. Напомню, авиакомпания Air Tanzania объявила

0: приостановке рейсов между Дар-эс-Саламом и Москвой после оценки рисков на маршруте, но через несколько часов решение пересмотрело. Полеты возобновятся 7 сентября, продажа билетов уже открыта, говорится об этом в пресс-релизе перевозчика. Пока никакой информации о том, когда можно будет вернуться в Москву, туристам не предоставили, рассказала россиянка Светлана.
1: Честно, не знаю, как реагировать на все происходящее. Первый раз оказалась в такой ситуации. До этого год пропускали, не летали, так как знали, какие обстоятельства сейчас в мире происходят. Утром, проснувшись, увидела вот такую ситуацию, что рейсы все отменены. Начала писать турагенту. Турагент была не в курсе. Сказала, будет писать туроператорам. Вот, до сих пор ждем. Пока что никаких ответов. Уже перерыла весь интернет. Действительно, рейс отменен. Но надеемся на то, что перенесу его на 7 число.
0: Air Tanzania запустила прямые рейсы в Москву с июля этого года. Они выполнялись 3 раза в неделю по маршруту Дар-эс-Салам Москва-Занзибар. По данным Российского союза туриндустрии, после запуска рейсов интерес к африканскому направлению вырос на 20% год к году. Гарантированные места на рейсах Air Tanzania закупали туроператоры Anex, Фансан и Интурист. Туроператор за свой счет продлил пребывание в отеле. Этой информацией с нами поделился турист Антон.
2: Отреагировал достаточно тревожно, проснулся с утра, увидев в соцсетях уведомление о том, что все, перелеты в Россию прямые закрыты. Подумал, боже, как мне повезло. Дальше попытался выяснить какую-то информацию, найти, что оказалось достаточно сложно. Планы в понедельник на работу выйти пока что, видимо, срываются или не срываются, не знаю. Вот, собственно, ожидаю, как и многие другие российские туристы. Хочется, конечно, домой вернуться.
3: Мне написал оператор, сказал, что я остаюсь в отеле за счет оператора. И вылет 7 сентября, но есть вероятность, что со мной свяжутся и посадят на какой-то другой рейс.
0: РБК обратился за комментариями в посольство России в Танзании. Ранее турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Впрочем, авиасообщение вскоре восстановили. Перевозчик объяснил решение техническими и операционными причинами. А случилось это на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский назвал российское небо небезопасным для полетов гражданской авиации и призвал авиакомпании, страховщиков и других участников отрасли учитывать эти риски. Но тем временем маркетплейсы придумали замену складским центрам. Wildberries открыли первые партнерские пункты приема товаров, пока только в 3 округах страны – Центральном, Южном и Сибирском. В такие пункты продавцы смогут отправить товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. А если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. На такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Но не все селлеры могут использовать вот эти вот партнерские пункты приема товаров для своей продукции. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Римакор» Максима Кораблина.
4: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь, сейчас. То есть, если товар находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет еще очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, но мой товар на текущий момент туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрасочные материалы.
5: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
4: Нет, в том все дело. Лакокрасочные материалы разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, если здесь о госрегистрации, паспорт безопасности есть, все это подгружено в базу Wildberries. Не знаю, по какой причине.
0: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца ППТ, и вскоре этот вопрос будет решен, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
6: Я думаю, во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, это новые партнеры для Wildberries, вот эти вот ППТ, это новые совсем как бы пункты, там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная, недавно они ее анонсировали, давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказа. Это некий аналог. Наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ к Wildberries только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать 2 площадки крупнейших, пробовать 2 различных канала.
0: Оскар, а насколько

0: вот эти ППТ новые способны заменить крупные центры, потому что первое, что приходит в голову, что не все, пожалуй, категории товаров сможет будет туда привозить, ну, например, крупногабаритные товары.
1: Безусловно, все будет зависеть от того, какие ППТ будут подключаться. На данном этапе еще и сам Wildberries точно не знает, каких партнеров они смогут набрать, какие реальные площади, какие возможности. Там есть как бы требования, да, минимальные тому, кто может подключиться вот к этой схеме ППТ. И, наверное, здесь как раз вот сезон распродаж в ноябре, обычный пик продаж перед Новым годом, всегда он проходит в декабре, но действительно есть 2-3 месяца для того, чтобы новую схему обкатать и прийти к пику продаж, но уже с существующим, запущенным новым альтернативным решением логистическим.
0: Оскар, еще вот возникает такой вопрос об ответственности, потому что получается, что у нас вот в этой цепочке возникает третье звено ППТ, или даже четвертое, если учитывать еще ПВЗ. Это отдельный владелец этого ППТ. И в случае, если будут какие-то проблемы с товаром вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
1: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries. Но думается, что в данном случае все-таки был бы логично, что селлер работает с одним окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка — это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
0: По подсчетам аналитиков, к текущему моменту Wildberries смогла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, а по некоторым оценкам даже до трети. Открытых официальных данных об этом нет.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
3: Бешеные деньги.
2: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся — это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом — это очень опасный путь к богатству.

0: вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
1: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням

0: 7-17-10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Павел Потапов. Озон начнет работать с частными логистическими объектами. Они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1500 квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. При этом для продавцов ничего не поменяется, стоимость услуги останется прежней. Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» работает над проектом строительства бокситогляноземного комплекса в Индонезии, сообщили РБК в компании. Последний год «Русал» расширяет сырьевую базу в Азии. В 2022-м компания лишилась поставок около 4 миллионов тонн глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине и запрета на экспорт в Россию глинозема и бокситов из Австралии. Пошлина на экспорт пшеницы составит 1170 рублей 30 копеек с 9 сентября, сообщили в Минсельхозе. По 8 сентября действует пошлина на зерно в 787 рублей 50 копеек за тонну. Ставка на экспорт ячменя сохранится на нуле. Пошлина на экспорт кукурузы с 9 сентября составит 898 рублей 10 копеек за тонну против 406 рублей 50 копеек. Срок действия этих ставок по 15 сентября. Компания OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra. Компания называет ее самой умной моделью в мире и отмечает ее передовые качества в целом ряде областей, включая разработку программного обеспечения, кибербезопасности и науку. Astra в том числе может заполнять онлайн-формы, обновлять карточки клиентов в CRM-системе, управлять календарем, проводить онлайн-исследования, пересказывать электронные письма, анализировать научные данные, создавать игры, сайты, документы и презентации. Торговые центры могут терять 250 тысяч рублей в месяц из-за фудкортинга, сообщили ТАСС в компании NFPM. Фудкортинг – это явление, когда подростки собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Они общаются, сидят в гаджетах и почти ничего не заказывают. Особенно остро проблема проявляется зимой и в регионах с суровым климатом. Чем холоднее на улице, тем охотнее подростки ищут теплое и бесплатное место для встреч. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
0: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее об их визите сначала в Москву 5 сентября, а затем в Киев 6 сентября сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники. Официальных подтверждений ни одна из сторон не давала. В общении с журналистами Дональд Трамп снова напомнил о том, что закончил 8 войн.
2: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
3: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
1: Трамп также добавил, США направляют Уиткофа и Кушнера, чтобы выяснить, удастся ли добиться соглашения. Интересно, что в этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев напрямую, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал подтверждать эти даты. При этом в беседе с журналистами он подчеркнул, что контакты с американской стороной продолжаются.
4: Нет, об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, работа продолжается, и контакты продолжаются.
5: Возвращаясь к теме возможного визита Уиткофа и Кушнера в Москву, когда и если они соберутся, означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли бы стать потенциально опасными?
4: Ну, наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность.
1: Еще одна новость, на которую стоит обратить внимание в преддверии визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. По штаб-квартире СБУ в центре Киева в пятницу был нанесен удар. В соцсетях распространилось видео с моментом удара и последующим взрывом. Владимир Зеленский обвинил в этом Россию. Как заявил ранее в эфире преподаватель РГГУ Роман Романов, у Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, вероятно, нет готовых предложений, с которыми они могли бы приехать.
6: У меня есть 2 объяснения по поводу их визита и формата этого визита. Первое, разумеется, американская сторона уже показывала несколько раз, что заинтересована в сохранении диалога и с Москвой, и с Киевом. И вот этот визит, точнее, это турне даже, оно направлено на сверку часов. Что значит сверка часов? Американцы пытаются понять, какие условия могут быть приемлемы для сторон для возобновления активного переговорного процесса. То есть, что можно предложить обеим сторонам, чтобы они были готовы развивать диалог в направлении прогресса. Второе объяснение – это чисто внутриполитическое для Соединенных Штатов, потому что на фоне вот иранской кампании и полного ее провала для администрации Трампа нужно продемонстрировать какую-то другую дипломатическую активность, теоретически напоминающую прогресс и конкретный результат. И Трамп к этому прибегал неоднократно. И, в общем-то, то, что происходит сейчас, похоже на вот предыдущие этапы, когда он пытался на фоне какой-то своей другой ошибки показать украинские направления как вот направление, где есть какой-то прогресс. И для него это тоже очень важно. Едут ли они уже с каким-то готовым предложением? То мне кажется, что нет, потому что на данный момент значительная часть внешнеполитических ресурсов США сконцентрирована на Иране. Это первое объяснение. И второе объяснение, почему нет? Потому что, несмотря на конструктивную роль и Уиткофа, и Кушнера, они все-таки выступают больше как посланники американского президента по конкретному вопросу, нежели как непосредственные участники, формулирующие позицию американского президента по этому вопросу.
2: Роман, а почему тогда сначала Москва, потом Киев? Не говорит ли о том, что Вашингтон считает позицию Москвы тогда более неопределенной, и позиция Киева будет таким конечным итогом этой поездки?
6: Мне, если честно сказать, трудно объяснить, почему такое расписание, именно почему сначала Москва, потом Киев. Только предположить, что сначала хотели бы выслушать позицию России, потому что она находится в более выигрышном положении с точки зрения боевых действий. То есть Россия продвигается и одерживает победу на поле боя, поэтому Соединенные Штаты считают, что сначала было бы целесообразнее узнать позицию Москвы, насколько она изменилась относительно того, что было в августе 2025 года, вот когда была встреча в Анкоре.

0: Только такое объяснение может быть, а что на самом деле, трудно сказать.
1: Роман, как вы думаете, недавний визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву мог ли как-то поспособствовать продвижению переговорного процесса и в том числе вот приблизить визит Уиткофа и Кушнера?
0: Мне кажется, это взаимосвязанные события, потому что времени прошло не так много, но несмотря на то, что это, да, это может иметь косвенное отношение к продолжению переговорного процесса, хотя директор ЦРУ, он курирует чуть более узкий вопрос, хотя более важный, что касается диалога разведок и сохранения диалога по ключевым вопросам безопасности. То есть к этим вопросам, наверное, Кушнер-Уитков не так относится, как директор ЦРУ.
1: В преддверии визита в Россию представителей США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, пишет об этом «Нью-Йорк Таймс». По словам источников издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И к другим новостям пятницы, технологическим. Компания OpenAI представила новую версию ChatGPT, модель GPT-6 Astra. В компании называют ее запуск смены поколений и началом эры общего искусственного интеллекта. Новая модель получила больше самостоятельности. Она может сама разбивать сложную задачу на этапы и выполнять их с помощью разных инструментов. Так, на презентации Astra одновременно отформатировала юридический договор, создала трехмерную игру, искала еду и бронировала теннисный корт. Насколько Astra действительно приблизилась к возможностям человека и что принципиально изменилось по сравнению с предыдущими моделями, объяснил моему коллеге Юрию Карпекину ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков.
2: Общий искусственный интеллект, AGI, это, конечно, очень маркетинговый термин, потому что, ну вот нету никакого теста универсального, который можно было пройти и сказать, все, мы достигли уровня общего искусственного интеллекта или сильного искусственного интеллекта, как хотите называйте. Что здесь важно? Когда я разговариваю с экспертами отрасли, они говорят, покажите нам 4 года назад те системы, которыми мы пользуемся сегодня, мы бы сказали, фантастика, это и есть оно самое. А сегодня мы привыкли, мы такие, ну какой же это AGI?
3: Обыденность,
2: это база.
3: Да.
2: Поэтому здесь, на самом деле, качественные изменения, которые OpenAI сами постулируют, это агентные возможности. Что если раньше все-таки больше нужно было нейросети давать контекст, объяснять, как делать задачку по шагам, все меньше это нужно, это раз. И второе, все больше инструментов под капотом у них появляется. Например, у той же OpenAI не так давно появился облачный браузер. Ты просто обалдеешь, как это выглядит. У тебя прямо в чате эта система открывает сайт и ходит по ним. Ты говоришь, проверь мне цены на билеты на такие-то даты. Она сама открывает тебе агрегатор билетов, сама кликает, сколько человек, взрослые дети, даты, предпочитаемые авиакомпании в облаке, где-то там, и дает тебе результаты просто в одной таблице. Фантастика? Фантастика.
3: Это и есть работа и агента, или я путаю?
2: Это одна из возможностей и агента. На самом деле, в чем тут еще важный момент? Конечно, у облачной OpenAI, ну и ChatGPT, да, и вообще у всех этих штук, меньше доступа к, там, не знаю, твоей почте, к твоим рабочим системам. Она пока не может автоматически верстать программу на радио. Но вот если настроить это все, то да, конечно, вот это и есть то, о чем говорят, полный агентный режим.
3: Давай попробуем смоделировать, что ждет обычных пользователей с выходом новой модели. Они как-то должны будут особо заморочиться или для них особо не меняются правила игры?
2: Во-первых, с каждым новым релизом пользоваться становится все проще. Поэтому, друзья, если вы еще чем-то передовым не пользуетесь, обязательно пользуйтесь, потому что чем дальше, тем проще это все. Я скажу, что будет меньше микроменеджмента. То есть, если раньше ты говорил, найди информацию, собери в таблицу, проанализируй эту таблицу, а теперь ты генеральный директор компании, посмотри с его точки зрения, то теперь ты можешь сказать, я несу доклад генеральному директору о, не знаю, стратегических каких-то целях, подготовь, посмотри, проанализируй и так далее. И он сам под капотом внутри уже эту задачку разложит на составляющие, это первое. А второе, конечно, это вот агентная история. Больше инструментов, которые можно подключить, больше автономности внутри этих инструментов. И именно из этого, на самом деле, вытекают все риски, связанные с кибербезопасностью. Чем дальше ты пускаешь эту модельку, и чем менее аккуратно ты ставишь задачку, тем больше у нее самостоятельности, и она в какой-то момент может сама решить, что ну вот ты дал доступ к удалению данных, а удалю-ка я данные, ну, потому что так решила. Тут нужно обязательно обкладывать все защитными барьерами.
1: Это был ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков. С ним общался Юрий Карпекин. Ну а сейчас о том, что самым несчастным поколением оказались миллениалы. Вот согласно исследованиям социологов, именно тем, кто родился в 80-е, испытать счастье оказалось сложнее всего. И более того, вместо реальности

0: реального счастья они испытывают чаще всего синтетическое. То есть им с самого детства приходилось мириться с меньшим, чем они хотели бы. Касалось это и игрушек, и путешествий, и других ограничений. Поэтому во время взросления такие люди опирались не на внутренние ресурсы, а на внешние – достижения на работе, KPI и вечное соревнование. В итоге миллениалы, вступая в пятый десяток лет, не могут понять, как стать счастливым за пределами офиса. Об этом читайте в статье на сайте РБК. Ну а мы решили узнать, повлияло ли синтетическое счастье на бизнес миллениалов. Выясняла это Яна Ритунская.
1: Миллениалы довольно долго не могли разобраться в себе. Взросление их приходилось на момент, когда, во-первых, старшее поколение, тут во всем виноваты родители, как обычно у психологов это бывает, вот теперь у социологов, видимо, тоже. Вот эти родители не могли дать им всего, ну и еще и при этом сами они жили в не лучшее время для экономики Советского Союза тогда еще. И поэтому, в общем-то, учили мириться с чем-то не самым, возможно, желанным, но и так хорошо, якобы. И вот вырастая, эти миллениалы сейчас не могут оценить то, что находится рядом с ними. Все признали, мои собеседники, что сейчас зумерам, так называемым, то есть тем, кто помладше, вот в этой среде бесконечных разговоров с психологами гораздо проще понять, что им надо вообще и на что они опираются. А вот миллениалы в детстве довольствовались действительно малым, но, возможно, поэтому им счастья и легче было достичь. Так рассуждает владелец компании JetHunter Алексей Мордвинцев.
2: Да, мне кажется, нам даже проще счастья достичь. У нас в детстве... Что ты, вон жвачку Турбо купил себе, стикер попался классный, все, ты счастлив. Фишки поиграл, выиграл, счастлив. В компьютерную игру поиграл, счастлив. А сейчас так много всего, что, мне кажется, сложнее людям стать счастливыми. Компьютерные игры детей не радуют, какие-нибудь там игрушки в детстве не радуют, потому что их очень много, у тебя было там 3. Не знаю, 4-й появилось, блин, офигеть. Еще полгода будешь радоваться. Зумеры как будто бы ищут счастье внутри себя. Задумываются о том, а что я чувствую, а что я должен сделать, чтобы я чувствовал себя лучше. Нас как-то не учили этому задаваться. Вообще никогда не парился никто. Что ты чувствуешь? Тебя всегда спрашивают, ты там поел, попил, уроки сделал, доволен, все, свободен. Чувствуешь ты там что-то, не чувствуешь, вообще никого не интересовало.
0: Ян, я отчасти согласен с Алексеем Мордвинцевым. С другой стороны, мне кажется, странным эти выводы. Мы же знаем, что по многим исследованиям зумеры как раз самое депрессивное поколение.
1: А я тебе сразу отвечу. Депрессивное – это диагноз. То есть это самое задиагностированное поколение, скорее. Опять
0: то есть
1: же,
0: миллениалов
1: потому, что
0: плохо проверили.
1: Миллениалы, как вот говорят и опрошенные мной, и собеседники, сами миллениалы, они просто не умеют или не хотят пока задумываться об этом и каким-то образом исправлять, возможно, ситуацию тоже и не хотят. То есть отрицают лекарства, отрицают врачей, в частности. Соцсети, те, которые сейчас тоже ставят в укор зумерам, что они там проводят слишком много времени. Зумеры умеют сейчас отличать наигранное счастье в социальных сетях от реального, в то время как миллениалы взрослели именно когда эпоха красивых фотографий была еще только в самом расцвете. Это, возможно, тоже помешало видеть счастье, так считается основатель и гендиректор Estilab Rus Ирина Амосова.
3: Мы же выросли еще на соцсетях, в том числе, где показывали и реально жизнь, и нам казалось, что нам нужно к ней стремиться. Это тоже достаточно серьезно повлияло, наверное, на нас всех. И мы только сейчас понимаем, что это вообще-то нереально, что никто так не живет, что на самом деле, наверное, счастье — это в простой там тихой беседе с мужем вечером, когда у тебя все здоровы, у тебя все в порядке, ты никуда не должен бежать, никому ничего не должен. И, наверное, вот это вот и есть такое ощущение спокойствия, но больше счастья, чем миллионы, миллиарды достижений, которые ты на себя навесил, и такой не придешь, и не понимаешь, когда достиг. Никогда не достигнешь.
1: Ну, а кому-то, чтобы быть счастливым, достаточно понимать, кто ты такой. Вот такого мнения придерживается управляющий независимой сети АЗС в Костромской области Артур Мулюков. Ну, сейчас время кризисное, особенно для этого рода бизнеса. Но, как считает Артур Мулюков, миллениалы к кризисам привычны.
4: Я как миллениал, как ребенок родителей, которые прошли 90-е, наоборот, обучен тому, что возможности есть всегда и в любое время. Нужно просто постараться их найти. На самом деле и сегодняшний вот этот перелом, это помимо большого кризиса, еще и окно возможностей, которым нужно воспользоваться и главное их увидеть. Ну а кроме всего прочего, я считаю, что человек будет счастлив тогда, когда он сможет ответить себе на самые главные вопросы. Прежде всего, кто он, откуда и куда идет. вперед.
1: Ну, хочется добавить еще, в чем сила. Вот такое понимание себя для кого-то и является секретом счастья и даже его рецептом. Но так или иначе, счастливы или нет, но те миллениалы, с которыми я говорила, в итоге смогли построить свой успешный бизнес и отмечали, что эти качества, а именно борьба за большее, попытка чего-то достичь, помогали им в их деле. Это тоже очень полезное, главное, приносящее

0: Еще деньги, качество.
1: О том, как найти счастье, если ты миллениал, рассказала Яна Ритунская. Но пока миллениалы гонятся за счастьем, зумеры тонут в деменции, в цифровой.

0: вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и даже дочитать до конца книгу стали настолько массовыми, что уже приобрели диагноз – цифровая деменция. Впрочем, как отметил в беседе с Оксаной Гриченюк президент Межрегиональной общественной организации Лиги защиты врачей, врач-невролог Семен Гальперин, новое заболевание грозит лишь тем, у кого уже были нарушения в работе мозга.
1: В принципе, говорить о том, что сама технология вот компьютерная, да, она вызывает какие-то дополнительные заболевания, ну, достоверно не можем. Но дело в том, что вот увлечение вот этими компьютерными технологиями, да, особенно играми, оно может актуализировать проблемы. То есть если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует, патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть,
2: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то никакой угрозы нет, получается?
1: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену, общение, гигиену вот, работы с компьютерной технологией, то, в принципе, проблемы не должно возникать. Понимаете, человек, он по природе своей устроен так, что ему нужна дополнительная информация, достаточно обширная информация, а работа, вот постоянное увлечение компьютером, она немножко сужает этот опыт человеческий.
2: Это вот забывчивость, вата в голове, неспособность удержать внимание, все вот эти вот симптомы и жалобы, дочитать книгу до конца. Такое ощущение, что они для каждого из нас сейчас характерны, потому что так или иначе мы все в этих компьютерных технологиях и ежедневно. Не можем же мы взять и отключить все. Что тогда делать?
1: Да, мы перестали тренировать наше сознание, понимаете, мы перестали получать дополнительную информацию. Но, наверное, нужно как-то регулировать вот это общение. И вообще не нужно как бы уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной.
2: Человек – существо социальное, да?
1: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности, это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать и углублять эту проблему.
0: Тем временем масштабное исследование американских ученых подтвердило снижение когнитивных показателей среди молодежи. Команда из университета Юты проанализировала данные более 4,5 миллионов опросов за последние 10 лет и выяснила, доля взрослых американцев, которые сообщают о серьезных трудностях с концентрацией, памятью и принятием решений, выросла с 5 до 7%.
3: РБК «Коллекция».
4: Максим Орешкин предостерег от преждевременного регулирования искусственного интеллекта. По словам замглавы администрации президента, сначала нужно понять, как работают новые технологии, и только потом устанавливать для них правила. Старые подходы к регулированию искусственного интеллекта могут оказаться неэффективными, заявил Орешкин на сессии Восточного экономического форума. Площадкой для эксперимента станет Дальний Восток. С 1 января там заработает особый правовой режим. Он позволит тестировать системы на основе искусственного интеллекта в реальных условиях. Речь, в частности, о технологиях, которые смогут самостоятельно принимать решения, а человек будет контролировать их выборочно. Орешкин также заявил, что Россия не намерена повторять американскую модель инвестиций в искусственный интеллект. По его оценке, в США огромные вложения в эту отрасль уже приобретают черты финансовой пирамиды. Компании инвестируют друг в друга, повышая собственную стоимость и привлекая сбережения домохозяйств.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами

0: Лова пацана, триггер, последний богатырь, без колобка. В кадре собрался весь кинобамонт. Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. Два сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль донору Маты отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает, без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов, мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации, кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
3: Да, что нам-то делать?
4: Технологии и тренды. Открываем

0: формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
1: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов. По его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины, заявил Дональд Трамп журналистам в овальном кабинете. Также американский президент отметил, Владимир Путин не стремится к нападению на страны НАТО. Трамп подчеркнул, что хорошо знает российского президента и поддерживает с ним контакты. Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой в преддверии визита в Россию Стива Уиткова и Джареда Кушнера в эти выходные, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники. По их словам, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны на время пребывания американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. Российский МИД направил срочное обращение к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Саласару. Произошло это после заявления Украины о небезопасности воздушного пространства над Россией, заявили в Министерстве иностранных дел. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выпущенные украинскими властями уведомления категорически отвергнуты. Бывший министр связи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Следствие предъявило ему обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время Никифорова объявят в розыск. Следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды «Финика». Никифоров был министром связи и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 год. Концертное агентство Say Agency, организатор концертов Kanye West в России, опубликовало фото документов после нового заявления «Газпром-арены». «Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве, в связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов», говорится в сообщении. Ранее в телеграм-канале «Газпром-арены» появилось заявление о том, что на площадке не планируется выступление зарубежных артистов. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК «Коллекция».
3: Так, IT-отрасль выступила против реформы Минцифры. Предполагается, что соответствующие поправки могут быть внесены после выборов в Госдуму. Представители профильных ассоциаций считают, что эта реформа приведет к уходу с рынка тысяч небольших операторов. Это негативно отразится, в свою очередь, на телекоммуникационном и IT-рынках, ну и также на общем уровне цифровизации в стране.
4: Коротко о самой реформе, что она предполагает. Сейчас есть 17 видов лицензий на услуги связи. Предполагается, что будет три категории. Базовая лицензия, универсальная лицензия, которая позволит работать лишь в нескольких регионах, и генеральная лицензия на всю территорию страны. В результате вырастет значительно стоимость лицензии в разы. Ну, подробнее об этом сейчас расскажет руководитель отдела телекоммуникации РБК Анна Балашова. По ее словам, для конечных потребителей одним из последствий реформы может стать рост цен на услуги.
5: Из того, что говорят наши источники на рынке, основное изменение, которое она предполагает, это изменение принципов лицензирования. Если сейчас в России существует 17 лицензий на услуги связи, то Минцифра предлагает перейти на систему с тремя лицензиями. Базовую, условно, на отдельные населенные пункты, универсальную на регионы и генеральную на всю территорию России. При этом получение лицензии будет обходиться операторам дороже. В зависимости от типа лицензии она будет стоить 1 миллион, 10 миллионов, либо 100 миллионов рублей. Кроме того, для ее получения нужно будет выполнить условия по капиталу и по охвату инфраструктуры тех населенных пунктов, регионов или всей страны, где захочет работать оператор. Это часть требований. Еще реформа связи предполагает, что отчисление операторов в резерв универсального обслуживания, это специальный фонд, из которого финансируется устранение цифрового неравенства в России, должны составлять не менее 1 миллиона рублей в год.
6: Какими могут быть последствия реформы для рынка?
5: Эксперты телекоммуникационной отрасли говорят, что такие изменения приведут к уходу с рынка тысяч операторов связи. Сейчас их чуть больше 4500 действующих операторов в России. И если посмотреть там на отдельные регионы, в населенных пунктах небольших, либо в городах, частным сектором, я имею в виду городах-миллионниках, на новых территориях России, везде очень много небольших компаний, которые

0: которые условно оказывают услуги только в этом маленьком населенном пункте, либо в отдельных районах городов, и они не смогут физически выполнить те условия, которые хочет предложить Минцифра. Эти компании зачастую, они единственные, кто оказывает услуги связи в том конкретном месте, потому что для многих федеральных операторов строительство сети в частном секторе, даже в крупном городе, экономически нецелесообразно, потому что сети дорогие, а клиента он подключит там 1-2 дома. Поэтому они, конечно, ориентируются на многоквартирные дома.
1: Если реформу все-таки примут, как это отразится на конечном потребителе?
0: Из основных негативных последствий для обычных абонентов эксперты называют, во-первых, усиление цифрового неравенства, потому что если кто-то из операторов исчезнет, то в том районе, где он оказывал услуги, эти услуги, возможно, больше не будут оказываться. А вторая часть, эксперты предупреждают о возможном росте цен, поскольку если на рынке останутся только крупные игроки, это будет означать олигополию, и они, соответственно, смогут легче между собой договариваться о повышении цен.
2: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Радио РБК «Один год». О чем говорят умные люди в день рождения? Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром. И все это вместе с диджеем.
4: Качество жизни.
3: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
7: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Бенджамин Лабатут. «Маньяк» про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Ли Сидолем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
5: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значится, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
4: Повтор программы.
8: В 2026 году число выявленных в России налоговых преступлений резко выросло. По данным МВД, за первое полугодие их стало больше на 17%. Максимальный прирост за последние 12 лет. Можно ли заключить, что бизнес и граждане стали хуже соблюдать налоговое законодательство? Когда налоговое нарушение грозит тюрьмой? И является ли погашение недоимки гарантии неприкосновенности? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
8: Мой гость сегодня – партнер MEF-Legal Вадим Зарипов. Вадим, здравствуйте, рада вас снова видеть у нас в студии.
9: Здравствуйте, Екатерина.
8: Давайте начнем с таких азов, разберемся, чем налоговое преступление все-таки отличается от налогового правонарушения.
9: Очень важно развести эти понятия. Есть три вида неправомерных действий. Это злоупотребление, правонарушение и преступление. Злоупотребление – это когда закон формально не нарушается, но смысл его все-таки обходится ловкими движениями. Правонарушение – это когда законодательные ограничения и требования не выполняются, нарушаются, и это причиняет вред обществу. А

0: преступления отличаются общественной опасностью. Именно вот этот критерий отличает преступление от правонарушений. Если мы говорим о налоговых преступлениях, то общественная опасность заключается не просто в неуплате налогов, а в том, что налогоплательщик обманывает налоговые органы и тем самым препятствует надлежащему налоговому контролю.
1: А вот уклонение от уплаты налогов – это обязательно налоговое преступление?
0: Да, это термин уголовно-правовой, он предусмотрен Уголовным кодексом, он подразумевает как раз действия, вводящие в заблуждение, действия обманного характера, которые в том числе приводят к неуплате налогов и сложностям с контролем.
1: Я так понимаю, за это у нас в Уголовном кодексе отвечают 198 и 199 статьи.
0: Да, есть такие статьи. 198 предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов с граждан, 199 за уклонение от уплаты налогов с организацией. И также есть еще статья 199.2. Она предусматривает ответственность за сокрытие имущества от взыскания. То есть, когда налоговая нашла недоимку, и нужно ее взыскать, а налогоплательщик пытается как-то скрыть, увести свои активы, свое имущество.
1: А все-таки, вот если подробнее про уклонение поговорить, я так понимаю, что можно сказать, что это такая основная налоговая статья именно в контексте уголовной ответственности.
0: Да, это наиболее распространенный вид налогового преступления, профильный, и он заключается главным образом в чем? В том, что, допустим, скрывается выручка, то есть не отражается в учете, скрывается зарплата выплаченная, не отражается, опять же, в учете. То, что
1: зарплата
0: называют...
1: в конверте.
0: Зарплата в конвертах, да. Либо, допустим, отражаются затраты, которых не было.
1: Мне кажется, что с уклонением более-менее понятно, но тренд последних лет, может быть, вы меня поправите, это не так, но когда к налоговым нарушениям и преступлениям применяются неналоговые статьи, например, статья 159 «Мошенничество». Насколько это распространено сейчас, и в чем все-таки принципиальная разница теперь вот между уклонением от уплаты налогов и мошенничеством?
0: Действительно, 159-я вездесущая статья, она применяется и в налоговой сфере, и ее можно, наверное, тоже условно отнести к налоговым, потому что в некоторых случаях действительно можно говорить о налоговых преступлениях. Но отличие от уклонения от уплат налогов в том, что когда мы говорим об уклонении, деньги в бюджет не поступают. А когда же мы говорим о применении 159-й, это в случаях, когда деньги ушли из бюджета под видом, допустим, возмещения НДС или возврата налогов как излишне уплаченных. Вот в этих случаях, если это произошло в результате обманных действий, тогда появляется статья 159 и следователь.
1: То есть получается, давайте на конкретном примере. Бумажный НДС – это уклонение от налогов?
0: Бумажный НДС – это, как правило, уклонение от налогов, если НДС не доплачивается. Но если с помощью бумажного НДС были сформированы вычеты, которые позволили возместить НДС из бюджета, а такая ситуация может возникнуть в конкретных налоговых периодах,
1: то это уже мошенничество.
0: То это уже, да, статья 159 более жесткая, чем 199.
1: А вот давайте обозначим, насколько более жесткая ответственность наступает по статье 159 в сравнении вот с 198 и 199.
0: Статьи 198 и 199 их называют предпринимательскими, потому что подразумевается, что предприниматели ведут нормальную социально полезную деятельность, получают доходы, но при этом не уплачивают налоги обманным путем. И для того, чтобы не разорить бизнес, сохранить, как говорится, кормовую базу, предусмотрен ряд гарантий для предпринимателей. Ну, во-первых, это довольно серьезные суммы размера крупного и особо крупного уклонения. Это запрет на помещение в СИЗО. Это специальный порядок возбуждения уголовных дел только по итогам проверок, а не по, допустим, сведениям от конкурентов или из СМИ, или от оперативников. И четвертое, наверное, такое значимое отличие – это то, что если ущерб бюджету возмещен полностью, то тогда дело прекращается, а если это произошло сразу, пока еще нет дела, то и не возбуждается уголовное дело. И санкции, конечно, намного мягче, категория преступления тоже средняя, не тяжкое преступление, и это все, в общем-то, сказывается на режиме расследования.
1: То есть принцип такой, что государство все-таки старается не убивать корову, которая дает молоко, и как-то поделикатнее обращаться с предпринимателями, которые проходят по предпринимательским статьям.
0: Да, но 159-я все-таки тоже, она порой применяется и к обычным нормальным предпринимателям, которые могли ошибиться, либо к гражданам, и в этом смысле, наверное, нужно кое-что поправить в этой статье, может быть, какой-то специальный состав для возмещения НДС предусмотреть, потому что возникают ситуации, вот очень показательная история, которая произошла в свое время с военнослужащими.
1: Да, расскажите поподробнее.
0: Эта история даже дошла до Конституционного суда, потому что военнослужащим положены государственные субсидии на приобретение жилья, и во многих случаях они, по всей видимости,

0: приобретали жилье частично за счет государственной помощи и частично за счет своих средств. А налоговый кодекс говорит о том, что когда налогоплательщик в декларации заявляет вычеты при приобретении квартиры, допустим, то он не должен в состав этих вычетов включать те суммы, которые были оплачены за счет государства или работодателя или иных третьих лиц, только те, что оплачены за свой счет. Об этом военнослужащие, судя по всему, не знали, ну, потому что это происходило по всей стране. Но самое интересное, что об этом не знали налоговые инспектора, потому что военнослужащие подали декларации по НДФЛ. Инспектора эти декларации проверили. Тут предусмотрен специальный разрешительный порядок, то есть инспектора должны проверить и поставить штампик, что называется. Вычет разрешаю. Такие штампики были поставлены. Люди получили вычеты, и, соответственно, часть денег им вернулась, того НДФЛ, который они ранее уплатили. И потом в какой-то момент налоговая служба опомнилась, разослала какие-то директивы, что нужно пересмотреть эту ситуацию. Наверное, люди не были этому рады, но деньги вернули, и, казалось бы, на этом история должна была закончиться, но тут появились военные следователи, которые возбудили уголовные дела по 159 статье. Якобы вот эти люди обманным путем получили деньги из бюджета, то есть они мошенники.
1: Так налоговая же дала на это согласие, фактически выступив соучастником.
0: Более того, налоговая — это специализированный орган, который должен знать законодательство, в отличие от военнослужащих, которые должны знать военное дело, а не налоговое законодательство. В декларации никак не разведены эти суммы, там нет специальных полей. Это за свой счет, а это за чужой. И что получилось дальше? Военные прокуроры поддержали обвинения в судах, суды также проштамповали, можно сказать, такой подход. И единственный суд в нашей стране — это Конституционный суд, который сказал: подождите, давайте разберемся. Люди ошибались, люди заблуждались, люди не знали. Да, действительно, деньги из бюджета ушли, но здесь нет умысла. Наверное, максимум, о чем можно говорить, это неосторожность. Но налогов преступлений по неосторожности не бывает. Это всегда только умысел. Поэтому вот эта история очень показательна, и она говорит о том, что, конечно, нужно дорабатывать все-таки законодательство, и в том числе при применении 159 статьи УК.
1: Но здесь главное в любом расследовании, как говорится, не выйти на самих себя, даже если это расследование налоговых преступлений. Хорошо, хочу еще с вами обсудить тренд последнего времени очередной, связанный с тем, что рука об руку с налоговыми статьями идут статья 174.1 Уголовного кодекса, это легализация доходов, полученных преступным путем, и статья 187, неправомерный оборот платежей. Скажите, Вадим, вот как так получается, что за налоговые преступления людям вменяют статьи, которые, как я понимаю, раньше вменялись террористам, наркоторговцам и настоящим преступникам?
0: Я, наверное, скажу свое личное мнение, вот как адвокат. На мой взгляд, здесь нет оснований для применения этих статей. Мы знаем случаи, мы знаем примеры в делах тех же блогеров, когда действительно наряду с налоговыми составами применялись и применяются эти статьи. Но если говорить, допустим, о статье 174 прим, легализация, то, конечно же, мы должны все-таки признать, что люди получали доходы законные, а ведь она предусматривает ответственность за отмывание незаконно полученных доходов. То есть доходы были получены. Да, с этих доходов не были уплачены налоги, но это уже другое. Это не означает, что эти доходы становятся незаконными, потому что с них налоги не уплачены. И все-таки статьи предусматривают ответственность именно за попытку как бы обеления, да, придания видимости законности. И опять же, уклонение от уплат налогов этого не означает. Поэтому оснований нет, так же, как нет и оснований для применения ответственности по 187 статье за незаконный оборот платежных средств. Но, наверное, этот процесс неизбежный в чем-то. Каждый действие рождает противодействие. Дело в том, что в 23-м году довольно серьезно были статьи об ответственности за налогопреступления либерализованы. Во-первых, снижены сроки давности по статье 199, вот как раз самой распространенной с 10 лет до 6. Это преступление переведено из категории тяжких в среднее, и это, на взгляд следователей, видимо, привело к тому, что в их руках инструмент уже не столь увесистый, да, можно так, наверное, сказать. И отсюда и желание пристегнуть дополнительные статьи, чтобы клиент, как говорится, не соскочил, чтобы можно было эффективно расследовать.
1: Хорошо. А давайте вернемся к цифрам, с которых мы начали. В первом полугодии выросло число налоговых преступлений, выявленных нашими следственными органами, на 17%. Это сигнал, что преступлений стало больше или что компетентные органы все-таки стали лучше находить нарушителей?
0: Может быть, преступлений стало больше, но вот эта статистика, она как свет звезды, она все-таки говорит о том, что было ранее, потому что с учетом того, что ответственность за налоговое преступление возможна только по итогам проверок, то есть уголовные дела могут появиться только после того, как завершена налоговая проверка, человека, мы понимаем, что речь идет о ситуациях 22-го, 23-го, 24-го годов, за которые прошли проверки выездные, допустим, в 25-м году. И по результатам этих выездных проверок

0: к 26-му году были возбуждены уголовные дела. То есть сейчас мы понимаем картину, как она складывалась вот в те 22-23-24 годы. Это не исключает того, что в 26-м году в связи с повышением налоговой нагрузки скрытое сопротивление, в том числе и через уклонение от уплат налогов, увеличилось. И, скорее всего, так и происходит, потому что ну, практически любое повышение налоговой нагрузки, тем более резкое, как это было, к сожалению, с 26-го года, оно приводит к реакции защитной, оно приводит к тому, что ну, предприниматели стараются сэкономить на налогах, потому что для них это один из видов издержек, таких же, как расходы на там, сырье и работников и так далее. И способы каждый выбирает свои. Порой и такие вот недопустимые, конечно.
1: Принято. А давайте послушаем другую точку зрения. Вот что о причинах роста числа выявляемых налоговых преступлений говорит старший юрист адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Сергей Житков.
2: Передача налоговой инспекции материалов в полицию – это не право инспекции, а ее обязанность. Рост данного показателя может говорить лишь о том, что у все большего числа предпринимателей к моменту окончания налоговой проверки банально нет денег на погашение налоговой задолженности, несмотря на наличие реальной опасности привлечения к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса. Напомню, что уголовная ответственность наступает при уклонении от уплаты налога в крупном размере, то есть на сумму более 18 750 000 рублей. Большинство предпринимателей все же находят денежные средства и гасят недоимку перед бюджетом хотя бы до названного мной значения крупного размера, чтобы избежать уголовной ответственности.
1: Вадим, ну как вам кажется, что отсутствие денег действительно может приводить к более частому возбуждению уголовных дел?
0: Да, действительно, ведь как раз поскольку статьи налоговые составы Уголовного кодекса предусматривают возможность освободиться от ответственности, если налогоплательщик в установленный срок, а это 75 рабочих дней после того, как решение налогового органа вступило в силу, если он заплатит полностью недоимку, пеню и штраф, то уголовное дело не возбуждается. И в 23-м году в Уголовно-процессуальный кодекс по предложению президента были внесены поправки, которые исключают возбуждение уголовных дел, гарантируют, что уголовного дела в этом случае не появится. Поэтому, да, наверное, можно предположить, что если люди не смогли расплатиться, то вот может появиться уголовное дело.
1: Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности, короткие ответы. Может ли уголовное дело за налоговое преступление появиться по доносу конкурента?
0: Наверное, в целом нет, но теоретически или в отдельных случаях, если этот донос будет сделан грамотно, то есть не следователю, а в налоговые органы, которые при этом согласятся, что основания есть для проведения выездной проверки, проведут эту проверку, найдут суммы довольно внушительные, которые составляют крупный или особо крупный размер уклонения, то тогда может появиться и уголовное дело.
1: Можно ли попасть под уголовную статью, если недоимка небольшая, несколько сотен тысяч рублей?
0: Нет, по крайней мере, 198, 199, там более серьезные пороги, а вот для части 4, 159, эти пороги невысокие, это всего лишь миллион, поэтому нужно быть, конечно, осторожнее.
1: Если долг погашен, дело не возбудят?
0: Если долг полностью погашен и полностью возмещен ущерб бюджетной системе, то есть недоимка, пеня, штраф в полном размере, то тогда возбуждение дела исключено.
1: Дробление – это всегда путь к уголовному делу?
0: На мой взгляд, все-таки даже если это дробление искусственное, то есть такое для видимости, все-таки это не преступление, потому что, во-первых, все доходы отражаются, налоговые органы их видят и прекрасно видят дробление, как сказал на Питерском экономическом форуме президент, в общем-то, это не секрет Полишинеля, и обмануть налоговые органы, дробясь, ну, это, я бы сказал, просто такой наивный обман, это самообман скорее, поэтому здесь нет общественной опасности, вот этого как раз критически важного определяющего критерия. И по ряду причин, на мой взгляд, все-таки это не преступление.
1: И финальное. Оказавшись перед следователем, что вы ему скажете?
0: Как адвокат, я бы вспомнил, наверное, слова Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых», что лучше отпустить 10 виновных, чем наказать одного невинного.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером MF Legal Вадимом Зариповым сегодня мы разбирали, где проходит граница между налоговым нарушением и преступлением, в чем разница между уклонением от налогов и мошенничеством, и почему налоговые преступления проходят по неналоговым статьям. До встречи через неделю.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек. Это полезно.

0: Полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии. А нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды. Вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в гены. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает – эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов, без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал «это безопасно, мама не умерла». Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: В российском менталитете все вот эти soft skills, эмоциональный интеллект, эмпатия вот приживаются хуже, чем на Западе. Ну, не могу я себе представить начальника цеха металлургического комбината, который всерьез задумывается об эмоциональном интеллекте.
9: А вот зря не можете. Я бы на вашем месте представил. Вы правы в том, что историко-культурная традиция в России, она такова, что проявление эмоций особо не принято. Очень часто стереотипно считают, если проявляешь такие эмоции свои, то ты слаб. На Западе ровно противоположно. Это проявление скорее силы и уверенности.
8: Ну, конечно, здесь не принято вообще про чувства-то говорить.
9: Не принято, абсолютно не принято говорить про чувства. Больше того, вспомните мифы прекрасные советского времени. Идешь на работу, оставь эмоции дома. Но я смеюсь над этим. Кто может дома оставить эмоции?
8: Но ваша практика говорит, что как раз наоборот работает. Вот ваш пример.
9: Мой пример, что работает открытость и работает эмоциональный интеллект. И работает очень хорошо.
3: Доктор социальной психологии, академический директор школы бизнеса Сбер-университета Максим Киселев в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
10: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

С обзором главных экономических событий дня Павел Потапов. Озон начнет работать с частными логистическими объектами. Они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетинге.

0: маркетплейсе. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1500 квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. При этом для продавцов ничего не поменяется, стоимость услуги останется прежней. Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» работает над проектом строительства бокситогляноземного комплекса в Индонезии, сообщили РБК в компании. Последний год «Русал» расширяет сырьевую базу в Азии. В 2022-м компания лишилась поставок около 4 миллионов тонн глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине и запрета на экспорт в Россию глинозема и бокситов из Австралии. Пошлина на экспорт пшеницы составит 1170 рублей 30 копеек с 9 сентября, сообщили в Минсельхозе. По 8 сентября действует пошлина на зерно в 787 рублей 50 копеек за тонну. Ставка на экспорт ячменя сохранится на нуле. Пошлина на экспорт кукурузы с 9 сентября составит 898 рублей 10 копеек за тонну против 406 рублей 50 копеек. Срок действия этих ставок по 15 сентября. Компания OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra. Компания называет ее самой умной моделью в мире и отмечает ее передовые качества в целом ряде областей, включая разработку программного обеспечения, кибербезопасности и науку. Astra в том числе может заполнять онлайн-формы, обновлять карточки клиентов в CRM-системе, управлять календарем, проводить онлайн-исследования, пересказывать электронные письма, анализировать научные данные, создавать игры, сайты, документы и презентации. Торговые центры могут терять 250 тысяч рублей в месяц из-за фудкортинга, сообщили ТАСС в компании NFPM. Фудкортинг – это явление, когда подростки собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Они общаются, сидят в гаджетах и почти ничего не заказывают. Особенно остро проблема проявляется зимой и в регионах с суровым климатом. Чем холоднее на улице, тем охотнее подростки ищут теплое и бесплатное место для встреч. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее об их визите сначала в Москву 5 сентября, а затем в Киев 6 сентября сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники. Официальных подтверждений ни одна из сторон не давала. В общении с журналистами Дональд Трамп снова напомнил о том, что закончил 8 войн.
3: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
4: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
1: Трамп также добавил, США направляют Уиткофа и Кушнера, чтобы выяснить, удастся ли добиться соглашения. Интересно, что в этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев напрямую, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал подтверждать эти даты, при этом в беседе с журналистами он подчеркнул, что контакты с американской стороной продолжаются.
5: Нет, об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти участие в режиме мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, работа продолжается и контакты продолжаются.
6: Возвращаясь к теме возможного визита Уиткофа и Кушнера в Москву, когда и если они соберутся, означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли создать потенциальную опасность?
5: Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористические

0: сейсмическую активность.
1: Еще одна новость, на которую стоит обратить внимание в преддверии визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. По штаб-квартире СБУ в центре Киева в пятницу был нанесен удар. В соцсетях распространилось видео с моментом удара и последующим взрывом. Владимир Зеленский обвинил в этом Россию. Как заявил ранее в эфире преподаватель РГГУ Роман Романов, у Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, вероятно, нет готовых предложений, с которыми они могли бы приехать.
2: У меня есть два объяснения по поводу их визита и формата этого визита. Первое, разумеется, американская сторона уже показывала несколько раз, что заинтересована в сохранении диалога и с Москвой, и с Киевом. И вот этот визит, точнее, это турне даже, оно направлено на сверку часов. Что значит сверка часов? Американцы пытаются понять, какие условия могут быть приемлемы для сторон для возобновления активного переговорного процесса. То есть, что можно предложить обеим сторонам, чтобы они были готовы развивать диалог в направлении прогресса. Второе объяснение — это чисто внутриполитическое для Соединенных Штатов, потому что на фоне вот иранской кампании и полного ее провала для администрации Трампа нужно продемонстрировать какую-то другую дипломатическую активность, теоретически напоминающую прогресс и конкретный результат. И Трамп к этому прибегал неоднократно, и, в общем-то, то, что происходит сейчас, похоже на вот предыдущие этапы, когда он пытался на фоне какой-то своей другой ошибки показать украинское направление как вот направление, где есть какой-то прогресс. И для него это тоже очень важно. Едут ли они уже с каким-то готовым предложением? То мне кажется, что нет, потому что на данный момент значительная часть внешнеполитических ресурсов США сконцентрирована на Иране. Это первое объяснение. И второе объяснение, почему нет? Потому что, несмотря на конструктивную роль и Уиткофа, и Кушнера, они все-таки выступают больше как посланники американского президента по конкретному вопросу, нежели как непосредственные участники, формулирующие позицию американского президента по этому вопросу.
3: Роман, а почему тогда сначала Москва, потом Киев? Не говорит ли о том, что Вашингтон считает позицию Москвы тогда более неопределенной, и позиция Киева будет таким конечным итогом этой поездки?
2: Мне, если честно сказать, трудно объяснить, почему такое расписание именно, почему сначала Москва, потом Киев. Только предположить, что сначала хотели бы выслушать позицию России, потому что она находится в более выигрышном положении с точки зрения боевых действий. То есть Россия продвигается и одерживает победу на поле боя, поэтому Соединенные Штаты считают, что сначала было бы целесообразнее узнать позицию Москвы, насколько она изменилась относительно того, что было в августе 25 года, вот когда была встреча в Анкоре. Только такое объяснение может быть, а что на самом деле трудно сказать.
1: Роман, как вы думаете, недавний визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву мог ли как-то поспособствовать продвижению переговорного процесса и в том числе вот приблизить визит Уиткофа и Кушнера?
2: Мне кажется, это взаимосвязанные события, потому что времени прошло не так много, но несмотря на то, что это, да, это может иметь косвенное отношение к продолжению переговорного процесса, хотя директор ЦРУ, он курирует чуть более узкий вопрос, хотя более важный, что касается диалога разведок и сохранения диалога по ключевым вопросам безопасности. То есть к этим вопросам, наверное, Кушнер Уиткоф не так относится, как директор ЦРУ.
1: В преддверии визита в Россию представителей США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, пишет об этом «Нью-Йорк Таймс». По словам источников издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И к другим новостям пятницы, технологическим. Компания OpenAI представила новую версию ChatGPT, модель GPT-6 Astra. В компании называют ее запуск смены поколений и началом эры общего искусственного интеллекта. Новая модель получила больше самостоятельности. Она может сама разбивать сложную задачу на этапы и выполнять их с помощью разных инструментов. Так, на презентации Astra одновременно отформатировала юридический договор, создала трехмерную игру, искала еду и бронировала теннисный корт. Насколько Astra действительно приблизилась к возможностям человека и что принципиально изменилось по сравнению с предыдущими моделями, объяснил моему коллеге Юрию Карпекину ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков.
4: Общий искусственный интеллект, AGI, это, конечно, очень маркетинговый термин, потому что нету никакого теста универсального, который можно было пройти и сказать, все, мы достигли уровня общего искусственного интеллекта или сильного искусственного интеллекта, как хотите называйте. Что здесь важно? Когда я разговариваю с экспертами отрасли, они говорят, покажите нам 4 года назад те системы, которыми мы пользуемся сегодня, мы бы сказали, фантастика, это и есть оно самое. А сегодня мы привыкли, мы такие, какой же это AGI?
5: Обыденность,
4: это база.
5: Да.
4: Поэтому здесь, на самом деле, как изменения, которые OpenAI сами постулируют, это агентные возможности. Что если

0: раньше все-таки больше нужно было нейросети давать контекст, объяснять, как делать задачку по шагам, все меньше это нужно, это раз. И второе, все больше инструментов под капотом у них появляется. Например, у той же OpenAI не так давно появился облачный браузер. Ты просто обалдеешь, как это выглядит. У тебя прямо в чате эта система открывает сайт и ходит по ним. Ты говоришь, проверь мне цены на билеты на такие-то даты. Она сама открывает тебе агрегатор билетов, сама кликает, сколько человек, взрослые дети, даты, предпочитаемые авиакомпании в облаке, где-то там, и дает тебе результаты просто в одной таблице. Фантастика? Фантастика.
1: Это и есть работа ИИ-агента, или я путаю?
0: Это одна из возможностей ИИ-агента. На самом деле, в чем тут еще важный момент? Конечно, у облачной OpenAI, ну и ChatGPT, да, и вообще у всех этих штук, меньше доступа к, там, не знаю, твоей почте, к твоим рабочим системам. Она пока не может автоматически верстать программу на радио. Но вот если настроить это все, то да, конечно, вот это и есть то, о чем говорят, полный агентный режим.
1: Давай попробуем смоделировать, что ждет обычных пользователей с выходом новой модели. Они как-то должны будут особо заморочиться или для них особо не меняются правила игры?
0: Во-первых, с каждым новым релизом пользоваться становится все проще. Поэтому, друзья, если вы еще чем-то передовым не пользуетесь, обязательно пользуйтесь, потому что чем дальше, тем проще это все. Я скажу, что будет меньше микроменеджмента. То есть, если раньше ты говорил, найди информацию, собери в таблицу, проанализируй эту таблицу, а теперь ты генеральный директор компании, посмотри с его точки зрения. То теперь ты можешь сказать, я несу доклад генеральному директору о, не знаю, стратегических каких-то целях, подготовь, посмотри, проанализируй и так далее. И он сам под капотом внутри уже эту задачку разложит на составляющие, это первое. А второе, конечно, это вот агентная история. Больше инструментов, которые можно подключить, больше автономности внутри этих инструментов. И именно из этого на самом деле вытекают все риски, связанные с кибербезопасностью. Чем дальше ты пускаешь эту модельку и чем менее аккуратно ты ставишь задачку, тем больше у нее самостоятельности, и она в какой-то момент может сама решить, что ну вот ты дал доступ к удалению данных, а удалю-ка я данные, потому что так решила. Тут нужно обязательно обкладывать все защитными барьерами.
2: Это была ведущая программа «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков. С ним общался Юрий Карпекин. Ну а сейчас о том, что самым несчастным поколением оказались миллениалы. Вот согласно исследованиям социологов, именно тем, кто родился в 80-е, испытать счастье оказалось сложнее всего. И более того, вместо реального счастья они испытывают чаще всего синтетическое. То есть им с самого детства приходилось мириться с меньшим, чем они хотели бы. Касалось это и игрушек, и путешествий, и других ограничений. Поэтому во время взросления такие люди опирались не на внутренние ресурсы, а на внешние. Достижения на работе, KPI и вечное соревнование. В итоге миллениалы, вступая в пятый десяток лет, не могут понять, как стать счастливым за пределами офиса. Об этом читайте в статье на сайте РБК. Ну а мы решили узнать, повлияло ли синтетическое счастье на бизнес миллениалов. Выясняла это Яна Ритунская.
3: Миллениалы довольно долго не могли разобраться в себе. Взросление их приходилось на момент, когда, во-первых, старшее поколение, тут во всем виноваты родители, как обычно у психологов это бывает, вот теперь у социологов, видимо, тоже. Вот эти родители не могли дать им всего, ну и еще и при этом сами они жили в не лучшее время для экономики Советского Союза тогда еще. И поэтому, в общем-то, учили мириться с чем-то не самым, возможно, желанным, но и так хорошо, якобы. И вот вырастая, эти миллениалы сейчас не могут оценить то, что находится рядом с ними. Все признали, мои собеседники, что сейчас зумерам, так называемым, то есть тем, кто помладше, вот в этой среде бесконечных разговоров с психологами гораздо проще понять, что им надо вообще и на что они опираются. А вот миллениалы в детстве довольствовались действительно малым, но, возможно, поэтому им счастье и легче было достичь. Так рассуждает владелец компании JetHunter Алексей Мордвинцев.
4: Да, мне кажется, нам даже проще счастье достичь. У нас в детстве... Что ты, вон жвачку Турбо купил себе, стикер попался классный, все, ты счастлив. Фишки поиграл, выиграл, счастлив. В компьютерную игру поиграл, счастлив. А сейчас так много всего, что, мне кажется, сложнее людям стать счастливыми. Компьютерные игры детей не радуют, какие-нибудь там игрушки в детстве не радуют, потому что их очень много, у тебя было там 3. Не знаю, четвертая появилась, блин, офигеть. Еще полгода будешь радоваться. Зумеры как будто бы ищут счастье внутри себя. Задумываются о том, а что я чувствую, а что я должен сделать, чтобы я чувствовал себя лучше. Нас как-то не учили этому задаваться. Вообще никогда не парился никто. Что ты чувствуешь? Тебя всегда спрашивают, ты там поел, попил, уроки сделал, доволен, все, свободен. Чувствуешь ты там что-то, не чувствуешь, вообще никого не интересовало.
2: Ян, я отчасти согласен с Алексеем Мордвинцевым. С другой стороны, мне кажется, странными эти выводы. Мы же знаем, что по многим исследованиям помним, зумеры как раз самое депрессивное поколение.
3: А я тебе сразу отвечу. Депрессивное – это диагноз. То есть это самое задиагностированное поколение, скорее. Опять
2: то же, миллениалы плохо проверились.
3: Миллениалы, как вот говорят и опрошенные мной, и собеседники, сами миллениалы, они просто не умеют или не хотят пока задумываться об этом и каким-то образом исправлять, возможно, ситуацию тоже и не хотят. То есть отрицают лекарства, отрицают врачей, в частности. Соцсети, те, которые сейчас тоже ставят в укор зумерам, что они там проводят слишком много времени. Зумеры умеют сейчас отличать наигранное счастье в социальных сетях от реального, в то время как миллениалы взрослели именно когда эпоха красивых фотографий была еще только в самом расцвете. Это, возможно, тоже помешало видеть счастье, так считается основатель и гендиректор Estilab Rus Ирина Амосова.
5: Мы же выросли еще на соцсетях, в том числе, где показывали нереальную жизнь, и нам казалось, что нам нужно к ней стремиться. Это тоже достаточно серьезно повлияло, наверное, на нас всех, и мы только сейчас понимаем, что это вообще-то нереально, что никто так не живет, что на самом деле, наверное, счастье — это в простой там тихой беседе с мужем вечером, когда у тебя все здоровы, у тебя все в порядке, ты никуда не должен бежать, никому ничего не должен, и, наверное, вот это вот и есть такое ощущение спокойствия, но больше счастья, чем миллионы, миллиарды достижений, которые ты на себя навесил, и такой не придешь, не понимаешь, когда достигнешь, никогда не достигнешь.
3: Ну, а кому-то, чтобы быть счастливым, достаточно понимать, кто ты такой. Вот такого мнения придерживается управляющий независимой сети АЗС в Костромской области Артур Мулюков. Ну, сейчас время кризисное, особенно для этого рода бизнеса. Но, как считает Артур Мулюков, миллениалы к кризисам привычны.
6: Я как миллениал, как ребенок родителей, которые прошли 90-е, наоборот, обучен тому, что возможности есть всегда и в любое время. Нужно просто постараться их найти. На самом деле и сегодняшний вот этот перелом, это помимо большого кризиса, еще и окно возможностей, которым нужно воспользоваться и главное их увидеть. Ну а кроме всего прочего, я считаю, что человек будет счастлив тогда, когда он сможет ответить себе на самые главные вопросы. Прежде всего, кто он, откуда и куда идет.
3: Ну и хочется добавить еще, в чем сила. Вот такое понимание себя для кого-то и является секретом счастья и даже его рецептом. Но так или иначе, счастливы или нет, но те миллениалы, с которыми я говорила, в итоге смогли построить свой успешный бизнес и отмечали, что эти качества, а именно борьба за большее, попытка чего-то достичь, помогали им в их деле. Это тоже очень полезное, а главное, приносящее деньги качество.
2: О том, как найти счастье, если ты миллениал, рассказала Яна Ритунская. Но пока миллениалы гонятся за счастьем, зумеры тонут в деменции, в цифровой. Виной всему активное использование цифровых технологий приводит это к нарушениям внимания, памяти и мышления, пишет Forbes. Опросы показывают пугающую картину. Лишь 14% молодых россиян в возрасте от 16 до 28 лет не замечают за собой трудностей с концентрацией внимания и памятью. Треть респондентов прямо винят в этом инфошум и соцсети. Еще треть – хроническую усталость, отмечает это издание. Жалобы на симптомы снижения когнитивных способностей, забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и даже дочитать до конца книгу стали настолько массовыми, что уже приобрели диагноз – цифровая деменция. Впрочем, как отметил в беседе с Оксаной Гриченюк президент межрегиональной общественной организации Лиг защиты врачей, врач-невролог Семен Гальперин, новое заболевание грозит лишь тем, у кого уже были нарушения в работе мозга.
7: В принципе, говорить о том, что сама технология вот компьютерная, да, она вызывает какие-то дополнительные заболевания, ну, достоверно не можем. Но дело в том, что вот увлечение вот этими компьютерными технологиями, да, особенно играми, оно может актуализировать проблемы. То есть если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть,
8: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то никакой угрозы нет, получается?
7: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену,

0: уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной.
1: Человек – существо социальное, да?
0: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности, это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать и не углублять эту проблему.
2: Тем временем масштабное исследование американских ученых подтвердило снижение когнитивных показателей среди молодежи. Команда из университета Юты проанализировала данные более 4,5 миллионов опросов за последние 10 лет и выяснила, доля взрослых американцев, которые сообщают о серьезных трудностях с концентрацией, памятью и принятием решений, выросла с 5 до 7%.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
5: Тут Женя Стогова. Уже год мы разбираем тренды. Как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
6: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
5: Празднуем вместе с создателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими. Евгением Тихановичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
4: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК.
7: РБК. Коллекция.
8: Синтетическое счастье стало причиной депрессии и выгорания миллениалов. Исследования показывают, что это самое несчастное поколение. Они разочарованы в жизни, многое серьезно болеют, часто страдают от депрессии и выгорания. И виной всему синтетическое счастье, которому их приучали с детства, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
9: Термин придумал Нил Гилберт. Он в начале 2000-х выпустил книгу под названием «Спотыкаясь о счастье». Согласно его мысли, естественное счастье – это то, когда мы добиваемся того, чего хотели. А синтетическое счастье, когда мы этого не добились, ну, готовы как бы удовольствоваться мало. Он обращал внимание на то, что огромная доля мотивации в компаниях, она строится как раз на синтетическом счастье. Да, ты не выполнил KPI полностью, не получил повышение, но ты молодец, старайся дальше, там, через пару лет, может быть, ты добьешься всего, чего хотел. И в компаниях это работает. А он в свое время обратил внимание, Гилберт, на то, что вот почему это не работает в жизни, да, почему человек не может согласиться на то, чтобы, да, ладно, ты не живешь с женщиной, которую любишь, ну вот есть женщина похуже, будь счастлив с ней. И вот это почему-то в жизни не работает. Интересно, что его идеи, которые прозвучали в начале 2000-х, они вообще попали вот в канву воспитания миллениалов. Дело в том, что родители миллениалов, те, кому сейчас по 60 и больше лет, они в свое время очень были травмированы отношениями своих мам и пап. Да? Их бесконечно требовали всего, их никогда не хвалили за успехи, и они всегда были плохими. Вы плохие, вы не добились того, чего мы хотели, говорили им родители. И сами они решили воспитывать своих детей иначе. То есть миллениалов теперь называют поколением людей, которые получали призы просто за участие. Им говорили, там, да, ты написал там контрольную на 3, сдал экзамены плохо, но ты молодец, мы тебя все равно любим. И сейчас психологи говорят, что миллениалы пожинают плоды вот этого синтетического счастья в своем воспитании. С одной стороны, это самое работающее поколение, не одно предыдущее не работало так много, а с другой стороны, это поколение, которое, на удивление, часто страдает выгоранием, депрессией, часто они недовольны тем, чего добились в жизни. И вот психологи говорят как раз о том, что, по сути дела, миллениалы были воспитаны так, что они не готовы к сложностям. У них были изначально завышенные ожидания относительно своих успехов, да, а вот и при этом никакой силы бороться за свои мечты. И вот в этом проблема.
1: Да, получается, случился некий перекос в другую сторону, маятник качнулся. А, Илья, это вообще мировая тенденция или именно в России это поколение чувствует себя иначе? Все-таки история у нас разная с другими странами.
9: Да-да, это общая мировая тенденция. У нас немножко другие причины повлияли. У нас были 90-е, на которые пришлось детство миллениалов. И родителям часто просто некогда было ими заниматься. Они занимались выживанием семьи, но не воспитанием детей. И дети выросли без ясных каких-то планов, чего добиваться, как этого делать. Да? То есть ими меньше занимались, их, может быть, хвалили меньше, чем молодых американцев или европейцев, да? Но ими также мало занимались, их не на

0: настраивали нашу ужную жизнь.
1: Подробный разбор темы в подписке. Вы слушаете радио РБК.
2: Кто есть кто?
3: New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК тренды.
1: Еда будущего. Чипсы из медуз, лабораторное мясо, батончики из сверчков и грибные йогурты. Еда перестала быть исключительно результатом сельского хозяйства. Теперь это высокотехнологичный конструктор, который собирает нечто новое с определенными свойствами, текстурой и четкой калорийностью. Яркий пример – 3D-принтер. Его заправляют картриджами с пищевыми пастами, гелями и порошками. Хотя такой метод еще не стал массовым, он указывает тренд на персонализацию. Речь идет об индивидуальных решениях – от специализированных батончиков для атлетов до создания индивидуальных рационов детского питания. Поиск новых вкусов – только начало большого пути биотехнологий. Тенденции говорят о фундаментальном сдвиге в решении глобальных задач. Прежде всего, продовольственной безопасности. Если выращивать белок можно в биореакторе посреди пустыни, минуя логистические цепочки независимо от импорта, значит целые страны априори защищены от климатических катастроф и не будут зависеть от внешней политики. Экспорт технологий из агрохолдингов в биотехлаборатории переживает активную трансформацию. Некоторые компании уже работают над воздушным белком, R-протеином, который синтезируется микробами из углекислого газа, воды и азота. Вот она, еда будущего, буквально из воздуха и электричества.

Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.

0: обзором главных событий дня Павел Потапов. Спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины, заявил Дональд Трамп журналистам в овальном кабинете. Также американский президент отметил, Владимир Путин не стремится к нападению на страны НАТО. Трамп подчеркнул, что хорошо знает российского президента и поддерживает с ним контакты. Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой в преддверии визита в Россию Стива Уиткова и Джареда Кушнера в эти выходные, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на свои источники. По их словам, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны на время пребывания американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. Российский МИД направил срочное обращение к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации Хуану Карлосу Саласару. Произошло это после заявления Украины о небезопасности воздушного пространства над Россией, заявили в Министерстве иностранных дел. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выпущенные украинскими властями уведомления категорически отвергнуты. Бывший министр связи Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела, сообщили РБК источники в правоохранительных органах. Следствие предъявило ему обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время Никифорова объявят в розыск. Следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды «Финика». Никифоров был министром связи и массовых коммуникаций с 2012 по 2018 год. Концертное агентство Say Agency, организатор концертов Kanye West в России, опубликовало фото документов после нового заявления «Газпром-арены». «Мы не знаем, что происходит внутри данной организации, но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве, в связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых нами была открыта продажа билетов», говорится в сообщении. Ранее в телеграм-канале «Газпром-арены» появилось заявление о том, что на площадке не планируется выступление зарубежных артистов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Федеральная антимонопольная служба заключила соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтяными компаниями. Они обязались не допускать роста цен на АЗС выше уровня инфляции, сообщил журналистам замглавы ФАС Геннадий Магазинов на полях Восточного экономического форума. По мнению участников рынка, директора по стратегическому развитию сети АЗС «Ивекта» Максима Белова, власти ограничиваются контролем розничных цен, игнорируя оптооптовый рынок, где реально формируется стоимость.
3: Интересно увидеть статистику в целом по стране. Просто каждый пропущенный месяц, каждый месяц это кризис, несет серьезные кассовые разрывы для предпринимателей, для малого и среднего бизнеса и сокращает конкуренцию на рынке. Вот такой результат. И плеча поддержки со стороны правительства, если они не могут решить вопрос с точки зрения наличия топлива, то, по крайней мере, вот финансовая какая-то поддержка, льготы, субсидии, этого ничего предложено не было, к сожалению. Цена формируется не на нашем уровне, она формируется на оптовом сегменте. Поэтому, когда УФАС проводит проверку в части розницы, это выглядит не совсем справедливым. Дефицит, как таковой, он толкает цену вверх. Вот так же работают законы экономики. То есть нужно решать либо деньгами, либо предложением эту проблему.
1: Еще одна заметная новость пятницы про топливо. Российские власти намерены не допустить затоваривания дизеля. При необходимости разрешат его экспорт. Об этом также на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас Минэнерго считает целесообразным пока не экспортировать топливо, исходя из общего баланса и мониторинга ситуации. По оценке ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и эксперта финансового университета Игоря Юшкова, именно снятие экспорта ограничений может стать ключевым фактором стабилизации топливного рынка.
4: Нужно, чтобы нормально функционировало все 100%, тогда мы сможем отказаться от тех мер, которые правительство предпринимает, это и снижение требований к качеству топлива, и импорт топлива, от всего этого можно будет отказаться. Поэтому я думаю, что индикаторами нормализации ситуации это, во-первых, покрытие всех заправок топливом, чтобы у всех было, и, во-вторых, это разрешение экспорта. Особенно по дизелю, я думаю, что оно скоро все-таки произойдет, и, может быть, даже не будут дожидаться тех дат, которые обозначили ранее, конец сентября. Могут и раньше открыть экспорт дизеля, потому что его-то мы производим гораздо больше, чем бензина. И это будет показателем того, что ситуация на топливном рынке стабилизируется.
1: ФАС также напомнили, что в России существует возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка. В них могут содержаться согласованные цены на топливо, либо наценка. Как рассказала ранее в эфире профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Юлия Зворыкина, при дефиците топлива в регионе соглашение бесполезно.
5: Конечно, если физически бензина нет, то соглашение не поможет, но он поможет в том случае, если есть попытки завышения цен, и кто-то придерживает бензин, чтобы не пускать его на рынок с желанием получить большую доходность. В этом соглашении, несомненно, есть резон, но это один из элементов той программы шагов по стабилизации рынка топлива.
1: Ранее тоже обсуждали с владельцами независимых АЗС вот эту ситуацию. Мы их спрашивали, вы покупаете у производителей топливо, а они говорят, нет, не получается, они нам просто не продают. Потом была новость о том, что, кажется, в Новосибирской области было все-таки заключено соглашение между независимыми АЗС и, по-моему, газпромовскими производителями нефти. И даже после этого заключения этого соглашения все равно независимым АЗС не доставалось топливо. Вот это соглашение ФАС, это попытка как-то вот эту ситуацию исправить?
5: Соглашение ФАС это скорее попытка сдержать цены на частных АЗС и тоже обеспечить их работой. То есть фактически, да, можно сказать, что это будет работать и на то, чтобы все невключенные единки АЗС тоже получили свое топливо и были обеспечены работой.
1: Вот ранее у нас в эфире прозвучало мнение Максима Белова, который сказал о том, что контролировать-то надо не розничные цены, а оптовые цены. Да, именно там главная проблема. Вы согласны с этим?
5: Надо контролировать цены на всех уровнях и оптовые, и розничные, потому что на каждом этапе цепочки поставок могут быть желающие заработать, если там их не контролировать. В экономике существует множество механизмов, которые позволяют обеспечить контроль, но в рамках некоторого коридора. Но мы с вами прекрасно видим на валютном рынке, что если коридор там не выше чего-то, то мы можем либо чуть дороже продавать и тогда дешевле покупать, да, или дешевле покупать и дороже продавать. То есть вопрос, в каком коридоре работает АЗС, если покупают по этой цене, и наценка может быть не более там какого-то определенного процента, с учетом логистики доставки топлива от производителя до самой АЗС.
6: Еще одна новость, которую хочется с вами обсудить. Отмена запрета на экспорт дизеля. Сейчас, если мне память не изменяет, до 30 сентября запрет этот действует. И вот сегодня Александр Новак сказал о том, что власти намерены не допустить затоваривания. С чем это связано? Играет ли тут роль фактор окончания вот этого сезона уборки? Я имею в виду сельхозсезон. И будет ли отмена запрета в ближайшее время, по-вашему?
5: Здесь нужно отметить, что дизель, он продукт двойного назначения, в том числе и для ОПК, а поэтому обеспечение стабильного производства и поставок дизеля очень важно в разных аспектах. И если действительно профицит после завершения тех ремонтов НПЗ, которые сейчас реально завершаются, и уже практически 7% всего осталось для завершения ремонта.
6: Это данные на сегодняшний день, да? Потому что буквально, по-моему, 2 дня назад мы говорили со ссылкой на власти, что 10% осталось.
5: Ну, 10, ну, потому что там завершение ремонтов продолжение. Я слышала, что уже 7%. Что достаточно высокими темпами идут завершение работ по восстановлению утраченных мощностей. А поэтому, если дизель будет в профиците, а он всегда был в профиците в России, почему, собственно, экспортировался, то для того, чтобы наши экспортеры не потеряли внешние рынки, при малейшей возможности топливные балансы постоянно контролируются, и, конечно, экспорт будет разрешен.
1: Замглавы ФАС Геннадий Магазинов на Восточном экономическом форуме также сообщил, что служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства. В студии Александр Ляпин
7: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях, и сегодня поговорим про киберспорт.
1: Женя, а ты сама активный геймер?
7: Ну, это даже не вопрос, а утверждение. Да, я очень люблю видеоигры, но призываю всех очень сильно разграничивать, где речь идет о гейминге как о хобби, а где видеоигры превращаются в профессиональный спорт и даже источник дохода.
1: Ну и поводом для нашей сегодняшней темы стало завершение Кубка мира по киберспорту, eSports World Cup 2026, который, я напомню, в этом году проходил 6 6 июля по 23 августа в Париже.
7: Кубок мира в этом году установил новые рекорды по аудитории. 850 миллионов зрителей и 440 миллионов часов просмотра. Это на 26% больше, чем годом ранее.
1: Всего было продано 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования, подчеркиваю, это в офлайне. На 94% больше этот показатель, чем в 2025 году. А общее число посещений турнирных площадок, фестиваля FanFest и городских мероприятий в рамках Кубка перевысило 2 миллиона.
7: Сегодня мы обсудим,

0: как зарабатывают на одном из главных мировых турниров по киберспорту, кто инвестирует в этот досуг и с чем связаны высокие результаты россиян на мировой виртуальной арене.
1: Экономика впечатлений.
2: Жень, ну давай начнем с ликбеза. Кубок мира по киберспорту – это ежегодный масштабный международный фестиваль и клубный чемпионат. Он проходит при поддержке властей Саудовской Аравии.
0: Обычно он проходит в Эр-Рияде, но в этом году из-за напряженной геополитической обстановки его перенесли в Париж.
2: Суть кубка в том, что организации выставляют команды по разным дисциплинам, а итоговый победитель определяется по общему клубному зачету. Ну, ты знаешь, похоже немножко эта система на то, что в Олимпийских играх, где тоже медали всех видов спорта идут в одну общую копилку.
0: Именно так. В этом году победителем клубного зачета стал киберспортивный клуб AGAL. Ребята получили порядка 7 миллионов долларов призовых по играм по совокупности всех 7 недель соревнований с участием, подчеркну, больше 2000 игроков, 200 клубов и 25 турниров.
2: Вот этот клуб AGAL, он формально китайский, хотя там интернациональные составы, мы обязательно еще об этом поговорим. Призовой фонд кубка является беспрецедентным для мировой киберспортивной индустрии, и он растет с каждым годом. В 2024 году он составлял 62,5 миллиона долларов, сейчас рекордный 75 миллионов.
0: Общая сумма делится на несколько категорий. Например, в сезоне 2026 года порядка 30 миллионов долларов было выделено исключительно на клубный чемпионат, то есть те самые награды организациям по общему зачету. Оставшаяся часть распределяется между индивидуальными турнирами по конкретным играм, каким-то квалификациям, ну и, собственно, награды лучшим игрокам.
2: Возникает вопрос, откуда такие деньги.
0: А вот тут любопытно. Обычно спонсорами и организаторами киберспортивных турниров выступают компании-разработчики самих игр. Например, разработчик Counter-Strike 2 и Dota 2, компания Valve, спонсирует престижные турниры, собственно, по CS2, Majors. Раньше она также была полностью таким собственником многомиллионного фонда The International, который проходит по Dota 2. Сейчас переложила часть своих обязательств на краудфандинг.
2: Это тоже чемпионат
0: именно
2: International.
0: Так. Да, да. С Кубком мира все иначе. Главный финансовый источник и вообще ключевой спонсор – это правительство Саудовской Аравии. У них есть свой суверенный фонд, через который они распределяют и выделяют, собственно, призовые. Помимо государственного финансирования, турнир также поддерживает довольно внушительный пул достаточно крупных международных коммерческих спонсоров, среди них, например, Sony и Lenovo.
2: Ну вот, как мы сказали, Кубок мира в этом году установил новые рекорды сразу по нескольким показателям. Транслировали его более 100 вещательных и стриминговых партнеров по всему миру на 47 языках. И участвовали где-то 5000 авторов контента и стримеров. Ну, в общем, 5000 блогеров тоже поддерживали его дистрибуцию. Пиковая аудитория достигала, вот по разным данным, до 4,5 миллионов зрителей. Это было во время турнира по League of Legends.
0: О том, насколько успешно в этом году прошел Кубок и как себя показали российские участники, нам рассказал основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мишалкин.
3: Кубок мира по киберспорту в этом году прошел очень успешно, особенно с учетом того, что он был перенесен в Париж из Эр-Рияда, причем на перенос было всего порядка полутора-двух месяцев. Организаторы мероприятий сходного масштаба прекрасно понимают, какие это несет сложности, риски, и что, в принципе, это едва ли возможно, но здесь справились. Причем побили собственные рекорды прошлого года по медиапоказателям, собрали 850 миллионов зрителей и сгенерировали 440 миллионов часов просмотра трансляции. И даже в офлайне продали 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Я очень порадовался результатом клубов с российскими игроками в своих составах и клубов, которые исторически связаны с Россией. Громкая победа Team Spirit сразу в двух дисциплинах, да, в Counter-Strike 2 и в Mobile Legends Bang Bang. В женском Mobile Legends, кстати, тоже наш клуб Guildtech занял третье место. То, что команда Parivision победила в Dota 2, то, что россиянин Данила вот, в дуэте со Стрийцем в составе немецкого клуба Big завоевал титул чемпиона в Fortnite. Это все очень хорошие показатели. Вообще на EWC26 играли 73 российских киберспортсмена, и Россия занимает 5-е место по представительству среди всех стран после Китая, США, Южной Кореи и Бразилии. И более 30 международных клубов имели россиян в своих составах.
0: Ну, чуть позже мы еще отдельно поговорим об успехах российских киберспортивных команд. А сейчас, Саш, я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлена аналитика, кто и как обсуждал Кубок мира в сети.
2: Знаешь, я посмотрел даже не то, что обсуждали. Обсуждают в основном позитивно, там какой-то интриги нет. Но мне было очень интересно посмотреть.

0: посмотреть вообще на то, как разделилась аудитория этого кубка.
1: Не опросы, а замеры.
0: Ну, мы уже сказали, кубок действительно стал огромным мировым событием, но общей мировой аудитории у него, похоже, все еще нет. В чем тут дело? Вот если смотреть на независимые данные по просмотрам, картина почти парадоксальная. Самые большие цифры дали мобильные игры. Это Mobile Legends, PUBG Mobile и Free Fire. Но в англоязычных обсуждениях они заметны гораздо слабее. Там, скорее, больше обсуждают Counter-Strike, League of Legends или Dota традиционные.
2: Ну, да? То есть один и тот же кубок в разных частях мира — это совершенно разные соревнования, соответственно, совершенно разные темы для обсуждения.
0: Абсолютно точно. И в этом отличие, там, допустим, от Кубка мира по футболу, который все смотрят одно и то же, а здесь получается, что как бы мероприятие одно, но для разных аудиторий оно выглядит совершенно по-разному.
2: Как раз похоже, кстати, на Олимпиаду, где твоя команда сильнее, за тех ты и болеешь, что ты смотришь.
0: Да, вот организатор отчитался, мы уже говорили, 850 миллионов зрителей. Нужно осторожно относиться к этой цифре. Это скорее суммарный охват всех дистрибьюторов, которые были у Кубка. И там, скорее всего, есть пересечение аудитории. Тем не менее, это все равно огромная аудитория. Вот по некоторым данным, 440 миллионов часов просмотра было накоплено за это время. Но что интересно, как делится аудитория? Давай на примерах. Вот в Индонезии и на Филиппинах интерес резко зависел от того, дошли ли местные команды до решающих матчей в Mobile Legends.
2: Кстати, это важно, потому что это не самые высокообеспеченные страны, и там как раз-таки в мобильных играх, которые сами по себе очень доступны, очень активно представлены спортсмены.
0: Да, и вот когда представители этих стран уже не оказалось в финале, просмотры по вот этой вот игре на индонезийском, тагальском и малайском языках заметно просели. В Южной Корее основным магнитом оставалась League of Legends, это команды T1, Gen.G и другие корейские именно клубы. Во Франции перенос турнира в Париж, разумеется, дал буст с точки зрения аудитории и с точки зрения блогеров, которые транслировали это событие, и особый всплеск дала, конечно, команда Carmin Corp. Она дошла до финала League of Legends.
2: Ну, вот здесь, кстати, довольно любопытный такой глобальный передел самой идеи единого кубка. Ты уже обозначал, что изначально он задумывался как такая обобщенная платформа, когда у тебя не только по каким-то конкретным дисциплинам представлены и команды, и турниры, а сразу все вместе. Выяснилось, что люди, в первую очередь, судя по всему, приходят не ради этого.
0: Они приходят либо на свою игру, на свою команду, на своего игрока, или вплоть до того, что просто на любимого автора трансляции. Кстати, по поводу авторов трансляции, более половины всего просмотра, это независимые подсчеты, пришлось как раз не на официальные каналы, а на авторские трансляции. Это к вопросу о силе блогеров. Ну и так далее. То есть мы видим, что действительно разрозненная аудитория. Но все-таки один механизм начал склеивать вот эти разные миры, это общий клубный зачет. Это очень классная идея организаторов. Вот финальные дни болельщикам той же команды AGL, о которой ты уже сказал, и других команд уже приходилось смотреть на результаты клуба сразу в нескольких дисциплинах. Да, то есть
2: Потому что победа бы определялась,
0: конечно,
2: по командному зачету.
0: И, кстати, победа китайской команды AGL, она решалась благодаря французскому игроку в Тракмане, и это почти идеальный, как мне кажется, символ того, что организаторы вообще пытаются построить, и у них в этом году это получилось.
2: Кубок мира не единственный крупный международный турнир по киберспорту. Мы уже это сказали. Глобальный киберспортивный рынок держится на нескольких ключевых турнирных таких экосистемах. То, как распределяются денежные потоки, напрямую зависит от владельца прав на игру.
0: Ну вот один из ведущих турниров, мы о нем уже говорили, The International по Dota 2. Его базовый фонд обеспечивает издатель The Valve компания. В этом году он выделил 1,6 миллиона долларов и еще 25% это краудфандинг. Турнир, который, я напомню, завершился 23 августа, выиграли россияне Team Spirit. Они заработали 1,7 миллиона долларов призовых.
2: Еще один крупный турнир — это чемпионат мира по Лиге Легенд. Его на 100% обеспечивает издатель Riot Games, а также спонсоры, среди которых Mercedes-Benz, MasterCard и Red Bull.
0: Причем у этого турнира самая необычная экономическая система. Там гарантированный фонд от Riot Games как раз в размере 5 миллионов долларов. И он распределяется между всеми 20 командами-участниками. Победитель турнира гарантированно забирает минимум 20%.
2: Ну, то есть неважно, как ты себя проявил, хоть что-то ты заработаешь на этом турнире. И я пообщалась с основателем ассоциации компьютерного спорта CEO «Только киберспорт» и видеоигровой платформы Only Games Ратибором Поповым о том, кто в России и в мире инвестирует в киберспорт. Вот что он говорит.
3: Кто инвестирует в мире и в России? Если мы возьмем в мире, то это технологичные компании, это медиакомпании, это представители разных брендов. В основном

0: Конечно, для привлечения молодой аудитории, для удержания аудитории, которая уже есть. Там самые яркие – это Savvy Games Group, арабские, которые выстраивают вообще огромнейшую игровую экосистему. Как пример, они там сейчас в 26-м договариваются по поводу того, чтобы выкупить разработчиков Moonpool за 6-7 миллиардов, которые сделали Mobile Legends игру. Также, допустим, ESL, Faceit Group тоже продлили с Intel свое 24-летнее сотрудничество. В России инвестируют банки. Сбер неплохо вошел в киберспорт. Спорт начал поддерживать крупные турниры. Team Яндекс, которые создали киберспортивную команду, и за короткий буквально срок, в виде там года полтора, на The International показали топ-3. Это очень крутые показатели и выиграли не один уже крупнейший турнир. Можно еще привести Mobile Legends, Giltek Team. Собственно, Giltek – это бренд косметики. Это женская команда, девушки были на чемпионате мира, тоже топ-3.
1: Это был Ратибор Попов, это SEO только киберспорт и видеоигровой платформы Only Games. Жень, давай попробуем подвести итог, как на любом спортивном турнире, будь то Олимпиада, чемпионат мира по футболу или Кубок мира по киберспорту, зарабатывают, по сути, два ключевых звена. Это организаторы, тут все понятно. Они зарабатывают на спонсорах, медиаправах, на билетах, продаже товаров там, и так далее, вплоть до гостеприимства и деловой программы. Ну и, конечно, победители, которым достаются призовые.
2: Но мы не можем сказать, что турниры прибыльные, а киберспортсмены и миллиардеры. Мы видим, да, действительно, большие призовые, мы видим большую аудиторию, но, во-первых, мы не знаем полной стоимости производства. Сколько стоит арена, сколько стоят перевозки участников, расходы самих участников на подготовку, а ведь там нужна очень серьезная техническая и материальная база. Плюс большая касса, здесь она действительно большая, это ну, как бы никуда не девается, все равно не равна прибыли. То есть то, сколько ты потратил, не гарантирует себе такого же дохода.
1: Ну, то есть пока вот эта экономика Кубка по киберспорту не настолько прозрачна, насколько другие турниры, которые мы с тобой обсуждали.
2: Например, тот же футбол, чемпионат мира по футболу. Но здесь нужно отметить личную заинтересованность Саудовской Аравии, которая... Очень активно
1: это очень
2: инвестирует.
1: Любопытный момент. Почему Саудовская Аравия в это инвестирует? Что она хочет? Это имиджевая история?
2: Во-первых, это имиджевая история. То есть они сразу демонстрируют себя как страна, которая, смотрите, мы оплот просто современных технологий, мы выступаем в поддержку тех, кто за будущее, кто за что-то прогрессивное и так далее. А во-вторых, я напомню, что в королевской семье есть интересанты, которым просто это нравится. То есть это субъективный
1: они
2: фактор.
1: Они сами геймеры.
2: Именно так. Мы можем себе позволить это потратить, мы можем себе позволить устроить красивое шоу, почему бы и нет.
1: И ты знаешь, вот что касается, кстати, имиджевых затрат, я так понимаю, что для большинства разработчиков видеоигр вот эти собственные турниры по киберспорту, это тоже скорее инвестиция в маркетинг своего продукта, в часть имиджа и, ну, наверное, работа с сообществом, я так понимаю.
2: То же самое можно сказать и о спортсменах. Парадокс киберспорта в том, что в индустрии фиксированная окладная зарплата от самого клуба важнее и стабильнее, чем призовые с турниров. Нет никакой гарантии, что ты выиграешь, нет никакой гарантии, что тот или иной турнир не понизит свои призовые на следующий год, поэтому намного удобнее оказывается сидеть буквально на окладе.
1: Ну, а сколько могут составлять эти оклады?
2: Ну, вот смотри, самые высокие зарплаты зафиксированы у команд, которые играют в Counter-Strike 2 и в Лигу Легенд. В богатых клубах, например, та же саудовская Team Falcons, там оклады некоторых игроков могут доходить до экстремальных значений, порядка 1,5–2 миллионов долларов.
1: Ну, это еще, конечно, несравнимо с топовыми футболистами, но, тем не менее, это
2: тем
1: уже
2: не менее, немало.
1: Серьезный...
2: При этом средняя зарплата обычных игроков, чьи команды даже в топ-20 входят, но, тем не менее, не являются лидерами, порядка 10-20 тысяч долларов годовых, и не больше.
1: Ну, масштаб хорошо виден в сравнении. Вот, например, мировой рынок видеоигр за 2025 год оценивался примерно в 189 миллиардов долларов. Профессиональный киберспорт примерно в 1,9 миллиарда. Ну, понятно, методики при расчетах разные, но порядок понятен. Соревнования — это около, получается, 1% вот этой большой игровой экономики.
2: И пока нет конкретного прогноза, будет ли эта доля увеличиваться, и за счет чего она может увеличиваться. То есть единственный вариант, который остается у этой отрасли, это привлечение сторонних каких-то спонсоров, сторонних инвесторов, точно так же, как на примере Саудовской Аравии, которые, несмотря на собственный очень большой призовой фонд, спонсоров все-таки привлекают. Я напомню, что там даже крупнейшая корпорация Sony также выступает в поддержку этого турнира.
1: Интересно, как спонсоры смотрят на вот эту, вот эти интеграции, потому что, с одной стороны, может показаться, что аудитория все-таки как будто узкая, геймеры. С другой стороны, по объемам мы видим, это 850 миллионов зрителей.
2: Плюс ко всему, геймеры — это все-таки, как правило, очень платежеспособная аудитория, которая, если уж они готовы заплатить за игру, а я напомню, что там расценки иногда сейчас даже в рублях десятков тысяч достигают, то почему бы не заплатить уже потом и за конечный продукт?
1: Ну, в любом случае, мы видим, что призовой фонд растет, зарплаты топовых игроков растут, интерес к этому кубку тоже растет. Будем следить за этой темой, и я уверен, что в наших выпусках она еще

0: обязательно прозвучит. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Качество жизни.
3: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий VO2 Max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 Max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max — это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия — слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing — неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.

0: сумочке Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
1: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

объектами. Они будут сортировать товары, отдавать их курьерам и обрабатывать возвраты, сообщили в маркетплейсе. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах России. Подать заявки на участие могут владельцы или арендаторы складских комплексов площадью от 1500 квадратных метров, готовых оказывать услуги приемки, сортировки, обработки и отгрузки товаров. При этом для продавцов ничего не поменяется, стоимость услуги останется прежней. Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» работает над проектом строительства бокситоглиноземного комплекса в Индонезии, сообщили РБК в компании. Последний год «Русал» расширяет сырьевую базу в Азии. В 2022 компания лишилась поставок около 4 миллионов тонн глинозема в год из-за потери контроля над Николаевским глиноземным заводом на Украине и запрета на экспорт в Россию глинозема и бокситов из Австралии. Пошлина на экспорт пшеницы составит 1170 рублей 30 копеек с 9 сентября, сообщили в Минсельхозе. По 8 сентября действует пошлина на зерно в 787 рублей 50 копеек за тонну. Ставка на экспорт ячменя сохранится на нуле. Пошлина на экспорт кукурузы с 9 сентября составит 898 рублей 10 копеек за тонну против 406 рублей 50 копеек. Срок действия этих ставок по 15 сентября. Компания OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra. Компания называет ее самой умной моделью в мире и отмечает ее передовые качества в целом ряде областей, включая разработку программного обеспечения, кибербезопасность и науку. Astra в том числе может заполнять онлайн-формы, обновлять карточки клиентов в CRM-системе, управлять календарем, проводить онлайн-исследования, пересказывать электронные письма, анализировать научные данные, создавать игры, сайты, документы и презентации. Торговые центры могут терять 250 тысяч рублей в месяц из-за фудкортинга, сообщили ТАСС в компании NFPM. Фудкортинг – это явление, когда подростки собираются большими компаниями в зонах фудкорта. Они общаются, сидят в гаджетах и почти ничего не заказывают. Особенно остро проблема проявляется зимой и в регионах с суровым климатом. Чем холоднее на улице, тем охотнее подростки ищут теплое и бесплатное место для встреч. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.

0: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
1: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Тебе достаточно хотя бы чуть-чуть быть лучше всех остальных, и это гарантирует тебе светлое будущее. Гарантирует тебе, в принципе, будущее, которого у других может не быть. И, скорее всего, в ближайшие годы будущего будет не у всех в нашем бизнесе и во многих других бизнесах.
1: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи.

0: как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
1: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
0: Празднуем вместе с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
2: Медиатренды. Понедельник, 21.00 на радио РБК. Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта России и Украины. Об этом заявил Дональд Трамп. Ранее об их визите сначала в Москву 5 сентября, а затем в Киев 6 сентября сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники. Официальных подтверждений ни одна из сторон не давала. В общении с журналистами Дональд Трамп снова напомнил о том, что закончил 8 войн.
4: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
5: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил.

0: закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
1: Трамп также добавил, США направляют Уиткофа и Кушнера, чтобы выяснить, удастся ли добиться соглашения. Интересно, что в этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев напрямую, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал подтверждать эти даты, при этом в беседе с журналистами он подчеркнул, что контакты с американской стороной продолжаются.
2: Нет, об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве, и это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, работа продолжается и контакты продолжаются.
3: Возвращаясь к теме возможного визита Уиткофа и Кушнера в Москву, когда и если они соберутся, означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли создать потенциальную опасность?
2: Ну, наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность.
1: Еще одна новость, на которую стоит обратить внимание в преддверии визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев. По штаб-квартире СБУ в центре Киева в пятницу был нанесен удар. В соцсетях распространилось видео с моментом удара и последующим взрывом. Владимир Зеленский обвинил в этом Россию. Как заявил ранее в эфире преподаватель РГГУ Роман Романов, у Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, вероятно, нет готовых предложений, с которыми они могли бы приехать.
4: У меня есть 2 объяснения по поводу их визита и формата этого визита. Первое, разумеется, американская сторона уже показывала несколько раз, что заинтересована в сохранении диалога и с Москвой, и с Киевом. И вот этот визит, точнее, это турне даже, оно направлено на сверку часов. Что значит сверка часов? Американцы пытаются понять, какие условия могут быть приемлемы для сторон для возобновления активного переговорного процесса. То есть, что можно предложить обеим сторонам, чтобы они были готовы развивать диалог в направлении прогресса. Второе объяснение – это чисто внутриполитическое для Соединенных Штатов, потому что на фоне вот иранской кампании и полного ее провала для администрации Трампа нужно продемонстрировать какую-то другую дипломатическую активность, теоретически напоминающую прогресс и конкретный результат. И Трамп к этому прибегал неоднократно. И, в общем-то, то, что происходит сейчас, похоже на вот предыдущие этапы, когда он пытался на фоне какой-то своей другой ошибки показать украинские направления как вот направление, где есть какой-то прогресс. И для него это тоже очень важно. Едут ли они уже с каким-то готовым предложением? То мне кажется, что нет, потому что на данный момент значительная часть внешнеполитических ресурсов США сконцентрирована на Иране. Это первое объяснение. И второе объяснение, почему нет? Потому что, несмотря на конструктивную роль и Уиткофа, и Кушнера, они все-таки выступают больше как посланники американского президента по конкретному вопросу, нежели как непосредственные участники, формулирующие позицию американского президента по этому вопросу.
5: Роман, а почему тогда сначала Москва, потом Киев? Не говорит ли о том, что Вашингтон считает позицию Москвы тогда более неопределенной, и позиция Киева будет таким конечным итогом этой поездки?
4: Мне, если честно сказать, трудно объяснить, почему такое расписание именно, почему сначала Москва, потом Киев. Только предположить, что сначала хотели бы выслушать позицию России, потому что она находится в более выигрышном положении с точки зрения боевых действий. То есть Россия продвигается и одерживает победу на поле боя, поэтому Соединенные Штаты считают, что сначала было бы целесообразнее узнать позицию Москвы, насколько она изменилась относительно того, что было в августе 25 года, вот когда была встреча в Анкоре. Только такое объяснение может быть, а что на самом деле трудно сказать.
1: Роман, как вы думаете, недавний визит главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву мог ли как-то поспособствовать продвижению переговорного процесса и в том числе вот приблизить визит Уиткофа и Кушнера?
4: Мне кажется, это взаимосвязанные события, потому что времени прошло не так много, но несмотря на то, что это может иметь косвенное отношение к продолжению переговорного процесса, хотя директор ЦРУ, он курирует чуть более узкий вопрос, хотя более важный, что касается диалога разведок и сохранения диалога по ключевым вопросам безопасности. То есть к этим вопросам, наверное, Кушнер и Уиткоф не так относятся, как директор ЦРУ.
1: В преддверии визита в Россию представителей США Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой, пишет об этом Нью-Йорк Таймс. По словам источников издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина

0: Украинцы прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты на время визита американских посланников. Российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. И к другим новостям пятницы, технологическим. Компания OpenAI представила новую версию ChatGPT, модель GPT-6 Astra. В компании называют ее запуск смены поколений и началом эры общего искусственного интеллекта. Новая модель получила больше самостоятельности. Она может сама разбивать сложную задачу на этапы и выполнять их с помощью разных инструментов. Так, на презентации Astra одновременно отформатировала юридический договор, создала трехмерную игру, искала еду и бронировала теннисный корт. Насколько Astra действительно приблизилась к возможностям человека и что принципиально изменилось по сравнению с предыдущими моделями, объяснил моему коллеге Юрию Карпекину ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков.
1: Общий искусственный интеллект, AGI, это, конечно, очень маркетинговый термин, потому что, ну вот нету никакого теста универсального, который можно было пройти и сказать, все, мы достигли уровня общего искусственного интеллекта или сильного искусственного интеллекта, как хотите называйте. Что здесь важно? Когда я разговариваю с экспертами отрасли, они говорят, покажите нам 4 года назад те системы, которыми мы пользуемся сегодня, мы бы сказали, фантастика, это и есть оно самое. А сегодня мы привыкли, мы такие, ну какой же это AGI?
2: Обыденность,
1: это база.
2: Да.
1: Поэтому здесь, на самом деле, как качественные изменения, которые OpenAI сами постулируют, это агентные возможности. Что если раньше все-таки больше нужно было нейросети давать контекст, объяснять, как делать задачку по шагам, все меньше это нужно, это раз. И второе, все больше инструментов под капотом у них появляется. Например, у той же OpenAI не так давно появился облачный браузер. Ты просто обалдеешь, как это выглядит. У тебя прямо в чате эта система открывает сайт и ходит по ним. Ты говоришь, проверь мне цены на билеты на такие-то даты. Она сама открывает тебе агрегатор билетов, сама кликает, сколько человек, взрослые дети, даты, предпочитаемые авиакомпании в облаке, где-то там, и дает тебе результаты просто в одной таблице. Фантастика? Фантастика.
2: Это и есть работа ИИ агента, или я путаю?
1: Это одна из возможностей ИИ агента. На самом деле, в чем тут еще важный момент? Конечно, у облачной OpenAI, ну и ChatGPT, да, и вообще у всех этих штук, меньше доступа к, там, не знаю, твоей почте, к твоим рабочим системам. Она пока не может автоматически верстать программу на радио. Но вот если настроить это все, то да, конечно, вот это и есть то, о чем говорят, полный агентный режим.
2: Давай попробуем смоделировать, что ждет обычных пользователей с выходом новой модели. Они как-то должны будут особо заморочиться или для них особо не меняются правила игры?
1: Во-первых, с каждым новым релизом пользоваться становится все проще. Поэтому, друзья, если вы еще чем-то передовым не пользуетесь, обязательно пользуйтесь, потому что чем дальше, тем проще это все. Я скажу, что будет меньше микроменеджмента. То есть, если раньше ты говорил, найди информацию, собери в таблицу, проанализируй эту таблицу, а теперь ты генеральный директор компании, посмотри с его точки зрения, то теперь ты можешь сказать, я несу доклад генеральному директору о, не знаю, стратегических каких-то целях, подготовь, посмотри, проанализируй и так далее. И он сам под капотом внутри уже эту задачку разложит на составляющие, это первое. А второе, конечно, это вот агентная история. Больше инструментов, которые можно подключить, больше автономности внутри этих инструментов. И именно из этого, на самом деле, вытекают все риски, связанные с кибербезопасностью. Чем дальше ты пускаешь эту модельку, и чем менее аккуратно ты ставишь задачку, тем больше у нее самостоятельности, и она в какой-то момент может сама решить, что ну вот ты дал доступ к удалению данных, а удалю-ка я данные, ну, потому что так решила. Тут нужно обязательно обкладывать все защитными барьерами.
0: Это был ведущий программы «Технологии и тренды» на радио РБК Аркадий Глушенков. С ним общался Юрий Карпекин. Ну а сейчас о том, что самым несчастным поколением оказались миллениалы. Вот согласно исследованиям социологов, именно тем, кто родился в 80-е, испытать счастье оказалось сложнее всего. И более того, вместо реального счастья они испытывают чаще всего синтетическое. То есть им с самого детства приходилось мириться с меньшим, чем они хотели бы. Касалось это и игрушек, и путешествий, и других ограничений. Поэтому во время взросления такие люди опирались не на внутренние ресурсы, а на внешние. Достижения на работе, KPI и вечное соревнование. В итоге миллениалы, вступая в пятый десяток лет, не могут понять, как стать счастливым за пределами офиса. Об этом читайте в статье на сайте РБК. Ну а мы решили узнать, повлияло ли синтетическое счастье на бизнес миллениалов. Выясняла это Яна Ритунская.
3: Миллениалы довольно долго не могли разобраться в себе. Взросление их приходилось на момент, когда, во-первых, старшее поколение, тут во всем виноваты родители, как обычно у психологов это бывает, вот теперь у социологов

0: видимо, тоже. Вот эти родители не могли дать им всего, ну и еще и при этом сами они жили в не лучшее время для экономики Советского Союза тогда еще. И поэтому, в общем-то, учили мириться с чем-то не самым, возможно, желанным, но и так хорошо, якобы. И вот вырастая, эти миллениалы сейчас не могут оценить то, что находится рядом с ними. Все признали мои собеседники, что сейчас зумерам, так называемым, то есть тем, кто помладше, вот в этой среде бесконечных разговоров с психологами гораздо проще понять, что им надо вообще и на что они опираются. А вот миллениалы в детстве довольствовались действительно малым, но, возможно, поэтому им счастье и легче было достичь. Так рассуждает владелец компании Jet Hunter Алексей Мордвинцев.
1: Да, мне кажется, нам даже проще счастье достичь. У нас в детстве... Что ты, вон жвачку Турбо купил себе, стикер попался классный, все, ты счастлив. Фишки поиграл, выиграл, счастлив. В компьютерную игру поиграл, счастлив. А сейчас так много всего, что, мне кажется, сложнее людям стать счастливыми. Компьютерные игры детей не радуют, какие-нибудь там игрушки в детстве не радуют, потому что их очень много, а у тебя было там 3. Не знаю, четвертая появилась, блин, офигеть. Еще полгода будешь радоваться. Зумеры как будто бы ищут счастье внутри себя. Задумываются о том, а что я чувствую, а что я должен сделать, чтобы я чувствовал себя лучше. Нас как-то не учили этому задаваться. Вообще никогда не парился никто. Что ты чувствуешь? Тебя всегда спрашивают, ты там поел, попил, уроки сделал, доволен, все, свободен. Чувствуешь ты там что-то, не чувствуешь, вообще никого не интересовало.
2: Ян, я отчасти согласен с Алексеем Мордвинцевым. С другой стороны, мне кажется, странными эти выводы. Мы же знаем, что по многим исследованиям зумеры как раз самое депрессивное поколение.
0: А я тебе сразу отвечу. Депрессивное – это диагноз. То есть это самое задиагностированное поколение, скорее. Опять
2: то есть
0: же,
2: миллениалов
0: потому, что
2: плохо проверились.
0: Миллениалы, как вот говорят и опрошенные мной, и собеседники, сами миллениалы, они просто не умеют или не хотят пока задумываться об этом и каким-то образом исправлять, возможно, ситуацию тоже и не хотят. То есть отрицают лекарства, отрицают врачей, в частности. Соцсети, те, которые сейчас тоже ставят в укор зумерам, что они там проводят слишком много времени. Зумеры умеют сейчас отличать наигранное счастье в социальных сетях от реального, в то время как миллениалы взрослели именно когда эпоха красивых фотографий была еще только в самом расцвете. Это, возможно, тоже помешало видеть счастье. Так считается основатель и гендиректор Estilab Rus Ирина Амосова.
3: Мы же выросли еще на соцсетях, в том числе, где показывали нереальную жизнь, и нам казалось, что нам нужно к ней стремиться. Это тоже достаточно серьезно повлияло, наверное, на нас всех. И мы только сейчас понимаем, что это вообще-то нереально, что никто так не живет, что на самом деле, наверное, счастье — это в простой там тихой беседе с мужем вечером, когда у тебя все здоровы, у тебя все в порядке, ты никуда не должен бежать, никому ничего не должен. И, наверное, вот это вот и есть такое ощущение спокойствия, больше счастья, чем миллионы, миллиарды достижений, которые ты на себя навесил, и такой не придешь, не понимаешь, когда достигнешь. Никогда не достигнешь.
0: Ну, а кому-то, чтобы быть счастливым, достаточно понимать, кто ты такой. Вот такого мнения придерживается управляющий независимой сети АЗС в Костромской области Артур Мулюков. Ну, сейчас время кризисное, особенно для этого рода бизнеса. Но, как считает Артур Мулюков, миллениалы к кризисам привычны.
4: Я как миллениал, как ребенок родителей, которые прошли 90-е, наоборот, обучен тому, что возможности есть всегда и в любое время. Нужно просто постараться их найти. На самом деле и сегодняшний вот этот перелом, это помимо большого кризиса еще и окно возможностей, которым нужно воспользоваться и главное их увидеть. Ну а кроме всего прочего, я считаю, что человек будет счастлив тогда, когда он сможет ответить себе на самые главные вопросы. Прежде всего, кто он, откуда и куда идет.
0: Ну и хочется добавить еще, в чем сила. Вот такое понимание себя для кого-то и является секретом счастья и даже его рецептом. Но так или иначе, счастливы или нет, но те миллениалы, с которыми я говорила, в итоге смогли построить свой успешный бизнес и отмечали, что эти качества, а именно борьба за большее, попытка чего-то достичь, помогали им в их деле. Это тоже очень полезное, а главное, приносящее деньги качество.
2: О том, как найти счастье, если ты миллениал, рассказала Яна Ритунская. Но пока миллениалы гонятся за счастьем, зумеры тонут в деменции, в цифровой. Виной всему активное использование цифровых технологий приводит это к нарушениям внимания, памяти и мышления, пишет Forbes. Опросы показывают пугающую картину. Лишь 14% молодых россиян в возрасте от 16 до 28 лет не замечают за собой трудностей с концентрацией внимания и памятью. Треть респондентов прямо винят в этом инфошум и соцсети. Еще треть – хроническую усталость, отмечает это издание. Жалобы на симптомы снижения когнитивных способностей, забывчивость, вату в голове,

0: если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, то оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть
1: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то никакой угрозы нет, получается?
0: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену общения, гигиену вот, работы с компьютерной технологией, то, в принципе, проблемы не должно возникать. Понимаете, человек, он по природе своей устроен так, что ему нужна дополнительная информация, достаточно обширная информация, а работа, вот постоянное увлечение компьютером, она немножко сужает этот опыт человеческий.
1: Это вот забывчивость, вата в голове, неспособность удержать внимание, все вот эти вот симптомы и жалобы, дочитать книгу до конца. Такое ощущение, что они для каждого из нас сейчас характерны, потому что так или иначе мы все в этих компьютерных технологиях и ежедневно. Не можем же мы взять и отключить все. Что тогда делать?
0: Да, мы перестали тренировать наше сознание, понимаете, мы перестали получать дополнительную информацию. Но, наверное, нужно как-то регулировать вот это общение. И вообще не нужно как бы уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной.
1: Человек – существо социальное, да?
0: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности, это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать и не углублять эту проблему.
2: Тем временем масштабное исследование американских ученых подтвердило снижение когнитивных показателей среди молодежи. Команда из университета Юты проанализировала данные более 4,5 миллионов опросов за последние 10 лет и выяснила, доля взрослых американцев, которые сообщают о серьезных трудностях с концентрацией, памятью и принятием решений, выросла с 5 до 7%.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Жителям самых богатых регионов России нужно почти 6 лет, чтобы накопить на самую маленькую квартиру в Москве, а жителям Дагестана почти 21 год. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав, сколько времени потребуется жителю каждого региона, чтобы купить студию площадью 28 квадратных метров в столичной новостройке. Речь идет, конечно, о виртуальном сценарии. Человек откладывает на квартиру всю свою зарплату, ничего не тратя на жизнь. Для справки, средняя студия в Москве сегодня стоит 14 миллионов 120 тысяч рублей. Так вот, быстрее всего накопят жители Ямало-Ненецкого округа. Им понадобится 5 лет и 7 месяцев. На втором месте Камчатский край – 5 лет и 9 месяцев. Москвичи справятся за 6 лет и 4 месяца, а жители Подмосковья – за 9 лет ровно. Санкт-Петербург на 11 месте – 9 лет и 1 месяц. В конце списка – регионы Северного Кавказа. Жителям Дагестана придется копить 20 лет и 8 месяцев. Ингушетии – 20 лет и 5 месяцев. Чечне – 20 лет и 4 месяца. Ну а Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – почти 20 лет ровно. В Ивановской области срок накопления на московскую студию – 18 лет и 3 месяца. В Костромской области и Калмыкии – чуть более 17 лет. В среднем по России при зарплате 110 тысяч рублей житель страны будет копить на московскую студию 10 лет и 7 месяцев. Для сравнения, 2 года назад этот срок составлял почти 12 лет. Дело в том, что квартиры студии в столице стали чуть доступнее благодаря росту зарплат. За 2 года они выросли на 28%, тогда как цена студии увеличилась всего на 15% за это же время.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь Бердюжина.

0: цифрового сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Тарить. Если вы хотите рассказать о новой акции в своем портфеле, запомните один важный глагол – «тарить». Он образован от слова «тара» и означает «покупать», «закупаться». С одной стороны, его можно использовать для констатации факта, например, «я затарился акцией X». Но чаще этим словом описывают агрессивные покупки в большом количестве в ожидании восходящего тренда. Пример. В 2025 году инвесторы как не в себя тарили облигации. Так-так-так, а что бы такого хорошего мне затарить сегодня? Есть идеи? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
7: Это Бен Хоровиц. «Легко не будет». Про то, как делаются дела в Силиконовой долине, как он построил несколько крупных фондов, как падал. Это типичная книга для владельца или топ-менеджера компании про то, что всегда будут проблемы. Вот они по факту всегда будут, всегда ты их будешь решать, поэтому соберись и решай.
5: Бен Хоровиц. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов».
8: Как старший по должности в компании, я считал, что никто не сможет справиться с разочарованием от плохих новостей лучше меня. Оказалось, как раз наоборот. Никто не реагировал на них острее, чем я. Программисты с легкостью выбрасывали из головы новости, заставлявшие меня ночь напролет мучиться от бессонницы. Но, в конце концов, я же основатель компании, ее CEO, я просто был женат на своей работе. Если дела шли совсем плохо, то все могли уйти. Все, кроме меня. В результате сотрудники воспринимали плохие новости гораздо спокойнее. Что еще более глупо, я почему-то считал, что это моя и только моя обязанность беспокоиться о проблемах компании.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. США и Венесуэла заключили сделку. Она обеспечила Пентагону право преимущественного выкупа нефти из 17 венесуэльских месторождений, сообщает агентство Рейтер. Военное ведомство США также сможет приобретать 20% объема нефти по себестоимости добычи, а не по рыночной цене. Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, утечки якобы связаны с нехваткой боеприпасов у американской армии в конфликте с Ираном. Власти Нигера обвинили Францию в провоцировании вооруженного мятежа в конце августа. Об этом говорится в коммюнике Совета министров страны. При этом нигерийские власти выразили признательность, цитата, «дружественным государствам в помощи и солидарности, в том числе Алжиру и России». Мятеж военных в Нигере произошел 29 августа.

0: августа в стране звучали взрывы и выстрелы. В Кемеровской области произошла авария, в результате которой 4 человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона. Столкновение произошло из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения. Проводится проверка. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в июне получали в 20 отраслях экономики. Это следует из данных статистики. При этом самые высокие доходы были зафиксированы в сфере перестрахования. Они составили почти 470 тысяч рублей. Следом идут управляющие фондами с зарплатой в 410 тысяч. Сотрудники холдинговых компаний получили в июне порядка 380 тысяч рублей в месяц. Больше новостей на сайте РБК.
1: Доброе утро, у микрофона Олег Овчаренко. Сегодня суббота, 5 сентября, и главная тема этого утра, ну и минувшей ночи, тоже, наверное, можно так сказать, это грядущий визит американских переговорщиков сначала в Москву, а затем и в Киев. Как рассказал американский президент Дональд Трамп, США везут предложение о прекращении конфликта на Украине. Подробнее об этом уже менее чем через минуту. Ну а также разберемся в этом часе, будут ли селлеры использовать партнерские пункты приема товаров, которые открываются в некоторых округах страны. Они позволяют продавать товары не со склада, а получать эти товары напрямую, что называется. Ну и кроме того, в Москве, кстати, сегодня день города, сегодня открывается новый стадион команды «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Точнее, вводится в эксплуатацию. Открытие запланировано на конец октября, но наш корреспондент уже там побывал. Итак, США попросили Украину приостановить атаки на Москву и российские энергетические объекты на время визита переговорщиков. Так утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Как ожидается, сегодня спецпосланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны прилететь в Москву. Об их визите в Россию 5 сентября, а затем на Украину 6, сообщило издание «Аксиос» со ссылкой на свои источники. Ну и российское государственное информагентство ТАСС тоже накануне об этом говорило. Но официальных подтверждений ни одна из сторон не давала. Как нет подтверждений предложения приостановить удары на Москву и российские энергетические объекты. Как утверждает, кстати, «Нью-Йорк Таймс», российскую сторону также попросили таких ударов по Киеву не делать. США везут в российскую столицу предложение о прекращении конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.
2: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
3: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мною гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
1: Трамп также добавил, что США направляют Уиткофа и Кушнера, чтобы выяснить, удастся ли добиться соглашения. Интересно, что в этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев, напрямую минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал подтверждать эти даты, но при этом в беседе с журналистами подчеркнул, что контакты с американской стороной продолжаются.
4: Нет, об этом пока говорить преждевременно. По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве. И это все, конечно, дает основание говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, работа продолжается, и контакты продолжаются.
5: Возвращаясь к теме возможного визита Уиткофа и Кушнера в Москву, когда и если они соберутся, означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли создать потенциальную опасность?
4: Ну, наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность.
1: Еще одна новость, на которую стоит обратить внимание в преддверии визита Уиткова и Кушнера в Москву и Киев. По штаб-квартире Службы безопасности Украины в центре Киева в пятницу был нанесен удар. В соцсетях распространилось видео с моментом удара и последующим взрывом. Украинский президент Владимир Зеленский

0: винил в этом Россию. Напомню, что в конце августа в Москву с незапланированным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Аксиос позднее утверждал, что во время визита в Москву он предложил провести трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина. Сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин считает, что все важные задачи Белый дом доверяет все же Кушнеру и Уиткофу из-за их близости лично к Дональду Трампу, и поменять их на других переговорщиков невозможно.
1: На самом деле нет никакой тайны. У Трампа очень ограниченный круг лиц, который вхож вот во внутренний круг. По пальцам можно пересчитать, об этом многие уже писали, о том, что администрация работает, ну, не совсем по нормальным признакам, и там все, скажем так, важные процессы, межведомственное сообщение, которое раньше было настроено в американских администрациях, оно не работает. Ну, насчет Уиткофа я не уверен, но как минимум Кушнер совершенно точно вхож во внутренний круг Трампа. Все важные задачи доверяются примерно одним и тем же людям. Даже если бы он захотел кого-то на них поменять, в общем, в целом не на кого.
2: О чем все-таки, когда прилетал, мог договориться Рэдклифф?
1: На мой взгляд, он не договариваться ездил. Ну, во всяком случае, не по дипломатической линии он летал договариваться. Возникает вопрос, почему он прилетел на грузовом самолете. Но здесь мы можем только какие-то спекуляции строить. В любом случае, пригонять целый грузовой самолет для того, чтобы провести какие-то дипломатические встречи, было не обязательно. Ключ к разгадке, он где-то здесь.
0: На вечерней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,8%, 2264 пункта. Торги на Мосбирже будут и сегодня в режиме выходного дня. Возможно, будет на них какая-то повышенная волатильность. Программа «Недвижимость» далее.
3: Здравствуйте, я Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Ну что, у нас начало сентября, День знаний. Давайте обсудим тему школы и недвижимость. У этих двух понятий очень много общего, потому что очень много семей в Москве ищут недвижимость, жилье, рядом с престижными школами, да вообще со школами.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Давайте обсудим эту тему. У нас в гостях Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Градская недвижимость».
5: Привет,
3: здравствуйте.
5: Игнат.
3: И Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, насколько вообще вот это утверждение, то, что школа и недвижимость – это близкие, как по-вашему?
5: Конечно, любая сильная, престижная школа, она абсолютно точно влияет на стоимость квадратного метра недвижимости, которая расположена рядом. И более того, есть такое понятие, как радиус престижа. Это когда расположенная вокруг в шаговой доступности от школы недвижимость априори дороже и пользуется большим спросом, а спрос формирует, соответственно, больше стоимость квадратного метра, чем более отдаленная недвижимость.
3: Насколько именно? Вот метро – это 10 минут пешком. Это такой магнит для недвижимости, для жилья. А школа как далеко может быть?
6: Школа 10-15 минут, конечно, чтобы ребенок побольше поспал. Другое дело, что родители, как правило, вспоминают о том, что идет ребенок в школу примерно в середине августа. Начинаются судорожные поиски квартир, ничего не находят, уходят в аренду, и потом уже в спокойном режиме в течение года что-то ищут. И есть еще сезонность такая. В январе, там, в феврале можно купить чуть подешевле, без надбавки на эту школу.
3: Сразу я спрошу, покупают и ищут недвижимость в аренду либо в собственность, когда вот ориентируются на школу?
6: Если не могут найти ничего сразу в моменте в собственность, то сначала уходят в аренду, а потом уже начинают в спокойном режиме искать для того, чтобы купить.
5: Либо они снимают изначально, чтобы просто попробовать примерить район на себя, посмотреть, как все устроено, и если район устраивает, то потом уже ищут на покупку недвижимость.
3: Как много таких клиентов?
5: Мы работаем же с делюкс-сегментом, и я тебе точно могу сказать, что у нас каждый второй запрос завязан на школе. То есть все, что касается стоимости недвижимости от 1,5 миллиона рублей за метр квадратный, очень много семейных, особенно по Хамовникам, где мы исторически, да, находимся. И у нас есть такие конкретные там 4, наверное, ну максимум 5 якорных школ, вокруг которых все вертится.
3: Ну не только же богатые люди, да, стремятся
6: к этому. В более бюджетном сегменте там немножко проще, вариативность логистики сейчас довольно большая, поэтому люди могут жить где-то в отдаленном районе, да, спальном, но выбирать школу так, чтобы было удобно добираться. Это либо прямая ветка метро, либо это с утра родители отвозят, во второй половине дня ребенок самостоятельно добирается уже потом домой. Либо это автоняня, как вариант, это выходит дешевле, если человек не может себе позволить купить квартиру прямо рядом со школой.
3: Давайте к самому главному. Назовите 3-5 самых престижных школ Москвы на сегодняшний день, и сколько рядом с этими школами стоит недвижимость? Кристина, начнем с вас.
5: Ну, давай опять же, да, вот мне Хамовники ближе всего, поскольку я там сама живу. У нас это, наверное, три основные школы. Это 15-35 на Усачёва, это Филипповская гимназия и частная школа «Золотое сечение». Ну, наверное, еще

0: 57-я, у нее очень такой сильный физико-математический уклон. Наверное, каждая первая семья, которая ищет квартиру в Хамовниках, хочет водить своих детей именно в эти 4 школы. И стоимость квадратного метра, наверное, во вторичном фонде, если мы рассматриваем новые дома современные, но тем не менее вторичного, да, фонда, это где-то от 1500 рублей за метр квадратный до 2,5 миллионов рублей за квадратный метр.
1: Пугающая цифра. Вы только по элитку говорите, или это вот во всем районе так недвижимость стоит?
0: Нет, ну, конечно, есть и сталинские дома, и еще более старые дома, там стоимость метра порядка 700-900 тысяч рублей за метр. Но говоря в целом про Хамовники, это один из самых дорогих, да, районов Москвы. Да-да. И здесь не то, чтобы школа формирует стоимость квадратного метра, а скорее она дает премию на и так завышенную базу. Немножко другое исчисление. И отрыв, он немножко по-другому работает от округа.
1: Ваша версия самых престижных школ?
2: Это однозначно высшие школы экономики, да, не ИФШЭО, это Чистые пруды. Если брать жилье в старом фонде, это 600-900 за квадратный метр, в зависимости школы, да? В районе этой школы, да, ну, это Чистые пруды, Цветной бульвар, вот эта вся история. Последние 2 года лично у меня бум на 67-й гимназию в Дорогомилово. Там, кроме сталинок, по сути, больше купить нечего. Интересно, ну, соответственно, всех... Не знаю, не могу сказать, гимназический класс 67-й гимназии. Все, кто там учится, практически все мои клиенты, ищем сталинки. Ищем сложно, потому что, как правило, в семье 2-3 детей, а больших площадей в сталинках нет. Это там 105-115 метров, это максимум, у всех надо как-то разместить. Но там зато цена более гуманная, от 500, и поехали дальше.
1: Вот смотрите, департамент образования Москвы каждый год делает рейтинг школ лучших. Вот совпадает с вашей риэлторской точки зрения? Вот смотрите, в прошлом году рейтинг, допустим, школ. Школа 1502, школа 444, школа 2036, школа 1543, школа 2070, это новая Москва вообще. Школа Летова, школа 1568. Это вот лучшие школы по версии департамента образования. С вашей точки зрения, что это знакомы вообще,
0: ну,
1: с этим названием?
0: Ну, ты знаешь, есть там, конечно, у тебя проскакивают знакомые названия школ, но я что хочу сказать? Мы делали исследование, наш аналитический отдел. И ты знаешь, оказывается, есть какая закономерность, что любое повышение среднего балла прохождения ЕГЭ на 7 пунктов повышает стоимость метра на 2,9%. Это работает не так, что собственники сидят такие, мониторят, да, рейтинги, ага, там повысилось на 7 пунктов, значит, повышу я свою квартиру по стоимости. Нет, это скорее просто люди смотрят, люди хотят в эту школу своих детей отдать, формируется спрос, и спрос повышает стоимость предложения. Так это работает.
1: Если по другим районам пробежаться, вот кроме Хамовников, какие другие районы вот на слуху и такие служат магнитом?
2: Это Донской. С его Бауманкой филиал, соответственно, возле ЖК «Символ», там же рядом с Бауманским университетом.
1: Это... Там школа «Покровский квартал», лицей Высшей школы экономики, инженерная школа 1581, да?
2: Да, да, да, да.
1: Это вот Басманный район.
2: Да, и Пресненский район у нас там. Особо выдающихся школ нет, во Вспольном, вот самая известная. И ну, на Большой районе. Дмитровке, ну, это уже Дмитровский район, как-то, да, в ту сторону
1: двигаются.
2: Ну,
1: вот у меня список по Пресненскому району престижных школ, это рейтинг, который составляет компания NF Group. Школа 1950, школа 2030, школа 2123 и Московская экономическая школа. А, школа 1520 еще. Это вот все Пресня. Так, еще какие районы? Давайте перечислим. Замоскворечье, допустим.
0: Вот, можно даже отметить вот этот сегмент от Красных Ворот, начиная вдоль Бауманки и в сторону Преображенской площади. Там за последнее время появилось очень большое количество школ, которые работают в сопряжении, да, с высшими учебными заведениями, там с Бауманкой, опять же, да, с Высшей школы экономики. Они образуют свои кампусы, и они становятся такими, знаешь, магнитами для притяжения не только резидентов, да, новых и покупающих квартиры, но еще и ритейла, всевозможные бизнес-центры, спортивные кластеры, торговые точки. То есть вокруг таких сильных школ, популярных, развиваются целые микрорайоны. И это что-то новое, на самом деле.
1: Ну, вот за пределами центра можно что-то назвать? Вот
0: да,
1: Раменки, допустим, да. Вот.
0: Я как раз хотела сказать, что есть еще и обратный тренд. То есть если раньше все из области везли своих детей долго и упорно по пробкам тащаясь в центр Москвы, потому что считал, что в центре Москвы лучшие школы саккумулированы, то сейчас есть и обратный тренд. Например, вот я хочу рассказать про Примаковку, да, школу, которую открыли там в 2017 году. И эта школа закрыла, наверное, вопрос с обучением детей всего Рублёво-Успенского направления.
1: Напомните, где она?
0: Она находится где-то в 10 километрах от МКАДа, насколько я знаю.
2: По Рублёвке,
0: да.
2: Но у Новой Риги там тоже свое кино. Там Покровская школа, Ломоносовская школа, но это вот...
1: Сколько,
2: да.
1: Это еще престижная школа.
0: Все везут теперь обратно. Даже из Москвы они переезжают в МКАД, везут туда, несмотря на то, что дико дорогое обучение, очень большой конкурс. Конечно, и эта школа формирует плюс 20-30% к стоимости квадратного метра жилья, которое находится вокруг нее.

0: Я снова обращаюсь к рейтингу NF Group. Это еще одна консалтинговая компания, которая составляет вот такой рейтинг престижных школ. Вот у них в Раменках, допустим, Шуваловская школа, да. 1448, да. Частная школа нашей традиции, One на Мосфильмовской, новая школа тоже на Мосфильмовской, это вот Раменки.
1: Вторая школа на Фотиевой.
0: Да, в Даниловском районе, академическая гимназия, школа «Столичный кит», проспект Вернадского, English International School. В районе аэропорт даже есть престижная школа с точки зрения риэлторов, вот лицей Московского международного университета. И в Хорошово-Мневниках даже вот есть престижная школа.
1: Ну, это Хорошкола в Хорошово-Мневниках. Это Курчатовская школа, муниципальная Хорошкола платная, Курчатовская бесплатная. Там каждый корпус под свое какое-то направление, биологическое, математическое там и так далее. Это все неплохо, но вот в отдаленных районах люди все-таки они выбирают лучшую школу в своем районе. У них нет задачи переехать в какой-то другой район. Если за Хамовники люди как-то готовы побороться, да, и с Мосфильмовской переехать в Хамовники, например, то в Хорошо-Мневнике вот эта миграция, она внутри района все-таки происходит.
0: Как это чаще бывает? Сначала ребенок поступает в школу, потом родители меняют квартиру или наоборот?
1: Все зависит от класса. Если мы берем школы гимназические, там, как правило, это с 5, с 7, иногда с 8 класса поступления. И тогда там уже ребенок может ездить сам. А вот если родители хотят изначально поместить в определенную среду ребенка уже там в 2-3 года, ведь школа в центре, это же не только школа, это еще комьюнити определенное, люди, которые тебя окружают. Поэтому вот кто точно знает, что ребенка будут учить, у кого будут наставники, кто пойдет в большой бизнес и так далее, то, конечно, сначала покупают, потом уже отводят по этим разным ступеням. Если же задумались вот так вот раз в 5 класс, а почему бы не поступить, то, конечно, там наоборот происходит. Все сначала поступают, потом думают, как облегчить жизнь себе и ребенку.
0: Кристина, на что готовы вот клиенты, покупатели жилья рядом с престижными школами вот в борьбе за эту квартиру? Может быть, они готовы пожертвовать метражом?
2: Ты знаешь, ну, надо же понимать, с какими клиентами мы работаем, да, и, конечно, где ты видел, чтобы клиенты, которые готовы 1,5 миллиона за квадратный метр отдать, были бы готовы на борьбу или на компромиссы? Такого на самом деле практически нет. Сейчас как это работает? Поступает запрос от такого клиента, да, я хочу трехкомнатную квартиру от 100 квадратных метров с новым ремонтом вот близко к этой школе. Все, мы ищем. Максимум, что я на практике встречала, это если денег особо нет, то мы ищем дом похуже. Если денег нормально, значит, мы ищем дом получше. Это, наверное, единственный компромисс, на который в текущий момент готовы покупатели. Выбирать немножечко, отклоняясь в качестве дома. Но в остальном нет. Еще
1: в компромиссы невозможно. В количестве санузлов. Готовы отказаться там от двух-трех в пользу одного.
0: Но, тем не менее, бывают ли случаи, когда за квартиру рядом с топовой школой разворачивается настоящая конкуренция между покупателями?
2: Хотела бы я какой-то вот блокбастер тебе рассказать на эту тему, но надо же понимать, в каком рынке мы сейчас живем. Сейчас абсолютный рынок покупателя. Огромное количество квартир выставлено на продажу. И логика такая у покупателей. Вот есть 3 квартиры, да, вот где мне скинут цену побольше, ту и возьму. То есть сейчас ситуация такая. Нет никаких боев, которые разворачивались бы за квартиру у определенной школы.
1: Они были лет 20 назад.
2: Да.
1: 15-20 лет назад бои были, да. Сейчас,
2: сейчас очень много
1: квартир. Просто.
0: Что происходит с запросами иностранцев? Раньше, когда в Москве было много менеджеров из Европы, из Америки, они предпочитали селиться с немецкой школы, с английской школы. Вот что сейчас?
2: Да, сейчас рынок иностранных покупателей очень узкий. Их практически нет. По крайней мере, нет запросов, связанных с конкретными там школами, с заселением семей. Больше рынок иностранных покупателей касается инвестиций. То есть, например, китайцы, да, или арабы, они покупают квартиры в Москве только как точку присутствия и чтобы потом перепродать. Про школы здесь речь вообще не идет на сегодняшний день.
0: Растет ли спрос на жилье рядом с частными школами, такими как Летово, допустим? Это, я напомню, Новая Москва.
1: Летово – это школа-пансион. Это престижная школа, но это школа-пансион. Там есть 3 вида. Есть дневной пансион, есть недельный пансион, есть all-inclusive, скажем так. При дневном пансионе ребенок выбирает себе какую-то образовательную программу, и он загружен целый день. То есть там с 8 утра до 8 вечера он находится в школе, его там кормят, он там делает уроки и так далее. Поэтому можно купить какой-то дом, например, рядом. Но, как правило, в таких семьях, которые могут себе позволить там 2-3 миллиона в год заплатить за обучение ребенка, либо мама не работает, и она вполне себе в состоянии с утра отвезти, вечером забрать. Если это недельный пансион, тут вообще вопросы решаются. Даже на такси ребенок может в пятницу вечером уехать домой самостоятельно. Здесь тоже, в общем, не очень напряжно. Но что касается

0: полного пансиона, то там вообще никто никуда не ездит, не приезжает. Ребенок живет круглый год там 10 месяцев в этой школе, и у него все прекрасно. Поэтому, что касается Летова, я не думаю, что Летова соберет вокруг себя какие-то ЖК, в которые люди сильно захотят переехать.
1: Многие же покупают квартиру на вырос, что называется, mm-hmm. да, вот да. с прицелом, когда ребенку еще 2-3 года, вот что он...
2: Даже раньше.
1: Да, даже раньше. Mm-hmm. Насколько такая стратегия оправдана, как по-вашему?
2: Мы же все абсолютно точно понимаем, что ребенок в семье стоит во главе угла. И, конечно,
1: рейтинги школы могут поменяться.
2: Да, на самом деле, даже если они будут чуть-чуть меняться, все равно общая атмосфера, да, и общий подход каждой школы, он не меняется. Поэтому здесь, конечно, любой родитель хочет обеспечить что ребенку? Комфорт, да, условия, безопасность. И чтобы ребенок, особенно там в какой-то свой переходный период, не прыгал из школы в школу, не менял учителей, не менял друзей, не менял кружки. Поэтому горизонт планирования 10-11 лет – это нормально. И это как раз в сравнении, допустим, с как человек взрослый меняет работу, да, и под работу меняет локацию свою, где он живет, это совершенно разные вещи. Когда семья выбирает школу для своего ребенка, они планируют буквально, вот ребенок только родился, и уже многие мои клиенты переезжают поближе к школе, чтобы даже, может быть, и по прописке в нее попасть в том числе.
0: Но иногда планы не сбываются. Я вот, например, ребенка хотела отправить во французскую школу, но мы туда приехали, ей просто не понравилось. Поэтому мы пошли другим путем. Она просто сдает там экзамены на получение международного сертификата, вот и все.
1: Как вы смотрите на новостройки, так скажем, не то что массового сегмента, но не элитные, внутри которых они могут на МКАДе стоять и в отдаленных локациях, но внутри есть филиал там какой-нибудь крутой школы, допустим, Курчатовской. Вот. Это является таким магнитом, стимулом покупать новостройки?
2: Это создает, знаешь, какую проблему. Туда не попадут практически никогда жильцы вот этих обычных новостроек, которые находятся вокруг этой школы. То есть люди, понимая, что там круто, что там дорого и там хороший уровень обучения, она рейтинговая, начинают везти детей отовсюду, из всего города. И там не хватает мест для людей, которые сосредоточены вот в округе. Так сейчас происходит в Зеларте, например. В эту школу, честно говоря, я просто не знаю название, туда практически невозможно попасть резидентом самого Зеларта. У меня там подруга же живет, да.
0: Здесь есть еще одна особенность, когда школа только открывается, несмотря на то, что у нее есть звание какое-то, например, Курчатовская школа, все равно должно пройти какое-то время, прежде чем она наберет обороты. Выстроится вот эта вся система, появится слаженный коллектив, начнется какое-то обучение, появятся первые результаты ЕГЭ. Поэтому вот посмотреть, что через 10 лет здесь будет построена какая-то хорошая школа, значит, там надо что-то купить, не факт просто, что эта школа реально станет хорошей.
1: И последнее, поделитесь, пожалуйста, вот что происходит с этой квартирой, когда ребенок заканчивает школу? Родители что с ней делают? Уезжают?
2: Ну, опять же, он, во-первых, может остаться там жить дальше, то есть это будет такая студенческая квартира или там для буквально ранней семьи, которая заводит их ребенок. Либо очень часто у нас перепродают такие квартиры и вкладываются во что-то еще.
0: Ну, либо уходят в аренду тоже, как вариант. Ребенок поступает в университет где-то в другом городе.
1: Ну что, вот выяснили, что у недвижимости и образования в Москве очень много общего, как минимум родителей, которые хотят жить рядом с престижными школами. Мои собеседники Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк» городской недвижимости, и Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Коллеги, большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам большое.
3: Спасибо. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
5: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. Я сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и

0: внутренние изменения. Эта тема, тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
1: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «Напоказ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
3: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
4: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
5: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. РБК «Тренды».
6: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
7: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
8: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
9: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
10: Что это было?
11: В эфире.
12: Мы не рассматриваем нашу работу и работу других флористов, других студий как конкуренцию. Мы с братом не хотим ни с кем ругаться, гонки играть какие-то. Просто делаем спокойно свое дело, то, что нам нравится, как нам нравится, не оглядываясь на других. Если честно, мы не сильно даже погружены в флористическую культуру. Мало знаем цветочных, мало знаем каких-то мастодонтов старой флористики, классической флористики. То есть конкуренция – это не то, что нас интересует.
13: Мы не стараемся потянуть и отвернуть от других на себя. И даже если у нас какой-то парень заказывает постоянно своей женщине цветы, мы ему говорим: дружище, ты слишком много бабок сливаешь на нас. Купи просто розы, купи просто тюльпаны. Отдохни, надоест. Отдохни, успокойся, потом придешь.
7: Роман и Александр Бычковы из дикого цветочного андеграунда в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

7.30 в Москве. С новостями в студии Юлия Родина. В вопросе урегулирования российско-украинского конфликта власти США должны учитывать реалии на земле. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, сейчас главный вопрос, насколько Штаты готовы вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса. Накануне Дональд Трамп сообщил, что спецпосланники Стив Уитков и Джаред Кушнер летят в Москву с предложением о прекращении конфликта. Нефтяная сделка между Венесуэлой и США выгодна как для Каракаса, так и для других стран, заявила временная президент республики Делси Родригес. Она выразила благодарность Дональду Трампу за открытость к сотрудничеству в нефтяной сфере. США и Венесуэла подписали сделку.

0: В конце августа в результате Штаты увеличили собственные нефтяные резервы примерно в 2 раза. Американская разведка считает, что Иран в ближайшие месяцы может пойти на эскалацию конфликта. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, Исламская Республика после нескольких месяцев перерыва лучше осознала свои преимущества и стала более уверенной в сопротивлении. Издание пишет, что Иран вряд ли заключит какое-либо соглашение с Вашингтоном. Свыше 10 человек оказались под завалами в результате схода горной породы на юго-востоке Китая, сообщило центральное телевидение КНР. Оползень сошел в городском округе Цзиань. К месту происшествия направились спасатели. Ранее регион оказался под воздействием тайфуна, в результате которого шли продолжительные ливни. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Семь часов 7:32 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Обращаемся к теме маркетплейсов и преодоления последствий атак на склады, как Wildberries, так и Озон. Но какие выходы ищут компании? В частности, Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товара. Правда, пока только в 3 округах страны – Центральном, Южном и Сибирском. В федеральных округах, естественно. В такие пункты продавцы смогут отправить товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. Ну а если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. На такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Но не все селлеры могут использовать партнерские пункты для своих товаров. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Ремакор» Максима Кораблина.
2: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь сейчас. То есть, если товар находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет идти очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, но мой товар на текущий момент туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрасочные материалы.
3: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
2: Нет, в том все дело. У лакокрасочных материалов разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, свидетельство о госрегистрации, паспорт безопасности есть. Все это подгружено в базу Wildberries. Не знаю, по какой причине.
1: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца партнерского пункта приема товаров. И скоро этот вопрос будет решен, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Я думаю, во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, это новые партнеры для Wildberries. Вот эти вот ОПТ, это новые совсем как бы пункты. Там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная. Недавно они ее анонсировали. Давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказа. Это некий аналог. Наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ к Wildberries только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать 2 площадки крупнейших, пробовать 2 различных канала.
5: Оскар, а насколько вот эти ППТ новые способны заменить крупные центры? Потому что первое, что приходит в голову, что не все, пожалуй, категории товаров можно будет туда привозить. Ну, например, крупногабаритные товары.
4: Безусловно, все будет зависеть от того, какие ППТ будут подключаться. На данном этапе еще и сам Wildberries точно не знает, каких партнеров они смогут набрать, какие реальные площади, какие возможности. Там есть как бы требования, да, минимальные тому, кто может подключиться вот к этой схеме ППТ. И, наверное, здесь как раз вот сезон распродаж в ноябре. Обычный пик продаж перед Новым годом. Всегда он проходит в декабре. Ну, действительно, есть 2-3 месяца для того, чтобы новую схему обкатать и прийти к пику продаж, ну, уже с существующим, запущенным новым альтернативным решением логистическим.
5: Оскар, еще вот возникает такой вопрос об ответственности, потому что получается, что у нас вот в этой цепочке возникает третье звено, или даже четвертое, если учитывать еще ПВЗ. Это отдельный владелец этого ППТ? И в случае, если будут какие-то проблемы с товаром вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
4: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries. Но думается, что в данном случае все-таки было бы логично, что селлер работает с одним

0: окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка — это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
1: По подсчетам аналитиков рынка, к текущему моменту у Wildberries могла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, а по некоторым оценкам до трети. Впрочем, открытых официальных данных об этом нет. Сейчас за минуту о так называемой чиповой дипломатии, которая, возможно, повлияла на заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией год назад. По крайней мере, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров. Как отмечают источники издания, перед заключением меморандума, точнее, трехсторонней декларации об установлении мира и межгосударственных отношений между Баку и Ереваном, так называется документ, американские переговорщики пообещали Армении доступ к ИИ-чипам компании NVIDIA. В прошлом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с руководителями NVIDIA и Dell открыл масштабный дата-центр Firebird в Раздане в 50 километрах от границы с Азербайджаном. Проект стоимостью более 5 миллиардов долларов предусматривает размещение 70 тысяч новейших ИИ-серверов NVIDIA к концу следующего года. Ну а сам Пашинян назвал дата-центр крупным достижением, отметив заслугу Дональда Трампа. Издание отмечает, что, возможно, это один из первых известных случаев применения чиповой дипломатии для содействия мирной сделке. И более того, она укрепила связи Белого дома с компанией NVIDIA. Напомню, что само соглашение между Баку и Ереваном было подписано год назад, в августе 2025 года. Ну а до переговоров США и Армения подписали соглашение о так называемом Зангезурском коридоре, на создании которого настаивал Азербайджан. Он передается штатам на 99 лет и будет называться маршрутом Трампа ради международного мира и процветания. Ну а в январе нынешнего года Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил, что отношения Азербайджана и Армении переходят в стадию сотрудничества. Сейчас о том, что осень наступает, самое время прислушиваться к рекомендациям при лечении ОРВИ. Тем более, что у Минздрава вышли новый документ, который об этом говорит. В частности, в рекомендации ведомства при лечении ОРВИ вошли мед и травяные чаи. И также отмечена в новом стандарте эффективность домашних методов. В рекомендациях говорится, что современные исследования подтверждают эффективность различных методов лечения симптомов ОРВИ, будь то мед, лимон или травяной чай. Тем временем сети медицинских клиник тоже подготовили рекомендации в предсезонный период ОРВИ и зазывают россиян на комплексную подготовку к осени. В частности, предлагают профилактически подготовить свой организм к борьбе с инфекциями. Сколько стоит полное техобслуживание организма в период осенней хандры и нужно ли тратить на это деньги? В этом разбиралась Лиза Майнгард.
2: В столичных и не только клиниках, медицинских центрах появились так называемые целые пакеты услуг, название не буду произносить, чтобы не рекламировать, в которых вам обещают подготовить вашу иммунную систему к осени. Обычно туда входит прием терапевта, сдача анализов по 6 или 7 параметрам, а также курс капельниц с витаминами. Самые популярные анализы, как рассказали клиники, это на содержание витамина D, ферритина и общий анализ крови. Соответственно, если есть дефицит по этим параметрам, то их восполняют с помощью назначенных БАДов, капельниц и прочих медикаментов. То есть такой удар витаминами по вашему организму. Интерес к таким услугам в сезон, то есть в начале осени, вырастает в 3-4 раза, рассказал директор по продажам медицинской компании Invitro Валерий Вагнер.
3: Рынок традиционно оживает уже в конце августа, в начале сентября. Осень – это сезонность, которую Invitro тоже наблюдает с года в год. Люди возвращаются из отпусков, дети идут в сады, в школу, начинается более тесный контакт в закрытых коллективах, ну и, соответственно, растет спрос на диагностику. Начинаются активно профилактические исследования, которые там в 3-4 раза могут вырасти за несколько недель, потому что начинается пик заболеваний и, соответственно, школ. Растет большой спрос на исследования, которые помогают оценить общее состояние организма перед началом сезона простуд, а не только диагностировать саму простуду. Это в первую очередь анализы на витамин D, в частности. Это многие лабораторные исследования, которые позволяют оценить уровень биологически активных веществ в организме.
2: От 25 тысяч рублей – это самое минимальное предложение, что я нашла на рынке. Но это совсем бюджет. Обычно в хорошей клинике стоимость начинается от 40 тысяч рублей и более. Пакетный вот такие услуги, где есть и приемы, и анализы, и потом еще капельницы, туда бы я заложила сумму от 40 до 50 тысяч рублей в среднем.

0: К этому также можно добавить консультации от специалистов по сну, нутрициологов и врачей превентивной медицины. То есть, что они делают? Мягко подводят вас к новому режиму с учетом сокращения светового дня. Конец цитаты с этих сайтов. Они помогают вам адаптироваться к новому климату, особенно если, допустим, вы были 3 месяца на море, теперь вернулись в Россию, и вам нужно как-то пережить вот эту адаптацию. Ну, то есть, добавляем еще сверху 50 тысяч рублей на таких профильных специалистов. Итого минимум 90-100 тысяч рублей нам придется оставить в клиниках. Восстанавливаться, в общем-то, не только внутренне, но и внешне. Косметологические клиники не остались в стороне и подготовились. У них тоже есть определенные программы по увлажнению кожи лица после лета. Стоимость одного такого комплекса будет начинаться минимально от 40 тысяч рублей, рассказала исполнительный директор клиники «Браво» Василина Миронова.
1: В данные пакеты мы закладываем интенсивное увлажнение, то есть это биоревитализация. В целом стоимость будет от 7 до 15 тысяч рублей, до 19 тысяч рублей за сеанс. Дальше. Различные гидрогелевые альгинатные маски. Стоимость данной маски будет от 2 до 4-5 тысяч рублей. Также мы уже включаем в сентябре деликатные пилинги. То есть это энзимные пилинги, которые будут мягко отшелушивать, не вызывая раздражения. Стоимость будет варьироваться от 2500 до 5000 рублей за сеанс.
0: Представители медицинской отрасли, с которыми я пообщалась, они говорят, что вот в погоне за якобы выгодными предложениями и вот под соусом заботы о здоровье к осени клиники продают бесполезные анализы и процедуры внутри вот этих комплексных пакетов услуг. И тут, как поделился мой собеседник, главный врач клиники Виталий Снаиль Иртуганов, нужно смотреть на содержание анализов, которые вам назначают. В начале осени, по его словам, необходимо проверить организм на несколько важных веществ и витаминов.
2: Набор как бы того, что нужно делать, нужно определить. Должен все-таки решать врач на приеме после того, как он пообщается, посмотрит пациента, обсудит то, как, почему. Конечно, надо смотреть витамины. В первую очередь витамин там D, да, который популярен и который в нашей северной стране с малым количеством дней солнечных, с малым количеством дней теплых, с отсутствием свежей дикой морской рыбы в силу просто географического положения. Надо смотреть там, допустим, на общий анализ крови, на биохимию, да, железо, ферритин. Нужно смотреть там и витаминный комплекс, допустим, B. Если есть показатели.
0: Помимо клиник, тренд на осеннюю профилактику подхватили и СПА, велнес-центры. Они предлагают парение в хамаме или бане, ароматерапию, премиальный лифтинг. Стоит чуть дешевле реальной медицины, в среднем 20 тысяч рублей за одну программу на человека. Правда, мне кажется, что такое расслабление актуально всегда, а не только осенью. Я думаю, вы с этим согласитесь.
3: В том, как можно подготовить свой организм к осени и что предлагают клиники, разбиралась Лиза Майнгард. В день города в столице введут в эксплуатацию новый стадион команды «Торпедо». Называется стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Само открытие запланировано на конец октября, когда автозаводцы сыграют с волгоградским «Ротором» в матче первой лиги. Это второй по значимости дивизион российского футбольного чемпионата. Решение о реконструкции стадиона «Торпедо» было принято в 2020 году. В июле гендиректор клуба Владимир Леонченко сообщил журналистам, что площадка откроется не раньше осени. И вот, ну, почти болельщики автозаводцев дождались. Корреспондент РБК Денис Давыдов уже успел побывать на территории обновленной арены. И вот что ему удалось узнать.
4: Раздевалки с бассейном, сауной и массажными кабинетами, подземная парковка и, конечно, уникальное поле. Вот для спортсменов новая арена – это настоящая мечта, которую, причем, ждали не один год. Здесь продумано вообще все до мелочей, позаботились, надо сказать, и об удобстве болельщиков. 15 тысяч мест. С любого открывается отличный вид на все игровое поле. Есть фудкорт, 17 VIP-лож и, собственно, музей футбольного клуба. Есть еще также 2 тренировочных поля и оздоровительный комплекс. И надо сказать, что территория стадиона, она органично вписана в историческую застройку и, так скажем, новую городскую среду. Например, с Восточной улицы стадион практически незаметен. А вот на стороне Москвы-реки, где сегодня уже стоят современные жилые комплексы, стадион открывается во всей красе. По словам строителей, работу выполнили, кстати, в кратчайшие сроки.
5: Мы приступили к строительству, когда здесь были забиты только сваи. Конечно, задача вроде бы с одной стороны стояла очень простая. Возьмите да постройте. Но надо было взять на себя ответственность и за 2 строительных сезона довести окончание строительства легендарной арены до того состояния, которое вы сейчас видите.
4: Помимо журналистов, была еще и супруга легендарного нападающего «Торпедо» Лидия Иванова. Сам Валентин Иванов отыграл за клуб, я напомню, 15 сезонов и 12 раз он попадал в список лучших футболистов сезона. Затем много лет он тренировал команду. И вообще первый

0: Первые свидания Валентина и Лидии были именно здесь, возле стадиона. Сегодня вот эти все изменения вокруг стадиона вызывают у нее бурю эмоций.
1: Огромный праздник. Торпедо для меня – это жизнь. Я действительно свидетель. Каким был стадион Торпедо и во что он вырос? У меня первые свидания были вот здесь, вот, когда вообще только забор и практически, что было достопримечательностью, это Дом культуры. Не могу сказать, что он как-то украшался за долгие-долгие десятилетия, что я проживала. Ну и вот подкрашивали, подпудривали, так более-менее он на что-то выглядел. Но народа было всегда полным-полна коробочка. И этот крик, свист праздничный. В общем, все это я здесь слышала, видела.
0: История стадиона началась в конце 50-х годов, когда здесь появилось тренировочное поле для команды завода ЗИЛ. Сначала была только одна трибуна. Но спустя два десятилетия площадку расширили. На этом стадионе были значительные инновации. В 1980-м на стадионе одной из первых в стране появилась система подогрева газона. Сегодня здесь снова самое современное покрытие, которое позволит футболистам играть практически в любую погоду. Кстати, прийти сюда можно будет не только на футбольный матч, арену планируют задействовать вообще круглогодично.
2: О том, чего ждать фанатам черно-белых от нового стадиона, разбирался Денис Давыдов. Напомню, что «Торпедо» основана в 1924 году. Чуть-чуть не уложились к столетию клуба со строительством нового стадиона. Московский клуб трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, 7 раз побеждал в Кубке страны. Ну а среди самых знаменитых футболистов клуба – Эдуард Стрельцов, Виктор Банников, а также Александр Пономарев, Юрий Савичев и Вячеслав Чанов. Помнится, в начале 90-х стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова принимал у себя дома и Манчестер Юнайтед, и Мадридский Реал. Кстати, в обоих случаях выиграл. Правда, там далеко в Еврокубках зайти не удалось, в Кубке УЕФА. Но, тем не менее, история приятная. А какова история у московского «Торпедо» сейчас? Об этом расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Совсем скоро, похоже, московская «Торпедо» сможет принимать своих соперников на родном стадионе, на Автозаводской улице. Действительно, можно не сомневаться, что болельщики очень ждут этого момента. Но пока команда претендует на выход в российскую футбольную премьер-лигу, выступает в первой лиге. Это второй по силе дивизион российского футбола, как ты уже, Олег, сказал. И вот накануне как раз торпедовцы провели гостевой матч против ивановского «Текстильщика». Победили со счетом 4-1. Соперника разгромили. Сбивали Илья Берковский, Дмитрий Цыпченко, Александр Юшин и Алексей Каштанов. Для «Торпедо» это, кстати говоря, 4-я подряд победа в первой лиге. Команда занимает 4-е место на данный момент в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых матчей, но есть очень хороший шанс, я думаю, у черно-белых по итогам этого сезона выйти в премьер-лигу. Лидирует в первой лиге, кстати говоря, Нижний Новгород, набравший 22 очка в 9 матчах.
2: Здесь стоит сказать, что многострадальная судьба у «Торпедо» в последние десятилетия. В прошлом году ведь вышла команда по спортивному принципу в премьер-лигу, но из-за судейского скандала туда допущено не было. И, коль я вспомнил Мадридский Реал, о нем и предлагаю поговорить. Жозе Муриньо неплохо начал сезон, но несколько забуксовал.
4: Все так и есть. Мадридский Реал проиграл Бетису в чемпионате Испании. Это первое поражение Жозе Мауриньо после возвращения в королевский клуб. Бетис уже 5 сезонов подряд не проигрывает Реалу дома. Вот на этот раз севильцы смогли Реал остановить. В первом тайме обе команды организовали много опасных моментов. В основном, конечно, эти моменты были у мадридцев. Эпизоды так и не сумели, ни те, ни другие. Бетис открыл счет ближе к концовке матча на 81-й минуте. Угловой удар Нельсона Диосы потащил вратарь мадридцев Тибо Куртуа. Трой Перот добил мяч в ворота. Кстати говоря, оба футболиста, и Диоса, и Перот, играли не с первых минут. Вышли на поле в середине второго тайма. Получается, что главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини с заменами точно угадал. Реал в концовке имел отличную возможность для того, чтобы сравнять счет. Но Килиан Мбаппе с пенальти пробил неудачно. Голкипер Альваро Валье с ударом справился. 1-0. Сенсационная победа команды из Севильи. Но вот Жозе Мауриньо после игры, несмотря на поражение, хвалил футболистов. Сказал, что не может объяснить причины этого поражения. Реал играл хорошо, заслуживал победу. Но вот в футболе так бывает.
2: Ну, не зазорно проиграть, во-первых, Мануэлю Пеллегрини. Во-вторых, Бетис, кстати, прямо сейчас возглавляет таблицу чемпионата Испании по футболу. Правда, временно. Но твои наблюдения... Реал при Жозе Мауриньо может стать снова командой, которая претендует и на чемпионство в Испании, и на Лигу чемпионов?
4: Ты знаешь, учитывая трансферную кампанию, которую провел Реал, мы знаем, что много десятков миллионов долларов команда потратила на усиление.

0: чемпионов, там и Матвей Сафонов играет. Но оставим это на обзор спорта в 9.50. А сейчас хочется об успехах российских теннисистов поговорить, тем более, что есть и сенсационные тоже победы на US Open.
1: Да, теннисистов и теннисисток, что важно, да, нужно обязательно обсудить. Анна Калинская вот буквально менее часа назад обыграла украинку Елену Свитолину в третьем круге открытого чемпионата США по теннису. Неожиданная победа, можно сказать, у Калинской. Да, потому что Свитолина занимает 9-е место в рейтинге, она была фаворитом этого матча. Первый сет выиграла Калинская 6-3, во втором успех праздновала Свитолина 6-2, ну и решающий сет остался за российской теннисисткой 6-3. Сама Анна после игры заявила, что она в шоке от победы, очень приятный для нее результат, матч получился очень близким, сказала Анна. До последнего очка все постоянно менялось, игра была очень нестабильной, но вот удалось ей одержать победу. Поздравляем российскую теннисистку, ну и Даниил Медведев накануне обыграл француза Артура Риндеркнеша уверенно в трех сетах 6-4, 6-4, 6-4. Вот так как под копирку все три партии вышел в четвертый круг соревнований во вторую неделю US Open. Также мы его с этим результатом поздравляем. Сегодня болеем за Карена Хачанова, который ориентировочно в 21:00 по Москве начнет свой матч против еще одного француза Бенджамена Бонзи. На кону в этом матче также выход в четвертый круг.
0: Но я замечу, что Даниил Медведев ведь ни одного сета еще не проиграл на этом US Open. Неужели с психологией стало все в порядке?
1: Ну, Медведев, мы знаем, такой очень эмоциональный игрок, может ярко стартовать, например, на том или ином турнире, потом резко провалиться, поэтому пока все идет у него хорошо, мы видим, что и психологически, и физически он готов, и тем более мы знаем, что US Open такой любимый, наверное, турнир для Даниила с точки зрения результата, так точно, это вот единственный турнир большого шлема, который он за свою карьеру выигрывал, так что будем следить, пока у Даниила все проходит очень хорошо, с другой стороны, и суперсерьезных соперников высокого уровня у россиянина пока не было.
0: Спасибо. Через 2 часа вновь встретимся со спортивным обозревателем РБК Егором Беловым.
2: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно $6. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD-60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От ZX Spectrum до Commodore. Так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disc Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за $1 миллиард. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут, их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%, а медианная цена дошла до 570 рублей. Но Maxell и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою, тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг, и люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили, за сам артефакт и возможность прикоснуться к истории. Резать лося.
3: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Джоны, амеры. А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что

0: Торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: «Аватар-12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК. РБК Тренды.
5: Один кошелек, несколько банков. У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения с полуночи 5 сентября до полуночи 9 сентября, сообщают украинские СМИ. Официальных подтверждений пока нет. В Минобороны России эту информацию также пока не комментировали. Ранее США настаивали на прекращении взаимных ударов между Россией и Украиной на время приездов американских посланников в Москву и Киев 5-6 сентября. Один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате схода горной породы на юго-востоке КНР, сообщает агентство Синьхуа. Оползень произошел в городском округе Цзиань. Сошедший массив полностью разрушил 8 домов, еще 4 получили незначительные повреждения. Поисковые работы продолжаются. Минтранс России прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. При этом он отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, определения заинтересованности перевозчиков и наличия инфраструктуры. Количество российских туристов, которые посетят Вьетнам,

0: Нам в этом году, скорее всего, составит рекордные 1,5 миллиона человек, сообщил директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев. Он отметил, что такие показатели будут в том числе из-за наличия прямого авиасообщения между странами, а также возможности расплачиваться во Вьетнаме по QR-кодам и картой МИР. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата с января по май была выше 900 тысяч рублей, стало морское пастбищное рыбоводство. Это следует из данных Росстата. Высокие зарплаты также были у управляющих пенсионными фондами. Они получали 827 тысяч рублей. Сотрудники, занятые в компаниях по управлению ценными бумагами, зарабатывали 737 тысяч рублей ежемесячно. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Доброе утро, у микрофона Олег Овчаренко. В этом часе будем подробно разбираться в перспективах предстоящего визита Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, о котором пишут и источники Axios, и говорят источники российского государственного информагентства ТАСС. Ожидается, что сегодня уже Уитков и Кушнер прибудут в Москву, но официальных подтверждений пока этому нет. В общем, подробнее через минуту будем в этом разбираться. Ну а сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа во автомобили. Около 1000 заявок в сутки зафиксировали аналитики компании Сиала в июле-августе. Это исследование, которое подготовлено специально для радио РБК. Подробно разберемся в том, сколько стоит переоборудование авто на газ и действительно ли можно отказаться от бензина в середине часа. Противоречивые данные поступают о том, получили ли вооруженные силы Украины приказ соблюдать режим тишины. Сначала украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября и продлится до 23 часов 59 минут 8 сентября. И о том, что Киев не будет наносить ударов по России, в своем телеграм-канале говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, есть и другие сведения, например, издание «Суспільне» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского, утверждает, что речь идет не о приказах о прекращении боевых действий на линии фронта, а лишь о прекращении авиаударов на время визита специальных представителей Дональда Трампа. То есть о полномасштабном прекращении огня речи здесь все-таки не идет. Ну а ранее США, как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», попросили украинские власти приостановить атаки на Москву и российские энергетические объекты на время визита переговорщиков. И также говорится, что Россию попросили воздержаться от ударов на это время. Здесь официальных сообщений тоже нет. Ожидается, что сегодня спецпосланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прилетят в Москву, а в Киев прилетят уже 6 сентября. О результатах визита, скорее всего, придется судить только по риторике дипломатов. Такое мнение в вечернем эфире радио РБК в программе «Что это значит?» выразил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. С ним беседовали Александр Ляпин и Оксана Крещенюк.
2: Формально мы должны понимать, что Россия в данной системе координат считается американцами все-таки оппонентом. Это зафиксировано и в доктрине национальной безопасности, и во всех доктринальных документах, в том числе писанных при Трампе. Просто Россия — это оппонент, которому проявляют минимальное уважение, с которым хотят разговаривать, потому что Россия — это ядерная держава. И об этом открыто говорил Марко Рубио. Уже неоднократно он говорил в попытках оправдать вот эти маневры Дональда Трампа в отношении России, которые внутри США вызывают критику. И действительно, он просто просуждает как реалист, прагматик. Но тот факт, что Кушнер и Уитков закончат свою челночную дипломатию, вот этот этап в Киеве, просто свидетельствует о том, что Киев все-таки он не столько бы союзник, но просто в системе координат Европы это все-таки союзник, да? То есть США играют на стороне Европы, хотя Трамп пытается дистанцироваться, позиционировать себя нейтральным игроком, но это Трамп. А США же сами по себе, то есть мы должны понимать, что это страна, которая поддерживает Украину. Население США поддерживает большинство, то есть симпатизирует больше Украине, чем России.
3: Как вы оцениваете вообще вот какие-либо договоренности, даже если они будут достигнуты после этого визита, насколько они могут быть прочными без участия Евросоюза в этом процессе, особенно учитывая, что Евросоюз, пожалуй, сейчас, мягко говоря, недоброжелателен, он увеличивает свой военный потенциал. Во всяком случае, об этом много говорят и в Германии, и в Великобритании, и в других странах. Вот это исключение Евросоюза, первое, оно намеренное, и второе, не сыграет ли оно в минус? Потому что, ну, договоримся о чем-то, а потом Евросоюз скажет, слушайте, а нас это не устраивает.
4: Да, еще добавлю, что напряженная
0: нормальные отношения между Россией и Германией сейчас?
2: Ну, Европу исключать — это всегда риск, понимаете? Европа — это как бы участник тоже этого процесса. Но проблема в другом, что Россия как бы не доверяет Европе от слова совсем на официальном уровне. И есть какие-то попытки договориться,

0: признать необходимость диалогу. И это делается всегда нехотя, как будто бы в дежурном формате. И здесь главная проблема, которая может, на мой взгляд, также вернуть нас в ту же точку, с которой мы начинали. В прошлом году тоже такие разговоры были, что без Европы это невозможно, казалось бы. Как только мы говорим, что без Европы невозможно, возникает эскалация, возникает провокация, стирается в ноль доверие в очередной раз, и мы снова переходим на первый уровень.
1: Действительно, как будто по кругу мы ходим.
0: Да, вот по кругу, порочный круг. Поэтому очень важно в том числе осознать, как минимум, что финальное какое-то соглашение без участия всех игроков, его проблематично достигнуть. Хорошо, восстановить доверие вот между Россией и Европой тоже проблематично. Россия не верит, потому что очень много со стороны Европы свело на нет дипломатию.
1: Как вы считаете, по каким признакам можно будет считать, что вот эта поездка Кушнера и Уиткофа приближает нас к урегулированию?
0: Я думаю, по риторике, с одной стороны, американской, с другой стороны, европейской и российской. Нужно внимательно, мне кажется, отслеживать все, что говорится на официальном уровне. И если какие-то там послабления или там смягчения уже последуют, даже намеки.
2: В риторике именно, да. Не в переговорном треке, а именно в риторике.
0: Я думаю, это будет сигналом. Хотя до конца мы не знаем, это все всегда проходит на секретном кулуарном уровне. И, как правило, у нас такая позиция, что дипломатия любит тишину.
3: Ну, а тем временем накануне Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов уверял, что верит в то, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. Программа «Налоговая база» через полминуты.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Повтор программы.
6: В 2026 году число выявленных в России налоговых преступлений резко выросло. По данным МВД, за первое полугодие их стало больше на 17%. Максимальный прирост за последние 12 лет. Можно ли заключить, что бизнес и граждане стали хуже соблюдать налоговое законодательство? Когда налоговое нарушение грозит тюрьмой? И является ли погашение недоимки гарантией неприкосновенности? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
5: Налоговая база.
6: Мой гость сегодня – партнер MEF-Legal Вадим Зарипов. Вадим, здравствуйте, рада вас снова видеть у нас в студии.
7: Здравствуйте, Екатерина.
6: Давайте начнем с таких азов, разберемся, чем налоговое преступление все-таки отличается от налогового правонарушения.
7: Очень важно развести эти понятия. Есть три вида неправомерных действий. Это злоупотребление, правонарушение и преступление. Злоупотребление – это когда закон формально не нарушается, но смысл его все-таки обходится ловкими движениями. Правонарушение – это когда законодательные ограничения и требования не выполняются, нарушаются, и это причиняет вред обществу, а преступление отличается общественной опасностью. Именно вот этот критерий отличает преступление от правонарушений. Если мы говорим о налоговых преступлениях, то общественная опасность заключается не просто в неуплате налогов, а в том, что налогоплательщик обманывает налоговые органы и тем самым препятствует надлежащему налоговому контролю.
6: А вот уклонение от уплаты налогов – это обязательно налоговое преступление?
7: Да, это термин уголовно-правовой, он предусмотрен Уголовным кодексом, он подразумевает как раз действия, вводящие в заблуждение, действия обманного характера, которые в том числе приводят к неуплате налогов и сложностям с контролем.
6: Я так понимаю, за это у нас в Уголовном кодексе отвечают 198 и 199 статьи.
7: Да, есть такие статьи. 198 предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов с граждан. 199 за уклонение от уплаты налогов с организацией. И также есть еще статья 199.2. Она предусматривает ответственность за сокрытие имущества от взыскания. То есть, когда налоговая нашла недоимку и нужно ее взыскать, а налогоплательщик пытается как-то скрыть, увести свои активы, свое имущество.
6: А все-таки, вот если подробнее про уклонение поговорить, я так понимаю, что можно сказать, что это такая основная налоговая статья именно в контексте уголовной ответственности.
7: Да, это наиболее распространенный вид налогопреступления. Преступление профильное, и он заключается главным образом в чем? В том, что, допустим, скрывается выручка, то есть не отражается в учете, скрывается зарплата выплаченная, не отражается, опять же, в учете. То, что
6: зарплата называют... в конверте.
7: Зарплата в конвертах, да. Либо, допустим, отражаются затраты, которых не было.
6: Мне кажется, что с уклонением более-менее понятно, но тренд последних лет, может быть, вы меня поправите, это не так, но когда к налоговым нарушениям и преступлениям применяются неналоговые статьи, например, статья 159 «Мошенничество», насколько это распространено сейчас, и в чем все-таки принципиальная разница теперь вот между уклоном

0: уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.
1: Действительно, 159-я вездесущая статья, она применяется и в налоговой сфере, и ее можно, наверное, тоже условно отнести к налоговым, потому что в некоторых случаях действительно можно говорить о налоговых преступлениях. Но отличие от уклонения от уплат налогов в том, что когда мы говорим об уклонении, деньги в бюджет не поступают. А когда же мы говорим о применении 159-й, это в случаях, когда деньги ушли из бюджета под видом, допустим, возмещения НДС или возврата налогов как излишне уплаченных. Вот в этих случаях, если это произошло в результате обманных действий, тогда появляется статья 159 и следователь.
0: То есть получается, давайте на конкретном примере. Бумажный НДС — это уклонение от налогов?
1: Бумажный НДС — это, как правило, уклонение от налогов, если НДС не доплачивается. Но если с помощью бумажного НДС были сформированы вычеты, которые позволили возместить НДС из бюджета, а такая ситуация может возникнуть в конкретных налоговых периодах,
0: то это уже мошенничество.
1: То это уже, да, статья 159 более жесткая, чем 199.
0: А вот давайте обозначим, насколько более жесткая ответственность наступает по статье 159 в сравнении вот с 198 и 199.
1: Статьи 198 и 199, их называют предпринимательскими, потому что подразумевается, что предприниматели ведут нормальную, социально полезную деятельность, получают доходы, но при этом не уплачивают налоги обманным путем. И для того, чтобы не разорить бизнес, сохранить, как говорится, кормовую базу, предусмотрен ряд гарантий для предпринимателей. Ну, во-первых, это довольно серьезные суммы размера крупного и особо крупного уклонения. Это запрет на помещение в СИЗО. Это специальный порядок возбуждения уголовных дел только по итогам проверок, а не по, допустим, сведениям от конкурентов или из СМИ, или от оперативников. И четвертое, наверное, такое значимое отличие — это то, что если ущерб бюджету возмещен полностью, то тогда дело прекращается, а если это произошло сразу, пока еще нет дела, то и не возбуждается уголовное дело. И санкции, конечно, намного мягче. Категория преступления тоже средняя, не тяжкое преступление. И это все, в общем-то, сказывается на режиме расследования.
0: То есть принцип такой, что государство все-таки старается не убивать корову, которая дает молоко, и как-то поделикатнее обращаться с предпринимателями, которые проходят по предпринимательским статьям.
1: Да, но 159-я все-таки тоже, она порой применяется и к обычно нормальным предпринимателям, которые могли ошибиться, либо к гражданам. И в этом смысле, наверное, нужно кое-что поправить в этой статье, может быть, какой-то специальный состав для возмещения НДС предусмотреть. Потому что возникают ситуации, вот очень показательная история, которая произошла в свое время с военнослужащими.
0: Да, расскажите поподробнее.
1: Эта история даже дошла до Конституционного суда, потому что военнослужащим положены государственные субсидии на приобретение жилья, и во многих случаях они, по всей видимости, приобретали жилье частично за счет государственной помощи и частично за счет своих средств. А налоговый кодекс говорит о том, что когда налогоплательщик в декларации заявляет вычеты при приобретении квартиры, допустим, то он не должен в состав этих вычетов включать те суммы, которые были оплачены за счет государства или работодателя или иных третьих лиц, только те, что оплачены за свой счет. Об этом военнослужащие, судя по всему, не знали, ну, потому что это происходило по всей стране. Но самое интересное, что об этом не знали налоговые инспектора, потому что военнослужащие подали декларации по НДФЛ. Инспектора эти декларации проверили. Тут предусмотрен специальный разрешительный порядок, то есть инспектора должны проверить и поставить штампик, что называется. Вычет разрешаю. Такие штампики были поставлены, люди получили вычеты, и, соответственно, часть денег им вернулась, того НДФЛ, который они ранее уплатили. И потом в какой-то момент налоговая служба опомнилась, разослала какие-то директивы, что нужно пересмотреть эту ситуацию. Наверное, люди не были этому рады, но деньги вернули, и, казалось бы, на этом история должна была закончиться, но тут появились военные следователи, которые возбудили уголовные дела по 159 статье. Якобы вот эти люди обманным путем получили деньги из бюджета, то есть они мошенники.
0: Так налоговая же дала на это согласие, фактически выступив соучастником.
1: Более того, налоговая — это специализированный орган, который должен знать законодательство, в отличие от военнослужащих, которые должны знать военное дело, а не налоговое законодательство. В декларации никак не разведены эти суммы, там нет специальных полей. Это за свой счет, а это за чужой. И что получилось дальше? Военные прокуроры поддержали обвинения в судах, суды Грузии также проштамповали, можно сказать, такой подход. И единственный суд в нашей стране, это Конституционный суд, который сказал, подождите, давайте разберемся. Люди ошибались, люди заблуждались, люди не знали. Да, действительно, деньги из бюджета ушли, но здесь нет умысла. Наверное, максимум, о чем можно говорить, это неосторожность. Но налогов преступлений по неосторожности не бывает. Это всегда только умысел. Поэтому вот эта история очень показательна.

0: показательно, и она говорит о том, что, конечно, нужно дорабатывать все-таки законодательство, и в том числе при применении 159-й статьи УК.
1: Но здесь главное в любом расследовании, как говорится, не выйти на самих себя, даже если это расследование налоговых преступлений. Хорошо, хочу еще с вами обсудить тренд последнего времени очередной, связанный с тем, что рука об руку с налоговыми статьями идут статья 174.1 Уголовного кодекса, это легализация доходов, полученных преступных путем, и статья 187, неправомерный оборот платежей. Скажите, Вадим, вот как так получается, что за налоговые преступления людям вменяют статьи, которые, как я понимаю, раньше вменялись террористам, наркоторговцам и настоящим преступникам?
0: Я, наверное, скажу свое личное мнение, вот как адвокат. На мой взгляд, здесь нет оснований для применения этих статей. Мы знаем случаи, мы знаем примеры в делах тех же блогеров, когда действительно наряду с налоговыми составами применялись и применяются эти статьи. Но если говорить, допустим, о статье 174 прим. Легализация, то, конечно же, мы должны все-таки признать, что люди-то получали доходы законные, а ведь она предусматривает ответственность за отмывание незаконно полученных доходов. То есть доходы были получены. Да, с этих доходов не были уплачены налоги, но это уже другое. Это не означает, что эти доходы становятся незаконными, потому что с них налоги не уплачены. И все-таки статьи предусматривают ответственность именно за попытку как бы обеления, да, придания видимости законности. И опять же, уклонение от уплаты налогов этого не означает. Поэтому оснований нет, так же, как нет и оснований для применения ответственности по 187 статье за незаконный оборот платежных средств. Но, наверное, этот процесс неизбежный в чем-то. Каждый действие рождает противодействие. Дело в том, что в 23-м году довольно серьезно были статьи об ответственности за налоговые преступления либерализованы. Во-первых, снижены сроки давности по статье 199, вот как раз самой распространенной с 10 лет до 6. Это преступление переведено из категории тяжких в среднее. И это, на взгляд следователей, видимо, привело к тому, что в их руках инструмент уже не столь увесистый, да, можно так, наверное, сказать. И отсюда и желание пристегнуть дополнительные статьи, чтобы клиент, как говорится, не соскочил, чтобы можно было эффективно расследовать.
1: Хорошо. А давайте вернемся к цифрам, с которых мы начали. В первом полугодии выросло число налоговых преступлений, выявленных нашими следственными органами, на 17%. Это сигнал, что преступлений стало больше или что компетентные органы все-таки стали лучше находить нарушителей?
0: Может быть, преступлений стало больше, но вот эта статистика, она как свет звезды, она все-таки говорит о том, что было ранее, потому что с учетом того, что ответственность за налоговое преступление возможна только по итогам проверок, то есть уголовные дела могут появиться только после того, как завершена налоговая проверка, мы понимаем, что речь идет о ситуациях 22-го, 23-го, 24-го годов, за которые прошли проверки выездные, допустим, в 25-м году, и по результатам этих выездных проверок в 26-м году были возбуждены уголовные дела. То есть сейчас мы понимаем картину, как она складывалась вот в те 22-й, 23-й, 24-й годы. Это не исключает того, что в 26-м году в связи с повышением налоговой нагрузки скрытое сопротивление, в том числе и через уклонение от уплат налогов, увеличилось. И, скорее всего, так и происходит, потому что практически любое повышение налоговой нагрузки, тем более резкое, как это было, к сожалению, с 26-го года, оно приводит к реакции защитной, оно приводит к тому, что предприниматели стараются сэкономить на налогах, потому что для них это один из видов издержек, таких же, как расходы на сырье и работников и так далее. И способы каждый выбирает свои. Порой и такие вот недопустимые, конечно.
1: Принято. А давайте послушаем другую точку зрения. Вот что о причинах роста числа выявляемых налоговых преступлений говорит старший юрист адвокатского бюро Юрлов и партнеры Сергей Житков.
2: Передача налоговой инспекции материалов в полицию – это не право инспекции, а ее обязанность. Рост данного показателя может говорить лишь о том, что у все большего числа предпринимателей к моменту окончания налоговой проверки банально нет денег на погашение налоговой задолженности, несмотря на наличие реальной опасности привлечения к уголовной ответственности по статье 199 Уголовного кодекса. Напомню, что уголовная ответственность наступает при уклонении от уплаты налога в крупном размере, то есть на сумму более 18 750 000 рублей. Большинство предпринимателей все же находят денежные средства и гасят недоимку перед бюджетом хотя бы до названного мной значения крупного размера, чтобы избежать уголовной ответственности.
1: Вадим, как вам кажется, что отсутствие денег действительно может приводить к более частому возбуждению уголовных дел?
0: Да, действительно, ведь как раз поскольку статьи налоговые составы Уголовного кодекса конституция предусматривает возможность освободиться от ответственности. Если налогоплательщик в установленный срок, а это 75 рабочих дней после того, как решение налогового органа вступило в силу, если он заплатит полностью недоимку, пеню и штраф,

0: уголовное дело не возбуждается. И в 2023 году в Уголовно-процессуальный кодекс по предложению президента были внесены поправки, которые исключают возбуждение уголовных дел, гарантируя, что уголовного дела в этом случае не появится. Поэтому, да, наверное, можно предположить, что если люди не смогли расплатиться, то вот может появиться уголовное дело.
1: Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности, короткие ответы. Может ли уголовное дело за налоговое преступление появиться по доносу конкурента?
0: Наверное, в целом нет, но теоретически или в отдельных случаях, если этот донос будет сделан грамотно, то есть не следователю, а в налоговые органы, которые при этом согласятся, что основания есть для проведения выездной проверки, проведут эту проверку, найдут суммы довольно внушительные, которые составляют крупный или особо крупный размер уклонения, то тогда может появиться и уголовное дело.
1: Можно ли попасть под уголовную статью, если недоимка небольшая, несколько сотен тысяч рублей?
0: Нет, по крайней мере, 198, 199, там более серьезные пороги, а вот для части 4, 159, эти пороги невысоки, и это всего лишь миллион, поэтому нужно быть, конечно, осторожнее.
1: Если долг погашен, дело не возбудят?
0: Если долг полностью погашен и полностью возмещен ущерб бюджетной системе, то есть недоимка, пеня, штраф в полном размере, то тогда возбуждение дела исключено.
1: Дробление – это всегда путь к уголовному делу?
0: На мой взгляд, все-таки даже если это дробление искусственное, то есть такое для видимости, все-таки это не преступление, потому что, во-первых, все доходы отражаются, налоговые органы их видят и прекрасно видят дробление, как сказал на Питерском экономическом форуме президент, в общем-то, это не секрет Полишинеля, и обмануть налоговые органы, дробясь, ну, это, я бы сказал, просто такой наивный обман, это самообман скорее, поэтому здесь нет общественной опасности, вот этого как раз критически важного, определяющего критерия. И по ряду причин, на мой взгляд, все-таки это не преступление.
1: И финальное. Оказавшись перед следователем, что вы ему скажете?
0: Как адвокат, я бы вспомнил, наверное, слова Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых», что лучше отпустить 10 виновных, чем наказать одного невинного.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером MF Legal Вадимом Зариповым сегодня мы разбирали, где проходят границы между налоговым нарушением и преступлением, в чем разница между уклонением от налогов и мошенничеством, и почему налоговые преступления проходят по неналоговым статьям. До встречи через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег. Халвин.

0: Так называют сокращение награды за добычу биткоина в 2 раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
3: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
7: А ваш взгляд, получается, молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
8: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидна и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
4: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

8:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по комбинату металлургической промышленности в Днепропетровской области, а также по логистическим центрам с военным имуществом в Одесской, Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Администрация США в украинском урегулировании должна учитывать не только первопричины конфликта, но и ситуацию на земле, которая постоянно меняется. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, сейчас главный вопрос, насколько Штаты готовы вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса. Сегодня в Москву должны прибыть спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Они представят предложение о прекращении конфликта. Увольнения из Пентагона могут повлечь новые кадровые перестановки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, ведомство уже ищет замену замминистра Стиву Файнбергу. При этом Белый дом и Пентагон информацию о новых кадровых перестановках отрицают. В течение нескольких недель военные ведомства США покинули сразу несколько высокопоставленных чиновников, в частности, министр армии Дэн Дрискол. В Китае проводится расследование против вице-президента китайской государственной строительно-инженерной компании Чэнь Юна. Его подозревают в нарушениях дисциплины и закона, сообщает агентство Синьхуа. Разбирательство и расследование проводит Центральная комиссия по дисциплинарной инспекции и Национальная надзорная комиссия. Российский препарат против оспы получил госрегистрацию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. Его разрабатывали научный центр «Вектор» и Новосибирский институт.

0: органической химии. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Восемь часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Одно из последствий топливного кризиса в России. Сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобиле. В июле и августе аналитики компании «Сиала» зафиксировали около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование. Исследования подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60%, а в некоторых случаях и в 90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17 часов, а в некоторых регионах очередь мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина? И какие риски возникают? В этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар или машину на дизтопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков «Сиала», действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В «Сиале» ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро нарастить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства «Сиала» Сергей Селин.
3: Все резко озаботились, но реализовать это одномоментно нет возможности. Фактически рост переоборудования, в первую очередь, там, легкового автомобиля на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили из Италии. Два производителя, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
2: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан — это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ, не газели, а просто там, допустим, Kia или Skoda. Почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан — это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт. Автобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя и даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится, отмечает технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
4: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1,5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить заправить автомобиль газом, вместо 600 километров можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Многие забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
2: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют.

0: стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты за 70 и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
1: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильны. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин, и мы эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей, если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
0: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похожая ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
2: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Инвестиции в российскую экономику могут вернуться к росту уже в 2027 году. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью РБК на полях Восточного экономического форума рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. К фрагменту этого интервью перейдем примерно через минуту. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Центр событий.
4: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
2: 8:40 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Новость последних минут. В Минобороны сообщили, что в течение ночи силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника. Это относительно небольшое значение по сравнению с предыдущими днями, когда фиксировалось уничтожение сотен украинских беспилотников. Повторюсь, всего за эту ночь только 53, сообщает Минобороны. И это сообщение поступает на фоне данных, пока официально не подтвержденных, о том, что вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. По крайней мере, украинские СМИ со ссылкой на источники об этом говорили. Говорили они о трехдневном прекращении огня, начиная с полуночи 5 сентября, то есть сегодняшнего дня. Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что со стороны Киева не будет воздушных ударов по России. В свою очередь, Нью-Йорк Таймс утверждает, что Россию тоже попросили воздержаться от ударов на время визита переговорщиков с Дональда Трампа, Синуиткова и Джарда Кушнера в Москву и Киев. Но эта информация официально не подтверждалась. К этой теме еще будем возвращаться в нашем эфире. Но сейчас, как и было обещано, эксклюзивное интервью РБК главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которое он дал на полях Восточного экономического форума. В частности, он сказал, что инвестиции в российскую экономику могут вернуться к росту уже в следующем году.
4: РБК. Коллекция.
2: По словам Решетникова, сейчас инвестиционная активность сдерживается

0: высокими ставками и необходимостью направлять дополнительные бюджетные ресурсы на задачи безопасности. При этом общий объем инвестиций в экономике остается высоким. С министром поговорила Алевтина Пинкальская.
1: Президент на последнем заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам поручил запустить новый инвестиционный цикл в России. Но с учетом ограниченности ресурсов и бизнеса, и государства, за счет чего, на ваш взгляд, можно запустить новый цикл?
2: Мы к сегодняшнему моменту, скажем, к 2025 году, достигли достаточно высоких, я бы даже сказал, с точки зрения пропорции экономики, это, наверное, пока наивысшая точка, с точки зрения инвестиционной активности. Например, если взять тот же показатель объема инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП, то мы превысили план в 23%. У нас такого уровня никогда не было. За 25 к 2000 году мы выросли на, по-моему, 35%. Ну, в общем, в сопоставимых ценах мы действительно очень-очень сильно нарастили и абсолютный объем инвестиций. И мы понимаем, что 25-26 год у нас сейчас на водах очень крупные проекты, которые были большими потребителями ресурсов. И важно, что мы это все еще сделали в условиях изменения, по сути, модели финансирования инвестиций. Потому что ведь до 22 года, как правило, все наши крупные инвестиционные проекты предполагали, что мы где-то фондируемся на Западе или нам там с большой отсрочкой поставляют оборудование, ну так или иначе, в общем, кредитовались. И по большому счету развитие нашей экономики инвестиционной, оно финансировалось за счет западной финансовой системы. Понятно, что в 2022 году эта модель сломалась, нам потребовались свои источники. Нашей компании большой объем средств вернули, и мы сократили внешний долг. Но, соответственно, это все потребовало перестройки нашей финансовой системы, поэтому такой стремительный рост монетизации нашей экономики, то по отношению денежной массы к ВВП мы существенно выросли. На 15, наверное, процентных пунктов мы добавили. То есть это очень большие темпы. По следующему году мы ожидаем порядка 61-62% денежной массы к ВВП. Это уже параметры среднеразвитой страны. Лет 10-15 назад мы могли только мечтать об этом. А сейчас и рост продолжается. То есть тенденция год за годом идет. Это говорит о том, что наши финансовые возможности внутри страны в общем и целом существенно выросли и позволили нарастить вот эту вот финансовую базу и так финансировать инвестиций. Но понятно, что в текущих условиях, да, там и высокие процентные ставки, и главным образом это необходимость привлечения дополнительных средств в бюджетную систему, реализация задач безопасности, все это требует отвлечения определенной концентрации ресурсов. Мы планируем, что сейчас формируем прогноз, пока ощущение, что наши инвестиции вернутся к росту где-то с 28 года, даже 27 год, мы скромны в ожиданиях. Но при этом тоже надо понимать, что опять мы говорим о темпах роста. У нас высокий уровень, общий объем инвестиций остается очень высокий в экономике. Поэтому мы точно можем развиваться и расти при этом уровне инвестиций. Вот вопрос, наверное, как эффективно мы используем созданные фонды, насколько у нас все это эффективно загружается, насколько это все производительно используется. Это во-первых. А во-вторых, сама по себе вот этот термин производительность, производительное использование, оно, как правило, тоже требует инвестиций, но гораздо меньших, как правило, таких управленческих, организационных. Ну, тоже распространение платформенной экономики, которая приводит к тому, что все фонды в экономике начинают работать эффективнее, я бы даже сказал, все ресурсы, потому что трудовые тоже ресурсы начинают работать эффективнее за счет совместного использования, за счет того, что идет большая загрузка. И платформенная экономика, искусственный интеллект, сюда же производительность труда, это вот все вещи одного порядка, которые как раз занимаются изменением структуры экономики и в том числе и структуры инвестиций. В том числе все это требует, конечно, гораздо более умной регуляторики, потому что в ряде случаев, ну вот мы там детально разбираем электроэнергетику, у нас большой перед экономикой стоит вызов, в ближайшие годы рост тариф и так далее. Со всем этим можно и нужно работать, и мы можем существенно за счет более умной регуляторики повысить эффективность использования. Поэтому, если говорить вот об инвестициях, то первое, значит, ну, определенная инвестиционная пауза, естественно, но она не препятствует текущему и дальнейшему росту потенциалу. Второй момент, при грамотной регуляторике мы можем точно расти быстрее. И третий момент, у нас точно есть ресурсы для инвестиций. Важный момент, потому что тот отток капитала, который был 3-4 года, когда мы закрывали внешние займы, нам закрыт внешний рынок, мы за счет внутренних ресурсов и так далее. В общем и целом закончился.
0: И также Максим Решетников заявил, что российская экономика по итогам этого года может показать результаты чуть лучше весеннего прогноза Минэкономразвития. Улучшения в министерстве ожидают как по экономической динамике, так и по инфляции. Другим темам недели. На этой неделе россияне получили возможность стать квалифицированными инвесторами, но для этого придется сдать специальный экзамен.
3: РБК Коллекция.
0: Ранее для получения статуса квал-инвестора были необходимы международные документы в сфере инвестиционного консультирования, финансового анализа, управления активами и рисками. Теперь же, по указанию Банка России, достаточно иметь сертификат квалификации.

0: ФИН, Национальной финансовой ассоциации, ну или инвестиционный сертификат Московской биржи. Основной упор в новом экзамене сделан на знание финансового рынка и ценных бумаг. Инвестору нужно разбираться в акциях и облигациях, понимать риски и владеть основами финансовой математики. Об этом рассказал нам и вместе с Марией Пичугиной создатель экзамена, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
1: Во-первых, я должен сказать, что экзамен на КВЛИФИН у нас проводится по той же технологии, по которой проводится экзамен на сертификат финансового аналитика, который мы принимаем уже третий год. Это аналог как раз международного сертификата CFA. Так вот, он тоже, кстати, дает статус квалифицированного инвестора. Вот технология вся та же, у нас все работает. У меня лично ссылки как бы были еще на прошлой неделе. Я проверял и пробную версию, и боевую версию. Так что, если вы хотите зарегистрироваться и готовиться к экзамену, то вы можете это сделать прямо сейчас на сайте НФА.
2: А что будет входить в тест? Если не конкретные вопросы, то хотя бы вот блоки, темы.
1: В основном в принципе, на знание финансового рынка, продуктов. То есть у нас есть продукты, вы должны знать продукты различного типа. Это и акции, и облигации, и различные вопросы, связанные с их функционированием, погашением, расчетом процента полученного дохода и так далее, рисками, финансовая математика. Вот, в принципе, все то, что как бы требуется инвестору для оценки вложений, как бы вот 6 блоков там будет. У нас на сайте все эти блоки четко описаны. Более того, каждый блок имеет свои проценты. Ну, например, знание ценных бумаг, рынка ценных бумаг больше процентов, соответственно, финансовая математика меньше процентов. То есть здесь упор сделан именно на знание, то, куда человек стремится сейчас попасть, а именно на финансовый рынок, на рынок ценных бумаг.
0: Зампред Банка России Михаил Мамута ранее отмечал, что новый экзамен позволит подтвердить квалификацию за счет знаний, а не только благодаря крупной сумме активов или высокому доходу. Самым несчастным поколением оказались миллениалы. Согласно исследованиям социологов, именно тем, кто родился в 80-е, испытать счастье оказалось сложнее всего. И более того, вместо реального счастья они испытывают чаще всего синтетическое. То есть им с самого детства приходилось мириться с меньшим, чем они хотели бы. Касалось это и игрушек, и путешествий, и других ограничений. Ну а повлияло ли синтетическое счастье на бизнес миллениалов, узнала Яна Летунская.
3: Миллениалы довольно долго не могли разобраться в себе. Взросление их приходилось на момент, когда, во-первых, старшее поколение, тут во всем виноваты родители, как обычно у психологов это бывает, вот теперь у социологов, видимо, тоже. Вот эти родители не могли дать им всего, ну и еще и при этом сами они жили в не лучшее время для экономики Советского Союза тогда еще. И поэтому, в общем-то, учили мириться с чем-то не самым, возможно, желанным, но и так хорошо, якобы. И вот вырастая, эти миллениалы сейчас не могут оценить то, что находится рядом с ними. Все признали, мои собеседники, что сейчас зумерам, так называемым, то есть тем, кто помладше, вот в этой среде бесконечных разговоров с психологами гораздо проще понять, что им надо вообще и на что они опираются. А вот миллениалы в детстве довольствовались действительно малым, но, возможно, поэтому им счастья и легче было достичь. Так рассуждает владелец компании Jet Hunter Алексей Мордвинцев.
4: Да, мне кажется, нам даже проще счастья достичь. У нас в детстве... Что ты, вон жвачку Турбо купил себе, стикер попался классный, все, ты счастлив. Фишки поиграл, выиграл, счастлив. В компьютерную игру поиграл, счастлив. А сейчас так много всего, что, мне кажется, сложнее людям стать счастливыми. Компьютерные игры детей не радуют, какие-нибудь там игрушки в детстве не радуют, потому что их очень много, а у тебя было там 3. Не знаю, 4-я появилась, блин, офигеть. Еще полгода будешь радоваться. Зумеры как будто бы ищут счастье внутри себя. Задумываются о том, а что я чувствую, а что я должен сделать, чтобы я чувствовал себя лучше. Нас как-то не учили этому задаваться. Вообще никогда не парился никто. Что ты чувствуешь? Тебя всегда спрашивают, ты там поел, попил, уроки сделал, доволен, все, свободен. Чувствуешь ты там что-то, не чувствуешь, вообще никого не интересовало.
5: Ян, я отчасти согласен с Алексеем Мордвинцевым. С другой стороны, мне кажется, странным эти выводы. Мы же знаем, что по многим исследованиям зумеры как раз самое депрессивное поколение.
3: А я тебе сразу отвечу. Депрессивное – это диагноз. То есть это самое задиагностированное поколение, скорее. Опять
5: то есть миллениалов плохо проверили.
3: Миллениалы, как вот говорят и опрошенные мной, и собеседники, сами миллениалы, они просто не умеют или не хотят пока задумываться об этом и каким-то образом исправлять, возможно, ситуацию тоже и не хотят. То есть отрицают лекарства. лекарства, отрицают врачей, в частности. Соцсети, те, которые сейчас тоже ставят в укор зумерам, что они там проводят слишком много времени. Зумеры умеют сейчас отличать наигранное счастье в социальных сетях от реального, в то время как миллениалы взрослели именно когда эпоха красивых фотографий была еще только в самом расцвете. Это, возможно, тоже помешало видеть счастье, так считается основатель и гендиректор Estilab Rus Ирина Амосова.
6: Мы же выросли еще на соцсетях, в том числе, где пока

0: тому, что возможности есть всегда и в любое время. Нужно просто постараться их найти. На самом деле и сегодняшний вот этот перелом, это помимо большого кризиса, еще и окно возможностей, которым нужно воспользоваться и главное их увидеть. Ну а кроме всего прочего, я считаю, что человек будет счастлив тогда, когда он сможет ответить себе на самые главные вопросы. Прежде всего, кто он, откуда и куда идет.
1: Ну, хочется добавить еще, в чем сила. Вот такое понимание себя для кого-то и является секретом счастья и даже его рецептом. Но так или иначе, счастливы или нет, но те миллениалы, с которыми я говорила, в итоге смогли построить свой успешный бизнес и отмечали, что эти качества, а именно борьба за большее, попытка чего-то достичь, помогали им в их деле. Это тоже очень полезное, а главное, приносящее деньги качество.
2: О том, как найти счастье, если ты миллениал, рассказала Яна Ритунская. Вы слушаете Радио РБК.
3: Автоньюз. У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450 и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
4: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
5: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Делать деньги – самая большая ошибка в жизни. Делать нужно то, к чему чувствуешь склонность и талант. И если преуспеешь в этом, деньги будут. Грир Гарсон.
7: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16.10 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц. что читает телеведущая,

0: доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
1: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разной аудитории.
2: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно, в чем угодно.
3: Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды. А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
4: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ над Россией, отчитались Минобороны. Дроны перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Латвия и Литва рассматривают возможность прекращения транспортировки российского зерна через свои порты, сообщает Рейтер. По информации агентства, правительство Латвии в предстоящий вторник проведет заседание, на котором обсудит возможность полного запрета на экспорт. Пожар произошел в отеле в Стамбуле. Пострадали более 10 человек, сообщили в муниципалитете района Бакыркёй. Предварительно россиян среди них нет, на месте работают пожарные. Один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате схода горной породы на юго-востоке КНР, сообщило агентство Синьхуа. Оползень произошел в городском округе Цзиане. Сошедший массив полностью разрушил 8 домов. Еще 4 получили незначительные повреждения. Поисковые работы продолжаются. Минтранс России прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. При этом он отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, определения заинтересованности перевозчиков и наличия необходимой инфраструктуры. Самыми востребованными легковыми автомобилями на российском рынке этим летом стали «Лада Гранта», «Хавейл Джулион» и «Теннет Т7», сообщили РИА Новости со ссылкой на «Авито Авто». При этом сильнее рынка в целом выросла популярность электрокаров и гибридов. Их доля в общем объеме объявлений с новыми авто выросла в 1,5 раза, до 4,5%. Самыми популярными моделями стали «Эволюта» и «Space», «Джили», «EX5 гибрид» и «Воя Фри». Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банках.

0: Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Повтор программы. Soft Skills.
2: Публичные выступления помогают сформировать личный бренд, увеличить доход и вообще способствуют карьере. Однако меньше половины россиян выступают или хотя бы теоретически готовы выступать перед аудиторией. Меня зовут Игорь Тростников, это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, как справляться с волнением и готовиться к публичным выступлениям. В студии РБК телеведущая, доцент Высшей школы экономики, эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь.
2: Помните свое самое неудачное публичное выступление?
3: Да, мне кажется, такое невозможно забыть.
2: Как это было?
3: Это очень яркое воспоминание. Важно, что к тому моменту, как со мной произошла эта история, я уже порядка 10 лет работала в коммуникациях и лет 6 работала в кадре профессиональной телеведущей. Но тогда я решила начать обучать публичным выступлениям других людей. Я вела корпоративное обучение, это было онлайн. Там было... небольшая группа, 4-5 человек, и один из этих людей в середине занятия у меня уснул. Честно говоря, я до сих пор помню, из какого просто тысячи мельчайших осколков я потом собирала обратно свою уверенность в себе и вообще ощущение, что я на что-то способна.
2: Что это за ощущение такое?
3: Ну, это было отвратительно. Я прям помню, как я сижу, и вот я прям провалилась в какую-то пропасть, и я себе говорю, нет, ну, мы всем говорим, что ошибки возможны, надо просто собраться, понять, почему это произошло, и двигаться дальше. Я поняла, почему это произошло. На самом деле, вывод такой. Даже если ты классный эксперт, даже если ты говоришь людям вообще адекватные, соответствующие действительности вещи, но они слышат их не первый раз, для них это что-то на уровне «ну да, я знаю, банально, не удивил», вот тогда твой гость, твой слушатель может и уснуть.
2: Я думаю, что основной фактор, который сдерживает людей перед публичными выступлениями, это все-таки вот страхи этих публичных выступлений и волнение, с которым не все умеют справляться, далеко не все умеют справляться. Как с этим работать?
3: Это действительно один из самых распространенных вопросов, при этом не могу не сказать то, что с этой же тревогой и страхом выступлений встречаются даже уже суперкрутые, супер там экспертные, статусные люди, но вот прям если по полочкам. Я должна сказать первый ответ, он супер банальный, супер скучный и занудный, но, тем не менее, очень помогает качественная подготовка. Когда вот вы прямо уверены в своем контенте, и вообще, если есть какое-то лишнее время перед выступлением, лучше потратить его не на то, чтобы дальше нервничать, а поискать дополнительную фактуру. Заодно отвлечетесь. Это номер один. Вторая история, тоже важная. Вот тут ценно сформулировать для себя задачу не вообще успокоиться, а привести свое состояние к контролируемому уровню тревоги. Я когда работала на телевидении, мне мой режиссер говорил: «Настя, если перед фразой «мотор» у тебя перестает течь пот по спине, и ты спокойна, тебе надо уйти из профессии». Вот эта тревога — это на самом деле главная основа и платформа нашей харизмы. Поэтому наша задача ее опустить до контролируемого уровня.
2: Вопрос, как опустить?
3: Очень логичный вопрос. Первое, что мы можем сделать, это работать с собой на уровне физики и дыхания тела. Это номер один. Номер два – это определенные такие самонастройки. Но начнем с тела. Для того, чтобы себя стабилизировать, надо понять, что тревога и страх живут у нас в определенных точках. Вот и вы сейчас запомните эти точки, и потом обратите внимание, что в них-то этот страх и живет.
2: Ну, я попробую обязательно, конечно.
3: Во-первых, это ладони, это в целом руки, это плечи, шея, наше поверхностное дыхание, челюсть и самое, наверное, редко обсуждаемое, но очень сильно выдающее людей – это глаза и лоб. Мы перестаем моргать. Прям обратите внимание на спикера, который кажется вам зажатым. Он перестанет моргать, и лоб его превратится в некоторую такую мимическую маску. Хотя в жизни обычно человек довольно-таки живой. Поэтому, чтобы долго не разгоняться на там хорошие разминки, которые делают спикеры, телеведущие, радиоведущие, актеры, вот прямо разомните себе ладошки, как маленькие детки. Потрясите плечами вверх-вниз. Почему вот потрясите плечами? Прямо во время выступления подумайте, а что с моими плечами? Может быть, они задраны. Вот прям их надо опустить. Задайте себе вопрос. Я сейчас моргаю. Что с моим лбом? История про дыхание, конечно, тоже очень важная. Я не буду рассказывать про дыхание квадратом. Это все уже давно знают. Но что такое правильное речевое дыхание?

0: Это то, что называется диафрагмальное дыхание. Как понять, что мы дышим именно так? Если вы нас сейчас слушаете, и у вас есть такая возможность, мы делаем полный выдох, потом еще как бы дополнительно немножечко выталкиваем остатки кислорода, и потом просто сделайте произвольный вдох. У вас живот выйдет вперед, ребрышки расширятся, а плечи не пойдут вверх.
1: Ну, это мы сейчас куда-то уже в технику речи уходим. Давайте
0: это важно.
1: Согласен, но давайте вернемся к волнению.
0: Так вы, когда начинаете вот так вот правильно дышать, когда вы расслабляете у себя лицо и прочее, у вас тело тоже расслабляется. Это абсолютно история театральная, то, чему вас будут учить театральные педагоги. Другая история – самонастройка. Пожалуйста, смотрим на самонастройку, что мы здесь можем сделать. Первое. Очень тревожно, потому что мы себе говорим, выступить нужно легендарно. Не может быть провала. Нужно сделать на 5,5, на 10. Отстаньте от себя. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Потому что в стрессе наши когнитивные способности снижаются, фокус внимания заужается, мы не можем рассматривать дополнительные альтернативы, никаких способностей к импровизации.
1: Разрешите себе, чтобы вам было стыдно.
0: Нет, тут важный нюанс. Разрешите себе выступить не на 5, а на 4. Но не просто на 4, а скажите себе, что такое для вас критерии этих 4. Например, можно 2 раза забыть речь. Половина аудитории меня слушает, половина сидит в телефонах. А для кого-то не стошнило перед выходом на сцену, и ладно. Это 1. 2. Мне супер помогает такая визуализация. Вообще, когда мы выходим разговаривать с людьми, и тут важная оговорка, что публичное выступление – это не вы и сцена, и там 800 человек перед вами в зале, или там неважно сколько. Иногда это 1 на 1. То есть, не знаю, очень важный разговор с вашим стейкхолдером, начальником и так далее. Это тоже будет публичное выступление.
1: Ну, допустим. Перед советом директоров можно выступать.
0: Перед советом директоров, пожалуйста. Вы в этот момент должны быть сфокусированы на этих людях. Вы для них говорите. И вот если вдруг вы чувствуете, что вы начинаете думать, а хорош ли я, а плох ли я, или вот это вот где-то в голове начинает бегущая строка, я несу какую-то глупость, они все считают, что я плох и так далее, ваш фокус внимания вообще не там. И вот я себе прям представляю такой софит, который в этот момент светит на меня, и его надо мысленно, визуально перенести на аудиторию, о себе думать вообще перестать.
1: А еще говорят, можно представить, что у всех беличьи хвостики.
0: Ну, говорят, что да, можно представить себе всех голыми, что-то еще. Но я эти рекомендации слышала, я ни разу не видела человека, включая себя самого, которому помогла эта визуализация. А штука с софитом, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, довольно хорошо работает.
1: Ритуалы какие-то существуют, которые помогают готовиться?
0: Ну, ритуалы — это то, что будет называться в психологии или в коучинге якоря такие, позитивные якоря. То есть вы что-то делаете, а потом у вас, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс. То есть, знаете, я, например, в какое-то время много занималась техниками релаксации и визуализации. И вот на моменте релаксации делала очень простую штуку, соединяла в колечко большой палец и указательный. И сейчас уже мне достаточно просто вот так вот сделать, и тело сразу начинает расслабляться. Поэтому здесь нету каких-то конкретных практик, которые вам можно предложить, но что-то легкое, типа вот так вот соединить большой указательный палец, и это даст вам сигнал, который вам нужен, да, пожалуйста, почему нет?
1: Говорят, выпить можно 50 грамм коньяка, например.
0: Это очень хороший совет. Особенно, если вы хотите больше никогда не выступать перед этой аудиторией или вообще никогда не выступать.
1: Ясно. То есть
0: могу объяснить, почему это плохо.
1: Объясните.
0: Да, вы расслабитесь. Но произойдет еще одна вещь. У вас функции контроля снизятся, и фокус внимания у вас станет довольно расшатанный. Даже у актеров в актерской школе огромное количество времени уделяется практикам и тренировке такого поленаправленного внимания. Ты должен знать, в каком состоянии твое тело, что делают твои ноги, что делают твои руки. Ты должен понимать свое эмоциональное состояние. Ты должен следить за текстом. Ты должен следить за партнерами по сцене.
1: Ух, сейчас нас послушают и решают, что вообще выступать не надо. Очень сложно все.
0: Ну, это навык. Не самый простой,
1: надо,
0: но тренируемый.
1: Тренировать.
0: Абсолютно,
1: вот
0: конечно.
1: У меня как раз вопрос от лица тех, кто любит все делать основательно. Научные методы работы со страхом какие существуют? Со страхом публичных выступлений, я имею в виду.
0: Хотите, с точки зрения науки еще разберемся, правда ли, что страх публичных выступлений сильнее страха смерти?
1: Нет, не хочу. Хочу,
0: ну,
1: хочу ответ на вопрос.
0: Окей, я тогда сошлюсь на исследование, которое недавно было опубликовано в журнале Harvard Business School. Они провели любопытный эксперимент. Они спросили 300 респондентов. Представьте себе, что вашему коллеге нужно выступить перед аудиторией в 500 человек. Какой совет вы ему дадите? Больше 90% ответили: расслабься, успокойся. Потом они провели второй этап эксперимента и попросили людей сделать небольшие публичные выступления, а перед этим оценить свое состояние, как я взволнован или я спокоен. И вот интересно оказалось,

0: по итогу, что те, кто сказал, что они взволнованы, они воспринимались как более убедительные, более авторитетные, более такие напористые спикеры. И поэтому тот совет, который нам дают авторы исследования, такой моральный рефрейминг из «я встревожен» в «я воодушевлен». Честно говоря, по-русски звучит не так ярко. I'm excited, они говорят, да? Вот это вот ощущение воодушевления. Ну а как прийти к этому состоянию воодушевления? Давайте вернемся назад ко всем этим историям про дыхание и расслабление. Это взаимосвязанные истории. Вот такой вот научно обоснованный подход.
1: Илон Маск много раз говорил, что вообще-то он интроверт, а не прирожденный оратор. Но выступать пришлось учиться, потому что он только так можно влиять на людей, доносить сложные идеи и так далее. Что это такое учиться выступать? Как это?
0: Мне кажется, что научиться выступать – это базово обладать двумя принципиальными навыками, о которых нам, кстати, все возможные организации, включая Всемирный экономический форум, говорят, что они принципиальные, там, как минимум до 2030 года. Это навык критического мышления или аналитического, тоже по-английски звучит чуть более, с моей точки зрения, разумно. И эмоциональный интеллект. Потому что, по большому счету, что такое качественное публичное выступление? Это умение убедить, умение удержать внимание, адекватно структурировав свое выступление, и управлять впечатлением и вниманием аудитории. Критическое мышление и эмоциональный интеллект.
1: Базовый минимум спикер, без чего вообще не надо выходить к аудитории?
0: Хороший вопрос. Шаг номер один. Самый принципиальный, фундаментальный, на практике очень часто проскакивается. Качественно проанализировать свою целевую аудиторию, с кем я разговариваю. Понять, что им интересно. И какие у них цели и задачи, потому что тут важная история, называется так, не путайте конфликт по ценностям с конфликтом по фактам. Мы очень часто, чтобы убедить людей, приводим все больше и больше цифр в поддержку того, что тот проект, который мы предлагаем, великолепен. А он, может быть, на уровне цели, которую вы предлагаете, типа инвестиции в сильный бренд компании, не соответствовать интересам вашего лица, принимающего решение. Поэтому это первое, качественный анализ целевой аудитории. Второе, очень четко понять, я зачем здесь выступаю, что я от них хочу. При этом я знаю, что здесь много разных интерпретаций, но я насмерть стою за то, чтобы отказаться от того, что я сюда пришел, чтобы информировать вас о возможности, об изменениях правил поведения или информировать вас о нашей новой стратегии. Информировать — это как в одно ухо влетело, из другого вылетело. И третье — это понимание вашей главной мысли выступления. Нам нужно контролировать смысл. Как ее сформулировать? Представьте себе, что вы уже выступили, вас кто-то слушал, а кто-то не слушал.
1: А кто-то заснул.
0: И вот тот, кто все проспал, спрашивает более внимательного. Слушай, о чем там этот парень, этот эксперт, этот человек говорил? Что в этот момент произойдет? Вам это перескажут, ваше часовое выступление, одним-двумя предложениями.
1: И это хорошо.
0: Это неизбежно. Вам все равно перескажут это как-то очень коротко.
1: Ну так это значит, что вы хорошо донесли смысл того, что вы хотели сказать.
0: А вообще не факт, потому что пересказать могут так. Слушай, он там что-то говорил о том, что у нас новая стратегия. Он там что-то говорил про какие-то новые правила поведения. Наверное, это не то, что вы хотели. Наверное, вы хотели, чтобы люди соблюдали эту стратегию, соблюдали эти правила, чтобы вам дали денег. У меня был такой кейс. Мы готовили спикера к выступлению. Суперпрофессиональный человек, очень статусный. Его ждет выступление на профессиональной конференции. Там несколько сотен человек. У него доклад там типа на 30 страниц, час, а он просто каменный и, честно говоря, в ужасе, несмотря ни на что. У нас с ним было буквально полчаса на то, чтобы созвониться накануне вечером. Мы сделали несколько принципиальных вещей. Вот сняли с ним физическое напряжение и обсудили несколько вопросов. Первый — это, а что вы хотите сказать вообще? Вот какая ваша цель? Вы там зачем? Он говорит, ну вот, я хочу, чтобы сообщество делало тот-тот. Я говорю, окей, а с какими мыслями, конкретно идеями люди должны оттуда выйти? Когда у вас текст на 30 страниц, и вот этого вот так вот ёмко не проговорено, это оказывается вообще не банальной задачей. Это сложно. И вот когда мы это сделали, он на следующий день вышел, а мне потом писали, слушайте, а что сделали с человеком? Это вообще кто-то другой, как будто бы он под воздействием чего-то расслабляющего. А на самом деле сформулировали смысл.
1: Начало. Говорят, что хорошо начать с какой-то истории, может быть, даже личной.
0: Можно начать с какой-то истории. Можно начать с личной истории. Это про захват внимания.
1: Да.
0: Истории всегда привлекают наше внимание. Просто, откровенно говоря, начать с истории мы можем, выступая где-то на форуме, у нас есть минут 15. Выступая перед советом директоров, скорее всего, это будет немножко странно. Поэтому два базовых правила, на которые стоит обращать внимание, отвечая себе на вопрос, а как начать? Если вам нужно представиться, то вы должны ответить не на вопрос «Кто я?», а «Почему я?».

0: я сегодня перед вами выступаю, условно, там, на себе скажу, да, у меня куча разных титров. Могу быть телеведущей, могу быть пиарщиком, могу быть доцентом школы коммуникации, могу быть тренером почему-нибудь, могу быть экспертом по развитию эмоционального интеллекта.
1: Сейчас решат, что мы инфо-цыган позвали в эфир. Давайте дальше.
0: У меня все дипломами подтверждено, если что. Трудовая книжка и дипломы, слушайте, все по науке. Важно ответить на вопрос, почему я сегодня перед вами выступаю. Это первое. А второе, дайте в самом начале ответ на вопрос, что люди от вас услышат. То есть, условно, это должно не звучать как «я вам сегодня представлю нашу новую стратегию», а «я зафиксирую ключевые развилки новой стратегии, по которым важно принять решение на уровне совета директоров». Или «я пройдусь сегодня по новой стратегии, а отдельно остановлюсь на тех элементах, которые влияют на приоритеты и распределение ресурсов». Задача ваших там первых 30-40 секунд, максимум 60 секунд выступления, захватить внимание, объяснить людям, зачем им это слушать.
1: Ошибки во время выступления. Забыли текст, забыли слова, забыли смысл. Как с этим быть?
0: Ну, во-первых, надо понимать то, что, возможно, только вы знаете, что что-то пошло не так. Это у вас в голове сценарий, у них нет. Во-вторых, есть еще такая штука, называется эффект Пратфола. Ее открыл американский психолог, профессор авторитетного западного вуза Элиот Аронсон. Он говорил о том, что люди, которые чем-то превосходят других, воспринимаются с такой некоторой даже избыточной тревогой. Мы их вот выставляем куда-то на пьедестал. В этом смысле классный, крутой эксперт, кто-то более высоко стоящий, вдруг проявляющий человечность, забывающий текст, заговаривающийся или выливающий на себя немножечко кофе, наоборот, вызывает у нас больше симпатии. Тут, конечно, логично спросить, ну, то есть, получается, выходя на аудиторию, стоит капнуть на себя кофеечку, уронить ручку или что-нибудь в этом духе. Как бы да, но есть нюанс. Зависит от того, в каких отношениях мы с аудиторией. Если вы уже там пользуетесь авторитетом, если вы здесь по социальному статусу выше.
1: То вы как Стив Джобс выходите в водолазке.
0: Абсолютно.
1: И рассказываете про новые iPhone.
0: Абсолютно. А если вы статусом ниже, то тогда вам нужно, конечно, стараться сделать все идеально. Самое интересное, что это распространяется не только на ситуацию, когда вы статусом ниже, но когда вы выступаете перед равными. Потому что мы с равными начинаем себя соотносить и не прощаем вот этих вот легеньких ошибок. Но, тем не менее, если уж что-то пошло не так, подумайте, заметно ли это людям. Если заметно, тогда извинитесь, оговоритесь, по возможности переведите в шутку. Если незаметно, просто игнорируйте на максимально серьезном выражении лица.
1: Примеры хороших, действительно, спикеров, которые соответствуют всему, что вы тут нам рассказали. Есть у вас такие? Может быть, мы можем на каком-то примере или на примерах разобрать?
0: Ну, я бы привела, наверное, в пример несколько спикеров. Но Стива Джобса вы уже привели в пример. О нем куча исследований сделано именно по его речам. Исследовалось, что такое харизматичная речь. Совершенно точно. Из западных спикеров, которые можно прямо сейчас послушать, обратите внимание на Джейсона Хуанга, президента и главу NVIDIA. Если вдруг не владеете английским, его очень интересно посмотреть вот именно даже с точки зрения невербалики. Как раз вот та самая поза расслабленного, но собранного человека и тот эмоциональная атмосфера, которую он транслирует. Прекрасная. Стоит подсматривать за такими спикерами, потому что есть еще такой прием, знаете, немножко театральный, называется шляпа. Выходя куда-то, если вдруг нервничаете, не можете совладать с собой, подумайте, а как бы сейчас себя вел вот этот человек? И наденьте на себя его шляпу.
1: Из российских
0: спикеров. Не могу обойти. У меня почему-то все сейчас будут примеры из банков сферы, но я думаю, что это Герман Греф и Андрей Костин, руководитель ВТБ.
1: Почему?
0: Греф великолепен с точки зрения управления вниманием аудитории, умением донести свою основную мысль и запомниться. Он очень хорошо пользуется метафорами. Когда он говорил о том, какие изменения ждут Сбер, он говорил, мы научим слона танцевать. И все это запомнили. И до сих пор это помнят, цитируют. И что очень важно, это великолепно выравнивает понимание и сводит нашу вот картину мира как-то воедино.
1: Метафоры – важная часть публичного выступления. Особенно, я так понимаю, если оно направлено на большую аудиторию.
0: Если оно направлено на большую аудиторию, но надо сказать, что когда мы работаем, например, с советом директоров, это тоже не лишняя история, потому что представители совета директоров – крутые эксперты, компетентные люди, но они могут не очень хорошо разбираться в вашей узкой зоне экспертизы. И вот для того, чтобы объяснить нечто, объяснить, почему цифры нужно интерпретировать именно так, как вы это делаете, метафора может помочь. Продолжая про спикеров, я говорила, почему они вот с Грефом разобрались, да, прекрасное управление вниманием аудитории, донесение своих мыслей, метафоричность и так далее. Костин, мне кажется, потрясающий с точки зрения того, что он всегда выходит на публику,

0: человеку с пониманием того, зачем он туда идет. У него там есть свои твердые коммуникационные и бизнес-цели, и он свое ключевое сообщение донесет всегда. Вот это умение управлять публичной коммуникацией, обратите внимание, как великолепно это делается этим человеком.
1: Что почитать или, может быть, посмотреть, кстати, чтобы глубже погрузиться в тему?
0: Посоветую несколько книжек почитать. Во-первых, TED Talks, да, это вот, ну, собственно, выступление TED, прекрасная книга. Там
1: про то, как готовиться и выступать.
0: Как удерживать внимание и строить драматургию. Первая книжка. Вторая книжка «Аргументируй это» Никиты Непряхина. Прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории. Великолепная книжка «Думай медленно, решай быстро» всем известного Нобелевского лауреата Дэниеля Канемана. Там обратить особое внимание на описание когнитивных искажений и ловушек мышления. И, пожалуй, еще одна прекрасная книжка нашего тоже автора Сергей Кузин «Битва за внимание. Как удерживать внимание». А еще очень советую посмотреть сериал «Тед Лассо». Комедийный, яркий, смешной, приятный. И там такое количество пресс-конференций, мотивационных выступлений, которые сделаны ярко, здорово, ну, супер источник для вдохновения.
1: Анастасия, спасибо. Это была программа «Soft Skills». Мы говорили с Анастасией Урновой из Высшей школы экономики о том, что публичное выступление – это не так сложно, как многим кажется. Со страхами и волнениями можно научиться справляться. А польза от умения выступать перед аудиторией будет весьма значительной. До встречи!
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: РБК в цифрах.

0: по будням, ровно в 10 утра. Город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов.
1: Все о старте главной сессии.
0: Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания?
1: Главные новости, которые определят ваш торговый день.
0: Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов.
1: Ежедневно на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
2: Ошибка на миллион.

0: 9:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Один человек погиб, еще 15 ранены в Белгородской области за сутки в результате атаки ВСУ. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Регион за сутки атаковали 146 раз. Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем в первом полугодии вырос почти на 20% и составил 109 миллионов тонн. Об этом сообщил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Он отметил, что показатель относительно последних двух лет существенно вырос. Между странами действует высокий уровень взаимодействия в сфере государственного портового контроля. Цены на смартфоны, компьютеры и игровые консоли растут до 20%. Это происходит из-за нехватки чипов памяти, которые сейчас скупает индустрия искусственного интеллекта, пишет газета Financial Times. По информации издания, дефицит продлится как минимум до 2027 года. Издание отмечает, что за год чипы оперативной памяти подорожали уже в 5 раз. Международный союз конькобежцев отозвал ранее выданный нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее нейтральный статус также был отозван у Марка Кондратюка за сутки до вылета на турнир в Токио. Отмечается, что Международный союз конькобежцев обратился к представителям российских фигуристов с просьбой уточнить информацию, связанную с их нейтральным статусом. Говорить о возможном возвращении бренда «Зара» на российский рынок на основании регистрации товарного знака преждевременно, заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, регистрация товарного знака – это стандартная практика. Богданов добавил, что в настоящее время российские локальные бренды заметно укрепляют позиции, а их ассортимент подстраивается под уже новые запросы покупателей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. И возвращаемся к актуальным темам последних дней. В случае со следующей темой и даже недель. Одно из последствий топливного кризиса – это то, что сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобиле. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики.

0: и сиала в июле-августе. Исследования подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60%, а в некоторых случаях и в 90%. А вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. В прошлом часе мы подробно разбирались в том, сколько стоит перейти на газ автомобилям и водителям. Выясняли, действительно ли можно отказаться от бензина, какие риски возникают. Но вот, тем не менее, не всем, далеко не всем двигателям подходит такой переход. А среди владельцев дорогих авто желающих перейти на газ и вовсе нет. Об этом рассказал член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора Евроавто Илья Присов.
1: Много людей, которых дернул и содрогнул этот бензиновый кризис, посмотрели в сторону электричества и в сторону газа. Газ у нас достаточно давно раскручен, давно его предлагают на рынке. Есть государственная программа в этом направлении, и долгое время всех уговорить было достаточно сложно. Сейчас многие, кто ездит на недорогих автомобилях, тем более в регионах, они видят в этом смысл. И розничные клиенты, обычные автовладельцы и профессиональные водители. Ну, конечно, все-таки решение принимают в основном профессиональные водители, потому что для них очень важно стоимость перевозки и доступность топлива. Как раз сейчас на эти оба вопроса отвечают газовые заправки, и поэтому те, кто даже сомневались, они сейчас активно ищут возможности этого перехода на новое топливо.
2: Илья, если говорить о категориях клиентов, обеспеченные клиенты на дорогих авто к вам обращаются исключительно из соображений экономии времени?
1: Нет. Все, кто приобретает дорогие авто, они понимают, что лучше все-таки использовать тот бензин, который рекомендуется заводом-производителем. С завода комплектуются довольно редкий автомобиль, то есть не так много машин, которые предусмотренно выпускали двигатель с доработками под любой вид газового топлива. Те, кто купил хороший дорогой автомобиль, остаются на прежнем топливе, ищут именно его и, в общем, не планируют переходить.
3: Ну, здесь такое, знаете, ощущение, куда все бегут, туда и я побегу. Вот кажется, что, ну, что такое, да, перевести на газ машину, все это просто. Действительно ли это так?
1: Да, действительно, далеко не все моторы предназначены для замены топлива. У топлива, несмотря на то, что вроде все, что горит, горит, но на самом деле не совсем так. Есть скорость сгорания, которая отличается у газа и у бензиновых топлив. В общем-то, в целом горение происходит дольше. На выхлопе температура выше. Есть некоторый риск для турбированных моторов, есть риск для клапанов. Требуется доработка систем зажигания для того, чтобы это все соответствовало. Поэтому далеко не все двигатели рекомендованы к установке такого топлива. Если у вас современный новый автомобиль со свежим мотором, с высокой степенью сжатия, лучше не рисковать и лучше все-таки найти нужное соответствующее топливо.
2: Тоже важный вопрос. А кадров сейчас квалифицированных хватает для переустановки газового оборудования?
1: Ну, в общем-то, нет. Дело в том, что, как я и говорил, отрасль достаточно давно работает с газом, и стабильно достаточно все это дело потреблялось. Вот у нас сейчас в кризисную ситуацию, когда вдруг есть всплеск требований по переходу, конечно, нельзя воспитать так быстро специалистов. Ну и что касается оборудования, также рынок был совершенно не готов к тем объемам, которые сейчас рынок готов потребить, начиная от баллонов, заканчивая комплектами установки и регулировки зажигания. Соответственно, в этом всем сейчас есть проблема, ну и заодно скажем, что экономить ни в коем случае нельзя, только сертифицированные специалисты, только качественное оборудование, потому что это высокий риск, все-таки газ на борту – это опасность.
0: Ограничивать продажи топлива на АЗС власти российских регионов начали с конца мая. Те или иные ограничения на продажу топлива сохраняются в большинстве субъектов России. В конце 80-х Дональд Трамп выпустил книгу, где подробно изложил свои методы ведения бизнеса и переговоров. Спустя почти 40 лет президент США активно применяет их и в большой политике. Каким последствиям могут привести его персональные и порой жесткие приемы? Этот и другие вопросы в программе «Пояснительная бригада» обсуждают ее ведущие, специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
4: «Пояснительная бригада». В этом выпуске мы хотим поговорить не столько о последних новостных событиях, сколько о том, на чем строится переговорная логика Дональда Трампа и к чему это может привести.
5: Глобально для Трампа посредничество в конфликтах – это прежде всего инструмент личного бренда и способ доказать собственную эффективность. Мол, смотрите, десятилетиями дипломаты института никак не могли разрешить некий застарелый конфликт, а я пришел, заключил сделку и все заработало. И не раз, а целых 10, как он сам подсчитал. При этом Трамп переносит бизнес-логику на дипломатию, воспринимая урегулирование как крупный коммерческий контракт. Выбрать цель поамбициознее, поднять сильную шумиху, проявить себя жестким переговорщиком и сорвать куш.
4: Проблемы этого подхода. В бизнесе цена деньги. Терпимо, если потерял. Можно ведь заработать еще. По сути, деньги – это абстракция, которая несет для вас

0: какой-то символической стоимости. Лишний доллар – это просто доллар. Когда мы говорим о политике, мы спорим о территориях, о суверенитете, об образе жизни, в конце концов. Это то, что как раз и кладется на стол переговоров вместо денег. И эти вещи имеют символическую ценность. От них нельзя просто так взять и отказаться. Это то, что будет записано в учебниках истории. И любой принимающий решение знает это. Выставляя максимальные условия, ты должен четко анализировать, на что ты хочешь вынудить согласиться оппонента, на что он не может согласиться ни при каких условиях, какую ценность для него несет каждый из пунктов, в том числе символическую.
1: При этом Трампу психологически ближе именно персонализированный подход к переговорам, прямое взаимодействие с Путиным или Зеленским, а не многоступенчатый процесс через всевозможные ведомства. Такой метод иногда дает быстрые результаты, но устойчивость договоренности оказывается под большим вопросом. В случае с Украиной он еще и замедлил переговоры. Общение с ключевыми фигурами Трамп доверяет лишь крайне узкому кругу приближенных, а те, например, оказались слишком заняты ближе Востоком.
0: Мы с тобой уже не раз обсуждали личностный фактор в международных переговорах. Он действительно работает. Есть работы, где говорится, что хотя дипломаты публично об этом не говорят, личные отношения могут сильно повлиять на результат любой коммуникации, в том числе и позитивно. Минус – все равно есть протокол, и публично так не принято. Нарушение этого протокола может вызвать противодействие институтов внутри страны. Ты с кем-то договорился, тебя остановил Конгресс.
1: А Трамп терпеть не может сопротивление Конгресса и не собирается. Он воспринимает свою администрацию как своего рода совет директоров. И большинство тех приемов, которые республиканец сейчас задействует во внешней политике, он описал почти 40 лет назад в своей книге «Искусство сделки». Первый – это завышенная стартовая ставка. Начинать значительно выше желаемого, чтобы любые уступки в отношении визави лишь выглядели крупными, а на самом деле были для тебя прогнозируемыми. Второй – рычаг давления. Главное не то, какой компромисс устроит всех, а кому из сторон соглашение нужно больше. Если противник верит, что ты можешь выйти за стола переговоров, а он нет, то твоя позиция априори сильнее. Третий – максимум альтернатив себе и минимум другому. Себе оставлять варианты, а вот оппоненту дать выбор из двух – между твоей сделкой и заметно худшим сценарием. Четвертый – готовность реально встать из-за стола переговоров. Угроза никакой сделки не будет, работает только тогда, когда в нее верят. Поэтому Трамп постоянно снижает ценность самого соглашения. Мне оно нужно, но не любой ценой. В той же книге он признается, что иногда стоит специально быть не сдержанным, угрожая оппонентам. Это перекликается, кстати, с теорией безумца Ричарда Никсона, его противостояние с СССР. Суть не в том, чтобы действительно вести себя безумно, а в том, чтобы заставить противника поверить. Да, этот американский президент настолько одержим и непредсказуем, что, возможно, готов на то, на что рациональный американский лидер не пошел бы.
0: Проблема в том, что эта стратегия Трампа давно известна. Если ты один раз показал, что ты на самом деле не безумен, все тебя уже начнут воспринимать как хитрого, но рационального игрока. Когда ты понимаешь, что жесткое давление – это лишь стадия, у другой стороны возникает соблазн просто ее переждать. Есть такой ученый Роберт Сапольский. Исходно он нейробиолог и приматолог. Так вот, он, в частности, очень много времени уделял природе человеческой агрессии. И один из его выводов относится к тестостерону. Мы привыкли представлять, что тестостерон делает человека агрессивным. Сапольский говорит, что это не совсем так. Он лишь усиливает нашу реакцию на вызов. А вот какая это будет реакция, задает среда и окружение. Почему я вообще об этом вспомнил? Потому что мне кажется, что через эту призму можно рассмотреть и международную политику. То окружение, которое создано вокруг участников переговоров, по сути, вынуждает их сейчас не договариваться, а не отступать. Проблема российско-украинского конфликта в том, что и Запад, и Трамп постоянно даже говорят о нем в риторике победы-поражения, что кто-то должен уступить, что-то потерять. И получается, здесь запускается игра с нулевой суммой. Ни одна сторона не хочет оказаться проигравшей, и поэтому все силы сторон, которые обсуждают этот конфликт, как раз брошены на то, чтобы оказаться победителем. Пока этот фрейм существует и поддерживается на мировом уровне, пока кто-то должен продавиться, я очень сомневаюсь в разрешении этой ситуации.
1: А еще вопрос состоит в том, как Москва и Киев сейчас отвечают себе на вопрос, а что будет, если вести боевые действия еще полгода, год? Пока хотя бы одна из сторон уверена, что завтра ее позиция станет лучше, стимул заключать болезненную сделку ограничен. Американский политолог Уильям Зартман называет это созреванием конфликта. По его мнению, мирные инициативы работают не в любой момент. Первое условие для их успеха – это наличие взаимно болезненного тупика, при котором ни одна сторона не видит реалистичного пути к достижению своих целей, а продолжение конфликта слишком дорого обходится для всех его участников. При этом важно именно осознание сторонами этого тупика, а не объективная картинка. Второе условие – это видимый выход. Стороны должны представлять себе решение, которое будет для них лучше продолжения конфликта. Бывает, что какая-то из сторон уже пришла к мысли – мы не можем победить приемлемой для нас ценой, но пока еще не видит допустимой для себя развязки, которая не предполагала бы капитуляцию. Тогда конфликт болезненный, но не созревший.
0: Только проблема последствий должна рассматриваться на разных уровнях. Не надо забывать, что решение этого конфликта очень сильно затронет уровень внутри.

0: политический. И на этом уровне неудачная сделка может нести очень большие последствия. В бизнесе ты проиграл, создаешь новый бизнес. В политике результат политической карьеры не просто навсегда, он для истории. Много раз мы упоминали двухуровневую систему. Любое международное решение нужно продать своим избирателям. Я бы сказал, что в переговорах важно не только думать, как ты продашь это решение своим избирателям, но и понимать, как другая сторона может продать его своим. Пока, мне кажется, переговорщики с разных сторон этот фактор вообще не учитывают. Все тезисы, которые мы видим, неприемлемы для другой стороны.
1: Если возвращаться к теории Зартмана, то в ситуации, когда конфликт стал для обеих сторон очевидным болезненным, но еще не созрел для урегулирования, посредник может помочь ему искусственно дозреть, то есть повысить стоимость продолжения конфликта и одновременно предложить выход из него. Но здесь есть очень важный момент. Если давление усиливается преимущество на одну сторону, то вторая может решить, что спешить ей некуда. Например, Москва, почувствовав, что американское давление со временем заставит Киев идти на все больше уступки, предпочтет подождать. Или наоборот, Киев, рассчитывая, что внешнее давление ухудшит положение России, тоже может выбрать тактику выжидания. Поэтому посреднику в лице Трампа, согласно этой теории, крайне важно создать у обеих сторон одновременное ощущение тупика и открывающегося выхода из него, не давая при этом ни одной из сторон повода надеяться на лучшие условия завтра.
0: Про искусственное дозревание и усиление давления. Те, кто видит в этом эффективное средство, должны помнить и еще об одной теории. В политике никто никогда не хочет быть стороной, которую продавили. Потому что если ты позволил это один раз, то велик шанс, что с тобой так же поступят и в следующий, и в следующий. Это история про теорию репутации.
1: И страх потерять эту репутацию и вообще контроль над собственной судьбой может подталкивать стороны, казалось бы, иррациональным решением. Здесь можно вспомнить метафору, которую предложил один из главных авторов теории игр, Томас Шеллинг. Два грузовика, груженные динамитом, несутся навстречу друг другу по узкой дороге, и один водитель демонстративно выбрасывает из окна руль. Теперь свернуть может только второй. В переговорах иногда сильнее оказывается тот, кто убедительно лишил себя возможности отступить. В политике таким рулем становятся красные линии, ультиматумы, обещания избирателям. Все, что делает отступление слишком дорогим.
0: Да, мы уже упоминали. Если ты даже не фанатик и не иррационален, для репутации иногда выгодно казаться именно таким, как раз когда ставки высоки. Тем более, все, что мы говорили, можно подытожить тезисом. В жизни мы решаем сиюминутные дела. Любую сделку в бизнесе не вспомнят через несколько лет. Политические события остаются навсегда. Они записываются в учебниках истории.
2: Пояснительная бригада.
3: 9:45 в Москве. Сейчас обратимся к учебникам по психологии. Когнитивные ловушки для зумеров. Молодые люди все чаще жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове и неспособность удержать внимание на задачах, пишет Forbes. При этом явление, как утверждается, по крайней мере, стало настолько массовым, что уже приобрело диагноз цифровая деменция. Опросы показывают, лишь 14% россиян в возрасте от 16 до 28 лет не замечают за собой трудностей с концентрацией внимания и памятью. Треть респондентов прямо винит в этом инфошум и соцсети. Еще треть – хроническую усталость. Впрочем, как отметил в беседе с Оксаной Гриченюк президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин, новое заболевание грозит лишь тем, у кого уже были нарушения в работе мозга.
4: В принципе, говорить о том, что сама технология вот компьютерная, да, она вызывает какие-то дополнительные заболевания, ну, достоверно не можем. Но дело в том, что вот увлечение вот этими компьютерными технологиями, да, особенно играми, оно может актуализировать проблемы. То есть если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует, патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть
5: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то никакой угрозы нет, получается?
4: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену общения, гигиену вот, работы с компьютерной технологией, то, в принципе, проблемы не должно возникать. Понимаете, человек, он по природе своей устроен так, что ему нужна дополнительная информация, достаточно обширная информация, а работа, вот постоянное увлечение компьютером, она немножко сужает этот опыт человеческий.
5: Это вот забывчивость, вата в голове, неспособность

0: способность удержать внимание, все вот эти вот симптомы и жалобы, дочитать книгу до конца. Такое ощущение, что они для каждого из нас сейчас характерны, потому что так или иначе мы все в этих компьютерных технологиях и ежедневно. Не можем же мы взять и отключить все. Что тогда делать?
1: Да, мы перестали тренировать наше сознание, понимаете, мы перестали получать дополнительную информацию. Но, наверное, нужно как-то регулировать вот это общение. И вообще не нужно как бы уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной.
0: Человек – существо социальное, да?
1: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности, это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать, не углублять эту проблему.
2: Но университет Юта тем временем проанализировал данные более 4,5 миллионов опросов за последние 10 лет и выяснил, доля взрослых американцев, которые сообщают о серьезных трудностях с концентрацией, памятью и принятием решений, выросла с 5 до 7%. Я бы здесь в данном случае, наверное, все-таки в меньшей степени разделял бы поколенчески, у кого вот есть проблемы с памятью, забывчивость и так далее. Но вот я сейчас попытаюсь вспомнить, что нас ждет дальше в спортивном блоке. Нас ждет рассказ про поражение ПСЖ и Матвея Сафонова, про превью матчей российской премьер-лиги и про Камилу Валиеву. Ничего ли я не забыл? Сейчас об этом скажет Егор Белов, спортивный обозреватель РБК.
3: Спорт на РБК.
4: Олег, ты ничего не забыл, великолепная память и очень хорошая концентрация внимания, примерно как у Матвея Сафонова, хотелось бы сказать, да, но, наверное, не совсем это актуально. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь, крайне неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Франции. Парижане дома не справились с Монако в третьем туре Лиги 1. На перерыв хозяева поля уходили, ведя в счете. Вроде бы все неплохо для ПСЖ складывалось. Маркиньос, капитан команды, забил с передачи Хвичи Кварацхелии. Кварацхелия, как мне кажется, на данный момент является одним из главных претендентов на премию «Золотой мяч», очередную голевую передачу в этом сезоне отдал. Во втором тайме, правда, забивали уже только Манигаски. Флавио Назинью сравнял счет, а Станис Идумба забил победный гол. Александр Головин в этом эпизоде отметился результативным пасом. У Головина уже две голевые передачи в этом сезоне. И вот интересно, что сейчас активно ходят слухи о том, что Головин вскоре, уже буквально на днях, может перейти в «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга активно интересуется российским хавбеком. Но вот у главного тренера Монако спросили, что он думает о возможном отъезде Александра Головина из клуба. Филиппе Луис сказал, что он не знает, но надеется, что Головин останется в ПСЖ, потому что это фантастический футболист. В итоге ПСЖ уступил со счетом 1-2. У Монако 3 победы в 3 матчах сезона. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Блестящий старт. Ну а ПСЖ впервые с 2012 года не выиграл ни одного матча в 3 стартовых турах Лиги 1. Смотрим в турнирную таблицу. Удивительная ситуация. ПСЖ на 12-м месте.
2: Но я бы хотел успокоить болельщиков ПСЖ и Матвея Сафонова, потому что именно с того сезона, 14-летней давности, началось доминирование Пари Сен-Жермен. За эти 14 лет только дважды клуб упустил чемпионство. Так что пока пугаться здесь болельщикам ПСЖ рано. Давай перейдем к, возможно, главной спортивной новости для нас последнего часа. Еще один нейтральный статус отозван у российской фигуристки, на этот раз Камилы Валиевой.
4: Все так и есть. Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к организации, решение было вынесено и донесено до сторон несколько дней назад. И таким образом спортсменка пока временно лишена возможности участвовать в международных стартах. Как мы помним, ранее нейтрального статуса также лишили российского фигуриста Марка Кондратюка, который был заявлен на турнир Киношита Кап в Токио. И вот пока ни Валиева, ни Кондратюк не могут участвовать в соревнованиях. Сообщается, что на данный момент процедура носит временный характер, так как ICU, тот самый союз конькобежцев, предоставил фигуристам порядка недели для уточнения определенной информации. Вот здесь, конечно, не можем и не вспомнить, что Федерация фигурного катания на коньках Украины не так давно запросила пересмотр нейтрального статуса у российских фигуристов, как раз у Кондратюка, у Валиевой, а также у Григория Федорова и Софии Дзепки. По информации украинской стороны, они утверждают, что эти спортсмены не могут считаться нейтральными, поскольку представляют структуры, связанные якобы с Министерством обороны Российской Федерации или подсанкционными лицами. Посмотрим, как все получится, и, конечно, желаем, чтобы как можно скорее нашим фигуристам вернули

0: еще Краснодара, который ускакал далеко вперед, но у «Зенит» совсем рядом, на третьем месте одинаковое количество очков и у «Зенита», и у ЦСКА, так что сегодня в случае победы ЦСКА обгонит конкурента.
1: Ты упомянул, что у меня великолепная память, но я лично не понимаю, как ты столько фамилий сам держишь в голове. Спасибо спортивному обозревателю РБК Егору Белову. Вы слушаете радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобамонт. Сергей Безрук, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радойчич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору маты, отданная именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Румата из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов. Мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные и помятые, заполненные массовкой декорации, кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
5: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Резать лося.
9: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Лудоманить.
5: Биржа – это идеальная

0: Место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
1: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
0: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 часов в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Минобороны России заявил об ударах по объектам металлургической промышленности и военной инфраструктуры Украины. Так, в Днепропетровской области были поражены металлургические комбинаты «Кометсталь» и Днепровский металлургический завод. В Николаеве и области под удар попали логистический центр и электроподстанция. В Одесской области поражен логистический центр в Дачном и сухогруз в порту Черноморска. В Киевской области удары пришлись на логистический центр, площадки хранения и распределения топлива, а также центр радиотехнической разведки в Броварах. Более 200 беспилотников атаковали Курскую область за сутки. Пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Белгородская область была атакована за это время 146 раз. Там один погибший, еще 15 раненых. Это следует из данных в РИО главы региона Александра Шуваева. Еще 190 дронов сбили в Брянской области. Там пострадавших нет. Два человека погибли и 59 пострадали из-за взрыва на территории Центра обслуживания военной техники в городе Виача в Боливии. Об этом сообщил телеканал Юнитель со ссылкой на полицию. На месте продолжают работать спасатели. Взрыв произошел в секторе, где хранились пиротехнические материалы. От взрывной волны повреждения получили ближайшие дома. Латвия и Литва планируют прекратить транспортировку российского зерна через свои порты, сообщает Рейтер. По информации агентства, правительство Латвии уже в предстоящий вторник проведет заседание, на котором обсудит возможность полного запрета на экспорт. Российский противооспенный препарат получил госрегистрацию. Он уже доказал свою эффективность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Препарат применяют для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьяны, коровьей оспы. Он разработан научным центром «Вектор» и Новосибирским институтом органической химии. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Доброе утро. У микрофона Олег Овчаренко. Сегодня суббота, 5 сентября, и это день, когда ожидается визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, спецпосланников Дональда Трампа, в Москву. Предполагается, что они привезут план урегулирования российско-украинского конфликта. Впрочем, сам Дональд Трамп, президент США, отмечает, что новых предложений, вероятно, там не будет. Все последнее, что известно на данный момент вокруг визита Уиткофа и Кушнера в Москву и Киев, и вокруг этого визита уже примерно через минуту. Ну и также в нашем эфире эксклюзивное интервью генерального директора «Газпром-медиахолдинга» Александра Жарова, в котором, в частности, поднимаются вопросы искусственного интеллекта и маркировки контента с его использованием. Коротко о ситуации на рынках. Режим выходного дня.

0: дня на Мосбирже. Сегодня индекс по дополнительной сессии растет пока незначительно, на 0,15%, 2268 пунктов. По выходным обычно не самая большая волатильность на фондовом рынке, но, впрочем, события геополитические и визит Уитков и Кушнера в Москву могут как-то еще повлиять на происходящее на фондовом рынке. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Итак, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. По его словам, вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Правда, официально не говорится о параметрах этого приказа воздушного перемирия. Украинские СМИ со ссылкой на источники говорят, что началось оно в полночь 5 сентября и продлится до 23 часов 59 минут 8 сентября. Ну, то есть, получается, даже не 3 дня здесь, а 4. Ранее США, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», попросили Киев приостановить атаки на Москву и российские энергетические объекты на время визита переговорщиков. И Россию, как утверждается, также попросили воздержаться от ударов на это время. Со стороны Москвы официальных комментариев здесь пока нет. Итак, сегодня спецпосланники американского президента Стив Уитков и Джаред Кушнер должны прилететь в Москву. А в воскресенье, то есть уже завтра, в Киев. Обо всем этом сообщало издание «Аксиос» со ссылкой на свои источники. И накануне писало об этом российское государственное информагентство ТАСС. Официальных подтверждений именно этих дат ни одна из сторон не давала. США везут в российскую столицу предложение о прекращении конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.
1: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уитков поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
2: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мною гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
0: Трамп также добавил, что США направляют Уиткофа и Кушнера, чтобы выяснить, удастся ли добиться соглашения. Интересно, что в этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев напрямую, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Дональдом Трампом. Пока большинство параметров, о которых пишут СМИ, известны со слов источников СМИ. В Кремле же не стали подтверждать ранее эти даты. Москва 5 сентября, Киев 6. Но вот пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что контакты с американской стороной продолжаются.
3: По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Работа продолжается, и контакты продолжаются.
0: Напомню, 25 августа в Москву с незапланированным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Аксиос позднее писал, что во время визита он предложил провести трехстороннюю встречу Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Однако Рэдклиффу Белый дом обычно не доверяет столь важные задачи, как мирные переговоры. Это мнение сотрудника Центра североамериканских исследований ММО РАН Максима Черкашина.
4: На самом деле нет никакой тайны. У Трампа очень ограниченный круг лиц, который вхож вот во внутренний круг. По пальцам можно пересчитать, об этом многие уже писали, что администрация работает, ну, не совсем по нормальным признакам, и там все, скажем так, важные процессы, межведомственное сообщение, которое раньше было настроено в американских администрациях, оно не работает. Ну, насчет Уиткофа я не уверен, но как минимум Кушнер совершенно точно вхож во внутренний круг Трампа. Все важные задачи доверяются примерно одним и тем же людям. Даже если бы он захотел кого-то на них поменять, менять, в общем, целом не на кого.
1: О чем все-таки, когда прилетал, мог договориться Рэдклифф?
4: На мой взгляд, он не договариваться ездил. Ну, во всяком случае, не по дипломатической линии он летал договариваться. Возникает вопрос, почему он пролетел на грузовом самолете. Но здесь мы можем только какие-то спекуляции строить. В любом случае, пригонять целый грузовой самолет для того, чтобы провести какие-то дипломатические встречи, было не обязательно. Ключ к разгадке он где-то здесь.

0: Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, кто мог стоять за инцидентом с дроном в аэропорту немецкого Лейпцига, заявил, что Россия не будет атаковать территорию НАТО. Он утверждает, что обсуждал эту тему с Владимиром Путиным, и тот назвал подобное заявление ложью. Через полминуты фрагмент эксклюзивного интервью РБК гендиректора «Газпром-медиа-холдинга» Александра Жарова о том, где границы у искусственного интеллекта. Вы слушаете радио РБК.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: 10 часов 10 минут в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, искусственному интеллекту обозначают границы.
2: РБК коллекция.
0: В эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме гендиректор «Газпром-медиа-холдинга» Александр Жаров напомнил, что государство уже задало рамку. Это закон, который признает искусственный интеллект объектом регулирования. Поэтому сейчас отрасли предстоит решить вопросы маркировки контента с использованием искусственного интеллекта и авторских прав. Жаров предположил, что на это потребуется 2 года. С ним беседовал Павел Демидович.
3: Хотели с вами поговорить о регулировании ИИ. Эта тема сейчас активно обсуждается как в медиаиндустрии, так и в технологическом секторе, и взгляды часто едва ли не противоположные. Кто-то предпочитает пожестче, кто-то хотел бы более гибкую систему. Что ближе для вас?
4: Искусственный интеллект уже реальность, данная нам в ощущениях, в любом случае находится в начальной стадии развития, поэтому 243-й закон о регулировании развития искусственного интеллекта Российской Федерации рамочный. Это очень важно, потому что, с одной стороны, государство задало рамку и говорит о том, что это понятие существует, его нужно регулировать, а дальше вот начинается диалог индустрии и государства, как это регулировать. Поэтому две важнейшие темы. Вопрос маркировки контента, к созданию которого участвовал искусственный интеллект, и вопрос авторских прав, кто кому должен платить, крайне для нас важный. И я как раз ставлю горизонт где-то 2-3 лет, когда отраслями, индустриями будет найдено решение на оба этих вопроса.
3: Если говорить именно о регулировке, то вот какую часть процесса, где так или иначе участвует и контент, вы максимально бы зарегулировали, а в какой части могли бы предложить максимальную свободу для творчества, самовыражения?
4: Маркировка контента должна быть прописана совершенно четко.
3: Любого контента, где так или иначе использовался и инструментарий, либо только контента, который полностью...
4: Моя позиция заключается в том, что когда искусственный интеллект используется при подготовке контента, анализа исходного материала, работа с черновиками, подборы образов, то, что мы никогда не увидим на экране, про это писать не надо. Это рутинная работа, которая ускорена с помощью искусственного интеллекта и, возможно, потребовала меньше финансовых вложений. Если искусственный интеллект использовался для создания вторичных элементов пространства, которые уже видит зритель, дорисовки образов, массовка, шумоподавление, цветокоррекция, то если его в течение всего продукта использовалось много, в титрах, по моему мнению, должно быть написано: контент создан с использованием инструмента искусственного интеллекта. И, наконец, самое такое глубокое использование, когда создаются образы, когда создается пространство, то, что человек не сможет отличить, что это не реальный актер, а актер сгенерированный. То, что пространство нарисовано, оно нереально. Вот этот контент, по моему мнению, должен быть маркирован как вот это как раз предмет диалога. Что это за маркировка?
3: Такой личный вопрос. Да. Как вот вы сами относитесь к ИИ-контенту? Для вас это то, что называется нейрослопом, что-то низкопробное, но часто очень виральное. Либо это нейропродукт, то есть продукт, который создается с использованием нового инструментария.
4: В информационном контенте использование искусственного интеллекта абсолютно уместно, потому что он не несет того эмоционального посыла, который несет художественный контент. Если мы говорим про полнометражные фильмы, про игровые сериалы, мне кажется, отличить ИИ-контент от реального очень просто, но потому что он пока еще недостаточно реальный, немножко картонный. Но я думаю, что это вопрос месяцев или лет, когда он будет становиться все лучше и лучше, и все становится все более неотличимым. То, что касается музыки и фотографии, отличить невозможно. И вот здесь маркировка обязательна, чтобы нам не вести в заблуждение зрителя.
3: Вам приходится смотреть на и инструменты, одновременно как потребителю и как медиа-менеджеру. Для вас, как для медиа-менеджера, что важнее? Возможность снизить издержки в производстве медиа-контента, создавая там какую-то часть своей сериальной или фильмовой продукции? Либо вы смотрите на этот инструмент, как на инструмент, который создает риск, когда ты делаешь

0: классический телевизионный либо кинопродукт, который делают там гениальные актеры, который войдет в историю страны, затронет там миллионы людей.
1: Я нахожусь вообще в сложной ситуации, потому что у нас есть две платформы, Рутюб и Премьер, под капотом которых находится искусственный интеллект. Причем наши собственные разработки. Поэтому, с одной стороны, я крайне заинтересован в быстром обучении этих моделей, чтобы они становились все совершеннее и совершеннее. С другой стороны, я, конечно, заинтересован в защите прав производителей контента и владельцев IP, контент которых используется для обучения этих моделей. Я считаю, что, во-первых, у нас в стране должен определен все-таки перечень датасетов, которые принадлежат Российской Федерации. Пусть они не полностью созданы внутри страны, но они дорабатываются, и каждое новое обновление их делает все более и более самостоятельным. Безусловно, мы должны быть, и мы являемся лидерами в определенных сферах использования искусственного интеллекта. Например, распознавание фотографий Яндекса считается чуть ли не лучшим в мире. Тормозить на обучение моделей нельзя, но найти форму выплаты авторских прав владельцам IP тоже нужно. Должна быть выработана какая-то градация, какой объем контента каждого медиахолдинга использовался. И в зависимости от этого должна быть определена доля процента прибыли владельца датасета, который будет платиться. Но это предмет регулирования. Если же говорить о второй части вашего вопроса, я вместе с депутатом Антоном Горелкиным участвовал в сессии по поводу искусственного интеллекта. Он предложил очень интересное мнение о том, что скорее надо маркировать контент, который полностью создан человеком. Мне эта идея понравилась.
0: Идея,
1: потому что она несет серьезный маркетинговый потенциал. Сделана людьми для людей. Вот это, мне кажется, очень хорошая идея, которую мы точно внутри холдинга будем прорабатывать.
2: Полную версию интервью смотрите на сайте РБК. Новый стадион команды «Торпедо», стадион, который называется именем Эдуарда Стрельцова, сегодня введут в эксплуатацию. Открытие арены полноценное запланировано на конец октября. Там автозаводцы сыграют с волгоградским «Ротором» в матче первой лиги. Это второй по силе дивизион российского футбольного чемпионата. Реконструировать стадион «Торпедо» решили еще в 2020 году. Ну а корреспондент РБК Денис Давыдов уже успел побывать на территории обновленной арены. И вот что ему удалось узнать.
3: Раздевалки с бассейном, сауна и массажными кабинетами, подземная парковка и, конечно, уникальное поле. Вот для спортсменов новая арена – это настоящая мечта, которую, причем, ждали не один год. Позаботились, надо сказать, и об удобстве болельщиков. 15 тысяч мест. С любого открывается отличный вид на все игровое поле. Есть фудкорт, 17 VIP-лож и, собственно, музей футбольного клуба. Есть еще также два тренировочных поля и оздоровительный комплекс. И надо сказать, что территория стадиона, она органично вписана в историческую застройку и, так скажем, новую городскую среду. Например, с Восточной улицы стадион практически незаметен. А вот на стороне Москвы-реки, где сегодня уже стоят современные жилые комплексы, стадион открывается во всей красе. По словам строителей, работу выполнили, кстати, в кратчайшие сроки.
4: Мы приступили к строительству, когда здесь были забиты только сваи. Конечно, задача вроде бы с одной стороны стояла очень простая. Возьмите да постройте. Но надо было взять на себя ответственность и за два строительных сезона довести окончание строительства легендарной арены до того состояния, которое вы сейчас видите.
3: Помимо журналистов, была еще и супруга легендарного нападающего «Торпедо» Лидия Иванова. Сам Валентин Иванов отыграл за клуб, я напомню, 15 сезонов. И 12 раз он попадал в список лучших футболистов сезона. Затем много лет он тренировал команду. Сегодня вот эти все изменения вокруг стадиона вызывают у нее бурю эмоций.
5: «Торпедо» для меня – это жизнь. Я действительно свидетель. Каким был стадион «Торпедо» и во что он вырос? У меня первые свидания были вот здесь, вот, когда вообще только забор и дом культуры. Не могу сказать, что он как-то украшался за долгие-долгие десятилетия, что я проживала. Ну и вот подкрашивали, подпудривали, так более-менее он на что-то выглядел. Но народа было всегда полным-полна коробочка. И этот крик, свист праздничный, в общем, все это я здесь слышала, видела.
3: История стадиона началась в конце 50-х годов, когда здесь появилось тренировочное поле для команды завода ЗИЛ. Сначала была только одна трибуна, но спустя два десятилетия площадку расширили. На этом стадионе были значительные инновации. В 1980-м на стадионе одной из первых в стране появилась система подогрева газона. Сегодня здесь снова самое современное покрытие, которое позволит футболистам играть практически в любую погоду.
2: О том, чего ждать фанатам черно-белых от нового стадиона, говорил Денис Давыдов. Напомню, что «Торпедо» основана в 1924 году, то есть все-таки к столетию не успели достроить стадион.

0: стадион, но сам московский клуб трижды выигрывал чемпионат СССР, 7 раз побеждал в Кубке страны. Среди самых знаменитых футболистов клуба Эдуард Стрельцов, Виктор Банников, а также Александр Пономарев, Юрий Савичев и Вячеслав Чанов. Принято считать, что осень – самое удачное время для смены работы. Пик сезонной активности в рекрутинге наблюдается именно в эти месяцы. Как воспользоваться этим моментом и где спрятаны самые привлекательные предложения? Герой программы «Да или нет» – руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова. Надежда Сережкина записала это интервью исключительно в исследовательских целях и точно не присматривается к новым вакансиям.
1: «Да или нет».
2: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
3: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
2: Давайте вот каких-то 3 самых высокооплачиваемых специалистов, специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
3: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
2: И сколько это в деньгах?
3: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямало-Ненецкие округа, Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
2: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
3: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
2: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
3: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% к своей зарплате просто потому, что стесняются просить.
2: Наталья, ну можете меня вооружить одним убийственным аргументом, с которым я могу зайти в кабинет начальника, сказать «тук-тук, время повышать мне зарплату».
3: Одной фразой для всех такого не получится сделать. Придется разобраться, где ваша ценность для компании находится и почему компании выгодно, чтобы вы получали больше. К сожалению, это не разговор про то, что вам не хватает денег или что все подорожало. Это как раз вот не аргументы. Аргумент — это то, что вы делаете, стали ли вы делать больше, какую пользу приносите. То есть пытаться говорить не о ситуации в стране вообще, да, как бы, а о результатах собственной работы и о возможностях. Если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
2: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
3: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
2: Что можно успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
3: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем

0: не менять новых людей.
1: Вообще, менять работу осенью – это хорошая идея? Потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год, и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
0: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
1: Заработать больше станет проще этой осенью, да или нет?
0: Нет.
2: Да или нет? В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь» в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется три утонца – аками, постный и строгий, чуторо, более нежный и жирный, оторо, насыщенный, почти сливочный, один тунец, три разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В Уе чередуют три программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно. Удержать гораздо сложнее.
3: Ошибка на миллион.
5: Может, действительно продать все до осени?
6: А смысл? Сейчас у всех есть всякие квити, метатрейдеры и другие программки торговые, и поэтому ты можешь с телефона торговать, лежа на пляже.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК «Тренды».
7: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.

0: 10:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Подразделения ВСУ получили приказ временно соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения с 5 по 8 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Минобороны России эту информацию пока не комментировали. Сегодня в Москву должны прибыть спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Они представят предложение по урегулированию украинского конфликта. Россияне, проживающие в Польше и Прибалтике, смогут проголосовать на выборах в Госдуму по гранпереходу, сообщили в ЦИК России. Всего будут организованы 10 участков. Они расположатся у погранпереходов в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях. Один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести после схода селя в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает центральное телевидение КНР. В результате стихийного бедствия 8 домов были полностью разрушены, 4 получили незначительные повреждения. Поисково-спасательная операция продолжается, жители перемещают в безопасные районы. Вице-президента китайской государственной строительно-инженерной корпорации Чэнь Юна подозревают в серьезных нарушениях дисциплины и закона, сообщило агентство Синьхуа. По информации издания, в КНР в отношении него началось расследование. Компания, которую возглавляет Юн, является одной из крупнейших в мире по выручке и объемам контрактов. Прошедшее лето в России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с конца 19 века. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири. На европейской части России и на Дальнем Востоке температура воздуха оказалась в среднем близкой к норме. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Десять часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Юлия Родина рассказала о том, что украинские подразделения получили приказ временно соблюдать режим тишины на линии фронта. Ну, по крайней мере, источники украинских СМИ так пишут. А вот буквально минуту назад от МАГАТЭ поступило следующее сообщение. Вступило в силу локальное соглашение о прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, которая позволяет провести ремонт линии электропередачи. Вот здесь-то сообщение. Сообщение вполне себе официальное и подтвержденное. Ну а сейчас о том, что Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Пока, правда, только в 3 федеральных округах страны – Центральном, Южном и Сибирском. В такие пункты продавцы смогут отправить товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. А если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. На такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Впрочем, не все селлеры могут использовать партнерские пункты для своих товаров. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Ремакор» Максима Кораблина.
2: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь, сейчас. То есть, если товар на

0: находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет еще очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, но мой товар на текущий момент туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрашенные материалы.
1: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
0: Нет, в том все дело. Лакокрашенные материалы разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, если здесь о госрегистрации, паспорт безопасности есть, все это подгружено в базу Wildberries. Не знаю, по какой причине.
2: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца партнерского пункта приема товаров. И скоро этот вопрос будет решен, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
3: Я думаю, во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, это новые партнеры для Wildberries, вот эти вот ОПТ, это новые совсем как бы пункты, там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная, недавно они ее анонсировали. Давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказов. Это некий аналог. Наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ к Wildberries только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать две площадки крупнейших, пробовать два различных канала.
4: Оскар, а насколько вот эти ППТ новые способны заменить крупные центры? Потому что первое, что приходит в голову, что не все, пожалуй, категории товаров можно будет туда привозить. Ну, например, крупногабаритные товары.
3: Безусловно, все будет зависеть от того, какие ППТ будут подключаться. На данном этапе еще и сам Wildberries точно не знает, каких партнеров они смогут набрать, какие реальные площади, какие возможности. Там есть как бы требования, да, минимальные тому, кто может подключиться вот к этой схеме ППТ. И, наверное, здесь как раз вот сезон распродаж в ноябре, обычный пик продаж перед Новым годом, всегда он проходит в декабре. Ну, действительно, есть 2-3 месяца для того, чтобы новую схему обкатать и прийти к пику продаж, ну, уже с существующим, запущенным новым альтернативным решением логистическим.
4: Оскар, еще вот возникает такой вопрос об ответственности, потому что получается, что у нас вот в этой цепочке возникает третье звено ППТ, или даже четвертое, если учитывать еще ПВЗ. Это отдельный владелец этого ППТ. И в случае, если будут какие-то проблемы с товаром вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
3: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries, но думается, что в данном случае все-таки было бы логично, что селлер работает с одним окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка — это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
2: По подсчетам аналитиков рынка, к текущему моменту Wildberries смогла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, а по некоторым оценкам до трети. Впрочем, официальных открытых данных об этом нет. Через минуту фрагмент еще одного эксклюзивного интервью, которое было взято РБК на полях Восточного экономического форума. На сей раз разговор пойдет с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Вы слушаете радио РБК.
5: РБК отрасли.
6: ТБанк запустил программу страхования от серьезных заболеваний для клиентов Т-премиум Diamond и Т-Private. Она включена в сервисный пакет, покрытие до 30 миллионов рублей и организация лечения, в том числе за рубежом. Новая страховая программа предусматривает комплексную медицинскую поддержку при онкологических, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях мозга от момента постановки диагноза до получения лечения, в том числе за рубежом. Один полис можно оформить сразу на 10 человек в возрасте до 75 лет, включая детей. Страховка доступна клиентам Т-банка и их близким с покрытием до 20 миллионов рублей. Для клиентов Т-премиум Diamond и Т-Private она включена в сервисный пакет. Для них выплаты достигают 30 миллионов рублей и включают лечение онкологических заболеваний, трансплантацию костного мозга, для части клиентов кардио- и нейрохирургию и некоторые виды трансплантации органов. При необходимости лечения за рубежом Т-страхование организует поездку в ведущие мировые клиники с полным сопровождением, оплатой перелета и проживания для родственников.
5: РБК отрасли. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+.
1: Радио РБК «Один год».
2: О чем говорят умные люди в день рождения?
1: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
2: И все это вместе с диджеем.
3: Качество жизни.
1: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник.
2: В 21.00 на радио РБК.
4: 10:40 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. На Курилах появился ГАЗ. Пилотный проект запущен на острове Шикотан. Об этом в эксклюзивном интервью РБК на полях Восточного экономического форума сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Также он рассказал о планах региона по развитию туризма. Все детали узнала Алевтина Пинкарская.
5: Продолжение темы топлива уже отчасти в самом начале затронули. Сейчас давайте в детали уйдем. Это тема газификации. Газификация идет в регионе, но вопрос с Курилами. Когда там будет газ?
6: Вот смотрите, можно воспользоваться таким моментом, чтобы сказать цитату руководства «Газпрома»: самыми большими темпами в Российской Федерации идет газификация на Сахалине. Вот за последние там 5 лет с 14 до 68%, вот в конце года будет 70%. То есть и сахалинцы, и курильчане благодарны за такую позицию «Газпрома». Просто вот, что называется, большое спасибо Алексею Борисовичу Миллеру и всей его команде. Теперь уже газ находится на Курилах, на Шикотане. Пилотный проект. Мы поставили там газодизельные установки. Сейчас фактически идет монтаж этих установок. Газ уже привезли. И мы начинаем в этом году уже отапливать, производить электричество. То есть делать всю эту работу непосредственно. Да, вот этого года. Больше того, президент благословил, чтобы на Курилы и на Камчатку специальный газовоз возил этот газ. Таким образом, мы, сделав этот пилот на Шикотане, распространим его на другие острова, и он будет идти вдоль Курильской гряды, останавливаться и выгружать газ по мере продвижения. И как раз аккуратно придет на Камчатку, тоже выгрузится. Вот так будет. Согласитесь, красиво и справедливо.
5: Красиво. Хорошо, газ пришел уже на Курилы, придет. Вопрос про туристов.
6: Когда если газ пришел, то туристы пойдут за газом.
5: Они массово придут. Безумно интересный регион, огромный туристический потенциал. Но вот как простой человек, турист российский, скажу, что, наверное, массовому туристу пока еще туры, поездки на Сахалин, на Курильские острова не очень доступны. Как вам кажется, когда ситуация действительно изменится, и что сейчас тормозит этот процесс?
6: Все-таки я одну мысль такую скажу. Смотрите, если рассматривать туризм как бизнес, то, вообще говоря, массовый туризм, он там в Сочи, в Турцию, в Крым, на Сахалин и Курилы, все-таки в какой-то степени элитный туризм. Во-первых, это далеко. И в этом смысле не каждый человек соберется уехать в другой часовой поезд, где плюс 8 часов. Но вы же ориентируетесь, мы сейчас во Владивостоке находимся, а вы живете по московскому времени, правильно? По-другому это не бывает. Теперь, смотрите, мы строим сейчас дорогие отели. Это пятизвездочные в основном. Это курорт «Горный воздух». Это лучшие трассы. Это чудесные рестораны со освежающими морепродуктами. В обед подается то, что ночью пришло в порт и выгружается свежая рыба. Я обратил внимание, что вы даже слюну проглотили. Как говорится, если вы попробуете это сами, то вы поймете, что в Москве морепродукты и морепродукты на Сахалине – это большая разница. Хотя бы гребешок сахалинский. Это просто два разных вкуса. Гребешок в Москве и гребешок
5: на
6: Сахалине. Теперь смотрите, это очень благоустроенное место, Сахалин. Мы в пятерке регионов по индексу комфортного проживания. Во всех отношениях. Чистота идеальная. Я думаю, что Южно-Сахалин – самый чистый город в Российской Федерации. Так, можете приехать с экзаменом. Это зелень. Это самый зеленый город в Российской Федерации. Конечно, если брать столицы субъектов, сравнивать. Самый зеленый. Миллион цветов высаживается каждый год. Это прекрасная медицина. По доступности мы номер один, по качеству номер три в Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Это прекрасное образование. Кампус мирового уровня строится в центре Южно-Сахалинска. Половину ребят, которые учились в 11 классе, больше половины, остались на Сахалине в продолжении обучения университет и прочие учебные заведения. То есть это просто очень комфортное место. Архитектура. Все это уютно. Но это в какой-то степени элитный туризм.
5: Нету цели привлекать массового.
6: Да, и мы такую цель не ставим. Массового туризма цель такую не ставим.
5: Хорошо, и тогда последний вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что с 1 сентября регионы по всей России смогут получать краткосрочные казначейские кредиты для покрытия временной нехватки средств. Об этом заявили в Минфине. Как вам кажется, нужный инструмент сейчас для регионов, и будете ли вы им пользоваться?
6: Смотрите, сейчас предложено несколько интересных финансовых инструментов. Я считаю, что все уместные. Надо обязательно развивать финансовый рынок, потому что нужно пережить тот момент, когда у нас высокая ставка Центробанка. Я, как председатель инвестиционной комиссии Госсовета, хочу сказать, что я сильно ожидаю снижения ставки. У меня ожидания до 8%. И смотрите, я ничего не знаю, я ничего не пытаюсь угадать. Вы у меня спросили экспертно. Вот как ты считаешь, что будет нормальным, чтобы это было не очень низко и не очень высоко? Я считаю, что 8% аккурат показатель тот, который нужен.
4: Полную версию интервью можно посмотреть на сайте РБК. Цифровой рубль теперь доступен для всех россиян.
3: РБК коллекция.
4: На этой неделе все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Как провести оплату, где возникают первые сложности, как новый способ пришелся бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.
7: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с безналичными и наличными деньгами его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
8: Приложение большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банках, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается, потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
7: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности скоро будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
9: Проблемы никаких нет. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету факте. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано. Можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
7: Для граждан с цифровым рублем

0: Все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей, для организации сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей, а за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованы в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло миллионы рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
0: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И о начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнития», «Фикспрайс», а также в магазинах группы X5.
2: В том, как провести оплату цифровым рублем, разбиралась Ольга Зуева. Генеральная ассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней отображены истинные размеры Африки. Резолюцию выдвинула как раз одна из африканских стран. Того, это небольшое государство в Западной Африке, чья площадь составляет около 60 тысяч квадратных километров. Большинство стран-членов Генассамблеи, включая Францию и Великобританию, проголосовали за. Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина воздержались. А вот против выступила лишь одна страна, и это Соединенные Штаты Америки. В чем суть изменений, разбирался Руслан Айнединов.
3: Африканские страны и правозащитники долгие годы пытались добиться, чтобы страны Африки отображались на карте достоверно. Дело в том, что еще с 16 века правительства и организации по всему миру традиционно использовали так называемую карту Меркатора. Фламандский картограф Герард Меркатор создал ее, используя специальную цилиндрическую проекцию. Его карта сохраняет направление, что чрезвычайно удобно для морской навигации. Но в такой конфигурации площадь территорий искажается все сильнее по мере удаления от экватора, поэтому расположенные в высоких широтах страны и острова выглядят намного крупнее, а территории ближе к экватору – меньше. Таким образом, из-за искажений и африканский континент выглядит маленьким на карте Меркатора. Его размер сейчас сопоставим с Гренландией, хотя в реальности африканский континент примерно в 14 раз больше. Чтобы исправить искажения, предлагается использовать псевдоцилиндрическую проекцию под названием Equal Earth, то есть равная Земля. На такой карте, как считают географы и сторонники резолюции, пространство, занимаемое Африкой, будет соответствовать ее реальным размерам.
2: Вот некоторые коллеги мои в редакции обнаруживают, что многие страны часто отображают себя на карте мира больше, чем это, их размер на самом деле, чем они выглядят на самом деле. Впрочем, опять же, повторимся, что чем ближе к полюсу, тем больше визуально на карте Меркатора выглядит страна. Сейчас минута спорта. Одно из самых ожидаемых теннисных возвращений окончилось неудачей. Сестры Уильямс, Винус и Сирена проиграли на старте US Open в парном разряде. 44-летняя Сирена и 46-летний Винус уступили паре Чань Хао Чин из Тайваня и Май Джойнт из Австралии в трех сетах со счетом 3-6, 7-6, 6-7. Хорошая новость здесь для поклонников сестер Уильямс в том, что второй сет все-таки выигран, но а в третьем сете сестры Уильямс вели 5-0. То есть им не хватало одного гейма для того, чтобы выиграть всю партию, но не сложилось. Напомню, что Серена Уильямс в июне вернулась к профессиональным выступлениям после почти 4-летнего перерыва и дошла до четвертьфинала US Open в миксте. Она играла в паре с испанцем Карлосом Алькарасом. А вот Винус Уильямс сыграла и в турнире в одиночном разряде. Она получила wild card, но в первом круге проиграла соотечественнице

0: Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко – примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
1: Кто есть кто?
0: Кто есть кто? Geely Panda Mini — это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Panda Mini пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
3: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: РБК в цифрах.
4: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора. Таков Сапсан. Самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.
6: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
7: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте,
8: и мы отслеживаем все, что имеет значение.
7: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня
8: и анализируем, как события влияют на вас
7: в эфире «Что это значит?»
8: По будням на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
9: Нейросеть, ты можешь найти закономерность и напечатать их на бумажке? Что вот удой там, например, зависит вот от того-то, да? И это всего лишь предположение. Это лишь Филькина грамота, бумажка. Ее надо подтвердить экспериментально. Сколько на растении... Нет, это надо создать. Это надо искусственно ввести, либо на протяжении многих лет как бы это размножать селекционными методами и так далее, и так далее. На растении и на животном мы можем это сделать. Можем ли мы подтвердить то, что нам предложит нейросеть на человеке в таком эксперименте? Я, честно говоря, сомневаюсь, эксперименты на людях запрещены.
10: Были такие попытки, но неплохо закончились.
4: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех,

0: кто ценит время.
1: 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В Москве 11.00. В студии с новостями Юлия Родина. Правительство России анонсировало реконструкцию Шереметьево и еще нескольких аэропортов. В пресс-релизе Кабмина говорится, что также планируется модернизация авиагаваней в Казани, Амурской области, Красноярском крае и Чукотке. В общей сложности в схему территориального планирования включены более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры. В Ярославле автомобиль врезался в остановку, на которой находились люди. По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. На месте работают экстренные службы. Очередное локальное прекращение огня вступило в силу для ремонта линии электропередачи Запорожской АЭС. Режим начал действовать при посредничестве МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси. Станция отключена от внешнего электроснабжения с 20 августа. Грузооборот морских перевозок между Россией и Китаем в первом полугодии вырос почти на 20% и составил 109 миллионов тонн. Об этом сообщил замминистра транспорта России Дмитрий Зверев. Он отметил, что показатель относительно последних двух лет существенно вырос. Между странами действует высокий уровень взаимодействия в сфере государственного портового контроля. Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. О присвоении ей нейтрального статуса стало известно 7 августа. РБК обратился за комментарием к Валиевой. В начале недели нейтральный статус также был отозван у Марка Кондратюка. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в начале о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на дополнительной торговой сессии выходного дня подрастает на 0,6%. Сейчас находится на отметке 2266 пунктов. В ожидании визита американских переговорщиков Уиткофа и Кушнера в Москву, а затем в Киев, в ожидании каких-то подвижек по мирному треку, рынок подрастает. Официальный курс валют на выходные и понедельник: доллар 86 рублей 57 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. И нефть на последней торговой сессии в пятницу выросла в цене на 0,8%. $95 85 центов за баррель смеси Brent, последняя котировка. Ну и прямо сейчас подробнее разберем, с чем едут Уитков и Кушнер в Москву. Вначале о контексте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября, продлится до 23:59 8 сентября. Это информация украинских СМИ со ссылкой на источники. Ранее США попросили Киев приостановить атаки на Москву и российские энергообъекты на время визита переговорщиков, пишет «Нью-Йорк Таймс». Россию также попросили воздержаться от ударов на это время. Сегодня спецпосланники американского президента Стив Уиткоф и Джаред Кушнер должны прилететь в Москву. Об их визите в Россию 5 сентября, затем на Украину 6, сообщало издание «Аксиус» со ссылкой на свои источники. Чего ожидать? Разберемся вместе с преподавателем Института общественных наук РАНХИКС Артемием Атаманенко. Он на связи со студией. Артемий, здравствуйте. Для начала, почему именно сейчас? Что изменилось? Почему сейчас Соединенные Штаты направляют переговорщиков по такому маршруту сразу и в Москву, и в Киев?
4: Добрый день. Ну, здесь, в общем-то, то, что переговорщики направляются в Москву и Киев, неудивительно. Для того, чтобы там потенциальный какой-то план предложить, его стоит согласовать со всеми потенциальными участниками. Да, вот в момент выбран, ну, в общем, как это всегда происходит в политике администрации Трампа, наполовину стихийно, наполовину продуманно. Стихийно думают, что отчасти от того, что Трамп снова вспомнил, что он обещал завершить украинский конфликт, да,

0: А выборы все ближе и ближе, да, на которых позиция его партии не самая лучшая. И, с другой стороны, в общем-то, очередные провалы на иранском направлении, да, требуют снова поиска успехов где-то еще, да, то есть думается, что, несмотря на то, что там Трамп заявляет о том, что в Иране все замечательно, все-таки внутри есть понимание, что из этой ситуации уже никакого позитива не выжить, да, вот успех Венесуэлы, да, недавней нефтяной сделки, в общем-то, уже прошел, поэтому нужно искать новые позитивные инфоповоды, и вот здесь визит по поводу переговоров действительно Украины может стать одним из таких. То есть здесь, вот, думается, такие факторы стали ключевыми.
1: Ну, еще ранее на этой неделе мы, в том числе в эфире, обсуждали, что переговоры вроде как зашли в тупик.
0: Ну, об этом говорят, собственно, и представители администрации Трампа в лице того же Марка Рубио, он об этом говорил, об этом упоминали представители российско-украинской сторон. Вот, так что здесь, опять же повторюсь, думаю, что эта поездка, ну, учитывая состав своей делегации, это в большей степени личная инициатива Трампа, да, в попытке, опять же, найти позитивный какой-то инфоповод, вот. Но, как мы знаем, ожидания Трампа с реальностью далеко не всегда совпадают. Ну и думаю, что на самом деле в этом случае примерно то же самое произойдет.
1: А насколько реалистично ожидать от Уиткофа и Кушнера не просто обмена позициями, а какого-то промежуточного соглашения, может быть?
0: Я бы сказал, что на данном этапе, опять же, учитывая и недавнее заявление сторон конфликта, ожидать, ну, даже какого-то проекта, решения, договора, может быть, предварительных пунктов, сейчас не стоит. Да, на самом деле, как бы в целом, уже хорошо, что есть какое-то общение, да, хотя, в общем, как мы видим там, за последний год, его, как это говорили, конструктивность уже начинает вызывать вопросы, но, да, повторюсь, я бы никаких сильных ожиданий на этот визит не возлагал, причем, да, не ожиданий позитивных, не ожиданий там ухудшений. В общем, скорее всего, после него все будет примерно так же, как и было до.
1: А какие сейчас основные красные линии для Москвы и для Киева? Они насколько сейчас непримиримы?
0: Ну, ключевой вопрос все еще остается территориальным, да, с точки зрения того, что у сторон на данный момент очень разные представления о том, собственно, как должны выглядеть там итоговые границы между государствами, как должна выглядеть архитектура мировой безопасности после этого, членство Украины в НАТО и в Евросоюзе, да, тоже вызывает вопросы в большей степени у Москвы. Вот эти темы, они, в общем, не находят пока никакого компромисса. Если по остальным, в общем, видны те направления, по которым можно выстроить, ну, более-менее компромиссное решение, то вот по этим темам, да, очень радикально разное понимание у всех участников этого переговорного процесса.
1: Ну и такой вот короткий вопрос. Можно ли допустить, что это будет попытка надавить одновременно и на Москву, и на Киев?
0: Ну, конечно, на самом деле любые переговоры Трампа и его представителей, они предполагают какой-то элемент попытки давления, это, в общем-то, входит в его стратегию переговоров, да, но, конечно, в данном случае там не стоит говорить о каком-то давлении радикальном, скорее, да, как это вводится в трамповской стратегии, будет предложен, да, некоторый план, судя по всему, о том, что заявляет сам Трамп, что они летят с некоторым предложением, и это предложение будет поставлено, позиционировано, да, как некоторое неизбежно, единственно возможное, да, со словами, что вот либо принимаете вот это, либо мы самоустраняемся. Вот мне думается, что, опять же, с закрытыми дверями диалог будет примерно такой, но, повторюсь, это мои предположения.
1: Благодарю вас, Артемий Атаманенко, преподаватель Института общественных наук РАНХИКС, был на связи со студией Радио РБК. Следим за этой темой и далее в нашем эфире. Через полминуты слушайте программу «Технологии и тренды».
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В августе миллион россиян столкнулись с одним и тем же. Открываешь сайт банка в Хроме, а браузер говорит: соединение небезопасно. Тот же сайт, тот же банк, ничего не изменилось вроде бы, но на самом деле поменялось то, кому браузер верит.
4: А в том же августе закрылся чат GPT Atlas. Браузер должен был подвинуть Chrome, который в итоге прожил только 292 дня. И это, кстати, тоже про доверие. Люди, кажется,

0: пользуются, не очень готовы пускать в браузер того, кто действует за них.
1: Получается, браузер-то на самом деле уже давно не просто окно в интернет. Он решает, какому сайту верить, а в последнее время все чаще действует вместо нас. Про то, как это устроено изнутри, сейчас и поговорим.
2: Технологии и тренды.
1: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Привет, Илья!
3: Привет-привет, друзья!
0: Давай начнем с азов. Что такое сертификат сайта, что означает вот этот замочек в адресной строке, и что он на самом деле гарантирует нам или не гарантирует?
3: Сертификат – очень сложная, но одновременно очень понятная вещь. Это сущность, которой владеет сайт, и которая служит для того, чтобы подтвердить пользователю, что я, сайт, являюсь именно тем сайтом, на который ты сейчас пришел.
1: Ну, например, rbk.ru.
3: Например, rbk, да. Вот, то есть, когда мы с вами набираем в адресной строке браузера там, rbc.ru, запускается некоторый процесс прохождения сигнала от меня, как от пользователя, ага, до сайта, до какого-то далекого сервера, на котором сайт размещен, и обратно. На этом процессе очень много-много всяких посредников возникает. Да? Первый посредник, очевидно, это операционная система, которая вот у вас на устройстве установлена. Дальше ваш локальный интернет-провайдер. Ну и дальше там по цепочке много различных посредников. И вот в самом конце находится сайт, на который приходит наш с вами запрос. И сайт предъявляет свой сертификат.
1: Он это... именно у сайта должен быть?
3: Да, угу. Да, абсолютно. И этот сертификат, с одной стороны, служит подтверждением того, что это тот ресурс, на который хотел прийти пользователь, с другой стороны, служит и инструментом шифрования этого соединения.
1: Чтобы никто не мог перехватить.
3: Чтобы никто в этой длинной цепочке не смог ваш запрос, ваш трафик, как называют его специалисты, прослушать.
1: Ну, то есть твоя задачка, когда ты выпускаешь сертификат, самое главное подтвердить, что тебе принадлежит домен, да, что тебе принадлежит
3: тебе
1: имя.
3: Тебе принадлежит домен, имя, и дальше ты проходишь эту процедуру в некотором смысле такого опубличивания, да. То есть выпуск сертификата – штука интересная. Что в этот момент происходит, в момент выдачи тебе сертификата? Происходит публикация информации об этой выдаче в нескольких источниках, открытых источниках. И мало того, сам факт этой публикации, каждый из них записывается в твой сертификат. И дальше, когда браузер его получает, внутри браузера есть некоторая процедура проверки, что во всех этих источниках эта запись действительно существует. Здесь все построено на такой вот прозрачности и невозможности эту систему как-то обмануть.
1: Давай теперь перейдем вот от глобальной истории к тому, что случилось в России. Есть порядка десятка таких удостоверяющих центров глобальных, которые выдавали сертификаты, и тут они решили, что, значит, компаниям, которые находятся под санкциями, они эти сертификаты отзывают. Раньше выдавали, теперь все считается, что, ну, там, банков в первую очередь коснулось, сертификаты больше работать не будут. Что это значит для пользователя и для браузера? Браузер не может проверить подлинность домена, кому он принадлежит, и, соответственно, он туда пользователя не пускает по умолчанию.
3: Я бы вот сюда добавил еще и организацию, владеющую сайтом, и начал бы с нее. Для нее это означает, на самом деле, что она теряет трафик, то есть доступ своих пользователей частично. Почему? Потому что дальше переходим к пользователям. Пользователи в своих привычных браузерах видят предупреждение, что сертификат у этого сайта невалидный. Оно выглядит страшно, его можно проигнорировать, что я настоятельно рекомендую не делать на самом деле. По ряду причин, потому что такого же рода предупреждения могут происходить там, где сертификаты были отобраны не как в нашем случае, ну, не то, что просто так, но там по политическим каким-то соображениям, да, а когда они по делу были отобраны.
1: Опасненько. То есть если ты привыкаешь кликать на все пропустить, вот то ты там, тогда и где-нибудь в опасной ситуации
0: где-то можешь действительно...
3: Совершенно, совершенно верно, да. И люди в целом действительно опасаются такого рода предупреждений и предпочитают туда не зайти. Соответственно, организация теряет этого пользователя. У пользователя возникает некомфорт, он не может зайти, например, в свой интернет-банк, он начинает нервничать, писать, там, звонить в банк, да. Отдельный вопрос, что это означает для Яндекс.Браузера интересный. Для нас это на самом деле означало всплеск интереса к теме поддержки национальных сертификатов, вот тех сертификатов, которые сейчас выпускает Национальный удостоверяющий центр. Вот. И то, что я сейчас с вами разговариваю, тоже некоторые следствия вот, произошедшего в этом году. Хотя история, она тянется с 22 года. Тогда был такой первый всплеск, когда все думали, что вот сейчас будет волна отзывов и все прочее. Тогда как раз был создан национальный удостоверяющий центр глобально этот риск сыграл именно в этом году. Ну и для нас означает, что для Яндекс.Браузера, что мы в момент, когда организация понимает, я больше не могу выпустить сертификат в иностранном удостоверяющем центре, я буду выпускать в нашем отечественном, вот, национальном удостоверяющем центре. Для нас это означает, что к нам приходят пользователи других браузеров уже.
0: А вот скажи, почему Chrome и Safari, сертификат, который выпускает национальный удостоверяющий центр с 2022 года, до сих пор не признают? Это, ну, какие-то формальные требования, которым не соответствует сертификат, или это все-таки какая-то политика?
3: Действительно, есть у каждого браузера, и, кстати, мы как раз на прошлой неделе тоже запустили свою программу поддержки удостоверяющих центров, до этого мы поддерживали только национальный удостоверяющий центр. Сегодня мы предлагаем поддержку любому удостоверяющему центру, который выполнит ряд требований. Вот и у крупнейших мировых производителей, у компании Google, у Microsoft, у них тоже, у Apple есть такого рода программы. Это факт, то, что мне как бы известно. Да? Были ли какие-то коммуникации национального удостоверяющего центра с этими производителями, я достоверно не знаю, поэтому причины, по которым они не поддерживают, я тоже не знаю.
4: Ну, насколько я знаю, тут подобная история была на самом деле в Китае. У них есть похожая же конструкция, у них есть свои удостоверяющие центры. Они там проходят международный аудит, это же очень важная история. Я не очень понимаю, можно ли сейчас, да, российскому удостоверяющему центру проходить аудит, потому что не очень понятно, а кто будет этот аудит проводить, как за него платить и так далее, да, когда ты все-таки... Ну, сложная, короче, ситуация. Давай, наверное, уйдем от обсуждения политики к конкретным каким-то советам для пользователей. Ты уже сказал, что не стоит игнорировать предупреждение, это важно. Что стоит делать?
3: Доверяйте официальным источникам, там точно посоветуют сделать то, что гарантированно работает и гарантированно безопасно. Первый момент. Второй момент. Работа с отечественными сертификатами построена по мировым отраслевым стандартам. Она реализует так называемую процедуру Certificate Transparency, там, где все выпущенные сертификаты, они опубличиваются. И никакой угрозы вашим данным, каналу связи между вами и тем ресурсом, который выпустил для себя национальный сертификат, дополнительный не возникает. Вот это факт.
4: Если я правильно понимаю, давай последний вопрос уже и закончим эту тему, что самые большие переживания людей, которые в чем-то разбираются, да, они всегда связаны с тем, кто имеет контроль над сертификатом и кто может выдавать, собственно, новые сертификаты. И если я тебя правильно слышу, то вы в Яндекс.Браузере тоже озаботились этим.
3: Да, смотрите, не дополнительно, это некоторое базовое правило. При получении сертификата мы, конечно, проверяем, что, а, каким он удостоверяющим центром выпущен, б, опубликован ли он в соответствующих Certificate Transparency логах. Эти логи хранятся и в Яндексе, эти логи хранятся и в ряде других крупных компаний в России. Да, то есть это публичная история, да, что он не отозван и так далее.
4: Вот, условно, что он валидный. Да, сильно, грубо говоря, что никто из-под полы не выдал сертификат.
3: Абсолютно
4: что сертификат
3: верно.
4: Вот
3: абсолютно.
4: Прям публичный
3: что он
4: и серьезный.
3: Что он публично, законно выдан и прочее. Вообще все крупные компании следят за тем, какие сертификаты выданы на их основные домены. Вот, благодаря тому, что существует вот эта вот система открытости всех, удостоверяющих центров.
4: Супер, теперь... К нашей любимой теме. Смотри, мне кажется, что тут очень важно, наверное, для начала пояснить пользователям, что какое-то время назад, примерно с годик, многие компании, которые действовали на передовой в сфере искусственного интеллекта, ChatGPT, например, заявили, что у них будет свой ИИ-браузер. И вот это все с помпой заявлялось, мы сейчас тут захватим, Chrome подвинем, конечно, все будут хотеть, чтобы ИИ-агенты от нашего имени ходили по интернету, бронировали билеты, я не знаю, все что угодно делали. Яндекс, я помню, что тогда говорил, что мы на это тоже смотрим, но вот какой-то ИИ Яндекс.Браузер мы пока не выпускаем, и вот какой-то агентный Яндекс.Браузер тоже пока не ждите. Прошел год, примерно, да, все эти браузеры стало понятно, что не очень летят, почему не полетело, и какие функции, может быть, этих самых ИИ-браузеров обычные браузеры впитали, и Яндекс идет ли в эту сторону?
3: Мне представляется, что сегодня мир можно поделить, не мир, а браузеры в мире можно поделить на два класса основных. Это мировые лидеры, крупнейшие продукты, к которым я отношу Яндекс.Браузер. Да. Это браузеры производства Microsoft, Edge, это, конечно, Google со своим Chrome. Да? Ну, это крупные ребята. Да? Я бы сегодня сказал, что они проходят стадию «мы браузеры с и-функциями». И тут две

0: движутся в стадию мы браузеры с искусственным интеллектом, который помогает там решать твои задачи. Вот. Но то, что они факт, что они уже в себе содержат и функции. Там пересказ страниц, ну, на самом деле тот же самый переводчик страниц, который еще там 10-15 лет назад был массово там везде внедрен, он уже тогда использовал ML-модели. Уже тогда это были браузеры с элементами искусственного интеллекта. Это вот одна категория крупных ребят. И есть вторая категория, она на самом деле и раньше была, это стартапы. Вот всегда были браузерные стартапы. Потому что вот очередная волна произошла у ИИ-компаний, производителей искусственного интеллекта. Они решили тоже попробовать делать браузеры, но в основу этих браузеров сразу положить некоторое светлое будущее, где это будет браузер с ассистентом и с искусственным интеллектом. Абсолютно понятно, почему они это делали. Первая, на мой взгляд, причина, потому что все видят, какую мощную дистрибуцию дают браузеры классическим поисковым системам, и вроде бы ту же самую модель было бы здорово повторить, чтобы такая же дистрибуция получилась и с искусственным интеллектом. А это, напомню, производитель искусственного интеллекта, да? Это первая причина. Вторая причина, потому что браузерные сценарии в сфере искусственного интеллекта очень важны. Что такое сегодня интернет? Интернет — это когда продуктивити сценарии, это образовательные сценарии во многом, да, e-com сценарии. Там, где везде нам искусственный интеллект очень помогает. И вроде бы продукт, через который пользователи туда заходят, он и должен в себе это все содержать. И надо пробовать эти сценарии реализовывать, помогать пользователю решать там задачи и прочее. И вот на этой волне эти продукты и возникли. Они возникли сложные, больно, потому что браузеры делать дорого. Ну, мало компаний в мире делают браузеры. И в основном новые игроки что делают? Они покупают какую-то команду, у которой в прошлый раз не получилось, значит, ну, может, сейчас получится. Берут команду, которая в основном работает с движком Chromium, и пытаются сделать свой продукт. Вот. Почему потом они приходят в точку, что пропадают с рынка? Ну, или... Uh-huh. Потому что у них не получается крупно вырасти. Основных причин несколько. Первая причина финансовая. Браузеры делают дорого, а модель монетизации у этих продуктов отсутствует, если у них нет своей поисковой системы. Вот. На искусственном интеллекте у них не получается нормально это монетизировать. Второе, ну, пользователям очень трудно поменять один продукт на другой. Есть барьер моих собственных данных, которые сейчас есть в продукте, есть там барьер привычного интерфейса, экосистемы, в которой я уже существую, да. Поэтому люди на это посмотрели, кто-то там попробовал, ну, окей.
1: Готов ли интернет к агентам? Потому что мне кажется, что еще большая проблема с этими агентными браузерами в том, что наш интернет не очень приспособлен для искусственного интеллекта. Интерфейсы не всегда удобны именно для бота. Почему?
0: Здесь основная причина в неготовности, ну, наверное, по большому счету, мирового бизнеса крупного к этому. Из-за некоторого страха, а будет ли там адекватная модель бизнеса. Ну, смотрите, простой пример. Вот крупнейшая площадка по продаже чего-либо. Очевидно, у меня построена какая-то модель взаимодействия с обычными пользователями, с людьми, там, где я где-то предлагаю подешевле, а где-то чуть подороже. Ну, и в целом у меня какая-то маржинальность складывается. Дальше. Приходят ко мне эти роботы-агенты.
2: Они быстрые.
0: Они быстрые. Раз. Второе. Обычный человек дает задачу «найди мне самые выгодные, самые дешевые», и получается, они все приходят, и меня начинают дико оптимизировать, строго продавая мне самое дешевое, самое выгодное, все со скидками, да? И я такой, ой. Это первый момент. Второй момент. У меня рекламная модель монетизации, простите. А они же рекламу-то не смотрят, они рекламу-то не кликают, как обычные люди. Эта модель у меня что-то начинает тоже подсаживать. И в этот момент ребята такие, нет, что-то нет, давайте у нас будет свой искусственный интеллект. И сейчас там интересное происходит, что происходит и защита уже от роботов нового поколения, от этих агентов. Новые капчи появились, это вот способ определения, робот или человек. И там уже просят включить тебе видеокамеру и помахать рукой.
1: Мне кажется, скоро мы натренируем и агентов делать, и это. Удивительное, конечно, время живем.
0: Но мне кажется, все-таки мир движется в эту сторону. Все-таки мы движемся в ту сторону, где у нас будут эти ассистенты.
1: Конечно, через сколько, по-твоему, лет? Ну, лет пять?
0: Лет пять.
1: Спасибо большое тебе, Илья. С нами был Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. Очень хочется встретиться через 5 лет и проверить, был ли ты прав.
3: Кино-портфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя.

0: Любина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год, доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
2: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себе.
3: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
2: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
0: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакаре исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакаре убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги для людей умных составляют средства. Для глупцов – цель. Адриан де Курсель.
7: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс – это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
8: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил «смотрите, как надо». Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
9: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
6: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенные средства можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля

0: 11:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и встретили в правительственном терминале Внуково. Американские дипломаты должны сегодня представить предложение по урегулированию украинского кризиса. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, а также по логистическим центрам с военным имуществом в Одесской, Киевской и Николаевской областях, сообщили в Минобороны. По данным украинских властей, в Днепропетровской области в результате ударов погибли 4 человека, в Николаеве пострадали 2, еще столько же в Борисполе. Российского посла вызвали в МИД Словакии, заявил глава словацкого ведомства Юрай Бланар. Он призвал обе стороны украинского конфликта избегать эскалации, которая, по его словам, не способствует мирному разрешению конфликта. Россияне, проживающие в Польше и Прибалтике, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, погранпереходов в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях, сообщили в ЦИК России. Всего будут организованы 10 участков. Минтранс России прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. При этом он отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, определения заинтересованности перевозчиков и наличия необходимой инфраструктуры. В России начался второй пик активности клещей. Он может продлиться до первых устойчивых заморозков. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Ведомство рекомендовало соблюдать правила безопасности во время сбора грибов и ягод. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве 11:32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. $40 за баррель нефти. Такое будущее видит министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, после завершения конфликта с Ираном цены на нефть могут упасть до показателей в $40-$50 за баррель. Об этом он заявил в подкасте Стива Беннона «War Room».
2: Это успешная реализация стратегии в сфере торговли, налогов, энергетики и госрегулирования. Мы преодолеем этот конфликт с Ираном, и я ожидаю снижения цен на нефть. Более того, после этого рынок будет перенасыщен. Вполне возможно, мы увидим нефть по 50 или даже $40 за баррель, просто потому, что на рынок выходит слишком много нового предложения.
1: 4 сентября цена на нефть марки Brent превысила $95 за баррель, приблизившись к самому высокому уровню с июля. Но вот последняя котировка пятничных торгов – $95.85 за бочку смеси Brent. Итак, стоит ли верить прогнозам Бессента? Разберемся вместе с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей, здравствуйте. Как вам такой сценарий?
3: Ну, знаете, это же не прогноз, это больше желание. Мы видим на всем протяжении конфликта с Ираном, и Трамп постоянно говорит о том, что цены на бензин должны падать, но вот одними словесными интервенциями, конечно, тут не обойтись. Они почему-то не падают. Вот дизель, допустим, сейчас в США находится вообще близ исторических максимумов. Поэтому пока это просто желание, вот, и для того, чтобы оно воплотило жизнь, необходимо, чтобы и конфликт был закончен. И самое главное, что вообще-то запасы США тоже нужно пополнять. А они за последние полгода очень сильно просели, опять-таки, до исторических минимумов начала 80-х годов прошлого века. Вот, и это тоже будет дополнительным стимулом, почему нефть не будет сильно падать в ближайшие месяцы уж точно.
1: Ну, еще баланс спроса и предложения. Что вообще с ним должно произойти в мире, чтобы такой сценарий даже вот хотя бы теоретически мог реализоваться?
3: Теоретически они возлагают надежду на то, что активно будут наращивать добычу Венесуэлы, а что после того, как конфликт с Ираном завершится,

0: Иран почему-то должен перейти на сторону США и тоже активно начать добывать дополнительный объем нефти, и это тоже приведет к перенасыщению рынка. Но это пока больше все-таки желание, чем реальные прогнозы.
1: А насколько сильно вот окончание иранского конфликта действительно может изменить нефтяные котировки, на ваш взгляд?
0: Ну, мы видели ситуацию начала там июня, когда вроде как все ожидали, что должно наконец-то все упроститься, и это все должно быть потише. Вот это не произошло, но как раз цены тогда уходили ниже $80 за баррель. Вот это, по сути, тот эффект, который рынок закладывал в виде ожидания, что наконец-то все закончилось. Вот. Но в целом даже это снижение было несколько переоцененным, потому что, несмотря на завершение вот в тот период конфликта и там начало разморозки Армуза, все равно, повторюсь, запасы, которые были истощены за это время, необходимо выполнять. Поэтому вот этот дополнительный спрос, который никуда не денется, и не денется он, я думаю, что напряжение ближайшего года.
1: Ну, а как может в теории ОПЕК плюс или отдельные какие-то производители ответить на падение цен?
0: Ну, мы уже проходили это много раз. Это опять эти новые ограничения, добровольные или всеобщие ограничения. Если действительно ОПЕК плюс увидит, что предложение слишком сильно превышает спрос. Но пока это точно не так.
1: Какая сейчас комфортная цена для России с учетом всех вот этих нефтяных потолков?
0: Ну, смотрите, если даже брать вот текущие котировки, там 90-95, и при том, что наши скидки продолжают оставаться там выше $20, то в целом получается, что наша нефть продается там на отметках там 70-75 где-то долларов за баррель, марки Urals, если брать, например. В целом это и выше бюджетного правила, и, в общем-то, и цена вполне адекватная. И самое главное, что это не перегружает рынок такими ценами, то есть и для покупателя тоже вполне комфортно. Поэтому в целом вот текущие котировки, они вполне комфортные.
1: Да, вопрос, как долго, конечно, они продержатся на этих параметрах. Благодарю вас за комментарий. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был на связи с нашей студией. Через минуту об ударах по логистическим центрам маркетплейсов Wildberries и Озон. Какие выводы на этом фоне делают для себя крупнейшие ритейлеры в России? Разберемся.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+. Центр событий.
3: Выставка «Русский музей в Зеларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
1: 11:39 в Москве. Прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. С середины июля логистические центры крупнейших российских маркетплейсов подвергаются атакам беспилотников. Сначала удары затронули объекты Wildberries, с 22 августа Озон. Какие выводы для себя делают крупнейшие ритейлеры в России и окажут ли эти атаки значимое воздействие на структуру российского розничного рынка? Об этом, а также о противостоянии электронной коммерции и традиционных магазинов на полях Восточного экономического форума Павлу Демидовичу рассказал директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев.
4: Я думаю, что, несомненно, вот этот внешний фон, который не всегда нам нравится, влияет на то, что получается в итоге. Мы вынуждены об этом тоже думать, когда принимаем какие-то решения, выстраиваем стратегии. Но я могу сказать за себя, что мы все-таки стараемся прежде всего думать про клиента и

0: то, как сделать так, чтобы ему больше понравиться. Устойчивость бизнеса, она всегда является для нас очень значимым фактором, о котором мы думаем. И эта устойчивость, она в принципе не сфокусирована на каких-то там отдельных факторах, тем более, которые сложно прогнозировать. Мы все равно и так рассматриваем нашу розницу именно как сеть. Мы стараемся ее создавать таким образом, чтобы не было элементов, которые смогут как-то выпасть, и это сломает вообще наш интерфейс клиентам. У нас распределенная логистика, у нас товар в магазинах, у нас 3000 почти магазинов, и такого одного элемента, или даже несколько, или 10 элементов, которые бы значимо сказались на тот сервис, который мы предоставляем клиентам, ну, наверное, все-таки их нет. И я думаю, что в нынешней действительности все думают примерно в эту же сторону. Такой внешний фактор, с которым мы теперь живем.
1: На протяжении последних десятилетий мы наблюдали изменения структуры потребительского рынка, структуры розничной торговли, где постепенно, год за годом, после 2020 года, это было особенно видно, когда e-com отнимал понемножку всю большую и большую долю традиционного офлайн-ритейла. В текущей ситуации можем ли мы увидеть разворот? Потому что банки, в частности Сбер, уже отмечают снижение трат покупателей на маркетплейсах. Вернутся ли покупатели в традиционные магазины? Может ли такое произойти?
0: Я прям категорически не приемлю деление e-com и традиционных магазинов. Не понимаю, когда говорят про традиционные магазины, что имеют в виду. Мой взгляд на отрасль, он не базируется на традиционности или нетрадиционности. Он базируется на том сервисе и объеме этого сервиса, который предоставляется клиенту. Мне кажется, что мы-то розница, мы в онлайне далеко, глубоко и всегда. Мы, собственно, и построили сеть ровно потому, что у нас всегда информационные технологии шли сначала, а потом уже выстраивалась физическая инфраструктура под них. То, что вы можете зайти на сайт и посмотреть, где что находится, сколько стоит купить, забронировать, это работало еще в 2000 году. Я думаю, что сейчас нету никакого такого традиционного ритейла, который воспринимается. Весь ритейл уже давно ушел далеко вперед, и мы различаемся только по степени сервиса. У нас есть там полный сервис. У нас можно заказать на сайте, заказать доставку, оплатить в онлайне. У нас можно ничего этого не делать, а прийти в магазин, забрать, получить консультации. Весь этот спектр, он присутствует. У других игроков может не быть там витрины, или не быть консультации, или быть консультация только онлайн, и так далее. И вот взгляд правильный, содержательный, который что-то дает, потому что деление на e-com или традиционное, нетрадиционное. Я не понимаю, что это добавляет в анализ.
1: В какой-то момент мне стало казаться, что в ритейле традиционные офлайн-магазины в привычном виде, как мы привыкли их видеть, стали восприниматься как некий пассив, который достался исторически.
0: Нет, мы никогда так не смотрели. Мы понимаем, что для людей это ценность. Мы видим, что большое количество клиентов, больше половины, им визуальный и тактильный контакт перед покупкой важен. Может быть, это просто разные категории товаров по-разному относятся, но люди все-таки предпочитают посмотреть прежде на холодильник, чем сразу покупать его домой. Все равно сейчас это, конечно, не самая дорогая покупка, но это покупка, которую вы покупаете все-таки надолго. Ну и более того, у нас логистика устроена таким образом, что у нас стоимость транзакции дешевле, чем у маркетплейсов, потому что меньше касаний товара. Сейчас оказалось, что хранение товара непосредственно близко от клиента в точке выдачи – это тоже ценность. Поэтому это не пассив. Люди хотят в том числе иметь возможность прийти в магазин и поиметь вот этот вот живой человеческий контакт. Другое дело, что все эти этапы надо оптимизировать. Есть свои хорошие фишки, которые есть у маркетплейсов. Это все-таки ориентация на работу через сейлеров. Это другой бизнес-процесс, который на самом деле у нас тоже работает. Мы тоже так можем работать. А дальше, пускай, если все находятся в одинаковых условиях, в регуляторной рамке, то клиент выбирает, какой сервис ему нужен. На самом деле рынок большой, хватит для всех. И задача индустрии в том, чтобы она была разнообразна. А разнообразие – это залог устойчивости.
2: Логистика в России оказалась сразу под несколькими ударами. Помимо атак по складским мощностям, это также удары по НПЗ, что привело в целом к росту стоимости топлива. Однако в ДНС пока не ожидают, что проблемы рынка топлива отразятся в ценах, заявил директор компании Дмитрий Алексеев. Противоречивая информация поступает по лентам информагентств относительно визита спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Сообщалось ранее, что их встретили в аэропорту Внуково, но позже поступило уточнение, что все-таки пока у правительственного терминала наблюдаются кортежи из машин с дипломатическими номерами. Однако, по данным диспетчеров, на которые ссылается агентство ТАСС, спецсамолет США пересек границу России на фоне ожидаемого визита Уиткофа и Кушнера в Москву и направляется в направлении

0: летит в направлении сейчас российской столицы. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. Пока, как вы понимаете, информация не очень точная, но все официальное вы услышите в эфире радио РБК. А пока выясним, что кто оказался самым несчастным поколением, это миллениалы. Согласно исследованиям социологов, именно тем, кто родился в 80-е, испытать счастье оказалось сложнее всего. И более того, вместо реального счастья они испытывают чаще всего синтетическое. То есть им с самого детства приходилось мириться с меньшим, чем они хотели бы. Касалось это игрушек, и путешествий, и других ограничений. Повлияло ли синтетическое счастье на бизнес миллениалов, выяснила Яна Ритунская.
1: Миллениалы довольно долго не могли разобраться в себе. Взросление их приходилось на момент, когда, во-первых, старшее поколение, тут во всем виноваты родители, как обычно у психологов это бывает, вот теперь у социологов, видимо, тоже. Вот эти родители не могли дать им всего, ну и еще и при этом сами они жили в не лучшее время для экономики Советского Союза тогда еще. И поэтому, в общем-то, учили мириться с чем-то не самым, возможно, желанным. Но и так хорошо, якобы. И вот вырастая, эти миллениалы сейчас не могут оценить то, что находится рядом с ними. Все признали, мои собеседники, что сейчас зумерам, так называемым, то есть тем, кто помладше, вот в этой среде бесконечных разговоров с психологами гораздо проще понять, что им надо вообще и на что они опираются. А вот миллениалы в детстве довольствовались действительно малым, но, возможно, поэтому им счастье и легче было достичь. Так рассуждает владелец компании Jet Hunter Алексей Мордвинцев.
2: Да, мне кажется, нам даже проще счастье достичь. У нас в детстве... Что ты, вон жвачку Турбо купил себе, стикер попался классный, все, ты счастлив. Фишки поиграл, выиграл, счастлив. В компьютерную игру поиграл, счастлив. А сейчас так много всего, что, мне кажется, сложнее людям стать счастливыми. Компьютерные игры детей не радуют, какие-нибудь там игрушки в детстве не радуют, потому что их очень много, у тебя было там 3. Не знаю, четвертая появилась, блин, офигеть. Еще полгода будешь радоваться. Зумеры как будто бы ищут счастье внутри себя. Задумываются о том, а что я чувствую, а что я должен сделать, чтобы я чувствовал себя лучше. Нас как-то не учили этому задаваться. Вообще никогда не парился никто. Что ты чувствуешь? Тебя всегда спрашивают, ты там поел, попил, уроки сделал, доволен, все, свободен. Чувствуешь ты там что-то, не чувствуешь, вообще никого не интересовало.
3: Ян, я отчасти согласен с Алексеем Мордвинцевым. С другой стороны, мне кажется, странным эти выводы. Мы же знаем, что по многим исследованиям зумеры как раз самое депрессивное поколение.
1: А я тебе сразу отвечу. Депрессивное – это диагноз. То есть это самое задиагностированное поколение, скорее. Опять
3: то же, миллениалов
1: потому, что
3: плохо проверились.
1: Миллениалы, как вот говорят и опрошенные мной, и собеседники, сами миллениалы, они просто не умеют или не хотят пока задумываться об этом и каким-то образом исправлять, возможно, ситуацию тоже и не хотят. То есть отрицают лекарства, отрицают врачей, в частности. Соцсети, те, которые сейчас тоже ставят в укор зумерам, что они там проводят слишком много времени. Зумеры умеют сейчас отличать наигранное счастье в социальных сетях от реального, в то время как миллениалы взрослели именно когда эпоха красивых фотографий была еще только в самом расцвете. Это, возможно, тоже помешало видеть счастье, так считается основатель и гендиректор Estilab Rus Ирина Амосова.
4: Мы же выросли еще на соцсетях, в том числе, где показывали и реально жизнь, и нам казалось, что нам нужно к ней стремиться. Это тоже достаточно серьезно повлияло, наверное, на нас всех. И мы только сейчас понимаем, что это вообще-то нереально, что никто так не живет, что на самом деле, наверное, счастье — это в простой там тихой беседе с мужем вечером, когда у тебя все здоровы, у тебя все в порядке, ты никуда не должен бежать, никому ничего не должен. И, наверное, вот это вот и есть такое ощущение спокойствия. Но больше счастья, чем миллионы, миллиарды достижений, которые ты на себя навесил, и такой придешь с ними, не понимаешь, когда достигнешь. Никогда не достигнешь.
1: Ну, а кому-то, чтобы быть счастливым, достаточно понимать, кто ты такой. Вот такого мнения придерживается управляющий независимой сети АЗС в Костромской области Артур Мулюков. Ну, сейчас время кризисное, особенно для этого рода бизнеса. Но, как считает Артур Мулюков, миллениалы к кризисам привычны.
5: Я как миллениал, как ребенок родителей, которые прошли 90-е, наоборот, обучен тому, что возможности есть всегда и в любое время. Нужно просто постараться их найти. На самом деле и сегодняшний вот этот перелом, это помимо большого кризиса, еще и окно возможностей, которым нужно воспользоваться и главное их увидеть. Ну а кроме всего прочего, И я считаю, что человек будет счастлив тогда, когда он сможет ответить себе на самые главные вопросы. Прежде всего, кто он, откуда и куда идет.
1: Ну и хочется добавить еще, в чем сила. Вот такое понимание себя для кого-то и является секретом счастья, и даже его рецептом. Но так или иначе, счастливы или нет, но те миллениалы, с которыми я говорила, в итоге смогли построить свой успешный бизнес и отмечали, что эти качества, а именно борьба за большее, попытка чего-то достичь, помогали им в их деле. Это тоже очень полезное, а главное, приносящее деньги качество.
0: О том, как найти счастье, если ты миллениал, рассказала Яна Ритунская. Официальный аккаунт «Тетрис» в соцсети X раскритиковал «Белый дом» за игру о постройке стены на границе. «Мы верим в силу связи и в то, что мы объединяем людей, а не разделяем их», написала в сообщении разработчика. Написано об этом разработчик оригинальной игры написал. «Белый дом» использовал «Тетрис» как референс для игры по мотивам политики президента США. Всего таких игр создано несколько. Все они размещены на официальном сайте американского правительства. Представитель администрации Трампа заявил, что это попытка еще больше противопоставить культуру веселья и победы темному социалистическому видению демократии Америки. Что это за игры, разбирался Руслан Айнединов, и он, кстати, протестировал каждую из них на личном опыте.
6: Сегодня моей задачей было поиграть в игры Трампа. Расскажу, что всего на сайте...
0: Завидуем твоим рабочим задачам.
6: Да, всего на сайте Белого дома было представлено 5 игр. Это довольно такой своеобразный ремейк самых популярных в мире аркадных игр. Первое — это Flappy Bill. Все механики скопированы из популярной мобильной игры Flappy Bird. В оригинале, напомню, нужно управлять птицей, вовремя нажимать на экран и таким образом пролетать между трубами, не задевая их. Чем дальше пролетите, тем больше будет очков. Такая игра на рекорд. На сайте Белого дома представили свою версию Flappy Bill. Второе слово в названии заменено на законопроект. Здесь нужно управлять белоголовым орланом, одним из главных символов США, который несет в когтях новый законопроект. А вместо труб пролетать нужно между монументами. Эта игра мне, к слову, не давалась. Несколько раз стартовал и довольно быстро проигрывал.
7: Не согласен с этой механикой. Мне нужно тогда белоголовому орлану собирать сенаторов и конгрессменов. Соберешь всех конгрессменов на необходимое большинство. Вот тебе законопроект принят. Но какие еще игры есть?
6: Есть Тетрис. На сайте Белого дома он называется Build the Wall, то есть «Построй стену». Отсылка на намерение Трампа возвести стену на границе с Мексикой, очевидно. Описание игры тоже яркое. Там сказано «Защити стену от надвигающейся орды». На заставке нарисован зомби. Правда, если говорить о самом геймплее, то там ничего необычного. Это Тетрис, довольно приятно сделанный, кстати, в таком ретро-неоновом стиле.
7: Какой у тебя рекорд здесь?
6: Здесь я проигрывал довольно быстро, честно говоря, не больше 10 очков. А вот следующая игра, Rio Run, это змейка, если что. В описании написано, что это пограничный патруль вдоль Rio Grande. Я проверил, вот это такое место на границе с Мексикой. Опять же, здесь нужно управлять персонажем, который подозрительно сильно похож на Джо Байдена. Если в обычной змейке игроку предлагают собирать по полю яблоки или еще что-то, то здесь нелегалов, так и написано. И получается, что бегает такой мини-Джо Байден по полю, за ним выстраиваются цепочкой люди.
0: Ну, уже чувствуется противоречие, Джо Байден и бегает. Ну ладно, это так, ремарка в сторону.
6: В эту игру я сыграл успешнее всего, набрал 50 очков, и в конце на экране было написано «50 нелегалов депортировано». Осталось еще две игры, одна это Supply Line, переводится как линия снабжения, здесь нужно отсортировать школьные обеды, чтобы Америка снова стала великой. Такое у игры описание. Выглядит это так, по экрану движется конвейер, с него нужно убирать вредную еду, оставлять полезную. И последняя игра это Trump Savings Tycoon, в переводе сберегательный магнат Трамп. Цель игры пополнить счета Трампа, так они называются, для детей американских граждан. Ну, здесь речь идет о специальных инвестиционных счетах для детей младше 18 лет. Администрация Трампа их запустила в июле этого года. В игре необходимо ловить с очком летящие мешки с деньгами до того, как они приземлятся в зеркальный пруд в Вашингтоне. Затем эти мешки с деньгами конвертируются в доллары и попадают, собственно, на так называемый счет
7: знаменитые
6: Трампа.
7: Вертолетные деньги Трампа, которые стали драйвером инфляции.
6: Да, ну, резюмируя, отмечу, что, отбросив политическую составляющую, это, в общем, вполне неплохие, забавные игры. Как минимум, сегодня появился повод посоревноваться с коллегами.
0: В том, какие игры появились на сайте американского Белого дома, разбирались ранее в эфире вместе с Русланом Айнединовым и моим коллегой Олегом Овчаренко. Добавлю, на этой неделе на странице Белого дома также анонсировано продолжение игр по мотивам политики Трампа. Пока не ясно, что именно там появится, но на иконке нарисован знак вопроса и загадочная подпись «Coming soon».
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 20%.

0: В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.
2: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Эффект FUD. FUD – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера. Новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция. Сомнения, сокращение позиций, падение цены. И чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FUD – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика – рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: В Москве 12:00. В студии с новостями Юлия Родина. Автомобили с дипломатическими номерами прибыли в правительственный терминал аэропорта Внуково в преддверии визита спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, сообщает РИА Новости. По данным диспетчеров, американский спецборт уже пересек границу России. Дипломаты США должны сегодня представить предложение по урегулированию украинского кризиса. Локальное прекращение огня вступило в силу в районе Запорожской АЭС для ремонта ведущих к объекту линий электропередачи. Соглашение удалось достичь при посредничестве МАГАТЭ, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. После удара 20 августа ЗАЭС утратила подключение к единственной оставшейся ЛЭП «Ферросплавная-1». С того момента станция использовала аварийные дизельные генераторы для охлаждения реакторов и резервуаров.

0: России планируется строительство и реконструкция инфраструктуры нескольких аэропортов, включая Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Предусмотрена модернизация порядка 70 объектов. В частности, планируется реконструировать авиагавани в Казани, Амурской области, Красноярском крае и на Чукотке. Мэру Москвы Сергею Собянину присвоено звание Героя Труда России. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин в день празднования 879-летия столицы. Звание Собянину присвоено за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов завоевали золотую медаль этапа юниорской серии «Гран-при в танцах на льду». Соревнования прошли в Бангкоке. Второе место заняли итальянцы, третье – французы. Российские фигуристы выступали в нейтральном статусе. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Коротко о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс сейчас подрастает на 0,5%. 2263 пункта. Рынок растет в ожидании визита в Россию, в Москву, спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Все, что известно об их визите, прямо сейчас. Последняя информация такова. Спецборд Уиткофа и Кушнера вошел в воздушное пространство России, согласно данным Flight Radar 24. Боинг C-32A рейсом Майами-Хельсинки зарегистрирован как принадлежащий ВВС США. На мониторинговых сервисах за самолетом спецпосланников следят почти 5000 пользователей. Как сообщалось, сегодня около 9 часов утра в Хельсинки этот борт прилетел на дозаправку. Спустя 2,5 часа вылетел в сторону Москвы, куда сейчас и направляется. А во Внуково тем временем уже готовится встречать российские представители. Туда же приехала колонна машин с американскими дипломатическими номерами. Ранее Зеленский заявил, что Украина гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября, продлится до 23:59 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. США попросили Киев приостановить атаки на Москву и российские энергообъекты на время визита переговорщиков, пишет «Нью-Йорк Таймс». Россию также попросили воздержаться от ударов на это время. Штаты везут в российскую столицу предложение о прекращении конфликта на Украине, заявил накануне американский президент Дональд Трамп.
2: Могу задать еще один вопрос о Москве. Ожидается, что Джаред Кушнер и Стив Уиткоф поедут в Киев. Привезут ли они с собой новые предложения?
3: Нет, они привезут с собой предложение о прекращении войны, потому что я закончил 8 войн. Надеюсь, вы мною гордитесь. Мне не отдают должное. Я закончил 8 войн. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет. Хотя человек, который ее получил, был достаточно добр, чтобы отдать ее мне.
1: В этот раз планируемый маршрут американцев лежит из Москвы в Киев напрямую, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне для обсуждения итогов переговоров с Трампом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее не стал подтверждать эти даты, но добавил, что контакты с американской стороной продолжаются.
4: По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей. По-прежнему остается незыблемыми та позиция Российской Федерации, которая была озвучена 2 года назад Путиным в МИДе. Такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования. Работа продолжается, и контакты продолжаются.
1: И напомню, 25 августа в Москву с незапланированным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Аксиус писал позднее, что во время визита он предложил провести трехстороннюю встречу Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Мы будем следить и далее за этой темой, но через пару минут слушайте программу «Экономика впечатлений».
5: Реклама.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерстве.

0: партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Что это было? В эфире.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
3: Я бы не стал рассматривать современное искусство как инвестицию. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. На этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Мне кажется, что вообще коллекционирование — это стиль жизни. Это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
1: Генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон» Николай Корьков в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 9 вечера. Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
4: Повтор программы.
5: В студии Александр Ляпин
6: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях, и сегодня поговорим про киберспорт.
5: Женя, а ты сама активный геймер?
6: Ну, это даже не вопрос, а утверждение. Да, я очень люблю видеоигры, но призываю всех очень сильно разграничивать, где речь идет о гейминге как о хобби, а где видеоигры превращаются в профессиональный спорт и даже источник дохода.
5: Ну и поводом для нашей сегодняшней темы стало завершение Кубка мира по киберспорту eSports World Cup 2026, который, я напомню, в этом году проходил с 6 июля по 23 августа в Париже.
6: Кубок мира в этом году установил новые рекорды по аудитории. 850 миллионов зрителей и 440 миллионов часов просмотра. Это на 26% больше, чем годом ранее.
5: Всего было продано 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования, подчеркиваю, это в офлайне. На 94% больше этот показатель, чем в 2025 году. А общее число посещений турнирных площадок, фестиваля FanFest и городских мероприятий в рамках Кубка превысило 2 миллиона.
6: Сегодня мы обсудим, как зарабатывают на одном из главных мировых турниров по киберспорту, кто инвестирует в этот досуг и с чем связаны высокие результаты россиян на мировой виртуальной арене.
2: Экономика впечатлений.
5: Жень, ну давай начнем с ликбеза. Кубок мира по киберспорту – это ежегодный масштабный международный фестиваль и клубный чемпионат. Он проходит при поддержке властей Саудовской Аравии.
6: Обычно он проходит в Эр-Рияде, но в этом году из-за напряженной геополитической обстановки его перенесли в Париж.
5: Суть кубка в том, что организации выставляют команды по разным дисциплинам, а итоговый победитель определяется по общему клубному зачету. Ну, ты знаешь, похоже немножко эта система на то, что в Олимпийских играх, где тоже медали всех видов спорта идут в одну общую копилку.
6: Именно так. В этом году победителем клубного зачета стал киберспортивный клуб AGAL. Ребята получили порядка 7 миллионов долларов призовых по играм по совокупности всех 7 недель соревнований с участием, подчеркну, больше 2000 игроков, 200 клубов и 25 турниров.
5: Вот этот клуб AGAL, он формально китайский, хотя там интернациональные составы, мы обязательно еще об этом поговорим. Призовой фонд кубка является беспрецедентным для мировой киберспортивной индустрии, и он растет с каждым годом. В 2024 году он составлял 62,5 миллиона долларов, сейчас рекордный 75 миллионов.
6: Общая сумма делится на несколько категорий. Например, в сезоне 2026 года порядка 30 миллионов долларов было выделено исключительно на клубный чемпионат, то есть те самые награды организациям по общему зачету. Оставшаяся часть распределяется между индивидуальными турнирами по конкретным играм, каким-то квалификациям, ну и, собственно, награды лучшим игрокам.
5: Возникает возникает вопрос, откуда такие деньги.
6: А вот тут любопытно. Обычно спонсорами и организаторами киберспортивных турниров выступают компании-разработчики самих игр. Например, разработчик Counter-Strike 2 и Dota 2, компания Valve, спонсирует престижные турниры, собственно, по CS 2, Majors. Раньше она также была полностью таким собственником многомиллионного фонда The International, который проходит по Dota 2. Сейчас переложила часть своих обязательств на краудфандинг.
5: Это тоже чемпионат
6: Именно
5: International.
6: Так, да, да. С Кубком мира все иначе. Главный финансовый источник и вообще ключевой спонсор – это правительство Саудовской Аравии. У них есть свой суверенный фонд, через который они распределяют и выделяют, собственно, призовые. Помимо государственного финансирования, турнир также поддерживает довольно внушительный пул достаточно крупных международных коммерческих спонсоров, среди них, например, Sony и Lenovo.
5: Ну вот, как мы сказали, Кубок мира в этом году установил новые рекорды сразу по нескольким показателям. Транслировали его более 100 вещательных и стриминговых партнеров по всему миру на 47 языках. И участвовали где-то 5000 авторов контента и стримеров. Ну, в общем, 5000 блогеров тоже поддерживали его дистрибуцию. Пиковая аудитория достигала, вот по разным данным, до 4,5 миллионов зрителей. Это было во время турнира по League of Legends.
6: О том, насколько успешно в этом году прошел Кубок и как себя показали российские участники, нам рассказал основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций Ярослав Мишалкин.
7: Кубок мира по киберспорту в этом году прошел очень успешно, особенно с учетом того, что он был перенесен в Париж из Рияда, причем на перенос было всего порядка 1,5-2 месяцев. Организаторы мероприятий сходного масштаба прекрасно понимают, какие это несет сложности, риски, и что, в принципе, это едва ли возможно, но здесь справились. Причем побили собственные рекорды прошлого года по медиапоказателям, собрали 850 миллионов зрителей и сгенерировали 440 миллионов часов просмотра трансляции. И даже в офлайне продали 175 тысяч билетов на киберспортивные соревнования. Это практически в 2 раза больше, чем в прошлом году. Я очень порадовался результатам клубов с российскими игроками в своих составах и клубов, которые исторически связаны с Россией. Громкая победа Team Spirit сразу в 2 дисциплинах, да, в Counter-Strike 2 и в Mobile Legends Bang Bang. В женском Mobile Legends, кстати, тоже наш клуб Guildtech занял 3-е место. То, что команда Parivision победила в Dota 2, то, что россиянин Данила в дуэте со Стрийцем в составе немецкого клуба Big завоевал титул чемпиона в Fortnite. Это все очень хорошие показатели. Вообще на EWC26 играли 73 российские киберспортсмена, и Россия занимает 5-е место по представительству среди всех стран после Китая, США, Южной Кореи и Бразилии. И более 30 международных клубов имели россиян в своих составах.
6: Ну, чуть позже мы еще отдельно поговорим об успехах российских киберспортивных команд, а сейчас, Саш, я вижу, что у тебя, как всегда, подготовлена аналитика, кто и как обсуждал Кубок мира в сети.
5: Знаешь, я посмотрел даже не то, что обсуждали, обсуждают в основном позитивно, там какой-то интриги нет, но мне было очень интересно посмотреть вообще на то, как разделилась аудитория этого Кубка.
2: Не опросы, а замеры.
5: Ну, мы уже сказали, Кубок действительно стал огромным мировым событием, но общей мировой аудитории у него, похоже, все еще нет. В чем тут дело? Вот если смотреть на независимые данные по просмотрам, картина почти парадоксальная. Самые большие цифры дали мобильные игры. Это Mobile Legends, PUBG Mobile и Free Fire. Но в англоязычных обсуждениях они заметны гораздо слабее. Там, скорее, больше обсуждают Counter-Strike, League of Legends или Dota традиционные.
6: Ну, да? То есть один и тот же Кубок в разных частях мира — это совершенно разные соревнования, соответственно, совершенно разные темы для обсуждения.
5: Абсолютно точно. И в этом отличие, там, допустим, от Кубка мира по футболу, который все смотрят одно и то же, а здесь получается, что как бы мероприятие одно, но для разных аудиторий оно выглядит совершенно по-разному.
6: Как раз похоже, кстати, на Олимпиаду. Где твоя команда сильнее, за тех ты и болеешь, что ты смотришь.
5: Да, вот организатор отчитался, мы уже говорили, 850 миллионов зрителей. Нужно осторожно относиться к этой цифре. Это скорее суммарный охват всех дистрибьюторов, которые были у Кубка. И там, скорее всего, есть пересечение аудитории. Тем не менее, это все равно огромная аудитория. Вот по некоторым данным, 440 миллионов часов просмотра было накоплено за это время. Вот, но что интересно, как делится аудитория? Давай на примерах. Вот в Индонезии и на Филиппинах интерес резко зависел от того, дошли ли местные команды до решающих матчей в Mobile Legends.
6: Кстати, это важно, потому что это не самые высокообеспеченные страны, и там как раз-таки в мобильном мобильных играх, которые сами по себе очень доступны, очень активно представлены спортсмены.
5: Да, и вот когда представители этих стран уже не оказалось в финале, просмотры по вот этой вот игре на индонезийском, тагальском и малайском языках заметно просели. В Южной Корее основным магнитом оставалось

0: League of Legends, это команды T1, Gen.G и другие корейские именно клубы. Во Франции перенос турнира в Париж, разумеется, дал буст с точки зрения аудитории и с точки зрения блогеров, которые транслировали это событие. И особый всплеск дала, конечно, команда Karmin Corp. Она дошла до финала League of Legends.
1: Ну, вот здесь, кстати, довольно любопытный такой глобальный передел самой идеи единого кубка. Ты уже обозначал, что изначально он задумывался как такая обобщенная платформа, когда у тебя не только по каким-то конкретным дисциплинам представлены и команды, и турниры, а сразу все вместе. Выяснилось, что люди, в первую очередь, судя по всему, приходят не ради этого.
0: Они приходят либо на свою игру, на свою команду, на своего игрока, или вплоть до того, что просто на любимого автора трансляции. Кстати, по поводу авторов трансляции, более половины всего просмотра, это независимые подсчеты, пришлось как раз не на официальные каналы, а на авторские трансляции. Это к вопросу о силе блогеров. Ну и так далее. То есть мы видим, что действительно разрозненная аудитория. Но все-таки один механизм начал склеивать вот эти разные миры, это общий клубный зачет. Это очень классная идея организаторов. Вот финальные дни болельщикам той же команды AGL, о которой ты уже сказал, и других команд уже приходилось смотреть на результаты клуба сразу в нескольких дисциплинах. Да, то есть,
1: потому что победа бы определялась, конечно, по командному зачету.
0: И, кстати, победа китайской команды AGL, она решалась благодаря французскому игроку в Тракмане, и это почти идеальный, как мне кажется, символ того, что организаторы вообще пытаются построить, и у них в этом году это получилось.
1: Кубок мира не единственный крупный международный турнир по киберспорту. Мы уже это сказали. Глобальный киберспортивный рынок держится на нескольких ключевых турнирных таких экосистемах. То, как распределяются денежные потоки, напрямую зависит от владельца прав на игру.
0: Ну вот один из ведущих турниров, мы о нем уже говорили, The International по Dota 2. Его базовый фонд обеспечивает издатель The Valve компания. В этом году он выделил 1,6 миллиона долларов и еще 25% это краудфандинг. Турнир, который, я напомню, завершился 23 августа, выиграли россияне Team Spirit. Они заработали 1,7 миллиона долларов призовых.
1: Еще один крупный турнир – это чемпионат мира по Лиге Легенд. Его на 100% обеспечивает издатель Riot Games, а также спонсоры, среди которых Mercedes-Benz, MasterCard и Red Bull.
0: Причем у этого турнира самая необычная экономическая система. Там гарантированный фонд от Riot Games как раз в размере 5 миллионов долларов. И он распределяется между всеми 20 командами-участниками. Победитель турнира гарантированно забирает минимум 20%.
1: Ну, то есть неважно, как ты себя проявил, хоть что-то ты заработаешь на этом турнире. И я пообщалась с основателем ассоциации компьютерного спорта CEO «Только киберспорт» и видеоигровой платформы Only Games Ратибором Поповым о том, кто в России и в мире инвестирует в киберспорт. Вот что он говорит.
2: Кто инвестирует в мире и в России? Если мы возьмем в мире, то это технологичные компании, это медиакомпании, это представители разных брендов. В основном это, конечно, для привлечения молодой аудитории, для удержания аудитории, которая уже есть. Там самые яркие – это Savvy Games Group, арабские, которые выстраивают вообще огромнейшую игровую экосистему. Как пример, они там сейчас в 26-м договариваются по поводу того, чтобы выкупить разработчиков Moonpool за 6-7 миллиардов, которые сделали Mobile Legends игру. Также, допустим, ESL, Faceit Group тоже продлили с Intel свое 24-летнее сотрудничество. В России инвестируют банки. Сбер неплохо вошел в киберспорт и начал поддерживать крупные турниры. Team Яндекс, которые создали киберспортивную команду и за короткий буквально срок в виде там года полтора на The International показали топ-3. Это очень крутые показатели и выиграли не один уже крупнейший турнир. Можно еще привести Mobile Legends, Giltek Team. Собственно, Giltek – это бренд косметики. Это женская команда, девушки были на чемпионате мира, тоже топ-3.
0: Это был Ратибор Попов, это CEO «Только киберспорта» и видеоигровой платформы Only Games. Жень, давай попробуем подвести итог, как на любом спортивном турнире, будь то Олимпиада, чемпионат мира по футболу или Кубок мира по киберспорту, зарабатывают, по сути, два ключевых звена. Это организаторы, тут все понятно. Они зарабатывают на спонсорах, медиаправах, на билетах, продаже товаров там, и так далее, вплоть до гостеприимства и деловой программы. Ну и, конечно, победители, которым достаются призовые.
1: Но мы не можем сказать, что турниры прибыльные, а киберспортсмены и миллиардеры. Мы видим, да, действительно, большие призовые, мы видим большую аудиторию, но, во-первых, мы не знаем полной стоимости производства. Сколько сколько стоит арена, сколько стоят перевозки участников, расходы самих участников на подготовку, а ведь там нужна очень серьезная техническая и материальная база. Плюс большая касса, здесь она действительно большая, это ну, как бы никуда не девается, все равно не равна прибыли. То есть то, сколько ты потратил, не гарантирует себе такого же дохода.
0: То есть пока вот эта экономика Кубка по киберспорту не настолько

0: настолько прозрачно, насколько другие турниры, которые мы с тобой обсуждали.
1: Например, тот же футбол, чемпионат мира по футболу. Но здесь нужно отметить личную заинтересованность Саудовской Аравии, которая вот очень активно
0: очень
1: инвестирует.
0: Очень любопытный момент. Почему Саудовская Аравия в это инвестирует? Что она хочет? Это имиджевая история?
1: Во-первых, это имиджевая история. То есть они сразу демонстрируют себя как страна, которая, смотрите, мы оплот просто современных технологий, мы выступаем в поддержку тех, кто за будущее, кто за что-то прогрессивное и так далее. А во-вторых, я напомню, что в королевской семье есть интересанты, которым просто это нравится. То есть это субъективный
0: фактор.
1: Они
0: сами геймеры.
1: Именно так. Мы можем себе позволить это потратить, мы можем себе позволить устроить красивое шоу, почему бы и нет.
0: И ты знаешь, вот что касается, кстати, имиджевых затрат, я так понимаю, что для большинства разработчиков видеоигр, вот эти собственные турниры по киберспорту, это тоже скорее инвестиция в маркетинг своего продукта, в часть имиджа и, ну, наверное, работа с сообществом, я так понимаю.
1: То же самое можно сказать и о спортсменах. Парадокс киберспорта в том, что в индустрии фиксированная окладная зарплата от самого клуба важнее и стабильнее, чем призовые с турниров. Нет никакой гарантии, что ты выиграешь, нет никакой гарантии, что тот или иной турнир не понизит свои призовые на следующий год, поэтому намного удобнее оказывается сидеть буквально на окладе.
0: Ну, а сколько могут составлять эти оклады?
1: Ну, вот смотри, самые высокие зарплаты зафиксированы у команд, которые играют в Counter-Strike 2 и в Лигу Легенд. В богатых клубах, например, та же саудовская Team Falcons, там оклады некоторых игроков могут доходить до экстремальных значений, порядка полутора-двух миллионов долларов.
0: Ну, это еще, конечно, несравнимо с топовыми футболистами, но тем не менее это уже серьезный...
1: Тем не менее, немало. При этом средняя зарплата обычных игроков, чьи команды даже в топ-20 входят, но тем не менее не являются лидерами, порядка 10-20 тысяч долларов годовых, и не больше.
0: Ну, масштаб хорошо виден в сравнении. Вот, например, мировой рынок видеоигр за 2025 год оценивался примерно в 189 миллиардов долларов. Профессиональный киберспорт примерно в 1,9 миллиарда. Ну, понятно, методики при расчетах разные, но порядок понятен. Соревнования — это около, получается, 1% вот этой большой игровой экономики.
1: И пока нет конкретного прогноза, будет ли эта доля увеличиваться, и за счет чего она может увеличиваться. То есть единственный вариант, который остается у этой отрасли, это привлечение сторонних каких-то спонсоров, сторонних инвесторов, точно так же, как на примере Саудовской Аравии, которые, несмотря на собственный очень большой призовой фонд, спонсоров все-таки привлекают. Я напомню, что там даже крупнейшая корпорация Sony также выступает в поддержку этого турнира.
0: Интересно, как спонсоры смотрят на вот эту, вот эти интеграции, потому что, с одной стороны, может показаться, что аудитория все-таки как будто узкая, геймеры. С другой стороны, по объемам мы видим, это 850 миллионов зрителей.
1: Плюс ко всему, геймеры — это все-таки, как правило, очень платежеспособная аудитория, которая, если уж они готовы заплатить за игру, а я напомню, что там расценки иногда сейчас даже в рублях десятков тысяч достигают, то почему бы не заплатить уже потом и за конечный продукт?
0: Ну, в любом случае, мы видим, что призовой фонд растет, зарплаты топовых игроков растут, интерес к этому кубку тоже растет. Будем следить за этой темой, и я уверен, что в наших выпусках она еще обязательно прозвучит. Это была «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. С Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замечает

0: Замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Это было в эфире.
2: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
3: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
1: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
5: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
7: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
6: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
8: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом, лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности. Достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшие основания полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
4: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

столице 12:30, в студии Татьяна Калинина. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер летят в Москву. Правительственный Боинг вылетел из Майами накануне. Борт совершил посадку для дозаправки в Хельсинки. Около часа назад самолет вошел в воздушное пространство России. Боинг Уиткофа и Кушнера должен прибыть в правительственный аэропорт Внуково. Там уже были замечены автомобили с американскими дипломатическими номерами. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск, сообщают «Вести». Он также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от беспилотников. Частные охранные предприятия должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом. Начало матча 10-го тура Лиги Пари между Сочи и Нижним Новгородом перенесено на 2 часа. Футболисты Нижегородского клуба не смогли вылететь вовремя на игру из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба команды. Латвия и Литва могут прекратить транзит России.

0: российского зерна через свои порты, поставки которого выросли после атак на российские объекты в Балтийском море, сообщает Рейтер. Рига намерен обсудить полный запрет такого транзита. Вильнюс пока не объявил конкретные меры, но считает использование своей инфраструктуры для российского экспорта неприемлемым. В Ярославле водитель иномарки наехал на людей на остановке. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает областное МВД. ДТП произошло около 8 утра на Тутаевском шоссе. Задержан предполагаемый виновник аварии. 18-летний водитель «Мерседеса» не выполнил требования полицейских об остановке и попытался от них скрыться. Бывшие первые ракетки мира, американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, не смогли выйти во второй круг в парном разряде на US Open. В первом круге сестры проиграли паре Чан Хао Чин и Майя Джойнт. Серена Уильямс в июне вернулась к профессиональным выступлениям после 4-летнего перерыва. В парном разряде сестры Уильямс взяли 14 турниров «Большого шлема» и 3 золотые олимпийские медали. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В Москве 12.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Баррель нефти по $40. Именно такое будущее видит министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, после завершения конфликта с Ираном цены на нефть могут упасть до показателей в $40-$50 за баррель. Об этом он заявил в подкасте Стива Беннона «War Room».
2: Это успешная реализация стратегии в сфере торговли, налогов, энергетики и госрегулирования. Мы преодолеем этот конфликт с Ираном, и я ожидаю снижения цен на нефть. Более того, после этого рынок будет перенасыщен. Вполне возможно, мы увидим нефть по 50 или даже $40 за баррель, просто потому, что на рынок выходит слишком много нового предложения.
1: 4 сентября цена на нефть марки Brent вновь превысила $95 за баррель и приблизилась к самому высокому уровню с июля. Смотрим на последнюю котировку пятничных торгов. $95.85 за бочку смеси Brent, рост на 0,8%. Цены на нефть падать не будут, в том числе из-за сокращения нефтяных запасов США, полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
3: Ну, знаете, это же не прогноз, это больше желание. Мы видим на всем протяжении конфликта с Ираном, и Трамп постоянно говорит о том, что цены на бензин должны падать. Но вот одними словесными интервенциями, конечно, тут не обойтись. Они почему-то не падают. Вот дизель, допустим, сейчас в США находится вообще без исторических максимумов. Поэтому пока это просто желание. Вот, и для того, чтобы оно воплотило жизнь, необходимо, чтобы и конфликт был закончен. И самое главное, что вообще-то запасы США тоже нужно пополнять. А они за последние полгода очень сильно просели, опять-таки, до исторических минимумов начала 80-х годов прошлого века. И это тоже будет дополнительным стимулом, почему нефть не будет сильно падать в ближайшие месяцы уж точно. Теоретически они возлагают надежды на то, что активно будут наращивать добычу Венесуэлы, а что после того, как конфликт с Ираном завершится, что Иран почему-то должен перейти на сторону США и тоже активно начать добывать дополнительный объем нефти, и это тоже приведет к перенасыщению рынка. Но это пока больше все-таки желание, чем реальные прогнозы. Ну, мы видели ситуацию начала там июня, когда вроде как все ожидали, что должно наконец-то все упроститься, и это все должно быть потише. Вот это не произошло, но как раз цены тогда уходили ниже $80 за баррель.
1: Война между США и Ираном началась в конце февраля. После начала боевых действий практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим, и боевые действия возобновились. Вы слушаете радио РБК. Мы следим за главными темами, в том числе за визитом спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. И по последней информации, если верить мониторинговому сервису FlightRadar24.com, спецборд ВВС США, на котором предположительно находятся спецпосланники американского президента, сейчас снижается в районе Истры под Москвой и буквально через несколько минут приземлится в аэропорту Внуково. Ранее сообщалось, что у правительственного терминала Внуково-2 ожидают приезда переговорщиков и российские представители, и несколько автомобилей, кортеж с американскими дипломатическими номерами. Я напомню, в последний раз спецпосланники Трампа посещали Москву 22 января этого года.

0: года, тогда они прилетели на бизнес-джете для Уиткофа. Это уже 8-й визит в Россию, для Кушнера 3-й. Все подробности в нашем эфире далее, а через 1.5 минуты будем разбираться с методами ведения переговоров президента США в программе «Пояснительная бригада». Оставайтесь на частоте радио РБК.
1: Реклама.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
3: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: 12.38 в Москве. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. И пока мы ждем, что переговорщики из США приземлятся в столичном аэропорту, предлагаем ознакомиться с методами ведения переговоров президента США. В конце 80-х годов Дональд Трамп выпустил книгу, где подробно их изложил. Спустя почти 40 лет глава Белого дома активно применяет эти методы и в большой политике. Каким последствиям могут привести его персональные и порой жестокие приемы? Этот и другие вопросы в программе «Пояснительная бригада» разбирают ее ведущие, специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
7: «Пояснительная бригада». В этом выпуске мы хотим поговорить не столько о последних новостных событиях, сколько о том, на чем строится переговорная логика Дональда Трампа и к чему это может привести.
8: Глобально для Трампа посредничество в конфликтах – это прежде всего инструмент личного бренда и способ доказать собственную эффективность. Мол, смотрите, десятилетиями дипломаты института никак не могли разрешить некий застарелый конфликт, а я пришел, заключил сделку и все заработало. И не раз, а целых 10, как он сам подсчитал. При этом Трамп переносит бизнес-логику на дипломатию, воспринимая урегулирование как крупный коммерческий контракт. Выбрать цель поамбициознее, поднять сильную шумиху, проявить себя жестким переговорщиком и сорвать куш.
7: Проблемы этого подхода. В бизнесе цена – деньги. Терпимо, если потерял. Можно ведь заработать еще. По сути, деньги – это абстракция, которая несет для вас какой-то символической стоимости. Лишний доллар – это просто доллар. Когда мы говорим о политике, мы спорим о территориях, о суверенитете, об образе жизни, в конце концов. Это то, что как раз и кладется на стол переговоров вместо денег. И эти вещи имеют символическую ценность. От них нельзя просто так взять и отказаться. Это то, что будет записано в учебниках истории. И любой принимающий решение знает это. Выставляя максимальные условия, ты должен четко анализировать, на что ты хочешь вынудить согласиться оппонента, на что он не может согласиться ни при каких условиях, какую ценность для него несет каждый из пунктов, в том числе символическую.
8: При этом Трампу психологически ближе именно персонализированный подход к переговорам. Прямое взаимодействие с Путиным или Зеленским, а не многоступенчатый процесс через всевозможные ведомства. Такой метод иногда дает быстрые результаты, но устойчивость договоренности оказывается под большим вопросом. В случае с Украиной он еще и замедлил переговоры. Общение с ключевыми фигурами Трамп доверяет лишь крайне узкому кругу приближенных, а те, например, оказались слишком заняты Ближним Востоком.
7: Мы с тобой уже не раз обсуждали личностный фактор в международных переговорах. Он действительно работает. Есть работы, где говорится, что хотя дипломаты публично об этом не говорят, личные отношения могут сильно повлиять на результат любой коммуникации, в том числе и позитивно. Минус – все равно есть протокол, и публично так не принято. Нарушение этого протокола может вызвать противодействие институтов внутри страны. Ты с кем-то договорился, тебя остановили. остановил Конгресс.
8: А Трамп терпеть не может сопротивление Конгресса и не собирается. Он воспринимает свою администрацию как своего рода совет директоров. И большинство тех приемов, которые республиканец сейчас задействует во внешней политике, он описал почти 40 лет назад в своей книге «Искусство сделки». Первый – это завышенная стартовая ставка. Начинать значительно выше желаемого, чтобы любые уступки в отношении визави лишь выглядели крупными, а на самом

0: самом деле были для тебя прогнозируемыми. Второй – рычаг давления. Главное не то, какой компромисс устроит всех, а кому из сторон соглашение нужно больше. Если противник верит, что ты можешь выйти за стола переговоров, а он нет, то твоя позиция априори сильнее. Третий – максимум альтернатив себе и минимум другому. Себе оставлять варианты, а вот оппоненту дать выбор из двух – между твоей сделкой и заметно худшим сценарием. Четвертый – готовность реально встать из-за стола переговоров. Угроза «никакой сделки не будет» работает только тогда, когда в нее верят. Поэтому Трамп постоянно снижает ценность самого соглашения. Мне оно нужно, но не любой ценой. В той же книге он признается, что иногда стоит специально быть не сдержанным, угрожая оппонентам. Это перекликается, кстати, с теорией безумца Ричарда Никсона в его противостоянии с СССР. Суть не в том, чтобы действительно вести себя безумно, а в том, чтобы заставить противника поверить. Да, это американский президент настолько одержим и непредсказуем, что, возможно, готов на то, на что рациональный американский лидер не пошел бы.
1: Проблема в том, что эта стратегия Трампа давно известна. Если ты один раз показал, что ты на самом деле не безумен, все тебя уже начнут воспринимать как хитрого, но рационального игрока. Когда ты понимаешь, что жесткое давление – это лишь стадия, у другой стороны возникает соблазн просто ее переждать. Есть такой ученый Роберт Сапольский. Исходно он нейробиолог и приматолог. Так вот, он, в частности, очень много времени уделял природе человеческой агрессии. И один из его выводов относится к тестостерону. Мы привыкли представлять, что тестостерон делает человека агрессивным. Сапольский говорит, что это не совсем так. Он лишь усиливает нашу реакцию на вызов. А вот какая это будет реакция, задает среда и окружение. Почему я вообще об этом вспомнил? Потому что мне кажется, что через эту призму можно рассмотреть и международную политику. То окружение, которое создано вокруг участников переговоров, по сути вынуждает их сейчас не договариваться, а не отступать. Проблема российско-украинского конфликта в том, что и Запад, и Трамп постоянно даже говорят о нем в риторике победы-поражения. Что кто-то должен уступить, что-то потерять. И получается, здесь запускается игра с нулевой суммой. Ни одна сторона не хочет оказаться проигравшей. И поэтому все силы сторон, которые обсуждают этот конфликт, как раз брошены на то, чтобы оказаться победителем. Пока этот фрейм существует и поддерживается на мировом уровне, пока кто-то должен продавиться, я очень сомневаюсь в разрешении этой ситуации.
0: А еще вопрос состоит в том, как Москва и Киев сейчас отвечают себе на вопрос, а что будет, если вести боевые действия еще полгода, год? Пока хотя бы одна из сторон уверена, что завтра ее позиция станет лучше, стимул заключать болезненную сделку ограничен. Американский политолог Уильям Зартман называет это созреванием конфликта. По его мнению, мирные инициативы работают не в любой момент. Первое условие для их успеха – это наличие взаимно болезненного тупика, при котором ни одна сторона не видит реалистичного пути к достижению своих целей, а продолжение конфликта слишком дорого обходится для всех его участников. При этом важно именно осознание сторонами этого тупика, а не объективная картинка. Второе условие – это видимый выход. Стороны должны представлять себе решение, которое будет для них лучше продолжения конфликта. Бывает, что какая-то из сторон уже пришла к мысли: мы не можем победить приемлемой для нас ценой, но пока еще не видит допустимой для себя развязки, которая не предполагала бы капитуляцию. Тогда конфликт болезненный, но не созревший.
1: Только проблема последствий должна рассматриваться на разных уровнях. Не надо забывать, что решение этого конфликта очень сильно затронет уровень внутриполитический. И на этом уровне неудачная сделка может нести очень большие последствия. В бизнесе ты проиграл, создаешь новый бизнес. В политике результат политической карьеры не просто навсегда, он для истории. Много раз мы упоминали двухуровневую систему. Любое международное решение нужно продать своим избирателям. Я бы сказал, что в переговорах важно не только думать, как ты продашь это решение своим избирателям, но и понимать, как другая сторона может продать его своим. Пока, мне кажется, переговорщики с разных сторон этот фактор вообще не учитывают. Все тезисы, которые мы видим, неприемлемы для другой стороны.
0: Если возвращаться к теории Зартмана, то в ситуации, когда конфликт стал для обеих сторон очевидно болезненным, но еще не созрел для урегулирования, посредник может помочь ему искусственно дозреть, то есть повысить стоимость продолжения конфликта и одновременно предложить выход из него. Но здесь есть очень важный момент. Если давление усиливается преимущественно на одну сторону, то вторая может решить, что спешить ей некуда. Например, Москва, почувствовав, что американское давление со временем заставит Киев выйти на все больше уступки, предпочтет подождать. Или наоборот, Киев, рассчитывая, что внешнее давление ухудшит положение России, тоже может выбрать тактику выжидания. Поэтому посреднику в лице Трампа, согласно этой теории, крайне важно создать у обеих сторон одновременное ощущение тупика и открывающегося выхода из него, не давая при этом ни одной из сторон повода надеяться на лучшие условия завтра.
1: Про искусственное дозревание и усиление давления. Те, кто видит в этом эффективное средство, должны помнить и еще об одной теории. В политике никто никогда не хочет быть стороной, которую продавили. Потому что если ты позволил это один раз, то велик шанс, что с тобой так же поступят и в следующий, и в следующий. Это история про теорию репутации.
0: И страх потерять эту репутацию и вообще контроль над собственной судьбой может подталкивать стороны, казалось бы, иррациональным решением. Здесь можно вспомнить метафору, которую предложил один из главных авторов

0: в теории игр Томас Шеринг. Два грузовика, груженные динамитом, несутся навстречу друг другу по узкой дороге, и один водитель демонстративно выбрасывает из окна руль. Теперь свернуть может только второй. В переговорах иногда сильнее оказывается тот, кто убедительно лишил себя возможности отступить. В политике таким рулем становятся красные линии, ультиматумы, обещания избирателям. Все, что делает отступление слишком дорогим.
1: Да, мы уже упоминали. Если ты даже не фанатик и не иррационален, для репутации иногда выгодно казаться именно таким. Как раз, когда ставки высоки. Тем более, все, что мы говорили, можно подытожить тезисом. В жизни мы решаем сиюминутные дела. Любую сделку в бизнесе не вспомнят через несколько лет. Политические события остаются навсегда. Они записываются в учебниках истории.
2: Пояснительная бригада.
3: Амурская область будет развивать деловое сотрудничество с Китаем.
2: РБК коллекция.
3: В интервью РБК на полях Восточного экономического форума губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что со стороны китайских компаний есть интерес к развитию своего бизнеса в регионе. Губернатор также оценил перспективы развития туризма в регионе. Все подробности узнал мой коллега Илья Приходько.
4: Вообще, кстати говоря, о работе с китайской стороной, понимаем, что Амурская область – это регион, которому в силу географического положения, наверное, прописано сотрудничать сейчас с Пекином. Какие вообще проекты, в каких направлениях сотрудничает регион? Самый, может быть, яркий и интересный кейс.
5: У нас большой набор проектов, один из которых я уже назвал вам, это как раз Амурский газохимический комплекс. У нас по решению правительства, по федеральному законодательству создан международный ТОР, он находится в предмостовой зоне, и сегодня там большой достаточно запрос от китайских компаний, самых разных, от сборки высокотехнологичного оборудования, там и лифт, и медицинское оборудование, и чего там только нет. Интересен этот международный ТОР тем, что, в отличие от других, мы взяли туда якорным резидентом китайскую компанию Сюань Юань, имеющую хорошую репутацию, имеющую большой опыт работы на российском рынке десятилетиями. Она уже здесь присутствует. Более того, она была рекомендована правительством провинции Хэлунцзян. И, на мой взгляд, это нам поможет с их помощью привлечь какие-то дополнительные китайские предприятия, заинтересованные в выходе на российский рынок. Но вообще, если тему российско-китайскую продолжать, то, как вы правильно сказали, с учетом нашей географии и нашего опыта, есть несколько поручений президента, в том числе по созданию Благовещенского центра российско-китайского делового сотрудничества. И этот тезис состоит из большого количества составных. В первую очередь, это инфраструктура, которая относится как транспортная инфраструктура, та же канатная дорога, аэропорт, международный мост, инфраструктура для бизнеса, в том числе, о чем мы говорим, международный ТОР, так и инфраструктура интеллектуальная, назовем ее так, это в том числе создание центра делового сотрудничества, то есть, по сути, это центр компетенции, где сосредоточены специалисты, китаисты и, наоборот, русисты с китайской стороны. И основная задача этого центра компетенции – это предоставление услуг для региона и для предприятий России, заинтересованных в выходе на китайский рынок. И наоборот, для китайских предприятий, заинтересованных в выходе на российский.
4: Китайский бизнес понимает, как работать в России? Какие условия?
5: Конечно, много сложностей.
4: Какие, например? Ну вот самая большая сложность, которая...
5: Большие сложности – это юридические сложности, это непонимание вот этих тонкостей российского и китайского законодательства, регистрация товарных знаков, взаиморасчеты, в том числе за осуществление платежей, логистика и многое-многое другое. Завершу еще мысль. У нас проект «Золотая миля», 40 гектар набывной территории, вы знаете, да, где, собственно, канатная дорога. Рядом с ней сейчас активно строится пятизвездочная гостиница. Это будет первая у нас гостиница такая. И это для нас важно, потому что, несмотря на все сложности с ключевой ставкой и так далее, бизнес верит в туризм и вот в развитие российско-китайских отношений. Потому что туризм, конечно, для нас серьезная точка роста. А пятизвездочная гостиница, задача ведь не просто привести много китайских туристов. Это понятно, что сделать можно. Нужно еще и с качеством, так сказать, поработать, с платежеспособностью. И пятизвездочная гостиница как раз отвечает вот этому изысканному запросу богатых туристов.
4: Это только для китайского туриста?
5: Зачем?
4: Или для российского?
5: Для всех туристов. Один из видов туризма, который мы вижу перспективный, это деловой туризм, так называемый. У нас есть промышленный туризм, космодром Восточный, гидростанции, эти вот крупные предприятия, есть экологический туризм, а есть деловой туризм, который, на мой взгляд, имеет хороший потенциал, в том числе поэтому по поручению президента у нас на Золотой Миле и здесь на ВЭФе будет дан старт забивки первой свай, будет построен международный центр, общественный центр, это центр делового сотрудничества. По сути, это площадка площадью порядка там 36 тысяч квадратных метров. У нас на павильоне можно все это детально посмотреть. Что это такое будет? Там будут проводиться мероприятия форумные, в том числе наш Амур-экспо-форум, 2500 посадочных мест для проведения вот таких крупных дискуссионных площадок. И будет дана возможность всем регионам и компаниям, заинтересованным в выходе на китайский рынок, разместить свои экспозиции внефорумное пространство. Более того, с некоторыми компаниями у нас есть договоренности уже о том, что они поставят свои экспозиции там. Есть большой запрос от китайских предприятий на использование этой площадки, но мы все-таки считаем, что в городе Хэйхэ нужно делать скорее для китайских предприятий, а в городе Благовещенске нужно делать для российских и регионов, и предприятий, заинтересованных в выходе на китайский рынок. Какие регионы это могут быть? Республика Татарстан точно один из лидеров в России российско-китайском сотрудничестве. Недавно был форум РАСКИ, я тоже там был приглашен и участвовал. Наши дальневосточные регионы многие заинтересованы. Та же Камчатка, Сахалин, это опять же в плане продвижения туризма. И наш аэропорт новый, Благовещенский, он может работать как хаб, получать туристов из Китая и дальше отправлять по всему Дальнему Востоку.
3: Напомню, Восточно-экономический форум проходил на острове Русский во Владивостоке.

0: Владивостоке с 1 по 4 сентября деловая программа форума включала более 100 сессий. В этом году было более 5500 участников из более чем 70 стран. Россия стремится уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Об этом в четверг Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Тем не менее, по его словам, есть ограничения, которые не позволяют этого добиться. Вопрос президенту задавал журналист РБК Кирилл Токарев. Он модерировал пленарную сессию на форуме.
1: Всех цифр в голове удержать нельзя, но все-таки есть вот предположение, мы сейчас в сторону от макроэкономики уйдем, сколько килограмм яблок где-нибудь может стоить на Камчатке?
2: Это важные показатели, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации? Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель, чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель. Какие проблемы? Логистика. Сюда далеко везти, значит, дорого. А здесь не хватает транспортных возможностей, имея в виду авиацию. Здесь не хватает еще и даже возможностей железной дороги. Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого Восточного коридора, расширения возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимание сети аэропортов и так далее. Мы должны здесь построить новые энергетические мощности для того, чтобы здесь энергетика была дешевле. Здесь нужно развивать тепличное хозяйство. Если будет дешевле электричество, будут дешевле продукты. Вот над чем мы должны думать. А сравнить, сколько килограмм яблок стоит здесь или, скажем, в Ростове. Наверное, в Ростове подешевле, потому что там легче производить. И везти никуда не надо, съесть, если на месте. Но у нас и яблок-то в целом не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать.
0: Владимир Путин также заявил, что главная задача сейчас – создать условия для частных инвестиций, добавив, что важно не переохладить экономику. Ну а сегодня Владимир Путин, возможно, встретится со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткофом, которые с минуты на минуту должны приземлиться в Москве. Судя по мониторинговым сервисам, еще несколькими минутами ранее борт уже шел на снижение в районе аэропорта Внуково. Как сообщает агентство РИА Новости, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев уже прибыл во Внуково, чтобы встретить американских представителей, которые ожидаются в Москве с минуты на минуту. Все узнаете первыми в прямом эфире радио РБК. Оставайтесь на нашей частоте.
3: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
4: Технологии и тренды. Марк Цукерберг собирался заменить искусственным интеллектом тысячи сотрудников. Но первыми против этой идеи выступили не профсоюзы, а экономические результаты, признанные в России экстремистской и запрещенной компанией Мета. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему больше кода с помощью ИИ не означает больше полезной работы с помощью ИИ. Агентство Reuters изучило внутренние документы компании и выяснило, в январе руководство Мета запустило секретный проект Organization Transformation. План был радикальным. ИИ-агенты должны были выполнять значительную часть ежедневных задач, а контролировать их поставили небольшие команды сильнейших специалистов. В отдельных сценариях подразделения сократили до 60%. Одновременно убрали уровни менеджмента. Вместо команд по 10-20 человек создавали группы по 3-5 сотрудников. Первая волна перестройки прошла в мае. Мета уволила около 8000 человек, то есть каждого десятого. Вторую готовили на ноябрь, но Цукерберг отменил ее буквально накануне первого сокращения. Причин оказалось две. Первая – сопротивление сотрудников. Компания установила на рабочие компьютеры систему, которая фиксировала нажатие клавиш и движение мыши. Эти данные собирались использовать для обучения ИИ. После этого больше 1000 человек подписали петицию против слежки, а уровень негативного отношения к работодателю вырос с 25 до почти 50%. Вторая причина оказалась еще неприятнее. ИИ действительно резко увеличил объем работы, число изменений во внутреннем коде выросло на 220%, но улучшение решений, которые дошли до пользователей, стало больше только на треть. Одновременно число серьезных технических проблем и инцидентов безопасности выросло больше, чем на треть, а времени на их устранение потребовалось до 70% больше. Для компании, которая только в этом году собирается вложить в инфраструктуру искусственного интеллекта не меньше 130 миллиардов долларов, такой разрыв очень чувствителен. Мета, конечно, не согласна с формулировкой Рейтер. В компании говорят, что на 60% сократили лишь отдельные команды, а не весь штат, причем часть сотрудников

0: как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
1: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
0: Празднуем вместе с создателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
2: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК. Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. РБК «Тренды».
3: Цифровой рубль для банков.
4: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Самолет спецпосланников президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера приземлился в московском аэропорту Внуково, передает РИА Новости. Боинг ВВС США приземлился 8 минут назад, как сообщает Рейтер. Встречать спецпосланников будет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. России и Соединенным Штатам следует развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, в которых это отвечает взаимным интересам. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что политические разногласия не отменяют вопросы экономики и бизнеса. Российского посла вызвали в МИД Словакии, заявил глава словацкого ведомства Юрай Бланар. Он призвал обе стороны украинского конфликта избегать эскалации, которая, по его словам, не способствует мирному разрешению конфликта. Локальное прекращение огня вступило в силу в районе Запорожской атомной электростанции. Для ремонта соглашение удалось достичь при посредничестве МАГАТЭ, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. В августе Запорожская АЭС утратила подключение к единственной оставшейся ЛЭП. С того момента станция использует аварийные генераторы для охлаждения реакторов. В Непале в туннеле, разрушенные в результате наводнения гидроэлектростанции, спасли иностранца, сообщила армия Непала. Наводнение на границе Непала и Китая случилось 10 дней назад. Число погибших превысило 1200.

0: человек, еще почти 5 тысяч числятся пропавшими без вести. В посольство России в Непале поступили заявления о поиске 12 россиян. Международный союз конькобежцев отказал российским фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину в выдаче нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС. Степанова и Букин – пятикратные чемпионы России в танцах на льду. Ранее союз конькобежцев отозвал нейтральные статусы у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. И в этом часе спецпосланники президента США прилетели в Москву. Что будут обсуждать сегодня? О чем вообще говорит нынешний визит? Попробуем разобраться. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников. Узнаем детали. 10 тысяч рублей за японскую машину с пробегом. Мы изучили автомобильный рынок Японии и обнаружили много интересного. Генассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней отображены истинные размеры Африки, в чем суть изменений. Эти и другие темы далее в нашем эфире. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на дополнительной торговой сессии выходного дня подрастает умеренно на 0,2%. Находится на отметке 2258 пунктов. Прямо сейчас в ожидании переговоров спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с представителями российской стороны. Пока не уточняется, будет ли это действительно встреча с президентом России Владимиром Путиным. Нефть на последней торговой сессии в пятницу подросла на 0,8%. Последняя котировка $95.85 за баррель. Официальные курсы валют на выходные понедельник. Доллар 86 рублей 59 копеек. Евро 100 рублей 57 копеек. Итак, спецборд Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, спецпосланников американского президента, приземлился в аэропорту Внуково. Согласно данным Flightradar24.com, Boeing C-32A рейсом Майами-Москва с дозаправкой в Хельсинки приземлился в 12:52 в столичном аэропорту Внуково. На мониторинговых сервисах за самолетом спецпосланников следили почти 5000 пользователей. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев лично встречает Уиткофа и Кушнера в аэропорту. Об этом сообщают информагентства. Колонна машин с дипломатическими номерами уже в аэропорту. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября, продлится до 23:59 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писал, что США попросили Киев приостановить атаки на Москву и российские энергетические объекты на время визита переговорщиков. Россию, в свою очередь, также попросили воздержаться от ударов на это время. Визит Уиткофа и Кушнера – личная инициатива Трампа, чтобы поднять рейтинги перед промежуточными выборами, рассказал ранее в нашем эфире преподаватель Института общественных наук РАНХИКС Артемий Атаманенко.
2: То, что переговоры направляются в Москву и Киев, неудивительно. Чтобы потенциально какой-то план предложить, его стоит согласовать со всеми потенциальными участниками. Момент выбран, как-то всегда происходит в политике администрации Трампа. Наполовину стихийно, наполовину продуманно. Стихийно думается, что отчасти от того, что Трамп снова вспомнил, что он обещал завершить украинский конфликт, да, а выборы все ближе и ближе, на которых позиция его партии не самая лучшая. И, с другой стороны, в общем-то, очередные провалы на иранском направлении, да, требуют снова поиска успехов где-то еще. Еще, да, то есть думается, что несмотря на то, что Трамп заявляет о том, что в Иране все замечательно, все-таки внутри есть понимание, что из этой ситуации уже никакого позитива не выжить. Да, вот успех Венесуэлы недавней нефтяной сделки, в общем-то, уже прошел, поэтому нужно искать новые позитивные инфоповоды, и вот здесь визит по поводу переговоров на Украину может стать одним из таких. То есть здесь, вот, думается, такие факторы стали ключевыми.
1: Еще ранее на этой неделе мы, в том числе в эфире, обсуждали, что переговоры вроде как зашли в тупик.
2: Об этом говорят, собственно, представители администрации Трампа в лице того же Марка Рубио, он об этом говорил, и представители российско-украинской сторон. Вот, так что здесь эта поездка, учитывая состав делегации, это в большей степени личная инициатива Трампа, да, в попытке, опять же, найти позитивный какой-то инфоповод. Вот. Но, как мы знаем, ожидания Трампа с реальностью не всегда совпадают. Ну и думаю, что на самом деле в этом случае примерно то же самое произойдет.
1: А насколько реалистично ожидать от Уиткофа и Кушнера не просто обмена позициями, а какого-то промежуточного соглашения?

0: может быть?
1: Я бы сказал, что на данном этапе, опять же, учитывая и недавнее заявление сторон конфликта, ожидать даже какого-то проекта, решения, договора, может быть, предварительных пунктов сейчас не стоит. Да, на самом деле, как бы в целом уже хорошо, что есть какое-то общение, да, хотя, в общем, как мы видим там, за последний год, его конструктивность уже начинает вызывать вопросы, но я бы никаких сильных ожиданий на этот визит не возлагал, причем да, ни ожиданий позитивных, ни ожиданий там ухудшений. В общем, скорее всего, после него все будет примерно так же, как и было до.
0: А какие сейчас основные красные линии для Москвы и для Киева? Они насколько сейчас непримиримы?
1: Ключевой вопрос все еще остается территориальным, с точки зрения того, что у сторон на данный момент очень разные представления о том, собственно, как должны выглядеть итоговые границы между государствами, как должна выглядеть архитектура мировой безопасности после этого, членство Украины в НАТО и в Евросоюзе, да, тоже вызывает вопросы в большей степени у Москвы. Эти темы, они, в общем, не находят пока никакого компромисса. Если по остальным, в общем, видны те направления, по которым можно выстроить более-менее компромиссное решение, то вот по этим темам, да, очень радикально разное понимание у всех участников этого переговорного процесса.
0: Можно ли допустить, что это будет попытка надавить одновременно и на Москву, и на Киев?
1: Конечно, на самом деле, любые переговоры Трампа и его представителей, они предполагают какой-то элемент попытки давления, это, в общем-то, входит в его стратегию переговоров, но, конечно, в данном случае стоит говорить о каком-то давлении радикальном. Скорее, да, как это вводится в трамповской стратегии, будет предложен, да, некоторый план, судя по всему, о том, что заявляет сам Трамп, что они летят с некоторым предложением. И это предложение будет поставлено, позиционировано, да, как некоторое неизбежное, единственно возможное, со словами, что вот либо принимаете вот это, либо мы самоустраняемся. Вот мне думается, что, опять же, закрытыми дверями диалог будет примерно такой.
0: 6 сентября завтра спецпосланники американского президента должны прилететь и прибыть, возможно, по земле на Украину. Об этом сообщало издание «Axios» со ссылкой на свои источники. Напомню, это уже второй визит высокопоставленных представителей администрации Трампа в Россию за короткий срок. 25 августа в Москву с незапланированным визитом прилетал директор ЦРУ Джон Рэдклифф. «Axios» позднее писал, что во время визита он предложил провести трехстороннюю встречу президентов России, Украины и США. Через полторы минуты разберемся в перспективах оценок бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса и почему ВТБ не видит причин пересматривать оценку.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: 13:11 в Москве. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. ВТБ не видит причин пересматривать оценку бизнеса Wildberries после атак беспилотников на склады маркетплейса.
6: РБК коллекция.
0: Параметры стратегического партнерства ВТБ и РВБ по-прежнему обсуждаются, заявил в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме зампред правления банка Георгий Горшков. По его словам, ВТБ практически с первого дня подключился к программе поддержки селлеров и продолжает работать с Wildberries. Горшков также не ожидает, что проблемы с логистикой изменят роль маркетплейсов в российской экономике. По его оценке, популярность платформ будет расти, а их развитие потребует все больше финансовых ресурсов. Все детали узнала Алевтина Пинкальская.
7: А вот как раз вы предвосхитили мой вопрос, заговорили про платформенную экономику в целом. Кажется, что в связи с текущей ситуацией, возможно, роль маркетплейсов глобально в экономике будет меняться. Все-таки кажется, что сейчас тренды немного меняются, покупатели смотрят на офлайн, селлеры смотрят, возможно, на какие-то небольшие уже магазины, собственный канал дистрибуции изменяется.

0: меняют. Вы считаете, обдумали ли вы вот эти риски изменений, трансформации глобальной роли маркетплейс в российской экономике? Есть ли они такие риски?
1: Мне кажется, маркетплейсы появились не сами по себе. В каком-то смысле мы с вами создали маркетплейсы изменением структуры потребительского спроса. Нам с вами стало удобно заказывать товары и услуги онлайн. А маркетплейсы — это предпринимательские структуры, которые подстроились под эту структуру спроса. Они поняли, что нам с вами гораздо удобнее заказывать такси или еду, или одежду, находясь в нашем мобильном телефоне, в приложении, выбирая тот вариант, который нам подходит по цене, по фасону, по времени доставки. Поэтому сама по себе платформенная экономика вот в таком потребительском смысле — это то, что создали сами потребители. Конечно же, популярность платформенной экономики, ее востребованность и, если хотите, доля ВВП наверняка будет расти. За последние годы можно проследить, что вклад коммерческих платформ в ВВП уже превысил 5%, приближается к 8%, я думаю, что достигнет 10%, а может быть и 10% перепрыгнет. И это только коммерческие платформы, которые работают с розничными клиентами. А в целом развитие платформенной экономики, конечно, является свидетельством формирования такой экономики доверия, как это назвал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Это готовность граждан доверять своим контрагентам в онлайн-среде, не видя человека, с которым ты совершаешь сделку. И эти механизмы очень полезны для общества в целом, потому что чем выше уровень доверия в обществе, тем ниже транзакционные издержки для бизнеса. Ведь если вдуматься, то большие штаты юристов или нотариусов – это все-таки признак недоверия друг другу. Вот мы с вами, если сделку какую-то будем совершать, мы с вами захотим подписать договор в нотариальной форме. Почему? Я вас хорошо не знаю, вы меня хорошо не знаете. Вдруг кто-то чего-то не договорил. Если бы мы с вами доверяли друг другу на 100%, ну вот как в семье, например, происходит, да, то никакой нотариус не нужен. Поэтому платформенная экономика в целом – это очень позитивное явление для общества, для экономики, потому что снижает транзакционные издержки, а значит, снижает цены для потребителей. И в целом, как с точки зрения инфляции, так и с точки зрения устранения ненужных посредников, так и с точки зрения пользы для потребителей, это супер важно, и поскольку это востребовано, это будет развиваться.
0: Да, безусловно, это важно и удобно, но допускаете ли вы, что этот тренд, который сами потребители сформировали, сейчас может быть несколько трансформирован, изменен из-за существующих логистических проблем, что это как бы подтолкнет развитие в другое русло?
1: Я так не думаю. Я вам приведу один пример. Вы наверняка помните, как внезапно случился ковид. Что произошло? Магазины закрылись, железные дороги остановились, самолеты перестали летать, грузы перестали отправлять. Тем не менее, предприниматели по всему миру, которые торговали на маркетплейсах, будь то Alibaba или Amazon или Wildberries в России, они очень быстро нашли тропинки, по которым товары доставлялись в ту или иную страну. И таким образом мы с вами, несмотря на то, что нам с вами запретили выходить из дома, практически не почувствовали дефицит. Был ажиотажный спрос в начале, и потом никакого дефицита не было. Вместе с этим мы в ВТБ видим, что платформенная экономика развивается, требует все больше и больше финансовых ресурсов, навыков, экспертизы. И в этом смысле мы как раз формируем тренд, где банк впервые выстраивает прямое партнерство с лидирующим игроком в области электронной коммерции. Этим мы как раз подкрепляем движение на развитие платформенной экономики.
2: Полную версию беседы с Георгием Горшковым смотрите на сайте РБК. 10 тысяч рублей – этого достаточно, чтобы подыскать японскую машину с пробегом. Мы изучили цены на вторичном рынке Японии, разобрались, сколько в итоге будет стоить праворульный автомобиль. Наш собеседник – глава компании «Карвин» Дмитрий Забора, который доставляет такие машины в Россию, и точно знает, можно ли обхитрить рынок, заплатив за машину такую сумму. Надежда Сережкина планировала записать сервисное интервью, но получился разговор о детской мечте каждого мужчины.
3: «Да или нет?»
4: Мой руководитель недавно ездил на Камчатку, где водитель ему рассказал такую историю. Он купил бэушного японца за 10 тысяч рублей, потому что японцам выгоднее продать машину нам, чем просто на родине ее утилизировать. Вы и мы вместе с вами верим в такие случаи, или они скорее какое-то счастливое исключение?
5: Ну, это может быть что-то старое, то есть машина, которая стоила 15-20 лет, большой пробег, низкая ликвидность, ржавая, да. Реально они стоят на аукционах 18-20 тысяч йен. Это, грубо говоря, 10-12 тысяч рублей. Да, такую можно купить. Но эта машина не интересна никому, и особенно в России, потому что пошлина будет кратно дороже, чем сама машина Японии. То есть машину в Японии за копейку купить можно. Старую, не очень ликвидную, не очень, может быть, живую. А вот привезти ее в Россию в адекватные деньги уже нельзя.
4: Сколько же это будет, если мы ту же самую машину везем в Россию? Какие здесь у нас основные статьи расходов?
5: Сейчас, наверное, будет немножко грустно, прям, может быть, даже очень грустно, потому что, ну, давайте считать. Например, вы покупаете с Москвы автомобиль через Владивосток. То есть сама машина, условно, берем, стоит, ну, те же 20 тысяч евро. там 12 тысяч рублей, грубо говоря. Расходы по Японии, то есть доставка до порта, аукционный сбор, комиссия дилера, плюс фрахт Владивосток, это грубо до 200 тысяч йен. Ну, на русские деньги это 100 тысяч рублей.
4: То есть

0: Это в 10 раз больше, чем стоит сама бэушная машина.
1: Да, да. Что-то еще добавляем расходы в России. Это таможенный склад, лаборатория, таможенный брокер. Ну, это грубо 70-80 тысяч рублей примерно. И сейчас будет самое интересное, это таможенная пошлина. Возьмем, например, условную Королу, которая будет там 1,5 литра, 2022 год. Свежую берем машину, даже не старую. Таможенная пошлина 250 тысяч рублей. Если машина объем 1,8 литра, уже 450 тысяч рублей. Но мы еще не дошли до грустного нюанса, это все свежие машины, которые 2022-2023 года. Если берем старую машину, то все автомобили старше 5 лет от выпуска, вот пошлина почти в 2 раза больше. И это пошлина 1,5 литра почти 480 тысяч рублей.
0: Вот мы ее вывезли из Владивостока. Сколько мы уже заплатили? Итого?
1: Ну, грубо, все расходы по Японии затаскивал Владивосток, все расходы во Владивостоке, плюс берем среднюю комиссию компании, как наша или другой, вы выйдете в сумму примерно 200-250 тысяч рублей. Прибавляем что? Таможенную пошлину. Возьмем таможенную пошлину 1,5 литра, 480 тысяч рублей. Но отправка тоже имеет место быть, она тоже сейчас довольно будет грустной цифрой. Просто характерный пример, отправка до Краснодара. Данный клиент управляли машину 4 года назад, микроавтобус, он заплатил 80 тысяч рублей. Сейчас он обратился за новой машиной, доставка на такую же машину уже 230 тысяч рублей до Краснодара. То есть за 4 года почти в 4 раза увеличилась стоимость.
0: У нас уже капает 1 000 000 рублей, правильно?
1: Да, и поэтому машину 200 тысяч рублей просто неинтересно. Потому что такая же здесь большой проект по России будет стоить, не знаю, 1150 условно.
0: А что касается каких-то необычных заказов, вот для тех, кто, например, внезапно кризис среднего возраста их накрыл, они решили себя почувствовать героем фильма про токийский дрифт. У вас какой самый необычный заказ был за последнее время? Приходили за чем-то подобным?
1: Каждый год проходит токийское автошоу. И после этого Япония выпускает каталог бумажный. И у нас есть традиция такая, у меня лично, например. И каждый год я заказываю этот каталог, получаю в январе, в феврале. Вот я его весь год листаю, у меня настольная книжка. Вот, и в этом году первый раз я получил каталог, я его не смотрел. Я просто поставил на полку и все. Потому что практически все, что есть в каталоге, мы не можем привезти. То есть все попадает под запрет ограничения утилизбора. Нет ничего интересного и даже мечтать, в принципе, не о чем, к сожалению. Практически не возят ни гибриды, ни электромобили, ни какие-то мощные джипы и микроавтобусы, увы. С декабря прошлого года все это закрыто утилизбором. Даже приходят запросы интересные, хочется считать, предлагать. Например, утилизбор на какой-нибудь краун гибридный, 3,5 миллиона рублей. То есть как ты его не считай, как не складывай, безумно дорого. Люди просто уходят, к сожалению.
0: Повзрослевшие любители Need for Speed, они куда делись? Они, может быть, заработали на какой-нибудь себе Lancer Evolution 8?
1: Приходят за те же вопросы. Я хочу Lancer тот же Evolution, и Mark Turbo, Tour RV, и прочее. И Supra хочу старую. Они есть, они же существуют. Они приходят, задают опросы, говорят, что у них есть там 1,5 миллиона рублей условно. Вот, а их машина стоит 8, с учетом утилизбора.
0: Как вы считаете, детская мечта должна стоить дорого, да?
1: Да, подождите. Да, она должна стоить дорого, нужно к ней идти, стремиться, покупать. Я уже сразу иду в бой.
0: Ну, а ваш где? Nissan 350Z?
1: Вы знаете, Надежда, у меня есть фотография как раз в токийском автосалоне, где я сидел в Nissan 370Z, это следующая версия, 350-й. Вот, я там сижу, улыбаюсь, руку держу на технической коробке с шестипенчатой. Это фотография, сколько, лет 12. До сих пор хочу эту машину. Может быть, когда-нибудь куплю. Я, по крайней мере, думаю о ней периодически. Поэтому, да, должна стоить дорого, но она должна быть. Но я иду к ней. Тоже своего рода, знаете. По самураю нет цели, только путь.
2: Да или нет?
3: За немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. В России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. На базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого. Как закрытие института Гёте повлияет на планы студентов? Какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
4: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение – это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
2: Для нашей компании, например, Германия, Австрия номер один и номер два.

0: по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому эти сертификаты были важны, конечно. И теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и ГЕТ, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификатов.
1: Получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам. Люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института ГИОТа. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте ГЕТЕ, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
2: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от ГЕТЕ института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией, или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
1: Есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно, было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайский и арабский язык. Вот их можно сдать без проблем. И их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
3: Летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала подробнее Яна Ритунская. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
4: Качество жизни.
5: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2max столько шума? Потому что высокий VO2max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2max – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2maxing – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной.

0: каждый день на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 3 века истории и рекордные 143 килограмма веса в 2023 году. Таков масштаб кондитерской славы тульского пряника. В 1896-м, к коронации Николая II, мастера вырезали уникальную печатную форму с профилем императора. Ее использовали ровно один раз, после чего уничтожили, чтобы никто не смог повторить такой шедевр.
3: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
4: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
3: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10
0: на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более $850 миллионов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше $850 миллионов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

столице 13 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. В Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Накануне Дональд Трамп заявил, что их задачей будет обсуждение с российским руководством американского предложения о прекращении войны. Во Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кортеж уже направился в сторону центра Москвы. Из российской столицы переговорщики должны отправиться в Киев. Это будет их первая поездка на Украину. Россия считает закрытие генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине политической ошибкой Германии, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он отметил, что российские власти не оставят действия Германии без ответа. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал закрыть все отделения Гёте-института. Локальный режим тишины начался на Запорожской атомной электростанции для проведения ремонтных работ. Следует из заявления пресс-службы АЭС. Отмечается, что персонал станции круглосуточно контролирует все параметры безопасности. АЭС ранее при посредничестве МАГАТЭ удалось добиться локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Въехавший в остановку в Ярославле 18-летний водитель «Мерседеса» уходил от полицейской погони, и у него не было прав, сообщил областное МВД. Утром на Тутаевском шоссе иномарка врезалась в остановку. Погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Виновник аварии задержан. Автором текста «Тотального диктанта» 2027 года стал российский писатель Дмитрий Данилов, сообщили в пресс-службе акции. Текст диктанта уже написан. Сейчас с ним работает филологический совет проекта. «Тотальный диктант» пройдет по всему миру 10 апреля следующего года. Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в четвертый круг открытого чемпионата США. В следующем раунде Калинская сыграет с американкой Эммой Наварро. На данный момент Калинская занимает 23-е место в мировом рейтинге. В ее активе

0: пока нет титулов женской теннисной ассоциации. Сотрудники Мосводостока вышли на дежурство из-за сильного дождя, сообщила пресс-служба предприятия. За выходные в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится до вечера. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В Москве 13.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые, и это, цитата, можно сказать, знакомство. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение. Оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. На прямой связи со студией радио РБК главный экономист Т-инвестиций Софья Донец. Софья, здравствуйте. О каких точках соприкосновения может идти речь? На ваш взгляд, что может вообще США предложить России и наоборот?
2: Доброе утро. Ну, как бы это ни звучало, но на самом деле, конечно, наши точки соприкосновения – это геополитика. Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Ну, территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или возможных территорий поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
1: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
2: Ну, весь мой предыдущий спич был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла, поэтому нет, не может.
1: А могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента? Мы просто следим сегодня все утро за их визитом Джареда Кушнера и Стивена Уиткофа.
2: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста. И это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки. Еще раз, мы не критически, ни мы от Штатов, ни Штаты от нас не зависят ни в каком, ни в импорте или экспорте какого-то из товаров. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во вне спортивном поле, да, стал помягче. Мы все всегда склонны такие диалоги воспринимать, ну, как хороший знак. Сейчас хороших знаков не так много, ну, будем воспринимать как еще один хороший знак.
1: Вы упомянули, что Россия сейчас для США незначимый экономический партнер, но знак, тем не менее, хороший, потепление и вообще появление этого диалога. А как-то на настроение рынков это может сказаться вообще? Это сейчас в фокус внимания входит?
2: Ну, мы знаем, что последние годы, последние, по крайней мере, 2 года точно, у нас геополитика является одним из основных новостных каналов и чувствительности и болейки российского фондового рынка. Но, с другой стороны, когда новости поступают, но они не происходят шаг 2 и 3, даже не реализуются в реальные события, мы от этих новостей начинаем уставать. И реакция на каждые последующие новости о визите представителей США, она российским рынком отыгрывается все меньше и меньше и меньше, потому что хочется уже не только встреч, но и чего-то еще. Но в любом случае мы видели на прошлой неделе, что какой-то позитив пролился. Какой-то позитив пролился, если не будет никаких негативных новостей со встречи. Ну, мы на этом, такой на волне позитива, можем подержаться и в начале следующей недели.
1: Ну, как будто рынок уже все отыграл на уровне слухов, когда лишь говорилось о том, что в ближайшие дни спецпосланники приедут в Москву.
2: Да, но рынок сам выбирает, когда радоваться, когда грустить. Мы прошли какую-то полосу достаточно негативных настроений, поэтому сейчас рынок может просто, ну, грубо говоря, выбрать, порадоваться этой новости.
1: Это локальная радость? Сейчас, на ваш взгляд, устойчивых факторов для устойчивого, скорее, роста факторов недостаточно?
2: Недостаточно, и нам надо пройти какие-то важные такие точки сверки. Они не все только лишь внешние, есть и внутренние. Все-таки нам надо понять, вот как начнется осень с точки зрения российской

0: экономики, и очень важно, как будут обновлены вводные по бюджету, по налогам. Хотя бы здесь поймем, чтобы понять, кому из эмитентов что надо вносить в модели и в прогнозы будущего. Ну и, конечно, продолжаем следить за своей локальной геополитикой и нашими, так сказать, оборонными достижениями, которые сейчас тоже в фокусе.
1: Софья, ну раз уж мы с вами на связи, не могу не спросить ваш прогноз по решению по ставке ЦБ на ближайшем заседании в следующую пятницу.
0: Вопрос хороший. Мы исходно сохраняем все-таки такое предположение, что можем увидеть паузу в эту пятницу. Нету прямых противопоказаний, чтобы не сделать еще один маленький шаг вниз, но, наверное, в любом случае получим довольно жесткую риторику, такую, чтобы не сильно радоваться. На текущий момент по рынку видно, что он заложился на неизменной ставке, поэтому если ставка все-таки будет снижена, это можно будет отыграть как положительный сюрприз, немножко, как говорится, войти и торгануть на позитиве.
1: Принято, спасибо. Софья Донец, главный экономист инвестиций, была на связи с нашей студией, но возвращаясь к встрече Антона Силуанова и Скотта Бессента. Они 31 августа встречались на полях заседания глав министерств финансов, управляющих ЦБ G20 в американском Эшвилле. Через минуту с лишним вернемся к теме маркетплейсов. Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. О чем идет речь?
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Радио РБК «Один год».
4: О чем говорят умные люди в день рождения?
3: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
4: И все это вместе с диджеем.
5: Качество жизни.
3: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник в 21:00 на радио РБК.
1: В Москве 13:40. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров, но пока только в трех округах страны, в Центральном, Южном и Сибирском. В такие пункты продавцы смогут отправлять товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. Если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. На такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Но не все селлеры могут использовать партнерские пункты для своих товаров. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Ремакор» Максима Кораблина.
6: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь, сейчас. То есть, если товар находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет еще очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, то мой товар на текущий момент туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрасочные материалы.
7: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
6: Нет, в том все дело. Лакокрасочные материалы разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, если есть о госрегистрации, паспорт безопасности есть, все это подгружено в базу Wildberries. Не знаю, по какой причине.
1: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца партнерского пункта приема, и скоро этот вопрос будет решен, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев.
8: Во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, новые партнеры для Wildberries. ППТ – это новые совсем пункты. Там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная. Недавно они ее анонсировали. Давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказа. Это некий аналог. Наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ, Квайлберис,

0: Если только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать две площадки крупнейших, пробовать два различных канала.
1: В случае, если будут какие-то проблемы с товаром, вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
0: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries. Но думается, что в данном случае все-таки было бы логично, что селлер работает с одним окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка — это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
2: По подсчетам аналитиков рынка, к текущему моменту Wildberries смогла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, по некоторым оценкам до трети. Открытых официальных данных об этом нет. Якутия будет одним из главных драйверов роста золотодобывающей промышленности в России.
3: РБК «Коллекция».
2: Об этом заявил глава Республики Саха Айсен Николаев в эксклюзивном интервью РБК на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что рост золотодобычи помогает компенсировать снижение доходов от алмазной отрасли. Все подробности узнал Павел Демидович.
4: В 2025 году республика показала исторический максимум по добыче золота. Было добыто 57 тонн. И, по всей видимости, вы сейчас боретесь за второе место с Магаданской области, где примерно сопоставимые цифры. Есть ли прогноз, который позволяет понять, может быть, вы догоните Красноярский край?
5: Мы, на самом деле, в прошлом году установили исторический максимум по добыче золота в Якутии. 56,5 тонн. Намного превысили рекорды советских времен. И для нас вполне себе такая серьезная сейчас задача, которые мы ставим на ближайшие пятилетия, это превзойти 60 тонн, ну а в будущем двигаться к 70-75 тонн. У нас для этого сегодня есть все. Есть ресурсная база, уже разведанная, есть крупные недропользователи, есть новые технологии, в первую очередь кучное выщелачивание, которые позволяют ранее, скажем так, считавшиеся слабыми месторождения, уже вовлекать хозяйственный оборот. И поэтому здесь неважно, какие мы там первые или вторые, сейчас точно знаем, что мы вторые, но то, что Якутия будет одним из главных драйверов роста золотодобывающей промышленности нашей страны, это очевидно.
4: Да, очевидно, Якутия стала выгодоприобретателем той конъюнктуры, которая есть на золотом рынке, в бюджете. Как эти цифры отражаются в доходной части?
5: Вы знаете, это была достаточно четкая наша политика по диверсификации добывающей промышленности. К 2018 году у нас все-таки республика была монодобывающей. У нас главными, скажем так, наполнителями бюджета была компания «Алроса», и практически до 70% бюджета порой доходило как раз наполнение за счет именно поступления от этой компании. Большая работа по диверсификации проводилась, и сейчас вот как раз прошлый год показал, что когда в условиях мирового кризиса алмазной промышленности, когда цены упали на 70% по сравнению с 2011 годом, например, годом максимальных цен в этом веке, как раз наличие сильной золотодобывающей промышленности, которая резко нарастила за эти годы добычу, позволило нам как раз за счет золотодобывающей промышленности более 20% собственно, доходов республики обеспечить и в целом снивелировать тот недобор налогов, который мы имели по алмазной промышленности. И в целом у нас сегодня структура добывающей промышленности разнообразная. Мы занимаем первое место в стране по добыче серебра. Мы вторые по добыче угля. Мы также входим в топ-5 регионов страны по добыче нефти и по добыче газа. Это все нам позволяет вот даже в сегодняшних далеко не простых условиях, но по крайней мере бюджет из года в год увеличивать его доходную базу.
4: На алмазодобывающую отрасль дает несколько факторов. Один из них, конечно же, санкционные ограничения в отношении российских алмазов. Второе – это вот изменение структуры алмазного рынка как такового. Как вы полагаете, вот та конфигурация алмазного рынка с давлением со стороны искусственных камней – это реальность сегодняшнего и завтрашнего дня, либо рынок потенциально может вернуться в свою лучшую форму, которая была, казалось бы, еще не так давно, там, 5 лет назад?
5: Вы знаете, лабораторные алмазы, как я их называю, они уже никуда не уйдут с рынка. Во многом то, что они вот достаточно значительную часть рынка забрали, это результат результат, в том числе и санкционной вот этой безумной истории, которую европейцы с американцами на свою голову придумали. В результате этого, если, например, смотреть прошлый год, 25-й год, то компания «Алроса» осталась единственной крупной алмазодобывающей компанией мира, которая была вообще прибыльной по международным стандартам отчетности. Все остальные компании были в убытках, и недаром сейчас Англо-Америка, но, как нам известно, заканчивает уже процесс продажи корпорации «Де Бирс», потому что, ну, считает невозможным его дальнейшее владение.

0: Но при этом мы считаем, что природные алмазы имеют свою очень четкую, ясную нишу. Мы видим стабилизацию рынка в последние месяцы, в том числе достаточно стабильный рост по ряду камней определенных размерностей, в первую очередь крупных камней, свыше 3 карат, которые позволяют говорить о том, что все-таки худшее, наверное, с точки зрения мирового рынка уже позади. Ну и в целом, если так смотреть, то для алмазодобывающей промышленности, как и для других экспортных отраслей России, конечно, вот первую половину этого года, например, крайне негативно сказывался сверхкрепкий курс рубля, который и для бюджета Якутии, кстати говоря, тоже имеет очень такие не очень хорошие последствия.
1: А у вас есть понимание о желаемом курсе рубля, который был бы оптимальным для бюджета республики, ну, для ваших основных экспортных компаний? Может быть, вы пытаетесь, знаете, его нащупать?
0: Мы всегда исходим из того прогноза, который нам дает Министерство экономического развития Российской Федерации. На этот год, если мы помним, это было 92,5 рубля.
1: Вот, ну, если, реальность другая.
0: Если бы он был бы такой, я считаю, что и состояние бюджета Якутии, и состояние наших компаний было бы гораздо еще лучше.
2: Полное интервью с Айсеном Николаевым вы можете увидеть на телеканале РБК. Генеральная ассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней изображены истинные размеры Африки. Резолюцию в ООН выдвинула Того. Это небольшая страна в Западной Африке. Ее площадь составляет около 60 тысяч квадратных километров. Большинство стран-членов Генассамблеи, включая Францию и Великобританию, проголосовали «за». А Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина воздержались. Против выступила лишь одна страна – Соединенные Штаты Америки. В чем же суть изменений, разбирался Руслан Айнединов.
3: Африканские страны и правозащитники долгие годы пытались добиться, чтобы страны Африки отображались на карте достоверно. Дело в том, что еще с 16 века правительства и организации по всему миру традиционно использовали так называемую карту Меркатора. Фламандский картограф Герард Меркатор создал ее, используя специальную цилиндрическую проекцию. Его карта сохраняет направление, что чрезвычайно удобно для морской навигации, но в такой конфигурации площадь территорий искажается все сильнее по мере удаления от экватора, поэтому расположенные в высоких широтах страны и острова выглядят намного крупнее, а территории ближе к экватору – меньше. Таким образом, из-за искажений и африканский континент выглядит маленьким на карте Меркатора. Его размер сейчас сопоставим с Гренландией, хотя в реальности африканский континент примерно в 14 раз больше. Чтобы исправить искажения, предлагается использовать псевдоцилиндрическую проекцию под названием Equal Earth, то есть равная Земля. На такой карте, как считают географы и сторонники резолюции, пространство, занимаемое Африкой, будет соответствовать ее реальным размерам.
2: Стоит отметить, что резолюции ООН не обязательны к исполнению, однако их принятие может повлиять на учебные программы и используемые в повседневной жизни карты. Сейчас о когнитивных ловушках для зумеров. Молодые люди все чаще жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове и неспособность удержать внимание на задачах, пишет Forbes. При этом явление стало настолько массовым, что уже приобрело диагноз – цифровая деменция. Опросы показывают, лишь 14% россиян в возрасте от 16 до 28 лет не замечают за собой трудности с концентрацией внимания и памятью. Треть респондентов прямо винит в этом инфошум и соцсети, еще треть – хроническую усталость. Впрочем, как отметил в беседе с Оксаной Гриченюк президент региональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин, новое заболевание грозит лишь тем, у кого уже были нарушения в работе мозга.
4: В принципе, говорить о том, что сама технология вот компьютерная, да, она вызывает какие-то дополнительные заболевания, ну, достоверно не можем. Но дело в том, что вот увлечение вот этими компьютерными технологиями, да, особенно играми, оно может актуализировать проблемы. То есть если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует, патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть
5: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то...

0: никакой угрозы нет, получается.
1: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену, общение, гигиену вот, работы с компьютерной технологией, то, в принципе, проблемы не должно возникать. Понимаете, человек, он по природе своей устроен так, что ему нужна дополнительная информация, достаточно обширная информация, а работа, вот постоянное увлечение компьютером, она немножко сужает этот опыт человеческий.
0: Это вот забывчивость, вата в голове, неспособность удержать внимание, все вот эти вот симптомы и жалобы, дочитать книгу до конца. Такое ощущение, что они для каждого из нас сейчас характерны, потому что так или иначе мы все в этих компьютерных технологиях и ежедневно. Не можем же мы взять и отключить все. Что тогда делать?
1: Да, мы перестали тренировать наше сознание, понимаете, мы перестали получать дополнительную информацию. Но, наверное, нужно как-то регулировать вот это общение. И вообще не нужно как бы уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной. Вот
0: человек – существо социальное, да?
1: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности, это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать, не углублять эту проблему.
2: Масштабное исследование американских ученых подтвердило снижение когнитивных показателей среди молодежи. Университет Юты проанализировал данные более 4,5 миллионов опросов за последние 10 лет и выяснил, доля взрослых американцев, которые сообщают о серьезных трудностях с концентрацией, памятью и принятием решений, выросла с 5 до 7%. Это прямой эфир радио РБК. Концентрируемся на главном.
3: Автоньюз. Еще недавно автомобильная коллекция ассоциировалась с дорогими Феррари, редкими Порше и Мерседес, которые стоят как квартира. Но теперь все меняется. Автолюбители по всему миру начинают собирать машины, которые еще недавно считались чуть ли не автохламом. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом необычном увлечении, которое пришло из Соединенных Штатов. Речь прежде всего идет о машинах из 90-х и 2000-х годов. Их чаще всего покупают миллениалы и представители поколения X и Z, которым нравятся обычные автомобили из их детства и юности. Сперва можно подумать, что это просто вынужденный выбор людей, которым не хватает денег на новую машину. Но многие специально оформляют на старые автомобили страховые полисы, как для коллекционных машин. Такие программы, пусть и стоят не так дорого, но ограничивают повседневное использование автомобиля. То есть владельцы покупают их именно ради удовольствия, а не для поездок на работу. В США в социальных сетях все чаще обсуждают молодых коллекционеров, которые сознательно покупают не культовые суперкары, а самые обычные машины из своего детства. Например, 19-летний Доминик купил Chevrolet Cavalier 2000-х годов, потратив на него $3000, или около 250 тысяч рублей. Другой 19-летний коллекционер по имени Адам признается, что его Buick 96-го года привлекает на выставках больше внимания, чем легендарный корвет, вышедший десятилетием раньше. Похоже, подобное увлечение выходит далеко за пределы США. В Великобритании нарастает популярность фестиваля не исключительных автомобилей, посвященного как раз самым обычным машинам прошлого. В этом году мероприятие посетили 4,5 тысячи человек, а число автомобилей достигло рекордных 2,5 тысяч. Среди самых ярких участников оказались Toyota Previa и Ford Focus. Похожий тренд фиксирует и в России. Но у нас многие тяготеют к вазовской классике и нередко тратят сотни тысяч, а то и больше, чтобы привести 30- или 40-летний автомобиль в заводское состояние. И в этом есть определенная логика. То, что для одного поколения было скучным бюджетным автомобилем, для другого постепенно становится символом детства. А значит, обычная Королла, если за ней как следует ухаживать, вполне может оказаться коллекционным автомобилем.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
6: Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
5: Дмитрий Полянский,

0: они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК тренды.
1: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 14 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер передвигаются по Москве на автомобилях «Аурус», передают РИА Новости. Самолет с американскими переговорщиками приземлился в аэропорту Внуково час назад. Кортеж уже едет в центр российской столицы. Переговорщиков встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Норвегия окажет необходимую помощь россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. Ранее власти Норвегии арестовали судно в рамках иска украинского «Нафтогаза». В России действия «Осло» назвали пиратством. Следующей страной для приема российских беспилотных грузовиков после Казахстана может стать Китай, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, Москва и Пекин согласовывают правила трансграничных перевозок беспилотных грузовиков. До конца года утвердят сценарий, технические решения и регламент. Также прорабатывается роуминг данных между ГЛОНАСС и China Mobile. Исламабад работает над запуском прямого авиасообщения с Москвой, заявил ТАСС-посол Пакистана в России Фейсал Нияз Тирмизи. Он также сообщил, что стороны прорабатывают вопросы первого рейса компании FlyJinan из Пакистана в Домодедово. 12 человек, по предварительным данным, пострадали, и один погиб в ДТП в Новосибирской области. В Тагучинском районе столкнулись грузовик и маршрутка, сообщает прокуратура Новосибирской области. Причины ДТП выясняются. Пандемия должна была убить классический костюм, но произошло обратное. Он переживает неожиданный ренессанс, пишет Bloomberg. Смерть костюма могла стать результатом перехода на удаленку. Возвращение в офис не сильно изменило ситуацию. Однако спустя 6 лет после начала пандемии костюм вновь вошел в моду. Как отмечает Bloomberg, теперь мужчины покупают его не потому что обязаны, а потому что хотят. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Ну и, пожалуй, ключевой теме сегодняшнего дня – это визит Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву. Встретил их спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, и кортеж с ними выехал из аэропорта Внуково в сторону Москвы. Напомню, ранее Дональд Трамп отмечал, что челночная дипломатия

0: дипломатия США способна дать хороший шанс, это цитата Трампа, на преодоление конфликта на Украине. Также он заявил, что у США есть представление о том, какими могут быть мирные договоренности между Россией и Украиной. Так с чем же приехали Уитков и Кушнер в Москву? Попробуем выяснить с политологом, доцентом финансового университета при правительстве Дмитрием Журавлевым. Дмитрий, я вас приветствую. Есть ли у вас какие-то ожидания вот от этого двойного визита Кушнера Уиткова в Москву, затем в Киев?
1: Ну, я надеюсь, что просто американские представители поговорят с обоими сторонами, и с нами, и с Украиной. То, что они называют своим планом решения проблемы. Потому что главное, как мне кажется, именно в том, что найти простое и ясное решение задачи очень трудно.
0: Дмитрий, а как бы вы...
1: Его разрешить очень нелегко.
0: Как бы вы прокомментировали следующую историю? Вот вчера, когда Трампа журналистка спросила, везут ли Уитков и Кушнер новые предложения по урегулированию, он ответил отрицательно, но при этом сказал, что они везут какие-то предложения о том, как конфликт этот урегулировать. То есть получается, что ничего нового не везут, но тогда возникает вопрос, а зачем тогда ехать?
1: Как зачем? Ну, например, сначала на первую часть вопроса. Я думаю, что стратегически нового ничего нет. Может быть, какие-то конкретные предложения по относительным мелочам, они тоже нужны, без этого никак. Да, если нельзя сдвинуть город целиком, ее можно бульдозером растащить на маленькие кучки и вывести, да? Но решение это очень сложно найти, потому что с точки зрения Украины вновь приобретенные территории – это Украина, с точки зрения России – это Россия. И здесь уступки очень сложно создать, потому что они требуют просто очень больших правовых действий. Да? Это изменение конституции обоих стран.
0: А как вы думаете, почему именно такая последовательность визита? Сначала в Москву, потом, не заезжая в Вашингтон, сразу в Киев и только потом уже обратно?
1: Ну, как мне, опять же, кажется, наша позиция сегодня для американской стороны важнее, чем позиция Украины. Поэтому хотелось бы ее выслушать сначала, а потом, уже имея ее в своих руках, разговаривать с Киевом более предметно. Насчет того, что Кушнер и Уитков смогут уговорить Зеленского, я верю, не очень. Но, по крайней мере, будет ясно, что Зеленский либо готов к компромиссам, либо не готов.
0: А как вы считаете, вероятность того, что будет, ну, не прорыв, а, допустим, будет договоренность о встрече трехсторонней Трамп, Путин, Зеленский, насколько вероятно?
1: Ну, то, что будет подвижки, это вероятно, потому что это нужно самой американской стороне, а когда американцам что-то нужно, они стараются этого добиться. То, что эти подвижки будут серьезными, я не очень верю. Именно потому, что сама задача сложная. Да? И кроме того, даже в окружении Трампа, даже в Соединенных Штатах, тем более в Европе, очень велико количество людей, которые считают, что можно обойтись без мира, что так даже лучше получится. Вот... Если бы позиция американцев была единой, они давно бы надавили на Украину, и Украина приняла бы более-менее разумный компромисс.
0: Вы про Европу сказали. Как вы считаете, вот на данный момент отсутствие Европы в переговорном процессе не осложнит ли в целом дальнейшее движение переговорного вот этого трека? Потому что, ну, допустим, даже будут подвижки, как вы говорите, о чем-то договорятся Вашингтон, Москва, Москва-Киев, а тут же нельзя все-таки не учитывать позицию Евросоюза.
1: А позиция Евросоюза настолько проста, что учитывать ее или не учитывать, это вопрос, мы в принципе готовы оставаться в тупике или нет. И позиция Евросоюза, пусть русские убивают русских как можно дольше.
0: Ну, это понятно, да, тут с этим сложно не согласиться.
1: Но... Европы нет.
0: Хорошо, а как вы видите, интеграцию Европы в этот переговорный процесс? Это уже нельзя избежать будет? В любом случае с Европой договариваться надо будет.
1: Почему? В данном случае Европа передает Украине оружие, произведенное американцами, и не факт, что этот посредник так сильно необходим. Он необходим именно партии войны, потому что европейская позиция однозначно воевать до последнего украинца. Да? Если бы было с кем договариваться в Европе, то есть был кто-то, кто говорил бы, да, мы не приемлем российскую позицию, но мы все-таки готовы на компромисс, но таких именно в Европе нет. Поэтому о чем мы разговаривать будем с ними?
0: Спасибо, Дмитрий. На связи со студией радио РБК был политолог, доцент финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлев. На время визита представителей США в Москву вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября и продлится до 23:59 минут 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
2: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Повтор программы.
6: 15:10 в Москве, ну а на календаре 31 августа, и я уверена, что если у вас есть школьные чаты с учителем или без учителя, они уже точно оживились. Так что присоединяйтесь к нашему. Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и мама шестиклассницы и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
7: Меня зовут Тимур Чернов, я являюсь учителем биологии Московской школы 57 и родителем новоиспеченного третьеклассника. И сегодня, за один день до 1 сентября, мы вместе с вами ныряем обратно, врываемся в школьную жизнь, обсуждаем, у кого какой настрой, есть ли волнения, какие-то изменения. И сегодня в прямом эфире напишем сочинение «Как я провел лето».
6: А вы уже прям начинаете, пишите нам в чат-бот, телеграм радио РБК. Ощущаете ли, что вот оно, 1 сентября, уже меньше суток осталось. Что чувствуете? Ностальгию? Может быть, боитесь не успеть что-то подготовить, погладить ленточки своей первоклассницы? Предвкушаете, может быть, что уже завтра ваших детей подхватят педагоги, и вопрос, чем заняться на каникулах, стоять больше не будет как минимум месяца два.
2: Чат с учителем.
6: Тимур, ну скажи честно, давай как педагог сначала. Какой у тебя настрой? Ты, в конце концов, соскучился по детям или еще бы немножко отдохнул?
7: Это очень интересная история. На протяжении уже вот 10-й год, каждый год в мае, я думаю, зачем же я вообще ввязался во всю эту историю? Есть так много замечательных профессий, кроме школьного учителя. Но к сентябрю на самом деле возникает желание и интерес, и какими будут новые классы, и появляются новые идеи. И я в эту ловушку попадаю много-много-много лет подряд и возвращаюсь в школу 1 сентября.
6: Ну, у меня почти то же самое, только с моей преподавательской работой, со студентами. Мне всегда интересно, какие студенты ко мне придут. В этот раз это будут третьекурсники. Они уже такие, они в середине пути. Это те, кто-то уже разочаровался, говорит, я хочу вообще другую профессию, зачем я сюда пришел. А главное, что нашлись те, кто точно знают, что они пришли по адресу, и вот с ними очень-очень интересно работать. Жду, у меня новый предмет в этом году, будем говорить о том, как делать классные интервью. Это интересно, это заставляет что-то новое подготовить, новый материал. В общем, я перезагрузилась за лето, вполне себе готова к новым людям, к новым программам. Так что можно сказать, что да, соскучилась по своей работе. Но параллельно же идет другой процесс сборов ребенка. И тут я понимаю, что, наконец, я выдохнула. Шестой класс – это то время, когда можно очень-очень спокойно готовиться к 1 сентября. Может, я не права, и завтра буду сожалеть о том, что не так уж сильно погрузилась.
7: А у меня к 1 сентября, вот когда я смотрю с другой стороны прилавка, со стороны родительской, у меня одно и то же такое грустное ощущение, то, что уже третий класс, и кажется, вот еще подольше моргнешь пару раз, и уже все, вуз, и до свидули.

0: Вот это для меня лично такая рубеж, да, годового цикла, когда я понимаю, что ребенок вырос еще
1: на. Ну, все, это мы с тобой с такой позиции бывалых родителей. Я вот уверена, что мы такими не сразу с тобой стали, и в первом классе все было по-другому. Что ощущают родители первоклассников? С нами сегодня Марина Лаптева в студии, не только ведущая новостей на телеканале РБК, но и мама первоклассника. Непривычно, Марин, с тобой обсуждать, конечно, не повестку, не новостной эфир, но давай будем честными. В перерывах между эфирами мы с тобой много раз делились тревогами по поводу школы. Я помню, что тревоги было много год назад примерно. Что сейчас?
2: Да, приветствую всех наших уважаемых слушателей. Благодарю вас за приглашение в эту программу. И хочу сказать, что роль у меня сегодня очень необычная для меня самой. Обычно я беру интервью, сейчас
1: обычно здесь вопросы задаю я.
2: Да-да-да, а сейчас все будет наоборот. Такая роль непривычная. Ну, что хочу сказать. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы популяризировать мои неврозы. Но я надеюсь, что это будет терапевтичный разговор. Мы сейчас проговорим наши страхи, и нам всем станет легче.
1: А давай так, страх номер один.
2: Страх номер один, что мой неусидчивый ребенок будет не будет усваивать материал, будет постоянно куда-то бежать, суетиться, не сможет усидеть за партой. Это,
0: и
2: наверное,
0: что
2: самый
0: произойдет?
2: Главный страх.
0: А? И что произойдет? Отчислят, выгонят? Почему это страшно?
2: Отчислят, выгонят, не получат нужный объем знаний.
1: А мы сейчас у Марии Игнатьевой спросим, у психоаналитического психотерапевта, супервизора, директора клиентской поддержки и сервиса «Ясно», а страшно ли, что ребенок не усвоит материал? Или это со всеми происходит, и, может быть, Марине и не стоит бояться?
3: Да, здравствуйте, друзья. Мне кажется, что действительно 1 сентября, приход в школу для детей всегда очень стрессовый момент, да, даже если это не первый раз, первый класс. И действительно такое случается, не усвоить материал с нуля.
1: Мария исчезла.
3: Поэтому мне кажется...
1: Слушаем вас.
3: Да-да-да. Да, поэтому, мне кажется, важно дать время ребенку, важно дать возможность как раз-таки адаптироваться и войти в свой ритм.
2: Мария, а если ребенок неусидчивый, как ему лучше войти в этот ритм? Что ему нужно сказать? Может быть, необходимо какую-то беседу провести предварительно?
3: Я думаю, что здесь, наверное, важно родителю чуть больше включить.
0: Мария, к сожалению, пропадает у нас, но я бы хотел, пока восстанавливает связь, задать ей следующий вопрос, даже подсказать. Большинство родителей, на мой личный взгляд, не совсем понимают, осознают, как их дети ведут себя вне дома. У меня, например, была история, связанная с детским садом. Мой ребенок старший, он никогда не спал дома, дневной сон. Но попавший в детский сад и увидев, что вокруг все дети, да, по команде воспитателя снимают там свои футболочки и прочее, вот, он начал ложиться, когда скажут, и вставать, когда скажут. И вот это вот состояние попадания в коллектив, тем более первые полгода обычно они такие достаточно лайтовые и адаптационные, у подавляющего большинства детей, значит, снимают вот эту потребность бегать, переворачивать все вокруг, потому что коллектив, он направляет очень сильно.
2: То есть среда все-таки меняет и поведение?
0: Разумеется, да. И если ты один, у тебя есть родители, тем более, ну, с родителями обычно же совершенно другое отношение. Что-то позволяет, что-то нет, а здесь незнакомая тетя в подавляющем большинстве случаев. И дети, которые в среднем слушаются и говорят, что им делать в этой ситуации, значительно сложнее переворачивать все вокруг себя.
2: Вот, кстати, я думаю, что здесь основной вопрос выбрать правильно преподавателя, который будет проводить время с твоим ребенком, который будет направлять и вообще служить примером для него, какая-то ролевая такая модель. Вот вы на что опирались, когда, ну, если вы, конечно, выбирали преподавателя, просто я этим была озабочена очень пристально.
0: Это очень хороший, интересный вопрос. В школе, к которым я тем или иным способом отношусь, в кулуарных беседах директор приходящим родителям говорит: вы знаете, это не бордель. У нас девочек не выбирают. Какая вам достанется, такая достанется. Но именно как родитель мы именно оценивали по отзывам, скажем так, общую историю с началкой, потому что в подавляющем большинстве случаев, вот мы говорили про детский коллектив, педагогический коллектив, он тоже как-то так подбирается, что люди более-менее похожи. Я не встречал истории, чтобы в одной и той же школе были прям сильно различающиеся педагоги. И считаю, что ты максимально права. Личность учителя, особенно первого учителя, она безумно важна, значительно важнее, на мой взгляд, относительно программы всего остального. Я не поддерживаю истории родительские, когда ищут прям такую серьезную программу в началке. Я считаю, что началка должна быть милой, она должна научить сидеть вот те 40-45 минут на одном месте и не отбить желание учиться. А дальше, потом уже высшая математика и прочее, это приложится.

0: Главное не поломать ребенка в начале. Здесь очень важна личность.
1: Мария Игнатьева с нами, психотерапевт. Мария, а опасения детей и родителей здесь совпадают или страхи разные совсем?
2: Я думаю, что страхи разные, потому что для ребенка это прежде всего возможность войти в новый коллектив, возможность оказаться совершенно в новой для себя обстановке и, конечно же, попасть в новые для себя требования, да, возвращение в школу или первоклассники, которые в эту школу приходят, они встречаются совершенно с новой рамкой. Да, там мы встречаемся с расписаниями, требованиями, оценкой со стороны взрослых и сверстников, и всегда психике нужно время, чтобы собраться и адаптироваться, но это интересный всегда процесс познавания нового. А для родителей, конечно же, тоже это может быть сложно, но по-своему, да, отпустить ребенка в эту новый мир, отпустить его в знакомство с новыми ребятами, да, в работу с новыми взрослыми людьми. Также бывает сложно. Поэтому это страх немножко про разное, да, про адаптацию для ребенка встречи с новым, а для взрослого, возможно, также некоторый такой трансформационный момент расставания со своим ребенком и возможность видеть его в новом качестве.
1: Ну вот мы с коллегами в коллективе много обсуждали эту тему. Заместитель руководителя проекта РБК «Инвестиции» Ольга Копытина тоже поделилась своими эмоциями перед 1 сентября. Давайте послушаем.
3: Летом наша дочь занималась в онлайн-школе, и несмотря на сопровождение тьюторами и уроки в записи были, мне пришлось активно участвовать в процессе, и это позволило мне понять на своем собственном опыте, пропустить через себя это, какое огромное терпение должен иметь учитель, объясняя одно и то же раз за разом, не получая сразу результата. Ты что-то объяснил человеку, думаешь, что он должен понять, но нет, с маленькими людьми оказывается не так. Ты ему 100 раз одно и то же объясняешь, а потом только, когда ты уже не ждешь, у тебя уже опустились руки, и ты думаешь, ну, надо как-то дальше жить без знаний, какие звуки дает буква «Я». И вдруг человек делает открытие, что «А, ничего себе, оказывается-то буква «Я». Вот в каких случаях может давать 2 звука, а не один». С большим уважением и раньше относилась к учителям, но теперь я понимаю, насколько это огромный психологический труд.
1: Мария, а часто после 1 сентября так перезагружаются родители и начинают больше ценить работу педагогов?
2: Здесь, я думаю, все очень индивидуально и зависит от родителей, но, как правильно как раз-таки прозвучали слова, важно это осознание и возможность увидеть сложность работы учителя. Ну, думаю, так же, как и сложность работы родителя. Да, мы много-много раз повторяем, прежде чем что-то запомнить. И поэтому для ребенка всегда в освоении нового, в адаптации в школе всегда важна прежде всего безопасность и терпение. Терпение взрослого человека, который эту безопасность как раз-таки и обеспечивает, да, для нового коллектива, для коллектива детей и для каждого конкретного отдельного ребенка непосредственно.
1: А вот взгляд и тревоги мамы уже более взрослого ребенка Светланы Варениковой, заместителя главного редактора РБК.
4: Отправляю дочку в физтех. Конечно, переживаю, справится ли она с учебой, не потратит ли все деньги за первую неделю, будет ли она нормально есть, спать, какие будут соседи, будет ли она звонить маме, буду ли я вообще знать, что происходит в ее жизни. Отдельный мой личный родительский страх вдруг оказаться ненужной. Но глобально все равно очень радостно, на душе светло от того, что человек отправляется в новую жизнь. Мы, родители, теперь просто рядом, с нами хорошо. Наш дом — место, куда всегда можно вернуться.
0: Мария, я вот очень часто наблюдаю как раз вот на физтехе родителей, которые привозят в общежитие своих несчастных маленьких сыночек-корзиночек 18-летних и дежурят на заселении с лоточками, с макарошками, с котлетками. А как помочь родителю сепарироваться? Потому что на самом деле там такие взрослые лбы, которые, я думаю, сами способны отдать паспорт на заселение, да? Вот, и донести свои вещи до комнаты.
2: Да, конечно, на самом деле, я думаю, это здорово прозвучало, что вообще тревога родительская очень быстро и очень часто передается нашим детям, да, непосредственно. И здесь мне кажется, что это задача родителя как раз-таки поработать со своими переживаниями, да, увидеть свои переживания, увидеть, как сильно это влияет на будущее и развитие собственных детей, на их взрослость, да, на их собственный новый путь, в который они входят. И здесь, мне кажется, важно родителю самому заняться своим переживанием, своей тревогой. Да, это можно сделать с психологом, с психотерапевтом. Но ровно так же, как и для детей, да, маленьких детей, которые идут в первый класс, да, или подростков, которые заканчивают школу и начинают новую жизнь, да, в новом социуме, в университете.

0: университете. Да, здесь также очень может быть важна поддержка со стороны взгляд третьего, да, взгляд не столь заинтересованной персоны, может быть, как родители. Да, этим человеком может стать психолог, и как раз именно он может помочь и адаптироваться в новой ситуации, и поговорить про разного рода страхи, да, как и маленького ребенка, подростка, который становится взрослым, так и непосредственно взрослого человека. Ну, собственно, как у нас это происходит на Ясно, где есть психотерапевты как для взрослых людей, да, совершеннолетних, так и для подростков и для самых маленьких детей, да, которые могут встретиться с сложностями адаптации непосредственно в школе, даже в самых первых классах.
1: Спасибо. Это была Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно». Коллеги, мне кажется, здесь нам не хватает сейчас детского голоса, чтобы из первых уст все услышать. Даниил Горбатенков с нами, девятиклассник московской школы. Даниил, приветствуем. Уже спешим тебя поздравить с началом учебного года. Настрой какой?
2: Настрой хороший, как в целом и каждый год было до этого. Понятное дело, что в школу не хочется, но с этим ничего нельзя поделать.
3: Да чуть-чуть осталось, еще 3 годика, а может быть даже 1.
1: А в целом настроение в классе какое? Вы же переписываетесь, что говорят твои одноклассники?
2: Настроения разные, но в целом мало кто хочет идти, но понимают, что это нужно и необходимо.
4: Почему не хочется? Почему? 9 класс.
2: Ну, опасения большие из-за того, что ОГЭ, другие экзамены, в целом решается отчасти как какое-то будущее.
3: Для Даниила и для всех тех, кому не хочется в школу, мы тут посчитали и выяснили, что до конца учебного года осталось всего лишь 39 недель.
1: А, немножечко. Марину еще не спросили, коронный вопрос не задали. Твой ребенок хочет в школу?
4: Мой ребенок очень хочет в школу. Мой первоклашка мечтает учить химию. Уже.
1: И готовится к ОГЭ по химии.
4: Ну, практически, да. Правда, он, конечно же, не знает, что это такое в деталях. Но я сказала, что нужно немножечко, чуть-чуть совсем подождать, потерпеть, и тогда точно появится химия в расписании.
1: Даниил, у тебя уже план подготовки к ОГЭ есть? Прости, что о грустном.
2: Плана как такового, ну, нету. Уже есть репетиторы. Понятное дело, надо заниматься в школе с учителями. Но я знаю, какие я буду сдавать предметы, но как такового прямо плана нету.
1: А остаешься ли учиться в 10 классе, тоже уже знаешь?
2: Да, я хочу остаться и учиться до 11-го.
3: А кем хочешь стать, когда вырастешь, Даниил?
2: Не знаю, на это ответа нету.
1: На этом круг мучительных вопросов окончен. Это был Даниил Горбатенков. Ну а про спасение своей дочери расскажу. Синдром отличницы, как он есть. Боюсь, что все забыла за лето, говорит мне дочь. Много таких...
3: У меня буквально пару дней назад ко мне подходит сын и говорит, мне капец, я забыл, как пишется прописная буква.
1: Ты ему напомнил или ты тоже забыл?
3: Мы смогли.
1: Ну, а если серьезно, вот это ощущение вакуума. Дети пришли, сели в классе, понимают, что все забыли. Ты к этому как учитель готов? Для тебя потом сюрприза нет?
3: Сюрприза в этом, я думаю, ни для кого нет, кто работает больше 1 года. Это случается после каждых каникул, не только летних. Ну, каникулы, конечно, летние стирают максимум. Но любая учебная программа, которая не первого класса, она подразумевает повторение вначале. В этом нет абсолютно ничего страшного, и дети достаточно быстро втягиваются.
1: Боятся ли учителя английского, что дети все забыли? Спросим у Анны Морозовой, учителя английского языка, школы номер 1362. Анна, приветствуем. Но бывает так, что вот вы им «how are you», а они прям в ответ тишина, ничего не помнят.
5: Здравствуйте. Ну, я на самом деле так бы не сказала. Я думаю, что может показаться, что они что-то забыли, но на самом деле им нужно просто время на подзагрузку мозга и вот на то, чтобы вспомнить этот навык учиться. А так это как на велосипеде кататься, наверное. Забыть это невозможно. Что-то можно только вот дать себе время на загрузку.
3: Я бы даже сказал актуализацию. Есть термин хороший,
5: да,
3: в этом плане.
1: А есть какие-то приемчики, что можно сделать, чтобы они быстрее вспомнили? Вот я лично, как мама, боюсь, что моему ребенку 1 сентября зададут такой объем домашнего задания, что я сразу с ужасом вспомню, что такое школа в первый же день.
5: Ну вот я соглашусь с тем, что не надо задавать много домашнего задания. 1 сентября лучше вообще его не задавать. И стараться не торопить детей любой ценой, да, дать им вот сентябрь, скажем так, на плавную раскачку. И еще я как педагог часто выбираю задания на повторение и задания, в котором ребенок может почувствовать успех. Так это называется, да, чувство успеха, которое его смотивирует в дальнейшем к желанию учиться, создать просто такую ему благоприятную атмосферу.

0: карьеру хотя бы в начале года.
1: Я хотела узнать, в каком классе следует начинать учить язык. Дело в том, что в первом классе сейчас нету английского. А в саду он у меня уже учил английский, и, в общем-то, с успехом это получалось. Вот какой возраст самый оптимальный, на ваш взгляд?
0: Ой, я бы сказала, чем раньше, тем лучше. Вот когда он нужно...
2: Уже поздно, уже поздно.
1: Пропускать не будем этот год.
0: Когда он говорит по-русски, тогда можно уже начинать английский учить, потому что чем быстрее... Дети же, они очень восприимчивые, а английский — это разговор. И чем раньше они начинают говорить, тем проще им это дается. Хотя, на самом деле, выучить можно было бы желание с любого момента.
3: Ну, к слову об иностранных языках, нововведение этого года — арабский язык официально теперь входит в школьную программу как возможный второй иностранный. Предмет, конечно, не становится обязательным сразу для всех, его вводят постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и нужные условия. Вот количество часов первого иностранного языка уменьшено. Для 5-7 классов было 510 часов, теперь 408. Школьники 5-7 будут изучать иностранный по 2 часа в неделю, а в 8 и 9 классах нагрузка остается прежней. Какие еще изменения ждут школьников в этом году и какие изменения прошлого года нужно учесть, чтобы строить образовательную траекторию дальше, обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем, ну и пишите, с какими эмоциями ждете 1 сентября.
4: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
7: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
8: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тоже Черноморец сыграл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
7: А что с налогообложением, я услышал?
8: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
5: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Повтор программы.
1: 15:35 в Москве. Это чат с учителем. С вами Вита Лахова, Тимур Чернов. И в студии с нами сегодня Марина Лаптева, мама первоклассника и ведущая новостей на телеканале РБК.
2: И мы очень сильно хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, что бы вы написали, если бы пришлось писать сочинение «Как я провел лето». Пожалуйста, своими идеями, сюжетами поделитесь с нами в чат-боте радио РБК. А мы с Витой все лето, к примеру, следили за новостями и

0: разбирали нововведения, которые касались ЕГЭ и приемной кампании, о чем с вами поделимся.
1: Через пару минут обязательно обсудим, что важно не упустить, особенно если ваш ребенок уже в средней школе или готовится к поступлению. Ну а пока подумайте, какую оценку за поведение получили бы вы, если бы их ставили прямо сейчас.
2: Чат с учителем.
1: Ну что ж, оценки за поведение появятся в дневниках, в электронных дневниках детей уже в этом году. Масштабный эксперимент по всей стране. Принимают участие все регионы, но пока для многих родителей, к счастью, всего по 10 школ от каждого региона. Марина, я знаю, что тема поведения твоего ребенка в школе тебя волновала еще за год до того, как ты школу выбрала.
3: Да, действительно. Это, правда, очень чувствительная тема для меня. Ну, посмотрим, я не знаю. Единственное, что в первом классе оценки все-таки за поведение не ставят нигде. Пока что.
0: Пока что.
1: А почему именно поведение вызывает такие опасения?
3: Я не знаю, может быть, я наговариваю на собственного ребенка, и, послушав это, он обидится на меня, но сейчас я вижу, что он просто не готов сидеть долго, длительный период. Возможно, вот эти 2-3 урока, которые сейчас у них будут, он сможет осилить. А что будет дальше, я не знаю.
1: А что завтра будет, уже точно знаете? Будет ли праздничная программа, линейка? Как это все будет выглядеть?
3: Линейка будет, нас уже всех пригласили. Дальше у них 3 урока. И, собственно говоря, уже в 11:30 я заберу его домой. Мы расстанемся ненадолго с ним.
1: Ну вот проводят ли линейки другие московские школы? У Майи Булаевой спросим, заместителя председателя комиссии по образованию Мосгордумы, директора школы в Некрасовке. Майя, здравствуйте. Многих родителей сейчас волнует вопрос безопасности. Что у вас в школе, как организовали?
4: Здравствуйте. Рада участвовать в таком замечательном эфире. Спасибо огромное за приглашение. У нас, как и во всей Москве, линейки для первоклассников будут проходить на улице, а все остальные линейки мы уже проводим в таком более скромном формате, начиная со второго класса, в помещениях. Ну, соответственно, по гибкому графику ребята приходят параллель за параллелью, чтобы по максимуму не пересекать потоки. Я уверена, что все будет хорошо, ярко, красочно, красиво, интересно, ну, потому что для первоклассников, конечно, это же такая запоминающаяся история. Линейка первоклассников бывает всего лишь одна на всю жизнь. Так что, конечно, мы обязаны сделать ребятам праздник.
1: Мы про некоторые изменения уже рассказали в этом году. Что важного для вас, для школьной системы? Что в этом году вообще меняется?
4: В Москве появляется новый проект, это физико-математическая вертикаль. Для нашей школы это очень важно, потому что ребята из Некрасовки выбирают и математическую вертикаль. Это такой достаточно уже старый, хорошо известный проект. И очень здорово, что сейчас расширяется линейка возможностей для ребят, которые увлечены техническими науками. С 7 класса, пожалуйста, физико-математическая вертикаль. Очень интересная история. Welcome. И такие классы открылись в очень многих школах города.
0: Татьяна, и пользуются спросом, потому что этих вертикалей можно огромное количество у нас, и математической, и биологической спирали, и куча всего остального. Пользуются спросом среди детей?
4: Ну, не так уж их и много у нас в Москве. У нас всего-то есть, естественно, научная, IT-вертикаль, математическая, и вот физико-математическая – это всего 4-я. Да, безусловно, пользуется колоссальным спросом не только у детей, но и у их родителей.
1: Ну вот мы и плавно и подошли к стратегии, которую, видимо, многим придется корректировать после новостей этого лета. Мы про образовательную стратегию, конечно. Татьяну Мерцалову подключаем к нашей беседе, кандидата педагогических наук, главного эксперта Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, ну мы с Тимуром действительно следили за новостями, и, пожалуй, главное, что мы выделили, хотим обсудить с вами. Прежде всего, решение Верховного суда по иску о признании незаконными действий администрации одной из школ, где девятиклассник, который успешно справился с ОГЭ, не смог поступить в 10 класс. Тут надо вспомнить, что мы эту тему несколько раз в эфирах обсуждали. Действительно, многие девятиклассники столкнулись с тем, что результатов ОГЭ якобы или недостаточно, чтобы поступить в 10, или профиля нужного в школе нет. Вот сейчас решение суда. Что должно поменять во взаимодействии школы и семьи? И как родителям теперь смотреть на эту ситуацию, если они в 9 классе и риск не попасть в 10, они чувствуют уже сейчас?
5: Здравствуйте. Действительно, мы эту тему обсуждали, и, честно говоря, лично для меня это решение суда было очень логичным, ожидаемым, потому что, ну, по нормативу,

0: законам, и по конституционным, и по федеральному законодательству. Это единственно возможное решение, да, школа действительно обязана предоставить возможность ребенку получить среднее образование на базе школы. И там единственное основание, которое официально возникает, это если в школе нет места, да, то есть все места заняты, и вот ребенок поэтому может, ребенку может быть отказано. Но тогда местное управление образованием по обращению родителей должно предоставить альтернативную возможность для ребенка в какой-то другой школе и так далее получить. Но это не отменяет возможности поступления в школу на основе некоторого конкурса, внутреннего конкурса по профильному предмету. Да, если школа осуществляет профильное образование по определенным предметам, то она на это профильное образование имеет право назначать, ну, некоторый порог, он вполне себе адекватный, объяснимый, но это порог поступления в эти профильные классы. Я думаю, что тем, кто не в этом году, а в следующем году может столкнуться с этой историей, будет чуть-чуть полегче, чем было в этом году, потому что у нас с 1 сентября 2027 года наконец-то в рамках федеральных государственных образовательных стандартов школа получает право вести не только профильные классы, не только профильное образование в 10-11 классах, но и обычное базовое. Да? И вот тут, конечно, уже никаких конкурсов быть, ну, просто по определению не может. Да? Это же не профильные классы, это классы обычного образования по базовому уровню всех предметов, которые предусмотрены для среднего общего образования.
1: Татьяна, уточняющий вопрос. Обязан быть общеобразовательный класс теперь в каждой школе или имеют право?
0: Школа имеет право, но, смотрите, у нас же право, опять-таки, по законодательным нормам, если ребенок зачисляется, у нас, собственно, и по профильному-то есть такое требование, да, то есть ребенок запрашивает профиль, и школа должна изыскать возможности для организации этого профиля. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что не у всех школ есть такая возможность, особенно если мы говорим не про Москву. Да даже и в Москве есть школы, которые не все профили открывают, но в Москве можно перейти в соседнюю, и это будет в зоне транспортной доступности. А вот в малых городах, где там, может быть, две школы дают среднее образование, может действительно не хватать ресурсов, кадров, условий для того, чтобы все профили пооткрывать. Ну, базовые открыть проще классы, они, естественно, будут их открывать, эти базовые классы. Но они же могут найти, и мы это тоже обсуждали, по-моему, даже в эфире РБК, обсуждали эту необходимость, эту возможность открытия профиля в рамках индивидуального учебного плана для того или иного школьника.
2: То есть, резюмируя, возможности есть, ими нужно грамотно воспользоваться и заранее этот маршрут продумать. Марин, есть вот сейчас понимание, что уже нужно думать про 10 класс?
3: Да, я так вот слушаю, мне кажется, это нужно было еще 2 года назад делать, для того, чтобы составить верный маршрут.
2: Да-да-да. Ну вот сейчас школа выбиралась по принципу, где ребенку хорошо в первом классе, или с учетом вот этой дальнейшей Ректория. Вертикали?
3: Пока что я выбирала именно преподавателя первого класса. И что будет дальше? У меня есть еще 4 года. Все-таки 4 года есть для того, чтобы понять, какие у него интересы, предпочтения. Возможно, это будет математический класс или какой-то другой уклон. Но мы посмотрим. Я пока не могу так загадывать далеко. Но все-таки нужно опираться на то, чем интересуется твой ребенок. Или я не права? Вы как бывало, мне расскажите, пожалуйста, может быть, я что-то сделала уже не так?
2: Хорошо, комфорт, учитель, вопрос безопасности, какое здание, где конкретно ребенок будет проводить эти часы. Вот это было интересно?
3: Когда мне было очень интересно. И, кстати, первое понимание того, что все будет хорошо, случилось на прошлой неделе. Я, во-первых, плотнее пообщалась с преподавателем. И, во-вторых, я побывала на экскурсии в школе. Она у нас новая, после ремонта. Потрясающее здание, очень красивые стены.
2: Еду в столовой пробовала?
3: Не пробовала, но была в столовой, и это что-то космическое. Эти новые школы, вы знаете,
2: тюбики.
3: Хочется учиться, да-да-да, практически тюбики. Хочется оказаться ученицей в этих стенах.
1: Потрясающая школа, очень красивые стены.
2: Ну вот интересная тенденция.
1: Критерий. Потрясающая школа.
3: Нет, да. На самом деле это не критерий. Если бы преподаватель был бы закреплен за другим учебником, комплексом, я бы все равно бы пошла бы именно за ней. Для меня это самое важное.
2: Ну вот, что интересно, об образовательном маршруте ребенка после школы родители начинают думать все раньше. На репетиторов с каждым годом тратят

0: все больше. А вот траты на материальные, как раз то, о чем ты сказала, не так все-таки важно здание, не так важна еда, как те знания, которые ребенок получит. Так вот, на подготовку к школе с точки зрения покупки базового набора россияне стали тратить меньше, что интересно.
1: А вот здесь невроз усиливается, потому что ты меня перед началом программы попросила посчитать, сколько потратила на подготовку к школе я. И это порядка 40-50 тысяч рублей.
2: Что попадает в статистику, которая у нас есть.
0: Ты среднестатистический россиянин.
1: И, может быть, эта сумма будет увеличиваться.
0: Точно будет.
1: Какие-то мелочи еще придется подкупить, да.
0: Ну вот что ВЦИОМ зафиксировал. В этом году на одного школьника в среднем 49 169 рублей россияне потратили. В прошлом году было 52 251 рубль. Вот интересно все-таки, что влияет. Может быть, шеринг вещей развивается, что, в общем-то, неплохо. Но, по крайней мере, в нашей компании вполне принято какие-то вещи передавать от ребенка к ребенку, если кто-то вырос или пособие какое-то уже не нужно. В школах это вообще развито сейчас?
2: Я не знаю, я этого не наблюдал. Я наблюдаю в начальной школе, где мой ребенок учится, огромные, значит, ящики с вещами забытыми, за которые никто не приходит. Буквально вот прям сменка прям в мешке лежит со 2 сентября, и в мае, видимо, это куда-то утилизируют.
0: То есть можно было бы и аукцион устроить, в принципе.
2: Да, совершенно верно.
0: Ну вот посчитать, насколько выросла средняя стоимость того самого комплекта для школьников, мы попросили Евгению Траутман, старшего аналитика группы суверенных региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Давайте послушаем, что получилось.
3: Были проанализированы условные наборы школьных принадлежностей для мальчиков и девочек. В наборы вошла канцелярия, рюкзак, а также некоторые наименования школьной одежды и обуви. Если для мальчиков это куртка утепленная, брюки из смесовых или полушерстяных тканей, джинсы, рубашка в количестве 2 штук и кроссовки, то для девочек в набор вошли куртка, платье, юбка, джинсы, блузка в количестве 2 штук, а также кроссовки. В среднем по России условный набор для мальчика обходится примерно в 17 тысяч рублей, а для девочки чуть больше, чем в 19 тысяч рублей. Увеличение стоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по набору для мальчика составило 3%, или это чуть больше 500 рублей, а для девочки 4%, или примерно 660 рублей. Наиболее заметное удорожание произошло на рубашку для мальчика – 8%.
0: Ты сверилась со своим списком сейчас?
1: Да, я сейчас сидела и считала. Но вот опять-таки, можно было бы купить рюкзак попроще. Но я мама первоклашки. Естественно, я начала изучать этот вопрос, советоваться с бывалыми. У меня создалось впечатление, что все-таки нужно, чтобы спинка была ортопедическая, чтобы он весил там не более 600 граммов. И все это вместе, определенная там застежка, определенная конфигурация, чтобы это все очень удобно застегивалось, чтобы при этом много помещалось, и все это выходит в сумму более 10 тысяч рублей. Ну, можно и, конечно, подешевле, но тогда всех этих опций не будет.
0: Но ты все-таки мама первоклассника.
1: А я
0: шестому,
1: да,
0: классу. Розовый или сиреневый?
1: Я расслаблюсь, да, возможно, я расслаблюсь. Не знаю, вот я не знаю. Вот вы мне скажите, это важно? На такие детали нужно обращать внимание?
0: Ну, удобство это... рюкзака для первоклассника, да. А многие вещи, которые связаны со стилем формы, конечно...
2: Ушки навесами. Я вот смотрю на детей с ужасом, которых рюкзак перевешивает, но он такой красивый, с дополнительными отделениями. Мы выбирали рюкзак исключительно по весу, и он весит 400 грамм моего ребенка.
0: Ну, моего ребенка сейчас какой-то легкий. Вообще мешок просто фактически, зато красиво, зато нравится. Я все-таки настаиваю, что девочку собрать в школу дороже, потому что больше внимания к деталям.
2: Не только дороже, они вот по статистике дорожают быстрее.
0: Да, и колготки, которые рвутся, а школьные стулья, конечно, не там, где свежесделанный ремонт, но тем не менее, вот странно, что Росстат отдельно эту статью расходов не учитывает. Но зато есть данные о том, сколько стоят цветы на 1 сентября. Цифры меня немножко удивили, мне кажется, они довольно скромные. Вот сервис FlowWow посчитал, что самые ходовые букеты – это 5 гладиолусов или 5 георгинов. Это 2715 рублей и 2740 рублей соответственно. Ну вот не знаю, мода на такие букеты сохраняется у вас, как с букетами в этом году?
1: У нас было проведено голосование в родительском чате, и было принято решение в нашем классе покупать отдельные букеты. Кстати, сейчас, когда я брала перед эфиром кофе, напротив был цветочный магазин, и я быстренько посмотрела, какая стоимость там. Около 3000 рублей за букет. Не скажу, сколько конкретно цветков, но это нормальный такой среднестатистический букет, который было бы не стыдно подарить учителю. Вот около 3000 рублей он стоит. И я,

0: Сейчас после эфира поеду за цветами.
1: Ну вот обязательно ждем от тебя фотографию в чат, каким будет букет.
2: Значит, по опыту моей конкретно школы, первоклашки идут все с букетами индивидуально, потому что это и для ребенка, значит, событие, и фотографии понаделать. Дальше начинаются различные истории. С учителями-мужчинами всегда проблема, потому что вроде букет хочется подарить, но не подаришь.
1: А тебе хочется получить букет?
2: Мне не хочется получить букет. Я не испытываю, значит, симпатии к срезанным фитогениталиям, но дети 22-го года, выпущенные, додумались и дарили мне и другим преподавателям мужчины ананас, упакованный в обертку цветочную. Это и выглядит симпатично.
0: Отличный
2: ход. Это потом съесть можно. Хозяйки на заметку.
1: Я надеюсь, что родители твоих учеников нас сейчас слышат. Ну, действительно, набирают обороты тенденции на что-то менять вот эти вот стандартные первосентябрьские букеты. И часто это не подарки, а взносы в благотворительные фонды. Одна из самых известных таких акций – это «Дети вместо цветов». Мы записали несколько мнений родителей, которые поделились тем, что акцию вполне поддерживают и мериться букетами уж точно больше не намерены.
3: Когда мы перешли в среднюю школу, в классе появилась потрясающая традиция, от которой мы в полном восторге. Теперь мы дарим учителю один красивый общий букет от всех. А сэкономленные деньги, кто сколько считает нужным, переводим на благотворительность. Я считаю это очень правильным движением. Давайте будем честны. Учителю просто не нужно 30 букетов в один день. А вот людям, попавшим в беду, помощь нужна всегда. Но главное, наши дети на личном примере приучаются к доброте, сочувствию и взаимовыручке. Цветы за неделю завянут, а сделанное добро останется навсегда.
4: В этом году моя дочь идет в 3-й класс. Мы решили, что не будем дарить цветы от себя, будем дарить общий букет от класса. В прошлом году мы уже участвовали в акции «Дети вместо цветов». В этом году, я думаю, что мы как раз повторим этот опыт, потому что вышло очень здорово. Большой красивый букет учителю был подарен, и приличная сумма отправлена на благотворительность.
1: Больше 10 лет этой акции начиналось все с поста одной московской учительницы, а теперь уже по всей России эта тенденция есть. Виталий Каримов у нас на связи, куратор акции «Уроки добра» фонда Хабенского. Виталий, приветствуем. Что в цифрах видите? Вот если брать динамику по годам, число пожертвований, суммы, они растут? Или кто хотел, уже к этой механике присоединился и какого-то роста и ждать не стоит?
5: Да, каждый год мы наблюдаем динамику по сумме пожертвований. Вот если условно в 2024 году мы собрали около 6 миллионов, да, то в прошлом году это уже около 10 миллионов. Да. Мы также от года к году видим увеличение количества учеников, родителей, которые знают об акции. Это уже такие сотни, да, тысячи классов. Вообще же за все время проведения акции мы собрали более 35 миллионов рублей, которые помогли нашим 220 подопечным. Вот. И по количеству классов это, ну, правда, там уже несколько тысяч классов, которые принимают участие из разных городов по всей России.
2: А в среднем какие суммы поступают? Вот сколько класс отправляет один на экономленного?
5: Смотрите, если про каждого индивидуально, то есть, да, как отдельное пожертвование, это примерно так же, как и в любые обычные дни от наших благотворителей. Это 300, 500, 1000 рублей, а целый, соответственно, класс, ну вот мы можем в среднем взять, там, умножить на 15, на 20, 25, 30. Вот такую сумму, да, там больше десятков тысяч переводит один класс.
1: Виталий, коротко прямо, что нужно сказать детям в этот день, чтобы они тоже поняли смысл участия в этой акции?
5: Ну, вообще, в этом году наша акция проходит под слоганом «Добро передается», и, соответственно, есть возможность как раз от учителей, родителей передать как бы эту такую цепочку добра ребятам, рассказав о том, что они, во-первых, могут порадовать учителя тем, что подарят ему букет. При этом ребята получают праздничную атрибутику, да, как хорошие воспоминания. А самое главное, они помогают подопечным фонда, соответственно, вернуться к обычной жизни и также пойти в школу, учиться, продолжать свою нормальную жизнь.
1: Виталий, спасибо. Ну вот нам в чат пишут: всем удачи в новом учебном году, держитесь. Такой посыл, как будто мы все идем проходить препятствия. Тимур, как не относиться к учебному году, как к какой-то высоте, которую нужно брать?
2: Я думаю, что нужно радоваться, искать внутреннюю мотивацию. Это время, оно очень скоро пройдет. Пользуйтесь каждой секундой, минуткой, когда вы можете чему-то научиться, и взрослая жизнь еще не наступила со всех сторон.
1: Марина, ну хочется, по идее, сейчас давать тебе советы, как готовиться к учебному году, но ты для себя

0: уже что-то сформировала. Как отнестись, может быть, легче просто к этому дню?
1: Вместе с вами я вошла в стадию принятия, и я просто попытаюсь следовать советам, которые только что озвучил Тимур, просто наслаждаться. И постараться помочь, если это необходимо, но не лезть с советами к своему ребенку.
0: Мудро звучит, ну а мы хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, начать учебный год прежде всего с добрым настроем, с уверенностью и пониманием, что, наверное, любые, Тимур, подтверди, пожалуйста, конфликтные или околоконфликтные ситуации при грамотном настрое школа, семья, ребенок способны решить.
2: Да, даже если не способны решить, через пару лет это все будет восприниматься совершенно иначе. Не нужно включаться прям всеми своими нервными клетками в каждую маленькую мелкую проблемку.
1: Ом!
0: Ну и вот песню для старта года мы подобрали такую нетипичную школьную. Не будем сейчас слушать, чему учат в школе. Это вы все еще завтра обязательно услышите, а скорее философскую. Всем желаем с добром начать этот учебный год.

0: С вами были Тимур Чернов, Вита Лахова и Марина Лаптева. Это был чат с учителем. Надолго не прощаемся. Обязательно встретимся в следующий понедельник.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобамонт. Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль – донору маты, отданная именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает, без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повесть и перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов, мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу, нейтральна, неровная. Состаренные, помятые, заполненные массовкой декорации кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
3: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
7: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать?

0: проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события – от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня примет американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, заявил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент также дал указание сегодня с полуночи и в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Как ожидается, после Москвы Уиткоф и Кушнер посетят украинскую столицу. Сейчас они находятся в резиденции американского посла Спаса Хаус. В настоящее время посол США в России не назначен. Американскую дипмиссию возглавляет Дуглас Дайк. Турецкие правоохранительные органы задержали объявленного в международный розыск через Интерпол россиянина Марата Дрезина. Как пишет Фонтанка, Дрезин был известным игроком на рынке ритуальных услуг Санкт-Петербурга. Его арестовали в пригороде Анталии после преследования. Выжившую женщину спасли на 11-й день после наводнения в Непале. Сегодня же в туннеле разрушенной электростанции спасатели нашли мужчину. Число погибших превысило 1200 человек, еще почти 5000 числятся пропавшими без вести. В этом списке 12 россиян. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл международный турнир в Токио. Второе место занял японец Сато. Третьим стал еще один россиянин Евгений Семененко. Еще один фигурист из России Петр Гуменник занял 6-е место. Атлеты из России выступают в нейтральном статусе. Слово «Шумахер» официально появилось в русском языке. Его внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает гонщика и лихача. Имя чемпиона «Формулы-1» официально стало в России нарицательным. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Президент Владимир Путин 5 сентября проведет встречу со специальными посланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Да, такая встреча сегодня запланирована, сказал Песков. Кроме того, Песков заявил о том, что Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение 3 суток. Приостановка ударов связана с подготовкой визита американских переговорщиков в столицу Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и его Джаред Кушнер прилетели в Москву днем в субботу, и завтра они должны направиться в Киев. По словам Пескова, удары по Киеву не будут наноситься в течение 3 суток, начиная с полуночи сегодняшнего дня.
3: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано.

0: связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
1: Стив Уитков и Джаред Кушнер уже покинули аэропорт Внуково. В сопровождении спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева он встречал Кушнера и Уиткова в аэропорту. Принципиально новых итогов от этой встречи ждать не стоит. Визит Уиткова и Кушнера – это личная инициатива Трампа, чтобы поднять рейтинги перед промежуточными выборами. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразил преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
2: То, что переговоры направляются в Москву и Киев, неудивительно, чтобы потенциально какой-то план предложить, его стоит согласовать со всеми потенциальными участниками. Момент выбран, как-то всегда происходит в политике администрации Трампа, наполовину стихийно, наполовину продуманно. Стихийно думается, что отчасти от того, что Трамп снова вспомнил, что он обещал решить украинский конфликт, да, а выборы все ближе и ближе, на которых позиция его партии не самая лучшая. И с другой стороны, в общем-то, очередные провалы на иранском направлении, да, требуют снова поиска успехов где-то еще. Еще, да, то есть думается, что несмотря на то, что Трамп заявляет о том, что в Иране все замечательно, все-таки внутри есть понимание, что из этой ситуации уже никакого позитива не выжить. Да, вот успех Венесуэлы недавней нефтяной сделки, в общем-то, уже прошел, поэтому нужно искать новые позитивные инфоповоды, и вот здесь визит по поводу переговоров на Украину может стать одним из таких. То есть здесь вот думается, такие факторы стали ключевыми.
3: Еще ранее на этой неделе мы, в том числе в эфире, обсуждали, что переговоры вроде как зашли в тупик.
2: Об этом говорят, собственно, представители администрации Трампа в лице того же Марка Рубио, он об этом говорил, и представители российско-украинской сторон. Вот. Так что здесь эта поездка, учитывая состав делегации, это в большей степени личная инициатива Трампа, да, в попытке, опять же, найти позитивный какой-то инфоповод. Вот. Но, как мы знаем, ожидания Трампа с реальностью не всегда совпадают. Ну и думаю, что на самом деле в этом случае примерно то же самое произойдет.
3: А насколько реалистично ожидать от Уиткова и Кушнера не просто обмена позициями, а какого-то промежуточного соглашения, может быть?
2: Я бы сказал, что на данном этапе, опять же, и недавнее заявление сторон конфликта, ожидать даже какого-то проекта, решения, договора, может быть, предварительных пунктов, сейчас не стоит. Да, на самом деле, как бы в целом уже хорошо, что есть какое-то общение, да, хотя, в общем, как мы видим там, за последний год, его конструктивность уже начинает вызывать вопросы, но я бы никаких сильных ожиданий на этот визит не возлагал, причем да, ни ожиданий позитивных, ни ожиданий там ухудшений. В общем, скорее всего, после него все будет примерно так же, как и было до.
3: А какие сейчас основные красные линии для Москвы и для Киева? Они насколько сейчас непримиримы?
2: Ключевой вопрос все еще остается территориальным с точки зрения того, что у сторон на данный момент очень разные представления о том, собственно, как должны выглядеть итоговые границы между государствами, как должна выглядеть архитектура мировой безопасности после этого, членство Украины в НАТО и в Евросоюзе, да, тоже вызывают вопросы в большей степени у Москвы. Эти темы, они, в общем, не находят пока никакого компромисса. Если по остальным, в общем, видны те направления, по которым можно выстроить более-менее компромиссное решение, то вот по этим темам, да, очень радикально разное понимание у всех участников этого переговорного процесса.
3: Можно ли допустить, что это будет попытка надавить одновременно и на Москву, и на Киев?
2: Конечно, на самом деле любые переговоры Трампа и его представителей, они предполагают какой-то элемент попытки давления, это, в общем-то, входит в его стратегию переговоров, но, конечно, в данном случае стоит говорить о каком-то давлении радикальном. Скорее, да, как это вводится в трамповской стратегии, будет предложен, да, некоторый план, судя по всему, о том, что заявляет сам Трамп, что они летят с некоторым предложением. И это предложение будет поставлено, позиционировано, да, как некоторое неизбежное, единственно возможное, со словами, что вот либо принимаете вот это, либо мы самоустраняемся. Вот мне думается, что, опять же, с закрытыми дверями диалог будет примерно такой.
1: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Уиткова и Кушнера в Москву. Вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября и продлится до 23:59 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение, и оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет. В финансовом и экономическом планах Россия не является критически важным партнером США, рассказала ранее в эфире Мария Пичугина и главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
4: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором

0: смысле разделы безопасности, зон влияния или возможных территорий поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
1: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
0: Здесь мой предыдущий спич был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла, поэтому нет, не может.
1: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
0: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста, и это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки, еще раз критически, не мы от Штатов, не Штаты от нас, не зависит. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во вне спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много, но будем воспринимать как еще один хороший знак.
2: Это была главный экономист Т-инвестиций Софья Донец, с ней общалась Мария Пичугина. Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессон встретились на полях заседания глав министерств финансов и управляющих ЦБ «Большой двадцатки» в американском Эшвилле. Ну а далее в нашем эфире программа «Таманцев в итоге». Тема «Разворот на восток». Что в итоге?
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: Центр событий.
7: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
6: Повтор программы. Таманцев в итоге.
8: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Александр Жизняков, руководитель сектора монгольских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. И Татьяна Кулакова, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. Господа и дамы, спасибо, что вы здесь сегодня. О чем мы будем говорить? Естественно, о том, что на Дальнем Востоке стартовал уже 11-й Восточный экономический форум. Сделки в этом году ожидается на рекордные 6,3 триллиона рублей. И что-то уже подписывается, утверждает наш внештатный репортер Георгий Давидович Толарая, профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, дипломат, специально для программы «В итоге». Пожалуйста, включите.
9: Очень большое количество участников, по статистике 5000. Я на ВЭФ принимаю уже, наверное, 5-й или 6-й раз участие. По-моему, сейчас народу больше, чем обычно, чем бывало раньше. Достаточно много представителей и Китая, и Монголии, и даже Южной Кореи, которая вроде как недружественная страна, и их делегация не поехала официально на ВЭФ. Но, тем не менее, посол здесь, специалисты здесь. Эксперты и эксперты южнокорейские, если говорить о них, они призывают к тому, чтобы правительство пересмотрело свой чрезмерно осторожный подход к России. В частности, их очень интересует проблематика Северного морского пути. Что касается Китая, то, конечно, китайские и делегации, и тематика доминируют на ВЭФ, это традиционно.

0: Уже я вижу, что подписываются какие-то соглашения, документы вот здесь внизу со мной. И много аспектов обсуждаемого практического сотрудничества и на региональном уровне, и на уровне отраслевом. Не всех это в одинаковой степени удовлетворяет, поскольку есть опасения о чрезмерном доминировании китайского бизнеса, и есть опасения касательно того, что не все возможности других азиатских стран используются.
1: Да, ну, неофициальная делегация Южной Кореи была на ПМФ, поэтому нам вот какой момент сегодня интересен. Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ 3 сентября, и в тот же день он будет принимать премьер-министра Монголии Ням Асарын Учрала. Характерный момент. Монголии в этом году на ВЭФ предусмотрена отдельная именная сессия. И тут у обывателя, и у меня в том числе, как обывателя, не коррелирует. Я начинаю задавать себе вопросы. А что мы, в принципе, знаем о Монголии после того, как она потеряла финансирование Москвы в 1991 году? Вот в представлениях среднего россиянина Монголия, что это? Край света, над которым не властны время и прогресс. Юрта, кумыс, верблюд, степь. А на поверку безлюдная и бедная оказывается сейчас неким таким солнечным сплетением в организме Азии. Не азиатский тигр, но как монголы себя называют, монгольский волк. Почему Монголия вообще не сводится только к размеру ее экономики, Александр Сергеевич?
2: Спасибо за очень интересный вопрос, поскольку он, в общем-то, проходит через последние 2-3 века. То есть это те путешественники, которые оказывались в Монголии, проезжая мимо, они все время смотрели на эту страну, которая абсолютно не освоена культурно и вообще практически не населена. Вообще, и своим хозяйским взглядом, это известнейшие ученые, известнейшие путешественники, они все время говорили, так это же вообще непочатый край здесь работает. Такие роскошные пейзажи, такие роскошные ландшафты, и столько всего есть, и ничего не используется. Это очень такой устойчивый и до сих пор почти живучий, можно сказать, стереотип, поскольку, вы знаете, Монголия, она изначально всегда была освоена, и причем освоена очень аккуратно и очень основательно. Но освоена была не земледельцами, вот эти путешественники, они со стороны земледельцев говорили, что вот это, или промышленников говорили, что тут дел по горло, а она была освоена скотоводами, кочевниками. И вот эти вещи, которые вот есть, они многим до сих пор непонятны. Вот, например, даже монголы, они всегда себя воспринимали как ничем не хуже других. То есть они воспринимали себя так, как будто вот эти есть цивилизации, о которых говорят, там, китайская, русская, западная, да? А чем наша цивилизация хуже? И они совершенно в этом плане правы. Поскольку они отдавали себе отчет, что их цивилизация настолько уникальна, и она не уступает вообще по своим богатствам, своей уникальностью всем другим цивилизациям. Но Монголия даже не надо стремиться быть похожей на других. Она этого и не должна делать, потому что это сейчас просто какая-то мерка есть, да? Вот ты будь похож на кого-то, и тогда мы тебя признаем цивилизованным. Монголии этого не нужно делать, поскольку она своей уникальностью действительно отличается от многих, и этим она и как раз и ценна. Но, с другой стороны, даже в случае похожести Монголия является, скажем так, она является, в общем-то, одной из самых богатых стран по природным ресурсам, по запасам пресной воды, лесам. Лесов столько, сколько в Финляндии и в Монголии. Вот. И в Монголии много,
1: уран,
2: много
1: медь, уголь,
2: других полезных ископаемых. Вы правильно говорите, уголь, медь, золото, редкоземельные металлы и так далее. Ну, тут можно возразить, типа того, что, ну, при чем тут?

0: вот эти запасы, это дары природы всего лишь. Это что такое? А вот здесь можно поспорить как раз. Вот возьмем, к примеру, сравнение монгольских пастбищ и английского газона. Это вроде бы и то, и другое дары природы. И в то же время это...
1: Англичане стригут свои газоны 400 лет, монгольские овцы объедают его точно так же.
0: Вы очень точно. Смотрите, я как раз хотел продолжить туда. Вот именно, что 400 лет, я по моим данным 300 лет они. Ну, это ценители разные бывают английского газона. Но вот этот ландшафт прекрасный, который наблюдали путешественники в Монголии, он создается... человеком. Это на протяжении тысячелетий. Это умелыми действиями скотоводов. Это не просто так, это автоматически как бы данные, первозданные природы. Таких первозданных вещей не бывает. Это все плод человеческого труда.
1: Видно, сразу любит Монголию. Вы знаете, что Татьяна Владимировна тоже любит Монголию, потому что она там родилась, в Монголии. Ну, профессор, я почему-то думал, что вы сразу будете говорить о том, что Монголия в связке и в контексте того, что президента принимает премьер-министра Монголии, премьер-министр Монголии Навев. Я думаю, что вы сразу начнете с того, что Монголия – это страна, у которой с Россией особые отношения, исторические, культурные, политические. Нам постоянно говорят, вот сосед, по крайней мере, раньше. Хотя я и этого сейчас не слышал уже давно. Сосед, партнер, братская страна. Ну, последний раз в 24-м году, когда Владимир Ильич после долгого перерыва Монголию. Да. Вот, Татьяна Владимировна, вот теперь вам вопрос как человеку, который не верит вот в метафоры, которые я произносил, пока это не превращается в грузопоток. Как? Монголия действительно может быть неким активом России, логистическим, транспортным, да? Или мы переоцениваем ее положение на карте? И все-таки ответьте мне на вопрос, почему президент сейчас уделяет внимание такое премьер-министру Монголии и на ВЭФ отдельная сессия? Что происходит? Произошло?
2: Ну, все достаточно, с одной стороны, просто объяснить, а с другой стороны, понятно, что в настоящее время сложилась просто масса факторов. Это и геополитика, это и санкции, и это проблемы на стандартных морских путях, которые мы сейчас наблюдаем. И в этих условиях сухопутные маршруты оказались очень сильно востребованы. И Восточный полигон, или даже так, шире гораздо, восточное направление, вот оно стало сейчас приоритетным у нас с точки зрения развития нашей международной торговли. Ну, а это что означает? Это означает, что мы используем абсолютно все возможности для того, чтобы свои грузы экспортировать. А для этого нам нужны и восточный полигон, как железная дорога, и все другие маршруты, которые ведут в Китайскую Народную Республику, и далее, то есть не только, это и Индия через Пакистан, и таким образом мы формируем некий такой каркас из всех возможных маршрутов. И вот монгольское направление, а именно трансмонгольская магистраль, это тоже то самое направление, которое нам позволяет решать вопросы, связанные с перегрузкой нашего восточного полигона и наших восточных морских портов, и того маршрута, который активно используется, это через Казахстан, где тоже перегрузка. И вот этот наш резерв мы, естественно, должны сейчас активно развивать.
1: Расшивать, я бы сказал.
2: Расшивать, развивать, да.
1: Действительно, вот возвращаясь к некой исторической близости, действительно, она есть. Но сегодня мы, давайте, Александр Сергеевич, попробуем убрать все сантименты и рассмотреть Монголию в призму экономики и транспортной логистики, но все-таки и геополитику, и политику, не забывая при всем том. Политическая и экономическая база достаточно прочная, говорит замминистра иностранных дел Андрей Руденко, недавно, несмотря, прибавляя при этом, несмотря на все проблемы.

0: Проблемы. А какие у нас проблемы с Монголией? И, наверное, в первую очередь у нас серьезный дисбаланс. Вот что мы подготовили к сегодняшней программе сами. Пожалуйста.
1: В 1921 году Россия первой официально признала независимость Монголии. Советский Союз оказал стране масштабную поддержку в создании инфраструктуры и экономики. А сегодня Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Монголии после Китая. В 2024 году товарооборот двух стран приблизился к 3 миллиардам долларов. При этом 97% составил российский экспорт. Прежде всего, нефтепродукты. На российские поставки приходится до 96% монгольского бензина и дизеля. Некоторая диверсификация товарооборота возможна в рамках временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС, которое вступило в силу 22 июля. По нему были обнулены или снижены пошлины по 367 позициям с каждой стороны. Для России это более простой и дешевый вход на монгольский рынок, для Монголии возможность нарастить поставки в страны Союза, а также ослабить чрезмерную зависимость от Китая, на который приходится порядка 89% монгольского экспорта. Треугольник Россия-Монголия-Китай призван стать новым экономическим полюсом. 10 лет назад была утверждена программа создания транспортного коридора между странами. Россия таким образом укрепляет позиции в Центральной и Северо-Восточной Азии. Китай получает более короткие и разнообразные сухопутные маршруты и доступ к ресурсам. Монголия делает ставку на транзит между двумя гигантами, благодаря чему рассчитывает значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. Ключевой звено ЖД-сообщения. В прошлом году по Улан-Баторской железной дороге перевезли рекордные 33,7 миллионов тонн грузов. И это не предел. Ожидается появление новой ветки. Она свяжет Красноярский край с Тувой, а затем должна быть продлена в Монголию с выходом в Китай. Железную дорогу в Кызыле начали строить еще в 2011-м, но в итоге был проложен только 1 километр пути. А затем проект заморозили. Теперь к его реализации могут присоединиться монгольские и китайские компании. Главным российским бенефициаром такого сообщения станет Тува. Железная дорога впервые полноценно включит республику в общероссийскую сеть, позволит решить проблему освоения тувинских месторождений и создаст дополнительные рабочие места. В плюсе и другие регионы. У Красноярского края новые перспективы в контексте Ангаро-Енисейского кластера, у Хакасии возможность промышленной, угольной и логистической кооперации. Включиться в новую транспортную сеть смогут Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай. Для этих приграничных регионов связь с Монголией имеет и важное культурное значение, поскольку их уже объединяют общие традиции, религия и родственные языки.
0: Ну, а информацию, которая прозвучала, которую вы услышали и увидели в короткой справке нашего фильма, мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь. Короткая реклама.
2: Таманцев в итоге.
3: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
4: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
5: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Что это, рублевка? Это инструмент сохранения капитала? Статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: Резать лося.
8: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Боковик.
9: В нашем трейдерско-русском словаре есть термин, который пригодится, когда на рынке не происходит ничего интересного. Боковик. То есть нет явного тренда на рост или падение. Боковик может длиться довольно долго, иногда годами. Он может быть широким или узким, но так или иначе у него есть границы, за которые не выходят котировки. Находиться в боковике, ну, очень скучно. Радует только то, что когда-нибудь он закончится. Чтобы разнообразить речь, используйте синоним боковика слова «flat». Как дела, коллеги-инвесторы? Снова болтаемся в боковике? Понимаю, бывает. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама.
1: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Повтор программы.
7: Таманцев в итоге.
8: Мы продолжаем наш разговор в контексте стартовавшего в Владивостоке на острове Русский 11-го Восточно-экономического форума. Разговор сводится у нас к треугольнику: Россия, Монголия, Китай. Что, кто, для кого? В центре наблюдения нашего, в центре фокусе, это Монголия. Остановились на том, что у нас, да, серьезный дисбаланс в двусторонней торговле. 95% товарооборота приходится на российский экспорт, всего лишь 5 или не менее того на экспорт в Монголию. Интересно, что экспорт притормозился в 90-м году. Не знаю почему тогда так случилось, но были введены практически запретительные пошлины на монгольский экспорт в Россию. Профессор, а что у нас в принципе с двухсторонними отношениями с тех пор?
9: Да, вот говорят, что у нас такое было некое шарахание в 90-м году в сторону Запада. Сейчас вроде бы идет поворот на восток. Ну, это такие расхожие такие вещи. Вот. И тогда, в 90-м году, да, действительно, страны были предоставлены как бы сами себе. Вот. И Монголия оказалась просто перед экзистенциальной угрозой вообще своему существованию. Ну, выкрутилась, в общем-то. И сейчас... Вот этот вот, и Татьяна Владимировна тоже говорила, что некая такая восточная политика идет, восточное направление. Тут не в Востоке дело, а Россия возвращается, в общем-то, к своим корням, истокам. То есть она находит себя в мироустройстве, в том сегменте, в котором находится. Это Центральная Евразия, это три государства: Россия, Китай, Монголия. Вот. И Россия там существует с незапамятных времен, даже тогда, когда ее и не было, но кочевые империи проскакивали по ее территории, которая в будущем стала Россией, да, и там тоже оставляли свой след, и кочевые империи эти рождались в Монголии. И вот Россия возвратилась в это лоно, потому что вот эти кочевые империи, они, в общем-то, захватывали и территории, которые сейчас, на которых сейчас стоит Китай, и захватывали те территории, на которых сейчас стоит Россия. И вот эта общая история, которая возникала на этих территориях, она и привела к тому, что сейчас Россия, в общем-то, нас начинает пересматривать свое местоположение в мире. И извините за такую скучную тему, но это, в общем-то, в связи с тем, что Россия впервые приобрела официальный такой межгосударственный статус государства цивилизации. То есть это вообще уникальная вещь, поскольку

0: поскольку это уже, ну, как бы неотвратимое и существующее в политических отношениях уже вещь. И вот как Россия себя позиционирует уже среди этих цивилизаций, то получается очень... Кстати, Китай тоже цивилизационное государство. И Монголия задолго, за 30 лет до России объявила себя государством цивилизации. Вот они трое вот это образуют, вот это вот пространство.
1: Вот где-то мы читали недавно совсем вот это, об этом в журнале, по-моему, «Государственная политика». Возвращается. Скажите, не поздно ли возвращается? Не ушел ли поезд? Вот давайте попробуем применить вашу красивую цивилизационную конструкцию к очень, возможно, некрасивым вещам, к деньгам. Да? Монголия богата, как мы сказали уже, ураном, медью, углем, другими ресурсами. Но я смотрю, крупнейшие месторождения Ойю-Толгой, если я правильно произношу, один из крупнейших медных проектов страны, известен во всем мире. Доля монгольского государства 34%. Как вы думаете, кто осуществляет контроль над операционной деятельностью этого замечательного месторождения? Компания Rio Tinto. Арана развивает урановый бизнес-проект в Монголии. Китай покупает монгольское сырье и строит инфраструктуру к своим границам. Свои ветки сейчас тянут железнодорожные китайцы, да, из Монголии. Где в этой картине российский крупный бизнес, хочется спросить? И куда нам возвращаться, если все места заняты?
0: Очень хороший вопрос, но он имеет уже и ответ будет просто. Куда нам возвращаться, если все места заняты? А почему они заняты? Да вот потому что я говорю, что произошел, в общем-то, такой вот некий развод, что ли. Ну, не развод, ну, социалистического лагеря уже нет, но, тем не менее, уже распрощались уже с этим делом. И Россия сейчас либо восстанавливает, как говорится, свои, как говорится, принципы на социалистических основах, ну, чего ну, невозможно уже допустить. А либо вот искать какие-то другие пути для того, чтобы найти диалог с Монголией.
1: Логистические пути, наверное, нужно искать.
2: Вот в данном случае, например, у российских железных дорог 50% собственности Улан-Баторской железной
0: ровно
2: дороги.
0: Ровно по 50, да.
1: 50% разве по-другому было?
2: Я имею в виду, что не все потеряно.
1: Вот еще речь идет сейчас уже о модернизации этой магистрали.
2: Да, разработаны уже программы, мероприятия, и, соответственно, осуществляется поиск финансирования, потому что там надо обновлять подвижной состав. Угу. Это уже начали делать давно еще, вот с 20-го где-то года. Да. То есть выделялись и кредиты со стороны Российской Федерации на обновление подвижного состава. Вот.
1: Насколько дорога вот эта через Монголию, она конкурентоспособна в стоимости перевозки?
2: Это в текущих условиях очень сложный вопрос, потому что стоимость меняется, ну, буквально очень быстро. Но на самом деле перевозки через Монголию, они, конечно, подороже, чем через Казахстан.
1: Тогда давайте я перефразирую. Вот что является на сегодня узким, слабым местом российско-монгольского транспортного маршрута, тот, который есть? Потому что мы все-таки лелеем надежду, что изменится в краткосрочной перспективе что-то с железнодорожным сообщением.
2: Если говорить о железнодорожном сообщении, то основная проблема, может быть, и нет, ее по-разному рассматривают, это разная ширина колеи. То есть как только идет перегрузка с одного размера колеи на другой, это сразу же удорожает нашу перевозку.
0: И плюс узкоколейная, а еще и одноколейная.
2: Да, еще и одноколейная, да. Ну, естественно, электрификация и все прочее, это все требует уже модернизации.
1: Да, действительно, путейщики говорят, очень легко сказать, сделаем коридор Китай, Монголия, Россия и Европа, да, потом выясняется, что у нас разные колеи, погранпереходы, перегрузка, ограниченная пропускная способность. Но Кызыл-Кыргино, новая ветка, которая предстоит войти в строй. Но почему-то никак этого не происходит. В чем проблема?
2: Стандартная

0: История, которая у нас всегда складывается, это несколько факторов. Но самый главный, пожалуй, финансирование. То есть понятно, что строительство железной дороги, ну вообще любой инфраструктуры, это капиталоемкое мероприятие, которое окупается очень долго. И здесь требуются большие объемы. И ищутся финансирование из разных источников. В том числе, конечно, хотят привлечь и Китайскую Народную Республику, ну потому что мы как бы создаем дополнительную маршрут для них, по большому счету. То есть мы как бы здесь не только свои задачи решаем, но и их. И мы хотим как-то выйти на это вместе. Вторая история заключается в том, что нужен нам, естественно, грузопоток. То есть просто так построить транспортную инфраструктуру, а потом ее не использовать, такая сложная задачка. Поэтому нам нужен грузопоток. И вот здесь мы понимаем, что нам нужен не только экспорт, нам нужны еще и свои внутренние перевозки для того, чтобы эта дорога приносила вклад в экономический рост Российской Федерации. То есть и вот здесь мы ищем сейчас проекты, развиваем свою внутреннюю базу, для того, чтобы эта дорога была востребована.
1: Мы все время что-то ждем.
0: А, кстати, еще же альтернативы рассматриваются, другие. И вот тут вот тоже очень важный вопрос, а куда в первую очередь вкладывать деньги? Потому что хорошо вот Тувинский, да, коридор, а, например, рассматриваются и другие варианты выхода, минуя Монголию, в Китай.
2: Через Казахстан, да.
0: Через Казахстан. И напрямую через из Бийска. То есть тут просто сейчас очень много альтернатив, и нам надо тоже понимать, где отдача будет больше.
1: Если так важна Кызыл-Кыргызстан, почему не можем даже инвестора найти сейчас для того, чтобы оплатить хотя бы ТО? Кому в меньшей степени это нужно, Китаю или Монголии? Я понимаю, сложный вопрос, на который с 2011 года, да, никто не может ответить. Мы все ждем, что нам нужно понять, какой будет грузопоток. Монголия говорит, что грузопоток готова уже хоть завтра увеличить вдвое, особенно после того, как были пошлины снижены, наконец-то, да, в рамках ЕАЭС. Но, тем не менее, есть как есть. И возникает тут еще такая дилемма. Не являемся ли мы в своем стремлении и в своих амбициях стать азиатским, дальневосточным хабом, да, в плане всего огромного этого региона, конкурентами Монголии, у которой есть точно такие же планы?
2: Я думаю, что здесь вот как раз и мы можем возвратиться к тому, что у нас было такое общее единство, ну, связанное с идеологией, да, и сейчас этого не хватает. И вот, чтобы не было вопросов о том, была ли Монголия конкурентом, скажем, Болгарии или Чехословакии в социалистическое время, там, в каких-то моментах. Там все решалось в рамках плановой экономики, в рамках народно-хозяйственных планов и так далее. А вот сейчас вот это идеологический момент, который просто напрашивается, не то чтобы сам идеологический момент, но напрашивается какое-то возвращение к тому, чтобы можно было с Китаем и с Монголией жить в таком едином, очень серьезном взаимопонимании. А это сейчас проглядывается в том, что и там, и там, и там начинается интерес к Чингисхану, общей истории, к тому, что было раньше. И вот на этой почве, это же, понимаете, это признание России в том, что Монгольская империя имела какое-то значение для того, чтобы российская государственность становилась все мощнее и мощнее. Это делает, как раз сближает...
1: Мы немножко, наверное, уйдем в сторону, да. Но я как бы ловя вас на слове. Да, да. Именно вот сторонники вот этой теории возрождения империи Чингисхана, да, сейчас очень как бы недолюбливают как раз в этой связи Китай. является, и тогда вопрос у меня, насколько Улан-Батор вообще боится, что ли, стать, попасть

0: полную зависимость от Пекина. К этому есть предпосылки сейчас?
1: Разумеется, есть такие предпосылки. Они всегда на протяжении этих 30 с лишним лет они всегда были. Китай практически зеркально повторяет вообще положение в монгольской экономике, которое раньше занимал Советский Союз. Вот это по масштабам своего влияния. Но Монголия имеет возможность все-таки свою идентичность отстаивать. Вот это самая удивительная вещь. Именно благодаря тому, что она вросла в тело и китайской цивилизации, и в тело русской цивилизации. И поэтому вот этот феномен того, что Монголия существует как независимое государство, а оно, понимаете, оно было какое в начале? Оно было... Там несколько сотен тысяч человек было, население всего, ну, порядка где-то полумиллиона, на 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот внешняя Монголия, понимаете? И вот она благодаря этому всегда была самостоятельным субъектом. И вот сейчас, когда ставится вопрос о том, а не попадет ли Монголия в зависимость от Китая, я полностью уверен в том, что у Монголии найдутся, в общем-то, тоже аргументы и рычаги для того, чтобы противостоять вот этому натиску. Но, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот это вот возрождение идеологии Чингисхана, вот и поклонение Чингисхана, о котором вы говорите, что вот некоторые как раз и обвиняют, что это вот как раз... Больше, оно идет и в Китае, и в России, и в Монголии. В Монголии это вообще культ стал. Там потрясающие вещи есть. Там буквально есть музей самый крупный в мире. Там есть конная статуя самая крупная в мире. Там есть на купюрах портреты Чингисхана. Там есть портреты Чингисхана на бутылках водки разных сортов. Там есть портреты Чингисхана в любой юрте, в любой квартире. Монголы — это не только государство. Это практически...
0: Можно думать о возрождении любой империи. Я думаю, Монголия как хорошо устроилась. Да, вросла в тело.
2: Нет, но...
0: Китая, кстати, и России.
2: Да, а основная это задача.
0: А суки пьют компании из Франции и Канады.
2: Ну,
0: здорово,
2: ну,
0: вообще.
2: Подождите, основная эта цель все равно экономическая. То есть они пытаются увеличить свои доходы в бюджет. То есть и за счет вот этого транзитного места, по некоторым прогнозам, у них увеличится поступление от транзита и станут вторыми по объемам поступлений в бюджет. Это от добычи полезных ископаемых. То есть основная задача в этом. И получается, что на самом деле, вот как мы уже говорили, все равно они все взаимосвязаны, все эти три страны. Каждый решает свои какие-то задачи. Наша задача, естественно, международная торговля и экспорт, да, наших грузов. У Китая такая же, только им нужна диверсификация маршрутов, как можно больше возможностей. Вот. И Монголия в этом смысле хорошо вписывается в эту парадигму этих стран. И сейчас у них поступления от транзита там какие-то очень маленькие, 1-2%. А, в общем-то, ожидают гораздо больше, там 10 раз больше. И они заинтересованы. Они, кстати, привлекают финансирование и из России, они привлекают финансирование всех банков и из Китая. То есть они не боятся привлекать финансирование в развитие инфраструктуры, в том числе из Китая. Потому что где брать финансы, как не в тех странах, которые активно развиваются. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на статистику, по этому коридору объемы маленькие, да, там всего 5%, скажем, от перевозок, но а темпы-то роста сумасшедшие, то есть там 22% за год в контейнерных поездах, там, а в контейнерах там 15% за год.
0: Мы ждем объемы, мы ждем грузы. Вот такой момент мы забыли совсем. Санкции. Вот как именно с Монголией происходят взаимные расчеты за транзит, и за грузы, и как это сказывается на вопросах приграничной торговли? Комментарии разные, я вам скажу, на этот счет. Что вам известно?
2: Ну, здесь вообще у нас международная торговля с дружественными странами, то пики, то как бы падения, бывают всякие разные проблемы. И вот на монгольской границе тоже бывают истории, когда они вспоминают о санкциях, и какие-то грузы нам возвращают, непонятно по каким причинам там.
1: И карты бывают. Мир не работают.
2: Да, ну, естественно, карты
1: мир. Да, вообще наши карты не работают.
2: Да, не работает. И с платежами тоже бывают сложности.
0: Тем не менее, говорят, что вполне себе в ходу история, когда можно перечислить рубли в монгольский банк, а потом уже конвертировать в любую валюту и оттуда расплачивать. Я не знаю, хотя, может быть, не стоит,
1: может быть, вы,
0: не
1: да.
0: стоит об этом говорить.
2: Вторичные санкции.
0: Да, есть один момент, один рычаг, скажем так, нашего абсолютного влияния на Монголию в части экономической, как мне представляется, я не знаю. Летом Монголия столкнулась с дефицитом топлива. Как известно, более 95% нефтепродуктов она получала из России. И Россия при собственном дефиците пошла на дополнительные соглашения о поставках нефтепродуктов в Монголию. И в августе Монголия получила 25 тысяч тонн АИ-92 и 5 тысяч тонн авиационного топлива. А теперь скажите, вот это Россия зависит от Монголии в части транзита, или все-таки Монголия зависит от России? И мы можем в какой-то момент пользоваться этим рычагом.
2: Ну вот смотрите, mm-hmm. вот через Наушки проходит грузооборот. 6, соответственно, миллионов – это транзит, а 4 миллиона – это грузы в Монголию. То есть мы поставляем, в общем-то, большие объемы наших товаров в Монголию. То есть тут, ну, говорить зависимость…
0: Ну, в основном это сырьевые товары все-таки.
2: Ну, смотрите, на самом деле же уголь, например, Монголия сама поставляет в КНР, и мы в этом смысле...
0: 94% вообще минерального экспорта приходится на Китай.
2: Да, и, кстати, у нас переговоры с Монголией ведутся. Они хотят по вот той железной дороге, которая есть по центральной ветке, да, больше экспортировать угля. А понятно, что и мы хотим экспортировать уголь. То есть вот здесь вот есть такое небольшое...
1: Конфликт интересов.
2: Конфликт интересов, да. Вот, потом такая же проблема у них, как и у нас. Туда мы понимаем, что везти в КНР имеется в виду, а обратно эта загрузка тоже же проблемная история. То есть что нам из КНР, потому что это разный подвижной состав. То есть здесь есть для нас история, это, скажем, каким-то образом контейнеры вывести с восточного полигона и через Монголию их, соответственно, выпускать для того, чтобы, опять же, снизить нагрузку. Ну, то есть у нас... На самом деле все страны, ну, международная торговля, она, в общем-то, на это и направлена, что мы взаимозависимы по одним вопросам. Где-то есть позиция для как бы решения своих вопросов у одной страны, а зато по другим вопросам у другой.
0: Попробуем конкретику. Вот мы вернемся к тому, что появилась, наконец, история, не история, а совершенно конкретный экономический инструмент, вот всего лишь с 22 июля 26 года. Я еще напомню, это с перерывом с 90-х годов. Вступило в силу временные торговые соглашения ЕАЭС-Монголия. Пошлины были, наконец, обнулены и снижены по охвату на 90% всей взаимной торговли. Вот, Татьяна Владимировна, хочу я понять, и не только я, это может реально изменить всю логистику и всю структуру товарооборота, или просто сделает несколько товаров немного дешевле и немного доступнее?
2: Интересно, что это уже результаты дало, как ни странно. Тут вроде бы совсем мало времени прошло. А, например, Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. То есть на самом деле...
0: Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию.
2: Сразу
0: насколько
2: торговля...
0: я считал, на 20% что-то где-то...
2: Сразу торговля активизировалась. То есть на самом деле пошлины – это такой очень экономический, такой глобальный инструмент, который приводит сразу к оживлению... Вот вот, ну, в случае их сокращения, к оживлению международной
0: торговли. Но это опять с нашей стороны туда, а оттуда сюда. О том, что Министерство экономического развития говорит, когда говорит о дисбалансе. Что поставляет Иркутскую область в Монголию? За счет чего увеличение пошло? Опять сырьевой экспорт какой-то?
2: Ну,
0: или лучше...

0: Ну. Да. Да, все нужно немножко сейчас оставлять за скобками. Если посмотреть на Россию с востока, получается некая зеркальная картина. Вот как Монголия, зажатая между Россией и Китаем, так и наш Дальний Восток, российский, тоже оказался зажат между огромными рынками Азии. И Монголия для России, на мой взгляд, важна не тем, что там нас, мы называем друг друга братьями, ни ураном, ни медью и так далее. Она важна прежде всего, что показывает, как теперь устроена конкуренция в Азии. И как Россия должна себя позиционировать и видеть в перспективе в этой связи. Я надеюсь, что вот как раз и Дальневосточный форум, и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ням Асарын Учралом дадут какой-то результат и ответ. Я благодарю вас. Спасибо и вам, что были сегодня с нами.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Кто есть кто?
4: NIO ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки – специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК «Тренды».
5: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это будет их шестая встреча. В последний раз они виделись 22 января этого года. Самолет с Уитковым и Кушнером приземлился во Внуково в час дня. Из аэропорта спецпредставители отправились в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Позже американских переговорщиков заметили на Цветном бульваре на деловом обеде в одном из ресторанов вместе со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Как ожидается, после Москвы Уитков и Кушнер посетят Киев. Президент Путин сегодня дал указание с полуночи и в течение 3 суток не наносить ударов по украинской столице. Президент Владимир Путин назвал мэра Москвы Сергея Собянина и его команду мотором России. Глава государства приезжал в концертный зал «Зарядье» на торжественное мероприятие по случаю Дня города. «Любые трудности приходящие, а Москва и Россия вечны», — заявил Путин. Ранее сегодня столичному градоначальнику указом президента присвоили звание Героя труда. Сотрудникам Почты России разрешили использовать оружие против дронов. Премьер Мишустин подписал соответствующее постановление. Теперь организации федеральной почтовой связи могут использовать специальные технические средства для борьбы с беспилотниками. Десятки протестующих в балаклавах заблокировали работу английского порта Дувр. Полиция графства Кент начала с ними переговоры. Демонстрация может быть связана с лозунгом «Остановите лодки». Он относится к проблеме мигрантов, которые постоянно пересекают Ла-Манш на надувных лодках. Следователи предъявили обвинение 65-летнему мужчине в убийстве 2 человек в подмосковной Истре. По версии следствия, он убил знакомых, расчленил их и закопал. Преступление произошло в конце августа в деревне Лобаново. Задержанный вину признал. Мотивом стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами. В мессенджере «Макс» запустили карту происшествий Москвы и Подмосковья. Сервис показывает ДТП, пожары, перекрытия и другие события. Карта позволяет выбирать район или другую точку и следить за событиями рядом. В дальнейшем такая услуга в «Максе» появится во всех городах России. Больше новостей на сайте РБК.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И сразу к ключевой теме этого дня – визиту Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Россию. У Киева пессимистичные ожидания от предстоящего визита американских спецпосланников в Россию и на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как предположили собеседники агентства, американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи, в частности, о превращении Донбасса в свободную экономическую зону. В Кремле, в свою очередь, призвали не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона до встречи Путина с переговорщиками от США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что встреча сегодня состоится. Стив Уитков и Джаред Кушнер, по информации СМИ, уже добрались до центра Москвы и обедают в компании Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России, в одном из столичных ресторанов. О результатах визита, скорее всего, предстоит судить только по риторике обеих сторон уже после переговоров. Причем именно от официальных лиц. Такое мнение в вечернем эфире радио РБК в программе «Что это значит?» выразил старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин.
4: Формально мы должны понимать, что Россия в данной системе координат считается американцами все-таки оппонентом. Это зафиксировано и в доктрине национальной безопасности, и во всех доктринальных документах, в том числе писанных при Трампе. Просто Россия — это оппонент, которому проявляют минимальное уважение, с которым

0: хотят разговаривать, потому что Россия — это ядерная держава. И об этом открыто говорил Марко Рубио, уже неоднократно он говорил в попытках оправдать вот эти маневры Дональда Трампа в отношении России, которые внутри США вызывают критику. И действительно, он просто просуждает как реалист, прагматик. Но тот факт, что Кушнер и Уитков закончат свою челночную дипломатию, вот этот этап в Киеве, просто свидетельствует о том, что Киев все-таки он не столько бы союзник, но просто в системе координат Европы это все-таки союзник, да? То есть США играют на стороне Европы, хотя Трамп пытается дистанцироваться, позиционировать себя нейтральным игроком, но это Трамп. А США же сами по себе, то есть мы должны понимать, что это страна, которая поддерживает Украину. Население США поддерживает большинство, то есть симпатизирует больше Украине, чем России.
1: Как вы оцениваете вообще вот какие-либо договоренности, даже если они будут достигнуты после этого визита, насколько они могут быть прочными без участия Евросоюза в этом процессе, особенно учитывая, что Евросоюз, пожалуй, сейчас, мягко говоря, недоброжелателен, он увеличивает свой военный потенциал. Во всяком случае, об этом много говорят и в Германии, и в Великобритании, и в других странах. Вот это исключение Евросоюза, первое, оно намеренное, и второе, не сыграет ли оно в минус? Потому что, ну, договоримся о чем-то, а потом Евросоюз скажет: слушайте, а нас это не устраивает.
2: Да, еще добавлю, что напряженные отношения между Россией и Германией сейчас.
0: Ну, Европу исключать — это всегда риск, понимаете? Европа — это как бы участник тоже этого процесса. Но проблема в другом, что Россия как бы не доверяет Европе от слова совсем на официальном уровне. И есть какие-то попытки договориться, признать необходимость диалогу. И это делается всегда нехотя, как будто бы в дежурном формате. И здесь главная проблема, которая может, на мой взгляд, также вернуть нас в ту же точку, с которой мы начинали. В прошлом году тоже такие разговоры были, что без Европы это невозможно, казалось бы. Как только мы говорим, что без Европы невозможно, возникает эскалация, возникает провокация, стирается в ноль доверие в очередной раз, и мы снова переходим на первый уровень.
1: Действительно, как будто по кругу мы ходим.
0: Да, по кругу, порочный круг. Поэтому очень важно в том числе осознать как минимум, что финальное какое-то соглашение без участия всех игроков, его проблематично достигнуть. Хорошо, восстановить доверие вот между Россией и Европой тоже проблематично. Россия не верит, потому что очень много со стороны Европы свело на нет дипломатию.
1: Как вы считаете, по каким признакам можно будет считать, что вот эта поездка Кушнера и Уиткофа приближает нас к урегулированию?
0: Я думаю, по риторике, с одной стороны, американской, с другой стороны, европейской и российской. Нужно внимательно, мне кажется, отслеживать все, что говорится на официальном уровне. И если какие-то там послабления или там смягчения уже проследуют, даже намеки.
2: В риторике именно, да. Не в переговорном треке, а именно в риторике.
0: Я думаю, это будет сигналом. Хотя до конца мы не знаем, это все всегда проходит на секретном кулуарном уровне. И, как правило, у нас такая позиция, что дипломатия любит тишину.
1: Завтра Стивен Уитков и Джаред Кушнер должны направиться в Киев. Россия не будет в течение 3 суток наносить удары по столице Украины. Такое указание дал президент Владимир Путин. Оно вступает в силу сегодня в полночь.
3: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: Тут Женя Стогова. Уже год мы разбираем тренды. Как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск. Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем. Празднуем вместе с создателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими. Евгением Тихановичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
6: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК.
1: В студии Александр Ляпин. Мы продолжаем и к другим темам. Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров, но пока только в 3 округах страны – Центральном, Южном и Сибирском. В такие пункты продавцы смогут отправить товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. А если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. На такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Но не все селлеры могут использовать партнерские пункты для своих товаров. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Ремакор» Максима Кораблина.
7: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь, сейчас. То есть, если товар находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет еще очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, но мой товар на

0: хороший момент, туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрашенные материалы.
1: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
0: Нет, в том все дело. Лакокрашенные материалы разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, свидетельство о госрегистрации, паспорт безопасности есть. Все это подгружено в базу Валберес. Не знаю, по какой причине.
2: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца партнерского пункта приема товаров. И скоро этот вопрос будет решенным, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
3: Во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, новые партнеры для Wildberries. ППТ – это новые совсем пункты. Там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная. Недавно они ее анонсировали. Давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказа. Это некий аналог, наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ к Wildberries только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать две площадки крупнейших, пробовать два различных канала.
2: В случае, если будут какие-то проблемы с товаром вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
3: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries, но думается, что в данном случае все-таки было бы логично, что селлер работает с одним окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка – это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
2: По подсчетам аналитиков рынка, к текущему моменту Wildberries смогла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, а по некоторым оценкам даже до трети. Открытых официальных данных об этом нет. Возвращаясь к теме прибытия Уиткофа и Джареда Кушнера на встречу с президентом Владимиром Путиным, в ресторане «Аврора» на Трубной площади корреспонденту радио РБК подтвердили, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер сейчас действительно находятся в их ресторане. Но вот там, правда, не уточнили, что из меню они предпочли. Следим за этой темой. Ну а теперь продолжаем подводить итоги недели. 5G все-таки будет в России. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря 2027 года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет и кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева.
4: 5G – это следующий после ЛТЕ стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в ЛТЕ, а задержка при этом значительно ниже. И последнее особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
5: Они точно совершенно разгрузят ЛТЕ. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
4: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
6: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
4: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
7: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, электричку, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
4: 5G изначально создавался, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
8: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки, связи между оборудованием. Например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, то 5G для этого идеально подходит.
4: В любом случае операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
2: В том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или бизнесу, разбиралась Ольга Зуева. На уходящей неделе во Владивостоке состоялся 11-й по счету Восточно-экономический форум. Продолжаем подводить его итоги и вспоминать самые интересные заявления. Платформенная экономика – один из драйверов следующего инвестиционного цикла в России. Об этом в эксклюзивном интервью РБК на полях Восточного экономического форума рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Но как она продолжит развиваться с учетом тех сложностей, которые в последние месяцы возникли у маркетплейсов, селлеров и покупателей? Логистические модели активно перестраиваются. По этой причине эффективность модели увеличится, отметил министр. С ним беседовала Алевтина Пинкальская.
9: Как вы считаете, платформенная экономика, она продолжит развиваться в том же русле, в котором развивалась, в котором предполагали, что будет ее развитие? Или будет некая трансформация с учетом происходящих сейчас процессов, и, возможно, она свернет эту модель в другую сторону?
10: Нет, вы знаете, я думаю, что эффективность этой модели еще больше увеличится. И некоторые инновации, которые сейчас вводятся, они в общем и целом еще сильнее меняют и делают всю эту систему еще более привлекательной. Но, во-первых, платформенная экономика – это, с одной стороны, складская недвижимость. То есть, с одной стороны, это, понятно, IT-решение, витрина, где мы все можем быстро выбрать. Но витрины, интернет-магазины были и до этого. Основной ускоритель платформенной экономики произошел, когда начали формироваться большая единая логистика, которая, в общем и целом, позволила там резко связать страну и снизить транзакционные издержки. Доставка товаров во Владивосток, даже произведенных где-то в московском регионе, в общем и целом, за сутки привезут, потому что склады, хранения и так далее. То, что сейчас произошло, конечно, это большой вызов. Понятно, что крупные, эффективные мобильные самые элементы, вот эти большие складские комплексы, высокоавтоматизированные, они подверглись террористическим атакам. Часть этих мощностей выбыла, но в то же время сейчас логистика перестраивается. Маркетплейсы уходят в более локальные складские помещения, работают больше с сортировочными центрами, большую нагрузку дают на ПВЗ. Это не только пункты выдачи заказа, но и в ряде случаев приемки заказа. И по большому счету они переходят к модели, когда селлер до конца, может быть, не понимает даже, где хранится его товар. То есть они сейчас убирают, закрывают всю эту информацию, но при этом они говорят, а не важно, где он хранится, мы тебе гарантируем доставку в любую точку страны вот за такой-то срок. Да, где-то чуть-чуть могут увеличиться сроки доставки, но они у нас супер конкурентные по всем мировым меркам. Поэтому даже если чуть-чуть что-то увеличится, это не критично. Затраты на логистику в каких-то случаях, да, наверное, какое-то влияние на цену будет. Сказать, что оно будет драматическим, нет, точно не будет. Потому что как бы, ну, все это достаточно за счет современных технологий эффективно перестраивается, донастраивается и так далее. Поэтому я уверен, что наши крупнейшие компании это все пройдут. Более того, мы все понимаем, насколько это ценно. Это все-таки мощнейший канал продаж, канал обеспечения населения, в первую очередь, товарами и услугами. Второй момент – это мощнейший канал продаж для нашего бизнеса. При том, при всем, что вопросов существует масса. То, что нас сейчас в фокусе внимания, нас волнует неравные условия доступа российских производителей, иностранных производителей на наш рынок. В первую очередь, нас волнует тема трансграничных продаж.
2: Полную версию беседы с Максимом Решетниковым можно почитать на сайте РБК или посмотреть видео. Ну и весь день в эфире радио РБК и телеканала РБК эксклюзивное интервью с участниками и гостями Восточного экономического форума, а также репортажи наших корреспондентов из Владивостока. Генеральная ассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней отображены истинные размеры Африки. Резолюцию в ООН выдвинула Того. Это небольшая страна в Западной Африке. Ее площадь составляет около 60 тысяч квадратных километров. Большинство стран-членов Генассамблеи, включая Францию и Великобританию, проголосовали за. Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина воздержались, а против выступила лишь одна страна – Соединенные Штаты Америки. В чем суть изменений, разбирался Руслан Айнетдинов.
11: Африканские страны и правозащитники долгие годы пытались добиться, чтобы страны Африки отображались на карте достоверно. Дело в том, что еще с 16 века правительства и организации по всему миру традиционно использовали так называемую карту Меркатора. Фламандский картограф Герард Меркатор создал ее, используя специальную цилиндрическую проекцию. Его карта сохраняет направление, что чрезвычайно удобно для морской навигации. Но в такой конфигурации площадь территорий искажается все сильнее по мере удаления от экватора, поэтому расположенные в высоких широтах страны и острова выглядят намного крупнее, а территории ближе к экватору – меньше. Таким образом, из-за искажений и африканский континент выглядит маленьким на карте Меркатора. Его размер сейчас сопоставим с Гренландией, хотя в реальности африканский континент примерно в 14 раз больше. Чтобы исправить искажения, предлагается использовать псевдоцилиндрическую проекцию под названием Equal Earth, то есть равная Земля. На такой карте, как считают географы и сторонники резолюции, пространство, занимаемое Африкой, будет соответствовать ее реальным размерам.
2: Карта Equal Earth почти не искажает размеры географических объектов, но слегка неточна в формах и углах. И наоборот, проекция Меркатора отлично передает углы, но пренебрегает площадью, пояснил картограф Александр Зуев.
12: Основное назначение этой проекции было, чтобы просто углы не изменялись. Корабль выходит там откуда-нибудь из Амстердама в этом 16 веке, и чтобы вот он угол взял, и он точно доплыл. Но из-за этого размеры и формы искажаются. Это просто такая особенность, потому что невозможно перенести, чтобы не было никаких искажений. Если говорить про проект Equal Earth, вся суть проекта в том, что она сохраняет площади объектов. У меня она искажает углы и немножко искажает форму, но размеры площади не меньше всего искажаются. В резолюции ООН их обязательность все сами видели, все понимают, насколько там обязательно, насколько это работает. Я не думаю, что все кинутся это переисправлять, причем есть какой-то небольшой тренд на то, что каждый делает в стране как-то карты по-другому, карты Южной Америки, какой-нибудь Бразилии, там вообще будет перевернут, юг будет сверху, север будет снизу. То есть везде делают по-разному. Если они рекомендуют вот эту проекцию, это, скорее всего, будет относиться к картам, которые использует ООН. А вот насколько они там будут требовать, чтобы там в каждой школе Беларуси или там России была карта в проекции Equal Earth, вряд ли.
2: Как отдельно отметил картограф Александр Зуев, в профессиональной работе, например, в геодезии, используют специальные карты, они могут различаться от региона к региону, поэтому на работу бизнеса в этой сфере решение ООН вряд ли значительно повлияет. Зато интересно, что единственная страна, проголосовавшая против резолюции, это США. На проекции Меркатора площадь штатов примерно в полтора раза больше их реальных размеров. Один из основателей проекта Equal Earth, Том Паттерсон, это, кстати, американский картограф. Ну и тут уместно заметить, что и Россия на картах Меркатора выглядит

0: выглядит заметно больше своей реальной площади.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
3: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
2: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: РБК «Тренды». Цифровая репутация.
4: Социальные сети все чаще становятся частью профессионального резюме. По данным исследований, почти каждый второй рекрутер просматривает страницы соискателей в соцсетях еще до собеседования. Чаще всего работодатели пытаются понять, как человек общается, умеет ли вести конструктивный диалог и насколько его ценности совпадают с корпоративной культурой компании. При этом поводом для отказа становятся далеко не политические взгляды или фотографии из отпуска. Гораздо больше работодателей настораживают агрессивное поведение, оскорбления, участие в интернет-травле или публичные конфликты с бывшими коллегами и работодателями. Для многих компаний это сигнал о том, как человек будет вести себя уже внутри коллектива. Причем проверяют не только кандидатов. Все больше организаций включают правила поведения в социальных сетях в корпоративные кодексы этики. Особенно это касается руководителей, специалистов по коммуникациям, юристов и сотрудников, представляющих компанию публично. Эксперты отмечают, цифровая репутация постепенно становится таким же карьерным активом, как опыт работы или профессиональные рекомендации. И каждый новый пост сегодня – это не только способ самовыражения, но и вклад в то, какое впечатление человек производит на будущих работодателей.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
6: Книга, которая случайно попалась мне в руки, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди». Во-первых, мне очень понравилось название, только из-за этого я решил где-то в самолете ее почитать. Я ее дочитал очень быстро. Книжка про отношения людей, даже не совсем бизнесовые, скорее про то, как они строятся, про то, какие страсти овладевают нами в абсолютно каких-то бытовых вещах и как наше поведение будет прокрашиваться для другого человека. Хотя мы хмурим брови или улыбаемся, люди воспринимают скорее часто не только то, как ты физиологически себя ведешь, а то, как ты говоришь, каким тембром, и все это так или иначе игра человека для самого себя, для окружающих, для общества. Такой игровой формат самоподачи, ежедневный, который мы используем в своей жизни.
5: Эрик Бёрн. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений». Времяпрепровождение образует основу для выбора знакомых и может привести к дружбе. Женщины,

0: которые собираются по утрам попить кофе и поиграть в непутевого мужа, холодно встретят новую соседку, которая попытается сыграть во «все превосходно». Если они утверждают, что у них непутевые мужья, им будет неприятно слышать, как соседка заявляет, какой у нее замечательный муж, ну просто само совершенство.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: столице 16:30, студии Татьяна Калинина. Президент Владимир Путин дал указание сегодня с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Сегодня их примет президент Путин. Это будет их 6-я встреча. Американские спецпосланники прилетели сегодня в Москву на государственном самолете. Ранее для таких целей они использовали только бизнес-джеты. В ресторане «Аврора» на Цветном бульваре радио РБК подтвердили, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли к ним на обед. Правда, что именно американские гости предпочли из меню, там не раскрыли. Это секретная информация, ответила менеджер ресторана. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в кабинете генпрокурора страны Руслана Кравченко. Об этом говорится в заявлении офиса генпрокурора. Самого прокурора Кравченко не могут найти со вчерашнего дня. Накануне он въехал в правительственный квартал, после чего его больше никто не видел. Водитель микроавтобуса погиб в результате крупного ДТП под Новосибирском. В Тогучинском районе грузовик столкнулся с маршруткой. 12 человек получили ранения, сообщил региональный следком. 6 человек, в том числе 2 детей, доставлены в больницу. На месте аварии работали 7 бригад скорой помощи. 250 000 москвичей уже переселились в новые дома по программе реновации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр заверил, что программа реновации будет активно продолжаться. Сегодня Собянин вместе с президентом Путиным по видеосвязи открыли после реконструкции стадион «Торпедо», городской вокзал «Серп и Молот» и первый участок Рублево-Архангельской линии метро. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл в ничью с самарскими крыльями «Советов». Встреча в Самаре завершилась со счетом 2-2. «Краснодар» впервые в текущем сезоне потерял очки, прервав серию из 6 побед. Команда Сергея Галицкого с 19 очками возглавляет турнирную таблицу. Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Михаилу Шафутинскому. Как отмечает ТАСС, указ президента подписан 3 сентября. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в «Максе».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, и их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение, и оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет. В финансовом и экономическом планах Россия не является критически важным партнером США. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразила главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или, возможно, территории поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
3: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
2: Здесь мой предыдущий спич был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла. Поэтому нет, не может.
3: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
2: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста. И это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки. Еще раз, критически, не мы от Штатов, не Штаты от нас не зависят. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во мне в спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много. Ну, будем воспринимать это как еще один хороший знак.
1: Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания глав Министерств финансов и управляющих ЦБ «Большой двадцатки» в американском Эшвилле. Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться.
4: РБК коллекция.
1: Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство сегодня утвердило этот документ. По его целевому сценарию в стране рассчитывают выпускать почти 3 миллиона машин, из них 2,5 миллиона легковые. А долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируют довести до 80%. Чего еще власти ждут от отечественного автопрома и насколько реально достичь заявленных целей? Выяснял Владимир Расулов.
4: Чисто физически стратегия развития автопрома до 2035 года – это документ из почти 70 страниц. В самом его начале составители указали, что общее производство машин в России в прошлом году превысило уровень 2022-го. Заводы собрали тогда 830 тысяч автомобилей разных модификаций. При этом в стране сформировались мощности под 3 миллиона машин под производство. Площадки ушедших иностранных компаний сейчас перезапустили. На это, кстати, потратили 100 миллиардов рублей. Еще больше направили на локализацию автокомпонентов. Поэтому сейчас ключевая задача обновленной стратегии – максимально загрузить вот эти мощности и улучшить экономику отрасли за счет укрупнения серий. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
5: Для легкового сегмента ориентир не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов – седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы. Одновременно закладываем принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения.
4: По словам Дениса Мантурова, в итоге должна вырасти технологическая независимость. В целевом сценарии в стратегии уже к 2030 году по легковым машинам ее уровень необходимо довести до 80%. Авторынок сейчас, помимо продукции УАЗа и АвтоВАЗа, пополняется автомобилями, которые собирают на бывших предприятиях иностранных производителей. Речь идет про Hyundai, Nissan, Toyota и Volkswagen. У них предприятия были в Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Указанная властями сумма в 100 миллиардов рублей на их перестройку вполне оправдана. Но придется вложить еще больше, чтобы увеличить локализацию производства, рассказал в нашем эфире бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
6: 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации. Даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей. 100 миллиардов уже потрачено на как раз переоснастку оборудования, штамповочных, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть нюансы по сборке, окраске и так далее. Безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации, конечно, желательно быть лучшим. Дальше нужно локализовывать производство двигателей, кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
4: Основу до 2035 года в России продолжат составлять автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но четверть выпуска в легковом сегменте должна приходиться на электромобили и гибриды. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники хотят довести до 80%. Как мы знаем, сейчас в основном собирают машины у нас в кооперации с китайскими партнерами. Но вопрос, насколько эту технику реально можно будет считать отечественной, остается открытым. Так считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
7: Чтобы называть машины российскими по-настоящему, нужно построить на этих платформах принципиально новые машины, сменить как минимум одно поколение, а за 10 лет, по идее, два. Нужно освоить производство всех агрегатов, двигателей, коробки передач, включая автоматические разных видов. Это производство абсолютно всех блоков управления и так далее. Государство видит один из механизмов решения, давайте мы будем сокращать количество платформ и, возможно, унифицировать машины по двигателям, коробкам передач. В это вообще очень сложно вериться, к сожалению, потому что мы даже в Советском Союзе не смогли этого сделать. А сейчас поженить заводы и заставить их использовать одинаковые двигатели, коробки передач, уж тем более платформа, все боятся зависимости друг от друга. Можно, конечно, их принуждать к этому, но, честно говоря, я сильно сомневаюсь.
4: Есть небольшая, но важная деталь. Она касается того, как именно власти намерены достигать намеченных целей до 2035 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров в финале доклада правительству заявил, что Минпромторг представит соответствующую дорожную карту в пределах 3 месяцев.
1: О новой стратегии развития российской автомобильной промышленности рассказал Владимир Расулов. Ну а далее в нашем эфире программа «Инсайты» с Дарьей Мамаевой. Будем обсуждать остановку зернового экспорта в Азово-Черноморском бассейне.
0: РБК «Инсайт».
8: Экспорт зерна из России через южные порты парализован. Под угрозой срыва поставки на внешние рынки примерно 40 миллионов тонн. Цены на пшеницу внутри страны летят вниз. За тонну предлагают на треть меньше ее себестоимости. При этом на мировых рынках все наоборот. Зерна становится меньше и цены растут. Здравствуйте, это программа «Инсайт». Я Дарья Мамаева. И сегодня поговорим о том, какие последствия будет иметь для России и мира этот зерновой кризис. Как спасти отечественный урожай и помочь аграриям пережить этот непростой сезон.
9: «Инсайт».
8: В прошлом году Россия продала на внешние рынки 52 миллиона тонн зерна. Большая часть этого объема – пшеница – 41 миллион тонн. Наши покупатели – около 100 стран мира. Товар добирается до них разными путями, но главный маршрут российского зернового экспорта – Черное море. Там 5 глубоководных портов, крупнейший хаб – Новороссийск. Из 3 его терминалов в августе повреждены были 2. Третий цел, но приостановил работу из соображений безопасности. Порт Тамани также получил повреждения. Под удары попадают и мелководные порты Азовского моря. Вот что говорит директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
10: И вот эти 4 порта из 5 в Черном море не работают. Работают один, самый маломощный, это Туапсе, но в случае до недавнего времени он работал. Ну, понятно, Туапсе это примерно 0,2-0,3 миллиона тонн максимум в месяц, при том, что совокупная мощность всех этих портов глубоководных черноморских, она 3,5 миллиона тонн. Это менее 10% всех черноморских портов. А я уже сказал, по 3,5 миллиона тонн. А если считать и Азов, то там было за 5 миллионов тонн. То есть Азово-Черноморский бассейн 90% российского экспорта. Сейчас из этих 90% российского экспорта работает примерно 5-7%. Такого никогда не было, кроме как эмбарго 2010 года, когда просто Россия запретила полностью экспорт. Это совершенно беспрецедентная ситуация.
9: Инсайт.
8: Всего в этом году планировали продать за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Из них 40 собирались вывезти через южные порты. Но сейчас путь всему этому объему на мировой рынок перекрыт. Аграрии не продали за границу тот урожай, над которым трудились весь год, и не получили доходов. Они им нужны, и причем срочно. Надо закупать семена, чтобы засеять поля на следующий год. Надо выплачивать кредиты. При этом и на внутреннем рынке сейчас не заработать. Весь тот объем, который предназначался на экспорт, остался внутри страны. Зерна такой избыток, что цены на него просто рухнули. Себестоимость тонны пшеницы, как нам объяснили эксперты, в среднем 10-13 тысяч рублей. Но сейчас покупатели предлагают 8, говорит Андрей Сизов.
10: Сейчас цены упали на 10% ниже себестоимости по факту. То, конечно, у кого есть возможность, он не продает. Я говорю про сельхозпроизводителей. Но у значительной части такой возможности нет, так что не продают, фиксируя эти огромные убытки.
9: Инсайт.
8: Получается, у фермера два варианта. Либо отдать практически даром то, над чем он трудился весь год, либо подождать в надежде, что все наладится и цены пойдут вверх. Но что делать с урожаем, пока ждешь? Хранение тонны зерна в элеваторе стоит 100 рублей в месяц. Полгода хранения – 600 рублей. Отдельно оплачиваются и другие операции, в том числе приемка и отгрузка. Это единоразовые платежи. Обычно получается тоже около 600 рублей за тонну. Предположим, фермер решил подождать до весны, то есть полгода. Его расходы на одну тонну составят 1200 рублей. Как нам рассказали в России, в Российском зерновом союзе среднее хозяйство производит около 10 тысяч тонн зерна в сезон. То есть, чтобы сберечь этот объем до весны, хозяйство должно будет заплатить элеватору 12 миллионов рублей. Причем на практике ставки нередко оказываются выше. Какие еще есть выходы? Попробовать отправить урожай за рубеж через альтернативные экспортные маршруты, но возникает следующая проблема – цена этой логистики. Чем ее оплачивать? Ведь выручки от экспорта нет. И новых кредитов не взять, пока не погасишь старые. Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. Одна из них – субсидии на железнодорожные перевозки. На эти цели выделят 9 миллиардов 700 миллионов рублей, но аграрии считают, что этих денег недостаточно. Если распределить эту сумму на весь объем зерна, который необходимо перевезти, компенсация в расчете на одну тонну получится совсем небольшой. Они просят увеличить субсидии. Еще одна мера – закупочные интервенции в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Это не спасет ситуацию при выпадающем объеме в 40 миллионов тонн, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
11: Нужны интервенционные закупки, я говорю, вот 12, а то и 15 миллионов тонн. Ну, плюс еще там можно рассмотреть альтернативные варианты отгрузок через готовую продукцию. Например, расширить ситуацию по муке, да, и побольше простимулировать экспорт муки, готовой переработанной продукции, еще какой-то. Еще нужны отсрочки, срочные отсрочки по финансовым обязательствам. Время подошло, все уже критическая ситуация. Не погасят кредиты, но их не получат. Ну, все, ну, не отсеемся.
9: Инсайт.
8: Фермеры говорят, если всего этого не сделать, им просто не на что будет купить семена и все необходимое, чтобы засеять поля под урожай следующего года. У некоторых хозяйств есть заготовленные заранее запасы, но у многих их нет. Таким неизбежно придется сокращать посевные площади. В каких масштабах, сказать сложно. Зависит от экономической ситуации в стране и объема выделенной помощи. Но в Российском зерновом союзе ожидают сокращения как минимум на 15-20%. Помимо неотложной помощи отрасли, нужны и другие меры. Те, которые помогут не только пережить кризис, но и оправиться после него. Вот что предлагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
12: Отмена экспортных пошлин. Потому что есть временный мораторий на отмену экспортных пошлин до конца 2026 года. Это поможет, но крайне немного. Нужна просто принципиальная их отмена, потому что переживут этот год не все. И хотя бы кто выживет и переживет, он должен иметь возможность восстановиться, заработав больше в будущем. И важно, что эта мера напрямую государству почти ничего не стоит. Там поступление в бюджет от пошлин сейчас они минимальны.
9: Инсайт.
8: А как это влияет на смежные рынки? Пшеница с начала лета подешевела в полтора раза, но изменился ли за это время ценник на батон обычного нарезного? Между фермером и пекарней есть еще одно звено – производитель муки. Что происходит с ее стоимостью? Важно, нужны именно оптовые, а не розничные цены. 1 июня пшеничная мука высшего сорта стоила в среднем 25 рублей 73 копейки за килограмм. В июле начались перебои в работе портов. Что произошло с мукой? Она подорожала на 54 копейки. В августе эскалация усилилась. Цены на муку немного колебались, но всего с начала лета выросли на 2,5%. А что с ценами на хлеб? По словам экспертов, в структуре его себестоимости мука занимает пятую часть. Остальное – электричество, топливо, зарплаты и другие издержки. Все они растут. Расходы на муку тоже, но незначительно. Но дело в том, что хлеб, особенно пшеничный, едва ли не самый ходовой товар. На изменение его стоимости население реагирует особенно остро. Поэтому торговые сети всеми силами сдерживают рост цен на него, в том числе за счет собственной маржи и доходов от других товарных категорий. Проиллюстрируем это на примере батона нарезного одного из крупных производителей. 1 июня буханка весом в 400 граммов в одной из крупных торговых сетей стоила 82 рубля 99 копеек. И за все лето цена не изменилась ни на копейку. Таким образом, можно сказать так. Падение цен на пшеницу не приводит к падению цен на хлеб, но сдерживает рост его стоимости.
9: Инсайт.
8: А как эскалация в Азово-Черноморском бассейне повлияет на глобальную торговлю? Как я уже сказала выше, Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы. При этом пятый по величине игрок – Украина. В прошлом сезоне она отправила за рубеж более 14 миллионов тонн, то есть в общей сложности на поставки из этих двух стран приходится четверть всего мирового предложения пшеницы. И сейчас поставки из Украины тоже заблокированы, объясняет Андрей Сизов.
12: Как для России ключевым являлся Азово-Черноморский бассейн, для Украины ключевым являлась Большая ДЭС, так называемая, которая объединяет несколько портов, несколько терминалов. В первой половине 2026 года на Большую Одессу приходилось около 90% всех отгрузок. А сейчас Большая Одесса полностью заблокирована. Просто туда нет фрахта, никто не продает фрахт, невозможно купить фрахт на эти порты. То есть никто не отправляет туда свои суда.
9: Inside.
8: По подсчетам компании Oxford Economics, из-за перебоев в работе портов России и Украины поставки зерна на мировые рынки могут снизиться на 86 миллионов тонн. Разумеется, все это отражается в ценах. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже с конца июня выросли на 35%. Растут и спотовые цены. Сокращается предложение, дорожает фрахт. Кто из импортеров почувствует это сильнее всего? Крупнейшие российские покупатели – Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш. По пшенице рынки сбыта с Украиной пересекаются, но это не основная ее экспортная культура. Основная – кукуруза. Отправляется она преимущественно в Евросоюз. Но дело не в том, кто и сколько закупал, объясняет Андрей Сизов.
12: Страдать будут наиболее бедные страны. Есть у нас простой индикатор, что такое очень бедные. И там, где домохозяйство тратит на продовольствие более 50%. Чтобы было понятно, в Европе это 10-20%, в США в районе 10%, в России там в районе 30%. Вот. А если тратить более 50%, это очень бедные страны. И вот эти бедные страны, где бы они находились от общего роста цен в мире, то есть рост цен не только именно черноморскую пшеницу, рост цен на все зерно в мире. Наиболее бедные страны будут страдать наиболее сильно, потому что для них потребитель будет вынужден экономить и не доедать. Еще раз, такого глобального сбоя в мировых поставках, такого шока предложения зерна, пшеницы в мире не было никогда. Ситуация совершенно беспрецедентная.
8: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
9: РБК «Инсайт».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. Появились новые способы отмывания денег. Их объясняет в своем ежегодном отчете группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сокращенно ФАТФ. Наша редакция тщательно изучила содержание документа. В частности, там сообщается, что подпольный банкинг и хвала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспоры и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег. Кирилл Леонов расскажет обо всех новинках в сфере сокрытия нелегальных доходов.
13: Откроем свой собственный словарь подпольного делового сленга. Первое слово «хавала» — это способ переводов, которые изобрели еще в VI веке. И эта схема раньше и сейчас в целом предполагает 4 шага. Предположим, клиент 1 отдает местную валюту оператору в своей стране, он называется хавалодатель, можем назвать его иначе банком, а тот по телефону или как-то иначе через посредника из общины передает детали операции коллеге, банку 2 или хавалодателю 2 в другой стране, и далее тот коллега передает сразу клиенту 2 от клиента 1 эквивалент из своего пула, после чего операторы периодически сводят накопленные обязательства между собой, но при этом клиент 1 и клиент 2 физически или электронно никак не передвигают деньги между собой. При этом у этих систем есть свои культурные и региональные формы, которые мы тоже добавим на поля нашего словарика. На Ближнем Востоке хавала. Традиционное для Южной Азии название — это хунди, что значит вексель. В Западной Африке — асусу, марака или амана. В Восточной Азии — это хуэйкуан, перевод денег, или подаля. Есть слово для нашего уха знакомое и понятное — это мулы. Речь не о животных, хотя исполняет они примерно такую же функцию, как животные, которые перевозят товары. Это счета-посредники, которые используются только для номинального использования отмываемых активов. Их сейчас используют с помощью искусственного интеллекта. Он автоматически дробит операции, переводит эти активы между разными подставными счетами для того, чтобы сделать вид, что они куда-то движутся, что там что-то работает, но в реальности это просто фиктивные средства. И при этом в отчете было много кейсов о том, как в разных странах по-разному это работает, но самый интересный английский, подчеркнула руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.
14: Отдельного внимания заслуживает британский кейс. Преступная сеть собирает огромный объем наличных и перемещает через курьеров, которые совершенно не представляли, какую услугу они оказывают, за пределы Великобритании. И регулятор насчитал, что за 3 месяца таким образом было вывезено более 130 миллионов фунтов наличных денежных средств. Придавалась легальная форма. Использовалась компания, которая связана с торговлей золотом, и создавалась коммерческая оболочка для вывоза этих наличных денежных средств. Золото достаточно удобный здесь способ, поскольку это ликвидный актив, не просто переводит денежные средства. Он создает инфраструктуру, которая позволяет изобразить реальность и легитимность перевода денежных средств.
13: Если же возвращаться к докладу ФАТФ, то там главное, что схема перестала работать только между физлицами и обрела лица юридические. А для того, чтобы наладить схему отмыва, достаточно всего лишь 6 человек. Одним из средств отмыва, которые выделяют в этом отчете, ФАТФ называют стейблкоины. А в российской финансовой системе для внешнеэкономической деятельности в особенности они используются часто. А после этого исследования попадут под больший надзор, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании Recomtrust Олег Абелев.
15: Подпольный банкинг больше не является просто способом переводить деньги. Это коммерческие структуры, которые предлагают свои услуги за какую-то комиссию. Фиксировали переход этих сетей в цифровую среду через шифрованные мессенджеры, через стейблкоины для защиты взаимных расчетов между операторами. И расширился спектр. То есть, если раньше это был сугубо наркотрафик, то теперь ФАТФ фиксирует отмывание доходов от киберпреступности, от онлайн-гэмблинга, от любые платежные сервисы, которые работают с криптовалютами, имеют сложную структуру бенефициаров, автоматически с точки зрения ФАТФ попадают в зону риска с точки зрения еще и комплаенса. И плюс в докладе ФАТФ содержится призыв к усилению международного сотрудничества. Любые трансграничные операции с участием разных платежных решений в разных странах могут подвергаться более пристальной проверке со стороны регуляторов по всему миру.
13: Но все-таки Россия в этом отчете не упоминалась ни разу, подчеркнули мне все опрошенные эксперты.
1: Наличие подпольного банкинга подтвердили почти 9 из 10 стран, которые ответили на анкету ФАТФ. Больше 60% назвали эту угрозу национальным риском, а больше 80% назвали хавалу одним из основных каналов профессионального отмывания денег в своей стране.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
16: До 77% реализованной площади жилья в старой Москве приходится на вторичный рынок. Такие данные приводит консалтинговая компания CoreXP по итогам первого полугодия 2026 года. Спрос частично перераспределяется между сегментами. На фоне сокращения продаж новостроек готовое жилье демонстрирует положительную динамику. За 6 месяцев в границах старой Москвы реализовано от 3,5 до 3,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них на вторичный рынок пришлось от 2,6 до 3 миллионов квадратов. Это почти 3/4 всего объема. На первичном рынке без учета реновации заключено 16,7 тысячи сделок, на 32% меньше, чем год назад. Объем реализованного жилья снизился на 29% до 905 тысяч квадратных метров. Выручка застройщиков составила 589 миллиардов рублей, что на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Вторичный рынок, напротив, показывает рост. За полгода зарегистрировано 66 тысяч переходов прав по договорам купли-продажи, на 3% больше, чем год назад. Средняя цена предложения на вторичном рынке составила 405 тысяч рублей за квадратный метр. Это рост за год на 12%. При этом средний дисконт при продаже составляет 3,5%, поэтому реальная цена в сделке 385-393 тысячи рублей за метр. Средняя площадь проданной квартиры на вторичном рынке в Москве сегодня 40-45 квадратов. Расчетный денежный объем сделок за полгода от 1 триллиона до 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что снижение продаж на первичном рынке не говорит о сокращении интереса к жилью. Это скорее перераспределение спроса. Вторичный рынок остается основным. И пока разница в цене между новостройками и готовым жильем сохраняется, покупатели будут выбирать более доступный вариант.
17: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
18: Конечно.
17: А кто тогда будет нести ответственность?
18: Страховая компания.
19: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
20: РБК в цифрах.
19: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи. От средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
3: Может, действительно продать все до осени?
21: А смысл? Сейчас у всех есть всякие квики, метатрейдеры и другие программки торговые, и поэтому ты можешь с телефона торговать, лежа на пляже.
19: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
20: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
19: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идея роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
20: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В Россию прибыли спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Сегодня американцы встретятся с президентом Владимиром Путиным. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это будет их шестая встреча. Завтра американские переговорщики должны быть в Киеве. В связи с этим президент России поручил трое суток не наносить удары по украинской столице. В Киеве не делают больших ставок на визит Уиткофа и Кушнера в Москву. Как пишет Bloomberg, Украина настроена пессимистично, не рассчитывая на значимый прогресс в переговорах. Вероятно, американские переговорщики будут продвигать уже отвергнутые ранее Россией идеи, в частности, о создании на Донбассе свободной экономической зоны. Латвия и Литва могут прекратить поставки российского зерна через свои порты, сообщает Рейтер. Агентство отмечает, что возможные ограничения не затронут транзит зерна между основной территорией России и Калининградской области через Литву. Bloomberg напомнил, что Россия начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии после атак украинских беспилотников на российские порты на Балтике. Локальный режим тишины начался на Запорожской атомной электростанции для проведения ремонтных работ на линии электропередачи, следует из заявления пресс-службы АЭС. Отмечается, что персонал станции в круглосуточном режиме контролирует все параметры безопасности. Ранее при посредничестве МАГАТЭ удалось добиться локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Порт Дувра возобновил работу. Сегодня сотни демонстрантов в масках, протестующих против нелегальной миграции, перекрыли дороги в районе порта. Через Дувр осуществляется паромное сообщение с Францией. Ранее в пресс-службе правительства Британии осудили акцию, заявив, что протестующие не следует мешать движению транспорта. Полиция не разгоняла участников акции. Водителя «Феррари», влетевший в забор клинической больницы в центре Москвы, опрашивают сотрудники ГАИ, передает РИА. Спорткар влетел в забор больницы на Большой Пироговской улице. Пострадавших нет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Приостановка боевых действий связана с подготовкой визита американских переговорщиков в столицу Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву днем в субботу. Завтра их ожидают на Украине. По словам Пескова, удары по Киеву не будут наноситься в течение трех суток, начиная с полуночи.
3: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный Главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: Также Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с Кушнером и Уиткофом сегодня состоится. Bloomberg пишет, что у Киева пессимистичное ожидание от этого визита. Как предположили собеседники агентства, американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи, в частности, о превращении Донбасса в свободную экономическую зону. В Кремле, в свою очередь, призвали не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона и дождаться начала встречи. Впрочем, принципиально новых итогов от нее ждать не стоит. Визит переговорщиков – личная инициатива Трампа, чтобы поднять рейтинги перед промежуточными выборами. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразил преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
4: То, что переговорщики направляются в Москву и Киев, неудивительно. Чтобы потенциально какой-то план предложить, его стоит согласовать со всеми потенциальными участниками. Момент выбран, как это всегда происходит в политике администрации Трампа, наполовину стихийно, наполовину продуманно. Стихийно думают, что отчасти от того, что Трамп снова вспомнил, что он обещал завершить украинский конфликт, да, а выборы все ближе и ближе, на которых позиция его партии не самая лучшая. И с другой стороны, в общем-то, очередные провалы на иранском направлении, да, требуют снова поиска успехов где-то еще, да, то есть думается, что несмотря на то, что Трамп заявляет о том, что в Иране все замечательно, все-таки внутри есть понимание, что из этой ситуации уже никакого позитива не выжить, да, вот успех Венесуэлы в недавней нефтяной сделке, в общем-то, уже прошел, поэтому нужно искать новые позитивные инфоповоды, и вот здесь визит по поводу переговоров здесь на Украине может

0: стать одним из таких. То есть здесь, вот, думается, такие факторы стали ключевыми.
1: Еще ранее на этой неделе мы, в том числе в эфире, обсуждали, что переговоры вроде как зашли в тупик.
0: Об этом говорят, собственно, представители администрации Трампа в лице того же Марка Руби. Он об этом говорил, и представители российско-украинской сторон. Вот. Так что здесь эта поездка, учитывая состав делегации, это в большей степени личная инициатива Трампа, да, в попытке, опять же, найти позитивный какой-то инфоповод. Вот. Но, как мы знаем, ожидания Трампа с реальностью не всегда совпадают. Ну и думают, что на самом деле в этом случае примерно то же самое произойдет.
1: А насколько реалистично ожидать от Уиткофа и Кушнера не просто обмена позициями, а какого-то промежуточного соглашения, может быть?
0: Я бы сказал, что на данном этапе, опять же, учитывая и недавнее заявление сторон конфликта, ожидать даже какого-то проекта, решения, договора, может быть, предварительных пунктов сейчас не стоит. Да, на самом деле, как бы в целом уже хорошо, что есть какое-то общение, да, хотя, в общем, как мы видим там, за последний год, его конструктивность уже начинает вызывать вопросы, но я бы никаких сильных ожиданий на этот визит не возлагал, причем да, ни ожиданий позитивных, ни ожиданий там ухудшений. В общем, скорее всего, после него все будет примерно так же, как и было до.
1: А какие сейчас основные красные линии для Москвы и для Киева? Они насколько сейчас непримиримы?
0: Ключевой вопрос все еще остается территориальным, с точки зрения того, что у сторон на данный момент очень разные представления о том, собственно, как должны выглядеть итоговые границы между государствами, как должна выглядеть архитектура мировой безопасности после этого, членство Украины в НАТО и в Евросоюзе, да, тоже вызывает вопросы в большей степени у Москвы. Эти темы, они, в общем, не находят пока никакого компромисса. Если по остальным, в общем, видны те направления, по которым можно выстроить более-менее компромиссное решение, то вот по этим темам, да, очень радикально разное понимание у всех участников этого переговорного процесса.
1: Можно ли допустить, что это будет попытка надавить одновременно и на Москву, и на Киев?
0: Конечно, на самом деле, любые переговоры Трампа и его представителей, они предполагают какой-то элемент попытки давления, это, в общем-то, входит в его стратегию переговоров, но, конечно, в данном случае стоит говорить о каком-то давлении радикальном. Скорее, да, как это вводится в трамповской стратегии, будет предложен, да, некоторый план, судя по всему, о том, что заявляет сам Трамп, что они летят с некоторым предложением. И это предложение будет поставлено, позиционировано, да, как некоторое неизбежное, единственно возможное, со словами, что вот либо принимаете вот это, либо мы самоустраняемся. Вот мне думается, что, опять же, с закрытыми дверями диалог будет примерно такой.
2: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует безопасность российского воздушного пространства во время визита Уиткофа и Кушнера в Москву. Вооруженные силы Украины получили приказ соблюдать режим тишины. Трехдневное прекращение огня началось в полночь 5 сентября и продлится до 23:59 8 сентября. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Ну а далее в нашем эфире программа «Образ будущего». В ней мы с футурологом Русланом Юсуфовым обсудим перспективы самой футурологии. Сегодня нестандартный разговор. Обычно мы спрашиваем о будущем футурологов, а сегодня поговорим о будущем самих футурологов и футурологии как дисциплины. Искусственный интеллект уже умеет искать слабые сигналы, выявлять тенденции и тренды, сопоставлять огромные массивы данных и строить сценарии быстрее, а иногда и точнее человека. Значит ли это, что через 30, 50 или 100 лет прогнозирование станет машинной услугой? И кто тогда будет решать, какое будущее считать желательным? Об этом поговорим с футурологом, основателем и управляющим партнером компании MindSmit Русланом Юсуфовым.
3: Образ будущего.
2: Руслан, я хочу начать с парадокса. С одной стороны, сегодня инструментов прогнозирования становится все больше, они становятся мощнее. С другой стороны, само будущее кажется все менее предсказуемым. О чем это говорит? Футурология выходит в свой золотой век или, наоборот, приближается к пределу своих возможностей?
4: Хороший вопрос и хороший угол. Я думаю, запрос на футурологию и в широком смысле на любые механизмы, которые позволяют в эпоху неопределенности хоть немножко приоткрыть завесу тайны, что же там будет, запрос на это будет больше. Другой вопрос, мы хотим на них отвечать при помощи науки, или мы хотим по звездам получать ответы, или мы хотим поддакивания нашим убеждениям, потому что это же тоже снимает тревожность. И самый-самый главный вопрос, сколько там человека останется в этом прогнозе, в этом представлении о прекрасном или ужасном, потому что, ну, действительно, мы можем представить мир, в котором будущее детерминировано, оно предопределено, потому что оракул Илона Маска точно знает, куда мы пойдем. Никаких отклонений нет, и за счет этой детерминированности мы и обеспечиваем стабильность общества. Все знают, что будет через 100 лет, но никакого влияния на это оказывать не могут.
2: Хорошо.

0: урология останется, фиксируем это. Что кардинально в ней изменится с появлением искусственного интеллекта?
1: Я думаю, здесь две развилки. Одна развилка – это еще больше заблуждений. Мы будем получать все те же галлюцинации, которые имеем сегодня в других аспектах. Мы будем чуть больше доверять решениям, под которыми нет основания, верить в них. И здесь возникает вопрос самосбывающихся пророчеств, потому что у нас есть оракул, который рассказывает, как будет, мы начинаем в это верить, и мы начинаем это создавать. Другой вопрос — это действительно здравое использование искусственного интеллекта в ситуации обработки огромных объемов данных, корреляции, скрытых зависимостей, и по большому счету это широкое интеллектуальное применение в той части, которую человек просто не может своим мозгом объять. То есть у нас появляется возможность анализировать, коррелировать, но, наверное, за методами, как мы это коррелируем и анализируем, и выводим свои прогнозы, все-таки должно стоять человеческое суждение.
0: Это хорошо, что ты сказал про методы. Вот как была футурология очень упрощенно устроена раньше? Автор выпускает книгу, или команда исследователей выпускает какой-то годовой отчет, который часто устаревает быстрее, чем остывает бумага, на котором мы его распечатали. Может ли прогнозирование превратиться из вот такой совокупности ситуативных документов в постоянно обновляемую модель?
1: Да, возможно, конечно. Утро наступило, пришел новый сигнал, и мы обновили, потому что новая переменная появилась в этой парадигме. Другое дело, ты пытаешься понять какую-то субстантивную часть, станет ли она лучше, или ты пытаешься задать вопрос о том, насколько часто мы будем модель обновлять. Да хоть каждую минуту мы ее можем обновлять. Другой вопрос, что она несет за собой.
0: Не станет ли это просто информационным шумом?
1: Конечно. Информационный шум или, знаешь, утренняя методичка для SEO, как ему правильно жить в новом мире, может происходить хоть еженедельное обновление, хоть ежедневное обновление, но она будет тяготеть к определенным байесам. С другой стороны...
0: Настройкам,
1: искажениям, заблуждениям или корректировкам прекрасного. Конечно, можно хоть раз в день обновлять. Другое дело, мы конструируем будущее или мы его прогнозируем?
0: Мы с тобой заговорили о вот таком системном прогнозировании. Сейчас в некоторых компаниях уже применяются подобные системы. Мы собрали несколько примеров, где искусственный интеллект действительно применяется в стратегическом прогнозировании, а его эффект можно хотя бы частично измерить.
2: Компания Shaping Tomorrow создала систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для суверенного инвестиционного фонда с портфелем свыше 350 миллиардов долларов. Алгоритмы постоянно ищут слабые сигналы, оценивают, какие долгосрочные тенденции набирают силу и следят за признаками геополитической эскалации, например, вокруг Тайваня. Вместо разового обзора получается постоянно обновляемая карта рисков. Эксперимент, проведенный Лондонской школой экономики и Массачусетским технологическим институтом совместно с Федеральным резервным банком Чикаго, показал, что применение искусственного интеллекта повышает и точность прогнозирования. В эксперименте участвовал 991 человек. Люди прогнозировали 6 реальных показателей – от курса доллара до числа коммерческих рейсов. Участники с более мощными и помощниками показали результат почти на 28% точнее контрольной группы, где применялись более слабые ИИ модели. Исследовательница Джана Лу устроила и еще одну проверку. Дала моделям 500 реальных вопросов с платформы коллективного прогнозирования Merkulas о политике, экономике, технологиях и других событиях. Лучшие модели оказались точнее коллективного прогноза обычных пользователей, но группа самых успешных прогнозистов Merkulas все еще заметно обошла ИИ. Некоторые компании делают футурологические прогнозы, по сути, услугой по подписке. Платформа Future Platform предлагает организациям специализированного ИИ-футуролога. Он работает с отобранной экспертами базой и более чем 70 тысячами аналитических отчетов, строит сценарии и ищет связи между тенденциями.
0: Во всех этих примерах мы видим, что искусственный интеллект там добавляет точности, мощности и так далее, но все-таки во всех этих случаях речь идет о сравнительно краткосрочном прогнозировании. Это месяцы и годы. Но если мы говорим о десятилетиях, 30-50 лет, можем ли мы перекладывать вот ту методологию, которая применяется здесь, на более долгосрочное прогнозирование?
1: Видишь ли, в чем дело? Прогнозирование не равно футурология. Футурология, на мой взгляд, про то, как может быть. А прогнозирование, оно про то, как будет с высокой степенью вероятности. Мне кажется, когда мы думаем о горизонтах десятилетий или горизонтах поколений, нам очень важно понимать, как может быть и что из этого наше. Потому что из сегодняшнего дня мы можем начать строить ту реальность, которая нам ближе, а не смотреть на вероятности.

0: потому что в случае вероятности мы с тобой щепка, которая плывет по реке, и мы знаем, куда нас вынесет. А в случае конструирования будущего мы с тобой субъекты. Мы с тобой все еще понимаем какие-то реперные точки, понимаем, где нам нужно выбрать определенную развилку и пойти по своему пути. Но в данном случае, мне кажется, очень важно думать о последствиях третьего или, может, даже четвертого порядка. Потому что, ну, условная такая система, она может рассказать, что биотех будет развиваться, и органы могут печататься, и люди будут жить дольше благодаря этим органам. Мы с тобой сегодня, понимая, что последние 20-30 лет мы пришли к определенным подписочным моделям, мы должны сегодня задуматься о том, а кому эти органы будут положены. Они расколят общество на тех, кто будет жить долго, и плебеев, которые будут, может быть, по подписке у Амазона печень получать, и что они за эту подписку отдадут. И вот если мы не задаем этот вопрос, то тогда мы приходим в мир, в котором технология разовьется, она будет доступна, но как она повлияет на социально-экономические практики, или как она с точки зрения сегодняшней нравственности или представления о прекрасном сломает общество и приведет нас в утопию или антиутопию, это остается за границами этого анализа.
1: В связи с этим вопрос, а как изменится роль футуролога? Вот у нас машина там собирает данные, слабые сигналы, может их анализировать, может даже какие-то сценарии примерные расписывать, и, кстати, очень неплохо. Футуролог для чего нужен?
0: Для разных целей нужен футуролог.
1: Например?
0: В истории, когда футуролог — это придворный бигтеха, футуролог является легитиматором позиции бигтеха. Это пиарщик такой стратегический. В ситуации, когда футуролог находится на службе у государства, футуролог помогает решить государственные задачи в рамках определенной картины мира. Здесь можно подумать и про Штаты, и про Китай. Там огромное количество think-tank'ов. В Штатах, например, они обычно связаны и с разными индустриальными направлениями, и с определенной аффилированностью с партиями. Поэтому вот штатовская школа футурологии, она про плюрализм мнений. Давайте наберем разных тезисов, и потом слепим из них какую-то конструкцию, которую можно отпускать в паблик, или которую можно брать на флаг и нести ее. Китай, там гораздо меньше плюрализма, но Китай идет по пути конструирования будущего. Вот мы видим определенный путь, и этот путь для нас хорош, и мы к нему будем стремиться, поэтому футурологи здесь нужны для того, чтобы проанализировать условно, а что нас к этому пути не приведет, или а какие будут дизрапторы на пути, которые не позволят нас туда привести.
1: Помешают нам.
0: Помешают, да. В ситуации, например, со школой футурологии Залива и Ближнего Востока, там вся история про то, что будущее — это удел. И это будущее элит на самом деле, и это про переход от углеводородной экономики к независимости. Поэтому в зависимости, опять же, от задач того стейкхолдера или той системы, в которой футуролог работает, это очень разное прикладное значение.
1: Если мы представим себе, что вот эти машины, системы прогнозирования и футурологии принадлежат либо государствам, либо крупным корпорациям, мы понимаем, что они начинают не просто предвидеть будущее, но и они определяют, а какие варианты этого будущего можно представить общественности.
0: Да.
1: А какие можно не представить? Означает ли это, что футурология становится частью инфраструктуры власти?
0: Ох, ну ты загнул. Прям футурология становится частью инфраструктуры власти. Знаешь, футурологии пока никто не учит. В вузах этих нету курсов специальных. Вот,
1: а вам, надо?
0: Наверное, нужно об этом думать и говорить. Вот кажется, что футуролог — это некая сборная такое понятие, очень резиновое, куда мы можем положить очень разных экспертов, очень разные области экспертизы. Футуролог должен быть и фасилитатором, и аналитиком, и, наверное, еще и философом должен быть для того, чтобы иметь возможность эту рамку нравственности накладывать на свои прогнозы. Должен ли он служить государству? Ну, я бы иначе поставил вопрос. Да, у государства должен быть футуролог, который ему служит, или у корпорации должен быть футуролог, который ему служит, потому что это инструмент для управления рисками, для того, чтобы увидеть на этом столе чуть больше элементов пазла. Но должен ли каждый футуролог отслужить? Ну, наверное, нет. Наверное, это чуть другая позиция.
1: А вот представим себе, что все-таки действительно футурология и стратегическое прогнозирование становится на службу и корпораций, и государства. Мы попадаем в ситуацию, когда государство и корпорация с одной стороны прогнозируют будущее, с другой стороны могут влиять на принятие решений, которые, в свою очередь, это будущее формируют.
0: Великолепный заход, да.
1: Мы здесь

0: Возвращаемся к самосбывающимся пророчествам, о которых ты сказал. И не получается ли, что мы попадаем вот в этот порочный круг?
1: Ну, я тебе больше скажу. Ты сейчас описываешь ситуацию, которая и так происходит последние много
0: лет. Без футурологии, без искусственного
1: абсолютно.
0: Интеллекта.
1: Абсолютно. Но дальше мы можем попасть в ситуацию, когда механизмы власти настолько меняются, что мы под основанием своих принятых решений имеем чьи-то другие цели. В какой-то момент мы вообще должны будем отойти в сторону, и все функционирование общества переходит, ну, не то чтобы в руки искусственного интеллекта, а скорее он переходит на другие рельсы, но этими рельсами и этой инфраструктурой владеет десяток крупнейших компаний по всему миру. И здесь мы прямым путем приходим в киберпанк, там, не знаю, Гибсона, где есть мегакорпорации, где государство... они где-то живут вот в физической среде, но на самом деле всем рулят те, кто имеет возможность производить вычисления, связанные с интеллектом.
0: Представим, что через 20-30 лет у человека появится личная его система, которая будет прогнозировать его здоровье, его карьеру, его отношения с близкими и так далее. Назовем это такой персонализированный футуролог. Во-первых, как считаешь, действительно ли мы к такому можем прийти?
1: Да, я думаю, не 20-30 лет. Уже сегодня у миллионов людей есть кривой, косой, ведро из гаек, опенсорсное, но какой-то и агент, который за них там делает покупки, принимает какие-то решения или что-то советует.
0: А вот это делает человека свободнее или как раз делает его тоже рабом?
1: Я все время в данном случае вспоминаю замечательный эксперимент 24-го года в МГУ. Нейробиологи, они вживили крысе импланты в голову, и крысой можно управлять удаленно. Она кнопочку нажимала. Кнопочка бинарная. Либо да, либо нет. Потом этой крысе подключили генеративный ИИ, и получается, что система крыса плюс ИИ может отвечать на любой вопрос о мироздании вообще. Там, в таком году открыл Колумб Америку, и она нажимает «да». С точки зрения внешнего наблюдателя, это крыса на максималках. Но как только ты забираешь этот внешний мозг, крыса деградирует до своего предыдущего состояния. Поэтому с точки зрения крысы, как субъекта внутри системы, ничего не поменялось. Крыса даже не понимает, что происходит. Но крысой кто-то начинает управлять в этой системе. Поэтому здесь возникает куча вопросов. Кто нам это советует? Какую часть своей субъектности мы отдаем? И не превращаемся ли мы в людей, которым разучились читать книжки и залипли в ленте?
0: Мой финальный вопрос. Что из будущего уже началось, но мы этого еще не заметили?
1: Я думаю, массовое делегирование наших решений, оно началось как раз в ситуации, когда мы перестали думать. Менеджер поручил своему сотруднику написать отчет. Сотрудник написал его с ИИшкой и переслал менеджеру. Менеджер запихнул отчет в любую там нейросеть, получил ответ, скинул своему помощнику. Получилось, что люди занимаются копипастой, перекидывая друг другу Ctrl-C, Ctrl-V, не имея никакой субъектности в этом решении. Сколько нам нужно месяцев, чтобы у нас думалка деградировала, и сколько нужно времени, чтобы передачи между людьми не нужно было, потому что агенты могут сами себе друг другу там передавать. Так что я думаю, что наш ключевой вопрос — это сохранение субъектности, которая, возможно, расколет мир на думающих и очень несчастных людей. Как ни странно, мы с тобой говорим про технологии, но неизбежно возвращаемся к вопросам, которые всегда поднимались и до сих пор не решены.
0: Вот такая развилка от футуролога Руслана Юсуфова. Сегодня мы говорили о будущем футурологии, но на самом деле, как мне кажется, о границе между знанием и влиянием. Чем мощнее становится машина прогнозирования, тем важнее не только их точность, но и то, кто задает им вопросы, какие данные они считают значимыми и кто выбирает из предложенных сценариев. Поэтому футуролог будущего, возможно, будет не пророком, а человеком, который сохраняет множественность вариантов и не дает наиболее вероятному сценарию стать единственно возможным. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи. У меня в гостях был футуролог Руслан Юсуфов.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка талантливая.

0: Ламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «Опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом. Джош Биллингс.
5: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
9: Инвесторов на рынке сейчас нет, поэтому на долгосрочные покупки, какие-то трендовые, рассчитывать не стоит. Но есть спекулянты, которым понравилась волатильность, там по 10-15% туда-сюда. И вот они основную массу и составляют. Спекулянт – это не столько способ заработка, сколько образ жизни. Поэтому ему кайфово, когда он в рынке сидит.
10: Сразу вспоминаю эти мемы, типа «Работа на удаленке Билайк», и где мужчина в строгом офисном костюме, измазанным песком, лежит, жарится на пляже, не отрывает взгляд от ноутбука.
3: Управляющий активами Роман Андреев в программе «Инвестиционный час».
11: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.

0: 17:30 в столице, в студии Павел Потапов. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решений алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии. Второе уголовное дело возбудили в Новосибирской области после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, сообщило региональное следственное управление. Водитель большегруза задержан. ДТП произошло в Тагучинском районе. Грузовик выехал на встречную полосу. Пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Водитель микроавтобуса погиб. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Симак спровоцировал драку в начале гостевого матча 7-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА. Это произошло на 7-й минуте после стычки с бразильским защитником ЦСКА Витером. Тренер «Зенита» попытался отобрать мяч у бразильца на бровке, а после подставил корпус. Витер в ответ толкнул тренера, и на поле началась массовая потасовка. Симаку и бразильцу показали по желтой карточке, после чего тренер «Зенита» ушел в раздевалку на 5 минут, но потом вернулся. Счет встречи 0-1 ведут столичные армейцы. В Москве сегодня открылся новый стадион «Торпедо». Церемония прошла в день города. Строительство велось с 2022-го. После реконструкции вместимость арены увеличилась с 13 450 до 15 076 мест. На новой арене искусственное покрытие последнего поколения. Форма площадки напоминает шестеренку на эмблеме «Торпедо». Китай может получить данные о британском сельском хозяйстве через подключенную к интернету технику, включая тракторы, дроны и системы орошения с GPS, пишет Телеграф, ссылаясь на доклад британского центра Coalition on Secure Technology. Хотя сельское хозяйство традиционно не относит к критически важной национальной отрасли, растущая цифровизация производства продуктов питания делает аграрные системы стратегически важными для продовольственной безопасности Великобритании, отмечают аналитики. Подробности в Телеграм-канале и в Макс РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И всю эту неделю мы продолжали наблюдать за ситуацией с топливом в регионах России. И одним из следствий топливного кризиса стал беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобили. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики Сиала в июле-августе. Исследование подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60-90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают и по 17 часов. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина? И какие риски возникают? Разбиралась Ольга Зуева.
2: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар или машину на дизтопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков Сиала, действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В Сиале ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро нарастить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства Сиала Сергей Селин.
3: Все резко озаботились, но реализовать это на момент нет возможности. Фактически рост переоборудования, в первую очередь, легковых автомобилей на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили были из Италии, была производитель, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
2: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан – это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ, не газели, а просто там, допустим, Kia или Skoda, почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан – это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт.

0: спортавтобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя, даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится, отмечает технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
1: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1.5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить автомобиль газом, вместо 600 километров можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Но не забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
0: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты за 70 и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
2: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильные. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин, и мы эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей. Если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
0: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похоже, ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
3: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Сообщение с лент новостей. Владимир Путин в разговоре с героем России Евгением Поддубным заявил, что намерен провести переговоры с военными по вопросам дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны страны от атак ВСУ, передают это известие. По его словам, для эффективной защиты неба от ударов со стороны Украины необходим единый командир. Цитата. «Нужен не координационный орган, нужен командир, нужен единый начальник», сказал Владимир Путин. В конце 80-х годов Дональд Трамп выпустил книгу, где подробно изложил свои методы ведения бизнеса и переговоров. Спустя почти 40 лет президент США активно применяет их и в большой политике. Каким последствиям могут привести его персональные и порой жесткие приемы? Этот и другие вопросы в программе «Пояснительная бригада» обсуждают ее ведущие, специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман.
4: «Пояснительная бригада». В этом выпуске мы хотим поговорить не столько о последних новостных событиях, сколько о том, на чем строится переговорная логика Дональда Трампа и к чему это может привести.
5: Глобально для Трампа посредничество в конфликтах – это прежде всего инструмент личного бренда и способ доказать собственную эффективность. Мол, смотрите, десятилетиями дипломаты института никак не могли разрешить некий застарелый конфликт, а я пришел, заключил сделку и все заработало. И не раз, а целых 10, как он сам.

0: подсчитал. При этом Трамп переносит бизнес-логику на дипломатию, воспринимая урегулирование как крупный коммерческий контракт. Выбрать цель поамбициознее, поднять сильную шумиху, проявить себя жестким переговорщиком и сорвать куш.
1: Проблемы этого подхода. В бизнесе цена – деньги. Терпимо, если потерял. Можно ведь заработать еще. По сути, деньги – это абстракция, которая несет для вас какой-то символической стоимости. Лишний доллар – это просто доллар. Когда мы говорим о политике, мы спорим о территориях, о суверенитете, об образе жизни, в конце концов. Это то, что как раз и кладется на стол переговоров вместо денег. И эти вещи имеют символическую ценность. От них нельзя просто так взять и отказаться. Это то, что будет записано в учебниках истории. И любой принимающий решение знает это. Выставляя максимальные условия, ты должен четко анализировать, на что ты хочешь вынудить согласиться оппонента, на что он не может согласиться ни при каких условиях, какую ценность для него несет каждый из пунктов, в том числе символическую.
0: При этом Трампу психологически ближе именно персонализированный подход к переговорам, прямое взаимодействие с Путиным или Зеленским, а не многоступенчатый процесс через всевозможные ведомства. Такой метод иногда дает быстрые результаты, но устойчивость договоренности оказывается под большим вопросом. В случае с Украиной он еще и замедлил переговоры. Общение с ключевыми фигурами Трамп доверяет лишь крайне узкому кругу приближенных, а те, например, оказались слишком заняты Ближним Востоком.
1: Мы с тобой уже не раз обсуждали личностный фактор в международных переговорах. Он действительно работает. Есть работы, где говорится, что хотя дипломаты публично об этом не говорят, личные отношения могут сильно повлиять на результат любой коммуникации, в том числе и позитивно. Минус – все равно есть протокол, и публично так не принято. Нарушение этого протокола может вызвать противодействие институтов внутри страны. Ты с кем-то договорился, тебя остановил Конгресс.
0: А Трамп терпеть не может сопротивления Конгресса и не собирается. Он воспринимает свою администрацию как своего рода совет директоров, и большинство тех приемов, которые республиканец сейчас задействует во внешней политике, он описал почти 40 лет назад в своей книге «Искусство сделки». Первый – это завышенная стартовая ставка. Начинать значительно выше желаемого, чтобы любые уступки в отношении визави лишь выглядели крупными, а на самом деле были для тебя прогнозируемыми. Второй – рычаг давления. Главное не то, какой компромисс устроит всех, а кому из сторон соглашение нужно больше. Если противник верит, что ты можешь выйти за стола переговоров, а он нет, то твоя позиция априори сильнее. Третий – максимум альтернатив себе и минимум другому. Себе оставлять варианты, а вот оппоненту дать выбор из двух – между твоей сделкой и заметно худшим сценарием. Четвертый – готовность реально встать из-за стола переговоров. Угроза никакой сделки не будет, работает только тогда, когда в нее верят. Поэтому Трамп постоянно снижает ценность самого соглашения. Мне оно нужно, но не любой ценой. В той же книге он признается, что иногда стоит специально быть не сдержанным, угрожая оппонентам. Это перекликается, кстати, с теорией безумца Ричарда Никсона в его противостоянии с СССР. Суть не в том, чтобы действительно вести себя безумно, а в том, чтобы заставить противника поверить. Да, этот американский президент настолько одержим и непредсказуем, что, возможно, готов на то, на что рациональный американский лидер не пошел бы.
1: Проблема в том, что эта стратегия Трампа давно известна. Если ты один раз показал, что ты на самом деле не безумен, все тебя уже начнут воспринимать как хитрого, но рационального игрока. Когда ты понимаешь, что жесткое давление – это лишь стадия, у другой стороны возникает соблазн просто ее переждать. Есть такой ученый Роберт Сапольский. Исходно он нейробиолог и приматолог. Так вот, он в частности очень много времени уделял природе человеческой агрессии. И один из его выводов относится к тестостерону. Мы привыкли представлять, что тестостерон делает человека агрессивным. Сапольский говорит, что это не совсем так. Он лишь усиливает нашу реакцию на вызов. А вот какая это будет реакция, задает среда и окружение. Почему я вообще об этом вспомнил? Потому что мне кажется, что через эту призму можно рассмотреть и международную политику. То окружение, которое создано вокруг участников переговоров, по сути, вынуждает их сейчас не договариваться, а не отступать. Проблема российско-украинского конфликта в том, что и Запад, и Трамп постоянно даже говорят о нем в риторике победы-поражения, что кто-то должен уступить, что-то потерять. И получается, здесь запускается игра с нулевой суммой. Ни одна сторона не хочет оказаться проигравшей, и поэтому все силы сторон, которые обсуждают этот конфликт, как раз брошены на то, чтобы оказаться победителем. Пока этот фрейм существует и поддерживается на мировом уровне, пока кто-то должен продавиться, я очень сомневаюсь в разрешении этой ситуации.
0: А еще вопрос состоит в том, как Москва и Киев сейчас отвечают себе на вопрос, а что будет, если вести боевые действия еще полгода, год? Пока хотя бы одна из сторон уверена, что завтра ее позиция станет лучше, стимул заключать болезненную сделку ограничен. Американский политолог Уильям Зартман называет это созреванием конфликта. По его мнению, мирные инициативы работают не в любой момент. Первое условие для их успеха – это наличие взаимно болезненного тупика, при котором ни одна сторона не видит реалистичного верного пути к достижению своих целей, а продолжение конфликта слишком дорого обходится для всех его участников. При этом важно именно осознание сторонами этого тупика, а не объективная картинка. Второе условие – это видимый выход. Стороны должны представлять себе решение,

0: которое будет для них лучше продолжения конфликта. Бывает, что какая-то из сторон уже пришла к мысли: мы не можем победить приемлемой для нас ценой, но пока еще не видит допустимой для себя развязки, которая не предполагала бы капитуляцию. Тогда конфликт болезненный, но не созревший.
1: Только проблема последствий должна рассматриваться на разных уровнях. Не надо забывать, что решение этого конфликта очень сильно затронет уровень внутриполитический. И на этом уровне неудачная сделка может нести очень большие последствия. В бизнесе ты проиграл, создаешь новый бизнес. В политике результат политической карьеры не просто навсегда, он для истории. Много раз мы упоминали двухуровневую систему. Любое международное решение нужно продать своим избирателям. Я бы сказал, что в переговорах важно не только думать, как ты продашь это решение своим избирателям, но и понимать, как другая сторона может продать его своим. Пока, мне кажется, переговорщики с разных сторон этот фактор вообще не учитывают. Все тезисы, которые мы видим, неприемлемы для другой стороны.
0: Если возвращаться к теории Зартмана, то в ситуации, когда конфликт стал для обеих сторон очевидным, болезненным, но еще не созрел для урегулирования, посредник может помочь ему искусственно дозреть, то есть повысить стоимость продолжения конфликта и одновременно предложить выход из него. Но здесь есть очень важный момент. Если давление усиливается преимущество на одну сторону, то вторая может решить, что спешить ей некуда. Например, Москва, почувствовав, что американское давление со временем заставит Киев идти на все больше уступки, предпочтет подождать. Или наоборот, Киев, рассчитывая, что внешнее давление ухудшит положение России, тоже может выбрать тактику выжидания. Поэтому посреднику в лице Трампа, согласно этой теории, крайне важно создать у обеих сторон одновременное ощущение тупика и открывающегося выхода из него, не давая при этом ни одной из сторон повода надеяться на лучшие условия завтра.
1: Про искусственное дозревание и усиление давления. Те, кто видит в этом эффективное средство, должны помнить еще об одной теории. В политике никто никогда не хочет быть стороной, которую продавили. Потому что если ты позволил это один раз, то велик шанс, что с тобой также поступит и в следующий, и в следующий. Это история про теорию репутации.
0: И страх потерять эту репутацию и вообще контроль над собственной судьбой может подталкивать стороны, казалось бы, иррациональным решением. Здесь можно вспомнить метафору, которую предложил один из главных авторов теории игр, Томас Шеллинг. Два грузовика, груженные динамитом, несутся навстречу друг другу по узкой дороге, и один водитель демонстративно выбрасывает из окна руль. Теперь свернуть может только второй. В переговорах иногда сильнее оказывается тот, кто убедительно лишил себя возможности отступить. В политике таким рулем становятся красные линии, ультиматумы, обещания избирателям. Все, что делает отступление слишком дорогим.
1: Да, мы уже упоминали. Если ты даже не фанатик и не иррационален, для репутации иногда выгодно казаться именно таким, как раз когда ставки высоки. Тем более, все, что мы говорили, можно подытожить тезисом. В жизни мы решаем сиюминутные дела. Любую сделку в бизнесе не вспомнят через несколько лет. Политические события остаются навсегда. Они записываются в учебниках истории.
2: Пояснительная бригада.
3: Мы продолжаем. В студии Александр Ляпин. Инсайдеры раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple, официальная презентация которых назначена на 9 сентября. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Вместе с ним ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также премьера новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые 29 августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хелизентегер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камеры и новое расположение динамиков. При этом iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max визуально почти не отличаются от уже появившихся ранее макетов. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, так как привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
4: За последние 5 лет утечки стали нормой, зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим, и зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации, и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный

0: информационный поток.
1: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple Джон Тернус. Реал проиграл, но главный тренер похвалил футболистов клуба. Камилу Валиеву лишили нейтрального статуса, а российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Егор Белов с обзором спортивных событий.
2: Спорт на РБК. Жозе Мауриньо не смог найти причины поражения Реала в матче с Бетисом. Накануне королевский клуб проиграл в чемпионате Испании. Мадридцы впервые уступили после возвращения португальского тренера в королевский клуб. Бетис уже 5 сезонов подряд не проигрывает Реалу дома. Вот и на этот раз севильцы смогли остановить мадридцев. В первом тайме обе команды организовали много опасных моментов, но реализовать так и не сумели. Бетис открыл счет на 81-й минуте. Угловой удар Нельсона Диоссы потащил вратарь Мадрид. Тибо Куртуа, Трой Перрот добил мяч в ворота. Оба игрока, Диосса и Перрот, играли не с первых минут. Вышли на поле в середине второго тайма. Получается, что главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини с заменами угадал. Реал в концовке мог сравнять счет, но Килиан Мбаппе с пенальти пробил неудачно. Голкипер Альваро Вальес с ударом справился. 1-0 победа команды из Севильи. Жозе Мауриньо после игры, несмотря на поражение, хвалил футболистов мадридского клуба.
3: Думаю, что команда провела отличный матч. Я не знаю, почему мы проиграли. Иногда ты не можешь объяснить причину поражения. Возможно, я изменю свое мнение, пересмотрев игру завтра. Мы играли очень хорошо. Каждый футболист выложился по полной. Мне не за что их критиковать. Мы явно заслуживали победы, но за такое очков не дают. Поздравляем Бетис. Сегодня он выиграл джекпот.
2: Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Она временно лишена возможности выступать на турнирах под эгидой организации. Как сообщает РИА Новости, Валиевой сообщили о таком решении несколько дней назад. Фигуристке дали порядка недели для того, чтобы уточнить определенную информацию по нейтральному статусу. То же касается и россиянина Марка Кондратюка. Он был заявлен на турнир Киношита Кап в Токио, но не смог там выступить из-за лишения нейтрального статуса. Ранее Федерация фигурного катания Украины обратилась в Международный союз с призывом пересмотреть вопрос допуска нескольких россиян к турнирам. Украинцы настаивают, что Марк Кондратюк, София Дзепко, Камила Валиева, Григорий Федоров и несколько других фигуристов не могут считаться нейтральными, поскольку представляют структуры, связанные с Министерством обороны Российской Федерации или подсанкционными лицами. Валиева и Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса. Россиянка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге US Open. Первый сет остался за Калинской 6-3, второй выиграла украинка 6-2, ну а в решающей партии лучше вновь была Калинская 6-3 в ее пользу. Теннисистки проводили шестой очный матч. Ранее со счетом 4-1 по победам вела украинка. Но на этот раз россиянка превзошла оппонентку. Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. Ранее лучшим результатом для нее был выход в третий круг. Впереди у россиянки матч с Эммой Наварро. Ну а после игры со Свитолиной Калинская призналась, что удивлена такому исходу. Матч был очень упорным и непредсказуемым до самого конца, добавила она. Действующей чемпионкой турнира является белорусская Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла Аманду Анисимову.
4: Технологии и тренды. Популярный ИИ-агент OpenClaw выпустил версию 2.0. Причем случайно. Разработчики хотели только упростить установку, а в итоге переделали почти всю систему. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как проект для энтузиастов сначала стал синонимом персонального ИИ-агента, а теперь пытается превратиться в массовый продукт. Сам ИИ-агент — это программа, которая не только отвечает на вопросы, но и действует. Читает почту, ищет документы, работает с календарем, браузером и мессенджерами. OpenClaw связал все это в одном помощнике, который работает на устройстве пользователя или на сервере. Масштаб уже трудно назвать экспериментальным. По данным GitHub, пакет OpenClaw скачивают примерно 3 400 000 раз в неделю. Это, конечно, не число людей. Сюда входят повторные установки и автоматические сборки, но оно показывает, сколько систем уже разворачивают и обновляют на этом. этой основе. То есть в среднем почти 500 000 загрузок ежедневно в масштаб не нишевого инструмента. Версия 2.0 должна расширить аудиторию. Раньше агента приходилось долго настраивать, подключать модель, ключи, каналы связи. Теперь OpenClaw сначала находит уже имеющиеся подписки ChatGPT или Claude, локальные модели, все ключи, а сложные параметры предлагает настроить позже, прямо в диалоге. Одновременно разработчики переделали браузерную версию и добавили общие облачные сессии. То есть коллега может подключиться к задаче или принять ее от вас вместе с накопленным контекстом. Так ваш персональный помощник превращается в цифрового сотрудника, с которым при необходимости работает целая команда. Обновление создавали чуть меньше 1000 разработчиков. Оно объединило больше 16 000 предложений по изменению кода. Это примерно половина всей истории проекта. Но массовость усиливает старый риск. OpenClaw получает доступ к почте, файлам, браузеру и командам на компьютере. TechCrunch и The Verge уже писали о вредоносных дополнениях и уязвимостях проекта. Разработчики отдельно предупреждают: совместные сессии не становятся самостоятельным контуром безопасности. Поэтому OpenClaw 2.0 — это попытка сделать ИИ-агентов бытовой технологией. Настроить такого цифрового помощника станет легче. Если вы еще не пробовали, это точно стоит того. Но вот понять, какие полномочия ему безопасно доверить, все еще не так просто, как установить эту ИИ-систему.
0: РБК-тренды. Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.
5: Радио РБК «Один год».
6: О чем говорят умные люди в день рождения?
5: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
6: И все это вместе с диджеем.
7: Качество жизни.
5: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник
6: в 21.00 на радио РБК.
7: Каждое утро – новый торговый день.
8: Как принять верное решение?
7: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки»
8: к старту главной торговой сессии Мосбиржи.
7: Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов.
8: Ежедневно на радио РБК.
7: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.
10: С Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
11: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
7: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК.

0: Владимир Путин поддержал идею снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома, сообщает ТАСС. Сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на ИЖС ниже, чем при покупке квартиры, предложила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом. Трое из 12 пострадавших в крупном ДТП с микроавтобусом под Новосибирском находятся в тяжелом состоянии. 8 человек в состоянии средней степени тяжести, сообщили в облминздраве. Следователи возбудили 2 уголовных дела об оказании небезопасных услуг и о нарушении правил дорожного движения. Задержан водитель грузовика. В результате аварии погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Пожар на ремонтируемом судне в Кронштадте локализован, сообщил главком МЧС по Санкт-Петербургу. Возгорание произошло в трюме дизель-электрического ледокола «Адмирал Макаров» на 80 квадратных метрах. Сведения о пострадавших не поступали. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ну, отличная неделя, на мой взгляд. 18:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Суббота, 5 сентября. Хорошего всем субботнего настроения. Если прогуливаетесь, то отличной прогулки. Если слушаете радио РБК и ждете финансовых новостей, то они непременно будут. У микрофона Юрий Карпекин. И начну с того, что курс Центробанка на выходные установился на уровне 86,58 за американский доллар. Евро выше 100 рублей, 100 рублей 56 копеек, юань 12,88. Таким образом, доллар подешевел на 30 копеек в сравнении с пятницей, евро на 3 копейки, а юань на 3,5 копейки. У Киева пессимистичные ожидания от визита американских спецпосланников Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как предположили собеседники агентства, американские представители, скорее всего, будут продвигать уже отвергнутые Москвой идеи. В частности, о превращении Донбасса в свободную экономическую зону. В Кремле, в свою очередь, призвали не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона до встречи Путина с переговорщиками от США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что встреча сегодня состоится. О результатах визита, скорее всего, предстоит судить только по риторике обеих сторон уже после переговоров, причем именно от официальных лиц. Такое мнение в вечернем эфире радио РБК в программе «Что это значит?» выразил старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Кошкин.
2: Формально мы должны понимать, что Россия в данной системе координат считается американцами все-таки оппонентом. Это зафиксировано и в доктрине национальной безопасности, и во всех доктринальных документах, в том числе писанных при Трампе. Просто Россия — это оппонент, которому проявляют минимальное уважение, с которым хотят разговаривать, потому что Россия — это ядерная держава. И об этом открыто говорил Марко Рубио, уже неоднократно он говорил в попытках оправдать вот эти маневры Дональда Трампа в отношении России, которые внутри США вызывают критику. И действительно, он просто просуждает как реалист, прагматик. Но тот факт, что Кушнер и Витков закончат свою челночную дипломатию, вот этот этап в Киеве, просто свидетельствует о том, что Киев все-таки он не столько бы союзник, но просто в системе координат Европы это все-таки союзник, да? То есть США играют на стороне Европы, хотя Трамп пытается дистанцироваться, позиционировать себя нейтральным игроком. Но это Трамп. А США же сами по себе, то есть мы должны понимать, что это страна, которая поддерживает Украину. Население США поддерживает большинство, то есть симпатизирует больше Украине, чем России.
3: Как вы оцениваете вообще вот какие-либо договоренности, даже если они будут достигнуты после этого визита, насколько они могут быть прочными без участия Евросоюза в этом процессе, особенно учитывая, что Евросоюз, пожалуй, сейчас, мягко говоря, недоброжелателен, он увеличивает свой военный потенциал. Во всяком случае, об этом много говорят и в Германии, и в Великобритании, и в других странах. Вот это исключение Евросоюза, первое, оно намеренное, и второе, не сыграет ли оно в минус? Потому что, ну, договоримся о чем-то, потом Евросоюз скажет, слушайте, а нас это не устраивает.
4: Да, еще добавлю, что напряженные отношения между Россией и Германией сейчас.
2: Ну, Европу исключать — это всегда риск, понимаете? Европа — это как бы участник тоже этого процесса. Но проблема в другом, что Россия как бы не доверяет Европе от слова совсем на официальном уровне. И есть какие-то попытки договориться, признать необходимость диалогу. И это делается всегда нехотя, как будто бы в дежурном формате. И здесь главная проблема, которая может, на мой взгляд, также вернуть нас в ту же точку, с которой мы начинали. В прошлом году тоже такие разговоры были, что без Европы это невозможно, казалось бы. Как только мы говорим, что без Европы невозможно, возникает эскалация, возникает провокация, стирается в ноль доверие в очередной раз, и мы снова переходим на первый уровень.
3: Действительно, как будто по кругу мы ходим.
2: Да, по кругу, порочный круг. Поэтому очень важно в том числе осознать, как минимум, что финальное какое-то соглашение без участия всех игроков,

0: его проблематично достигнуть. Хорошо, восстановить доверие вот между Россией и Европой тоже проблематично. Россия не верит, потому что очень много со стороны Европы свело на нет дипломатию.
1: Как вы считаете, по каким признакам можно будет считать, что вот эта поездка Кушнера и Уиткоффа приближает нас к урегулированию?
0: Я думаю, по риторике, с одной стороны американской, с другой стороны европейской и российской. Нужно внимательно, мне кажется, отслеживать все, что говорится на официальном уровне. И если какие-то там послабления или там смягчения уже проследуют, даже намеки.
2: В риторике именно, да. Не в переговорном треке, а именно в риторике.
0: Я думаю, это будет сигналом. Хотя до конца мы не знаем, это все всегда проходит на секретном кулуарном уровне. И, как правило, у нас такая позиция, что дипломатия любит тишину.
3: Завтра Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер направятся в Киев. Россия не будет в течение 3 суток наносить удары по столице Украины. Указание президента Владимира Путина вступает в силу сегодня в полночь. Через полминуты летим в мир криптовалют и узнаем, от чего зависит цена того или иного токена в программе «Хэш и кэш».
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Представьте, что вы очень хорошо изучили проект, в который захотели инвестировать. Вы абсолютно уверены, что это какая-то уникальная технология, у нее практически нет конкурентов, и проект будет развиваться очень быстро и в больших масштабах. Но при этом цена токена все равно не растет. Сегодня поговорим об этом и о многом другом, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
4: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Сегодня поговорим о моей самой большой боли как фейкового инвестора, о том, от чего зависит цена того или иного токена.
6: Это очень глобальный и философский вопрос. Люди делятся по своему вероисповеданию на два лагеря. Первые, которые говорят, что цена учитывает все. Вторые пытаются найти те новости и соотнести цену и новостной фон, где еще эти новости не отыгрались. Вот здесь вот как раз находится вот это преимущество инвестора или опытного трейдера.
5: Я правильно тебя слышу? Цена не равна технологии. То есть я выбираю какой-то проект, изучаю его, понимаю, что они делают классный блокчейн, который действительно работает, развивается, какие-то новые фишки внедряют, очень полезные даже для меня, как для какого-то пользователя и в целом для индустрии. А цена токена стоит на месте.
6: Интересное наблюдение. За 20 лет своей торговли я наблюдаю, чем менее опытный инвестор, тем он старается купить актив с наименьшей ценой. К примеру, как стал популярный актив там Ripple или ADA, Cardano. Они очень дешевые относительно эфира были и биткоина. И ты можешь купить там 1 000 000 токенов за 10 тысяч долларов. А, соответственно, биткоина ты можешь даже единичку не купишь. И все думают, что если ты купил что-то за 20 центов на 1 000 000 токенов, то в какой-то момент он приблизится к цене биткоина. Но на самом деле здесь огромная разница. Это и ликвидность, и капитализация, и количество токенов, и какой-то governance, то есть как управляется этот блокчейн, и его перспективы, идеи. То есть много разных параметров, которые находятся за пределами понимания и исследования любого частного инвестора.
5: Мне потребовалось какое-то количество лет, чтобы вот привыкнуть к тому, что действительно не стоит. Как я всегда тоже думал, что сейчас условного Ripple я возьму на $100. Тогда это еще было, наверное, 500 монет условно. А потом как каждый станет стоить $1000?
6: Но опять же, возвращаясь к пониманию цены, цена учитывает все. Вы видите хороший проект, вы видите, что цена растет, вы его уже купили, но на самом деле до вас эту новость уже все знали и все купили до вас. И в момент, когда купили вы, цена пошла вниз. Вы спрашиваете, почему же она пошла вниз? Потому что поезд уже уехал. Здесь в этом плане нужно соблюсти некий тайминг. Уоррен Баффет говорит, что нужно покупать, когда на улице кровь.
5: Ой, мы это часто повторяем.
6: А большинство людей любит покупать, когда на улице FOMO, есть такое понятие, fear of missing out, то есть когда...
5: Боязнь упущенных ожиданий.
6: Да, когда ты видишь, что актив уже сильно-сильно вырос, и тебе кажется, что он растет 10% каждый день, 20%, 50%, хотя такого уже давным-давно не было, но тем не менее я рассказываю всем тем людям, что такое было. И ты такой думаешь, вот ладно, сейчас я тоже успею прокатиться вот на этой...

0: эмоциональных качелях.
1: На эмоциональных качелях. И поэтому цена – это очень важный показатель в целом развития проекта, как и график. Большинство же трейдеров, они не изучают проект фундаментально. Они смотрят на график. И большинство людей используют технический анализ. Технический анализ – это хорошая штука, но без анализа новостей и истории, и компании в целом, чем она занимается, практически просто бесполезное гадание на кофейной гуще.
0: Слушай, ну мы вот сейчас все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда выходят какие-то хорошие новости по абсолютно разным проектам, это может быть по биткоину, по эфиру и по каким-то более мелким проектам, и эти новости никак не двигают цену вверх. Раньше, мне кажется, все-таки каждая новость так или иначе хотя бы какой-то, скажем так, горбик на графике вызывала.
1: Сейчас такого не происходит. Очень редко. В основном новости на рынке криптовалюта вызывают движение, когда выходят новости больше макроэкономические по ситуации США. Ну, допустим, инфляция. Или новости, рынок очень реагировал активно, когда Майкл Сейлор продавал биткоин или покупал биткоин. Сейчас уже люди, те, кто имел маленький инвестиционный горизонт, короткий, они уже практически не торгуют. Они либо купили и решили, что мы будем сидеть в долгую, либо люди уже все продали и уже не хотят покупать. Поэтому рынок нашел некую комфортную для себя цену, в которой он может находиться достаточно долго. Такие периоды уже были раньше. Как раз мы находимся в середине 4-летнего цикла. Это нормальное поведение криптовалюты.
0: Тогда другой вопрос. Не менее важным всегда элементом рынка криптовалюты, тем элементом, который привлекал очень многих людей и, кстати, совсем неопытных и опытных трейдеров, это волатильность, потому что в отличие от рынка традиционных финансов, который тебе отлично знаком, на рынке криптовалют очень большие колебания цены в рамках небольшого периода времени.
1: Да, я думаю, здесь нужно вызвать пояснительную бригаду. Вот, Николай, расскажи, что такое волатильность?
0: Волатильность – это сильное движение цены в рамках небольшого периода времени, если я правильно понимаю.
1: Ну, колебания, да.
0: Колебания, ну да.
1: Увеличение колебания цены.
0: Да.
1: Все верно. Здесь есть несколько моментов. То, что рынок торгуется криптовалютный круглосуточно. В целом туда идет и традиционный рынок, но вы должны понимать, что есть основные часы торговли. Допустим, это Азия и Америка, где совершается, ну, в Америке и так совершается уже 90% времени в эти часы торговли, и раньше еще была достаточно активная Азия. Но между этими часовыми поясами есть определенный пробел, когда ликвидность, то есть количество трейдеров, количество заявок участников рынка, она очень сильно снижается. И это идеальное время для манипуляции, так как этот рынок практически нерегулируемый, ну, сейчас уже мы приходим к какой-то регуляции, но, по крайней мере, то, что было раньше, то определенные люди всегда с удовольствием чуть-чуть подталкивают цену для того, чтобы она дошла до ликвидации обычных трейдеров, которые любят брать плечи. Если, допустим, на обычных рынках четвертое плечо, это уже достаточно большое, в некоторых рынках можно купить десятое плечо, то сейчас рынок, так сказать, пошел в сторону высоких плеч. Мы можем увидеть на каких-то площадках уже и 20-е, и 50-е плечи.
0: Да и сотые даже.
1: Есть даже и сотые. Любой каприз за ваши деньги. И когда, чтобы вы понимали, что такое плечи, когда ты занимаешь капитал у площадки, увеличиваешь его в 100 раз, и это означает, что движение 1% цены уже приводит к ликвидации позиции. То есть вы должны вернуть деньги, и еще ваши деньги тоже заберут.
0: Ну, то есть, это опять же, если вызываем пояснительную бригаду, ликвидация, это значит, что ваши денежки все.
1: Да, и с этим как раз связана достаточно серьезная волатильность рынка. Плюс еще у криптовалюты нету классической фундаментальной стоимости, потому что она может упасть, как мы уже видели, на 20-30%, и потом еще упасть, после этого через неделю закрыть все это падение. Много раз такое происходило, и у криптовалюты нету какого-то кэшфлоу, то есть это не как бизнес, он не генерирует выручку, хотя сейчас уже появляются проекты типа Hyperliquid или PumpFund, которые сжигают часть токенов и аккумулируют токены, вводят из обращения, когда происходит комиссия в сети блокчейн. Но все-таки это только сейчас начинается, а до этого этого не было. И поэтому в целом криптовалюта могла стоить любая, как и ноль, так и миллиард.
0: Как ты считаешь, вера в какой-то актив, это должно отражаться в размере твоей позиции в нем?
1: Здесь еще два важных момента. Это тайминг и, как ты правильно сказал, размер позиции. Потому что можно купить много в правильный момент, но это больше похоже на лотерею. Когда тебе кажется, что когда ты купил, именно сейчас этот актив должен пойти. В целом, человек устроен таким образом, что если у него один раз такое получилось, ему кажется, что у него всегда такое будет получаться, но на самом деле такое получается достаточно редко. И в целом, если даже 50 на 50, это уже хорошо. ну, если

0: 51% на 49, да, уже на самом деле неплохо. Но если вы берете плечо, и вы попадаете как раз в эту волатильность, то, скорее всего, вашу позицию ликвидируют. Самое большое разочарование или самая большая ошибка инвестора, который сейчас играет и на рынке криптовалют, или на рынке акций, это неправильный выбор позиции. Потому что если вы берете, допустим, второе плечо, второе даже уже достаточно много с учетом волатильности рынка, потому что на американском рынке вся эта AI-инфраструктура двигается по 50% и вверх, и вниз, и практически одномоментно, как в лучшие годы на рынке криптовалют. Но если вы берете, допустим, плечо 10-е и хотите пересидеть вот эту всю волатильность, все эти перетрубации, то, скорее всего, у вас ничего не получится. И здесь большинство инвесторов переоценивают свою уверенность и недооценивают риски. Если все снизят немножко свой объем, я уверен, что вероятность ваших прибыльных трейдеров сильно вырастет.
1: Но рынок станет более скучным.
0: Многие приходят за эмоциями.
1: Все так.
0: Особенно в трейдинге очень развит вот такой критерий эго. Когда у тебя один раз получилось, особенно если ты неопытный, и тебе кажется, что у тебя должно здесь всегда получаться, но на самом деле рынок меняется, меняется ликвидность, меняются мнения, нарративы, меняются активы, нужно торговать разные вещи, смотреть, где деньги. Это достаточно серьезный труд, и особенно умственный, и это не связано с нажатием регулярных кнопок, а больше связано с тем, что ты должен отслеживать тенденции, куда перетекают деньги, потому что они как река, в разные протоки заходят, и ты должен успеть тоже за этими крупными деньгами пойти.
1: Перед тем, как я задам главный вопрос этой передачи, мы с тобой часто говорим про так называемые нарративы на рынке криптовалюты. То есть каждый год, иной раз несколько раз в год, возникает какая-то тема, идея и так далее, которая а-ля на хайпе врывается в индустрию, и все, что с ней связано, все проекты, которые с ней связаны, растут значительно сильнее, чем остальной рынок.
0: Какие нарративы ты покупал?
1: Особо ничего не покупал, но из нарративов я точно вспомню DeFi. Не знаю, можно ли назвать мемкоины нарративом, но, наверное, как бы был на них.
0: Конечно,
1: ну,
0: да. Мемкоины,
1: да. NFT. Ну вот мемкоины я покупал. NFT. Но NFT это что-то вообще уже, знаешь, это таких OG криптонов. У нас просто многие уже реально пишут на форуме, в комментах, что такое NFT.
0: Это значит, что, так сказать, публика
1: очищается,
0: и скоро придут новые деньги, придет новый рост.
1: Это очень плохая шутка, но скоро придут новые хомяки.
0: Новые хомяки.
1: Которых начнут брить, да.
0: Ну, наверное, из последних нарративов, что есть, это из недавних, это были AI-токены. Вот все, что было, когда пошли новые модели, начали появляться проекты, которые должны децентрализованно обеспечивать инфраструктуру AI. И, наверное, из самых свежих нарративов это privacy, то есть приватность, транзакции. Это нарратив на Zcash, на Monero.
1: Хотя, казалось бы, да, анонимные токены с самого первого дня, года с 18-го точно они существуют.
0: Сейчас просто биткоин, в котором как раз сидели люди, он стал очень институционализированный. Есть риски большие, что увидят у тебя позицию, придут к тебе, зададут вопросы. В Zcash, если ты все правильно сделали, в Monero, ну, к тебе никто не придет, как бы, если ты сам об этом не расскажешь. И сейчас большинство проектов стараются имплементировать в свой дизайн, например, это эфир, который сейчас вот семимильными шагами хочет идти в приватные транзакции. Как минимум, потому что мы говорим о будущем, где есть AI-агенты, которые будут за тебя покупать продукты, там, не знаю, оплачивать счета, ты оплачиваешь заработную плату работникам, то есть какой-то полуавтоматизированный бухгалтерский учет, и явно ты хочешь, чтобы эти транзакции были приватными.
1: Здесь все понятно, Толь, блиц. Я начинающий инвестор, я выбираю актив, в который хочу вложить свои деньги. Что должно произойти, чтобы цена актива выросла?
0: Чтобы цена актива выросла, должно произойти по факту уже какое-то движение, плюс должен произойти объем сделок. Если вы на графике отслеживаете только цену, то вы должны еще смотреть на количество сделок, которое совершено в определенный период, потому что цена, умноженная на количество денег, равно объем денег, который входит в этот актив.
1: Насколько может упасть цена, прежде чем я начну паниковать?
0: Опять же, все зависит от того, какое вы используете плечо.
1: Ну, давай так, я зашел без плеча, просто вот.
0: Самый лучший подход, чтобы не обращать на падение, особенно если вы торгуете какой-то трендовый актив типа биткоина, то лучше использовать так называемый DCA, да, когда ты, соответственно, делишь сумму, которую ты хочешь инвестировать, на определенные...
1: В течение какого-то количества дней.
0: Да, на определенные мешочки с золотом, и каждую неделю или каждый месяц, независимо от того, что происходит с ценой, ты покупаешь. И когда вот эта волатильность, падение прекратится, то, скорее всего, твоя цена, средняя цена покупок, она будет в районе минимума, и вы не будете переживать.

0: спать от того, что происходит на рынке.
1: Чтобы не получить сердечный приступ, мой горизонт должен быть скорее дни, месяцы или годы?
0: Дни — это, я бы назвал, профессиональный такой трейдинг. Это как Формула-1, самый рискованный, самый опасный. Лучше всего брать это месяцы и годы. Годы — самый идеальный вариант. Вы берете деньги, которые никогда ни от чего не зависят. Они у вас вот просто есть выделенные на инвестиции. И эти деньги вы потихоньку инвестируете.
1: Я покупаю актив или все-таки страх упустить рост? То самое FOMO, о котором ты говорил.
0: Здесь мы уже, наверное, с тобой сошлись во мнении, что лучше покупать, когда что-то пошло не так. Когда все говорят о том, что крах, паника, покупать страх. Когда уже хороший актив сильно подешевел, и покупать его с дисконтом самое правильное. Вот когда ты ходишь в магазин, приятно же покупать что-то со скидкой 50%.
1: Красные ценники,
0: как,
1: наши любимые.
0: Как раз сейчас биткоин у нас примерно со скидкой 50%. Это не инвестиционная, да, рекомендация, но просто наблюдение.
1: И на этой позитивной ноте перейдем к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель». Хочу сделать ее сегодня необычной, как минимум, потому что у нас необычная передача.
2: Хэш и кэш.
1: Я посчитал, за весь эфир слово MicroStrategy и Michael Saylor прозвучало 0 раз, вот только что первый.
0: Исправляемся,
1: поэтому предлагаю следующее пари. Давай с тобой загадаем, сколько биткоинов будет на счету компании Майкла Сейлора по состоянию на 1 января 2027 года.
0: Если он их продаст 31 на 1.
1: Хочешь, давай на
0: 31? Рынок 24/7, я шучу.
1: Тогда давай. Он будет гринчем.
0: Какое твое представление вообще об этом?
1: Я не знаю, но он же продает. Сейчас сколько у него точная сумма, напомни, пожалуйста.
0: В районе 840 тысяч, если
1: 840 тысяч. Он сказал, что будет продавать, но продавать типа немного, и мы видим, что сейчас в среднем, если опять же, поправь, если я ошибаюсь, он продает там 1000 с небольшим биткоинов. Вот последняя продажа была.
0: Ну, допустим.
1: Предположу, что он не продаст больше 10 тысяч биткоинов, но при этом к концу года на его счету будет меньше биткоинов, чем сейчас, поэтому пусть это будет 830 тысяч биткоинов.
0: То есть, окей, а я говорю, что будет больше 900 тысяч.
1: Ага, то есть ты считаешь, что он начнет закупать их очень скоро?
0: Я думаю, да. Я думаю, что он сейчас копит деньги под Clarity Act или под Midterm, когда будут выборы уже Трампа, и как раз вот в конце он, знаешь, копит, как пружина, а потом как скупит все сразу.
1: Пока что мы видим, что он покупает как раз, когда дорожать начинает, а исходя из, как сказать,
0: продает,
1: из истории циклов,
0: падает, да,
1: ну, скоро должно начать дорожать. Посмотрим в новом году. Пишите в комментариях на форумах и у нас в телеграм-канале, как вы считаете, сколько будет на самом деле биткоинов на счету Майкла Сейлора и его компании MicroStrategy. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
0: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
1: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2max столько шума? Потому что высокий VO2max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долг

0: долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Часто история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими с УБД, и ты мог его, или там, ну, с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
3: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже далеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. Многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, я бы сказал так.
1: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
5: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
6: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
1: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Ключевые открытия и разработки, главные события и актуальные тренды мира инноваций. По будням.
4: РБК «Тренды».
1: Смарт-контракты для бизнеса. Цифровой рубль может автоматизировать не только сам платеж, но и условия, при которых он проводится. Для этого используются смарт-контракты – алгоритмы, которые запускают расчет автоматически после заранее определенного события. Например, перевозчик выполнил услугу, и система получила подтверждение. Деньги перечисляются без отдельного платежного поручения. Банк России также рассматривает такие механизмы для безопасных сделок с недвижимостью. Для бизнеса это означает меньше ручных операций, ниже риск ошибок при проведении платежей и более предсказуемые сроки расчетов. Базовые смарт-контракты на платформе цифрового рубля уже работают, например, для регулярных и отложенных переводов. Более сложные коммерческие сценарии пока разрабатываются. В июне Банк России представил концепцию отдельной платформы, где в перспективе компании смогут создавать собственные сценарии смарт-контрактов под конкретные бизнес-задачи. То есть цифровой рубль может стать не только способом перевести деньги, но и инструментом автоматизации самой сделки.

Половина седьмого в столице, в студии Павел Потапов. Киев готов воздержаться от атак на Москву в субботу, воскресенье, понедельник на фоне визита переговорщиков США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в российскую столицу. Эту информацию официально подтвердил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Украинский президент отметил, план переговоров с Уиткофом и Кушнером в воскресенье в Киеве уже утвержден. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток. Российские военные поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами, заявили в Минобороны. Для защиты неба от атак ВСУ нужен единый командир, заявил Владимир Путин в разговоре с героем России Евгением Поддубным. Президент отметил, что обсудит с военными вопросы совершенствования системы защиты воздушного пространства. Глава государства также пообещал поддержать инициативу добровольцев о том, чтобы они могли служить в региональных подразделениях и бороться с БПЛА. Ремонт загоревшегося ледокола «Адмирал Макаров» в Кронштадте осуществляла компания «Галеон», сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

0: года. В настоящее время возгорание локализовано на 80 метрах. На месте работают пожарные службы. Предварительно никто не пострадал. Дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» построен в 1975 году. Столичный департамент транспорта показал кадры момента аварии с участием «Феррари» на Большой Пироговской улице в центре Москвы. На видео видно, как суперкар двигается по левой полосе дороги, с которой его заносит на встречку, где он едва не провоцирует лобовое столкновение с движущимся автомобилем, и после влетает в припаркованную машину. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: И к другим темам. Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Пока только в трех округах страны, Центральном, Южном и Сибирском. В такие пункты продавцы смогут отправить товары, которые раньше должны были попасть на склад маркетплейса. А если продавец доставляет со своего склада, то теперь в такой цепочке появляется дополнительное звено. Но такие меры компания идет в условиях атак дронов на крупные логистические комплексы. Но не все селлеры могут использовать партнерские пункты для своих товаров. По крайней мере, не вышло это у владельца бренда лакокрасочных материалов «Римакор» Максима Кораблина.
2: Для меня это было бы удобно. Так как склады, если реально смотреть на вещи, многие уничтожены, то почему бы нет? Потому что продажа по ФБС, да, она хороша, но она хороша здесь, сейчас. То есть, если товар находится в Москве, покупатель находится в Москве, не вопрос. А если товар находится в Москве, покупатель находится в Екатеринбурге, то доставка по ФБС для него будет еще очень долго. Единственный момент, вот сейчас вот несколько вот этих пунктов открылись, но мой товар на текущий момент туда нельзя поставлять. Ну, в данном случае именно лакокрасочный материалы.
3: Но это потому, что они легковоспламеняемые?
2: Нет, в том все дело. Конечно, материалы разные есть. Мои в данном случае на водной основе. Все подтверждено документами. То есть, если здесь о госрегистрации, паспорт безопасности есть, все это подгружено в базу Wildberries. Не знаю, по какой причине.
1: Вероятно, список разрешенных для хранения товаров может зависеть от владельца партнерского пункта приема товаров. И скоро этот вопрос будет решен, рассказал ранее в эфире гендиректор сервиса «Мой склад» Оскар Рахимбердиев.
4: Во-первых, просто ждать, потому что это новая схема, новые партнеры для Wildberries. ОПТ — это новые совсем пункты. Там надо какое-то время будет обкатываться требования, что там можно, что нельзя отправлять. Я бы еще, наверное, посоветовал посмотреть на то, что Озон предлагает, потому что у них довольно похожая инициатива, очень масштабная. Недавно они ее анонсировали. Давайте превратим в такие небольшие логистические центры 80 тысяч пунктов выдачи заказа. Это некий аналог. Наверное, это можно запустить эффективно быстрее, потому что ПВЗ уже все-таки работают, а ППТ к Wildberries только будут подключаться и налаживать свою работу. Соответственно, вот как альтернатива, мне кажется, вполне можно, как обычно, пробовать две площадки крупнейших, пробовать два различных канала.
5: В случае, если будут какие-то проблемы с товаром вот именно на этом этапе, как будет в данном случае распределяться ответственность?
4: Надо смотреть непосредственно документ, как меняются договоры, оферты у Wildberries, но думается, что в данном случае все-таки было бы логично, что селлер работает с одним окном, да, конкретно с площадкой, и какие-то новые риски, которые появляются, возможно, но они должны, конечно, покрываться страхованием. То есть все-таки для селлера самое главное то, что площадка – это единое окно, с которым он работает. Ну, как мы знаем, не все риски застрахованы, но тем не менее. В данном случае кажется, что риски, они более чем предсказуемые, потери заказов и так далее. И поэтому логично, что все-таки всю вот эту нагрузку должна брать на себя площадка.
1: По подсчетам аналитиков рынка, к текущему моменту у Wildberries могла сгореть или выйти из строя примерно пятая доля складских мощностей в стране, по некоторым оценкам до трети. Открытых официальных данных об этом нет. Журналисты следят за перемещениями и всем, что происходит со спецпосланниками президента США по дороге в Россию. И уже в стране, и в частности в ресторане «Аврора», радио РБК подтвердили, что Стивен Виткоф и Джаред Кушнер прибыли к ним сегодня на обед. Правда, что именно американские гости предпочли из меню, там не раскрыли. Это секретная информация, ответила нашей редакции менеджер ресторана. Что касается перелета, то спецпосланник президента США США и зять американского лидера впервые за все время своих визитов в Россию использовали для полета самолет государственной авиации. Об

0: этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Сегодняшний полет американских переговорщиков в Москву прошел на спецсамолете Boeing S-32, одном из тех, что предназначены для перевозки первых лиц государства. Это первый подобный случай за все время, что эмиссары США посещают Россию, сказал собеседник агентства. По его словам, для участия в официальных встречах и мероприятиях, ровно как и для полетов в Россию, Уитков и Кушнер обычно используют бизнес-джеты.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Центр событий.
2: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Рене Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зиларт. С 5 сентября.
0: Вы слушаете радио РБК. На уходящей неделе во Владивостоке состоялся 11-й по счету Восточно-экономический форум. Продолжаем подводить его итоги и вспоминать самые интересные заявления. Платформенная экономика – один из драйверов следующего инвестиционного цикла в России. Об этом в эксклюзивном интервью РБК на полях Восточного экономического форума рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Но как она продолжит развиваться с учетом тех сложностей, которые в последние месяцы возникли у маркетплейсов, селлеров и покупателей? Логистические модели активно перестраиваются. По этой причине эффективность модели увеличится, отметил министр. С ним беседовала Алевтина Пинкова.
3: Как вы считаете, платформенная экономика, она продолжит развиваться в том же русле, в котором развивалась, в котором предполагали, что будет ее развитие? Или будет некая трансформация с учетом происходящих сейчас процессов, и, возможно, она свернет эту модель в другую сторону?
4: Нет, вы знаете, я думаю, что эффективность этой модели еще больше увеличится. И некоторые инновации, которые сейчас вводятся, они в общем и целом еще сильнее меняют и делают всю эту систему еще более привлекательной. Но, во-первых, платформенная экономика – это, с одной стороны, складская недвижимость. То есть, с одной стороны, это, понятно, IT-решение, витрина, где мы все можем быстро выбрать. Но витрины, интернет-магазины были и до этого. Основной ускоритель платформенной экономики произошел, когда начали формироваться большая единая логистика, которая в общем и целом позволила там резко связать страну и снизить транзакционные издержки. Доставка товаров во Владивосток, даже произведенных где-то в московском регионе, в общем и целом за сутки привезут, потому что склады, хранения и так далее. То, что сейчас произошло, ну, конечно, это большой вызов. Понятно, что крупные эффективные самые элементы, вот эти большие складские комплексы, высокоавтоматизированные, они подверглись террористическим атакам, часть этих мощностей выбыла, но в то же время сейчас логистика перестраивается, маркетплейсы уходят в более локальные складские помещения, работают больше с сортировочными центрами, большую нагрузку дают на ПВЗ, это не только пункты выдачи заказа, но и в ряде случаев приемки заказа, и по большому счету они переходят к модели, когда селлер до конца, может быть, не понимает даже, где хранится его товар, то есть они сейчас убирают, закрывают всю эту информацию, но при этом они говорят, а неважно, где он хранится, мы тебе гарантируем доставку в любую точку страны вот за такой-то срок. Да, где-то чуть-чуть могут увеличиться сроки доставки, но они у нас суперконкурентные по всем мировым меркам, поэтому даже если чуть-чуть что-то увеличится, это не критично. Затраты на логистику в каких-то случаях, да, наверное, какое-то влияние на цену будет. Сказать, что оно будет драматическим, нет, точно не будет, потому что как бы, ну, все это достаточно за счет современных технологий эффективно перестраивается, да, настраивается и так далее. Поэтому я уверен, что наши крупнейшие компании это все пройдут. Более того, мы все понимаем, насколько это ценно. Это все-таки мощнейший канал продаж, канал обеспечения населения, в первую очередь, товарами и услугами. Второй момент – это мощнейший канал продаж для нашего бизнеса. При том, при всем, что вопросов существует масса. То, что нас сейчас в фокусе внимания, нас волнует неравные условия доступа российских производителей, иностранных производителей,

0: водителей на наш рынок. В первую очередь нас волнует тема трансграничных продаж.
1: Полную версию беседы с Максимом Решетниковым смотрите на сайте РБК. Генеральная ассамблея ООН одобрила новую карту мира. На ней отображены истинные размеры Африки. Резолюцию в ООН выдвинула Того. Это небольшая страна в Западной Африке. Ее площадь составляет около 60 тысяч квадратных километров. Большинство стран-членов Генассамблеи, включая Францию и Великобританию, проголосовали за. Сербия, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Украина воздержались, а против выступила лишь одна страна — Соединенные Штаты Америки. В чем суть изменений? Мнение разбирался Руслан Анединов.
2: Африканские страны и правозащитники долгие годы пытались добиться, чтобы страны Африки отображались на карте достоверно. Дело в том, что еще с 16 века правительства и организации по всему миру традиционно использовали так называемую карту Меркатора. Фламандский картограф Герард Меркатор создал ее, используя специальную цилиндрическую проекцию. Его карта сохраняет направление, что чрезвычайно удобно для морской навигации. Но в такой конфигурации площадь территорий искажается все сильнее по мере удаления от экватора. Поэтому расположенные в высоких широтах страны и острова выглядят намного крупнее, а территории ближе к экватору – меньше. Таким образом, из-за искажений и африканский континент выглядит маленьким на карте Меркатора. Его размер сейчас сопоставим с Гренландией, хотя в реальности африканский континент примерно в 14 раз больше. Чтобы исправить искажения, предлагается использовать псевдоцилиндрическую проекцию под названием Equal Earth, то есть равная Земля. На такой карте, как считают географы и сторонники резолюции, пространство, занимаемое Африкой, будет соответствовать ее реальным размерам.
1: Карта Equal Earth почти не искажает размеры географических объектов, но слегка неточна в формах и углах. И наоборот, проекция Меркатора отлично передает углы, но пренебрегает площадью, пояснил картограф Александр Зуев.
3: Основное назначение этой проекции было, чтобы просто углы не изменялись. Корабль выходит там откуда-нибудь из Амстердама в этом 16 веке, и чтобы вот он угол взял, и он точно доплыл. Но из-за этого размеры и формы искажаются. Это просто такая особенность, потому что невозможно перенести, чтобы не было никаких искажений. Если говорить про проекцию Equal Earth, вся суть проекции в том, что она сохраняет площади объектов. У меня она искажает углы и немножко искажает форму. Но размеры площади не меньше всего искажаются. При резолюции ООН их обязательность все сами видели. Все понимают, насколько там обязательно, насколько это работает. Я не думаю, что все кинутся это переисправлять. Причем есть какой-то небольшой тренд на то, что каждый делает в стране как-то карты по-другому. Карты Южной Америки, какой-нибудь Бразилии. Там вообще будет перевернут. Юг будет сверху, север будет снизу. То есть везде делают по-разному. Если они рекомендуют вот эту проекцию, это, скорее всего, будет относиться к картам, которые использует ООН. А вот насколько они там будут требовать, чтобы там в каждой школе Белоруссии или там России была карта в проекте Equal Earth, вряд ли.
1: Как отдельно отметил картограф Александр Зуев, в профессиональной работе, например, в геодезии, используют специальные карты, они могут различаться от региона к региону. Поэтому на работу бизнеса в этой сфере решение ООН вряд ли значительно повлияет. Зато интересно, что единственная страна, проголосовавшая против резолюции, это Соединенные Штаты Америки. На проекции Меркатора площадь штатов примерно в полтора раза больше их реальных размеров. Один из основателей проекта Equal Earth, Том Паттерсон, это, кстати, американский картограф. Россия же на проекции Меркатора больше своей реальной площади примерно в 2-2,5 раза в зависимости от широты. Мы продолжаем подводить итоги недели. Российские работодатели не готовы доплачивать своим сотрудникам за знание китайского языка. Об этом радио РБК рассказали руководители, управленцы и HR-менеджеры. По их словам, знание иностранного языка может быть преимуществом кандидата, но не причиной для повышения суммы оклада. Ранее аналитики ХХРУ и Skyeng в совместном исследовании пришли к выводу, что владение китайским языком может добавить к зарплате до 75 тысяч рублей. В анализе вакансий обнаружилось, например, что операционным директорам со знанием китайского предлагают от 250 тысяч рублей против 180 тысяч, если язык не требуется. Почему работодатели не готовы доплачивать за знание китайского языка и ценятся ли полиглоты на рынке труда, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Я, к сожалению, спешу вас разочаровать и скажу, что работодатели сегодня не готовы доплачивать такие суммы за знание китайского языка.

0: рынка. Те вакансии, которые описаны в этом исследовании, действительно существуют, и если сравнивать их с другими позициями, то можно подумать, что доплата есть. Но в первоначальном оффере требуют больших компетенций, и так, и без знания китайского языка, чем с другой вакансией, с которой она сравнивается, и, соответственно, и зарплата там выше. То есть, условно, если в одной, где требуется китайский, там еще и требуется и опыт от 5 лет, то в другой вакансии соискателей на ту же должность там требуется опыт, допустим, от 3 лет, и разница связана именно с этим. Тем не менее, люди со знанием иностранных языков всегда будут выделяться, и это хороший способ сразу заявить о себе работодателю. Но смотреть при принятии решений о вашей зарплате, естественно, будут все равно на компетенции. Об этом рассказала карьерный консультант Светлана Горелик.
1: По некоторым отдельным вакансиям реально разница в зарплатах достигает 75 тысяч рублей, это где-то порядка 30%. Но платят не просто за знание китайского языка, не за сам факт владения китайским, а платят все-таки за квалификацию. Ну, например, закупщикам и логистам платят при условии, что они самостоятельно читают оригинальные чертежи, что они в состоянии объяснить китайским рабочим по видеосвязи или непосредственно на заводе причины каких-то проблем, дефектов. Это позволяет компании экономить от затрат на рекламации и сокращать время.
0: Предполагается, что если ты устраиваешься в компанию, которая сотрудничает с Китаем, то ты и так уже знаешь их менталитет. И вот знание особенностей работы с китайскими партнерами ценится гораздо больше, чем знание языка. Скорее всего, базово такое предложение и вправду на рынке будет чуть выше среднего. По оценкам HR примерно на 15-20%. Но это не сверх и не доплата, а уже содержится внутри твоего оффера просто за то, что ты уникальный и ценный специалист. И доплачивать, к сожалению, профильные компании готовы лишь в исключительных случаях, если вы соискатель на должность топ-менеджера и буквально вас трое на рынке, вы конкурируете за определенную должность. Плюс, что еще останавливает работодателей и компании, которые напрямую сотрудничают с Китаем? Это, конечно же, общение через их популярный мессенджер WeChat. Он легко заменяет все навыки и позволяет коммуницировать с партнерами напрямую, даже если ты не знаешь языка. Об этом рассказал старший партнер компании OptimaLog Георгий Властопуло.
2: Знание китайского языка на том уровне, который знают наши сотрудники в среднем по рынку, это даже не 5-й уровень. Это в лучшем случае там 3-й уровень, там 4-й, даже 4-го нет, поверьте. Преимущественно все китайские агенты и прочие используют WeChat. WeChat прекрасно справляется с функцией транслейтинга, да, то есть перевода с любого языка на китайский, на английский, что гораздо удобнее, чем человек косноязычно будет изъясняться на китайском языке и точно скажет что-то не то, что требуется сказать. Конечно же, китайский может являться преимуществом, и для нас это тоже, когда мы подбираем сотрудников на конкретные должности, где нужен китайский язык. Но еще раз подчеркиваю, но таких вот моментов, что ой, прям зарплата 50% плюсом к тому, что есть средний на рынке, ну, конечно же, нет. Такого нет.
0: Казалось бы, что если ты знаешь какие-то редкие языки, условно китайский, арабский или хинди, тебе должны за это заплачивать, просто за твои такие уникальные навыки. Но вы не поверите. Доплаты есть, но за английский. Ну, естественно, если ты знаешь его на должном уровне. London is the capital of Great Britain тут не подойдет. Обычно такие офферы предлагают с условием, что в течение 3 месяца работы ты должен показать свой уровень языка. Обычно требуют C1. И тогда твоя прибавка к зарплате может составлять до 10% от суммы оклада. В защиту китайского я все же скажу, что онлайн-школы и частные репетиторы фиксируют, что к ним чаще стали приходить взрослые ученики, которые хотят выучить язык для дальнейшей карьеры. Но пока скорее его изучают на перспективу, нежели для реальных навыков здесь и сейчас. Об этом рассказал руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе Фоксфорд Юлия Батькаева.
3: Мы фиксируем всплеск интереса к китайскому языку. Это видно и по трафику на сайте в соответствующих разделах, и по реальным продажам. Если сравнить первые 8 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то количество новых учеников, которые впервые пришли к нам именно за китайским, выросло на 61%. Если говорить про цели, то явного роста запросов в категории «китайский язык нужен именно для работы» мы не наблюдаем. Основная формулировка звучит немного иначе. «Китайский для будущего». То есть это такая долгосрочная инвестиция, может быть, в карьерную перспективу, которую люди планируют заранее.
0: Впрочем, про перспективы говорят HR-эксперты. Если конкретно сейчас такие доплаты носят лишь единичный характер, допустим, в тех же вакансиях, о которых говорилось в исследовании, то через год или два не исключено, что сотрудники полиглоты будут уникальными кадрами на рынке, а значит, и оффер будут предлагать соответствующий.
4: О том, почему российские работодатели не готовы доплачивать своим сотрудникам за знание китайского языка, рассказывала Лиза Майнгард. Молодые люди все чаще жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове и неспособность удержать внимание на задачах, пишет Forbes. Треть респондентов прямо винит в этом инфошум и соцсети, еще треть – хроническую усталость. Впрочем, как отметил в беседе с Оксаной Гриченюк, президент межрегиональной общественной организации Лиги защиты врачей Семен Гальперин, новое заболевание грозит лишь тем, у кого уже были нарушения в работе мозга.
5: В принципе, говорить о том, что сама технология вот компьютерная, да, она вызывает какие-то дополнительные заболевания, ну, достоверно не можем. Но дело в том, что вот увлечение вот этими компьютерными технологиями, да, особенно играми, оно может актуализировать проблемы. То есть если у человека уже есть какая-нибудь проблема с центральной нервной системой, проблема с восприятием, проблема с активностью мозговой, оно может их усиливать. Ну, во-первых, скажем, компьютерные игры, они действительно влияют на актуализацию проблем с различными эпилептическими заболеваниями, да, дельтоидного ряда, с какой-то дополнительной активностью, которая уже существует патологической в центральной нервной системе. Кроме того, привычка к однотипным действиям. Дело в том, что увлечение компьютерными технологиями, компьютерными играми, компьютером вообще, компьютерным общением, оно создает пример такого однотипного действия. То есть
6: Семен, простите, если разнообразить эти действия, то никакой угрозы нет, получается?
5: Ну, для абсолютно здорового человека, в принципе, если соблюдать гигиену общения, гигиену работы с компьютерной технологией, то, в принципе, проблемы не должно возникать. Понимаете, человек, он по природе своей устроен так, что ему нужна дополнительная информация, достаточно обширная информация, а работа, вот постоянное увлечение компьютером, она немножко сужает этот опыт человеческий.
6: Это вот забывчивость, вата в голове, неспособность удержать внимание, все вот эти вот симптомы и жалобы, дочитать книгу до конца. Такое ощущение, что они для каждого из нас сейчас характерны, потому что так или иначе мы все в этих компьютерных технологиях и ежедневно. Не можем же мы взять и отключить все. Что тогда делать?
5: Да, мы перестали тренировать наше сознание, понимаете, мы перестали получать дополнительную информацию. Но, наверное, нужно как-то регулировать вот это общение. И вообще не нужно как бы уходить полностью вот в эту виртуальную жизнь. Да? Человек для этого не приспособлен. Нужно понимать, что мы все-таки такие биологические сущности, которые созданы живой природой, а не искусственной.
6: Человек – существо социальное, да?
5: Да, конечно. Это ограничивает наши возможности. Это ограничивает возможности нашей центральной нервной системы, наши мозговые функции и так далее. Вот. Я надеюсь, что как-то это мы сможем в дальнейшем регулировать, чтобы не создавать и углублять эту проблему.
4: Масштабное исследование американских ученых подтвердило снижение когнитивных показателей среди молодежи.
7: Автоньюз. В Германии на испытаниях заметили новый BMW X7. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом флагманском внедорожнике баварской марки. В отличие от кардинально обновленного BMW X5, внешность X7 пока выглядит довольно сдержанно, по крайней мере, под камуфляжем. Судя по всему, дизайнеры решили не менять привычные формы флагманского внедорожника, а лишь развить уже знакомую стилистику. В передней части можно заметить узкие фары, как на последней семерке. И даже жаль, что марка не решилась на эксперименты с дизайном в духе неоклассы. Но кое-что из нового стиля производитель все же использовал. Например, дверные ручки и заднюю оптику, визуально вытянутую к середине багажника. Зато в салоне перемен будет значительно больше. Главным нововведением станет панорамная система iDrive, которая выводит часть информации на экран под лобовым стеклом. Технология дебютировала на новом iX3 и теперь постепенно будет распространяться и на другие модели BMW. Также появится большой центральный сенсорный дисплей и, вероятно, отдельный экран для переднего пассажира. Изменения затронут и силовые установки. Нынешний X7 в топовой версии оснащается V8 объемом 4,4 литра. Мощность машины 530 лошадиных сил. Следующее поколение, как ожидается, сохранит 8-цилиндровый мотор, но его мощность может приблизиться к 600 лошадиным силам. Более доступные версии получат рядные 6-цилиндровые двигатели с мягкой гибридной системой мощностью до 400 лошадиных сил. А если бензиновый мотор вам кажется устаревшим, то BMW также тестировала и первый электрический iX7. Когда именно состоится премьера обновленного кроссовера, пока неизвестно. Но конкуренты уже не ждут. И самая интересная борьба развернется внутри баварского концерна. Alpina, которая теперь принадлежит BMW, готовит новый XB7 для тех, кому обычного X7 недостаточно. Audi недавно представила новый Q9.

0: и его заряженную версию SQ9. Причем инженеры сделали ставку на максимальный уровень оснащения. Среди доступных опций – электроприводы дверей, проекция поворотников и множество других дорогих опций. Mercedes-Benz, в свою очередь, обновил GLS, сделав один из самых роскошных полноразмерных внедорожников еще премиальнее.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Ничто не утомляет так, как расчеты, когда нет денег. Николай Васильевич Гоголь.
1: Женя Стогова. Уже год мы разбираем тренды. Как они появляются и почему становятся популярными. Пришло время посмотреть на себя. В честь дня рождения нашего радио мы подготовили особенный выпуск.
5: Вспомним, как все начиналось, что изменилось за этот год, что происходило за пределами эфира и, главное, почему мы этим живем.
1: Празднуем вместе с создателем радио РБК Тимофеем Щербаковым и коллегами-ведущими Евгением Тихоновичем, Элиной Тихоновой, Василием Бейнаровичем и голосом радио Ильей Подгорным.
4: Медиатренды. Понедельник, 21.00. На радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
7: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
6: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
8: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и десятой доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
4: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в столице, в студии Павел Потапов. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию Black Ammo в Борисполе Киевской области. Оно, по данным Минобороны, специализируется на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатки для силовых структур Украины. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена 20 августа, с тех пор уже полмесяца все оборудование станции работает от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Магистральный нефтепровод был открыт сегодня на одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярске.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Что это было?
4: В эфире.
5: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
6: Я бы не стал рассматривать современное искусство как инвестицию. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. На этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Мне кажется, что вообще коллекционирование — это стиль жизни. Это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
7: Генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон» Николай Корьков в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 9 вечера. Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
8: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
5: Двери открываются. Двери открываются.
8: Каждый родитель хочет быть уверен, что его ребенок в безопасности. Сегодня этому помогают современные технологии, но достаточно ли их? Куда мы движемся в вопросах детской безопасности? В гостях Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования Института транспорта Высшей школы экономики. Москва – современный мегаполис, а городской транспорт – его движущая сила. Если сравнить столицу 10-15 лет назад и сегодня, стало ли безопасней и с чем это связано?
9: Я думаю, что большинство москвичей оценили тот уровень, который достиг московский транспорт за этот период. Безусловно, лучшие практики и мировой опыт были внедрены как в сфере организации дорожного движения, так и на общественном транспорте. Здесь мы касаемся и схем организации дорожного движения, которые стали более безопасны для всех участников, в том числе и пешеходов, так и в отношении общественного транспорта, его инфраструктуры, обустройств, что также способствует повышению безопасности всех участников и дорожного движения, и пассажиров.
8: А сейчас мы поговорим о безопасности с руководителем экспертного центра «Пробок нет» Александром Шумским. Александр, искусственный интеллект все активнее используется в повседневной жизни, а в сфере транспортной безопасности он уже, безусловно, помогает. Вот расскажите нам, какие технологии сегодня работают именно на предотвращение опасных ситуаций на дороге?
10: Фактически нейросети могут делать что? Обрабатывать большой массив данных гораздо быстрее, чем человек, и меньше ошибаться. Мы знаем, что московские светофоры фактически все подключены к единой системе работы, координации, и как минимум есть единая координация работы светофоров, которая работает лучше, чем если даже выйдут туда регулировщики, если в обычном режиме. Система сама может руководить около 5000 светофоров в Москве. Как вы понимаете, один человек 5000 не сможет регулировать, значит, нужно привлекать там десятки, если не сотни человек. Это первое. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть уже системы, как автопилоты. Москва применяет в общественном транспорте беспилотный трамвай. На самом деле, очень мало городов, которые экспериментируют с беспилотным общественным транспортом. Москва впереди с планеты всей, но, во всяком случае, точно не позади. Мы видим, что Москва наполнена огромным количеством видеокамер, табло, которые регулируют, оповещают людей, что позволяет им выбрать другие маршруты, сэкономить время и, в конечном счете, не устать на дороге и не попасть на дорожно-транспортные происшествия, потому что мы знаем, что еще 5-7-10 лет назад МКАД был одной из самых опасных дорог в Москве, но теперь за счет той системы, которую там информирование построили по поводу там остановки, запрет остановки на дороге, по поводу предупреждения о каких-то ремонтных работах, раза в 3 у нас снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на этой

0: достаточно загруженной магистрали. Это в том числе благодаря автоматизации и искусственному интеллекту, который активно внедряется.
1: Вы совершенно верно сказали. Вот сегодня город огромное внимание уделяет вопросам безопасности. Но давайте поговорим про детей. Какие решения, на ваш взгляд, дают наибольший эффект именно для защиты детей?
0: Детей надо защищать, в первую очередь, скоростными режимами. Наша задача, как городских жителей, обеспечить комфортную скорость и организацию движения, чтобы случаев столкновения с детьми не было. Если бы они были, то это на такой минимальной скорости, которая бы не приводила даже к травмам, уж я не говорю о более опасных последствиях. И мы видим, что Москва в этом плане сделала 2,5 раза снижение. С 2010 года где-то 2,5 раза снижение количества погибших, и в том числе детей, даже, по-моему, дети как раз опережающими темпами идут.
1: Павел.
2: Я соглашусь с коллегой. Очень важным является аспект скоростного режима. И здесь мерами организации дорожного движения не только на МКАДе, но и на городских магистралях реализовано большое количество мероприятий, которые позволяют снизить потенциальную опасность от транспортных средств, которые раньше действительно приводили к высокой аварийности в связке транспорт-пешеход. Здесь влияют и другие меры, например, организация парковочного пространства, потому что запаркованная улица ограничивает видимость для водителей. Мы действительно многие международные практики внедрили. Это касается и практик перевоза детей в удерживающих устройствах непосредственно в транспортных средствах, поведения с родителями на улице и на придомовых территориях.
1: Сегодня в столице активно развивается беспилотный транспорт. И здесь, Александр, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, такие технологии в перспективе сделают наш город еще более безопасным?
0: Я думаю, да. Вопрос только, какой перспективы? Я помню, что в 2018 году речь шла про то, что в Москве скоро появятся абсолютно беспилотные такси, каршеринг и другие виды транспорта. Но практика показала, что 26-й год, то есть прошло 8 лет, а они, в общем-то, только тестируются. То есть все новые технологии, видимо, идут не так быстро, как бы хотелось и как планировали или писали в книжках фантасты. Я думаю, что беспилотные технологии — это, естественно, будущее, но, возможно, не даже в ближайшие там 10, 15, 20 лет именно в массовом исполнении. То есть на наш век точно хватит ручного управления автомобилем, самокатом и другим видом транспорта.
1: Александр, а как вы считаете, что еще нужно сделать городу именно в сфере детской транспортной безопасности?
0: В первую очередь заниматься организацией движения, в вторую очередь заниматься воспитанием водителей. Мы видим, что ДТП попадают зачастую водители, которые достаточно молодые, 20-25 лет, у которых еще детей своих нету, то есть они не понимают, что такое дети на дороге. Поэтому это опасная категория водителей, с молодежью нужно работать. Тем, кто возрастные уже с опытом 20-30 лет стажа, я думаю, что с ними и проблем нет. Поэтому я бы в основном работал именно с водителями, пропагандистские кампании, познавательные, но в том числе путем ответственности за опасное вождение, за опасное поведение. Потому что у нас, к сожалению, пока в России есть термин опасного вождения, но наказания за него фактически нет в законодательстве.
1: Я напомню, что с нами был Александр Шумский, и мы поговорили о том, как современные технологии помогают сделать город, городской транспорт безопаснее и какие решения сегодня работают на защиту самых маленьких пассажиров. И мы движемся дальше. К нам сейчас присоединяется Сергей Литвинович, заместитель начальника службы пассажирских сервисов Московского метрополитена. Если человек упал на пути, как вести себя, что делать, чтобы сохранить свою жизнь?
3: Надо не впадать в панику и придерживаться правил, о которых я сейчас расскажу. При падении на пути, если нет поезда и пассажир может двигаться, необходимо идти в сторону начала платформы к такой специальной черно-белой рейке. Если все-таки поезд приближается, нужно незамедлительно лечь головой именно навстречу составу, не шевелиться до полной его остановки. Запрещено касаться контактного рельса и прятаться под платформой. Если ваша вещь упала на пути, нельзя спускаться за ней самостоятельно. Следует сообщить об этом сотруднику метрополитена, который придет на помощь и достанет вашу упавшую вещь. В случае любой нестандартной ситуации следует немедленно обратиться за помощью к сотруднику метро. В Московском метрополитене уделяем особое внимание вопросу безопасности пассажиров.
1: Павел, у меня вопрос сейчас к вам. Сегодня установлены камеры видеонаблюдения, турникетные линейки обновлены, и много делается для того, чтобы метрополитен был безопасным. Насколько сегодня этот вид городского транспорта действительно безопасен для пассажиров?
2: Да, контур безопасности, связанный с видеонаблюдением, улучшил контроль за перемещением пассажиропотока, но сохраняются, безусловно, опасные зоны. Это зоны эскалаторов, зоны прибытия транспорта, о которых коллега только что сказал. В остальном, непосредственно в салоне вагонов, на самих станциях, в зонах, где можно присесть, ожидая поезда, стал намного безопаснее, и здесь также есть колонны экстренного вызова, которые помогают получить необходимую информацию на станции для ориентирования. Метро стало более дружелюбным, безопасным, появились санитарные комнаты, то есть московский метрополитен обзавелся

0: ввелся дополнительными удобствами для пассажиров и стал не только транспортной системой, но и целой экосистемой для москвичей.
1: В московском метрополитене, кстати, есть один из моих любимых проектов. Он называется «Потерялся, не уходи». Сергей, расскажите нам о нем поподробнее, пожалуйста.
2: Это действительно уникальный проект, который как раз завязан и на камерах видеонаблюдения. Мы совместно с фондом поиска пропавших детей запустили как раз проект «Потерялся, не уходи». И за время работы он помог 47 детям вернуться к родителям. Мы в рамках этого проекта на станциях метро МЦК размещены яркие плакаты с нашими детскими героями московского транспорта. Это метроша, электробусик и речкин, которые могут быть расположены на стене или на полу в форме специального стикера. Ну и они рассказывают юным пассажирам, что делать, если они потерялись, и к кому обратиться за помощью. А на плакаты в постоянном режиме наведены камеры видеонаблюдения. И когда дежурный по станции замечает около наклейки ребенка, он незамедлительно приходит на помощь. Перед поездкой с ребенком родители должны рассказать ему, что есть такой специальный сервис у нас, пояснить, как наглядно выглядят стикеры и показать форму сотрудников метро, что к ним можно в любой момент подойти, и они помогут. Следуйте правилам пользования московского метрополитена, и ваши поездки будут комфортными.
1: С нами был Сергей Литвинович. Мы движемся дальше. Хотела бы еще поговорить про новые виды транспорта и, в частности, средства индивидуальной мобильности. Как сделать дороги безопаснее для всех участников движения. Особое внимание все-таки уделим, наверное, детям, потому что это наше будущее. И новые виды транспорта, безусловно, не обошли их. Вот какие, например, средства индивидуальной мобильности сегодня используются чаще всего? Понятно, что это наверняка самокаты. Как сделать их безопасными?
0: Их три типа – это самокаты, велосипеды и роликовые коньки. Безусловно, здесь, если мы говорим про сегмент использования этих видов на придомовой территории, в дворах, то это оснащение экипировкой дополнительной, то есть они должны быть в шлемах, использовать защиту. И, конечно, если мы допускаем использование этих средств в вечернее время, в отдельных случаях применение светоотражающих элементов. Во всех остальных случаях, если это уже улично-дорожная сеть, то здесь, конечно, соблюдение правил дорожного движения, присмотр, то есть сопровождение взрослыми и общие требования безопасности, которые касаются всех возрастов, соблюдение знаков, соблюдение разметки и другие правила пользования и поведения на транспорте. Конечно, повышение роли видеозаписи и видеоконтента в нашей жизни в последние 10 лет играют свою роль. Прежде всего, конечно, и в обучении самих водителей, если мы говорим про сферу взаимодействия водителей и пешеходов, и подростков, и детей тоже. На обучающих видеороликах в автошколах сейчас практикуется обучение водителей поведению и действию в условиях, когда дети резко оказываются в зоне движения транспортных средств. Если раньше такой опыт был недоступен, сейчас на видеозаписи хорошо можно понимать, как действовать в этой ситуации. В этом отношении, да, видеоконтент свою обучающую и образовательную роль существенно повысил, и действительно, это значительный шаг вперед в сфере безопасности дорожного движения всех возрастов.
1: К нам присоединяется пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Вуш» Денис Балакирев. Как мы уже обсуждали ранее, электросамокаты не обошли стороной детей и подростков. Какие методы использует ваш сервис, чтобы сим не арендовали несовершеннолетние?
3: Безусловно, это важная часть нашей работы, потому что мы видим по нашей статистике, если за руль самоката встает взрослый пользователь, то в 99% случаев никакого негативного инцидента не происходит, соблюдаются правила, и, соответственно, поездка фактически остается незаметной для окружающих. К сожалению, если правила возрастные нарушаются, если подростки получают возможность встать за руль электросамоката, здесь ситуация другая, подавляющая. Большинство таких поездок завершается каким-то неприятным инцидента. Поэтому очень важно следить за соблюдением этих правил. И в Москве у нас настроена на данный момент, наверное, самая лучшая и самая передовая система, которая позволяет не допускать и несовершеннолетних до поездок на электросамокатах. В первую очередь речь идет о верификации аккаунтов через МОСРУ. Это действительно важный механизм, который позволяет замораживать аккаунты, которые позволяют не допускать до регистрации, до поездок тех, кому не исполнилось 18 лет. Собственно, эта работа ведется нами на протяжении всего сезона. К сожалению, есть небольшой нюанс. Мы видим иногда подростков на самокатах в нарушении правил на улицах города, и это чаще всего происходит из-за того, что родители не соблюдают правила, регистрируют на себя учетную запись, а потом передают управление самокатом ребенку. Когда мы решим этот вопрос, когда родители поймут, что нельзя так поступать, можно будет сказать о том, что на улице города станет окончательно.

0: тщательно, комфортно и безопасно именно в вопросе взаимодействия пешеходов и электросамокатов.
1: Какой инструмент реально помогает справиться с этой ситуацией? Я вам могу сказать, что я вчера наблюдала ужасающую картину. Два подростка проехали мимо меня на огромной скорости, причем парень был за рулем, наверное, лет им по 15-16, это личный электросамокат. И в шлеме девушка, которую он вез, где-то лет 14, она держалась крепко за него, но я подумала, вот сейчас они на какой-нибудь бордюр заедут на тротуар, она просто вылетит и просто разобьет себе голову, а это же чей-то ребенок. И это такая безответственность, о которой не задумываются люди изначально, когда рискуют своей жизнью и начинают такую поездку. Давайте поговорим с вами об очень важном вопросе, о просветительской деятельности. Помогает ли она?
0: Безусловно. Это ключевой момент в дополнение ко всем техническим возможностям, которые есть у сервисов аренды. То, о чем вы сказали вот только что, к частным самокатам пока, к сожалению, невозможно относиться с такой же внимательностью и контролировать соблюдение правил, как к самокатам сервисов аренды. Потому что у частных самокатов нет регистрации, нет отслеживания поездок, привязки к пользователю. Поэтому в этом вопросе надо продолжать работу. И, насколько я знаю, она ведется. У сервисов аренды есть привязка, есть история поездок. Если мы фиксируем такие нарушения, то мы выписываем штраф до 100 тысяч рублей, мы блокируем аккаунты. И эта работа действительно приносит свои результаты. Но совершенно верно вы сказали, главное – это просветительская часть работы. Потому что статистика подтверждает, если пользователь знает правила, если пользователь осознает ответственность за нарушение этих правил, то в поездке никаких нарушений не происходит. Поэтому важно рассказывать о правилах, важно использовать для этого все доступные нам способы. Рассказываем о правилах в том числе и тем, кто пока не имеет возможности ездить на электросамокатах сервисов аренды, для того, чтобы они знали, что такое правило есть, что есть ответственность за нарушение. Ну и кроме того, мы ходим, например, в институты, в средние специальные учебные заведения, а также проводим публичные мероприятия школы вождения. В рамках этих мероприятий мы приглашаем всех желающих абсолютно бесплатно. Рассказываем о том, как устроен самокат, рассказываем о том, как ездить на самокате, не нарушая правила. И что очень важно, на такие мероприятия приходят и те, кто напрямую с электросамокатами не связан. Скажем, родители подростков, которые в нарушении правил иногда получают возможность поездки на самокате. Они иногда могут просто не знать, что есть такие правила. И рассказывая о том, что есть ПДД, рассказывая о том, как надо ездить на электросамокатах просто в московском парке, мы, конечно, увеличиваем количество тех, кто узнает правила. И поэтому эффект от этого, он накопительный, и он сейчас есть. И я уверен, что уже в этом сезоне мы увидим еще более позитивные цифры, которые будут связаны с тем, что все больше москвичей и гостей города знают правила, осознают свою ответственность и, соответственно, не нарушают эти правила.
1: И я напоминаю, что с нами был Денис Балакирев. Я хочу сказать, что это, конечно, важные инструменты, но не менее важно было бы показать, какие последствия бывают, если не соблюдать правила безопасности, и особенно при перемещении на симах. Скажите, Павел, как вы считаете, насколько такие современные технологии, как искусственный интеллект или биометрия, способны изменить эту ситуацию? Насколько они работают?
2: Биометрия стала обыденной технологией. Безусловно, она позволит усилить то, что сказал коллега, контроль за аккаунтами в арендном сегменте, если мы говорим про сим. Здесь высокая роль видеоконтента положительная. И я бы здесь отметил, что, безусловно, вопросы безопасности пользователей симов лежат в плоскости образования, в плоскости взаимодействия с родителями. Но еще есть очень важная сфера – это тиражирование, в том числе в видеосегменте, опыта подростков-сверстников, попавших в такие ДТП. Потому что подростки, которые увидят опыт своих сверстников в этой сфере, задумаются и будут больше оценивать эти риски, которыми они могут подвергнуть в том числе себя и своих друзей.
1: К нашему разговору присоединяется Сергей Киселев, эксперт по детской безопасности, кандидат юридических наук, основатель и главный тренер школы безопасности. Многие дети уже самостоятельно пользуются метро. С какими ситуациями они могут столкнуться и что помогает их предотвращать?
3: Я бы выделил несколько зон в метро, которые особую опасность представляют. Это эскалатор и зона входа. Есть подростки, которые пробуют пройти в метро без оплаты. Проскочить через турникеты. А эскалатор большую опасность представляет для ребят помладше. К сожалению, у нас ограничений возрастных нет по перемещениям самостоятельным в метро. Это на самолете с 12 лет можно самому, а в метро с 7 практически лет детки некоторые ездят сами. И на эскалаторах сейчас случаются ситуации,

0: мышцы со шнурками, с подвижными и неподвижными частями, и последствия серьезные. По статистике, травмы серьезные получают чаще всего на эскалаторе. Собственно, сама платформа, поезд и на тоннели. Подростки у нас пробуют нарушить транспортную безопасность, заходить в эти тоннели, пробуют зацепинг на подвижном составе. У деток помладше есть инциденты, когда затягивает руку в небольшое пространство между дверьми и поездом. Пропажа, потеря ориентации на платформе или выход не на той станции, распространенная история. Московский метрополитен один из самых безопасных в мире, практически нет слепых зон. И сейчас есть проект «Потерялся, не уходи» с наклейками «Метроша». И система видеоаналитики «Сфера» очень помогает. Пропавших детей находят очень быстро, а с травмами на эскалаторе и на платформе нам нужно еще работать. Ну, тут ответственность на родителях в том числе лежит.
1: Мы обсудили очень важный вопрос – слепая зона. Но мне кажется, что очень часто мы создаем слепую зону сами себе, и взрослые, и дети, не отрываясь от своего телефона, смартфона, идем куда-то вслепую. Это же проблема.
0: Есть интересный мультфильм «Душа». Нам там про телефон показали ситуацию, правда, не в метро, а у дороги, когда главный герой получает суперпредложение играть в квартете, его сначала на стройке чуть кирпичи не убивает, потом его чуть машину не сбивает, потом он в итоге падает в открытый люк. Та же история у нас в метро, и чаще всего падение с платформы случается из-за телефона. И тут самим взрослым нужно вспомнить правила: дети смотрят, дети делают. Поэтому давайте начнем с себя, с родителей. Будем убирать телефоны в момент, когда мы заходим в метро. Дети будут на нас смотреть и тоже вот этот телефон не будут доставать. И, кстати, когда ребенок остается у нас в подвижном составе или наоборот, на платформе, тоже чаще всего случается из-за телефонов. Это большая проблема. Начнем с себя.
1: Я с вами совершенно согласна. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Киселев, и мы обсудили безопасность в метрополитене. Ну а мы продолжаем движение. И, Павел, вопрос у меня к вам. Если бы вы могли изменить всего одну привычку у детей или у их родителей, что бы это было?
2: Здесь я бы упомянул скорость. Это не бежать по ступеням эскалатора и ни в коем случае не бежать через зебру, через наземный пешеходный переход. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, всегда нужно быть в зоне видимости водителей, и это позволит сохранить больше здоровья.
1: Вы сказали классную вещь – скорость. Не будем превышать скорость, особенно на дорогах. Это была программа «Двери открываются». С нами был Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования Института транспорта Высшей школы экономики. Мы обсудили вопросы безопасности на дороге и городском транспорте. С вами была Юлия Темникова в программе «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мизе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из

0: из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что «Восток без огня» – разговор не до конца. Итог. «Персимон» – это «Восток» в петербургском вайбе. С открытым огнем, мизе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
2: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Резать лося.
9: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
9: без которого не обойдется ни один инвестор. Отскок дохлой кошки.
10: Это выражение вряд ли понравится защитникам животных, но без него на бирже не обойтись. Отскок дохлой кошки. Когда произошла мощная распродажа, котировки могут немного подрасти, но потом обвал все равно возобновляется. То есть подъем временный и может стать ловушкой для инвестора. Термин основан на предположении, что даже мертвая кошка подпрыгнет, если сбросить ее с большой высоты. Выражение пришло из США. На Уолл-стрит это называют «dead cat bounce». И да, ни одна кошка в ходе подготовки этой рубрики не пострадала. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Кортеж с посланниками американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером заехал на территорию Кремля, передают РИА Новости. Напомню, сегодня Владимир Путин проведет переговоры с представителями США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать прогнозов по американским идеям урегулирования и дождаться встречи. Россия в ближайшее время поставит перед руководством МАГАТЭ вопрос о возобновлении подачи на Запорожскую АЭС электроэнергии по ЛЭП «Днепровская», заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Напомню, утром в субботу в районе ЗАЭС вступил в силу временный режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на линии «Ферросплавная». Предварительно продолжительность режима тишины составит около недели. Офис генерального прокурора Украины подтвердил проведение обыска в служебных помещениях ведомства, а также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштабы этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Александр Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии.

0: России на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры, сообщил председатель партии Милош Вучевич. По его словам, решение было принято единогласно. Пожар на ремонтируемом судне в Кронштадте ликвидирован, сообщает главка МЧС по Петербургу. Возгорание произошло на дизель-электрическом ледоколе «Адмирал Макаров» 75-го года постройки. На 80 квадратах сведения о пострадавших не поступали. «Роснефть» поставит 30 миллионов тонн нефти с «Восток-Ойл» уже во второй половине следующего года, заявил на церемонии запуска проекта глава компании Игорь Сечин. По его словам, поставки могут вырасти до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. Сегодня президент дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухта Севера» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Подробности в телеграм-канале РБК и в «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК и главные геополитические новости. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с американскими переговорщиками Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, и это будет их шестая встреча. В последний раз они виделись 22 января этого года. Самолет с Виткофом и Кушнером приземлился сегодня в аэропорту Внуково в час дня. В том, чем отличается сегодняшняя встреча от предыдущих, разбиралась Алиса Чанова. Она со мной в студии. Алис, начнем с прибытия. Читал и уже даже говорил нашим слушателям, что в этот раз они прилетели не бизнес-джетом.
2: Да, борт с американскими переговорщиками приземлился во Внуково сегодня в 12:52, но это Boeing C-32A, спецсамолет, на котором обычно возят первых лиц США. Уитков и Кушнер летели на нем в Россию впервые, причем с промежуточной посадкой в Хельсинки. Ранее же они летали на бизнес-джетах, как мы с тобой рассказали. Впрочем, как мне объяснил авиаэксперт, управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, разница здесь именно в статусе, а не в безопасности. К слову, напомню, что на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что небо над Россией небезопасно для гражданских судов. Но, впрочем, предлагаю послушать авиаэксперта.
3: В первом случае, скорее всего, это был частный самолет, да, то есть он принадлежал частному лицу или частной компании и был зафрахтован вот для этого перелета. В данном случае, скорее всего, если это называется государственная авиация, то есть этот самолет принадлежит правительству США, но он, в общем, тоже используется для деловых перелетов. Там, как и в бизнес-жете, скорее всего, салон нестандартный, ну, то есть не тот, который вы видите, когда покупаете билет и летите обычной авиакомпании, а у вас, скорее всего, там улучшенный салон. С точки зрения абсолютно никакой разницы, то есть эти все самолеты, которые летят примерно на одном салоне, на государственных самолетах может быть какие-то дополнительные системы защиты поставлены. Возможно, это просто сделано было с точки зрения статуса. То есть одно дело, вы прилетаете на частном самолете, вы считаетесь частным посредником каким-то, а другое дело, вы используете как бы самолет государственной авиации. Это показывает ваш статус, что государство вас отправляет конкретно задачи. Я знаю, что в Америке очень строго следят за госрасходами. То есть, если государство выдало, ну, условно, частным лицам государственный самолет, значит, на это были очень веские причины.
1: Так, с самолетами разобрались. Мне еще одним отличием показался неформальный вид американских переговорщиков, особенно Джареда Кушнера. В целом, судя по фото в соцсетях Кирилла Дмитриева, выглядели ребята весьма расслабленно.
2: Соглашусь, на Дмитриеве нашим одет был темный костюм с белой рубашкой и галстуком, но американские представители выбрали более неформальный стиль. К сожалению, точных брендов одежды определить не удалось. Послы явно сделали ставку на тихую роскошь, но Кушнер в бомбере, джинсах, Уитков в пиджаке фактурной ткани без галстука. Но точно можно сказать, на Кушнере были белые кроссовки Nike или Nike. Цены на них варьируются на данный момент до 30 тысяч рублей. Зять Трампа уже, кстати, давно предпочитает одеваться не в узкие деловые костюмы, а в удобные джинсы и кеды. Из аэропорта спецпредставители отправились в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Там они, разумеется, уже переоделись, а позже американских переговорщиков заметили на Цветном бульваре на деловом обеде в ресторане «Аврора». Сам ресторан визит редакции радио РБК подтвердил. В сети уже разлетелись кадры. Особой охраны вокруг бизнес-центра, где расположена «Аврора», не было. Напомню, что в декабре меню ужина в Савве около Кремля было расписано до последнего салата и до рубля. От 25,5 тысяч без напитков. А посекунчики с крабом стали почти символом дипломатии. Сейчас же о том, что предпочли на обед американцы, ничего не известно. В ресторане нам сказали, что это буквально секретная информация. Но, как рассказала мне политконсультант Инна Синягина, выбор ресторана может быть желанием именно американской стороны. А охрана на самом деле есть, просто она незаметна.
4: Любой визит складывается из нескольких вещей и может быть учитываться пожелание.

0: именно американской стороны, менее пафосного размещения, менее пафосного ресторана. Это не только хозяева диктуют территории, всегда учитываются и пожелания гостя. Как пишут и как говорят о том, что нет какой-то большой охраны около ресторана, нету оцепления, достаточно все демократично, это тоже может быть требование американской стороны, чтобы не было такой очень заметной охраны, но поверьте, безусловно, она есть, она просто точечная, она высоко и хорошо организована. Такой еще момент с нашей стороны. Сегодня же день города, в целом Москва хорошо охраняется. Здесь мы демонстрируем принцип нормальности, то есть наша страна не требует экстраординарных мер для охраны американских представителей.
1: Ну, возможно, потом меню и появится в сети, посмотрим. Но известно, что обед длился чуть более 3 часов. И раз уж мы вспомнили декабрьский визит, чем закончились ли предыдущие переговоры?
2: Каждый раз разговоры у нас без окончательного результата. В августе 25 года говорили не только про Украину, но и про перспективы стратегического сотрудничества США и России в целом. В декабре обсуждали детали американского мирного плана. Москва получила еще 4 документа в дополнение к 27 пунктам. В январе переговоры шли уже 4 часа. Подключился тогда Джош Грюнбаум, это советник Белого дома по экономике. Но компромисса по урегулированию конфликта все еще нет, однако раунды продолжаются.
1: А что будут обсуждать в этот раз?
2: По словам Трампа, Уиткоф должен убедить обе стороны положить конец конфликту на Украине. Президент США рассчитывает, что все вопросы решатся в рамках этой встречи. При этом источники, близкие к Кремлю, ожидания снижают. Предыдущие поездки прорыва не приносили, и нет оснований считать, что в этот раз привезут более приемлемые условия. Сразу после переговоров в Москве американцы, кстати, отправятся в Киев. Интересно, что в этот раз, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне, чтобы доложить о результатах Дональду Трампу. В связи с этим Владимир Путин распорядился 3 суток не наносить ударов по Киеву, формально в рамках подготовки к этому визиту. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин, дал указание, начиная сегодня с полуночи, в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
2: Журналисты, которые сейчас следят за передвижением переговорщиков из США, утверждают, что кортеж Уиткофа и Кушнера отъехал от ресторана «Аврора» с Трубной площади и уже заехал на территорию Кремля. Мы следим за развитием событий и обязательно расскажем все подробности в нашем дальнейшем эфире.
1: Спасибо большое. За всеми передвижениями спецпосланников следит моя коллега Алиса Чанова. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между сторонами сохраняется геополитическое напряжение, и оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет. В финансовом и экономическом планах Россия не является критически важным партнером США. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразила главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или, возможно, территории поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
5: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
4: Здесь мой предыдущий спич был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла. Поэтому нет, не может.
5: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
4: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста. И это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки. Еще раз, критически, не мы от Штатов, не Штаты от нас не зависят. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во вне спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много. Ну, будем воспринимать как еще один хороший.

0: хороший знак.
1: Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания глав министерств финансов и управляющих центробанков в G20 в американском Эшвилле. Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться.
2: РБК «Коллекция».
1: Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство утвердило этот документ на уходящей неделе. По его целевому сценарию в стране рассчитывают выпускать почти 3 миллиона машин, из них 2,5 миллиона легковые. А долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируют довести до 80%. Что еще власти ждут от отечественного автопрома и насколько реально достичь заявленных целей, выяснял Владимир Расулов.
3: Чисто физически стратегия развития автопрома до 2035 года – это документ из почти 70 страниц. В самом его начале составители указали, что общее производство машин в России в прошлом году превысило уровень 2022-го. Заводы собрали тогда 830 тысяч автомобилей разных модификаций. При этом в стране сформировались мощности под 3 миллиона машин под производство. Площадки ушедших иностранных компаний сейчас перезапустили. На это, кстати, потратили 100 миллиардов рублей. Еще больше направили на локализацию автокомпонентов. Поэтому сейчас ключевая задача обновленной стратегии – максимально загрузить вот эти мощности и улучшить экономику отрасли за счет укрупнения серий. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
4: Для легкового сегмента ориентир не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы. Одновременно закладываем принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения.
3: По словам Дениса Мантурова, в итоге должна вырасти технологическая независимость. В целевом сценарии в стратегии уже к 2030 году по легковым машинам ее уровень необходимо довести до 80%. Авторынок сейчас, помимо продукции УАЗа и АвтоВАЗа, пополняется автомобилями, которые собирают на бывших предприятиях иностранных производителей. Речь идет про Hyundai, Nissan, Toyota и Volkswagen. У них предприятия были в Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Указанная властями сумма в 100 миллиардов рублей на их перестройку вполне оправдана. Но придется вложить еще больше, чтобы увеличить локализацию производства, рассказал в нашем эфире бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
5: 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации. Даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей. 100 миллиардов уже потрачено на как раз переоснастку оборудования, штамповочных, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть нюансы по сборке, окраске и так далее. Безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации, конечно, желательно быть лучшим. Дальше нужно локализовывать производство двигателей, кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
3: Основу до 2035 года в России продолжат составлять автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но четверть выпуска в легковом сегменте должна приходиться на электромобили и гибриды. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники хотят довести до 80%. Как мы знаем, сейчас в основном собирают машины у нас в кооперации с китайскими партнерами. Но вопрос, насколько эту технику реально можно будет считать отечественной, остается открытым. Так считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
6: Чтобы называть машины российскими по-настоящему, нужно построить на этих платформах принципиально новые машины, сменить как минимум одно поколение, а за 10 лет, по идее, два. Нужно освоить производство всех агрегатов, двигателей, коробки передач, включая автоматические разных видов. Это производство абсолютно всех блоков управления и так далее. Государство видит один из механизмов решения. Давайте мы будем сокращать количество платформ и, возможно, унифицировать машины по двигателям, коробкам передач. В это вообще очень сложно вериться, к сожалению, потому что мы даже в Советском Союзе не смогли этого сделать. А сейчас поженить заводы и заставить их использовать одинаковые двигатели, коробки передач, тем более платформа, все боятся зависимости друг от друга. Можно, конечно, их принуждать к этому, но, честно говоря, я сильно сомневаюсь.
3: Есть небольшая, но важная деталь. Она касается того, как именно власти намерены достигать намеченных целей до 2035 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров в финале доклада правительству заявил, что Минпромторг представит соответствующую дорожную карту в пределах 3 месяцев.
1: О новой стратегии развития российской автомобили.

0: мобильной промышленности рассказал Владимир Расулов. Президент Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Догадайтесь, какого числа? Ну, естественно, 3 сентября. Михаил Шуфутинский, напомню, родился в Москве в 1948 году. В 1981 вместе с семьей эмигрировал в Соединенные Штаты. Вернулся в Россию на постоянное место жительства в 2003 году, а в 2013 был удостоен звания заслуженного артиста России. Ну, естественно, известен большинству слушателей по песне «3 сентября» на слова Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого. Еще несколько награждений. Звание Герой России удостоен космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий. Он вошел в состав участников экспедиции МКС-73 в апреле-декабре 2025-го. Дважды выходил в открытый космос. Председатель Совета директоров «Газпрома», бывший премьер-министр Виктор Зубков, удостоен звания Героя труда. Также звание Героя труда удостоен мэр Москвы Сергей Собянин. Спортивному комментатору Георгию Черданцеву президент присвоил звание заслуженного журналиста России. Осень – время пика активности рекрутеров и самый удачный момент для смены работы, по крайней мере, так принято считать. Как воспользоваться этим моментом и где спрятаны самые привлекательные предложения? Герой программы «Да или нет» – руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. Надежда Сережкина записала это интервью исключительно в исследовательских целях.
1: «Да или нет».
2: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
3: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
2: Давайте вот каких-то 3 самых высокооплачиваемых специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
3: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
2: И сколько это в деньгах?
3: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямало-Ненецкие округа, Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
2: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
3: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
2: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
3: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% к своей зарплате просто потому, что стесняются просить.
2: Наталья, ну можете меня вооружить одним убийственным аргументом, с которым я могу зайти в кабинет начальника, сказать «тук-тук, время повышать мне зарплату».
3: Одной фразой для всех такого не получится сделать. Придется разобраться, где ваша ценность для компании находится и почему компании выгодно, чтобы вы получили получали больше. К сожалению, это не разговор про то, что вам не хватает денег или что все подорожало. Это как раз вот не аргументы. Аргумент — это

0: то, что вы делаете, стали ли вы делать больше, какую пользу приносите, то есть пытаться говорить не о ситуации в стране вообще, да, как бы, а о результатах собственной работы и о возможностях. Если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
1: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
0: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
1: Что можно сделать, успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
0: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем нанимать новых людей.
1: Вообще, менять работу осенью — это хорошая идея, потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год, и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
0: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
1: Заработать больше станет проще этой осенью, да или нет?
0: Нет.
2: Да или нет? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Амбициозный сериал «Трудно быть богом» по мотивам фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких засверкал онлайн. Вышло сразу 4 эпизода из 10. И правда, 2 было бы мало, чтобы оценить старания авторов. А кто же они? Лучшие из лучших. Сценарист Андрей Золотарев, режиссер Дмитрий Тюрин, художник-постановщик Григорий Пушкин. За их плечами «Слово пацана», «Триггер», «Последний богатырь», «Без колобка». В кадре собрался весь кинобомонд. Сергей Безрук, Федор Бондарчук, Никита Калагривый, Виктория Исакова. Впрочем, играют они самих себя. 2 сербских артиста, Александр Радоичич и Нина Сеникар, расширяют международное сотрудничество. Главная роль — донору маты, отдана именно сербу. А уж как он с ней справился, будет судить российский зритель. Да еще Леонид Ермольник ненадолго возвращается в образе Руматы из фильма Алексея Германа, но тут же умирает. Без лишних слов и даже без имени. Авторы новейшей киноадаптации расширили повести, перемешали сюжетные линии. Серьезно поработали над обликом Арканара. Съемки шли в кинопарке Москино и в Иранской пустыне. Больше 1000 костюмных комплектов. Мечи и латы, текстиль и посуда, интерьеры дворцов и стены подворотен. Как говорится, проделана большая работа. Но веры ему нет. Над сериалом витает дух усеченных амбиций. Экранизировать такой материал – нелегкая задача даже в самые спокойные времена. А «Трудно быть богом» стали снимать 5 лет назад. Экстремально. Так что ничего, кроме как безопасную фантастику с Арканаром под Королевскую гавань из «Игры престолов» и Аракис из «Дюны» создать не удалось. Кадр яркий и красочный, музыка безликая и невразительная. Актерская игра, скажу нейтрально, неровная. Состаренные, помятые, заполненные массовкой декорации кажутся необжитыми. И на этом фоне повесть 63-летней давности звучит и оживает воображение. Еще отважнее. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. РБК Тренды.
4: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного

0: мобильного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
0: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Упущенный рынок. В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone. На тот момент Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире. Компания продавала около 435 миллионов аппаратов в год, более миллиона ежедневно. Сегодня часто говорят, что в Nokia просто не поверили в сенсорные смартфоны. Но компания видела, куда движется рынок, и сама экспериментировала с подобными устройствами. Проблема была не в отсутствии технологий. Внутри корпорации подразделения конкурировали между собой, разработка затягивалась, а руководители не могли договориться о единой стратегии. Nokia продолжала совершенствовать кнопочные телефоны, пока Apple превращала смартфон в карманный компьютер с удобным интерфейсом и магазином приложений. Падение оказалось стремительным. В 2007 году Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных телефонов. Спустя 6 лет компания согласилась продать свой мобильный бизнес Microsoft за 5,4 миллиарда евро. Nokia заметила новую эпоху одной из первых. Но между пониманием будущего и готовностью отказаться ради него от успешного настоящего оказалось несколько потерянных лет.
3: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Владимир Путин поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера перед началом переговоров в Кремле. Встреча проходит в представительском кабинете в Сенатском дворце. Президент США Дональд Трамп, напомню, накануне отмечал, что американские представители во время визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не делать прогнозов по американским идеям урегулирования и дождаться встречи. 4 модели ИИ начали использовать в российских судах в тестовом режиме. Об этом на форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, внедрение искусственного интеллекта направлено на единообразие практики, исключение противоречия ошибок, а также повышение предсказуемости правосудия. Проект «Восток Ойл» важен как для экономики России в целом, так и для ее топливно-энергетического комплекса, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нефть с месторождения отправится как в западном направлении, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня президент дал старт работе нефтепровода к новому терминалу «Бухта-Север» на проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после ночных обысков находится в одной из киевских клиник, сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники. В пресс-службе офиса генпрокурора эти данные опровергли. Ранее «Украинская правда» писала, что Руслана Кравченко не могут найти со вчерашнего дня, когда НАБУ и САП начали антикоррупционную операцию «Карфаген». Натали Портман в августе родила в Париже третьего ребенка, сообщает журнал People, ссылаясь на свои источники. Отец, нынешний партнер актрисы, музыкант в жанре

0: Тукан – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+. Медиатренды. Медиатренды.
1: Николай, в этом году визуальный стиль «Космоску» сформулирован как «от скриншота к отпечатку», создан по мотивам работ Игоря Самолета. Почему был выбран именно вот такой подход? Во-первых, почему именно Игорь Самолет? Во-вторых, почему именно вот такой слоган?
2: Действительно, ярмарка каждый год меняет свой фирменный стиль, и в основу нашего визуального языка каждый год ложится творчество художника года. Ежегодно мы совместно с нашим благотворительным фондом поддержки современного искусства «Космоску Фаундейшн» выбираем художника года и на ярмарке представляем его проект. В то время как само обрамление ярмарки, визуальный язык, вся коммуникация, которая у нас осуществляется, строится на базе творчества художника года. В этом году это Игорь Самолет. И в последнее время мы стараемся не использовать работы художника, а стараемся их проанализировать и перевести скорее в графический язык, в язык графического дизайна, и, исходя из этого, уже оформлять и рекламную кампанию, и полиграфическую продукцию, и оформление самой ярмарки. И мне хотелось бы отметить, что мы очень внимательно к этому относимся. Например, в прошлом году тот фирменный стиль, который был разработан совместно с нашими арт-директорами, получил ряд престижных премий, в том числе Tokyo Type Directors Club. Это одно из авторитетных международных сообществ, которые специализируются на типографике и на графическом дизайне. В этом году художником года выбран Игорь Самолет, и мы в нашем фирменном стиле продолжаем его исследование связи цифрового изображения и материального объекта.
1: Но это достаточно такой тренд, мне кажется, в целом последних лет, насколько он будет отражен и представлен на Космоску в этом году. Не только через работы именно Игоря Самолета, может быть, в целом.
2: Тренд перехода от цифрового изображения к материальному объекту.
1: Обратный, скажем так, от, казалось бы, всеобщего мирового вектора.
2: Но действительно, мы, как ярмарка, в том числе в визуальном стиле, мы пытаемся вложить смысл того, что в современном мире мы очень много времени проводим перед экранами телефонов, компьютеров. И в целом наша встреча с искусством, с культурой, с нашей жизнью, она осуществляется посредством цифровых носителей. То здесь мы пытаемся эти цифровые носители перенести на физические носители, внедрить их в печатную продукцию, в оформление. Поэтому мы продолжаем этот тренд и выводим, да, цифровые, как бы, цифровое пространство физическое.
1: Но мы еще очень подробно сегодня тоже поговорим о том, как, в принципе, современные технологии влияют на искусство и на рынок искусства. Но интересно, скажем так, для затравки программы, что будет в этом году ярмарку отличать? Вот какое-то прям звено, которого никогда не было, но вот в этом году на Космоску обязательно ради этого стоит прийти.
2: Вы знаете, на Космоску стоит обязательно прийти только потому, что это Космоску, и
1: это
2: ярмарка
1: это
2: проходит
1: год
2: раз в год. В этом году у нас рекордное количество галерейных стендов, их 113, и на самом деле каждый стенд, каждая галерея готовит программу заблаговременно, целый год, и поэтому каждый стенд, он удивляет, осуществляет премьеру художественных проектов, художественных высказываний художников, с которыми работает галерея. У нас достаточно большое количество некоммерческих проектов представлено на ярмарке. Это тоже тренд последних лет, когда помимо галерей к нам на ярмарку подают заявки, в том числе в некоммерческие фонды, частные инициативы, для того, чтобы представить свои проекты в области современного искусства и издательского дела.
1: Ну, о том, ради чего еще стоит прийти на Космоску, продолжим обсуждать вместе с Николаем Корьковым совсем скоро.
0: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Голливуд – это бизнес, основанный на страхе. Если твое имя на афише помогает продавать билеты, ты в игре. Если нет, тебя заменят следующим утром. Это не личное, это просто математика. Студии боятся потерять деньги, актеры боятся потерять популярность, продюсеры боятся провала.

0: единственный способ выжить и сохранить рассудок – делать свою работу максимально честно и не вовлекаться в чужие офисные интриги. Том Хэнкс.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем Космоску. Со мной сегодня в студии Николай Корьков, генеральный директор ярмарки, а также ярмарки графики «Абертон». И к нам присоединяется Сергей Попов, искусствовед, куратор, коллекционер, основатель галереи «Pop of Art» и издательства «Попов Арт».
1: Медиатренды. Медиатренды.
2: Сергей, ну я начну тогда с вас. Как изменился, на ваш взгляд, средний портрет коллекционера и, самое главное, человека, который приходит на Космоску? Ярмарка проходит, я напоминаю, в 14 раз.
3: Да, безусловно. Мы прежде всего должны отличать ярмарку от какой бы то ни было выставки, даже пусть очень хорошей. Ярмарка нужна для того, чтобы продавать на ней работы, и именно этому все посвящено, вокруг этого все строится, поэтому коллекционеры для нас самые принципиальные люди, которые посещают ярмарку.
2: Но я вот оговорюсь, что во всяком случае, общедоступным данным, практически все работы на Космоску, как правило, продаются в так называемый нулевой день. В этом году ожидаем такого же?
3: Нет, продается очень много работ, но идут продажи и в другие дни. И это, кстати, выгодно отличает нашу ярмарку Космоску от многих международных ярмарок, где действительно сделки идут первые два дня, например, а потом на нее приходят просто посетители. У Космоску в этом году выгодное отличие. Так вот, я хочу сказать, возвращаясь к портрету коллекционера, что это люди, которые помолодели в основном за последнее время. И, как правило, это предприниматели, достаточно крупные, или же менеджеры крупных компаний.
2: То есть я так понимаю, что это все-таки люди, у которых есть свободные деньги, которые они могут как-то позволить себе потратить с удовольствием в поддержку искусства.
3: Да, безусловно. Ну, я обрисовал как бы некий целевой портрет, а так, в принципе, достаточно. Любому человеку, который имеет деньги и желание, он может присоединиться к этому пулу. И я должен сказать, что не обязательно нужны какие-то большие сверхъестественные деньги. Космоску в этом отношении имеет целый ряд демократических стендов, галереи, которые представляют именно молодое искусство. Они здесь тоже доступны, это очень важно.
2: Николай, вот все-таки про нулевой день. Расскажите, как вообще он проходит? Потому что для многих просто посетителей ярмарки, не коллекционеров, это, ну, такое таинство, мне кажется, где разбирают все самое лакомое сразу, и приходят люди, которые адресно коллекционируют искусство. Как проходит нулевой день, что проходит в этот день, и как что-то там купить?
4: Но действительно, для аудитории, которая профессионально занимается коллекционированием, либо там исследованием искусства, которая так или иначе вовлечена в арт-рынок и в арт-среду, существует нулевой день. Как ярмарка, нам очень важно создавать инфраструктуру и комфортные условия для работы галеристов, для, соответственно, функционирования коллекционера, как нашего клиента, да, основного, наверное. Поэтому, да, для разных категорий вовлеченности людей у нас существуют разные временные слоты, в которые они могут посетить ярмарку, в том числе в первый день. Но, как правило, все это заканчивается большим праздником, фестивалем, встречей со знакомыми, в целом из креативной индустрии. Вечерняя программа, она больше похожа на празднование современного искусства, нежели чем совершение каких-то сделок. Все-таки первая часть дня, она посвящена профессиональному интересу, совершению сделок, каких-то переговоров. Вечерняя часть, она больше это праздник и чествование современного искусства и Космоску, и наших участников.
2: Со стороны кажется, во всяком случае, есть такой некий образ, что там прям, ну, ожесточенные торги. Бывает ли такое, что за какой-то предмет искусства прям схватываются несколько коллекционеров, идет повышение цены до каких-то заоблачных показателей и в целом вот такой живой интерес? Или, как правило, все так достаточно ровно, и каждый плюс-минус знает, что он хочет?
4: Мне кажется, что наверняка существуют такие ситуации, когда несколько коллекционеров присматриваются к одной работе, встают в очередь, думают. 77% сделок, согласно нашим опросам, происходят в первый день. Ну и существует отложенный эффект, как Сергей сказал, в остальные дни. Помимо этого, с завершением ярмарки не завершаются оформления сделок. В целом мы фиксируем, что в течение полугода после ярмарки эти сделки могут закрываться путем переговоров, возвращения к обсуждению.
2: А с чем связан достаточно долгий такой процесс? В чем его специфика?
4: Многие галереи и художники готовят программу специально к выпуску ярмарки, поэтому и презентуют ее именно на ярмарке. И здесь ярмарка выступает инфраструктурным элементом, очень важным для арт-рынка, предоставляя возможность не только коллекционерам познакомиться с произведениями искусства, но и галереям познакомиться с новой аудиторией, с новыми клиентами, и после этого продолжить диалог там, в течение какого-то продолжительного времени. Я думаю, что не все работы представлены на ярмарке, которые есть в наличии у галереи. Я надеюсь, что галереи продолжают работу с коллекционерами в течение года, приглашая их на вернисажи.
2: Ну, то есть такой нетворкинг,
4: да,
2: получается.
4: Вообще, я хотел бы поддержать мысли Сергея о том, что ярмарка – это не выставка. На ярмарке продается все, и нас, как работников и ярмарки, всегда очень коробят, когда нас называют выставкой. Мы создаем условия для того, чтобы искусство продавалось, а арт-рынок развивался.
2: Сергей, вопрос к вам. Ну вот, тем не менее, для массовой аудитории поход на Космоску – это достаточно часто некий такой аналог похода все-таки в музей современного искусства с целью познакомиться, узнать, что есть, может быть, как-то обогатить свои знания и навыки. А на ваш взгляд, за счет вот как раз таких мероприятий, таких ярмарок, повышается ли в целом у нас по стране уровень культурной грамотности?
3: Нет, ну, безусловно, мы видим просто потому, что даже число ярмарок множится, да, и к группе Космоску в прошлом году присоединилась, например, графическая ярмарка. Мы видим, что спрос есть, он растет, и ярмарки стараются это оправдать. С другой стороны, сам рынок растет, и ярмарки тоже это выражают. В этом есть какая-то надежда, потому что нам на самом деле есть куда расти как рынку. То есть мы находимся в очень активной конкуренции с международными рынками. Об этом никогда не надо забывать. Рынок не изолированный.
2: То есть, несмотря на все санкции, несмотря на геополитику и трудности логистики, мы продолжаем оставаться в международном культурном сообществе?
3: Ну, смотря почему. Мы не можем не смотреть, но процессы-то идут во всем мире, мы не можем быть слепы к ним, скажем так, и нам есть с кем соизмерять в этом отношении. Кроме того, важно, что и российский рынок тоже остается неизолированным, и многие галереи представляют международных художников. Например, наша галерея показывает Иру Нахову, она вполне американский художник, хоть она и российского происхождения. Я думаю, Николай может назвать целый ряд галерей, которые презентуют других международных художников. Это естественный процесс каждый год.
2: Ни у кого нет предубеждений.
3: Почему они должны быть? Я считаю, что искусство вообще современное выдерживает какой-то конкурентный ценз, только если оно готово к международному масштабу. То есть, либо у тебя мировой художник, условно, либо он вообще никакой, либо он вообще не нужен.
2: А влияет ли выход художника на мировой рынок на ценообразование его, собственно, шедевров?
3: Ну, я бы сказал, что только этот фактор в основном и влияет. Вообще, самый влияющий фактор, он, к сожалению, сейчас недосягаем практически ни для кого из российских художников, но, тем не менее, несколько есть. Это репрезентация крупного художника персональной выставкой в каком-то международном художественном музее. Можно перечислить 2-3 имени, у кого такие события происходили за последние годы из экспонентов нашей ярмарки российской. Павел Пиперштейн, Евгений Антуфьев, Эрик Булатов, которого недавно не стало. Это не какие-то абсолютные исключения, но это случается достаточно редко, и я бы сказал, что крупные коллекционеры следят именно за такими событиями, делают из них выводы. Ну и, в общем, музейные выставки в России тоже играют определенную роль, если у художника прошла какая-то экспозиция в Третьяковской галерее или в Пушкинском музее. Вы знаете, Нахова, о которой я уже упомянул, у нее были не так давно выставки в Тейт в Лондоне и в Пушкинском музее. И мы будем показывать именно те работы, которые были представлены в Пушкинском музее. Конечно, это фактор, который о чем-то говорит.
2: Николай, а что еще, вот по вашей оценке, влияет на ценообразование? За счет чего может расти, либо, может быть, падать цена на то либо иное полотно, на того или иного художника?
4: Ну, я согласен с Сергеем и добавлю, что на самом деле мы можем говорить здесь об актуальности произведений, которые будет художник, наличии его в каких-то важных частных коллекциях, выставочные проекты, ну и в целом спрос среди коллекционерского сообщества.
2: Если речь идет о начинающем, о молодом художнике, как там происходит ценообразование? Вот с чего берется стартовая точка?
4: Мне кажется, что это в процессе обсуждения с галереей, с художником устанавливается какая-то цена и ценность. Ну да, и в целом галерея выступает, я, честно говоря, в какой-то момент задал

0: с этим вопросом и понял, что на самом деле галерея — это некий, если говорить простым языком, что это некий продюсерский центр, который ведет постоянную, основательную, выстроенную работу по развитию карьеры художника, в том числе повышение стоимости на его произведения, инициируя выставки в музейных институциях, продавая его в частные коллекции, так или иначе продвигая.
1: Сергей, вот вы как представитель, собственно, галерейного сообщества, с вашей позиции, как галерея формирует ценность того или иного художника? Что вы делаете для того, чтобы грамотно спродюсировать имя?
2: Я могу как раз коротко постараться ответить на предыдущий вопрос по поводу молодых художников. Нужно в голове держать одну цифру для молодого художника. Это, ну, если в российских деньгах порядок 500 тысяч рублей, это верхняя планка для любого практически молодого художника. Ну, то есть молодой, это мы говорим до 35 лет. Либо, если эта цена выше, либо это художник очень известный, либо это продакшн какой-то очень дорогой, производство, например, бронзовая скульптура, это достаточно дорого всегда. Либо, ну, бывают такие случаи, галерея слишком наглая, но обычно с течением времени это корректируется. Следующая планка, соответственно, для более взрослых художников, это те суммы, которые выше, и там уже дифференциация идет, я могу сказать, в зависимости в основном от имени художника. То есть не очень многие художники преодолевают какую-то более-менее однообразную для всех международную планку. Может быть, это где-то 2-2,5 миллиона рублей или там 20 тысяч евро или долларов, если в валюте говорить. За единицу, повторю, это должна быть типичная средняя работа, не какая-то большая, не какая-то уникальная или там сложная инсталляция. И вот весь российский рынок помещается, на самом деле, между этими двумя цифрами. 500 тысяч и 2 миллиона. Если что-то, значит, выше, то это либо какая-то работа с уникальными характеристиками, либо очень известный художник, крупная, например, международная уже звезда, либо это кто-то из ушедших классиков, потому что на ярмарке, важно сказать, конкурируют не только молодые, но и, например, умершие художники. Мы представляем вот одно из наследий Владимира Куприянова, очень известного художника. Это самый дорогой художник, реализовавшийся в фотографии за последние половину столетия. И мы представляем несколько его работ, то есть у нас в этом смысле вполне музейный стенд.
1: Вот, кстати, любопытный вопрос. У нас в эфире не так давно был коллекционер Денис Хемеляйный, который отмечал, что факт смерти художника может обесценить его работы и, наоборот, в негативную сторону повлиять на то, каков спрос и сколько то или иное полотно стоит. На ваш взгляд, по вашей оценке, работает ли это таким образом, и какие факты биографии художника вообще могут повлиять?
2: Вы знаете, каждый год умирают художники, как и обычные люди, и на самом деле для того, чтобы вывести вот какой-то единый фактор, для этого нужно просто проводить очень много, ну, не знаю, данных социокультурных каких-то, сидеть с конкретной аналитикой. В основном нет такого, что после смерти сильно сдвигается в сторону минуса или в сторону плюса работы. В сторону плюса сдвигаются только, когда на художника очень высокий спрос при жизни. То есть, на самом деле, динамика посмертная, она продолжает динамику спроса прижизненную. Извините, что я так в конкретных как бы параметрах и цифрах говорю, но вот мы, поскольку имеем дело с ушедшими художниками тоже, то нам приходится постоянно с этим сталкиваться. И редко бывает, что цена понижается. Это зависит от того, что, например, спрос был низкий. К сожалению, иногда бывает, что уходят и молодые художники, и тогда есть совершенно риск, что про них и забудут вообще. То есть они не сумели наработать достаточный спрос.
1: Николай, как часто по вашим наблюдениям, по вашей оценке, коллекционеры, которые приходят на Космоску, рассматривают это как инвестицию? Или все-таки в основном покупают, ну, потому что нравится?
0: Мне кажется, что в зависимости от уровня вовлеченности коллекционера, его опыта и наличия у него уже коллекции, поэтому как-то однозначно ответить на этот вопрос я не могу, и, безусловно, я бы не стал рассматривать современное искусство как самый надежный...
1: Как инвестицию.
0: Значит, инвестицию, да. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. То есть я бы сказал, что здесь на этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Ну, а больше, конечно же, мне кажется, что вообще коллекционирование – это больше формат такого, это стиль жизни. Чем больше ты погружаешься в эту тему, тем больше она тебя увлекает, тем больше ты узнаешь о художниках, о работах, как-то пытаешься взглянуть в том числе на мир с какой-то другой перспективы. Поэтому вот отвечу, наверное, так, что это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
2: Должен добавить, что Николай сказал про консультантов. У Космоскоу невероятно разработан этот спектр. То есть, действительно, люди, многие могут заказать экскурсию, которая будет погружать именно в деловые аспекты мира искусства. И такое мало где есть даже на международных ярмарках. И в этом смысле главное относиться к ярмарке без боязни. То есть, ну, если ты не хочешь ничего покупать, тебя никто не заставляет, просто посмотрел. Очень хорошее, очень продвинутое искусство. А если хочешь покупать, то имеешь возможность погрузиться.
0: Поддерживаю. И более того, приведя на Космоску, вы можете не сомневаться в качестве представленного искусства, потому что оно уже прошло экспертный отбор.
1: С нами в студии был искусствовед, куратор, коллекционер и основатель галереи Pop of Art, а также издательства Pop of Art Сергей Попов. Ну а вместе с Николаем Корьковым, генеральным директором ярмарки «Космоскоу», продолжим обсуждать, как устроен рынок современного искусства.
3: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taycan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
3: Бешеные деньги.
4: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас – это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом – это очень опасный путь к богатству.
3: Бешеные деньги.
5: Что это было? В эфире.
6: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся, я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
5: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
2: Думаю,
7: думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Тут каждая бумага со своей предысторией, у всех она разная, но, тем не менее, я надеюсь, что у всех у них светлое будущее.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
5: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Владимир Путин назвал непростую ситуацию, с которой предстоит разбираться на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Также российский президент в начале встречи попросил американских представителей передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности Дональду Трампу. В переговорах также участвует помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Два летчика погибли в результате катастрофы истребителя F-4 «Фантом» на авиашоу около Афин. Их тела обнаружены на месте крушения, сообщило Афинское македонское агентство новостей со ссылкой на местные власти. Большинство американских избирателей не согласны с перспективой строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта, утверждает Bloomberg, ссылаясь на данные последних опросов. По данным агентства, активная поддержка создания таких центров руководством США привела к разногласиям с избирателями, но Белый дом от нее не отказывается. Негатив в отношении центров обработки данных возрастает, чем пользуются демократы. Еще 30 станций столичного метрополитена будет построено до 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, еще 5 станций новой Рублево-Архангельской линии метро будут открыты в следующем году. Эту 17-ю ветку подземки новую запустили в Москве сегодня. Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли стал победителем квалификации Гран-при Италии 13-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1». Для 30-летнего Гасли это первый в карьере пол. У него в активе больше 190 гран-при, одна победа в 2020-м на Гран-при Италии и 5 подиумов. Второй результат в квалификации показал британец Джордж Рассел из «Мерседеса», третий австралиец Оскар Пиастри из «Макларен», у лидера сезона итальянца Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 7-е место. Подробности в телеграм-канале РБК и в «Макс».
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем Космоскоу. Со мной сегодня в студии Николай Корьков, генеральный директор ярмарки, а также ярмарки графики «Абертон».
1: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+. Медиатренды. Медиатренды.
2: Мы уже очень подробно поговорили о том, что нас ждет и что проходит на ярмарке, что будет проходить на ярмарке. Интересно в этом контексте поговорить о том, как сейчас вообще с точки зрения бизнеса устроен рынок современного

0: искусства и коллекционирования. Усложнилась ли, подорожала ли вся вот эта история с приобретениями, со страхованиями, с перевозом, с логистикой? Как сейчас, ну, физически и материально себе что-то купить и это что-то сохранить?
1: Глобально, если мы говорим о приобретении работ на ярмарке у российских галерей, то все очень просто. Вы договариваетесь с галеристом, оплачиваете работу, получаете работу после ярмарки или на ярмарке. Что касается других аспектов, то здесь нужно очень внимательно рассматривать каждый отдельный кейс, будь то это международная, какая-то иностранная галерея, которая хочет участвовать у нас в ярмарке, либо это просто приобретение российского коллекционера за рубежом, и есть определенные процедуры ввоза предметов искусства сюда и их таможенного оформления. То же самое касается страховки. Все зависит от того, как бы, что происходит с работой, как она будет использоваться, куда она едет и для чего.
0: В текущее наше непростое, мягко скажем, время подорожала ли страховка, стала ли она сложнее по организации, по условиям
1: для коллекционера? Вы знаете, если мы, наверное, сейчас будем, безусловно, все, что касается страхования предметов искусства при вывозе их за рубеж, либо при ввозе предметов искусства иностранными контрагентами, то, конечно же, здесь не все так просто. И мне кажется, что нужно каждый отдельный случай проговаривать отдельно. Что касается российского функционирования рынка страхования предметов искусства, то в целом здесь никаких критических изменений не произошло. Нужно собрать всю необходимую информацию для оформления страховки от гвоздя до гвоздя, так называемое. Это, соответственно, все, что касается перевозки, транспорта, наличия специальных условий, креплений для перевозки, наличия опыта у перевозчика в упаковке искусства и дальнейшая его там установка в месте демонстрации. В целом описывается весь процесс, подается вся информация, касающаяся того, где будет располагаться искусство. Если у площадки есть facility report, который включает в себя пожарные характеристики площадки, климат-контроль и так далее, то это все подается в страховую, и вы получаете страховой полис, который там покрывает определенное в случае, не дай бог, чего-то.
0: С точки зрения логистики, вот интересный момент вывоза за рубеж. Наверняка на ярмарке есть гости и иностранные коллекционеры, которые могут чем-то заинтересоваться, захотеть приобрести. Существуют ли сейчас какие-то ограничения в части современного искусства, как, например, это работает с музейными экспонатами, на которые нужно оформлять специальное разрешение и очень длительные процедуры согласования? Или все довольно просто?
1: Но вы знаете, при вывозе предметов искусства вам в любом случае понадобится оформление документации для прохождения всех таможенных процедур. Да, вам необходимо в первую очередь получить заключение эксперта Министерства культуры, который постановит, является ли ваш предмет искусства культурной ценностью или некультурной ценностью. И в случае с культурной ценностью, это может быть культурная ценность особого назначения, в этом случае ее вывоз за пределы Российской Федерации будет очень сильно осложнен, если даже невозможен. Что касается культурной ценностью или некультурной ценностью, то существуют разные способы оформления таможенных пошлин, налогов и так далее.
0: Тем не менее, иностранных гостей ждете?
1: Ждем, мы остаемся на связи. Вообще мы на международной ярмарке, и в том числе благодаря тому, что у нас есть устойчивые связи с профессиональным арт-сообществом за рубежом, и мы ждем иностранных гостей, коллекционеров, художников, галеристов. В целом мы очень плотно работаем с нашими гостями, с нашей аудиторией, в том числе за рубежом.
0: Настя, РБК запускает в сентябре большой проект, который посвящен современному искусству, в том числе на фоне ярмарки. Что мы этим проектом хотим сказать?
2: Современное искусство – это, конечно, одна из наших магистральных тем. Мы говорим про современное искусство всегда, не только в этом сентябре. Но это такая форма, которая позволяет нам поговорить на эту тему еще больше, совершенно с самых разных точек зрения. И в том числе, конечно, в диалоге с ярмаркой, поскольку ярмарка – это всегда новые примеры, новые кейсы и новые воплощения. И наш проект – это, конечно, и сайт, и печатный номер. И у нас есть давняя традиция вместе с ярмаркой. Каждый год художник года по версии Космоскоу создает специально для печатного номера РБК «Стиль» обложку. И в этом году Игорь Самолет, художник года, создал целых две обложки.
0: Приоткроешь тайну, что ждет тех, кто увидит эту обложку?
2: Игорь сделал два высказывания. Одно его авторское, и второе в соавторстве с Гигачатом. То есть это размышления и на тему влияния искусственного интеллекта на нашу повседневность. И, конечно, это все также диалог с тем, что Игорь сделает в пространстве самой ярмарки, потому что инсталляция, которую он создает, «Всплеск», это тоже большое такое авторское размышление.

0: Игорь в этом контексте, мне кажется, очень интересный художник и собеседник, у которого его замыслы воплощаются всегда самыми нетривиальными образами. Наша обложка, она тоже в этом контексте играет свою роль. И в пространстве ярмарки его высказывание раскрывается на самом деле очень многообразно, поскольку помимо инсталляции это еще и персональный стенд галереи «Сцена», который представляет как раз Игоря. И стенд галереи будет в этом году полностью посвящен его работам. И каждый гость сможет в пространстве увидеть очень разные воплощения, в том числе, конечно, и, опять же, интервью, которое мы сделали с Игорем, тоже раскрывает его отношение к миру искусства и в целом к роли художника в сегодняшнем дне.
1: Ну, я вот уже точно знаю, что я в редакции буду охотиться за обоими номерами, чтобы добавить их в свою коллекцию. Ты упомянула как раз, что одна из обложек в соавторстве с искусственным интеллектом. Николай, вот вопрос к вам. Насколько вообще сейчас искусственный интеллект влияет на творчество художников? И остается ли творчеством то, что делается вместе с искусственным интеллектом?
2: Безусловно, художественное сообщество и художники не могут игнорировать появление искусственного интеллекта. То, как мы относимся к результатам этого сотрудничества, каждый должен решать самостоятельно. Я видел, опять-таки, ту обложку, которую я имел счастье видеть с Игорем Самолетом, мне очень понравилось. Ну и помимо всего прочего, Гигачат в том числе представлен на ярмарке. Там тоже можно познакомиться с теми произведениями, которые современные художники подготовили с его помощью, с его участием.
1: Экспертный совет, который занимается отбором работ, не относится ли предвзято к работам, в которых есть элемент нейросетей, творчества нейросетей? И есть ли вообще какой-то критерий, где допустимая норма применения искусственного интеллекта?
2: Я бы сказал, что нет. Здесь экспертный совет смотрит на галерею в целом, на тот проект, который она планировала, да, представлять на ярмарке, на набор художников, на новизну работ, на целостность высказывания и так далее. Здесь каких-то ограничений по использованию тех или иных медиумов, обращению к каким-то нестандартным инструментам выразительным, мне кажется, такого нет.
1: Настя, вот твое мнение в этом плане тоже интересно. Ты эксперт, ты очень глубоко погружена в отрасль. Насколько сейчас в современном искусстве искусственный интеллект тоже автор?
0: Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что, ну, вообще, если говорить про мир искусства, он не существует в отрыве от нашей повседневности. И, безусловно, многие авторы реагируют на то, что происходит в мире внешнем, в мире внутреннем, и это находит отражение в работах. Но здесь, мне кажется, всегда важно понимать мысль, да, и самоценность. То есть если цель использовать искусственный интеллект просто как какой-то новый медиум, это один разговор. Если это часть авторского высказывания, где все подчинено какой-то логике и замыслу, это совсем другое. Но мне кажется, что если обратиться к истории, мы много наблюдали таких моментов, когда происходил какой-то, казалось бы, перелом, да, я не знаю, появление фотографии, появление видео, когда всем казалось, что все сейчас будет совсем уже по-другому.
1: Кино убьет театр, книги, и вообще все мы останемся только на экране.
0: Так. Но мне кажется, что когда мы говорим об искусстве, здесь вот эта вот авторская рефлексия, она играет решающую роль, и именно то, как автор видит себя, свое искусство и мир вокруг. И на дистанции времени, на самом деле, это все тоже будет очень интересно, я думаю, изучать, потому что сегодня мы находимся вот в сегодняшнем дне, и мы не можем посмотреть, что будет там через 10, через 20 лет, да, будет ли роль такой же или иной, как она изменится, как повлияет на индустрию. Потому что, конечно, я думаю, можно говорить о том, что там какие-то процессы автоматизируются, это, опять же, один разговор. Но когда мы говорим о творчестве, здесь играет роль, имеет значение именно то, что хочет сказать автор и как именно он это делает.
1: Ну, промпт тоже творчество, можно так сказать.
0: Да, но мне кажется, это вот действительно здесь можно дискутировать долго, и это очень интересная тема, поскольку здесь же все зависит и от медиума, и от того, что и как хочет, например, включить автор-художник в свое произведение, и о чем это будет говорить. Потому что промпт, конечно, играет роль, но, опять же, если мы говорим о живописи, это совсем другой медиум, да, если мы говорим... В общем, здесь действительно интересно посмотреть, как это будет развиваться.
1: Николай, вижу, что вам есть что добавить.
2: Настя упомянула, что условно всегда какие-то изменения происходят. Непонятно, когда что-то появляется новое в нашей жизни. Мы в последнее время наблюдаем большой интерес художников к традиционным, на самом деле, практикам, к промыслам и изучению нашей культуры, да, поэтому даже, наверное, в какой-то степени к прошлому, да. И мы наблюдаем этот интерес и выражение уже непосредственно в работах, которые они представлены. Поэтому в этом году даже у нас на ярмарке

0: дискуссионная программа в лектории, она посвящена как раз разбору этого феномена, да, каким образом промыслы, традиционные практики сейчас представлены в современном искусстве и в художественной практике.
1: Настя уже упоминала, что расширяется и ландшафт искусства, и в целом сейчас все больше и все активнее себя проявляют художники из регионов, в том числе на Космоскоу будет, насколько я вижу, 27 галерей, которые представляют региональную сцену художественную. Чем отличаются художники и галеристы из регионов от вроде бы как классических и очень насыщенных площадок Москвы и Петербурга?
0: Ну, они в первую очередь отличаются тем, что они работают с локальным контекстом и представляют его в своем творчестве, да, и поэтому мы рады, что растет региональная повестка. Мы видим, что в последние годы также появляются много культурных институций в регионах, которые стоит посетить. Они делают очень интересные проекты, реализуют. Мы в том числе рады тому, что они участвуют у нас на ярмарке. Помимо всего прочего, наш фонд поддержки современного искусства в рамках программы «Своя институция года» каждый год выбирает институцию года. Как правило, это региональная институция, которая представляет свой проект на ярмарке. В этом году это Центр мира из Суздаля, и в том числе музеем года в этом году стал Самарский филиал Третьяковской галереи. Поэтому регионы не хотели бы игнорировать, наоборот, мы очень рады, что наша региональная программа на ярмарке растет.
1: А вот тот самый локальный контекст, он москвичам и московским коллекционерам понятен? Или для них это некая экзотика?
0: Как минимум, это интересно для изучения. И это стоит внимания коллекционеров и профессионального сообщества. А как по-другому открывать новые имена, новые смыслы, новые практики и в целом знакомиться с тем, что происходит все-таки внутри нашей страны, большой и разный.
1: Угу. Настя, вот на твой взгляд, локальный контекст, вот он наглядно как выглядит, в чем он проявляется и понятен ли он московскому коллекционеру?
2: Конечно, мне кажется, что каждый коллекционер, он во многом еще такой охотник, который всегда жаждет каких-то новых открытий, впечатлений. И всегда очень все радуются, когда удается первому что-то открыть, что потом становится видно и интересно другим. Но мне кажется, что это действительно большая примета последних лет, и очень здорово, что на ярмарке появляется все больше региональных проектов и все больше галерей самых разных, потому что мы не всегда успеваем объездить всю страну, да, и оказаться и во Владивостоке, и на другом конце страны, каком-то страна у нас большая. А в пространстве ярмарки мы получаем возможность увидеть
1: по всю сути, палитру.
2: Да, всю палитру. И здесь вот я, например, очень радуюсь, что в этом году участие в ярмарке принимает студия «Тихая» из Нижнего Новгорода. И вижу в этом некую свою ответственность, поскольку в прошлом году наш некоммерческий стенд, у РБК есть традиция некоммерческих стендов на ярмарке. Мы в этом смысле такое небольшое исключение, потому что действительно в пространстве ярмарки все можно купить, но мы, как говорится, только показываем. Нам важно делать свои авторские высказывания. И вот студия «Тихо», ее основатель и директор Артем Филатов, Артем – герой нашего проекта «РБК-визионеры», в прошлом году приезжали к нам, наше пространство на ярмарке, на наш стенд с некой такой гастролью. Очень мне хотелось показать мир студии «Тихо», потому что это вот как раз то, о чем я говорю. Не всегда все москвичи успевают приехать, потому что про студию «Тихо» слышали, пожалуй, в мире современного искусства все, потому что это очень важная и значимая студия. Но не все бывали. И вот эта возможность хотя бы на несколько дней, но показать мир студии.
1: Когда студия приезжает к тебе.
2: Да. И вот это было очень здорово, и мы получили очень много каких-то теплых слов от гостей ярмарки, от журналистов и коллег, и от критиков. И вот в этом году студия приняла решение поучаствовать уже с коммерческим классическим стендом на ярмарке. Я, если честно, немножко волнуюсь. Я хочу, чтобы у них все прошло очень хорошо.
1: С учетом показателя продаж на Космоску, я думаю, что, ребят, точно все будет хорошо. У всех уже точно есть желание пойти на ярмарку. Я такой немного обыватель среди вас профессионалов и озвучу вопрос, который у многих в голове возникает. Когда хочется прийти на ярмарку, допустим, начинающему коллекционеру, неопытному коллекционеру, всегда есть вот этот некий страх. Ну, я не разбираюсь, а вдруг куплю какую-нибудь ерунду, а вдруг возьму не то, что мне на самом деле нравится, и будет потом лежать пылиться, а я буду страдать, что много денег потратил. Как выбрать, как, во-первых, избавиться от вот этого стереотипа, и как выбрать то, что действительно и будет нравиться, и станет хорошей инвестицией, и при этом не вызовет какую-то жалость о потраченных деньгах. Настя, вот твоя рекомендация.
2: Во-первых, если посмотреть, почитать интервью многих коллекционеров, когда их спрашивают о первой работе, многие говорят о том, что, например, сегодня ее бы не приобрели, но это путь. На самом деле, мне кажется, самое главное здесь относиться ко всему с таким открытым сердцем и не забывать, ну, про самого себя, потому что, конечно, там, знание — это одно, но при этом твои личные чувства, вот когда ты видишь работу, ты что-то начинаешь чувствовать, но сердце обычно не подводит. И я думаю, что здесь это очень важно. То есть помнить о том, что если ты испытываешь эмоции, видя работу и понимаешь, что ты хочешь ее видеть каждый день у себя дома, да, или в своем кабинете на работе, это важно. И здесь я думаю, что ну вот действительно не нужно так воспринимать, что кто-то знает там больше. Безусловно, всегда найдется кто-то, кто знает больше. Но на самом деле начало пути, мне кажется, это самое ценное, когда ты все больше вовлекаешься, все больше каких-то для себя открываешь новые имена, новые галереи, потом в течение года приходишь в эти галереи на выставки персональные или групповые. И я думаю, что здесь очень важно ну, просто погрузиться в этот мир. Опять же, для остального есть мы, наши проекты, да, наши интервью, колонки с экспертами, эфиры, где мы поможем сориентироваться и расскажем про какие-то, там, не знаю, законы, правила, но все это все-таки интуитивная история, потому что искусство, оно про чувства прежде всего, а не про какие-то расценки, когда ты понимаешь, там, что ты выбрал не то. В общем, я думаю, что здесь очень важно не забывать именно вот об этом чувственном.
1: Но на РБК целый месяц искусства, поэтому мы действительно всем поможем разобраться и выбрать. Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
0: Я здесь поддержу Настю абсолютно точно. Прежде всего, работа, наверное, на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе. И таким образом просто сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, вы найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести. Хотелось бы также сказать, что мы так много говорим о коллекционерах. Это какое-то очень серьезное такое название. Коллекционер – это вот какой-то человек с коллекцией. Но на самом деле, безусловно, эти люди есть. Безусловно, они профессионально могут заниматься развитием своей коллекции, открывать какие-то
1: проекты,
0: галереи, музеи, инициировать какие-то фонды некоммерческие по поддержке, значит, современного искусства. Но прежде всего, если вы не коллекционер, то вы просто можете купить работу, которая вам понравится, которая у вас вызовет эмоциональный отклик, наведет вас на какие-то мысли. Этого не нужно бояться. Это всегда очень приятное, как минимум, воспоминание об этом моменте встречи с этой работой.
1: Ну и уже точно можно будет потом называть себя коллекционером.
0: Ну да, можно встать на этот скользкий путь.
1: И уж точно с него не сойти. Тут была Женя Стогова, со мной сегодня в студии были шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская и Николай Корьков, генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон». Пусть искусство живет.
3: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
4: Вы слушаете радио РБК. Напомню, около часа назад, чуть менее, началась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. На встрече в Кремле Стив Уиткоф поблагодарил Владимира Путина за прекращение ударов по Киеву на 3 дня для проведения переговоров. Российские военные не наносят удары по Киеву с полуночи 5 сентября, подчеркнул Путин. И к некоторым заявлениям Владимира Владимировича он сказал, что Россия комфортно работать с Уиткофом и Кушнером. А также он сказал о том, что Трамп не останавливает попыток внести вклад в украинское урегулирование, и Уиткоф передал Путину привет от Трампа. Ну и еще об инсайдерах. Они раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация назначена на 9 сентября. А судя по муляжам, которые 29 августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзентегер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камер и новое расположение динамиков. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, так как привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
5: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
4: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple. Бывший глава Тим Кук 31 августа оставил должность после 15 лет на посту. Его сменил бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернес.
6: Кто есть кто? Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатков в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
7: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? Geely Panda Mini – это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Panda Mini пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
8: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
9: Так.
8: Мне не нужно бегать супер быстро, в 2 раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: Валентина Смолякова. Рекламный щит. Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: РБК в цифрах.
0: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от Средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
2: Радио РБК «Один год».
3: О чем говорят умные люди в день рождения?
2: Ну, например, о том, что Великая депрессия сменилась великой усталостью. И о том, как принять смерть и научиться жить в гармонии с собой и миром.
3: И все это вместе с диджеем.
4: Качество жизни.
2: Это Евгений Тиханович, и мы продолжаем говорить о качестве жизни. У нас в гостях бизнес-спикер, писатель и практикующий мыслитель Ирина Хакамада. Уже год меняем качество жизни и продолжаем делать это во вторник
3: в 21.00 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
7: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
5: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Владимир Путин планирует обсудить со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером все модальности украинского урегулирования. Об этом российский президент заявил во время проходящей в Кремле встречи. Также Путин отметил высокий уровень доверия к ним как к посредникам. По словам российского президента, Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб. Российские военные не наносили удары по украинской столице с полуночи 5 сентября, добавил глава государства. Отмечу, переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле продолжаются более часа. Встреча началась в 19:50. В переговорах также участвует помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. До начала встречи Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели деловой ужин. Он продлился почти 3.5 часа. Российские средства ПВО с 8 утра субботы и до 8 вечера перехватили 6 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в городе Шебекино Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Турецкие военные продолжают круглосуточную поисково-спасательную операцию в районе крушения сухогруза в Мраморном море, сообщило Министерство национальной обороны страны. Столкновение двух кораблей под турецкими флагами произошло 2 сентября у побережья Силиври. После аварии судно «Тукберг» и «Мамаглу» затонуло, а судьба находившихся на нем 10 членов экипажа на данный момент остается неизвестной. Представительница Доминиканской Республики Джейхири Мола одержала победу на конкурсе «Мисс Мира 2026», сообщили организаторы. Конкурс проходил во вьетнамском Нячанге. Футболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» со счетом 2-1 в гостевом матче 7-го тура российской премьер-лиги. В составе гостей дубль сделал Иван Обляков. У хозяев отличился Александр Соболев. В последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» в РПЛ в мае 2024-го 1-0. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Добрый вечер. 21 час 3 минуты в российской столице. Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Так Владимир Путин на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прокомментировал факт, что после Москвы переговорщики поедут в Киев. Российский президент отметил, что работать с Уиткоффом и Кушнером комфортно. Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и за то, что он согласился не наносить удары по

0: Сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
1: О чем говорят первые кадры встречи, о чем говорит тональность встречи? На связи со студией политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Игорь, добрый вечер. Что уже можно сказать на основе прозвучавших заявлений?
2: Ну, заявления звучат пока что отрывочные, да, понятно, что это дело вводная история, но очевидно, что вот сам формат, видимо, кулуарный, да, красная гостиная и тот доверительный тон, который произнес президент, да, и поздоровался на английском языке с ними, то есть здесь речь идет о том, что, видимо, мы делаем очередной шаг и жест к тому, что готовы выслушать американскую сторону, а та, в свою очередь, ну, она, очевидно, привезла не мирный план, а какой-то набор инициатив, да, и, видимо, прощупать почву, что изменилось, что не изменилось. Да, здесь очевидно, что российская позиция изменилась не сильно, но вот челночная дипломатия, они такой жест совершают, и российская сторона всегда готова слушать диалог и принимать эту сторону.
1: Давайте попробуем разобраться в сигналах, которые транслирует та и другая сторона. Ну, вот, в частности, Уитков заявил, что планирует на пенсии вспоминать встречи с Путиным в Кремле. Вот только что новостные ленты об этом сказали. Какие еще сигналы можно и как их можно интерпретировать?
2: Ну, большой видно, что антураж передается, да, и это дипломатия не по официальным каналам, а по дипломатиям спецпосланников, да, и здесь вот, ну, как я уже сказал, да, само место приема, это красная гостиная, достаточно редкий случай в нашей практике дипломатической. Ну, второе, да, то есть английский привет, так понимаем, что были переданы определенные опять подарки такие, да, памятные монеты, как символический жест с точки зрения установления контакта, коммуникации, доверия, да, ну и видно было, да, что стороны предварительно пошли на некоторые уступки, да, то есть было объявлено 3 дня, что они будут вестись удары по столицам друг друга государств, да, то есть такой коридор безопасности был создан для посланников, да, ну вот такие есть маленькие признаки того, что определенные компромиссы стороны готовы идти, но по более жестким вещам, да, президент России здесь сказал, что посмотрим, чем это закончится, но мы готовы вас послушать, но решение остается за нами, за Россией в этом случае.
1: Давайте попробуем разобраться также с тональностью разговора. Ну, вот есть несколько заявлений, несколько благодарностей. Господин Уитков передал президенту России, в частности, благодарность от семьи господина Гилмана за его освобождение. А Путин несколько раз подчеркнул, что Уитков и Джаред Кушнер после Москвы отправятся в Киев, и что уровень доверия к ним достаточно высок. Москва сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса. Вот все это говорит о чем? Как вы считаете?
2: Ну, Москва демонстрирует, что она не отказывается от переговоров, и что готова работать прежде всего с американской стороной, и что готова вести компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон. Понятное дело, что в дальнейшей мирной сделке на компромиссы придется идти обеим сторонам конфликта. И то, что про Гилмана, ну, Путин говорил на еще восточно-экономическом форуме, да, что это, ну, фактически гуманитарная акция была, да, и эти меры, они создают такой эффект доверия между сторонами, по крайней мере, между США. С другой стороны, что есть обратная сторона медали, как Лавров упомянул, что все-таки, ну вот его цитата буквально, что по-пацански, да, Америка не выполнила свою часть договоренности в Анкоридже, и в Анкоридже, и в этом отношении, собственно говоря, наверняка будет спрос того, что сейчас думает американская сторона по поводу своих же предложений год назад.
1: Раньше нам даже не показывали этот переговорный процесс, отмечают многие эксперты и аналитики. А сейчас была трансляция, Павел Зарубин опубликовал целый фрагмент встречи. Это тоже о чем-то говорит? Тоже показывает тональность этой встречи?
2: Ну, я думаю, здесь будет игра во многом и на камеру. То есть мы увидим, что, во-первых, мы видим, что Россия, да, здесь действительно и освещает эти вот визиты, события, есть некоторые такие символические жесты. Но важно будет еще и вторая часть визита переговорщиков в Киев, да, и наверняка там будут для них проводить какое-то шоу, да, устраивать всякие, ну, перформансы с точки зрения того, чтобы психологически на них воздействовать. Это будет их первый визит в Киев, и будут рассказывать про некоторую там якобы жестокость, да, или какие-то вещи, связанные с тем, чтобы они изменили свою позицию. В этом отношении Россия демонстрирует спокойный, сдержанный, достаточно такой дипломатический этикет и обмен любезностями, что называется, да, то есть в этом отношении Россия показывает, что она цивилизованный участник переговорного процесса. А как будет на той стороне, это будет уже интересно.
1: Ну, кстати, у нас студия студии идет трансляция CNN, там тоже показывают те же кадры со

0: встречи, буквально несколько минут назад прошел сюжет о встрече Владимира Путина со спецпосланниками. Ваши ожидания от встречи, Игорь?
1: Я думаю, что Россия в очередной раз обозначит свои ключевые красные линии и, разумеется, не согласится на факт создания какой-либо вот продвигаемой, в том числе определенным крылом дипломатической команды США, линии по прекращению огня по линии фронта и созданию свободной экономической зоны. То есть я думаю, что вот такое предложение будет рассмотрено, но в нем будет отказано. А то, что Украина будет обязана вывести свои войска с оставшейся территории Донбасса, там менее 15%, на этом будет настаивать. И вопрос, в каких условиях дальнейших, какие компромиссы сможет дать Россия в ответ на это. То есть, например, части замороженных активов на восстановление Украины, вот что-то в таком ключе, то есть в этом компромисс. Вот. Но ключевые требования России здесь не изменятся на данном этапе, и об этом говорит динамика на линии фронта.
0: А как вы думаете, связана ли как-то эта встреча с визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа?
1: Ну, вероятно, безусловно, обсуждались, мирный трек обсуждался на этой встрече, ну, и говорить о том, что там были какие-то согласованные параметры урегулирования, конечно же, нет, да, то есть это рутинная была практика, об этом говорили обе стороны, и в данном случае челночные дипломатии играют свою роль, в отличие там, от дипломатии или работы по линии спецслужб. Да, здесь многое будет зависеть от того еще, как их первое впечатление будет от личного визита в Киев, да, и что они затем привезут в Вашингтон, да, то есть стороны, на самом деле, здесь сравнивают две стороны медали и сравнивают ситуацию в обеих странах, но визит директора ЦРУ он прошел, как бы, и он пройдет там и через полгода, через год, как бы эта вещь связана, но не сильно.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был политолог, доцент департамента международного и публичного права финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. Уитков и Кушнер представят предложение по завершению конфликта России и Украины, рассказывал ранее американский президент Дональд Трамп. Также известно, что завтра спецпосланники отправятся в Киев. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призывал не делать прогнозов по идеям урегулирования, а дождаться итогов встречи. Мы возвращаемся к главной теме этого дня. Переговоры между спецпосланниками Дональда Трампа и президентом Владимиром Путиным. За передвижениями американцев весь день следила моя коллега Алиса Чанова. Она со мной в студии. Алиса, начнем с прибытия. Читал, что в этот раз они прилетели каким-то необычным бортом.
2: Все верно. Борт с американскими переговорщиками приземлился во Внуково сегодня в 12:52. Но это Boeing C-32A, спецсамолет, на котором обычно возят первых лиц США. Уитков и Кушнер летели на нем в Россию впервые, причем с промежуточными посадками в Хельсинки. Ранее же они летали лишь на бизнес-джетах, и, впрочем, как рассказал мне авиаэксперт, управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, разница здесь именно в статусе, а не в безопасности. К слову, напомню, что на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что небо над Россией небезопасно для гражданских судов. Предлагаю послушать авиаэксперта.
3: В первом случае, скорее всего, это был частный самолет, да, то есть он принадлежал частному лицу или частной компании и был зафрахтован вот для этого перелета. В данном случае, скорее всего, если это называется государственная авиация, то есть этот самолет принадлежит правительству США, но он, в общем, тоже используется для деловых перелетов. Там, как и в бизнес-жете, скорее всего, салон нестандартный, ну, то есть не тот, который вы видите, когда покупаете билеты, летите обычной авиакомпании, а у вас, скорее всего, там улучшенный салон. С точки зрения абсолютно никакой разницы, то есть эти все самолеты, которые летят примерно на одном салоне, на государственных самолетах, может быть, какие-то дополнительные системы защиты поставлены. Возможно, это просто сделано было с точки зрения статуса. То есть одно дело, вы прилетаете на частном самолете, вы считаетесь частным посредником каким-то, а другое дело, вы используете как бы самолет государственной авиации. Это показывает ваш статус, что государство вас отправляет конкретно задачи. Я знаю, что в Америке очень строго следят за госрасходами. То есть, если государство выдало, ну, условно, частным лицам государственный самолет, значит, на это были очень веские причины.
0: С самолетами разобрались. Мне еще одним отличием показался неформальный вид американских переговорщиков, особенно Джареда Кушнера. В целом, судя по фото в соцсетях Кирилла Дмитриева, выглядели они, ну, весьма расслабленно.
2: Тут я с тобой соглашусь. На нашем Дмитриеве одет был темный костюм с белой рубашкой и галстуком. А американские представители выбрали более неформальный стиль. Он Кушнер был в бомбере, джинсах, Уитков в пиджаке фактурной ткани без галстука. Но вот что точно можно сказать, на Кушнере были белые кроссовки Nike или Nike. Цены на них варьируются сейчас до 30 тысяч рублей. И зять Трампа на самом деле уже давно предпочитает одеваться не в узкие деловые костюмы, а в удобные

0: джинсы и кеды. Но из аэропорта спецпредставители отправились в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Там они, разумеется, переоделись. И позже переговорщиков заметили на Цветном бульваре на деловом обеде в ресторане «Аврора». Мне удалось дозвониться до ресторана в этот момент. Под видом клиента я попыталась забронировать столик. Там мне подтвердили, столик не забронировать не получится ввиду приезда переговорщиков.
1: Я хотела узнать у вас, подскажите, пожалуйста, получится ли сегодня забронировать столик?
2: Подскажите время удобное и количество гостей.
1: Время удобное. Если получится, вот сегодня, допустим, через час нас будет четверо.
2: Нет, на это время только лист ожидания, к сожалению, смогу вам предложить. У нас только поздний вечер открыт для бронирования. После 9.
1: Я вижу, что Вытков и Кушнер, они где-то рядом с вашим рестораном находятся. Они не к вам случайно заехали?
2: Да, попались? Совершенно верно. У нас перекрыто пол ресторана, и вот поэтому у нас сегодня сложно с бронированием.
1: А что будут заказывать, если не секрет?
2: К сожалению, это уже секретная информация. Не разглашаем.
0: Все эти уже разлетелись кадры, особой охраны вокруг бизнес-центра, где расположена «Аврора», не было. Но я напомню, что в декабре меню ужина в Савве, что около Кремля, было расписано до последнего салата и до рубля. От 25,5 тысяч без напитков. А пусикунчики с крабом стали почти символом дипломатии. Сейчас же о том, что предпочли на обед американцы, ничего не известно. Но, как рассказала мне политконсультант Инна Синягина, выбор ресторана может быть желанием именно американской стороны, и охрана на самом деле есть, просто она незаметна.
3: Любой визит складывается из нескольких вещей и может быть учитываться пожелание именно американской стороны менее пафосного размещения, менее пафосного ресторана. Это не только хозяева диктуют территории, всегда учитываются и пожелания гостя. Как пишут и как говорят о том, что нет какой-то большой охраны около ресторана, нету оцепления, достаточно все демократично, это тоже может быть требование американской стороны, чтобы не было такой очень заметной охраны, но, поверьте, безусловно, она есть, она просто точечная, она высоко и хорошо организована. Такой еще момент с нашей стороны. Сегодня же день города, в целом Москва хорошо охраняется. Здесь мы демонстрируем принцип нормальности, то есть наша страна не требует экстраординарных мер для охраны американских представителей.
4: Ну, раз уж мы вспомнили декабрьский визит, чем закончились предыдущие переговоры?
0: Каждый раз разговоры без окончательного результата. В августе 25 года говорили не только про Украину, но и про перспективы стратегического сотрудничества между США и Россией. В декабре обсуждали детали американского мирного плана, и Москва получила еще 4 документа в дополнение к 27 пунктам. А в январе переговоры шли уже 4 часа. Подключился тогда и Джордж Грюнбаум, это советник Белого дома по экономике. И компромисса по урегулированию конфликта все еще нет, но раунды продолжаются. Сразу после переговоров в Москве американцы, кстати, отправятся в Киев впервые. Интересно, что в этот раз, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне, чтобы доложить о результатах Дональду Трампу. Москва не будет в течение ближайших 3 дней наносить удары по Киеву в связи с этим визитом. Ну и вступительную часть встречи, которая происходит, опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин. В целом ее тон можно охарактеризовывать как дружелюбный, и Путин даже передал привет Трампу, а Кушнер ему в ответ «Привет от Трампа». Но мы продолжим наблюдать за ходом встречи и вернемся со всеми подробностями.
4: Да, напомню, что встреча продолжается, и за всеми подробностями следит моя коллега Алиса Чанова. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение, оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет, в финансовом и экономическом плане Россия не является критически важным партнером США. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразила главный экономист «Инвестиции» Софья Донец.
5: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или возможных территорий поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
6: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
5: Здесь мой предыдущий

0: был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла, поэтому нет, не может.
1: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
0: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста, и это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки, еще раз критически, не мы от Штатов, не Штаты от нас, не зависит. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог вовне в спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много. Ну, будем воспринимать это как еще один хороший знак.
2: Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания глав Министерств финансов и управляющих центробанков G20 в американском Эшвилле. И к другим темам уходящей недели. За немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. В России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецкого как иностранного, а также развивает культурные связи с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить в вуз в ФРГ, Австрии или Швейцарии. Как закрытие института повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
3: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение – это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
4: Для нашей компании, например, Германия и Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому сертификаты были важны, конечно, и теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и Гёте, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификата.
3: Получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам. Люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института Гёте. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте Гёте, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
5: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от Гёте-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией, или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
3: Есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно.

0: можно было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайские и арабские языки. Вот их можно сдать без проблем. И их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
1: Почему летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала Яна Ритунская. Ранее в МИД ФРГ заявили, что страна намерена дополнительно сократить выдачу туристических виз гражданам России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Но детали этого решения пока неизвестны. Продолжается встреча спецпосланников Дональда Трампа с Владимиром Путиным. И вот несколько основных заявлений. Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на 3 дня, о котором заявили в Киеве. Москва сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и спецпосланников президента США. Просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам. Владимир Путин подчеркнул, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер после Москвы отправятся в Киев. Российский лидер заявил, что Москве комфортно работать со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов, без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
8: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
9: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Инвестор Трамп. Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания.

0: На этот раз не из-за политики, а из-за своих инвестиций. Согласно опубликованной декларации, в 2025 году на его счетах было совершено более 21 тысячи сделок с акциями и криптовалютой. При этом журналисты обратили внимание на любопытную закономерность. Часть покупок приходилась накануне громких заявлений и решений самого Трампа, которые впоследствии заметно влияли на фондовый рынок. Возникает закономерный вопрос. Можно ли считать это использованием инсайдерской информации? Формально – нет. Американское законодательство запрещает торговлю на основе закрытой информации, полученной от компании. Но решения президента, тарифы, санкции или изменения экономической политики не попадают под эти нормы. Отдельного закона, который запрещал бы главе государства инвестировать, заранее зная о собственных будущих решениях, в США нет. Именно поэтому ситуация вызывает скорее этические, чем юридические вопросы. Критики заявляют о конфликте интересов. Сторонники отвечают, что президент, как и любой гражданин, имеет право распоряжаться собственными активами. На фондовом рынке действует простое правило. Цена – это отражение всей известной информации. История с Трампом показывает, насколько сложно сохранить этот принцип, когда источник будущих новостей сам является участником рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Стив Уитков на встрече в Кремле поблагодарил Владимира Путина за прекращение ударов по Киеву на 3 дня переговоров. Российский президент подчеркнул, что российские военные не наносят удары по украинской столице с полуночи 5 сентября. Он также отметил, что и ВСУ сократили атаки на Россию. Также Уитков передал Путину благодарность семье экс-морпеха Роберта Гилмана за его освобождение. После переговоров американские представители отправятся в Киев. Президент сегодня по видеосвязи дал старт отгрузке нефти арктического проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер, уточнил Владимир Путин. Он также отметил, что общая производительность в первой очереди терминала порта составляет 30 миллионов тонн нефти в год. Тегеран будет наносить новые, более мощные удары по военным судам США на Ближнем Востоке, если американские войска продолжат преследовать иранские корабли и нападать на них, заявил представитель Корпуса стражи Исламской революции Ибрахим Зальфагари. Ранее Центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали 3 иранских нефтяных танкера у острова Харк в районе Джаска и в Оманском заливе. Смартфоны и ноутбуки, а также игровые консоли подорожали на фоне так называемого «Армагеддона» — дефицита чипов динамической оперативной памяти. Он образовался из-за бума ИИ, пишет Financial Times. Газета отметила, что производители ориентируют мощности на выпуск высокопроизводительной памяти для ИИ-серверов, сокращая производство чипов для массового сегмента. По оценкам International Data Corporation, розничные цены на электронику повысились на 10-20%. Участники рынка прогнозируют, ситуация не изменится минимум до следующего года. Российская мировая супермодель Наталья Водянова стала мамой в 6-й раз. У нее родилась дочь, сообщила телеведущая и кинокритик Екатерина Цитуридзе в своем телеграм-канале. Первый муж Водянова – аристократ и художник, член одной из самых богатых семей Великобритании Джастин Тревор Беркли Портман. В браке у них родились 3 детей. Нынешний же избранник модели – французский предприниматель Антуан Арно. У пары до этого было 2 ребенка. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Интересно, полагается ли Наталье Водяновой медаль «Мать-героиня»? К другим темам. Всю неделю мы продолжали наблюдать за ситуацией с топливом в регионах России. Сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобиле. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики Сиала в июле-августе. Исследование подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60-90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина? И какие риски возникают, разбиралась Ольга Зуева.
2: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар.

0: или машину на дистопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков Сиала, действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В Сиале ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро на растить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства Сиала Сергей Селин.
1: Все резко озаботились, но реализовать это на момент нет возможности. Фактически рост переоборудования, в первую очередь легкого автомобиля на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили из Италии. Два производителя, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
0: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну, просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан – это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ, не газели, а просто, там, допустим, Kia или Skoda, почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан – это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт. Автобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории, установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя, даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится, отмечает технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
2: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1.5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить автомобиль газом, вместо 600 километров можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Но не забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
0: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты за 70 и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
3: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильные. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин. бензин, и мы

0: эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей, если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
1: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похожая ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
2: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Сколько зерна производит Россия и сколько мы экспортируем, через какие направления, как остановка экспорта влияет на внутренний рынок и мировые рынки, разберемся прямо сейчас в программе «Инсайт».
3: РБК «Инсайт».
4: Экспорт зерна из России через южные порты парализован. Под угрозой срыва поставки на внешние рынки примерно 40 миллионов тонн. Цены на пшеницу внутри страны летят вниз. За тонну предлагают на треть меньше ее себестоимости. При этом на мировых рынках все наоборот. Зерна становится меньше и цены растут. Здравствуйте, это программа «Инсайт». Я Дарья Мамаева. И сегодня поговорим о том, какие последствия будет иметь для России и мира этот зерновой кризис. Как спасти отечественный урожай и помочь аграриям пережить этот непростой сезон.
3: «Инсайт».
4: В прошлом году Россия продала на внешние рынки 52 миллиона тонн зерна. Большая часть этого объема – пшеница – 41 миллион тонн. Наши покупатели – около 100 стран мира. Товар добирается до них разными путями, но главный маршрут российского зернового экспорта – Черное море. Там 5 глубоководных портов, крупнейший хаб – Новороссийск. Из 3 его терминалов в августе повреждены были 2. Третий цел, но приостановил работу из соображений безопасности. Порт Тамани также получил повреждения. Под удары попадают и мелководные порты Азовского моря. Вот что говорит директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
5: И вот эти 4 порта из 5 Черное море не работают. Работают один, самый маломощный, это Туапсе, но в случае до недавнего времени он работал. Тут понятно, Туапсе это примерно 0,2-0,3 миллиона тонн максимум в месяц, при том, что совокупная мощность всех этих портов глубоководных черноморских, она 3,5 миллиона тонн. Это менее 10% всех черноморских портов. А я уже сказал, по 3,5 миллиона тонн. А если считать и Азов, то там было за 5 миллионов тонн. То есть Азово-Черноморский бассейн – 90% российского экспорта. Сейчас из этих 90% российского экспорта работает примерно 5-7%. Такого никогда не было, кроме как эмбарго 2010 года, когда просто Россия запретила полностью экспорт. Это совершенно беспрецедентная ситуация.
3: Инсайт.
4: Всего в этом году планировали продать за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Из них 40 собирались вывезти через южные порты. Но сейчас путь всему этому объему на мировой рынок перекрыт. Аграрии не продали за границу тот урожай, над которым трудились весь год, и не получили доходов. Они им нужны, и причем срочно. Надо закупать семена, чтобы засеять поля на следующий год. Надо выплачивать кредиты. При этом и на внутреннем рынке сейчас не заработать. Весь тот объем, который предназначался на экспорт, остался внутри страны. Зерна такой избыток, что цены на него просто рухнули. Себестоимость тонны пшеницы, как нам объяснили эксперты, в среднем 10-13 тысяч рублей. Но сейчас покупатели предлагают 8, говорит Андрей Сизов.
5: Сейчас цены упали на десятки процентов ниже себестоимости по факту. То, конечно, у кого есть возможность, он не продает. Я говорю про сельхозпроизводителей. Но у значительной части такой возможности нет, так что не продают, фиксируя эти огромные убытки.
3: Инсайт.
4: Получается, у фермера два варианта. Либо отдать практически даром то, над чем он трудился весь год, либо подождать в надежде, что все наладится и цены пойдут вверх. Но что делать с урожаем, пока ждешь? Хранение тонны зерна в элеваторе стоит 100 рублей в месяц. Полгода хранения – 600 рублей. Отдельно оплачиваются и другие операции, в том числе приемка и отгрузка. Это единоразовые платежи. Обычно получается тоже около 600 рублей за тонну. Предположим, фермер решил подождать до весны, то есть полгода. Его расходы на одну тонну составят 1200 рублей. Как нам рассказали в России, в Российском зерновом союзе среднее хозяйство производит около 10 тысяч тонн зерна в сезон. То есть, чтобы сберечь этот объем до весны, хозяйство должно будет заплатить элеватору 12 миллионов рублей. Причем на практике ставки нередко оказываются выше. Какие еще есть выходы? Попробовать отправить урожай за рубеж через альтернативные экспортные маршруты, но возникает следующая проблема – цена этой логистики. Чем ее оплачивать? Ведь выручки от экспорта нет. И новых кредитов не взять, пока не погасишь старые. Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. отрасли. Одна из них – субсидии на железнодорожные перевозки. На эти цели выделят 9 миллиардов 700 миллионов рублей, но аграрии считают, что этих денег недостаточно. Если распределить эту сумму на весь объем зерна, который необходимо перевезти, компенсация в расчете на одну тонну получится совсем небольшой. Они просят увеличить субсидии. Еще одна мера – закупочные интервенции в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Это не спасет ситуацию при выпадающем объеме в 40 миллионов тонн, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
6: Нужны интервенционные закупки, я говорю, от 12, а то и 15 миллионов тонн. Ну, плюс еще там можно рассмотреть альтернативные варианты отгрузок через готовую продукцию. Например, расширить ситуацию по муке, да, и побольше простимулировать экспорт муки, готовой переработанной продукции, еще какой-то. Еще нужны отсрочки, отсрочки по финансовым обязательствам. Время подошло, все уже критическая ситуация. Не погасят кредиты, налог не получит. Ну, все, ну, не отсеемся.
3: Инсайт.
4: Фермеры говорят, если всего этого не сделать, им просто не на что будет купить семена и все необходимое, чтобы засеять поля под урожай следующего года. У некоторых хозяйств есть заготовленные заранее запасы, но у многих их нет. Таким неизбежно придется сокращать посевные площади. В каких масштабах, сказать сложно. Зависит от экономической ситуации в стране и объема выделенной помощи. Но в Российском зерновом союзе ожидают сокращения как минимум на 15-20%. Помимо неотложной помощи отрасли нужны и другие меры. Те, которые помогут не только пережить кризис, но и оправиться после него. Вот что предлагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
5: Отмена экспортных пошлин. Потому что есть временный мораторий на отмену экспортных пошлин до конца 2026 года. Это поможет, но крайне немного. Нужна просто принципиальная их отмена, потому что переживут этот год не все. И хотя бы кто выживет и переживет, он должен иметь возможность восстановиться, заработав больше в будущем. И важно, что эта мера напрямую государству почти ничего не стоит. Там поступление в бюджет от пошлин сейчас они минимальны.
3: Инсайт.
4: А как это влияет на смежные рынки? Пшеница с начала лета подешевела в полтора раза, но изменился ли за это время ценник на батон обычного нарезного? Между фермером и пекарней есть еще одно звено – производитель муки. Что происходит с ее стоимостью? Важно, нужны именно оптовые, а не розничные цены. 1 июня пшеничная мука высшего сорта стоила в среднем 25 рублей 73 копейки за килограмм. В июле начались перебои в работе портов. Что произошло с мукой? Она подорожала на 54 копейки. В августе эскалация усилилась. Цены на муку немного колебались, но всего с начала лета выросли на 2,5%. А что с ценами на хлеб? По словам экспертов, в структуре его себестоимости мука занимает пятую часть. Остальное – электричество, топливо, зарплаты и другие издержки. Все они растут. Расходы на муку тоже, но незначительно. Но дело в том, что хлеб, особенно пшеничный, едва ли не самый ходовой товар. На изменение его стоимости население реагирует особенно остро. Поэтому торговые сети всеми силами сдерживают рост цен на него, в том числе за счет собственной маржи и доходов от других товарных категорий. Проиллюстрируем это на примере батона нарезного одного из крупных производителей. 1 июня буханка весом в 400 граммов в одной из крупных торговых сетей стоила 82 рубля 99 копеек. И за все лето цена не изменилась ни на копейку. Таким образом, можно сказать так. Падение цен на пшеницу не приводит к падению цен на хлеб, но сдерживает рост его стоимости.
3: Inside.
4: А как эскалация в Азово-Черноморском бассейне повлияет на глобальную торговлю? Как я уже сказала выше, Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы. При этом пятый по величине игрок – Украина. В прошлом сезоне она отправила за рубеж более 14 миллионов тонн, то есть в общей сложности на поставки из этих двух стран приходится четверть всего мирового предложения пшеницы. И сейчас поставки из Украины тоже заблокированы, объясняет Андрей Сизов.
5: Как для России ключевым являлся Азово-Черноморский бассейн, для Украины ключевым являлась Большая Одесса, так называемая, которая объединяет несколько портов, несколько терминалов. В первой половине 2026 года на Большую Одессу приходилось около 90% всех отгрузок. А сейчас Большая Одесса полностью заблокирована. Просто туда нет фрахта, никто не продает фрахт, невозможно купить фрахт на эти порты. То есть никто не отправляет туда свои суда.
3: Инсайт.
4: По подсчетам компании Oxford Economics, из-за перебоев в работе портов России и Украины поставки зерна на мировые рынки могут снизиться на 86 миллионов тонн. Разумеется, все это отражается в ценах. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже с конца июня выросли на 35%. Растут и спотовые цены. Сокращается предложение, дорожает фрахт. Кто из импортеров почувствует это сильнее всего? Крупнейшие российские покупатели – Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш. По пшенице рынки сбыта с Украиной пересекаются, но это не основная ее экспортная культура. Основная – кукуруза. Отправляется она преимущественно в Евросоюз. Но дело не в том, кто и сколько закупал, объясняет Андрей Сизов.
5: Страдать будут наиболее бедные страны. Есть у нас простой индикатор, что такое очень бедные. И там, где домохозяйство тратит на продовольствие более 50%. Чтобы было понятно, в Европе это 10-20%, в США в районе 10%, в России

0: России там в районе 30%. Вот. А если тратить более 50%, это очень бедные страны. И вот эти бедные страны, где бы они находились от общего роста цен в мире, то есть рост цен не только именно на черноморскую пшеницу, рост цен на все зерно в мире. Наиболее бедные страны будут страдать наиболее сильно, потому что для них потребитель будет вынужден экономить и не доедать. Еще раз, такого глобального сбоя в мировых поставках, такого шока предложения зерна, пшеницы в мире не было никогда. Ситуация совершенно беспрецедентная.
1: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
2: РБК «Инсайт».
3: Вы слушаете радио РБК. Мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Появились новые способы отмывания денег. Их объясняет в своем ежегодном отчете группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сокращенно ФАТФ. Наша редакция тщательно изучила его содержание. В частности, там сообщается, что подпольный банкинг и хавала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспор и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег. Кирилл Леонов расскажет обо всех новинках в сфере сокрытия нелегальных доходов.
4: Откроем свой собственный словарь подпольного делового сленга. Первое слово «хавала» — это способ переводов, который изобрели еще в VI веке. И эта схема раньше и сейчас в целом предполагает 4 шага. Предположим, клиент 1 отдает местную валюту оператору в своей стране, он называется хавалодатель, можем назвать его иначе банком, а тот по телефону или как-то иначе через посредника из общины передает детали операции коллеге, банку 2 или хавалодателю 2 в другой стране, и далее тот коллега передает сразу клиенту 2 от клиента 1 эквивалент из своего пула, после чего операторы периодически сводят накопленные обязательства между собой, но при этом клиент 1 и клиент 2 физически или электронно никак не передвигают деньги между собой. При этом у этих систем есть свои культурные и региональные формы, которые мы тоже добавим на поля нашего словарика. На Ближнем Востоке — хавала. Традиционное для Южной Азии название — это хунди, что значит вексель. В Западной Африке — асусу, марака или амана. В Восточной Азии — это хуэйкуан, перевод денег, или падаля. Есть слово для нашего уха знакомое и понятное — это мулы. Речь не о животных, хотя исполняют они примерно такую же функцию, как животные, которые перевозят товары. Это счета-посредники, которые используются только для номинального использования отмываемых активов. Их сейчас используют с помощью искусственного интеллекта. Он автоматически дробит операции, переводит эти активы между разными подставными счетами для того, чтобы сделать вид, что они куда-то движутся, что там что-то работает, но в реальности это просто фиктивные средства. И при этом в отчете было много кейсов о том, как в разных странах по-разному это работает, но самый интересный английский, подчеркнула руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.
5: Отдельного внимания заслуживает британский кейс. Преступная сеть собирает огромный объем наличных и перемещает через курьеров, которые совершенно не представляли, какую услугу они оказывают, за пределы Великобритании. И регулятор насчитал, что за 3 месяца таким образом было вывезено более 130 миллионов фунтов наличных денежных средств. Придавалась легальная форма. Использовалась компания, которая связана с торговлей золотом, и создавалась коммерческая оболочка для вывоза этих наличных денежных средств. Золото достаточно удобный здесь способ, поскольку это ликвидный актив, не просто переводит денежные средства. Он создает инфраструктуру, которая позволяет изобразить реальность и легитимность перевода денежных средств.
4: Если же возвращаться к докладу ФАТФ, то там главное, что схема перестала работать только между физлицами и обрела лица юридические. А для того, чтобы наладить схему отмыва, достаточно всего лишь 6 человек. Одним из средств отмыва, которые выделяют в этом отчете, ФАТФ называют стейблкоины. А в российской финансовой системе для внешнеэкономической деятельности в особенности они используются часто. А после этого исследования попадут под больший надзор, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Подпольный банкинг больше не является просто способом переводить деньги. Это коммерческие структуры, которые предлагают свои услуги за какую-то комиссию. Фиксировали переход этих сетей в цифровую среду через шифрованные мессенджеры, через стейблкоины для защиты взаимных расчетов между операторами. И расширился спектр. То есть, если раньше это был сугубо наркотрафик, то теперь ФАТФ фиксирует отмывание доходов от киберпреступности, от онлайн-гэмблинга, от любые платежные сервисы, которые работают с криптовалютами, имеют сложную структуру бенефициаров, автоматически с точки зрения ФАТФ попадают в зону риска с точки зрения еще и комплаенса. И плюс в докладе ФАТФ содержится призыв к усилению международного сотрудничества. Любые трансграничные операции с участием разных платежных решений в разных странах могут подвергаться более пристальной проверке со стороны регуляторов по всему миру.
4: Но все-таки Россия в этом отчете не упоминалась ни разу, подчеркнули мне все опрошенные эксперты.
3: Наличие подпольного банкинга подтвердили почти все страны, которые ответили на анкету

0: ФАТФ. Больше 60% назвали эту угрозу национальным риском, а свыше 80% считают хавалу одним из основных каналов профессионального отмывания денег в своей стране. Прямо сейчас расскажу о том, что пишут иностранные СМИ к этому часу. Президент Сербии Александр Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры. Об этом передает портал новости. «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что американская разведка считает, что Иран готов к продолжению военного конфликта. Китай может получать данные о британском сельском хозяйстве через подключенную к интернету агротехнику. Об этом предупреждает газета «Телеграф». Бум искусственного интеллекта привел к дефициту полупроводников, что сказалось на ценах на смартфоны, ноутбуки и игровые консоли. На это обратила внимание газета «Financial Times». Польшу стали массово покидать находившиеся под временной защитой украинцы. Такую статистику приводит РМФ-24.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Петербург переживает настоящий бум на рынке пентхаусов. За год предложение таких лотов выросло на 44%, но даже при этом они остаются одним из самых редких форматов жилья в городе. К такому выводу пришли аналитики NF Group по итогам первого полугодия 2026 года. На первичном рынке северной столицы сейчас продается 26 пентхаусов общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Они сосредоточены в 11 объектах, 5 элитных и 6 бизнес-класса. При этом доля пентхаусов в структуре элитного предложения не превышает 2%, а в бизнес-классе всего 0,4%. Основная причина роста формата – старт продаж в новых комплексах, в том числе элитном проекте на Фонтанке и двух объектах бизнес-класса. Площадь пентхаусов в новостройках Петербурга сильно варьируется – от 57 до 1000 квадратных метров. В среднем по рынку это 224 квадрата, в элитном сегменте – 363, в бизнес-классе – 137. Цены впечатляют. Среднезвешенная стоимость квадратного метра пентхауса в Петербурге – 1,9 миллиона рублей. В элитных объектах – 2,4 миллиона, в бизнес-классе – 1 миллион. Но главная разница в общей стоимости. Пентхаусы в элитных домах в среднем в 9 раз дороже обычных квартир – 876 миллионов против 97. В бизнес-классе – в 4,3 раза – 150 миллионов против 35. Средняя цена лота по рынку – 429 миллионов рублей. Эксперты подчеркивают, каждый пентхаус в Петербурге – уникален, и его ценность определяется видовыми характеристиками, планировкой и дополнительными элементами комфорта. Именно они формируют ценовую премию пентхаусов по сравнению с обычным жильем. Спрос на такие лоты в Петербурге, конечно, есть, но остается вопрос. Сколько еще покупателей готовы платить такие деньги при текущей ипотечной ставке?

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Последняя кассета. В начале 2000-х сеть видеопроката «Блокбастер» стала настоящим гигантом. Более 9 тысяч магазинов по всему миру, десятки миллионов клиентов и миллиардные обороты. В это же время небольшой стартап Netflix рассылал DVD по почте. В 2000 году его основатели предложили «Блокбастер» купить компанию всего за 50 миллионов долларов. Ответ был отрицательным. Руководство «Блокбастер» считало, что люди всегда будут приходить в магазины за фильмами, а почтовая доставка казалась слишком медленной и неудобной. Но настоящая ошибка была глубже. Компания не заметила, что меняется не способ доставки фильмов, а привычка их смотреть. Люди все меньше хотели подстраиваться под расписание и поездки.

0: в прокат. Они хотели получать контент тогда, когда удобно им. Netflix первым понял эту тенденцию. Сначала отказался от штрафов за просрочку, затем перешел к подписке, а позже сделал ставку на стриминг. Блокбастер попытался догнать рынок, но уже было поздно. В 2010 году компания объявила о банкротстве. Лидеры рынка часто проигрывают потому, что слишком долго верят. Раз модель работает сегодня, она будет работать и завтра. Именно так незаметно меняются целые индустрии.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 10 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Москва не договаривалась с Киевом о более широком прекращении огня на 3 дня, заявил Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на 3 дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались, отметил президент. При этом Владимир Путин заверил американских переговорщиков, что Россия сделает все необходимое для безопасности переговорного процесса американской делегации. Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву сегодня днем. По словам Путина, на фоне их визита украинская сторона значительно снизилась интенсивность ударов по российским регионам. Встреча длится уже более 2 часов. Ожидается, что после американские представители направятся с визитом в Киев. Латвия и Литва могут прекратить поставки российского зерна через свои порты, сообщает Рейтер. Премьер-министр Литвы Синкевичус при этом подчеркнул, что возможные ограничения не затронут транзит зерна между основной территорией России и Калининградской области через Литву. Агентство отметило, что Россия начала перенаправлять экспорт зерна в порты стран Балтии после атак украинских БПЛА на российские порты в Балтийском море. Европейский Союз сейчас находится не в лучшей форме, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире программы «Субботние диалоги». По его мнению, Европейский Союз должен сосредоточиться на решении этих проблем, чтобы перезапустить работу объединения и показать его жизнеспособность. Авиация МЧС России продолжает тушить крупный природный пожар в Сербии. Потушены основные очаги, сообщила пресс-служба министерства. За время проведения операции ИЛА выполнил 46 вылетов, сбросив почти 2 тонны воды. Масштабные лесные и природные пожары начались в Сербии в августе. Не менее 22 человек погибли в пожаре в зале для торжеств в столице Демократической Республики Конго, Киншасе, пишут местные СМИ. При праздновании свадьбы собралось очень много людей. Есть информация о многочисленных пострадавших. Предварительно из зала был только один выход, что вызвало столпотворение, когда возник пожар. Мира Андреева обыграла чешку Николу Бартенкову в 3-м круге открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6-2-7-6 в пользу российской теннисистки. Следующей соперницей Андреевой станет представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова. 19-летняя Андреева впервые в карьере вышла в 4-й круг US Open. Ранее спортсменка доходила только до 3-го раунда. Больше новостей на сайте РБК.
3: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Поехали!
1: Двери открываются. Двери открываются.
3: Каждый родитель хочет быть уверен, что его ребенок в безопасности. Сегодня этому помогают современные технологии, но достаточно ли их? Куда мы движемся в вопросах детской безопасности? В гостях Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования

0: пассажиров.
1: А сейчас мы поговорим о безопасности с руководителем экспертного центра «Пробок нет» Александром Шумским. Александр, искусственный интеллект все активнее используется в повседневной жизни, а в сфере транспортной безопасности он уже, безусловно, помогает. Вот расскажите нам, какие технологии сегодня работают именно на предотвращение опасных ситуаций на дороге.
2: Фактически нейросети могут делать что? Обрабатывать большой массив данных гораздо быстрее, чем человек, и меньше ошибаться. Мы знаем, что московские светофоры фактически все подключены к единой системе работы, координации, и как минимум есть единая координация работы светофоров, которая работает лучше, чем если даже выйдут туда регулировщики, если в обычном режиме. Система сама может руководить около 5000 светофоров в Москве. Как вы понимаете, один человек 5000 не сможет регулировать, значит, нужно привлекать там десятки, если не сотни человек. Это первое. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть уже системы, как автопилоты. Москва применяет в общественном транспорте беспилотный трамвай. На самом деле, очень мало городов, которые экспериментируют с беспилотным общественным транспортом. Москва впереди с планеты всей, но, во всяком случае, точно не позади. Мы видим, что Москва наполнена огромным количеством видеокамер, табло, которые регулируют, оповещают людей, что позволяет им выбрать другие маршруты, сэкономить время и, в конечном счете, не устать на дороге и не попасть на дорожно-транспортные происшествия. Потому что мы знаем, что еще 5-7-10 лет назад МКАД был одной из самых опасных дорог в Москве. Но теперь за счет той системы, которую там информирование построили по поводу там остановки, запрет остановки на дороге, по поводу предупреждения о каких-то ремонтных работах, раза в три у нас снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на этой достаточно загруженной магистрали. И это в том числе благодаря автоматизации и искусственному интеллекту, который активно внедряется.
1: Вы совершенно верно сказали. Вот сегодня город огромное внимание уделяет вопросам безопасности. Но давайте поговорим про детей. Какие решения, на ваш взгляд, дают наибольший эффект именно для защиты детей?
2: Детей надо защищать, в первую очередь, скоростными режимами. Наша задача, как городских жителей, обеспечить комфортную скорость и организацию движения, чтобы случаев столкновений с детьми не было. Если бы они были, то на такой минимальной скорости, которая бы не приводила даже к травмам, уж я не говорю о более опасных последствиях. И мы видим, что Москва в этом плане сделала 2,5 раза снижение. С 2010 года где-то 2,5 раза снижение количества погибших, и в том числе детей, даже, по-моему, дети как раз опережающими темпами идут.
1: Павел.
0: Я соглашусь с коллегой. Очень важным является аспект скоростного режима. И здесь мерами организации дорожного движения не только на МКАДе, но и на городских магистралях реализовано большое количество мероприятий, которые позволяют снизить потенциальную опасность от транспортных средств, которые раньше действительно приводили к высокой аварийности в связке транспорт-пешеход. Здесь влияют и другие меры, например, организация парковочного пространства, потому что запаркованная улица ограничивает видимость для водителей. Мы действительно многие международные практики внедрили. Это касается и практик перевоза детей в удерживающих устройствах непосредственно в транспортных средствах, поведения с родителями на улице и на придомовых территориях.
1: Сегодня в столице активно развивается беспилотный транспорт. И здесь, Александр, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, такие технологии в перспективе сделают наш город еще более безопасным?
2: Я думаю, да. Вопрос только, какой перспективы? Я помню, что в 2018 году речь шла про то, что в Москве скоро появятся абсолютно беспилотные такси, каршеринг и другие виды транспорта. Но практика показала, что 26-й год, то есть прошло 8 лет, а они, в общем-то, только тестируются. То есть все новые технологии, видимо, идут не так быстро, как бы хотелось и как планировали или писали в книжках фантасты. Я думаю, что беспилотные технологии — это, естественно, будущее, но, возможно, не даже в ближайшие там 10, 15, 20 лет именно в массовом исполнении. То есть на наш век точно хватит ручного управления автомобилем, самокатом и другим видом транспорта.
1: Александр, а как вы считаете, что еще нужно сделать городу именно в сфере детской транспортной безопасности?
2: В первую очередь заниматься организацией движения, в вторую очередь заниматься воспитанием водителей. Мы видим, что ДТП попадают зачастую водители, которые достаточно молодые, 20-25 лет, у которых еще детей своих нету, то есть они не понимают, что такое дети на дороге. Поэтому это опасная категория водителей, с молодежью нужно работать. Тем, кто возрастные уже с опытом 20-30 лет стажа, я думаю, что с ними и проблем меньше. Поэтому я бы в основном работал именно с водителями, пропагандистские кампании, познавательные, но в том числе путем ответственности за опасное вождение, за опасное поведение. Потому что у нас, к сожалению, пока в России есть термин опасного вождения, но наказания за него фактически нет в законодательстве.
1: Я напомню, что с нами был Александр Шумский, и мы поговорили о том, как современные технологии помогают сделать город, городской транспорт безопаснее и какие решения сегодня работают на защиту самых маленьких пассажиров. И мы движемся дальше. К нам сейчас присоединяется Сергей Литвинович, заместитель начальника службы пассажирских сервисов Московского метрополитена. Если человек упал на пути, как вести себя, что делать, чтобы сохранить свою жизнь?
3: Надо не впадать в панику и придерживаться правил, о которых я сейчас

0: скажу. При падении на пути, если нет поезда и пассажир может двигаться, необходимо идти в сторону начала платформы к такой специальной черно-белой рейке. Если все-таки поезд приближается, нужно незамедлительно лечь головой именно навстречу составу, не шевелиться до полной его остановки. Запрещено касаться контактного рельса и прятаться под платформой. Если ваша вещь упала на пути, нельзя спускаться за ней самостоятельно. Следует сообщить об этом сотруднику метрополитена, который придет на помощь и достанет вашу упавшую вещь. В случае любой нестандартной ситуации следует немедленно обратиться за помощью к сотруднику метро. В московском метрополитене уделяем особое внимание вопросу безопасности пассажиров.
1: Павел, у меня вопрос сейчас к вам. Сегодня установлены камеры видеонаблюдения, турникетные линейки обновлены, и много делается для того, чтобы метрополитен был безопасным. Насколько сегодня этот вид городского транспорта действительно безопасен для пассажиров?
2: Да, контур безопасности, связанный с видеонаблюдением, улучшил контроль за перемещением пассажиропотока, но сохраняются, безусловно, опасные зоны. Это зоны эскалаторов, зоны прибытия транспорта, о которых коллега только что сказал. В остальном, непосредственно в салоне вагонов, на самих станциях, в зонах, где можно присесть, ожидая поезда, стало намного безопаснее, и здесь также есть колонны экстренного вызова, которые помогают получить необходимую информацию на станции для ориентирования. Метро стало более дружелюбным, безопасным, появились санитарные комнаты, то есть московский метрополитен обзавелся дополнительными удобствами для пассажиров и стал не только транспортной системой, но и целой экосистемой для москвичей.
1: В московском метрополитене, кстати, есть один из моих любимых проектов, он называется «Потерялся, не уходи». Сергей, расскажите нам о нем поподробнее, пожалуйста.
0: Это действительно уникальный проект, который как раз завязан и на камерах видеонаблюдения. Мы совместно с фондом поиска пропавших детей запустили как раз проект «Потерялся, не уходи». И за время работы он помог 47 детям вернуться к родителям. Мы в рамках этого проекта на станциях метро МЦК размещены яркие плакаты с нашими детскими героями московского транспорта. Это «Метроша», электробусик и речкин, которые могут быть расположены на стене или на полу в форме специального стикера. Ну и они рассказывают юным пассажирам, что делать, если они потерялись, и к кому обратиться за помощью. А на плакаты в постоянном режиме наведены камеры видеонаблюдения, и когда дежурный по станции замечает около наклейки ребенка, он незамедлительно приходит на помощь. Перед поездкой с ребенком родители должны рассказать ему, что есть такой специальный сервис у нас, пояснить, как наглядно выглядят стикеры и показать форму сотрудников метро, что к ним можно в любой момент подойти, и они помогут. Следуйте правилам пользования московского метрополитена, и ваши поездки будут комфортными.
1: С нами был Сергей Литвинович. Мы движемся дальше. Хотела бы еще поговорить про новые виды транспорта и, в частности, средства индивидуальной мобильности. Как сделать дороги безопаснее для всех участников движения. Особое внимание все-таки уделим, наверное, детям, потому что это наше будущее. И новые виды транспорта, безусловно, не обошли их. Вот какие, например, средства индивидуальной мобильности сегодня используются чаще всего? Понятно, что это наверняка самокаты. Как сделать их безопасными?
2: Их три типа – это самокаты, велосипеды и роликовые коньки. Безусловно, здесь, если мы говорим про сегмент использования этих видов на придомовой территории, в дворах, то это оснащение экипировкой дополнительной, то есть они должны быть в шлемах, использовать защиту. И, конечно, если мы допускаем использование этих средств в вечернее время, в отдельных случаях применение светоотражающих элементов. Во всех остальных случаях, если это уже улично-дорожная сеть, то здесь, конечно, соблюдение правил дорожного движения, присмотр, то есть сопровождение взрослыми и общие требования безопасности, которые касаются всех возрастов, соблюдение знаков, соблюдение разметки и другие правила пользования и поведения на транспорте. Конечно, повышение роли видеозаписи и видеоконтента в нашей жизни в последние 10 лет играют свою роль. Прежде всего, конечно, и в обучении самих водителей, если мы говорим про сферу взаимодействия водителей и пешеходов, и подростков, и детей тоже. На обучающих видеороликах в автошколах сейчас практикуется обучение водителей поведению и действию в условиях, когда дети резко оказываются в зоне движения транспортных средств. Если раньше такой опыт был недоступен, сейчас на видеозаписи хорошо можно понимать, как действовать в этой ситуации. В этом отношении, да, видеоконтент свою обучающую и образовательную роль существенно повысил, и действительно, это значительный шаг вперед в сфере безопасности дорожного движения всех возрастов.
1: К нам присоединяется пресс-секретарь сервиса кикшеринга «Вуш» Денис Балакирев. Как мы уже обсуждали ранее, электросамокаты не обошли стороной детей и подростков. Какие методы использует ваш сервис, чтобы СИМ не арендовали несовершеннолетние?
0: Безусловно, это важная часть нашей работы, потому что мы видим по нашей статистике, если за руль самоката встает взрослый пользователь, то в 99% случаев никакого негативного инцидента не происходит, соблюдаются правила, и, соответственно, поездка фактически остается незаметной для окружающих. К сожалению, если правила возрастные нарушаются, если подростки получают возможность встать за руль электросамоката, здесь ситуация другая, подавляющая. Большинство таких поездок завершается каким-то неприятным инцидента. Поэтому очень важно следить за соблюдением этих правил. И в Москве у нас настроена на данный момент, наверное, самая лучшая и самая передовая система, которая позволяет не допускать несовершеннолетних до поездок на электросамокатах. В первую очередь речь идет о верификации аккаунтов через МОСРУ. Это действительно важный механизм, который позволяет замораживать аккаунты, которые позволяют не допускать до регистрации, до поездок тех, кому не исполнилось 18 лет. Собственно, эта работа ведется нами на протяжении всего сезона. К сожалению, есть небольшой нюанс. Мы видим иногда подростков на самокатах в нарушении правил на улицах города, и это чаще всего происходит из-за того, что родители не соблюдают правила, регистрируют на себя учетную запись, а потом передают управление самокатом ребенку. Когда мы решим этот вопрос, когда родители поймут, что нельзя так поступать, можно будет сказать о том, что на улице города станет окончательно комфортно и безопасно именно в вопросе взаимодействия пешеходов и электросамокатов.
1: Какой инструмент реально помогает справиться с этой ситуацией? Я вам могу сказать, что я вчера наблюдала ужасающую картину. Два подростка проехали мимо меня на огромной скорости, причем парень был за рулем, наверное, лет им по 15-16. Это личный электросамокат. И в шлеме девушка, которую он вез, где-то лет 14, она держалась крепко за него, но я подумала, вот сейчас они на какой-нибудь бордюр заедут на тротуар, она просто вылетит и просто разобьет себе голову, а это же чей-то ребенок. И это такая безответственность, о которой не задумываются люди изначально, когда рискуют своей жизнью и начинают такую поездку. Давайте поговорим с вами об очень важном вопросе, о просветительской деятельности. Помогает ли она?
0: Безусловно. Это ключевой момент в дополнение ко всем техническим возможностям, которые есть у сервисов аренды. То, о чем вы сказали вот только что, к частным самокатам пока, к сожалению, невозможно относиться с такой же внимательностью и контролировать соблюдение правил, как к самокатам сервисов аренды. Потому что у частных самокатов нет регистрации, нет отслеживания поездок, привязки к пользователю. Поэтому в этом вопросе надо продолжать работу. И, насколько я знаю, она ведется. У сервисов аренды есть привязка, есть история поездок. Если мы фиксируем такие нарушения, то мы выписываем штраф до 100 тысяч рублей, мы блокируем аккаунты. И эта работа действительно приносит свои результаты. Но совершенно верно вы сказали, главное – это просветительская часть работы. Потому что статистика подтверждает, если пользователь знает правила, если пользователь осознает ответственность за нарушение этих правил, то в поездке никаких нарушений не происходит. Поэтому важно рассказывать о правилах, важно использовать для этого все доступные нам способы. Рассказываем о правилах в том числе и тем, кто пока не имеет возможности ездить на электросамокатах сервисов аренды, для того, чтобы они знали, что такое правило есть, что есть ответственность за нарушение. Ну и кроме того, мы ходим, например, в институты, в средние специальные учебные заведения, а также проводим публичные мероприятия школы вождения. В рамках этих мероприятий мы приглашаем всех желающих абсолютно бесплатно. Рассказываем о том, как устроен самокат, рассказываем о том, как ездить на самокате, не нарушая правила. И что очень важно, на такие мероприятия приходят и те, кто напрямую с электросамокатами не связан. Скажем, родители подростков, которые в нарушении правил иногда получают возможность поездки на самокате. Они иногда могут просто не знать, что есть такие правила. И рассказывая о том, что есть ПДД, рассказывая о том, как надо ездить на электросамокатах просто в московском парке, мы, конечно, увеличиваем количество тех, кто узнает правила. И поэтому эффект от этого, он накопительный, и он сейчас есть. И я уверен, что уже в этом сезоне мы увидим еще более позитивные цифры, которые будут связаны с тем, что все больше москвичей и гостей города знают правила, осознают свою ответственность и, соответственно, не нарушают эти правила.
1: И я напоминаю, что с нами был Денис Балакирев. Я хочу сказать, что это, конечно, важные инструменты, но не менее важно было бы показать, какие последствия бывают, если не соблюдать правила безопасности, и особенно при перемещении на СИМах. Скажите, Павел, как вы считаете, насколько такие современные технологии, как искусственный интеллект или биометрия, способны изменить эту ситуацию? Насколько они работают?
2: Биометрия стала обыденной технологией. Безусловно, она позволит усилить то, что сказал коллега, контроль за аккаунтами в арендном сегменте, если мы говорим про SIM. Здесь высокая роль видеоконтента положительная. И я бы здесь отметил, что, безусловно, вопросы безопасности пользователей СИМов лежат в плоскости образования, в плоскости взаимодействия с родителями. Но еще есть очень важная сфера – это тиражирование, в том числе в видеосегменте, опыта подростков-сверстников, попавших в такие ДТП. Потому что подростки, которые увидят опыт своих сверстников в этой сфере, задумаются и будут больше оценивать эти риски, которыми они могут подвергнуть в том числе себя и своих друзей.
1: К нашему разговору присоединяется Сергей Киселев, эксперт по детской безопасности, кандидат юридических наук, основатель и главный тренер школы безопасности. Многие дети уже самостоятельно пользуются метро. С какими ситуациями они могут столкнуться и что помогает их предотвращать?
3: Я бы выделил несколько зон в метро, которые особую опасность представляют. Это эскалатор и зона входа. Есть подростки, которые пробуют пройти в метро без оплаты. Проскочить через турникеты. А эскалатор большую опасность представляет для ребят помладше. К сожалению, у нас ограничений возрастных нет по перемещениям самостоятельным в метро. Это на самолете с 12 лет можно самому, а в метро с 7 практически лет детки некоторые ездят сами. И на эскалаторах часто случаются ситуации со шнурками, с подвижными и неподвижными частями, и последствия серьезные. По статистике, травмы серьезные получают чаще всего на эскалаторе. Собственно, сама платформа, поезд и на тоннели. Подростки у нас пробуют нарушить транспортную безопасность, заходить в эти тоннели, пробуют зацепинг на подвижном составе. У деток помладше есть инциденты, когда затягивает руку в небольшое пространство между дверьми и поездом. Пропажа, потеря ориентации на платформе или выход не на той станции, распространенная история. Московский метрополитен один из самых безопасных в мире, практически нет слепых зон. И сейчас есть проект «Потерялся, не уходи» с наклейками «Метроша». И система видеоаналитики «Сфера» очень помогает. Пропавших детей находят очень быстро, а с травмами на эскалаторе и на платформе нам нужно еще работать. Ну, тут ответственность на родителях в том числе лежит.
1: Мы обсудили очень важный вопрос – слепая зона. Но мне кажется, что очень часто мы создаем слепую зону сами себе, и взрослые, и дети, не отрываясь от своего телефона, смартфона, идем куда-то вслепую. Это же проблема.
3: Есть интересный мультфильм «Душа». Нам там про телефон показали ситуацию, правда, не в метро, а у дороги, когда главный герой получает суперпредложение играть в квартете, его сначала на стройке чуть кирпичи не убивает, потом его чуть машина не сбивает, потом он в итоге падает в открытый люк. Та же история у нас в метро, и чаще всего падение с платформы случается из-за телефона. И тут самим взрослым нужно вспомнить правила: дети смотрят, дети делают. Поэтому давайте начнем с себя, с родителей. Будем убирать телефоны в момент, когда мы заходим в метро. Дети будут на нас смотреть и тоже вот этот телефон не будут доставать. И, кстати, когда ребенок остается у нас в подвижном составе или наоборот, остается на платформе, тоже чаще всего случается из-за телефонов. Это большая проблема. Начнем с себя.
1: Я с вами совершенно согласна. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Киселев, и мы обсудили безопасность в метрополитене. Ну а мы продолжаем движение. И, Павел, вопрос у меня к вам. Если бы вы могли изменить всего одну привычку у детей или у их родителей, что бы это было?
2: Здесь я бы упомянул скорость. Это не бежать по ступеням эскалатора и ни в коем случае не бежать через зебру, через наземный пешеходный переход. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, всегда нужно быть в зоне видимости водителей, и это позволит сохранить больше здоровья.
1: Вы сказали классную вещь – скорость. Не будем превышать скорость, особенно на дорогах. Это была программа «Двери открываются». С нами был Павел Зюзин, директор Центра транспортного планирования Института транспорта Высшей школы экономики. Мы обсудили вопросы безопасности на дороге и городском транспорте. С вами была Юлия Темникова в программе «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
4: Качество жизни.
5: Привет! Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования.

0: исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» — от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий VO2 Max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 Max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max — это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия — слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing — неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Сейчас искусственный интеллект настолько классно пишет письма от лица вымогателей, что человеку очень легко поверить. Ты можешь интегрировать туда какие-то актуальные новости, ты можешь интегрировать туда контекст компании. Если ты знаешь что-то про жертву, ты можешь хоть, не знаю, там, бабушку жертвы упомянуть, и он подумает, о, у бабули проблемы, надо срочно бежать спасать.
3: Все верно, все очень таргетировано, без ошибок грамматических, как раньше, да, если мы как люди ошибаемся.
2: Я нигерийская принц, пришли мне там миллион долларов.
3: Да, теперь уже искусственный интеллект таких ошибок не допускает. Скорее стоит смотреть, если уж очень красиво и хорошо написано.
2: Возможно, здесь, да, как кроется подвох. Хорошо.
1: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.
5: Может, действительно продать все до осени?
6: А смысл? Сейчас у всех есть всякие квити, метатрейдеры и другие программки торговые. И поэтому ты можешь с телефона торговать, лежа на пляже.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
4: РБК Тренды.
1: Стальные инспекторы. Роботы-собаки долго воспринимались как эффектная демонстрация технологий. Теперь у них появляется вполне практическая работа на заводах, стройках, в шахтах и на опасных промышленных объектах. Их преимущество не в сходстве с животным, а в способности двигаться по среде, созданной для человека. 4 управляемые опоры позволяют подниматься по лестницам, переступать через кабели и проходить там, где колесная платформа остановится. На робота устанавливают камеры, тепловизоры, газоанализаторы и лидары – лазерные системы для построения трехмерных карт. С их помощью он ищет утечки газа, фиксирует перегрев оборудования и по звуку определяет возможные неисправности. На стройке такая машина может сканировать объект и сравнивать результат с цифровым проектом. В одном из российских кейсов обследование 2000 квадратных метров заняло у робота 12 минут. Специалисту с тем же оборудованием потребовалось бы около 3 часов. Но универсальной заменой человека эти роботы пока не стали. Они сложнее в настройке, уступают колесным платформам,
5: платформам в грузоподъемности, а множество подвижных соединений повышает требования к обслуживанию. Робособака становится мобильным набором датчиков для сложной среды. Она быстро собирает данные и берет на себя работу там, где присутствие человека требует слишком много времени, денег или риска.

0: Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более 2.5 часов. Российский президент в начале встречи признал, что ему комфортно работать с Уиткофом и Кушнером. В Кремле доверяют им как посредникам в переговорном процессе по Украине. На встрече Стив Уиткоф поблагодарил Владимира Путина за прекращение ударов по Киеву на 3 дня для проведения переговоров. Российские военные не наносят удары по Киеву с полуночи 5 сентября, подчеркнул Путин. Он также отметил, что и ВСУ сократили атаки на Россию. Также Стив Уиткоф передал Владимиру Путину благодарности семье экс-морпеха Роберта Гилмана за его освобождение. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Иран готов к продолжению военного конфликта, пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на доклад американской разведывательной службы за последние недели. Иран стал более уверен в своей способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке и, похоже, полон решимости продолжать конфликт в течение нескольких месяцев, чтобы сорвать планы Соединенных Штатов, говорится в публикации. Александр Вучич возглавит список правящей сербской прогрессивной партии на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры, сообщил председатель партии Милош Вучевич. По его словам, решение было принято единогласно. Выборы в Сербии пройдут 25 октября. Мужская сборная России одержала победу над командой Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по водному полу в формате 4-4. Он проходит в Хорватии. Основное время встречи завершилось со счетом 2-2. В серии пенальти, точнее, оказались россияне. В финале команда сыграет с испанцами 6 сентября. Власти Турции заблокировали более 1000 банковских счетов и добились решения об ограничении доступа почти к 98 тысячам сайтов. Произошло это в рамках масштабной операции против незаконных ставок перед стамбульским футбольным дерби Фенербахче-Бешикташ, сообщил министр юстиции страны Акин Гюрлек. По его словам, операция проводилась с целью перекрыть финансовые потоки к нелегальным букмекерам. При этом объем денежных средств, проходивших через выявленные счета и платежные системы, не уточняется. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Всю неделю мы продолжали наблюдать за ситуацией с топливом в регионах России. Сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобили. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики Сиала в июле-августе. Исследование подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60-90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина? И какие риски возникают, разбиралась Ольга Зуева.
2: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар или машину на дизтопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков Сиала, действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В Сиале ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро нарастить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства Сиала Сергей Селин.
3: Все резко озаботились, но реализовать это на момент нет возможности. Фактически рост переоборудования, в первую очередь, легкового автомобиля на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили производителей из Италии, два производителя, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
2: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан – это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ, не газели, а просто там, допустим, Kia или Skoda, почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан – это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт. Автобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории, установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя и даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится, отмечает технический директор группы компании «Италгаз» Алексей Банковский.
4: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1.5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить автомобиль газом, вместо 600 километров можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Но не забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
2: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты за 70 и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
5: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильные. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин, и мы эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей, если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
2: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похоже, ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
1: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Сколько зерна производит Россия и сколько мы экспортируем, через какие направления, как остановка экспорта влияет на внутренний рынок и мировые рынки, разберемся прямо сейчас в программе «Инсайт».
6: РБК «Инсайт».
7: Экспорт зерна из России через южные порты парализован. Под угрозой срыва поставки на внешние рынки примерно 40 миллионов тонн. Цены на пшеницу внутри страны летят вниз. За тонну предлагают на треть меньше ее себестоимости. При этом на мировых рынках все наоборот. Зерна становится меньше и цены растут. Здравствуйте.

0: Это программа «Инсайт». Я Дарья Мамаева. И сегодня поговорим о том, какие последствия будет иметь для России и мира этот зерновой кризис. Как спасти отечественный урожай и помочь аграриям пережить этот непростой сезон.
1: «Инсайт».
0: В прошлом году Россия продала на внешние рынки 52 миллиона тонн зерна. Большая часть этого объема – пшеница – 41 миллион тонн. Наши покупатели – около 100 стран мира. Товар добирается до них разными путями, но главный маршрут российского зернового экспорта – Черное море. Там 5 глубоководных портов, крупнейший хаб – Новороссийск. Из 3 его терминалов в августе повреждены были 2. Третий цел, но приостановил работу из соображений безопасности. Порт Тамани также получил повреждения. Под удары попадают и мелководные порты Азовского моря. Вот что говорит директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
2: И вот эти 4 порта из 5 Черное море не работают. Работают один, самый маломощный, это Туапсе, но в случае до недавнего времени он работал. Тут понятно, Туапсе это примерно 0,2-0,3 миллиона тонн максимум в месяц, при том, что совокупная мощность всех этих портов глубоководных черноморских, она 3,5 миллиона тонн. Это менее 10% всех черноморских портов. А я уже сказал, по 3,5 миллиона тонн. А если считать и Азов, то там было за 5 миллионов тонн. То есть Азово-Черноморский бассейн 90% российского экспорта. Сейчас из этих 90% российского экспорта работает примерно 5-7%. Такого никогда не было, кроме как эмбарго 2010 года, когда просто Россия запретила полностью экспорт. Это совершенно беспрецедентная ситуация.
1: Инсайт.
0: Всего в этом году планировали продать за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Из них 40 собирались вывезти через южные порты. Но сейчас путь всему этому объему на мировой рынок перекрыт. Аграрии не продали за границу тот урожай, над которым трудились весь год, и не получили доходов. Они им нужны, и причем срочно. Надо закупать семена, чтобы засеять поля на следующий год. Надо выплачивать кредиты. При этом и на внутреннем рынке сейчас не заработать. Весь тот объем, который предназначался на экспорт, остался внутри страны. Зерна такой избыток, что цены на него просто рухнули. Себестоимость тонны пшеницы, как нам объяснили эксперты, в среднем 10-13 тысяч рублей. Но сейчас покупатели предлагают 8, говорит Андрей Сизов.
2: Сейчас цены упали на десятки процентов ниже себестоимости по факту. То, конечно, у кого есть возможность, он не продает. Я говорю про сельхозпроизводителей. Но у значительной части такой возможности нет, так что не продают, фиксируя эти огромные убытки.
1: Инсайт.
0: Получается, у фермера два варианта. Либо отдать практически даром то, над чем он трудился весь год, либо подождать в надежде, что все наладится и цены пойдут вверх. Но что делать с урожаем, пока ждешь? Хранение тонны зерна в элеваторе стоит 100 рублей в месяц. Полгода хранения – 600 рублей. Отдельно оплачиваются и другие операции, в том числе приемка и отгрузка. Это единоразовые платежи. Обычно получается тоже около 600 рублей за тонну. Предположим, фермер решил подождать до весны, то есть полгода. Его расходы на одну тонну составят 1200 рублей. Как нам рассказали в России, в Российском зерновом союзе среднее хозяйство производит около 10 тысяч тонн зерна в сезон. То есть, чтобы сберечь этот объем до весны, хозяйство должно будет заплатить элеватору 12 миллионов рублей. Причем на практике ставки нередко оказываются выше. Какие еще есть выходы? Попробовать отправить урожай за рубеж через альтернативные экспортные маршруты, но возникает следующая проблема – цена этой логистики. Чем ее оплачивать? Ведь выручки от экспорта нет. И новых кредитов не взять, пока не погасишь старые. Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. Одна из них – субсидии на железнодорожные перевозки. На эти цели выделят 9 миллиардов 700 миллионов рублей, но аграрии считают, что этих денег недостаточно. Если распределить эту сумму на весь объем зерна, который необходимо перевезти, компенсация в расчете на одну тонну получится совсем небольшой. Они просят увеличить субсидии. Еще одна мера – закупочные интервенции в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Это не спасет ситуацию при выпадающем объеме в 40 миллионов тонн, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
3: Нужны интервенционные закупки, я говорю, вот 12, а то и 15 миллионов тонн. Ну, плюс еще там можно рассмотреть альтернативные варианты отгрузок через готовую продукцию. Например, расширить ситуацию по муке, да, и побольше простимулировать экспорт муки, готовой переработанной продукции, еще какой-то. Еще нужны отсрочки, срочные отсрочки по финансовым обязательствам. Время подошло, все уже критическая ситуация. Не погасят кредиты, налог не получит. Ну, все, ну, не отсеемся.
1: Инсайт.
0: Фермеры говорят, если всего этого не сделать, им просто не на что будет купить семена и все необходимое, чтобы засеять поля под урожай следующего года. У некоторых хозяйств есть заготовленные заранее запасы, но у многих их нет. Таким неизбежно придется сокращать посевные площади. В каких масштабах, сказать сложно. Зависит от экономической ситуации в стране и объема выделенной помощи. Но в Российском зерновом союзе ожидают сокращения как минимум на

0: 15-20%. Помимо неотложной помощи отрасли нужны и другие меры. Те, которые помогут не только пережить кризис, но и оправиться после него. Вот что предлагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Отмена экспортных пошлин. Потому что есть временный мораторий на отмену экспортных пошлин до конца 2026 года. Это поможет, но крайне немного. Нужна просто принципиальная их отмена, потому что переживут этот год не все. И хотя бы кто выживет и переживет, он должен иметь возможность восстановиться, заработав больше в будущем. И важно, что эта мера напрямую государству почти ничего не стоит. Там поступление в бюджет от пошлин сейчас они минимальны.
0: Inside. А как это влияет на смежные рынки? Пшеница с начала лета подешевела в 1,5 раза, но изменился ли за это время ценник на батон обычного нарезного? Между фермером и пекарней есть еще одно звено – производитель муки. Что происходит с ее стоимостью? Важно, нужны именно оптовые, а не розничные цены. 1 июня пшеничная мука высшего сорта стоила в среднем 25 рублей 73 копейки за килограмм. В июле начались перебои в работе портов. Что произошло с мукой? Она подорожала на 54 копейки. В августе эскалация усилилась. Цены на муку немного колебались, но всего с начала лета выросли на 2,5%. А что с ценами на хлеб? По словам экспертов, в структуре его себестоимости мука занимает 1/5. Остальное – электричество, топливо, зарплаты и другие издержки. Все они растут. Расходы на муку тоже, но незначительно. Но дело в том, что хлеб, особенно пшеничный, едва ли не самый ходовой товар. На изменение его стоимости население реагирует особенно остро. Поэтому торговые сети всеми силами сдерживают рост цен на него, в том числе за счет собственной маржи и доходов от других товарных категорий. Проиллюстрируем это на примере батона нарезного одного из крупных производителей. 1 июня буханка весом в 400 граммов в одной из крупных торговых сетей стоила 82 рубля 99 копеек. И за все лето цена не изменилась ни на копейку. Таким образом, можно сказать так. Падение цен на пшеницу не приводит к падению цен на хлеб, но сдерживает рост его стоимости. Inside. А как эскалация в Азово-Черноморском бассейне повлияет на глобальную торговлю? Как я уже сказала выше, Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы. При этом пятый по величине игрок – Украина. В прошлом сезоне она отправила за рубеж более 14 миллионов тонн, то есть в общей сложности на поставки из этих двух стран приходится четверть всего мирового предложения пшеницы. И сейчас поставки из Украины тоже заблокированы, объясняет Андрей Сизов.
1: Как для России ключевым являлся Азово-Черноморский бассейн, для Украины ключевым являлась Большая Одесса, так называемая, которая объединяет несколько портов, несколько терминалов. В первой половине 2026 года на Большую Одессу приходилось около 90% всех отгрузок. А сейчас Большая Одесса полностью заблокирована. Просто туда нет фрахта, никто не продает фрахт, невозможно купить фрахт на эти порты. То есть никто не отправляет туда свои суда. Inside.
0: По подсчетам компании Oxford Economics, из-за перебоев в работе портов России и Украины поставки зерна на мировые рынки могут снизиться на 86 миллионов тонн. Разумеется, все это отражается в ценах. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже с конца июня выросли на 35%. Растут и спотовые цены. Сокращается предложение, дорожает фрахт. Кто из импортеров почувствует это сильнее всего? Крупнейшие российские покупатели – Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш. По пшенице рынки сбыта с Украиной пересекаются, но это не основная ее экспортная культура. Основная – кукуруза. Отправляется она преимущественно в Евросоюз. Но дело не в том, кто и сколько закупал, объясняет Андрей Сизов.
1: Страдать будут наиболее бедные страны. Есть у нас простой индикатор, что такое очень бедные. И там, где домохозяйство тратит на продовольствие более 50%. Чтобы было понятно, в Европе это 10-20%, в США в районе 10%, в России там в районе 30%. Вот. А если тратить более 50%, это очень бедные страны. И вот эти бедные страны, где бы они находились от общего роста цен в мире, то есть рост цен не только именно черноморскую пшеницу, рост цен на все зерно в мире. Наиболее бедные страны будут страдать наиболее сильно, потому что для них потребитель будет вынужден экономить и не доедать. Еще раз, такого глобального сбоя в мировых поставках, такого шока предложения зерна, пшеницы в мире не было никогда. Ситуация совершенно беспрецедентная.
0: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале. РБК «Инсайт».
2: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Появились новые способы отмывания денег. Их объясняет в своем ежегодном отчете группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сокращенно ФАТФ. Наша редакция тщательно изучила его содержание. В частности, там сообщается, что подпольный банкинг и хавала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспор и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег. Кирилл Леонов расскажет обо всех новинках в сфере сокрытия нелегальных доходов.
3: Откроем свой собственный словарь подпольного делового сленга. Первое слово «хавала» — это способ переводов, которые изобрели еще в VI веке. И эта схема раньше и сейчас в целом предполагает 4 шага. Предположим, клиент 1 отдает местную валюту оператору в своей стране, он называется хавалодатель, можем назвать его иначе банком, а тот по телефону или как-то иначе через посредника из общины передает детали операции коллеге, банку 2 или хавалодателю 2 в другой стране, и далее тот коллега передает сразу клиенту 2 от клиента 1 эквивалент из своего пула, после чего операторы периодически сводят накопленные обязательства между собой, но при этом клиент 1 и клиент 2 физически или электронно никак не передвигают деньги между собой. При этом у этих систем есть свои культурные и региональные формы, которые мы тоже добавим на поля нашего словарика. На Ближнем Востоке хавала. Традиционное для Южной Азии название это хунди, что значит вексель. В Западной Африке асусу, марака или амана. В Восточной Азии это хуэйкуан, перевод денег или подаля. Есть слово для нашего уха знакомое и понятное, это мулы. Речь не о животных, хотя исполняют они примерно такую же функцию, как животные, которые перевозят товары. Это счета-посредники, которые используются только для номинального использования отмываемых активов. Их сейчас используют с помощью искусственного интеллекта. Он автоматически дробит операции, переводит эти активы между разными подставными счетами для того, чтобы сделать вид, что они куда-то движутся, что там что-то работает, но в реальности это просто фиктивные средства. И при этом в отчете было много кейсов о том, как в разных странах по-разному это работает, но самый интересный английский, подчеркнул руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.
4: Отдельного внимания заслуживает британский кейс. Преступная сеть собирает огромный объем наличных и перемещает через курьеров, которые совершенно не представляли, какую услугу они оказывают, за пределы Великобритании. И регулятор насчитал, что за 3 месяца таким образом было вывезено более 130 миллионов фунтов наличных денежных средств. Придавалась легальная форма. Использовалась компания, которая связана с торговлей золотом, и создавалась коммерческая оболочка для вывоза этих наличных денежных средств. Золото достаточно удобный здесь способ, поскольку это ликвидный актив, не просто переводит денежные средства. Он создает инфраструктуру, которая позволяет изобразить реальность и легитимность перевода денежных средств.
3: Если же возвращаться к докладу ФАТФ, то там главное, что схема перестала работать только между физлицами и обрела лица юридические. А для того, чтобы наладить схему отмыва, достаточно всего лишь 6 человек. Одним из средств отмыва, которые выделяют в этом отчете, ФАТФ называют стейблкоины. А в российской финансовой системе для внешнеэкономической деятельности в особенности они используются часто. А после этого исследования попадут под больший надзор, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
5: Подпольный банкинг больше не является просто способом переводить деньги. Это коммерческие структуры, которые предлагают свои услуги за какую-то комиссию. Фиксировали переход этих сетей в цифровую среду через шифрованные мессенджеры, через стейблкоины для защиты взаимных расчетов между операторами. И расширился спектр. То есть, если раньше это был сугубо наркотрафик, то теперь ФАТФ фиксирует отмывание доходов от киберпреступности, от онлайн-гэмблинга, от любые платежные сервисы, которые работают с криптовалютами, имеют сложную структуру бенефициаров, автоматически с точки зрения ФАТФ попадают в зону риска с точки зрения еще и комплаенса. И плюс в докладе ФАТФ содержится призывы к усилению международного сотрудничества. Любые трансграничные операции с участием разных платежных решений в разных странах могут подвергаться более пристальной проверке со стороны регуляторов по всему миру.
3: Но все-таки Россия в этом отчете не упоминалась ни разу, подчеркнули мне все опрошенные эксперты.
2: Наличие подпольного банкинга подтвердили почти все страны, которые ответили на анкету ФАТФ. Больше 60% назвали эту угрозу национальным риском, а свыше 80% считают хавалу одним из основных каналов профессионального отмывания денег в своей стране.
6: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Хайпер СССР – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Технологии и тренды.
8: Производитель видеокарт, на которых держится почти весь мир ИИ, собирается купить главный склад открытых нейросетей – Hugging Face. Цена почти 13 миллиардов долларов, примерно 80 годовых выручек этого сервиса. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу, зачем производителю чипов понадобилась библиотека чужих нейросетей. Hugging Face – это платформа, куда разработчики выкладывают файлы обученной нейросети, которые любой может скачать и запустить у себя. За это Hugging Face прозвали гитхабом для искусственного интеллекта. Сейчас там лежит около 3 миллионов моделей. О грядущей сделке написало издание The Information. Правда, Business Insider утверждает, что договор еще не подписан и переговоры могут сорваться. Но все равно давайте подумаем, зачем это NVIDIA. OpenAI, Google, Amazon и Anthropic уже делают собственные чипы, чтобы меньше зависеть от NVIDIA. А открытые модели, наоборот, разгоняют спрос на видеокарты. Такие модели можно запустить самостоятельно на своем железе. А еще у Hugging Face есть аренда вычислений. Через нее NVIDIA сможет вернуться в облачный бизнес, который сама свернула год назад. Любопытно, что в конце прошлого года Hugging Face отказалась от инвестиций NVIDIA в полмиллиарда долларов. Financial Times писала, что компания не хотела доминирующего акционера, чтобы оставаться нейтральной. Ведь на площадке публикуются прямые конкуренты от Google до китайских Alibaba и Moonshot. Российские открытые модели там тоже есть. Например, GigaChat Сбера под свободной лицензией MIT, T-Pro от T-Технологий или облегченная Яндекс.GPT. Для наших команд это и канал раздачи, и главный источник открытых моделей. Но так или иначе, за прошедший с первого предложения год стороны успели сблизиться. И еще этим летом тестовая модель OpenAI вырвалась из изолированной среды и атаковала Hugging Face. Отбиваться тогда пришлось открытой китайской моделью в сборке NVIDIA. В итоге, если сделка состоится, появится очевидный риск. Хотя NVIDIA – один из крупнейших поставщиков моделей на эту площадку, она, конечно, не удалит модели конкурентов. А вот влиять на то, кто и что попадает на витрину и под какое железо оптимизирован общий код запуска моделей, может. Microsoft, купив GitHub, площадку не сломала, но именно там ее Copilot получил место по умолчанию. Так что давайте пристально последим за Hugging Face в ближайшее время.
9: Почему так сложно бывает на переговорах?
10: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
7: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
11: Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений после вас смогут их использовать. Роберт Киосаки.
12: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
13: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
7: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
14: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
15: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
7: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
16: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного. Чуть-чуть. Самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
17: Я тут купила кое-что.
16: И что это?
17: Очень опасная бумага, настоящее казино.
16: На всю котлету?
17: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
16: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Стив Уитков и Джаред Кушнер после встречи в Кремле отправятся в Киев. Эту информацию официально подтвердил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Украинский президент отметил, что план переговоров с американскими представителями в воскресенье уже утвержден. Владимир Путин в начале встречи в Кремле признал, что ему комфортно работать с Уитковым и Кушнером. В Кремле доверяют им как посредникам в переговорном процессе по Украине. На встрече Уитков поблагодарил российского президента за прекращение ударов по Киеву на 3 дня для проведения переговоров. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена 20 августа. С тех пор уже полмесяца все оборудование станции, включая системы безопасности, работают от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Офис генерального прокурора Украины подтвердил проведение обысков в служебных помещениях ведомства, а также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в ходе следственных действий получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштаб этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Трое из 12 пострадавших в крупном ДТП с микроавтобусом под Новосибирском находятся в тяжелом состоянии. 8 человек в состоянии средней степени тяжести, сообщили в облминздраве. Следователи возбудили 2 уголовных дела об оказании небезопасных услуг и о нарушении правил дорожного движения. Задержан водитель грузовика. В результате аварии погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решения алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Так Владимир Путин на встрече со Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером прокомментировал факт, что после Москвы переговорщики поедут в Киев. Российский президент отметил, что работать с Уитковым и Кушнером комфортно. Уитков, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и за то, что он согласился не наносить удары по Киеву в течение 3 суток и тем самым обеспечить безопасность их визита. Со стороны России во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Открывая встречу, Путин сразу же подчеркнул, что тема разговора непростая.
3: Коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливает своих попыток урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
2: Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия не договаривалась с Украиной о более широком

0: Сигналы, которые можно было увидеть в видеофрагменте встречи, говорят о том, что стороны готовы идти на небольшие компромиссы, но ключевые требования останутся прежними.
1: Очевидно, что вот сам формат, видимо, кулуарный, да, красная гостиная, тот доверительный тон, который произнес президент, да, и поздоровался на английском языке с ними. То есть здесь речь идет о том, что мы делаем очередной шаг и жест тому, что готовы выслушать американскую сторону, а та, в свою очередь, очевидно, привезла не мирный план, а какой-то набор инициатив, видимо, прощупать почву, что изменилось, что не изменилось. Очевидно, что российская позиция изменилась не сильно, но челночная дипломатия, они такой жест совершают, и российская сторона всегда готова слушать диалог и принимать эту сторону.
0: Давайте попробуем разобраться с сигналом, которые транслирует та и другая сторона. Ну, Уитков заявил, что планирует на пенсии вспоминать встречи с Путиным в Кремле. Какие еще сигналы и как их можно интерпретировать?
1: Видно, что антураж придается. Это дипломатия не по официальным каналам, а по дипломатиям спецпосланникам. Само место приема – это красная гостиная. Достаточно редкий случай в нашей практике дипломатической. Второе, да, то есть английский привет. Так понимаем, что были переданы определенные опять подарки, памятные монеты, как символический жест с точки зрения установления контакта, коммуникации, доверия. Но и видно было, что стороны предварительно пошли на некоторые уступки. Было объявлено 3 дня, что они будут вести удары по столицам друг друга государств, да, то есть такой коридор безопасности был создан для посланников. Маленькие признаки того, что определенные компромиссы стороны готовы идти, но по более жестким вещам, да, президент России здесь сказал, что посмотрим, чем это закончится, мы готовы вас послушать, но решение остается за нами, за Россией в этом случае. Москва демонстрирует, что она не отказывается от переговоров и что готова работать прежде всего с американской стороной и что готова вести компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон. Понятное дело, что в дальнейшей мирной сделке на компромиссы придется идти обеим сторонам конфликта.
0: Раньше нам даже не показывали этот переговорный процесс, отмечают многие эксперты и аналитики. А сейчас была трансляция. Павел Зарубин опубликовал целый фрагмент встречи. Это тоже о чем-то говорит? Тоже показывает тональность этой встречи?
1: Будет игра во многом и на камеру. То есть мы увидим, что Россия, да, здесь действительно и освещает эти визиты, события, есть некоторые символические жесты. Но важно будет еще и вторая часть визита переговорщиков в Киев. Наверняка там будут для них проводить какое-то шоу, перформансы с точки зрения того, чтобы психологически на них воздействовать. Это будет их первый визит в Киев, и будут рассказывать про некоторую там якобы жестокость или какие-то вещи, связанные с тем, чтобы они изменили свою позицию. В этом отношении Россия демонстрирует спокойный, сдержанный дипломатический этикет и обмен любезностями, что называется. В этом отношении Россия показывает, что она цивилизованный участник переговорного процесса. А как будет на той стороне, это будет уже интересно.
0: Ваши ожидания от встречи, Игорь?
1: Я думаю, что Россия в очередной раз обозначит свои ключевые красные линии и, разумеется, не согласится на факт создания какой-либо продвигаемой, в том числе определенным крылом дипломатической команды США, прекращение огня по линии фронта и создание свободной экономической зоны. То есть я думаю, что вот такое предложение будет рассмотрено, но в нем будет отказано. А то, что Украина будет обязана вывести свои войска, оставшиеся с территории Донбасса, там менее 15%, на этом будет настаивать. И вопрос, в каких условиях дальнейших, какие компромиссы сможет дать Россия в ответ на это. То есть, например, часть замороженных активов на восстановление Украины, вот что-то в таком ключе. Ключевые требования России здесь не изменятся на данном этапе, и об этом говорит динамика на линии фронта.
0: Уитков и Кушнер привезут в Москве предложение по завершению конфликта, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп. Напомню, что 6 сентября переговорщики от США отправятся в Киев. Мы возвращаемся к главной теме этого дня. Переговоры между спецпосланниками Дональда Трампа и президентом Владимиром Путиным. За передвижениями американцев весь день следила моя коллега Алиса Чанова. Она со мной в студии. Алиса, начнем с прибытия. Читал, что в этот раз они прилетели каким-то необычным бортом.
2: Все верно. Борт с американскими переговорщиками приземлился во Внуково сегодня в 12:52. Но это Boeing C-32A, спецсамолет, на котором обычно возят первых лиц США. Уитков и Кушнер летели на нем в Россию впервые, причем с промежуточным посадкой в Хельсинки. Ранее же они летали лишь на бизнес-джетах. И, впрочем, как рассказал мне авиаэксперт, управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, разница здесь именно в статусе, а не в безопасности. К слову, напомню, что на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что небо над Россией небезопасно для гражданских судов. Предлагаю послушать авиаэксперта.
3: В первом случае, скорее всего, это был частный самолет, да, то есть он принадлежал частному лицу или частной компании и был зафрахтован вот для этого перелета. В данном случае, скорее всего, если это называется государственная авиация, то есть этот самолет принадлежит правительству США, но он, в общем, тоже используется для деловых перелетов. Там, как и в бизнес-жете, скорее всего, салон нестандартный, ну, то есть не тот, который вы видите, когда покупаете билеты, летите. летите обычной авиакомпанией, у вас, скорее всего, там улучшенный салон. Здесь, с точки зрения, абсолютно никакой разницы. То есть эти все самолеты, которые летят примерно на одном салоне. На государственных самолетах, может быть, какие-то дополнительные системы защиты поставлены.

0: Возможно, это просто сделано было с точки зрения статуса. То есть одно дело, вы прилетаете на частном самолете, вы считаетесь частным посредником каким-то. А другое дело, вы используете как бы самолет государственной авиации. Это показывает ваш статус, что государство вас отправляет конкретно задачи. Я знаю, что в Америке очень строго следят за госрасходами. То есть если государство выдало, ну, условно, частным лицам государственный самолет, значит, на это были очень веские причины.
1: С самолетами разобрались. Мне еще одним отличием показался неформальный вид американских переговорщиков, особенно Джареда Кушнера. В целом, судя по фото в соцсетях Кирилла Дмитриева, выглядели они, ну, весьма расслабленно.
2: Тут я с тобой соглашусь. На нашем Дмитриеве одет был темный костюм с белой рубашкой и галстуком. А американские представители выбрали более неформальный стиль. Он Кушнер был в бомбере, джинсах, Уитков в пиджаке, фактурной ткани без галстука. Но вот что точно можно сказать, на Кушнере были белые кроссовки Nike или Nike. Цены на них варьируются сейчас до 30 тысяч рублей. И зять Трампа на самом деле уже давно предпочитает одеваться не в узкие деловые костюмы, а в удобные джинсы и кеды. Но из аэропорта представители отправились в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Там они, разумеется, переоделись. И позже переговорщиков заметили на Цветном бульваре на деловом обеде в ресторане «Аврора». Мне удалось дозвониться до ресторана в этот момент. Под видом клиента я попыталась забронировать столик. Там мне подтвердили, столик не забронировать не получится ввиду приезда переговорщиков.
3: Я хотела узнать у вас, подскажите, пожалуйста, получится ли сегодня забронировать столик?
4: Подскажите время, удобное и количество гостей.
3: Время удобное. Если получится, вот сегодня, допустим, через час нас будет четверо.
4: Нет, на это время только лист ожидания, к сожалению, смогу вам предложить. У нас только поздний вечер открыт для бронирования. После 9.
3: Я вижу, что Уитков и Кушнер, они где-то рядом с вашим рестораном находятся. Они не к вам случайно заехали?
4: Да,
3: попались?
4: Совершенно верно. У нас перекрыто пол ресторана, и вот поэтому у нас сегодня сложно с бронированием.
3: А что будут заказывать, если не секрет?
4: К сожалению, это уже секретная информация. Не разглашаем.
2: Все эти уже разлетелись кадры. Особой охраны вокруг бизнес-центра, где расположена «Аврора», не было. Но я напомню, что в декабре меню ужина в Савве, что около Кремля, было расписано до последнего салата и до рубля. От 25 с половиной тысяч без напитков. А пусикунчики с крабом стали почти символом дипломатии. Сейчас же о том, что предпочли на обед американцы, ничего не известно. Но, как рассказала мне политконсультант Инна Синягина, выбор ресторана может быть желанием именно американской стороны, и охрана на самом деле есть, просто она незаметна.
5: Любой визит складывается из нескольких вещей и может быть учитываться пожелание именно американской стороны менее пафосного размещения, менее пафосного ресторана. Это не только хозяева диктуют территорию, всегда учитываются и пожелания гостя. Как пишут и как говорят о том, что нет какой-то большой охраны около ресторана, нету оцепления, достаточно все демократично, это тоже может быть требование американской стороны, чтобы не было такой очень заметной охраны, но, поверьте, безусловно, она есть, она просто точечная, она высоко и хорошо организована. Такой еще момент с нашей стороны. Сегодня же день города, в целом Москва хорошо охраняется. Здесь мы демонстрируем принцип нормальности, то есть наша страна не требует экстраординарных мер для охраны американских представителей.
1: Ну, раз уж мы вспомнили декабрьский визит, чем закончились предыдущие переговоры?
2: Каждый раз разговоры без окончательного результата. В августе 25 года говорили не только про Украину, но и про перспективы стратегического сотрудничества между США и Россией. В декабре обсуждали детали американского мирного плана, и Москва получила еще 4 документа в дополнение к 27 пунктам. А в январе переговоры шли уже 4 часа. Подключился тогда и Джош Грюнбаум, это советник Белого дома по экономике. И компромисса по урегулированию конфликта все еще нет, но раунд продолжаются. Сразу после переговоров в Москве американцы, кстати, отправятся в Киев впервые. Интересно, что в этот раз, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне, чтобы доложить о результатах Дональду Трампу. Москва не будет в течение ближайших 3 дней наносить удары по Киеву в связи с этим визитом. Ну и вступительную часть встречи, которая происходит, опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин. В целом ее тон можно охарактеризовывать как дружелюбный, и Путин даже передал привет Трампу, а Кушнер ему в ответ: «Привет от Трампа». Но мы продолжим наблюдать за ходом встречи и вернемся со всеми подробностями.
1: Да, напомню, что встреча продолжается, и за всеми подробностями следит моя коллега Алиса Чанова. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения.

0: По финансовым вопросам их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение, и оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет. В финансовом и экономическом планах Россия не является критически важным партнером США. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразила главный экономист по инвестициям Софья Донец.
1: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или, возможно, территории поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
2: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
1: Здесь мой предыдущий спич был про то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла. Поэтому нет, не может.
2: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
1: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста. И это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки. Еще раз, критически не мы от Штатов, не Штаты от нас не зависят. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во вне спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много. Ну, будем воспринимать это как еще один хороший знак.
0: Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания глав Министерств финансов и управляющих центробанков G20 в американском Эшвилле. И к другим темам уходящей недели, за немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. В России закроют институт Гёте, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецкого как иностранного, а также развивает культурные связи с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить в вуз в ФРГ, Австрии или Швейцарии. Как закрытие института повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
3: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение — это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
4: Для нашей компании, например, Германия, Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому сертификаты были важны, конечно, и теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и ГЁТЭ, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификата.
3: Получается, что нужно будет покупать не только для школьников,

0: кабилет, ну и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам, люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института ГЕОТА. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте ГЕОТА, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
1: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от ГЕОТА-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
0: Есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно, было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайские и арабские языки. Вот их можно сдать без проблем. Их популярность также у студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
2: Почему летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала Яна Ритунская. Ранее в МИД ФРГ заявили, что страна намерена дополнительно сократить выдачу туристических виз гражданам России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Но детали этого решения пока неизвестны. Продолжается встреча спецпосланников Дональда Трампа с Владимиром Путиным. И вот несколько основных заявлений. Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на 3 дня, о котором заявили в Киеве. Москва сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и спецпосланников президента США. Просьба о прекращении ударов по Киеву пришла по официальным каналам. Владимир Путин подчеркнул, что Стив Уитков и Джаред Кушнер после Москвы отправятся в Киев. Российский лидер заявил, что Москве комфортно работать со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером.
3: РБК коллекция.
4: Книжная отрасль потеряла 6 миллиардов рублей из-за ударов по складам Wildberries и Озон. Такую оценку дал директор департамента господдержки периодической печати книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев во время конференции «Книжный рынок России», которая проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки. По его словам, на складах маркетплейсов сгорело около 15 миллионов книг. Это привело к беспрецедентной потере средств.
5: Как нам рассказал руководитель издательства «Рэббитс» Букс Антон Козлов, из-за атак на его издание остановило отгрузки на проблемной площадке и теперь ищет выход на ритейл.
6: Несколько тысяч книг сгорело, ну не на одном складе, а на Wildberries почти на всех сгоревших складах и на Озоне тоже. Ну на Wildberries мы полностью прекратили поставки. На Озоне мы делаем поставки, но только склады, которые максимально безопасны. Полностью отказаться от маркетплейсов вот на данный момент мы не можем. Плюс ко всему Wildberries задерживает выплаты, а деньги оборотные, соответственно, нужны, чтобы срочно допечатывать тиражи, которые там частично сгорели. У нас такой гэп произошел, пробел финансовый. У нас просто объем товарных остатков сгорел. Соответственно, его чем-то восполнить здесь сейчас. Но в кредиты вылазить не хочется. Поэтому будем как-то либо сокращать ассортимент и допечатывать то, что сейчас наиболее популярно и востребовано. Для нас 80% оборота это были маркетплейсы. И большая часть была Wildberries. Сейчас будем с сетями общаться, чего мы раньше не делали. Попытаемся выйти как-то продаваться, может быть, с X5 групп, Чижик тот же самый, Пятерочка.
4: Гендиректор Эксмо Евгений Копьев не исключает, что количество потерянных экземпляров может вырасти до 20 миллионов. Книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку через льготный НДС в размере 5% на 1 год. Также участники рынка просят освободить их от обязанности восстанавливать НДС по уничтоженному товару.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
7: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп Бифри возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром

0: современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
1: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
0: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
3: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням. Повышайте качество жизни на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.
7: Очень интересная книга «Атомы у нас дома», автор Лаура Ферми, его жена, про Энрико Ферми, одного из создателей атомной бомбы в Манхэттенском проекте, от начала его деятельности в Италии, в Риме и потом переезд уже в Штаты и вся его история. Это про вдохновение, скорее всего, вдохновение и удовольствие. Это вот о чем занимаешься. Вот это примеры этих людей, они на самом деле очень такие правильные примеры, и я очень рекомендую читать о таких людях, потому что это может в том числе подсказывать то, как нужно достигать успеха. Успех, он возникает, когда ты реально зажжен своим делом, своей идеей, и тратишь на это, не раздумывая об эффекте, об вознаграждении за это. Ты должен достичь результата, сделать открытие, создать что-то. А деньги потом сами приходят. Нельзя ради денег что-то делать.
5: Лаура Ферми. «Атомы у нас дома. Удивительная наука за повседневными вещами». У Ферми всегда был самый тяжелый, набитый до отказа рюкзак. Он засовывал в него всякую снеть и свитеры ребят, которых мы брали с собой. А если во время крутого подъема какая-нибудь девушка уставала, то и ее ношу. Он хвастался размерами своего рюкзака, который на крутых подъемах пригибал к земле его широкие плечи. Но тут же, забывая о том, какая громада торчит у него за спиной, он задевал ею кого-нибудь то справа, то слева, стараясь обогнать всех, кто шел впереди.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: Половина 12-го в столице, в студии Павел Потапов. Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером покинул территорию Кремля, передает РИА Новости. Переговоры с Владимиром Путиным длились около 3 часов. Ожидается, что после Москвы Уиткоф и Кушнер направятся с визитом в Киев. Проект «Восток Ойл» важен как для экономики России в целом, так и для ее топливно-энергетического комплекса, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нефть с месторождения отправится как в западном направлении, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня президент дал старт работе нефтепровода к новому терминалу «Бухта Север» на проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после ночных обысков находится в одной из киевских клиник, сообщает «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники. В пресс-службе офиса генпрокурора эти данные опровергли. Ранее «Украинская правда» писала, что Руслана Кравченко не могут найти со вчерашнего дня, когда НАБУ и САП начали антикоррупционную операцию «Карфаген». Россия должна демонтировать мемориал в честь победы Советского Союза над Японией, установленный на днях в Хабаровске. Об этом заявил японский премьер-министр Санаэ Такаити в соцсети X. Она назвала недопустимым установку памятника, который изображает уничтожение герба с хризантемой и символом Японии. 15-метровый монумент был установлен накануне на набережной реки Амур. 4 модели ИИ начали использовать в российских судах в тестовом режиме. Об этом на форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов. По его словам, внедрение искусственного интеллекта направлено на единообразие практики, исключение противоречий и ошибок, а также повышение предсказуемости правосудия. Еще 30 станций столичного метрополитена будет построено до 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, еще 5 станций новой Рублево-Архангельской линии метро будут открыты в следующем году. Эту новую 17-ю ветку подземки запустили в Москве в субботу. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: повтор программы.
1: Всю неделю мы продолжали наблюдать за ситуацией с топливом в регионах России. Сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобиле. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики Сиала в июле-августе. Исследование подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60-90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина и какие риски возникают, разбиралась Ольга Зуева.
2: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар или машину на дизтопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков Сиала, действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В Сиале ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро нарастить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства Сиала Сергей Селин.
3: Все резко озаботились, но реализовать это одномоментно нет возможности. Фактически рост переоборудования, в первую очередь, там, легковых автомобилей на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили из Италии, два производителя, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
2: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан – это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ,

0: не газели, а просто там, допустим, Kia или Шкода. Почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан – это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт. Автобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя, даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится, отмечает технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
1: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1.5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить автомобиль газом, вместо 600 километров можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Многие забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
0: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты и за 70, и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
2: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильные. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин, и мы эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей, если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
0: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похоже, ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
3: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Сколько зерна производит Россия и сколько мы экспортируем, через какие направления, как остановка экспорта влияет на внутренний рынок и мировые рынки, разберемся прямо сейчас в программе «Инсайт».
4: РБК «Инсайт».
5: Экспорт зерна из России через южные порты парализован. Под угрозой срыва поставки на внешние рынки примерно 40 миллионов тонн. Цены на пшеницу внутри страны летят вниз. За тонну предлагают на треть меньше ее себестоимости. При этом на мировых рынках все наоборот. Зерна становится меньше и цены растут. Здравствуйте, это программа «Инсайт». Я Дарья Мамаева. И сегодня поговорим о том, какие последствия будет иметь для России и мира этот зерновой кризис. Как спасти отечественный урожай и помочь аграриям пережить этот непростой сезон.
4: «Инсайт».
5: В прошлом году Россия продала на внешние рынки 52 миллиона тонн зерна. Большая часть этого объема – пшеница – 41 миллион тонн. Наши покупатели – около 100 стран мира. Товар добирается до них разными путями, но главный маршрут российского зернового экспорта – Черное море. Там 5 глубоководных портов, крупнейший хаб – Новороссийск. Из 3 его терминалов в августе повреждены были 2. Третий цел, но приостановил работу из соображений безопасности. Порт Тамани также получил повреждения. Под удары

0: попадают и мелководные порты Азовского моря. Вот что говорит директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
1: И вот эти 4 порта из 5 в Черном море не работают. Работают один, самый маломощный, это Туапсе, но в случае до недавнего времени он работал. Ну, понятно, Туапсе это примерно 0,2-0,3 миллиона тонн максимум в месяц, при том, что совокупная мощность всех этих портов глубоководных черноморских, она 3,5 миллиона тонн. Это менее 10% всех черноморских портов. А я уже сказал, по 3,5 миллиона тонн. А если считать и Азов, то там было за 5 миллионов тонн. То есть Азово-Черноморский бассейн 90% российского экспорта. Сейчас из этих 90% российского экспорта работает примерно 5-7%. Такого никогда не было, кроме как эмбарго 2010 года, когда просто Россия запретила полностью экспорт. Это совершенно беспрецедентная ситуация. Инсайт.
0: Всего в этом году планировали продать за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Из них 40 собирались вывезти через южные порты. Но сейчас путь всему этому объему на мировой рынок перекрыт. Аграрии не продали за границу тот урожай, над которым трудились весь год, и не получили доходов. Они им нужны, и причем срочно. Надо закупать семена, чтобы засеять поля на следующий год. Надо выплачивать кредиты. При этом и на внутреннем рынке сейчас не заработать. Весь тот объем, который предназначался на экспорт, остался внутри страны. Зерна такой избыток, что цены на него просто рухнули. Себестоимость тонны пшеницы, как нам объяснили эксперты, в среднем 10-13 тысяч рублей. Но сейчас покупатели предлагают 8, говорит Андрей Сизов.
1: Сейчас цены упали на 10% ниже себестоимости по факту. То, конечно, у кого есть возможность, он не продает. Я говорю про сеть сельхозпроизводителей. Но у значительной части такой возможности нет, так что не продают, фиксируя эти огромные убытки. Инсайт.
0: Получается, у фермера два варианта. Либо отдать практически даром то, над чем он трудился весь год, либо подождать в надежде, что все наладится и цены пойдут вверх. Но что делать с урожаем, пока ждешь? Хранение тонны зерна в элеваторе стоит 100 рублей в месяц. Полгода хранения – 600 рублей. Отдельно оплачиваются и другие операции, в том числе приемка и отгрузка. Это единоразовые платежи. Обычно получается тоже около 600 рублей за тонну. Предположим, фермер решил подождать до весны, то есть полгода. Его расходы на одну тонну составят 1200 рублей. Как нам рассказали в Российском зерновом союзе, среднее хозяйство производит около 10 тысяч тонн зерна в сезон. То есть, чтобы сберечь этот объем до весны, хозяйство должно будет заплатить элеватору 12 миллионов рублей. Причем на практике ставки нередко оказываются выше. Какие еще есть выходы? Попробовать отправить урожай за рубеж через альтернативные экспортные маршруты, но возникает следующая проблема – цена этой логистики. Чем ее оплачивать? Ведь выручки от экспорта нет. И новых кредитов не взять, пока не погасишь старые. Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. Одна из них – субсидии на железнодорожные перевозки. На эти цели выделят 9 миллиардов 700 миллионов рублей, но аграрии считают, что этих денег недостаточно. Если распределить эту сумму на весь объем зерна, который необходимо перевезти, компенсация в расчете на одну тонну получится совсем небольшой. Они просят увеличить субсидии. Еще одна мера – закупочные интервенции в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Это не спасет ситуацию при выпадающем объеме в 40 миллионов тонн, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
2: Нужны интервенционные закупки, я говорю, вот 12, а то и 15 миллионов тонн. Ну, плюс еще там можно рассмотреть альтернативные варианты отгрузок через готовую продукцию. Например, расширить ситуацию по муке, да, и побольше простимулировать экспорт муки, готовой переработанной продукции, еще какой-то. Еще нужны отсрочки, срочные. Отсрочки по финансовым обязательствам. Время подошло, все уже критическая ситуация. Не погасят кредиты, налог не получит. Ну, все, ну, не отсеемся. Инсайт.
0: Фермеры говорят, если всего этого не сделать, им просто не на что будет купить семена и все необходимое, чтобы засеять поля под урожай следующего года. У некоторых хозяйств есть заготовленные заранее запасы, но у многих их нет. Таким неизбежно придется сокращать посевные площади. В каких масштабах, сказать сложно. Зависит от экономической ситуации в стране и объема выделенной помощи. Но в Российском зерновом союзе ожидают сокращения как минимум на 15-20%. Помимо неотложной помощи отрасли, нужны и другие меры. Те, которые помогут не только пережить кризис, но и оправиться после него. Вот что предлагает директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
1: отмена экспортных пошлин. Потому что есть временный мораторий на отмену экспортных пошлин до конца 2026 года. Это поможет, но крайне немного. Нужна просто принципиальная их отмена, потому что переживут этот год не все. И хотя бы кто выживет и переживет, он должен иметь возможность восстановиться, заработав больше в будущем. И важно, что эта мера напрямую государству почти ничего не стоит. Там поступление в бюджет от пошлин

0: сейчас они минимальны.
1: Инсайт.
2: А как это влияет на смежные рынки? Пшеница с начала лета подешевела в полтора раза, но изменился ли за это время ценник на батон обычного нарезного? Между фермером и пекарней есть еще одно звено – производитель муки. Что происходит с ее стоимостью? Важно, нужны именно оптовые, а не розничные цены. 1 июня пшеничная мука высшего сорта стоила в среднем 25 рублей 73 копейки за килограмм. В июле начались перебои в работе портов. Что произошло с мукой? Она подорожала на 54 копейки. В августе эскалация усилилась. Цены на муку немного колебались, но всего с начала лета выросли на 2,5%. А что с ценами на хлеб? По словам экспертов, в структуре его себестоимости мука занимает пятую часть. Остальное – электричество, топливо, зарплаты и другие издержки. Все они растут. Расходы на муку тоже, но незначительно. Но дело в том, что хлеб, особенно пшеничный, едва ли не самый ходовой товар. На изменение его стоимости население реагирует особенно остро. Поэтому торговые сети всеми силами сдерживают рост цен на него, в том числе за счет собственной маржи и доходов от других товарных категорий. Проиллюстрируем это на примере батона нарезного одного из крупных производителей. 1 июня буханка весом в 400 граммов в одной из крупных торговых сетей стоила 82 рубля 99 копеек. И за все лето цена не изменилась ни на копейку. Таким образом, можно сказать так. Падение цен на пшеницу не приводит к падению цен на хлеб, но сдерживает рост его стоимости.
1: Инсайт.
2: А как эскалация в Азово-Черноморском бассейне повлияет на глобальную торговлю? Как я уже сказала выше, Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы. При этом пятый по величине игрок – Украина. В прошлом сезоне она отправила за рубеж более 14 миллионов тонн, то есть в общей сложности на поставки из этих двух стран приходится четверть всего мирового предложения пшеницы. И сейчас поставки из Украины тоже заблокированы, объясняет Андрей Сизов.
0: Как для России ключевым являлся Азово-Черноморский бассейн, для Украины ключевым являлась Большая ДЭС, так называемая, которая объединяет несколько портов, несколько терминалов. В первой половине 26 года на Большую Одессу приходилось около 90% всех отгрузок. А сейчас Большая Одесса полностью заблокирована. Просто туда нет фрахта, никто не продает фрахт, невозможно купить фрахт на эти порты. То есть никто не отправляет туда свои суда.
1: Inside.
2: По подсчетам компании Oxford Economics, из-за перебоев в работе портов России и Украины поставки зерна на мировые рынки могут снизиться на 86 миллионов тонн. Разумеется, все это отражается в ценах. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже с конца июня выросли на 35%. Растут и спотовые цены. Сокращается предложение, дорожает фрахт. Кто из импортеров почувствует это сильнее всего? Крупнейшие российские покупатели – Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш. По пшенице рынки сбыта с Украиной пересекаются, но это не основная ее экспортная культура. Основная – кукуруза. Отправляется она преимущественно в Евросоюз. Но дело не в том, кто и сколько закупал, объясняет Андрей Сизов.
0: Страдать будут наиболее бедные страны. Есть у нас простой индикатор, что такое очень бедные. И там, где домохозяйство тратит на продовольствие более 50%. Чтобы было понятно, в Европе это 10-20%, в США в районе 10%, в России там в районе 30%. Вот. А если тратить более 50%, это очень бедные страны. И вот эти бедные страны, где бы они находились от общего роста цен в мире, то есть рост цен не только именно черноморскую пшеницу, рост цен на все зерно в мире. Наиболее бедные страны будут страдать наиболее сильно, потому что для них потребитель будет вынужден экономить и не доедать. Еще раз, такого глобального сбоя в мировых поставках, такого шока предложения зерна, пшеницы в мире не было никогда. Ситуация совершенно беспрецедентная.
2: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале.
1: РБК «Инсайт».
3: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Появились новые способы отмывания денег. Их объясняет в своем ежегодном отчете группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сокращенно ФАТФ. Наша редакция тщательно изучила его содержание. В частности, там сообщается, что подпольный банкинг и хавала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспор и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег. Кирилл Леонов расскажет обо всех новинках в сфере сокрытия нелегальных доходов.
4: Откроем свой собственный словарь подпольного делового сленга. Первое слово «хавала» — это способ переводов, которые изобрели еще в VI веке. И эта схема раньше и сейчас в целом предполагает 4 шага. Предположим, клиент 1 отдает местную валюту оператору в своей стране, он называется хавалодатель, можем назвать его иначе банком, а тот по телефону или как-то иначе через посредника из общины передает детали операции коллеге, банку 2 или хавалодателю 2 в другой стране, и далее тот коллега передает

0: сразу клиенту 2 от клиента 1 эквивалент из своего пула, после чего операторы периодически сводят накопленные обязательства между собой, но при этом клиент 1 и клиент 2 физически или электронно никак не передвигают деньги между собой. При этом у этих систем есть свои культурные и региональные формы, которые мы тоже добавим на поля нашего словарика. На Ближнем Востоке хавала. Традиционное для Южной Азии название – это хунди, что значит вексель. В Западной Африке – асусу, марака или амана. В Восточной Азии – это хуэйкуан, перевод денег, или подаля. Есть слово для нашего уха знакомое и понятное – это мулы. Речь не о животных, хотя исполняют они примерно такую же функцию, как животные, которые перевозят товары. Это счета-посредники, которые используются только для номинального использования отмываемых активов. Их сейчас используют с помощью искусственного интеллекта. Он автоматически дробит операции, переводит эти активы между разными подставными счетами для того, чтобы сделать вид, что они куда-то движутся, что там что-то работает, но в реальности это просто фиктивные средства. И при этом в отчете было много кейсов о том, как в разных странах по-разному это работает, но самый интересный английский, подчеркнула руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.
1: Отдельного внимания заслуживает британский кейс. Преступная сеть собирает огромный объем наличных и перемещает через курьеров, которые совершенно не представляли, какую услугу они оказывают, за пределы Великобритании. И регулятор насчитал, что за 3 месяца таким образом было вывезено более 130 миллионов фунтов наличных денежных средств. Придавалась легальная форма. Использовалась компания, которая связана с торговлей золотом, и создавалась коммерческая оболочка для вывоза этих наличных денежных средств. Золото достаточно удобный здесь способ, поскольку это ликвидный актив, не просто переводит денежные средства. Он создает инфраструктуру, которая позволяет изобразить реальность и легитимность перевода денежных средств.
0: Если же возвращаться к докладу ФАТФ, то там главное, что схема перестала работать только между физлицами и обрела лица юридические. А для того, чтобы наладить схему отмыва, достаточно всего лишь 6 человек. Одним из средств отмыва, которые выделяют в этом отчете, ФАТФ называют стейблкоины. А в российской финансовой системе для внешнеэкономической деятельности в особенности они используются часто. А после этого исследования попадут под больший надзор, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Подпольный банкинг больше не является просто способом переводить деньги. Это коммерческие структуры, которые предлагают свои услуги за какую-то комиссию. Фиксировали переход этих сетей в цифровую среду через шифрованные мессенджеры, через стейблкоины для защиты взаимных расчетов между операторами. И расширился спектр. То есть, если раньше это был сугубо наркотрафик, то теперь ФАТФ фиксирует отмывание доходов от киберпреступности, от онлайн-гэмблинга, от любые платежные сервисы, которые работают с криптовалютами, имеют сложную структуру бенефициаров, автоматически с точки зрения ФАТФ попадают в зону риска с точки зрения еще и комплаенса. И плюс в докладе ФАТФ содержится призывы к усилению международного сотрудничества. Любые трансграничные операции с участием разных платежных решений в разных странах могут подвергаться более пристальной проверке со стороны регуляторов по всему миру.
0: Но все-таки Россия в этом отчете не упоминалась ни разу, подчеркнули мне все опрошенные эксперты.
3: Наличие подпольного банкинга подтвердили почти все страны, которые ответили на анкету ФАТФ. Больше 60% назвали эту угрозу национальным риском, а свыше 80% считают хавалу одним из основных каналов профессионального отмывания денег в своей стране.
4: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит, у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит Ligier GS50. Его круг занял 28,5 минут.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
5: Ошибка на миллион.
7: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
8: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
9: Есть очень простая формула понимания, когда растет цена на недвижимость. Неважно, жилая, коммерческая, растет при сочетании следующих факторов. У вас должно расти население, прирастать в этой точке. У вас должен бизнес, компании, предприятия увеличиваться одновременно с этим. У бизнеса должны расти доходы, а у населения тоже должны расти доходы. Если вот эти все факторы совпадают, у вас будет расти цена на недвижимость, потому что у вас сама географическая точка ограничена, она уникальна. Но в противном случае, как бы если что-то из этих факторов выбивается, у вас цена может падать, цена может стоять на месте.
10: Сейчас вот не противный случай как раз, потому что кажется, что не все слагаемые четко срабатывают.
9: Совершенно верно.
6: Генеральный директор УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Черных в программе «Инвестиционный час».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Кремле завершились. Президент общался с американскими переговорщиками около 3 часов. Владимир Путин в начале встречи признал, что ему комфортно работать с Уиткоффом и Кушнером в Кремле, доверяет им как посредникам в переговорном процессе по Украине. Теперь американские переговорщики отправятся с визитом в Киев. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена 20 августа. С тех пор уже полмесяца все оборудование станции, включая системы безопасности, работает от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Офис генпрокурора Украины подтвердил проведение обысков в служебных помещениях ведомства. Также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в ходе следственных действий получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштаб этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решения алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии. Хакеры опубликовали данные о каналах связи властей ФРГ на случай конца света, пишет Bild. Кроме того, в публичный доступ попала и папка властей Германии, содержимое которой предположительно связано с химическими, биологическими, радиационными и ядерными угрозами, а также данные работников столичных ведомств. Ранее хакерская группировка опубликовала в Даркнете около 1 400 000 украденных файлов Сената Берлина. Это произошло после того, как власти города отказались заплатить выкуп в 2 миллиона евро. Больше новостей на сайте РБК.
2: Повтор программы.
3: Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Так Владимир Путин на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прокомментировал факт, что после Москвы переговорщики поедут в Киев. Российский президент отметил, что работать с Уиткоффом и Кушнером комфортно. Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и за то, что он согласился не наносить удары по Киеву в течение 3 суток и тем самым обеспечить безопасность их визита. Со стороны России во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Открывая встречу, Путин сразу же подчеркнул, что тема разговора непростая.
4: Коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно.
3: Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии с 5 по 8 сентября. Напомню, с таким заявлением ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Путин подчеркнул, что Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности. О начале переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером пресс-служба Кремля сообщила около 8 вечера по Москве. Российский президент впервые принял американских гостей в бывшей парадной опочивальне Екатерининского общего зала Большого Кремлевского дворца, известной как «Красная гостиная». Предыдущие встречи в Кремле проходили в представительском кабинете в Сенатском дворце. Напомню, что это уже шестые переговоры Владимира Путина с американскими представителями. По мнению политолога, доцента Департамента международного и публичного права финансового

0: Говорю, что планирует на пенсию вспоминать встречи с Путиным в Кремле. Какие еще сигналы и как их можно интерпретировать?
1: Видно, что антураж передается. Это дипломатия не по официальным каналам, а по дипломатам спецпосланникам. Само место приема – это Красная гостиная. Достаточно редкий случай в нашей практике дипломатической. Второе, да, то есть английский привет. Так понимаем, что были переданы определенные опять подарки, памятные монеты, как символический жест с точки зрения установления контакта, коммуникации, доверия. Но и видно было, что стороны предварительно пошли на некоторые уступки. Было объявлено 3 дня, что они будут вестись удары по столицам друг друга государств, да, то есть такой коридор безопасности был создан для посланников. Маленькие признаки того, что определенные компромиссы стороны готовы идти, но по более жестким вещам, да, президент России здесь сказал, что посмотрим, чем это закончится, мы готовы вас послушать, но решение остается за нами, за Россией в этом случае. Москва демонстрирует, что она не отказывается от переговоров и что готова работать прежде всего с американской стороной и что готова вести компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон. Понятное дело, что в дальнейшей мирной сделке на компромиссы придется идти обеим сторонам конфликта.
0: Раньше нам даже не показывали этот переговорный процесс, отмечают многие эксперты и аналитики. А сейчас была трансляция. Павел Зарубин опубликовал целый фрагмент встречи. Это тоже о чем-то говорит? Тоже показывает тональность этой встречи?
1: Будет игра во многом и на камеру. То есть мы увидим, что Россия, да, здесь действительно и освещает эти визиты, события. Есть некоторые символические жесты. Но важно будет еще и вторая часть визита переговорщиков в Киев. Наверняка там будут для них проводить какое-то шоу, перформанс. С точки зрения того, чтобы психологически на них воздействовать, это будет их первый визит в Киев и будут рассказывать про некоторую там якобы жестокость или какие-то вещи, связанные с тем, чтобы они изменили свою позицию. В этом отношении Россия демонстрирует спокойный, сдержанный дипломатический этикет и обмен любезностями, что называется. В этом отношении Россия показывает, что она цивилизованный участник переговорного процесса. А как будет на той стороне, это будет уже интересно.
0: Ваши ожидания от встречи, Игорь?
1: Я думаю, что Россия в очередной раз обозначит свои ключевые красные линии и, разумеется, не согласится на факт создание какой-либо продвигаемой, в том числе определенным крылом дипломатической команды США, прекращение огня по линии фронта и создание свободной экономической зоны. То есть я думаю, что вот такое предложение будет рассмотрено, но в нем будет отказано. А то, что Украина будет обязана вывести свои войска, оставшиеся с территории Донбасса, там менее 15%, на этом будет настаивать. И вопрос, в каких условиях дальнейших, какие компромиссы сможет дать Россия в ответ на это. То есть, например, часть замороженных активов на восстановление Украины, вот что-то в таком ключе. Ключевые требования России здесь не изменятся на данном этапе. И об этом говорит динамика на линии фронта.
0: Квитков и Кушнер привезут в Москве предложение по завершению конфликта, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп. Напомню, что 6 сентября переговорщики от США отправятся в Киев.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает партнер инвестиционной группы «Марафон» Сергей Захаров?
5: Из книжного я только что закончил читать Уильямса Стоунер. Феноменальная книга. Она 50 лет валялась, никому была не нужна. Ее 10 лет тому назад нашли, она стала мировым бестселлером, а я только добрался через эти 10 лет до нее.
3: Джон Уильямс Стоунер. Уильям Стоунер поступил на первый курс университета Миссури в 1910 году, когда ему было 19. 8 лет спустя, когда шла Первая мировая, он получил степень доктора философии и преподавательскую должность в этом университете, где он учил студентов до самой своей смерти в 1956 году. Он не поднялся выше доцента, и мало кому из студентов, у которых вел занятия, хорошо запомнился. Когда он умер, коллеги в память о нем приобрели и подарили университетской библиотеке средневековый манускрипт.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
4: Повтор программы. Таманцев в итоге.
6: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Александр Жизняков, руководитель сектора монгольских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. И Татьяна Кулакова, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. Господа и дамы, спасибо, что вы здесь сегодня. О чем мы будем говорить? Естественно, о том, что на Дальнем Востоке стартовал уже 11-й Восточный экономический форум. Сделки в этом году ожидается на рекордные 6,3 триллиона рублей. И что-то уже подписывается, утверждает наш внештатный репортер Георгий Давидович Толарая, профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, дипломат, специально для программы «В итоге». Пожалуйста, включите.
7: Очень большое количество участников, по статистике 5000. Я в принимаю уже, наверное, 5 или 6 раз участие По-моему, сейчас народу больше, чем

0: обычно, чем бывало раньше. Достаточно много представителей и Китая, и Монголии, и даже Южной Кореи, которая вроде как недружественная страна, и их делегация не поехала официально на ВЭФ, но тем не менее посол здесь, специалисты здесь, эксперты, и эксперты южнокорейские, если говорить о них, они призывают к тому, чтобы правительство пересмотрело свой чрезмерно осторожный подход к России. В частности, их очень интересует проблематика Северного морского пути. Что касается Китая, то, конечно, китайские и делегации, тематика доминирует на ВЭФ, это традиционно. Уже я вижу, что подписываются какие-то соглашения, документы вот здесь внизу со мной. И много аспектов обсуждаемого практического сотрудничества и на региональном уровне, и на уровне отраслевом. Не всех это в одинаковой степени удовлетворяет, поскольку есть опасения о чрезмерном доминировании китайского бизнеса и есть опасения касательно того, что не все возможности других азиатских стран используются.
1: Да, ну, неофициальная делегация Южной Кореи была на ПМФ, поэтому нам вот какой момент сегодня интересен. Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ 3 сентября, и в тот же день он будет принимать премьер-министра Монголии Ням Асарын Учрала. Характерный момент. Монголии в этом году на ВЭФ предусмотрена отдельная именная сессия. И тут у обывателя, и у меня в том числе, как обывателя, не коррелирует. Я начинаю задавать себе вопросы. А что мы, в принципе, знаем о Монголии после того, как она потеряла финансирование Москвы в 1991 году? Вот в представлениях среднего россиянина Монголия, что это? Край света, над которым не властны время и прогресс. Юрта, кумыс, верблюд, степь. А на поверку безлюдная и бедная оказывается сейчас неким таким солнечным сплетением в организме Азии. Не азиатский тигр, но как монголы себя называют, монгольский волк. Почему Монголия вообще не сводится только к размеру ее экономики, Александр Сергеевич?
2: Спасибо за очень интересный вопрос, поскольку он, в общем-то, проходит через последние 2-3 века. То есть это те путешественники, которые оказывались в Монголии, проезжая мимо, они все время смотрели на эту страну, которая абсолютно не освоена культурно и вообще практически не населена. Вообще, и своим хозяйским взглядом, это известнейшие ученые, известнейшие путешественники, они все время говорили, так это же вообще непочатый край здесь работает. Такие роскошные пейзажи, такие роскошные ландшафты, и столько всего есть, и ничего не используется. Это очень такой устойчивый и до сих пор почти живучий, можно сказать, стереотип, поскольку, знаете, Монголия, она изначально всегда была освоена, и причем освоена очень аккуратно и очень основательно. Но освоена была не земледельцами, вот эти путешественники, они со стороны земледельцев говорили, что вот это, или промышленников говорили, что тут дел по горло, а она была освоена скотоводами, кочевниками. И вот эти вещи, которые вот есть, они многим до сих пор непонятны. Вот, например, даже монголы, они всегда себя воспринимали как ничем не хуже других. То есть они воспринимали себя так, как будто вот эти есть цивилизации, о которых говорят, там, китайская, русская, западная, да? А чем наша цивилизация хуже? И они совершенно в этом плане правы. Поскольку они отдавали себе отчет, что их цивилизация настолько уникальна, и она не уступает вообще по своим богатствам, своей уникальностью всем другим цивилизациям. Но Монголия даже не надо стремиться быть похожей на других. Она этого и не должна делать, потому что это сейчас просто какая-то мерка есть, да? Вот ты будь похож на кого-то, и тогда мы тебя признаем цивилизованным.

0: Монголии этого не нужно делать, поскольку она своей уникальностью действительно отличается от многих, и этим она и как раз и ценна. Но, с другой стороны, даже в случае похожести, Монголия является, скажем так, она является, в общем-то, одной из самых богатых стран по природным ресурсам, по запасам пресной воды, лесам. Лесов столько, сколько в Финляндии, в Монголии. Вот. И в Монголии много,
1: уран,
0: много
1: медь, уголь.
0: Других полезных ископаемых. Вы правильно говорите, уголь, медь, золото, редкоземельные металлы и так далее. Ну, тут можно возразить, типа того, что, ну, при чем тут эти запасы, это дары природы всего лишь, а это что такое? А вот здесь можно поспорить как раз. Вот возьмем, к примеру, сравнение монгольских пастбищ и английского газона. Это вроде бы и то, и другое дары природы. И в то же время это...
1: Англичане стригут свои газоны 400 лет, монгольские овцы объедают его точно так же.
0: Вы очень точно. Смотрите, я как раз хотел продолжить туда. Вот именно, что 400 лет, я по моим данным 300 лет они, да, ну это ценители разные бывают английского газона. Но вот этот ландшафт прекрасный, который наблюдали путешественники в Монголии, он создается... человеком. Это на протяжении тысячелетий. Это умелыми действиями скотоводов. Это не просто так, это автоматически как бы данная первозданная природа. Таких первозданных вещей не бывает. Это все плод человеческого труда. Сейчас
1: видно, сразу любит Монголию. Вы знаете, что Татьяна Владимировна тоже любит Монголию, потому что она там родилась, в Монголии. Но, профессор, я почему-то думал, что вы сразу будете говорить о том, что Монголия в связке и в контексте того, что президент принимает премьер-министра Монголии, премьер-министр Монголии Навев. Я думаю, что вы сразу начнете с того, что Монголия – это страна, у которой с Россией особые отношения, исторические, культурные, политические. Нам постоянно говорят, вот сосед, по крайней мере, раньше. Хотя я и этого сейчас не слышал уже давно. Сосед, партнер, братская страна. Ну, последний раз в 24-м году, когда Владимир Владимирович после долгого перерыва Монголию. Да. Вот, Татьяна Владимировна, вот теперь вам вопрос как человеку, который не верит вот в метафоры, которые я произносил, пока это не превращается в грузопоток. Как? Монголия действительно может быть неким активом России, логистическим, транспортным, да? Или мы переоцениваем ее положение на карте? И все-таки ответьте мне на вопрос, почему президент сейчас уделяет внимание такое премьер-министру Монголии и на ВЭФ отдельная сессия, что происходит? Произошло.
2: Ну, все достаточно, с одной стороны, просто объяснить, а с другой стороны, понятно, что в настоящее время сложилась просто масса факторов. Это и геополитика, это и санкции, и это проблемы на стандартных морских путях, которые мы сейчас наблюдаем. И в этих условиях сухопутные маршруты оказались очень сильно востребованы. И Восточный полигон, или даже так, шире гораздо, восточное направление, вот оно стало сейчас приоритетным у нас с точки зрения развития нашей международной торговли. Ну, а это что означает? Это означает, что мы используем абсолютно все возможности для того, чтобы свои грузы экспортировать. А для этого нам нужны и восточный полигон, как железная дорога, и все другие маршруты, которые ведут в Китайскую Народную Республику, и далее, то есть не только, это и Индия через Пакистан, и таким образом мы формируем некий такой каркас из всех возможных маршрутов. И вот монгольское направление, а именно трансмонгольская магистраль, это тоже то самое направление, которое нам позволяет решать вопросы, связанные с перегрузкой нашего восточного полигона и наших восточных морских портов, и того маршрута, который активно используется, это через Казахстан, где тоже перегрузка. И вот этот наш

0: резерв мы, естественно, должны сейчас активно развивать.
1: Расшивать, я бы
0: сказал. Расшивать,
1: развивать, да. Действительно, вот возвращаясь к некой исторической близости, действительно, она есть. Но сегодня мы, давайте, Александр Сергеевич, попробуем убрать все сантименты и рассмотреть Монголию в призму экономики и транспортной логистики, но все-таки и геополитику, и политику, не забывая при всем том. Политическо-экономическая база достаточно прочная, говорит замминистра иностранных дел Андрей Руденко, недавно, несмотря на все проблемы. А какие у нас проблемы с Монголией? И, наверное, в первую очередь у нас серьезный дисбаланс. Вот что мы подготовили к сегодняшней программе сами. Пожалуйста.
2: В 1921 году Россия первой официально признала независимость Монголии. Советский Союз оказал стране масштабную поддержку в создании инфраструктуры и экономики. А сегодня Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Монголии после Китая. В 2024 году товарооборот двух стран приблизился к 3 миллиардам долларов. При этом 97% составил российский экспорт. Прежде всего, нефтепродукты. На российские поставки приходится до 96% монгольского бензина и дизеля. Некоторая диверсификация товарооборота возможна в рамках временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС, которое вступило в силу 22 июля. По нему были обнулены или снижены пошлины по 367 позициям с каждой стороны. Для России это более простой и дешевый вход на монгольский рынок, для Монголии возможность нарастить поставки в страны Союза, а также ослабить чрезмерную зависимость от Китая, на который приходится порядка 89% монгольского экспорта. Треугольник Россия-Монголия-Китай призван стать новым экономическим полюсом. 10 лет назад была утверждена программа создания транспортного коридора между странами. Россия таким образом укрепляет позиции в Центральной и Северо-Восточной Азии. Китай получает более короткие и разнообразные сухопутные маршруты и доступ к ресурсам. Монголия делает ставку на транзит между двумя гигантами, благодаря чему рассчитывает значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. Ключевое звено – ЖД-сообщение. В прошлом году по Улан-Баторской железной дороге перевезли рекордные 33,7 миллионов тонн грузов. И это не предел. Ожидается появление новой ветки. Она свяжет Красноярский край с Тувой, а затем должна быть продлена в Монголию с выходом в Китай. Железную дорогу в Кызыле начали строить еще в 2011-м, но в итоге был проложен только 1 километр пути. А затем проект заморозили. Теперь к его реализации могут присоединиться монгольские и китайские компании. Главным российским бенефициаром такого сообщения станет Тува. Железная дорога впервые полноценно включит республику в общероссийскую сеть, позволит решить проблему освоения тувинских месторождений и создаст дополнительные рабочие места. В плюсе и другие регионы. У Красноярского края новые перспективы в контексте Ангара-Енисейского кластера, у Хакасии возможность промышленной, угольной и логистической кооперации. Включиться в новую транспортную сеть смогут Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай. Для этих приграничных регионов связь с Монголией имеет и важное культурное значение, поскольку их уже объединяют общие традиции, религия и родственные языки.
1: Ну, а информацию, которая прозвучала, которую вы услышали и увидели в короткой справке нашего фильма, мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь. Короткая реклама.
3: Таманцев в итоге. Качество жизни.
4: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2 Max – это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий

VO2 Max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 Max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.

0: Савейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алисия, Жаве. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: БИК. В 2012 году компания БИК, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором, а еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то! Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, ну, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании БИК осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
0: Ошибка на миллион.

0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
1: Мы продолжаем наш разговор в контексте стартовавшего во Владивостоке на острове Русский 11-го Восточно-экономического форума. Разговор сводится у нас к треугольнику: Россия, Монголия, Китай. Что, кто, для кого? В центре наблюдения нашего, в центре фокусе, это Монголия. Остановились на том, что у нас, да, серьезный дисбаланс в двусторонней торговле. 95% товарооборота приходится на российский экспорт, всего лишь 5 или не менее того на экспорт в Монголию. Интересно, что экспорт притормозился в 90-м году. Не знаю почему тогда так случилось, но были введены практически запретительные пошлины на монгольский экспорт в Россию. Профессор, а что у нас в принципе с двухсторонними отношениями с тех пор?
2: Да, вот говорят, что у нас такое было некое шарахание в 90-м году в сторону Запада. Сейчас вроде бы идет поворот на восток. Ну, это такие расхожие такие вещи. Вот. И тогда, в 90-м году, да, действительно, страны были предоставлены.

0: предоставленные как бы сами себе. Вот и Монголия оказалась просто перед экзистенциальной угрозой вообще своему существованию. Ну, выкрутилась, в общем-то. И сейчас вот этот вот... И Татьяна Владимировна тоже говорила, что некая такая восточная политика идет, восточное направление. Тут не в Востоке дело, а Россия возвращается, в общем-то, к своим корням, истокам. То есть она находит себя в мироустройстве, в том сегменте, в котором находится. Это центральная Евразия, это три государства. Россия, Китай, Монголия. Вот. И Россия там существует с незапамятных времен, даже тогда, когда ее и не было, но кочевые империи проскакивали по ее территории, которая в будущем стала Россией, да, и там тоже оставляли свой след, и кочевые империи эти рождались в Монголии. И вот Россия возвратилась в это лоно, потому что вот эти кочевые империи, они, в общем-то, захватывали и территории, которые сейчас, на которых сейчас стоит Китай, и захватывали те территории, на которых сейчас стоит Россия. И вот эта общая история, которая возникала на этих территориях, она и привела к тому, что сейчас Россия, в общем-то, нас начинает пересматривать свое местоположение в мире. И, извините за такую скучную тему, но это, в общем-то, в связи с тем, что Россия впервые приобрела официальный такой межгосударственный статус государства цивилизации. То есть это вообще уникальная вещь, поскольку это уже, ну, как бы неотвратимая и существующая в политических отношениях уже вещь. И вот как Россия себя позиционирует уже среди этих цивилизаций, то получается кстати, Китай тоже цивилизационное государство. И Монголия задолго, за 30 лет до России объявила себя государством цивилизации. Вот они трое вот это образуют, вот это вот пространство.
1: Где-то Россия, мы читали недавно совсем вот это, об этом в журнале, по-моему, «Государственная политика». Возвращается. Скажите, не поздно ли возвращается? Не ушел ли поезд? Вот давайте попробуем применить вашу красивую цивилизационную конструкцию к очень, возможно, некрасивым вещам, к деньгам. Да? Монголия богата, как мы сказали уже, ураном, медью, углем, другими ресурсами. Но я смотрю, крупнейшие месторождения Ойю-Толгой, если я правильно произношу. Один из крупнейших медных проектов страны, известен во всем мире. Доля монгольского государства 34%. Как вы думаете, кто осуществляет контроль над операционной деятельностью этого замечательного месторождения? Компания «Рио Тинто». Арана развивает урановый бизнес-проект в Монголии. Китай покупает монгольское сырье и строит инфраструктуру к своим границам. Свои ветки сейчас тянут железнодорожные китайцы, да, из Монголии. Где в этой картине российский крупный бизнес, хочется спросить? И куда нам возвращаться, если все места заняты?
0: Очень хороший вопрос, но он имеет уже и ответ будет просто. Куда нам возвращаться, если все места заняты? А почему они заняты? Да вот потому что я говорю, что произошел, в общем-то, такой вот некий развод, что ли. Ну, не развод, но социалистического лагеря уже нет, но, тем не менее, уже распрощались уже с этим делом. И Россия сейчас либо восстанавливает, как говорится, свои, как говорится, принципы на социалистических основах, ну, что, чего невозможно уже допустить. Либо вот искать какие-то другие пути для того, чтобы найти диалог с Монголией.
2: Вот в данном случае, например, у российских железных дорог 50% собственности Улан-Баторской железной
0: ровно
2: дороги.
0: Ровно по 50, да.
1: 50%, разве по-другому бы было?
2: Но я имею в виду, что не все потеряно.
1: Вот еще речь идет сейчас уже о модернизации этой магистрали.
2: Да, разработаны уже программы, мероприятия, и, соответственно, осуществляется поиск финансирования, потому что там надо обновлять подвижной состав,

0: Это уже начали делать давно еще, вот с 20-го где-то года. Да. То есть выделялись и кредиты со стороны Российской Федерации на обновление подвижного состава. Вот.
1: Насколько, поэтому... насколько дорога вот эта через Монголию, она конкурентоспособна в стоимости перевозки?
0: Это в текущих условиях очень сложный вопрос, потому что стоимость меняется, ну, буквально очень быстро. Но на самом деле перевозки через Монголию, они, конечно, подороже, чем через Казахстан.
1: Тогда давайте я перефразирую. Вот что является на сегодня узким, слабым местом российско-монгольского транспортного маршрута, тот, который есть? Потому что мы все-таки лелеем надежду, что изменится в краткосрочной перспективе что-то с железнодорожным сообщением.
0: Если говорить о железнодорожном сообщении, то основная проблема, может быть, и нет, ее по-разному рассматривают. Это разная ширина колеи. То есть как только идет перегрузка с одного размера колеи на другой, это сразу же удорожает нашу перевозку.
2: И плюс узкоколейная, не узкоколейная, а еще и одноколейная.
0: Да, еще и одноколейная, да. Ну, естественно, электрификация и все прочее, это все требует уже модернизации.
1: Да, действительно. Путейщики говорят, очень легко сказать, сделаем коридор Китай, Монголия, Россия и Европа. Да, потом выясняется, что у нас разные колеи, погранпереходы, перегрузка, ограничение, ограниченная пропускная способность. Но Кызыл-Курагино, новая Курагина, да, новая ветка, которая предстоит войти в строй. Но почему-то никак этого не происходит. В чем проблема?
0: Стандартная история, которая у нас всегда складывается, это несколько факторов. Но самый главный, пожалуй, финансирование. То есть понятно, что строительство, строительство железной дороги, ну, вообще любой инфраструктуры, это капиталоемкое мероприятие, которое окупается очень долго. И здесь требуются большие объемы. И ищутся финансирование из разных источников. В том числе, конечно, хотят привлечь и Китайскую Народную Республику, ну, потому что мы как бы создаем дополнительную маршрут для них, по большому счету. То есть мы как бы здесь не только свои задачи решаем, но и их. И мы хотим как-то выйти на это вместе. Вторая история заключается в том, что нужен нам, естественно, грузопоток. То есть просто так построить транспортную инфраструктуру, а потом ее не использовать, такая сложная задачка. Поэтому нам нужен грузопоток. И вот здесь мы понимаем, что нам нужен не только экспорт, нам нужны еще и свои внутренние перевозки для того, чтобы эта дорога приносила вклад в экономический рост Российской Федерации. То есть и вот здесь мы ищем сейчас проекты, развиваем свою внутреннюю базу, для того, чтобы эта дорога была востребована.
1: Мы все время что-то ждем.
0: А, кстати, еще же альтернативы рассматриваются, другие. И вот тут вот тоже очень важный вопрос, а куда в первую очередь вкладывать деньги? Потому что хорошо вот Тувинский, да, коридор, а, например, рассматриваются и другие варианты выхода в минуя Монголию, в Китай.
2: Через Казахстан, да?
0: Через Казахстан. И напрямую через из Бийска. То есть тут просто сейчас очень много альтернатив, и нам надо тоже понимать, где отдача будет больше.
1: Если так важна Кызыл-Курагино, почему не можем даже инвестора найти сейчас для того, чтобы оплатить хотя бы ТО? Кому в меньшей степени это нужно, Китаю или Монголии? Я понимаю, сложный вопрос, на который с 2011 года, да, никто не может ответить. Мы все ждем, что нам нужно понять, сколько, какой будет грузопоток. Монголия говорит, что грузопоток готова уже хоть завтра увеличить вдвое, особенно после того, как были пошлины снижены, наконец-то, да, в рамках ЕАЭС. Но, тем не менее, есть как есть. И возникает тут еще такая дилемма. Не являемся ли мы в своем стремлении и в своих амбициях стать азиатским, дальневосточным хабом, да, в плане всего огромного этого региона, конкурентами Монголии, у которой есть точно такие же планы?

0: Я думаю, что здесь вот как раз и мы можем возвратиться к тому, что у нас было такое общее единство, ну, связанное с идеологией, да, и сейчас этого не хватает. И вот, чтобы не было вопросов о том, была ли Монголия конкурентом, скажем, Болгарии или Чехословакии в социалистическое время, там, в каких-то моментах, там все решалось в рамках плановой экономики, в рамках народно-хозяйственных планов и так далее. А вот сейчас вот этот идеологический момент, который просто напрашивается, не то чтобы сам идеологический момент, но напрашивается какое-то возвращение к тому, чтобы можно было с Китаем и с Монголией жить в таком едином, очень серьезном взаимопонимании. А это сейчас проглядывается в том, что и там, и там, и там начинается интерес к Чингисхану, к общей истории, к тому, что было раньше. И вот на этой почве, это же, понимаете, это признание России в том, что Монгольская империя имела какое-то значение для того, чтобы российская государственность становилась все мощнее и мощнее. Это делает, как раз сближает...
1: Мы немножко, наверное, уйдем в сторону, да. Но я как бы ловя вас на слове. Да, да. Именно вот сторонники вот этой теории возрождения империи Чингисхана, да, сейчас очень как бы недолюбливают как раз в этой связи Китай. Является, и тогда вопрос у меня, насколько Улан-Батор вообще боится, что ли, стать, попасть в полную зависимость от Пекина? К этому есть предпосылки сейчас?
0: Разумеется, есть такие предпосылки, они всегда на протяжении этих 30 с лишним лет они всегда были. Китай практически зеркально повторяет вообще положение в монгольской экономике, которое раньше занимал Советский Союз. Вот это по масштабам своего влияния. Но Монголия имеет возможность все-таки свою идентичность отстаивать. Вот это самая удивительная вещь. И именно благодаря тому, что она вросла в тело и китайской цивилизации, и в тело русской цивилизации. И поэтому вот этот феномен того, что Монголия существует как независимое государство, оно, понимаете, оно было какое в начале? Оно было, там несколько сотен тысяч человек было, население всего, ну, порядка где-то полумиллиона, на 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот внешняя Монголия, понимаете? И вот она благодаря этому всегда была самостоятельным субъектом. И вот сейчас, когда ставится вопрос о том, а не попадет ли Монголия в зависимость от Китая, я полностью уверен в том, что у Монголии найдутся, в общем-то, тоже аргументы и рычаги для того, чтобы противостоять вот этому натиску. Но, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот это вот возрождение идеологии Чингисхана, вот и поклонение Чингисхана, о котором вы говорите, что вот некоторые как раз и обвиняют, что это вот как раз больше... Оно идет и в Китае, и в России, и в Монголии. В Монголии это вообще культ стал. Там потрясающие вещи есть. Там буквально есть музей самый крупный в мире. Там есть конная статуя самая крупная в мире. Там есть на купюрах портреты Чингисхана. Там есть портреты Чингисхана на бутылках водки разных сортов. Там есть портреты Чингисхана в любой юрте, в любой квартире монголы. Это не только государство. Это
1: нужно думать о возрастении любой империи. Я думаю, Монголия как хорошо устроилась. Да, вросла в тело.
2: Нет,
1: Китая,
2: кстати,
1: и России.
2: Да, а основная это задача.
1: А суки пьют компании из Франции и Канады. Ну, здорово,
2: ну,
1: вообще.
2: Подождите. Но основная эта цель все равно экономическая. То есть они пытаются увеличить свои доходы в бюджет. То есть и за счет вот этого транзитного места, по некоторым прогнозам, у них увеличится поступление от транзита и станут вторыми по объемам поступлений в бюджет. Это от добычи полезных ископаемых. То есть основная задача в этом. И получается, что на самом деле, вот как мы уже говорили, все равно они все взаимосвязаны, все эти три страны. Каждый решает свои какие-то задачи. Наша

0: задача, естественно, международная торговля и экспорт, да, наших грузов. У Китая такая же, только им нужна диверсификация маршрутов, как можно больше возможностей. Вот. И Монголия в этом смысле хорошо вписывается в эту парадигму этих стран. И сейчас у них поступления от транзита там какие-то очень маленькие, 1-2%. А, в общем-то, ожидают гораздо больше, там, 10 раз больше. И они заинтересованы. Они, кстати, привлекают финансирование и из России, они привлекают финансирование всех банков и из Китая. То есть они не боятся привлекать финансирование в развитие инфраструктуры, в том числе из Китая. Потому что где брать финансы, как не в тех странах, которые активно развиваются. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на статистику, по этому коридору объемы маленькие, да, там всего 5%, скажем, от перевозок, но а темпы-то роста сумасшедшие, то есть там 22% за год в контейнерных поездах, там, а в контейнерах там 15% за год.
1: Мы ждем объемы, мы ждем грузы. Вот такой момент мы забыли совсем. Санкции. Вот как именно с Монголией происходят взаимные расчеты за транзит, и за грузы, и как это сказывается на вопросах приграничной торговли? Комментарии разные, я вам скажу, на этот счет. Что вам известно?
0: Ну, здесь вообще у нас международная торговля с дружественными странами, то пики, то как бы падения, бывают всякие разные проблемы, и вот на монгольской границе тоже бывают истории, когда они вспоминают о санкциях, и какие-то грузы нам возвращают, непонятно по каким причинам там.
2: И карты бывает... МИР не работают.
0: Да, ну, естественно, карты МИР.
2: Да, вообще в нашей карте не работает.
0: Да, не работает. И с платежами тоже бывают сложности.
1: Тем не менее, говорят, что вполне себе в ходу история, когда можно перечислить рубли в монгольский банк, а потом уже конвертировать в любую валюту и оттуда расплачивать. Я не знаю, хотя, может быть, не стоит,
2: может быть, вы,
1: не
2: да.
1: стоит об этом говорить.
0: Вторичные санкции.
1: Да, есть один момент, один рычаг, скажем так, нашего абсолютного влияния на Монголию в части экономической, как мне представляется, я не знаю. Летом Монголия столкнулась с дефицитом топлива. Как известно, более 95% нефтепродуктов она получала из России. И Россия при собственном дефиците пошла на дополнительные соглашения о поставках нефтепродуктов в Монголию. И в августе Монголия получила 25 тысяч тонн АИ-92 и 5 тысяч тонн авиационного топлива. А теперь скажите, вот это Россия зависит от Монголии в части транзита, или все-таки Монголия зависит от России? И мы можем в какой-то момент пользоваться этим рычагом.
0: Ну вот смотрите, вот через Наушки проходит грузооборот. 6, соответственно, миллионов – это транзит, а 4 миллиона – это грузы в Монголию. То есть мы поставляем, в общем-то, большие объемы наших товаров в Монголию. То есть тут, ну, говорить зависимость…
1: Но в основном это сырьевые товары все-таки.
0: Ну смотрите, на самом деле же уголь, например, Монголия сама поставляет в КНР, и мы в этом смысле...
1: 94% вообще минерального экспорта приходится на Китай.
0: Да, и, кстати, у нас переговоры с Монголией ведутся. Они хотят по вот той железной дороге, которая есть по центральной ветке, да, больше экспортировать угля. А понятно, что и мы хотим экспортировать уголь. То есть вот здесь вот есть такое небольшое...
2: Конфликт интересов,
0: да. Вот, потом такая же проблема у них, как и у нас. Туда мы понимаем, что везти в КНР имеется в виду, а обратно эта загрузка тоже же проблемная история. То есть что нам из КНР, потому что это разный подвижной состав. То есть здесь есть для нас история, это, скажем, каким-то образом контейнеры вывести с восточного полигона и через Монголию их, соответственно, выпускать для того, чтобы, опять же, снизить нагрузку. Ну, то есть у нас... на самом деле все страны, ну, международная торговля, она, в общем-то, на это и направлена.

0: Правильно, что мы взаимозависимы по одним вопросам. Где-то есть позиция для как бы решения своих вопросов у одной стороны, а зато по другим вопросам у другой.
1: Попробуем конкретику. Вот мы вернемся к тому, что появилась, наконец, история, не история, а совершенно конкретный экономический инструмент, вот всего лишь с 22 июля 26 года. Я еще напомню, это... с перерывом с 90-х годов. Вступило в силу временные торговые соглашения ЕАЭС-Монголия. Пошлины были, наконец, обнулены и снижены по охвату на 90% всей взаимной торговли. Вот, Татьяна Владимировна, хочу я понять, и не только я, это может реально изменить всю логистику и всю структуру товарооборота или просто сделает несколько товаров немного дешевле и немного доступнее?
0: Интересно, что это уже результаты дало, как ни странно. Тут вроде бы совсем мало времени прошло. А, например, Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. То есть на самом деле...
1: Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. Насколько я считал, на 20% что-то где-то.
0: Сразу торговля активизировалась. То есть на самом деле пошлины – это такой очень экономический, такой глобальный инструмент, который приводит сразу к оживлению... Вот, ну, в случае их сокращения, к оживлению международной торговли.
1: Но это опять с нашей стороны туда, а оттуда сюда. О том, что Министерство экономического развития говорит, когда говорит о дисбалансе. Что поставляет Иркутская область в Монголию? За счет чего увеличение пошло? Опять сырьевой экспорт какой-то? Или лучше... Да, все нужно немножко сейчас оставлять за скобками. Если посмотреть на Россию с востока, получается некая зеркальная картина. Вот как Монголия, зажатая между Россией и Китаем, так и наш Дальний Восток, российский, тоже оказался зажат между огромными рынками Азии. И Монголия для России, на мой взгляд, важна не тем, что там нас мы называем друг друга братьями, ни ураном, ни медью и так далее. Она важна прежде всего, что показывает, как теперь устроена конкуренция в Азии. И как Россия должна себя позиционировать и видеть в перспективе в этой связи. Я надеюсь, что вот как раз и Дальневосточный форум, и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ням Асарын Учралом, да, дадут какой-то результат и ответ. Я благодарю вас. Спасибо и вам, что были сегодня с нами.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450, и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядкой

0: лихорадки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в True Social раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Кремле завершились. Президент общался с американскими переговорщиками около 3 часов. Владимир Путин в начале встречи признал, что ему комфортно работать с Уиткофом и Кушнером в Кремле, доверяет им как посредникам в переговорном процессе по Украине. Теперь американские переговорщики отправятся с визитом в Киев. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена

0: 20 августа, с тех пор уже полмесяца, все оборудование станции, включая системы безопасности, работает от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Офис генпрокурора Украины подтвердил проведение обысков в служебных помещениях ведомства, а также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в ходе следственных действий получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштаб этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решения алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии. Хакеры опубликовали данные о каналах связи властей ФРГ на случай конца света, пишет Bild. Кроме того, в публичный доступ попала и папка властей Германии, содержимое которой предположительно связано с химическими, биологическими, радиационными и ядерными угрозами, а также данные работников столичных ведомств. Ранее хакерская группировка опубликовала в Даркнете около 1 400 000 украденных файлов Сената Берлина. Это произошло после того, как власти города отказались заплатить выкуп в 2 миллиона евро. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК. Контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Так Владимир Путин на встрече со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером прокомментировал факт, что после Москвы переговорщики поедут в Киев. Российский президент отметил, что работать с Виткофом и Кушнером комфортно. Виткоф, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием и за то, что он согласился не наносить удары по Киеву в течение 3 суток и тем самым обеспечить безопасность их визита. Со стороны России во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Открывая встречу, Путин сразу же подчеркнул, что тема разговора непростая.
3: Коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливает своих попыток урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
2: Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии с 5 по 8 сентября. Напомню, с таким заявлением ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. При этом Путин подчеркнул, что Россия сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности. О начале переговоров Путина с Виткофом и Кушнером пресс-служба Кремля сообщила около 8 вечера по Москве. Российский президент впервые принял американских гостей в бывшей парадной опочивальне Екатерининской зала Большого Кремлевского дворца, известный как «Красная гостиная». Предыдущие встречи в Кремле проходили в представительском кабинете в Сенатском дворце. Напомню, что это уже 6-е переговоры Владимира Путина с американскими представителями. По мнению политолога, доцента Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игоря Семеновского, сигналы, которые можно было увидеть в видеофрагменте встречи, говорят о том, что стороны готовы идти на небольшие компромиссы, но ключевые требования останутся прежними.
4: Очевидно, что вот сам формат, видимо, кулуарный, да, красная гостиная, тот доверительный тон, который произнес президент, да, и поздоровался на английском языке с ними. То есть здесь речь идет о том, что мы делаем очередной шаг и жест тому, что готовы выслушать американскую сторону, а та, в свою очередь, очевидно, привезла не мирный план, а какой-то набор инициатив, видимо, прощупать почву, что изменилось, что не изменилось. Очевидно, что российская позиция изменилась не сильно, но челночная дипломатия, они такой жест совершают, и российская сторона всегда готова слушать диалог и принимать в эту сторону.
2: Давайте попробуем

0: компромиссы в сторону готовы идти, но по более жестким вещам, да, президент России здесь сказал, что посмотрим, чем это закончится, мы готовы вас послушать, но решение остается за нами, за Россией в этом случае. Москва демонстрирует, что она не отказывается от переговоров и что готова работать прежде всего с американской стороной и что готова вести компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон. Понятное дело, что в дальнейшей мирной сделке на компромиссы придется идти обеим сторонам конфликта.
1: Раньше нам даже не показывали этот переговорный процесс, отмечают многие эксперты и аналитики. А сейчас была трансляция. Павел Зарубин опубликовал целый фрагмент встречи. Это тоже о чем-то говорит? Тоже показывает тональность этой встречи?
0: Будет игра во многом и на камеру. То есть мы увидим, что Россия, да, здесь действительно и освещает эти визиты, события. Есть некоторые символические жесты. Но важно будет еще и вторая часть визита переговорщиков в Киев. Наверняка там будут для них проводить какое-то шоу, перформансы с точки зрения того, чтобы психологически на них воздействовать. Это будет их первый визит в Киев и будут рассказывать про некоторую там якобы жестокость или какие-то вещи, связанные с тем, чтобы они изменили свою позицию. В этом отношении Россия демонстрирует спокойный, сдержанный дипломатический этикет и обмен любезностями, что называется. В этом отношении Россия показывает, что она цивилизованный участник переговорного процесса. А как будет на той стороне, это будет уже интересно.
1: Ваши ожидания от встречи, Игорь?
0: Я думаю, что Россия в очередной раз обозначит свои ключевые красные линии и, разумеется, не согласится на факт создания какой-либо продвигаемой, в том числе определенным крылом дипломатической команды США, прекращения огня по линии фронта и создания свободной экономической зоны. То есть я думаю, что вот такое предложение будет рассмотрено, но в нем будет отказано. А то, что Украина будет обязана вывести свои войска, оставшиеся с территории Донбасса, там менее 15%, на этом будет настаивать. И вопрос, в каких условиях дальнейших, какие компромиссы сможет дать Россия в ответ на это. То есть, например, часть замороженных активов на восстановление Украины, вот что-то в таком ключе. Ключевые требования России здесь не изменятся на данном этапе. И об этом говорит динамика на линии фронта.
1: Квитков и Кушнер привезут в Москве предложение по завершению конфликта, заявлял ранее американский президент Дональд Трамп. Напомню, что 6 сентября переговорщики от США отправятся в Киев. Мы возвращаемся к главной теме этого дня. Переговоры между спецпосланниками Дональда Трампа и президентом Владимиром Путиным. За передвижениями американцев весь день следила моя коллега Алиса Чанова. Она со мной в студии. Алиса, начнем с прибытия. Читал, что в этот раз они прилетели каким-то необычным бортом.
2: Все верно. Борт с американскими переговорщиками приземлился во Внуково сегодня в 12:52. Но это Boeing C-32A, спецсамолет, на котором обычно возят первых лиц США. Уитков и Кушнер летели на нем в Россию впервые, причем с промежуточным посадкой в Хельсинки. Ранее же они летали лишь на бизнес-джетах, и, впрочем, как рассказал мне авиаэксперт, управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин, разница здесь именно в статусе, а не в безопасности. К слову, напомню, что на этой неделе Владимир Зеленский заявил, что небо над Россией небезопасно для гражданских судов. Предлагаю послушать авиаэксперта.
3: В первом случае, скорее всего, это был частный самолет, да, то есть он принадлежал частному лицу или частной компании, и был зафрахтован вот для этого перелета. В данном случае, скорее всего, если это называется государственная авиация, то есть этот самолет принадлежит правительству США, но он, в общем, тоже используется для деловых перелетов. Там, как и в бизнес-жете, скорее всего, салон нестандартный, ну, то есть не тот, который вы видите, когда покупаете билеты, летите обычной авиакомпании, а у вас, скорее всего, там улучшенный салон. Здесь, с точки зрения, абсолютно никакой разницы. То есть эти все самолеты, которые летят примерно на одном салоне, на государственных самолетах может быть какие-то дополнительные системы защиты поставлены. Возможно, это просто сделано было с точки зрения статуса. То есть одно дело, вы прилетаете на частном самолете, вы считаетесь частным посредником каким-то, а другое дело, вы используете как бы самолет государственной авиации. Это показывает ваш статус, что государство вас отправляет конкретно задачи. Я знаю, что в Америке очень строго следят за госрасходами. То есть, если государство выдало, ну, условно, частным лицам государственный самолет, значит, на это были очень веские причины.
1: С самолетами разобрались. Мне еще одним отличием показался неформальный вид американских переговорщиков, особенно Джареда Кушнера. В целом, судя по фото в соцсетях Кирилла Дмитриева, выглядели они, ну, весьма расслабленно.
2: Тут я с тобой соглашусь. На нашем Дмитриеве одет был темный костюм с белой рубашкой и галстуком. А американские представители выбрали более неформальный стиль. Он Кушнер был в бомбере, джинсах, Уитков в пиджаке, фактурной ткани без галстука. Но вот что точно можно сказать, на Кушнере были белые кроссовки Nike или Nike. Цены на них варьируются сейчас до 30 тысяч рублей. И зять Трампа на самом деле уже давно предпочитает одеваться не в узкие деловые костюмы, а в удобные джинсы и кеды. Но из аэропорта представители отправились в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Там они, разумеется, переоделись. И позже переговорщиков заметили на Цветном бульваре на деловом обеде в ресторане «Аврора». Мне удалось дозвониться до ресторана в этот момент.

0: под видом клиента я попыталась забронировать столик. Там мне подтвердили, столик не забронировать не получится ввиду приезда переговорщиков.
1: Я хотела узнать у вас, подскажите, пожалуйста, получится ли сегодня забронировать столик?
2: Подскажите время удобное и количество гостей.
1: Время удобное, если получится, вот сегодня, допустим, через час нас будет четверо.
2: Нет, на это время только лист ожидания, к сожалению, смогу вам предложить. У нас только поздний вечер открыт для бронирования, после 9.
1: Я вижу, что Вытков и Кушнер, они где-то рядом с вашим рестораном находятся. Они не к вам случайно заехали?
2: Да, попались? Совершенно верно. У нас перекрыто пол ресторана, и вот поэтому у нас сегодня сложно с бронированием.
1: А что будут заказывать, если не секрет?
2: К сожалению, это уже секретная информация. Не разглашаем.
0: Все эти уже разлетелись кадры, особой охраны вокруг бизнес-центра, где расположена «Аврора», не было. Но я напомню, что в декабре меню ужина в Савве, что около Кремля, было расписано до последнего салата и до рубля. От 25,5 тысяч без напитков. А пусикунчики с крабом стали почти символом дипломатии. Сейчас же о том, что предпочли на обед американцы, ничего не известно. Но, как рассказала мне политконсультант Инна Синягина, выбор ресторана может быть желанием именно американской стороны, и охрана на самом деле есть, просто она незаметна.
3: Любой визит складывается из нескольких вещей и может быть учитываться пожелание именно американской стороны менее пафосного размещения, менее пафосного ресторана. Это не только хозяева диктуют территорию, всегда учитываются и пожелания гостя. Как пишут и как говорят о том, что нет какой-то большой охраны около ресторана, нету оцепления, достаточно все демократично, это тоже может быть требование американской стороны, чтобы не было такой очень заметной охраны, но, поверьте, безусловно, она есть, она просто точечная, она высоко и хорошо организована. Такой еще момент с нашей стороны. Сегодня же день города, в целом Москва хорошо охраняется. Здесь мы демонстрируем принцип нормальности, то есть наша страна не требует экстраординарных мер для охраны американских представителей.
4: Ну, раз уж мы вспомнили декабрьский визит, чем закончились предыдущие переговоры?
0: Каждый раз разговоры без окончательного результата. В августе 25 года говорили не только про Украину, но и про перспективы стратегического сотрудничества между США и Россией. В декабре обсуждали детали американского мирного плана, и Москва получила еще 4 документа в дополнение к 27 пунктам. А в январе переговоры шли уже 4 часа, подключился тогда и Джош Грюнбаум, это советник Белого дома по экономике, и компромисса по урегулированию конфликта все еще нет, но раунд продолжаются. Сразу после переговоров в Москве американцы, кстати, отправятся в Киев впервые. Интересно, что в этот раз, минуя промежуточную остановку в Вашингтоне, чтобы доложить о результатах Дональду Трампу. Москва не будет в течение ближайших 3 дней наносить удары по Киеву в связи с этим визитом. Ну и вступительную часть встречи, которая происходит, опубликовал у себя в телеграм-канале журналист Павел Зарубин. В целом ее тон можно охарактеризовывать как дружелюбный, и Путин даже передал привет Трампу, а Кушнер ему в ответ: «Привет от Трампа». Но мы продолжим наблюдать за ходом встречи и вернемся со всеми подробностями.
4: За всеми подробностями следит моя коллега Алиса Чанова. Между Москвой и Вашингтоном есть точки соприкосновения по финансовым вопросам. Их нужно обсуждать. Об этом заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов. Он прокомментировал встречу с американским коллегой Скотта Бессентом, отметив, что они виделись впервые. По его словам, между странами сохраняется геополитическое напряжение, и оно влияет в том числе и на отношения между финансовыми ведомствами. Прямых точек соприкосновения между Москвой и Вашингтоном сейчас нет. В финансовом и экономическом планах Россия не является критически важным партнером США. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Марией Пичугиной выразила главный экономист по инвестициям Софья Донец.
5: Торговый баланс России и США никогда не играл решающую роль. Территориально тоже у нас есть, конечно, точки соприкосновения, но они не такие прямые, как хотелось бы. Поэтому, конечно, это в некотором смысле раздел безопасности, зон влияния или, возможно, территории поддержки. Как бы нам не хотелось думать иначе, но в финансовом плане и в экономическом плане для Штатов Россия не является значительным партнером.
6: Ну а может ли экономическая повестка быть отделена от политической в нынешней ситуации?
5: Здесь мой предыдущий спич был про то, то, что у нас экономической повестки не так много, а геополитическая во главе угла. Поэтому нет, не может.
6: Могут ли вопросы, в том числе и финансовые, экономические, обсуждаться сегодня на встрече российской стороны с переговорщиками американского президента?
5: Я думаю, что экономическая повестка, она всегда будет, ну, грубо говоря, обсуждаться в рамках такого политеста. И это не какие-то вот конкретные договоренности или какие-то чувствительные точки. Еще раз, критически, не мы от Штатов, не Штаты от нас не зависят. Но экономика может обсуждаться, это просто хороший знак. Хороший знак, что можно говорить о чем-то еще, кроме геополитики. Так же, как, вы знаете, о спорте, да, и погоде можно говорить. Хорошо, что вот даже такие диалоги, как, например, российский диалог во вне спортивном поле, да, стал помягче. Сейчас хороших знаков не так много. Ну, будем воспринимать это как еще один хороший знак.
4: Напомню, 31 августа Антон Силуанов и Скотт Бессент встретились на полях заседания глав Министерств финансов и управляющих центробанков G20 в американском Эшвилле. И к другим темам уходящей недели. За немецким в Казахстан. Похоже, что тем, кто собрался поступать в немецкие вузы, теперь придется делать крюк и совершать остановку в странах СНГ. В России закроют институт Гёте. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, эта мера станет ответом на прекращение работы русского дома в Берлине. Напряжение в отношениях России и Германии усилилось, когда 1 сентября Берлин обвинил Москву в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Институт Гёте занимается обучением немецкого как иностранного, а также развивает культурные связи с Германией. Также на базе института до сих пор можно было сдать международный экзамен на знание немецкого, чтобы поступить в вуз в ФРГ, Австрии или Швейцарии. Как закрытие института повлияет на планы студентов и какие экзамены на знание иностранных языков остались в России, выясняла Яна Ритунская.
0: В первую очередь нужно будет открыть карту и посмотреть, а где есть представительство института Гёте и где в целом принимают официальные экзамены по немецкому языку. Здесь самое простое решение — это, пожалуй, СНГ, потому что и с визовыми никакими ограничениями нет сложностей. И, в принципе, полететь туда можно практически из любой части страны. Например, Казахстан очень часто называют возможным вариантом. Там можно сдать немецкий и с этим сертификатом потом пойти либо в университет, либо в какое-либо место работы, если вы собирались работать в Германии. Чаще всего эта проблема теперь будет присуща именно студентам, причем тем, кто собирался в Германии либо продолжать свое обучение в магистратуре, либо вообще поступать в бакалавриат. Если мы говорим о людях, которые собирались там работать, либо получать вид на жительство, то, как правило, вот по словам моих собеседников, это все же скорее те, кто уже прямо сейчас живет в Германии. Хотя надо сказать, что и в России такие люди, конечно, есть, просто их, возможно, процент меньше. Теперь действительно маршруты усложнятся, и получение сертификата станет более затратным занятием благодаря тому, что придется платить и за перелеты, и за проживание в отеле, отмечает гендиректор образовательного агентства «Академконсалт» Ирина Следева.
7: Для нашей компании, например, Германия и Австрия номер один и номер два по количеству студентов, которых мы зачисляем в государственные вузы, потому что все-таки уровень образования высокий, а образование бесплатное для россиян до сих пор было. Поэтому сертификаты были важны, конечно, и теперь придется их ездить сдавать в СНГ, или к Стамбулу, или к Дубаю, ну, в какие-то города, куда, наверное, есть прямые перелеты, и при этом есть возможность сдать. Тут уже студенты или семьи, родители будут выбирать, потому что обычно там есть и Гёте, и тест ДСХ, и тест ДАФ, то есть там больше версий уже получается международных получением сертификатов.
0: Получается, что нужно будет покупать не только для школьника билет, но и для родителя. А если, например, не удалось сдать, то придется еще раз туда ездить. Не говоря уже о том, что люди готовятся к этим экзаменам. Люди ходят к репетиторам, которые занимаются тем, чтобы подготовить студента именно по стандартам вот института Гёте. Потому что если мы говорим про российские экзамены ЕГЭ, ОГЭ и также с любыми международными языковыми экзаменами, есть определенные формы для подготовки. Москвичка Лиза рассказала нам, что планировала как раз сдавать в ближайшем времени экзамен в институте Гёте, но теперь, видимо, придется спешно менять свои планы.
8: Я оплатила репетитору, специализированному преподавателю именно от Гёте-института, который лицензирован на то, чтобы преподавать подготовку к этому экзамену, достаточно солидные деньги, потому что такие специалисты ценятся на рынке больше. И тут очень обидно, что ты отдал деньги за подготовку с человеком, который не принимал у тебя экзамен, но как минимум знаком с экзаменационной комиссией. пойти, или знает все нюансы при подготовке, и ты специально за это доплачиваешь, а сейчас у тебя эту возможность закрывают.
9: Есть еще и проблемы с другими языками, потому что, как мы знаем, например, экзамен IELTS все сложнее сдать в России, вернее, в принципе, уже невозможно. Было признано нежелательной организацией, это компания, которая спонсирует этот экзамен, и точно так же нужно лететь в другие страны и сдавать его. Из-за этого, по факту, достаточно доступными остаются для россиян в стране, если не вылетать за ее пределы, только китайский и арабский языки. Вот их можно сдать без проблем. И их популярность также у студентов

0: студентов выросла, ну и вместе с тем востребованность.
1: Почему летать за сертификатами о знании немецкого языка теперь придется в другие страны, рассказала Яна Ритунская. Ранее в МИД ФРГ заявили, что страна намерена дополнительно сократить выдачу туристических виз гражданам России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Но детали этого решения пока неизвестны.
2: РБК «Коллекция».
3: Инсайдеры раскрыли детали дизайна новых продуктов Apple. Официальная презентация, напомним, назначена на 9 сентября, это ровно через неделю, в следующую среду. По данным блогеров и обозревателей, главной новинкой станет складной iPhone, который может получить название Ultra. Но это уже, мне кажется, секрет Полишинеля. Компания официально не объявляет, но уже все говорят об этом. Вместе с тем ожидается премьера iPhone 18 Pro и Pro Max, а также новых Apple Watch, AirPods и некоторых устройств для дома. Судя по муляжам, которые 29 августа продемонстрировал канадский техноблогер Льюис Хильзингер, iPhone Ultra получил более округлый корпус, переработанный блок камеры и новое расположение динамиков.
4: Но отличить это сразу не так-то просто, потому что, ну вот если верить этим макетам, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max от уже появлявшихся ранее макетов визуально почти не отличаются. Зато в видео показали два новых возможных оттенка. Это Rose Crimson с красно-розовым тоном и Space Black, космический черный. Подобные утечки перед презентацией играют на руку компании, поскольку привлекают большее внимание аудитории, пояснил техноблогер Влад Филатов.
5: За последние 5 лет утечки стали нормой. Зачастую они подтверждаются. Крайне редко бывает так, что они рождаются на пустом месте в виде слухов. Чаще всего все источники информации, которые публикуют, соответственно, эти сливы, проверяют, что данные источники являются настоящим. И зачастую эти источники именно с производства того или иного устройства. И здесь, на самом деле, логичная связь, так как устройство производится сильно до презентации, и тяжело скрыть тот или иной гаджет, когда речь идет именно о производстве миллионов устройств для того, чтобы их после презентации в течение максимум месяца отправить до конечных потребителей. И как раз тут и происходят моменты, когда начинаются какие-то определенные сливы, утечки. Зачастую эти моменты, конечно же, продаются. Ну и кто-то из сотрудников хочет таким образом заработать. Для любой компании, кто бы что ни говорил, это является дополнительным пиаром и дополнительным информационным поводом в сети. Причем несколько раз крупных производителей фактически ловили на том, что они делали якобы утечки, как раз чтобы вызвать определенный информационный поток.
3: Новая презентация станет первым мероприятием, которое проведет новый генеральный директор Apple. Бывший глава Тим Кук 31 августа оставил должность. После 15 лет на посту его сменит, уже сменил с сегодняшнего дня бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернс.
6: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
2: Бешеные деньги.
6: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе, огромный объем сделок с плечами, обострение конкуренции со стороны Китая, внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся

0: остаются высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом — это очень опасный путь к богатству.
1: Бешеные деньги.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: Планы работать дальше, расти команду, масштабироваться, несмотря на все сложные времена. Кризисные времена, они на самом деле очень классные, интересные. Они тебя держат в тонусе, они тебе дают энергию. Выживает сильнейший. Сейчас именно происходят такие времена. Что касается нашего бизнеса, очень много закрывается брендов. Особенно это коснулось уже регионов. Закрываются такие бренды, для меня сильные, да, иногда, видишь, мы все. Думаешь, рестораны, и одежда, и в цветах происходит то же самое. Сложные времена пройдут, самый темный час перед рассветом, поэтому все будет классно. Мы настроены эти трудные времена пережить, сохранить свою команду, может быть, даже ее расширить и масштабироваться, продолжать делать свое дело круто, радовать своих клиентов и...
9: Невозможно радостно звучит.
6: Основатель проекта «РУЦ» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Павел Потапов. Роснефть поставит 30 миллионов тонн нефти с «Восток-Ойл» уже во второй половине следующего года, заявил на церемонии запуска проекта глава компании Игорь Сечин. По его словам, поставки могут вырасти до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. В субботу президент дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухта-Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Владимир Путин поддержал идею снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома, сообщает ТАСС. Сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на ИЖС ниже, чем при покупке квартиры, предложил уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом. Китай может получать данные о британском сельском хозяйстве через подключенную к интернету технику, включая тракторы, дроны и системы орошения с GPS, пишет Telegraph, ссылаясь на доклад британского центра Coalition on Secure Technology. Хотя сельское хозяйство традиционно не относит к критически важной национальной отрасли, растущая цифровизация производства продуктов питания делает аграрные системы стратегически

0: стратегически важными для продовольственной безопасности Великобритании, отмечают аналитики. Смартфоны, ноутбуки и игровые консоли подорожали на фоне так называемого «Рамагеддона» — дефицита чипов динамической оперативной памяти. Он образовался из-за бума ИИ, пишет Financial Times. Розничные цены на электронику повысились на 10-20%. Участники рынка прогнозируют, ситуация не изменится минимум до следующего года. Пандемия должна была убить классический костюм, но произошло обратное. Он переживает неожиданный ренессанс, пишет Bloomberg. Смерть костюма могла бы стать логичным следствием перехода на удаленку в 2020-м. Люди поняли, что могут выполнять свои обязанности, как прежде, но в повседневной спортивной одежде. Возвращение в офис после пандемии не сильно изменило ситуацию, поскольку компании начали вводить более расслабленные дресс-коды. Тем не менее, костюм вновь вошел в моду, только теперь люди покупают его не потому, что обязаны, а потому, что хотят. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Повтор программы.
2: Всю неделю мы продолжали наблюдать за ситуацией с топливом в регионах России. Сервисные компании фиксируют беспрецедентный рост спроса на установку газа в автомобиле. Около 1000 заявок в сутки на пропановое газобаллонное оборудование зафиксировали аналитики Сиала в июле-августе. Исследование подготовили специально для радио РБК. Рост фактической загрузки мастерских оценивают в 60-90%. Вместо 9 часов в день сервисы теперь работают по 14-17. В некоторых регионах очередь в мастерские растянулась на несколько месяцев. Сколько стоит переоборудование авто на газ? Действительно ли можно отказаться от бензина? И какие риски возникают, разбиралась Ольга Зуева.
3: Топливный кризис, конечно, стал основной причиной. Кроме того, установить газомоторное оборудование явно дешевле, чем покупать электрокар или машину на дизтопливе. Но обо всем по порядку. По оценке аналитиков Сиала, действительно, в июле-августе в России дополнительно устанавливалось порядка 6 тысяч газобаллонных систем в месяц. Из них 3 тысячи, то есть половина, пришлась на юг России, где машины на газе и так были популярны традиционно. В Сиале ожидают, что спрос этот сохранится до конца года. Но возможности сервисов сейчас ограничены. Многие заявки уходят в лист ожидания. И вот, по словам владельцев автосервисов, в отдельных случаях очереди растягиваются и до конца года. Быстро нарастить предложение сложно, просто не хватает специалистов, потому что установка газового оборудования требует специальной сертификации. Кроме того, ограничены и запасы этого самого оборудования, рассказывает директор по рыночной аналитике агентства Сиала Сергей Селин.
4: Сервис озаботились, но реализовать это одномоментно нет возможности. Фактически рост переоборудования в первую очередь легковых автомобилей на пропан-бутановое газобаллонное оборудование, эти темпы возросли порядка там на 60-90%. В устойчивом режиме мастерские вряд ли могли бы начать переоборудовать 3-4 раза больше, чем они делали до этого. Во-первых, есть дефицит самих технических специалистов. Это все крайне сертифицируемая область и опасная по своей природе, так как это газ. Быстро переключиться с других ремонтных работ на установку ГБО невозможно. И во-вторых, это, скажем так, ограниченный объем самого газобаллонного оборудования. В значительной мере оно было импортное. Определенное количество его там завозили из Италии. Два производителя, часть там была отечественная. То, что было на складах, быстро смели.
3: Ну и в дополнение скажу, что огромное количество подделок поступает на рынок, как говорили мои собеседники. Гарантировать клиенту, который обратился в новый для него сервис, что все будет работать как часы, ну просто невозможно. Сейчас будет слегка сложно. Пропан-бутан — это сжиженный углеводородный газ. Именно его чаще всего устанавливают в легковые автомобили. Вот когда мы говорим о переоборудовании таких машин на газ, не газели, а просто там, допустим, Kia или Skoda. Почти всегда речь идет именно о пропан-бутане. А вот метан — это природный газ, и он в большей степени ориентирован на коммерческий транспорт. Автобусы, грузовики и другие автомобили, где потенциально большой пробег может понадобиться. В теории установить газовое оборудование можно практически на любой автомобиль с бензиновым двигателем. Но лучше всего технология, опять же, повторюсь, отработана на отечественных газелях, а также на большинстве европейских и корейских моделях. Здесь специалисты давно накопили большой опыт. Сложнее ситуация с современными китайскими авто. Из-за высокого спроса ряд сервисов устанавливают оборудование без достаточной подготовки или, опять-таки, используют некачественные комплектующие. Это может привести к неправильной работе двигателя и даже его повреждению. Есть важное отличие на уровне госполитики. Федеральная программа развития газомоторного топлива сфокусирована прежде всего на метане. А вот пропан-бутан в нее не входит. Поэтому автопроизводители российские практически не выпускают новые легковые авто, изначально рассчитанные на использование пропана. Даже если автомобиль технически подходит для установки ГБО, полностью отказаться от бензина не получится. отмечает технический директор группы компании «Толк».

0: ГАЗ Алексей Банковский.
1: Переоборудовались те физические лица, которые в силу каких-то особенностей много пользуются транспортным средством, у которых большие пробеги. Переоборудовались, естественно, транспортные компании, для которых это выгодно. Переоборудовались таксисты, для которых это мега выгодно. Что произошло сейчас? С одной стороны, да, установка газотопливной системы увеличивает пробег автомобиля как минимум в 1.5 раза. Даже если полностью заправить автомобиль бензином и полностью заправить автомобиль газом, вместо 600 км можно проехать там почти 1000. Совершенно очевидное, понятное преимущество. Но не забывают о том, что переоборудовав автомобиль на газовое топливо, вы никаким образом не избавитесь от необходимости заправлять автомобиль бензином, потому что запуск автомобиля осуществляется на бензине.
0: Еще недавно самый бюджетный комплект пропанового именно оборудования можно было установить примерно за 35 тысяч рублей, то сейчас цены стартуют от 60 тысяч. Более дорогие комплекты и за 70, и за 80 тысяч можно найти. А вот оборудование на метане традиционно дороже. Его установка начинается примерно от 100 тысяч рублей. Окупается быстрее именно у тех, кто чаще ездит. Главное преимущество газа – это его цена на заправках. Пропан примерно вдвое дешевле бензина, хотя расход при этом увеличивается примерно на 15-20%. Но на самом деле универсальной формулы «кому выгоднее» нет. Пропан чаще выбирают владельцы легковых автомобилей с большими пробегами, а вот метан остается преимущественно топливом для коммерческого транспорта, отмечает исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации Архан Рзаев.
2: Если говорить про метан, основное преимущество, помимо безопасности, экологичности, это ценообразование. Каждый раз, когда все говорят о цене на газ насчет метана, могут быть точно уверены, что это стабильная цена. Если мы говорим про цену на пропан, на жидкомоторное топливо, то они более волатильные. Сегодня цена на пропан в регионе 25 рублей, завтра она может достигнуть и 50. Метан по стране, средняя цена всегда держится 2,5, а то и больше разы, чем дизель, бензин, и мы эту пропорцию всегда соблюдаем. Если говорить о средней цене, то это 30 рублей, если это переводить на бензин и дизель, можно сказать, что 30 рублей за литр.
0: Еще один важный момент. Пропан-бутан, которым заправляют автомобили, это такой же продукт нефтепереработки, поэтому специалисты предупреждают, что если проблемы с поставками бензина сохранятся надолго, похоже, ситуация со временем может возникнуть и на рынке газомоторного топлива.
3: В преимуществах и рисках перевода машины на газ разбиралась Ольга Зуева. Сколько зерна производит Россия и сколько мы экспортируем, через какие направления, как остановка экспорта влияет на внутренний рынок и мировые рынки, разберемся прямо сейчас в программе «Инсайт».
4: РБК «Инсайт».
5: Экспорт зерна из России через южные порты парализован. Под угрозой срыва поставки на внешние рынки примерно 40 миллионов тонн. Цены на пшеницу внутри страны летят вниз. За тонну предлагают на треть меньше ее себестоимости. При этом на мировых рынках все наоборот. Зерна становится меньше и цены растут. Здравствуйте, это программа «Инсайт». Я Дарья Мамаева. И сегодня поговорим о том, какие последствия будет иметь для России и мира этот зерновой кризис. Как спасти отечественный урожай и помочь аграриям пережить этот непростой сезон.
4: «Инсайт».
5: В прошлом году Россия продала на внешние рынки 52 миллиона тонн зерна. Большая часть этого объема – пшеница – 41 миллион тонн. Наши покупатели – около 100 стран мира. Товар добирается до них разными путями, но главный маршрут российского зернового экспорта – Черное море. Там 5 глубоководных портов, крупнейший хаб – Новороссийск. Из 3 его терминалов в августе повреждены были 2. Третий цел, но приостановил работу из соображений безопасности. Порт Тамани также получил повреждения. Под удары попадают и мелководные порты Азовского моря. Вот что говорит директор аналитического центра «Совекон» Андрей Сизов.
6: И вот эти 4 порта из 5 в Черном море не работают. Работают один, самый маломощный, это Туапсе, но в случае до недавнего времени он работал. Тут понятно, Туапсе это примерно 0,2-0,3 миллиона тонн максимум в месяц, при том, что совокупная мощность всех этих портов глубоководных черноморских, она 3,5 миллиона тонн. Это менее 10% всех черноморских портов. А я уже сказал, по 3,5 миллиона тонн. А если считать и Азов, то там было за 5 миллионов тонн. То есть Азово-Черноморский бассейн – 90% российского экспорта. Сейчас из этих 90% российского экспорта работает примерно 5-7%. Такого никогда не было, кроме как эмбарго 2010 года, когда просто Россия запретила полностью экспорт. Это совершенно беспрецедентная ситуация.
4: Инсайт.
5: Все Всего в этом году планировали продать за рубеж 60 миллионов тонн зерна. Из них 40 собирались вывести через южные порты. Но сейчас путь всему этому объему на мировой рынок перекрыт.

0: Аграрии не продали за границу тот урожай, над которым трудились весь год, и не получили доходов. Они им нужны, и причем срочно. Надо закупать семена, чтобы засеять поля на следующий год. Надо выплачивать кредиты. При этом и на внутреннем рынке сейчас не заработать. Весь тот объем, который предназначался на экспорт, остался внутри страны. Зерна такой избыток, что цены на него просто рухнули. Себестоимость тонны пшеницы, как нам объяснили эксперты, в среднем 10-13 тысяч рублей. Но сейчас покупатели предлагают 8, говорит Андрей Сизов.
1: Сейчас цены упали на десятки процентов ниже себестоимости по факту. То, конечно, у кого есть возможность, он не продает. Я говорю про сельхозпроизводителей. Но у значительной части такой возможности нет, так что не продают, фиксируя эти огромные убытки.
0: Инсайт. Получается, у фермера два варианта. Либо отдать практически даром то, над чем он трудился весь год, либо подождать в надежде, что все наладится и цены пойдут вверх. Но что делать с урожаем, пока ждешь? Хранение тонны зерна в элеваторе стоит 100 рублей в месяц. Полгода хранения – 600 рублей. Отдельно оплачиваются и другие операции, в том числе приемка и отгрузка. Это единоразовые платежи. Обычно получается тоже около 600 рублей за тонну. Предположим, фермер решил подождать до весны, то есть полгода. Его расходы на одну тонну составят 1200 рублей. Как нам рассказали в России, в Российском зерновом союзе среднее хозяйство производит около 10 тысяч тонн зерна в сезон. То есть, чтобы сберечь этот объем до весны, хозяйство должно будет заплатить элеватору 12 миллионов рублей. Причем на практике ставки нередко оказываются выше. Какие еще есть выходы? Попробовать отправить урожай за рубеж через альтернативные экспортные маршруты, но возникает следующая проблема – цена этой логистики. Чем ее оплачивать? Ведь выручки от экспорта нет. И новых кредитов не взять, пока не погасишь старые. Правительство уже приняло ряд мер для поддержки отрасли. Одна из них – субсидии на железнодорожные перевозки. На эти цели выделят 9 миллиардов 700 миллионов рублей, но аграрии считают, что этих денег недостаточно. Если распределить эту сумму на весь объем зерна, который необходимо перевезти, компенсация в расчете на одну тонну получится совсем небольшой. Они просят увеличить субсидии. Еще одна мера – закупочные интервенции в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Это не спасет ситуацию при выпадающем объеме в 40 миллионов тонн, объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский.
2: Нужны интервенционные закупки, я говорю, вот 12, а то и 15 миллионов тонн. Ну, плюс еще там можно рассмотреть альтернативные варианты отгрузок через готовую продукцию. Например, расширить ситуацию по муке, да, и побольше простимулировать экспорт муки, готовой переработанной продукции, еще какой-то. Еще нужны отсрочки, отсрочки по финансовым обязательствам. Время подошло, все, уже критическая ситуация. Не погасит кредиты, новых не получит. Ну, все, ну, не отсеемся.
0: Инсайт. Фермеры говорят, если всего этого не сделать, им просто не на что будет купить семена и все необходимое, чтобы засеять поля под урожай следующего года. У некоторых хозяйств есть заготовленные заранее запасы, но у многих их нет. Таким неизбежно придется сокращать посевные площади. В каких масштабах, сказать сложно. Зависит от экономической ситуации в стране и объема выделенной помощи. Но в Российском зерновом союзе ожидают сокращения как минимум на 15-20%. Помимо неотложной помощи отрасли нужны и другие меры. Те, которые помогут не только пережить кризис, но и оправиться после него. Вот что предлагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
1: Отмена экспортных пошлин. Потому что есть временный мораторий на отмену экспортных пошлин до конца 2026 года. Это поможет, но крайне немного. Нужна просто принципиальная их отмена, потому что переживут этот год не все. И хотя бы кто выживет и переживет, он должен иметь возможность восстановиться, заработав больше в будущем. И важно, что эта мера напрямую государству почти ничего не стоит. Там поступление в бюджет от пошлин сейчас они минимальны.
0: Инсайт. А как это влияет на смежные рынки? Пшеница с начала лета подешевела в полтора раза, но изменился ли за это время ценник на батон обычного нарезного? Между фермером и пекарней есть еще одно звено – производитель муки. Что происходит с ее стоимостью? Важно, нужны именно оптовые, а не розничные цены. 1 июня пшеничная мука высшего сорта стоила в среднем 25 рублей 73 копейки за килограмм. В июле начались перебои в работе портов. Что произошло с мукой? Она подорожала на 54 копейки. В августе эскалация усилилась. Цены на муку немного колебались, но всего с начала лета выросли на 2,5%. А что с ценами на хлеб? По словам экспертов, в структуре его себестоимости мука занимает пятую часть. Остальное – электричество, топливо, зарплаты и другие издержки. Все они растут. Расходы на муку тоже, но незначительно. Но дело в том, что хлеб, особенно пшеничный, едва ли не самый ходовой товар. На изменение его стоимости население реагирует особенно остро. Поэтому торговые сети всеми силами сдерживают рост цен на него, в том числе за счет собственной маржи и доходов от других товарных категорий. Проиллюстрируем это на примере батона сезона нарезного одного из крупных производителей. 1 июня буханка весом в 400 граммов в одной из крупных торговых сетей стоила 82 рубля 99 копеек. И за все лето цена не изменилась ни на копейку. Таким образом, можно сказать так: падение цен на пшеницу не приводит к падению цен на хлеб, но сдерживает рост его стоимости. Инсайт. А как эскалация в Азово-Черноморском бассейне повлияет на глобальную торговлю? Как я уже сказала выше, Россия – мировой лидер по экспорту пшеницы. При этом пятый по величине игрок – Украина. В прошлом сезоне она отправила за рубеж более 14 миллионов тонн, то есть в общей сложности на поставки из этих двух стран приходится четверть всего мирового предложения пшеницы. И сейчас поставки из Украины тоже заблокированы, объясняет Андрей Сизов.
1: Как для России ключевым являлся Азово-Черноморский бассейн, для Украины ключевым являлась Большая Одесса, так называемая, которая объединяет несколько портов, несколько терминалов. В первой половине 26 года на Большую Одессу приходилось около 90% всех отгрузок. А сейчас Большая Одесса полностью заблокирована. Просто туда нет фрахта, никто не продает фрахт, невозможно купить фрахт на эти порты. То есть никто не отправляет туда свои суда. Инсайт.
0: По подсчетам компании Oxford Economics, из-за перебоев в работе портов России и Украины поставки зерна на мировые рынки могут снизиться на 86 миллионов тонн. Разумеется, все это отражается в ценах. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже с конца июня выросли на 35%. Растут и спотовые цены. Сокращается предложение, дорожает фрахт. Кто из импортеров почувствует это сильнее всего? Крупнейшие российские покупатели – Египет, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш. По пшенице рынки сбыта с Украиной пересекаются, но это не основная ее экспортная культура. Основная – кукуруза. Отправляется она преимущественно в Евросоюз. Но дело не в том, кто и сколько закупал, объясняет Андрей Сизов.
1: Страдать будут наиболее бедные страны. Есть у нас простой индикатор, что такое очень бедные. И там, где домохозяйство тратит на продовольствие более 50%. Чтобы было понятно, в Европе это 10-20%, в США в районе 10%, в России там в районе 30%. Вот. А если тратить более 50%, это очень бедные страны. И вот эти бедные страны, где бы они находились от общего роста цен в мире, то есть рост цен не только именно черноморскую пшеницу, рост цен на все зерно в мире. Наиболее бедные страны будут страдать наиболее сильно, потому что для них потребитель будет вынужден экономить и не доедать. Еще раз, такого глобального сбоя в мировых поставках, такого шока предложения зерна, пшеницы в мире не было никогда. Ситуация совершенно беспрецедентная.
0: Это была программа «Инсайт». Слушайте нас в эфире радио РБК и смотрите на телеканале. РБК «Инсайт».
3: Вы слушаете радио РБК. Мы продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели. Появились новые способы отмывания денег. Их объясняет в своем ежегодном отчете группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сокращенно ФАТФ. Наша редакция тщательно изучила его содержание. В частности, там сообщается, что подпольный банкинг и хавала перестают быть неформальными системами переводов внутри диаспор и превращаются в международную инфраструктуру отмывания денег. Кирилл Леонов расскажет обо всех новинках в сфере сокрытия нелегальных доходов.
4: Откроем свой собственный словарь подпольного делового сленга. Первое слово «хавала» — это способ переводов, которые изобрели еще в VI веке. И эта схема раньше и сейчас в целом предполагает 4 шага. Предположим, клиент 1 отдает местную валюту оператору в своей стране, он называется хавалодатель, можем назвать его иначе банком, а тот по телефону или как-то иначе через посредника из общины передает детали операции коллеге, банку 2 или хавалодателю 2 в другой стране, и далее тот коллега передает сразу клиенту 2 от клиента 1 эквивалент из своего пула, после чего операторы периодически сводят накопленные обязательства между собой, но при этом клиент 1 и клиент 2 физически или электронно никак не передвигают деньги между собой. При этом у этих систем есть свои культурные и региональные формы, которые мы тоже добавим на поля нашего словарика. На Ближнем Востоке хавала. Традиционное для Южной Азии название это хунди, что значит вексель. В Западной Африке асусу, марака или амана. В Восточной Азии это хуэйкуан, перевод денег или подаля. Есть слово для нашего уха знакомое и понятное, это мулы. Речь не о животных, хотя исполняют они примерно такую же функцию, как животные, которые перевозят товары. Это счета-посредники, которые используются только для номинального использования отмываемых активов. Их сейчас используют с помощью искусственного интеллекта. Он автоматически дробит операции, переводит эти активы между разными подставными счетами для того, чтобы сделать вид, что они куда-то движутся, что там что-то работает, но в реальности это просто фиктивные средства. И при этом в отчете было много кейсов о том, как в разных странах по-разному это работает, но самый интересный английский, подчеркнул руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.
5: Отдельного внимания заслуживает

0: Британский кейс. Преступная сеть собирает огромный объем наличных и перемещает через курьеров, которые совершенно не представляли, какую услугу они оказывают, за пределы Великобритании. И регулятор насчитал, что за 3 месяца таким образом было вывезено более 130 миллионов фунтов наличных денежных средств. Придавалась легальная форма. Использовалась компания, которая связана с торговлей золотом, и создавалась коммерческая оболочка для вывоза этих наличных денежных средств. Золото достаточно удобное здесь способ, поскольку это ликвидный актив, не просто переводит денежные средства. Он создает инфраструктуру, которая позволяет изобразить реальность и легитимность перевода денежных средств.
1: Если же возвращаться к докладу ФАТФ, то там главное, что схема перестала работать только между физлицами и обрела лица юридически. А для того, чтобы наладить схему отмыва, достаточно всего лишь 6 человек. Одним из средств отмыва, которые выделяют в этом отчете, ФАТФ называют стейблкоины. А в российской финансовой системе для внешнеэкономической деятельности в особенности они используются часто. А после этого исследования попадут под больший надзор, объяснил начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Подпольный банкинг больше не является просто способом переводить деньги. Это коммерческие структуры, которые предлагают свои услуги за какую-то комиссию. Фиксировали переход этих сетей в цифровую среду через шифрованные мессенджеры, через стейблкоины для защиты взаимных расчетов между операторами. И расширился спектр. То есть, если раньше это был сугубо наркотрафик, то теперь ФАТФ фиксирует отмывание доходов от киберпреступности, от онлайн-гэмблинга, любые платежные сервисы, которые работают с криптовалютами, имеют сложную структуру бенефициаров, автоматически с точки зрения ФАТФ попадают в зону риска с точки зрения еще и комплаенса. И плюс в докладе ФАТФ содержится призывы к усилению международного сотрудничества. Любые трансграничные операции с участием разных платежных решений в разных странах могут подвергаться более пристальной проверке со стороны регуляторов по всему миру.
1: Но все-таки Россия в этом отчете не упоминалась ни разу, подчеркнули мне все опрошенные эксперты.
3: Наличие подпольного банкинга подтвердили почти все страны, которые ответили на анкету ФАТФ. Больше 60% назвали эту угрозу национальным риском, а свыше 80% считают хавалу одним из основных каналов профессионального отмывания денег в своей стране.
4: РБК «Коллекция».
3: Максим Орешкин предостерег от преждевременного регулирования искусственного интеллекта. По словам замглавы администрации президента, сначала нужно понять, как работают новые технологии, и только потом устанавливать для них правила. Старые подходы к регулированию искусственного интеллекта могут оказаться неэффективными, заявил Орешкин на сессии Восточного экономического форума. Площадкой для эксперимента станет Дальний Восток. С 1 января там заработает особый правовой режим. Он позволит тестировать системы на основе искусственного интеллекта в реальных условиях. Речь, в частности, о технологиях, которые смогут самостоятельно принимать решения, а человек будет контролировать их выборочно. Орешкин также заявил, что Россия не намерена повторять американскую модель инвестиций в искусственный интеллект. По его оценке, в США огромные вложения в эту отрасль уже приобретают черты финансовой пирамиды. Компании инвестируют друг в друга, повышая собственную стоимость и привлекая сбережения домохозяйств.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти-вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскар» за саундтрек и лучшую мужскую роль. Человек-паук явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике. Это «Аванпост» и «Вторжение». Оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовым. и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова «Рассвет карьеры». «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
5: Кино с Еленой Фоминой.
7: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
11: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
9: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
5: Библиотека РБК.
9: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Кремле завершились. Президент общался с американскими переговорщиками около 3 часов. Владимир Путин в начале встречи признал, что ему комфортно работать с Уиткофом и Кушнером в Кремле, доверяет им как посредникам в переговорном процессе по Украине. Теперь американские переговорщики отправятся с визитом в Киев. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена 20 августа. С тех пор уже полмесяца все оборудование станции, включая системы безопасности, работает от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Офис генпрокурора Украины подтвердил проведение обысков в служебных помещениях ведомства, а также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в ходе следственных действий получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштаб этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решения алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу

0: вопросам применения ИИ в правосудии. Хакеры опубликовали данные о каналах связи властей ФРГ на случай конца света, пишет Bild. Кроме того, в публичный доступ попала и папка властей Германии, содержимое которой предположительно связано с химическими, биологическими, радиационными и ядерными угрозами, а также данные работников столичных ведомств. Ранее хакерская группировка опубликовала в Даркнете около 1 400 000 украденных файлов Сената Берлина. Это произошло после того, как власти города отказались заплатить выкуп в 2 миллиона евро. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Региональные вузы снова переоценили свою привлекательность. По данным Forbes, после завершения основного этапа зачисления остались незанятыми около 6 тысяч бюджетных мест. Все они были распределены в рамках дополнительного набора. В основном дефицит абитуриентов пришелся на педагогические специальности. На втором месте за техния, речь о квалифицированном животноводстве, за ней следует электроэнергетика и электротехника.
3: Впрочем, по словам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, ничего необычного не происходит, а свободные места остаются ежегодно.
4: Обычная практика, так и из года в год повторяется. По общему количеству заявлений больше, чем в прошлом году и позапрошлом году. А вот уже конкретные цифры нужно смотреть. Здесь я бы не стал лихорадить общественное мнение, говорить, что там все, кто-то допустил ошибки, очень плохо провели кампанию. Еще время есть, подождем, посмотрим. Мы каждую неделю практически проводим с министерством на эту тему совещания, приглашаем ректоров вузов. Все же зависит от прогноза кадров. Если будет необходимость, то бюджетные места будут выделяться. Поэтому автоматически, так как никто не сокращает. Если есть потребность, на основании потребностей они оцениваются.
2: Опрошенные радио РБК ректоры вузов, у которых нет проблем с недобором, предположили, что неуспех может объясняться плохой рекламной кампанией учебных заведений. А как правильно вузу выстроить рекламную кампанию, чтобы такой ситуации не повторилась, как объяснил член гильдии маркетологов и директор агентства NPF Creative Group Олег Дергачев, абитуриенты не идут, потому что вузы не показывают, кем они станут в будущем и сколько будут зарабатывать.
5: Вузы предлагают места бюджетные, но они не предлагают будущее студентам. Если вуз простроит для них какую-то внятную перспективу, то, конечно, это будет для них более привлекательно. Это раз. Во-вторых, это то, что они получат сразу. То есть это общежитие, это, возможно, военная кафедра, которая может быть при вузе. И компанию необходимо строить на рекламу такого жизненного профессионального сценария. Абитуриенту недостаточно сказать, там, поступай там, на агрономию или у нас есть бюджетные места на электроэнергетику. Нужно сказать, там, кем будешь работать после вуза, как выглядит современная профессия сегодня, а это очень важно. Какие технологии сегодня используются? Сколько зарабатывают молодые специалисты, например? И в каких компаниях можно пройти практику? И насколько востребована профессия будет через 5-10 лет?
3: Одной из причин, по которой меня лично в семье отговаривали идти на исторический факультет МГУ, мне говорили: Олег, а есть такая профессия историк? И назови компании, где нанимают историков. Но на самом ИСТФАКе меня лично убедили, что это гуманитарное образование, и это навыки, которые когда-то в жизни пригодятся. Честно признаюсь, пригодились. Ну а по данным Миноборнауки, при распределении бюджетных мест учитывается выполнение плана приема за 3 последних года. Если показатель не выполняется, то объем финансирования университета может снизиться.
1: Повтор программы.
6: Тут Женя Стогова. Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» проходит с 4 по 6 сентября в Тимирязи в центре. Участие в ней принимают больше сотни галерей, 20 из которых присоединились к проекту впервые. Со мной сегодня в студии генеральный директор «Космоскоу», а также генеральный директор ярмарки графики «Абертон» Николай Корьков.
1: Медиатренды.
6: Николай, в этом году визуальный стиль «Космоскоу» сформулирован как «от скриншота к отпечатку», создан по мотивам работ Игоря Самолета. Почему был выбран именно вот такой подход? Во-первых, почему именно Игорь Самолет? Во-вторых, почему именно вот такой слоган?
7: Действительно, ярмарка каждый год меняет свой фирменный стиль, и в основу нашего визуального языка каждый год ложится творчество художника года. Ежегодно мы совместно с нашим благотворительным фондом поддержки современного искусства «Космоскоу Фаундейшн» выбираем художника года и на ярмарке представляем его проект. В то время как само обрамление ярмарки, визуальный язык, вся коммуникация, которая у нас осуществляется, строится на базе творчества художника года. В этом году это Игорь Самолет, и в последнем

0: И мы в нашем фирменном стиле используем, продолжаем его исследования связи цифрового изображения и материального объекта.
1: Но это достаточно такой тренд, мне кажется, в целом последних лет, насколько он будет отражен и представлен на Космоску в этом году. Не только через работы именно Игоря Самолета, может быть, в целом.
0: Тренд перехода от цифрового изображения к материальному объекту.
1: Обратный, скажем так, от, казалось бы, всеобщего мирового вектора.
0: Но действительно, мы как ярмарка, в том числе в визуальном стиле, мы пытаемся вложить смысл того, что в современном мире мы очень много времени проводим перед экранами телефонов, компьютеров. И в целом наша встреча с искусством, с культурой, с нашей жизнью, она осуществляется посредством цифровых носителей. То здесь мы пытаемся эти цифровые носители перенести на физические носители, внедрить их в печатную продукцию, в оформление. Поэтому мы продолжаем этот тренд и выводим, да, цифровые, как бы, цифровое пространство физическое.
1: Но мы еще очень подробно сегодня тоже поговорим о том, как, в принципе, современные технологии влияют на искусство и на рынок искусства. Но интересно, скажем так, для затравки программы, что будет в этом году ярмарку отличать? Вот какое-то прям звено, которого никогда не было, но вот в этом году на Космоску обязательно ради этого стоит прийти.
0: Вы знаете, на Космоску стоит обязательно прийти только потому, что это Космоску и это ярмарка
1: это
0: проходит
1: год так.
0: Раз в год. В этом году у нас рекордное количество галерейных стендов, их 113, и на самом деле каждый стенд, каждая галерея готовит программу заблаговременно, целый год, и поэтому каждый стенд, он удивляет, осуществляет премьеру художественных проектов, художественных высказываний художников, с которыми работает галерея. У нас достаточно большое количество некоммерческих проектов представлено на ярмарке. Это тоже тренд последних лет, когда помимо галерей к нам на ярмарку подают заявки, в том числе в некоммерческие фонды, частные инициативы, для того, чтобы представить свои проекты в области современного искусства и издательского дела.
1: Сергей, ну я начну тогда с вас. Как изменился, на ваш взгляд, средний портрет коллекционера и, самое главное, человека, который приходит на Космоску? Ярмарка проходит, я напоминаю, в 14 раз.
2: Да, безусловно. Мы прежде всего должны отличать ярмарку от какой бы то ни было выставки, даже пусть очень хорошей. Ярмарка нужна для того, чтобы продавать на ней работы, и именно этому все посвящено, вокруг этого все строится, поэтому коллекционеры для нас самые принципиальные люди, которые посещают ярмарку.
1: Но я вот оговорюсь, что по, во всяком случае, общедоступным данным, практически все работы на Космоску, как правило, продаются в так называемый нулевой день. В этом году ожидаем такого же?
2: Нет, продается очень много работ, но идут продажи и в другие дни. И это, кстати, выгодно отличает нашу ярмарку Космоску от многих международных ярмарок, где действительно сделки идут первые два дня, например, а потом на нее приходят просто посетители. У Космоску в этом году выгодное отличие. Так вот, я хочу сказать, возвращаясь к портрету коллекционера, что это люди, которые помолодели в основном за последнее время. И, как правило, это предприниматели, достаточно крупные, или же менеджеры крупных компаний.
1: То есть я так понимаю, что это все-таки люди, у которых есть свободные деньги, которые они могут как-то позволить себе потратить с удовольствием в поддержку искусства.
2: Да, безусловно. Ну, я обрисовал как бы некий целевой портрет, а так, в принципе, достаточно. Любому человеку, который имеет деньги и желание, он может присоединиться к этому пулу. И я должен сказать, что не обязательно нужны какие-то большие сверхъестественные деньги. Космоску в этом отношении имеет целый ряд демократических стендов, галереи, которые представляют именно молодое искусство. Они здесь тоже доступны, это очень важно.
1: Николай, вот все-таки про нулевой день. Расскажите, как вообще он проходит? Потому что для многих просто посетителей ярмарки, не коллекционеров, это, ну, такое таинство, мне кажется, где разбирают все самое лакомое сразу, и приходят люди, которые адресно коллекционируют искусство. Как проходит нулевой день, что проходит в этот день, и как что-то там купить?
0: Но действительно, для аудитории, которая профессионально занимается коллекционированием, либо там исследованием искусства, которая так или иначе вовлечена в арт-рынок и в арт-среду, существует нулевой день. Как ярмарка, нам очень важно создавать инфраструктуру и комфортные условия для работы галеристов, для, соответственно, функционирования коллекционера, как нашего клиента, да, основного, наверное. Поэтому, да, для разных категорий вовлеченности людей у нас существуют разные временные слоты, в которые они могут посетить ярмарку, в том числе в первый день. Но, как правило, все это

0: заканчивается большим праздником, фестивалем, встречей со знакомыми, в целом из креативной индустрии. Вечерняя программа, она больше похожа на празднование современного искусства, нежели чем совершение каких-то сделок. Все-таки первая часть дня, она посвящена профессиональному интересу, совершению сделок, каких-то переговоров. Вечерняя часть, она больше это праздник и чествование современного искусства и космоск. И наших участников.
1: Со стороны кажется, во всяком случае, есть такой некий образ, что там прям, ну, ожесточенные торги. Бывает ли такое, что за какой-то предмет искусства прям схватываются несколько коллекционеров, идет повышение цены до каких-то заоблачных показателей и в целом вот такой живой интерес? Или, как правило, все так достаточно ровно, и каждый плюс-минус знает, что он хочет?
0: Мне кажется, что наверняка существуют такие ситуации, когда несколько коллекционеров присматриваются к одной работе, встают в очередь, думают. 77% сделок, согласно нашим опросам, происходят в первый день. Ну и существует отложенный эффект, как Сергей сказал, в остальные дни. Помимо этого, с завершением ярмарки не завершаются оформления сделок. В целом мы фиксируем, что в течение полугода после ярмарки эти сделки могут закрываться путем переговоров, возвращения к обсуждению.
1: А с чем связан достаточно долгий такой процесс? В чем его специфика?
0: Многие галереи и художники готовят программу специально к выпуску ярмарки, поэтому и презентуют ее именно на ярмарке. И здесь ярмарка выступает инфраструктурным элементом, очень важным для арт-рынка, предоставляя возможность не только коллекционерам познакомиться с произведениями искусства, но и галереям познакомиться с новой аудиторией, с новыми клиентами и после этого продолжить диалог там, в течение какого-то продолжительного времени. Я думаю, что не все работы представлены на ярмарке, которые есть в наличии у галереи. Я надеюсь, что галереи продолжают работу с коллекционерами в течение года, приглашая их на вернисажи.
1: Ну, то есть такой нетворкинг,
0: да,
1: получается.
0: Вообще, я хотел бы поддержать мысли Сергея о том, что ярмарка – это не выставка. На ярмарке продается все, и нас, как работников и ярмарки, всегда очень коробят, когда нас называют выставкой. Мы создаем условия для того, чтобы искусство продавалось, а арт-рынок развивался.
1: Сергей, вопрос к вам. Ну вот, тем не менее, для массовой аудитории поход на Космоску – это достаточно часто некий такой аналог похода все-таки в музей современного искусства с целью познакомиться, узнать, что есть, может быть, как-то обогатить свои знания и навыки. А на ваш взгляд, за счет вот как раз таких мероприятий, таких ярмарок, повышается ли в целом у нас по стране уровень культурной грамотности?
2: Нет, ну, безусловно, мы видим просто потому, что даже число ярмарок множится, да, и к группе Космоску в прошлом году присоединилась, например, графическая ярмарка. Мы видим, что спрос есть, он растет, и ярмарки стараются это оправдать. С другой стороны, сам рынок растет, и ярмарки тоже это выражают. В этом есть какая-то надежда, потому что нам на самом деле есть куда расти как рынку. То есть мы находимся в очень активной конкуренции с международными рынками. Об этом никогда не надо забывать. Рынок не изолированный.
1: То есть несмотря на все санкции, несмотря на геополитику и трудности логистики, мы продолжаем оставаться в международном культурном сообществе?
2: Ну, смотря почему. Мы не можем не смотреть, но процессы-то идут во всем мире, мы не можем быть слепы к ним, скажем так, и нам есть с кем соизмерять в этом отношении. Кроме того, важно, что и российский рынок тоже остается неизолированным, и многие галереи представляют международных художников. Например, наша галерея показывает Иру Нахову, она вполне американский художник, хоть она и российского происхождения. Я думаю, Николай может назвать целый ряд галерей, которые презентуют других международных художников. Это естественный процесс каждый год.
1: Ни у кого нет предубеждений.
2: Почему они должны быть? Я считаю, что искусство вообще современное выдерживает какой-то конкурентный ценз, только если оно готово к международному масштабу. То есть, либо у тебя мировой художник, условно, либо он вообще никакой, либо он вообще не нужен.
1: А влияет ли выход художника на мировой рынок на ценообразование его, собственно, шедевров?
2: Ну, я бы сказал, что только этот фактор в основном и влияет. Вообще, самый влияющий фактор, он, к сожалению, сейчас недосягаем практически ни для кого из российских художников, но, тем не менее, несколько есть. Это репрезентация крупного художника персональной выставкой в каком-то международном художественном местном музее. Можно перечислить 2-3 имени, у кого такие события происходили за последние годы из экспонентов нашей ярмарки российской. Павел Пиперштейн, Евгения

0: Антуфьев, Эрик Булатов, которого недавно не стало. Это не какие-то абсолютные исключения, но это случается достаточно редко, и я бы сказал, что крупные коллекционеры следят именно за такими событиями, делают из них выводы. Ну и, в общем, музейные выставки в России тоже играют определенную роль, если у художника прошла какая-то экспозиция в Третьяковской галерее или в Пушкинском музее. Вы знаете, Нахова, о которой я уже упомянул, у нее были не так давно выставки в Тейт в Лондоне и в Пушкинском музее. И мы будем показывать именно те работы, которые были представлены в Пушкинском музее. Конечно, это фактор, который о чем-то говорит.
1: Николай, а что еще, вот по вашей оценке, влияет на ценообразование? За счет чего может расти, либо, может быть, падать цена на то либо иное полотно, на того или иного художника?
2: Ну, я согласен с Сергеем и добавлю, что на самом деле мы можем говорить здесь об актуальности произведений, которые будет художник, наличии его в каких-то важных частных коллекциях, выставочные проекты, ну и в целом спрос среди коллекционерского сообщества.
1: Если речь идет о начинающем, о молодом художнике, как там происходит ценообразование? Вот с чего берется стартовая точка?
2: Мне кажется, что это в процессе обсуждения с галереей, с художником устанавливается какая-то цена и ценность. Ну да, и в целом галерея выступает. Я, честно говоря, в какой-то момент задался этим вопросом и понял, что на самом деле галерея — это некий, если говорить простым языком, что это некий продюсерский центр, который ведет постоянную, основательную, выстроенную работу по развитию карьеры художника, в том числе повышение стоимости на его произведения, инициируя выставки в музейных институциях, продавая его в частные коллекции, так или иначе продвигая.
1: Сергей, вот вы как представитель, собственно, галерейного сообщества, с вашей позиции, как галерея формирует ценность того или иного художника? Что вы делаете для того, чтобы грамотно спродюсировать имя?
0: Я могу как раз коротко постараться ответить на предыдущий вопрос по поводу молодых художников. Нужно в голове держать одну цифру для молодого художника. Это, ну, если в российских деньгах порядок 500 тысяч рублей, это верхняя планка для любого практически молодого художника. Ну, то есть молодой, это мы говорим до 35 лет. Либо, если эта цена выше, либо это художник очень известный, либо это продакшн какой-то очень дорогой, производство, например, бронзовая скульптура, это достаточно дорого всегда. Либо, ну, бывают такие случаи, галерея слишком наглая, но обычно с течением времени это корректируется. Следующая планка, соответственно, для более взрослых художников, это те суммы, которые выше, и там уже дифференциация идет, я могу сказать, в зависимости в основном от имени художника. То есть не очень многие художники преодолевают какую-то более-менее однообразную для всех международную планку. Может быть, это где-то 2-2,5 миллиона рублей или там 20 тысяч евро или долларов, если в валюте говорить. За единицу, повторю, это должна быть типичная средняя работа, не какая-то большая, не какая-то уникальная или там сложная инсталляция. И вот весь российский рынок помещается, на самом деле, между этими двумя цифрами. 500 тысяч и 2 миллиона. Если что-то, значит, выше, то это либо какая-то работа с уникальными характеристиками, либо очень известный художник, крупная, например, международная уже звезда, либо это кто-то из ушедших классиков, потому что на ярмарке, важно сказать, конкурируют не только молодые, но и, например, умершие художники. Мы представляем вот одно из наследий Владимира Куприянова, очень известного художника. Это самый дорогой художник, реализовавшийся в фотографии за последние половину столетия. И мы представляем несколько его работ, то есть у нас в этом смысле вполне музейный стенд.
1: Вот, кстати, любопытный вопрос. У нас в эфире не так давно был коллекционер Денис Хемеляйны, который отмечал, что факт смерти художника может обесценить его работы и, наоборот, в негативную сторону повлиять на то, каков спрос и сколько то или иное полотно стоит. На ваш взгляд, по вашей оценке, работает ли это таким образом, и какие факты биографии художника вообще могут повлиять?
0: Вы знаете, каждый год умирают художники, как и обычные люди, и на самом деле для того, чтобы вывести вот какой-то единый фактор, для этого нужно просто проводить очень много, ну, не знаю, данных социокультурных каких-то, сидеть с конкретной аналитикой. В основном нет такого, что после смерти сильно сдвигается в сторону минуса или в сторону плюса работы. С сторону плюса сдвигаются только когда на художника очень высокий спрос при жизни. То есть на самом деле динамика посмертная, она продолжает динамику спроса прижизненную. Извините, что я так в конкретном...

0: конкретных как бы параметрах и цифрах говорю, ну вот мы, поскольку имеем дело с ушедшими художниками тоже, то нам приходится постоянно с этим сталкиваться. И редко бывает, что цена понижается, это зависит от того, что, например, спрос был низкий. К сожалению, иногда бывает, что уходят и молодые художники, и тогда есть совершенно риск, что про них и забудут вообще. То есть они не сумели наработать достаточный спрос.
1: Николай, как часто по вашим наблюдениям, по вашей оценке, коллекционеры, которые приходят на Космоску, рассматривают это как инвестицию? Или все-таки в основном покупают, ну, потому что нравится?
2: Мне кажется, что в зависимости от уровня вовлеченности коллекционера, его опыта и наличия у него уже коллекции, поэтому как-то однозначно ответить на этот вопрос я не могу, и, безусловно, я бы не стал рассматривать современное искусство как самый надежный...
1: Как инвестицию.
2: Значит, инвестицию, да. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. То есть я бы сказал, что здесь на этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Ну а больше, конечно же, мне кажется, что вообще коллекционирование – это больше формат такого, это стиль жизни. Чем больше ты погружаешься в эту тему, тем больше она тебя увлекает, тем больше ты узнаешь о художниках, о работах, как-то пытаешься взглянуть в том числе на мир с какой-то другой перспективы. Поэтому вот отвечу, наверное, так, что это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
0: Должен добавить, что Николай сказал про консультантов. У Космоска невероятно разработан этот спектр. То есть, действительно, люди многие могут заказать экскурсию, которая будет погружать именно в деловые аспекты мира искусства. И такое мало где есть даже на международных ярмарках. И в этом смысле главное относиться к ярмарке без боязни. То есть, ну, если ты не хочешь ничего покупать, тебя никто не заставляет, просто посмотрел. Очень хорошее, очень продвинутое искусство. А если хочешь покупать, то имеешь возможность погрузиться.
2: Поддерживаю. И более того, приведя на Космоску, вы можете не сомневаться в качестве представленного искусства, потому что оно уже прошло экспертный отбор.
1: С нами в студии был искусствовед, куратор, коллекционер и основатель галереи Pop of Art, а также издательства Pop of Art Сергей Попов. Ну а вместе с Николаем Корьковым, генеральным директором ярмарки Космоску, продолжим обсуждать, как устроен рынок современного искусства.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились».

0: Что это Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. РБК «Тренды».
2: Ежегодно миллионы людей нуждаются в пересадке костной ткани, но создание персональных имплантов – процесс долгий, дорогой и не всегда успешный. Шведские ученые предложили альтернативу – универсальный бесклеточный каркас, который не вызывает отторжения и стимулирует ткани к самостоятельному обновлению. Этот метод активирует внутренние ресурсы пациента, запускает естественную регенерацию. Сейчас медицина стоит на пороге важного тренда – перехода от сложного штучного производства к масштабируемым методикам. Такой подход перестроит рынок имплантатов, сделает высокотехнологичную помощь доступной, а лечение тяжелых травм – быстрым и предсказуемым.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Павел Потапов. Роснефть поставит 30 миллионов тонн нефти с «Восток Ойл» уже во второй половине следующего года, заявил на церемонии запуска проекта глава компании Игорь Сечин. По его словам, поставки могут вырасти до 100 миллионов тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. В субботу президент дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу «Бухта Север» на одном из крупнейших российских арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае. Владимир Путин поддержал идею снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей при покупке или строительстве дома, сообщает ТАСС. Сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на ИЖС ниже, чем при покупке квартиры, предложила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом. Китай может получать данные о британском сельском хозяйстве через подключенную к интернету технику, включая тракторы, дроны и системы орошения с GPS, пишет Telegraph, ссылаясь на доклад британского центра Coalition on Secure Technology. Хотя сельское хозяйство традиционно не относит к критически важной национальной отрасли, растущая цифровизация производства продуктов питания делает аграрные системы стратегически важными для продовольственной безопасности Великобритании, отмечают аналитики. Смартфоны, ноутбуки и игровые консоли подорожали на фоне так называемого «Рамагеддона» — дефицита чипов динамической оперативной памяти. Он образовался из-за бума ИИ, пишет Financial Times. Розничные цены на электронику повысились на 10-20%. Участники рынка прогнозируют, ситуация не изменится минимум до следующего года. Пандемия должна была убить классический костюм, но произошло обратное. Он переживает неожиданный ренессанс, пишет Bloomberg. Смерть костюма могла бы стать логичным следствием перехода на удаленку в 2020-м. Люди поняли, что могут выполнять свои обязанности, как прежде, но в повседневной спортивной

0: Одежде. Возвращение в офис после пандемии не сильно изменило ситуацию, поскольку компании начали вводить более расслабленные дресс-коды. Тем не менее, костюм вновь вошел в моду, только теперь люди покупают его не потому, что обязаны, а потому, что хотят. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем Космоску. Со мной сегодня в студии Николай Корьков, генеральный директор ярмарки, а также ярмарки графики «Обертон».
1: Медиатренды. Медиатренды.
2: Мы уже очень подробно поговорили о том, что нас ждет и что проходит на ярмарке, что будет проходить на ярмарке. Интересно в этом контексте поговорить о том, как сейчас вообще с точки зрения бизнеса устроен рынок современного искусства и коллекционирования. Усложнилось ли, подорожала ли вся вот эта история с приобретениями, со страхованиями, с перевозом, с логистикой? Как сейчас, ну, физически и материально себе что-то купить и это что-то сохранить?
3: Глобально, если мы говорим о приобретении работ на ярмарке у российских галерей, то все очень просто. Вы договариваетесь с галеристом, оплачиваете работу, получаете работу после ярмарки или на ярмарке. Что касается других аспектов, то здесь нужно очень внимательно рассматривать каждый отдельный кейс, будь то это международная, какая-то иностранная галерея, которая хочет участвовать у нас в ярмарке, либо это просто приобретение российского коллекционера за рубежом, и есть определенные процедуры ввоза предметов искусства сюда и их таможенного оформления. То же самое касается страховки. Все зависит от того, как бы, что происходит с работой, как она будет использоваться, куда она едет и для чего.
2: В текущее наше непростое, мягко скажем, время подорожала ли страховка, стала ли она сложнее по организации, по условиям
3: для коллекционера? Вы знаете, если мы, наверное, сейчас будем, безусловно, все, что касается страхования предметов искусства при вывозе их за рубеж, либо при ввозе предметов искусства иностранными контрагентами, то, конечно же, здесь не все так просто. И мне кажется, что нужно каждый отдельный случай проговаривать отдельно. Что касается российского функционирования рынка страхования предметов искусства, то в целом здесь никаких критических изменений не произошло. Нужно собрать всю необходимую информацию для оформления страховки от гвоздя до гвоздя, так называемое. Это, соответственно, все, что касается перевозки, транспорта, наличия специальных условий, креплений для перевозки, наличия опыта у перевозчика в упаковке искусства и дальнейшая его там установка в месте демонстрации. В целом описывается весь процесс, подается вся информация, касающаяся того, где будет располагаться искусство. Если у площадки есть facility report, который включает в себя пожарные характеристики площадки, климат-контроль и так далее, то это все подается в страховую, и вы получаете страховой полис, который там покрывает определенное в случае, не дай бог, чего-то.
2: С точки зрения логистики, вот интересный момент вывоза за рубеж. Наверняка на ярмарке есть гости и иностранные коллекционеры, которые могут чем-то заинтересоваться, захотеть приобрести. Существуют ли сейчас какие-то ограничения в части современного искусства, как, например, это работает с музейными экспонатами, на которые нужно оформлять специальное разрешение и очень длительные процедуры согласования? Или все довольно просто?
3: Но вы знаете, при вывозе предметов искусства вам в любом случае понадобится оформление документации для прохождения всех таможенных процедур. Да, вам необходимо в первую очередь получить заключение эксперта Министерства культуры, который постановит, является ли ваш предмет искусства культурной ценностью или не культурной ценностью. И в случае с культурной ценностью, это может быть культурная ценность особого назначения. В этом случае ее вывоз за пределы Российской Федерации будет очень сильно осложнен, если даже невозможен. Что касается культурной ценностью или некультурной ценностью, то существуют разные способы оформления, таможенных пошлин, налогов и так далее.
2: Тем не менее, иностранных гостей ждете?
3: Ждем, мы остаемся на связи. Вообще мы на международной ярмарке, и в том числе благодаря тому, что у нас есть устойчивые связи с профессиональным арт-сообществом за рубежом, и мы ждем иностранных гостей, коллекционеров, художников, галеристов. В целом мы очень плотно работаем с нашими гостями, с нашей аудиторией, в том числе за рубежом.
2: Настя, РБК запускает в сентябре большой проект, который посвящен современному искусству, в том числе на фоне ярмарки. Что мы этим проектом хотим сказать?
4: Современное искусство – это, конечно, одна из наших магистральных тем. Мы говорим про современное искусство всегда, не только в этом сентябре. Но это такая форма, которая позволяет нам поговорить

0: на эту тему еще больше, совершенно с самых разных точек зрения. И в том числе, конечно, в диалоге с ярмаркой, поскольку ярмарка — это всегда новые примеры, новые кейсы и новые воплощения. И наш проект — это, конечно, и сайт, и печатный номер. И у нас есть давняя традиция вместе с ярмаркой. Каждый год художник года по версии Космоску создает специально для печатного номера РБК «Стиль» обложку. И в этом году Игорь Самолет, художник года, создал целых две обложки.
1: Приоткроешь тайну, что ждет тех, кто увидит эту обложку?
0: Игорь сделал два высказывания. Одно его авторское, и второе в соавторстве с Гигачатом. То есть это размышления и на тему влияния искусственного интеллекта на нашу повседневность. И, конечно, это все также диалог с тем, что Игорь сделает в пространстве самой ярмарки, потому что инсталляция, которую он создает, «Всплеск», это тоже большое такое авторское размышление. И Игорь в этом контексте, мне кажется, очень интересный художник и собеседник, у которого его замыслы воплощаются всегда самыми нетривиальными образами. Наша обложка, она тоже в этом контексте играет свою роль. И в пространстве ярмарки его высказывание раскрывается, на самом деле, очень многообразно, поскольку помимо инсталляции, это еще и персональный стенд галереи «Сцена», который представляет как раз Игоря. И стенд галереи будет в этом году полностью посвящен его работам. И каждый гость сможет в пространстве увидеть очень разные воплощения, в том числе, конечно, и, опять же, интервью, которое мы сделали с Игорем, тоже раскрывает его отношение к миру искусства и в целом к роли художника в сегодняшнем дне.
1: Ну, я вот уже точно знаю, что я в редакции буду охотиться за обоими номерами, чтобы добавить их в свою коллекцию. Ты упомянула как раз, что одна из обложек в соавторстве с искусственным интеллектом. Николай, вот вопрос к вам. Насколько вообще сейчас искусственный интеллект влияет на творчество художников? И остается ли творчеством то, что делается вместе с искусственным интеллектом?
2: Безусловно, художественное сообщество и художники не могут игнорировать появление искусственного интеллекта. То, как мы относимся к результатам этого сотрудничества, каждый должен решать самостоятельно. Я видел, опять-таки, ту обложку, которую я имел счастье видеть с Игорем Самолетом, мне очень понравилось. Ну и помимо всего прочего, Гигачат в том числе представлен на ярмарке. Там тоже можно познакомиться с теми произведениями, которые современные художники подготовили с его помощью, с его участием.
1: Экспертный совет, который занимается отбором работ, не относится ли предвзято к работам, в которых есть элемент нейросетей, творчества нейросетей? И есть ли вообще какой-то критерий, где допустимая норма применения искусственного интеллекта?
2: Я бы сказал, что нет. Здесь экспертный совет смотрит на галерею в целом, на тот проект, который она планировала, да, представляет на ярмарке, на набор художников, на новизну работ, на целостность высказывания и так далее. Здесь каких-то ограничений по использованию тех или иных медиумов, обращению к каким-то нестандартным инструментам выразительным, мне кажется, такого нет.
1: Настя, вот твое мнение в этом плане тоже интересно. Ты эксперт, ты очень глубоко погружена в отрасль. Насколько сейчас в современном искусстве искусственный интеллект тоже автор?
0: Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что, ну, вообще, если говорить про мир искусства, он не существует в отрыве от нашей повседневности. И, безусловно, многие авторы реагируют на то, что происходит в мире внешнем, в мире внутреннем. И это находит отражение в работах. Но здесь, мне кажется, всегда важно понимать мысль, да, и самоценность. То есть если цель использовать искусственный интеллект просто как какой-то новый медиум, это один разговор. Если это часть авторского высказывания, где все подчинено какой-то логике и замыслу, это совсем другое. Но мне кажется, что если обратиться к истории, мы много наблюдали таких моментов, когда происходил какой-то, казалось бы, перелом, да, я не знаю, появление фотографии, появление видео, когда всем казалось, что все сейчас будет совсем уже по-другому.
1: Кино убьет театр, книги, и вообще все мы останемся только на экране.
0: Так. Ну, мне кажется, что когда мы говорим об искусстве, здесь вот эта вот авторская рефлексия, она играет решающую роль, и именно то, как автор видит себя, свое искусство и мир вокруг. И на дистанции времени, на самом деле, это все тоже будет очень интересно, я думаю, изучать, потому что сегодня мы находимся вот в сегодняшнем дне, и мы не можем посмотреть, что будет там через 10, через 20 лет, да, будет ли роль такой же или иной, как она изменится, как повлияет на индустрию. Потому что, конечно, я думаю, можно говорить о том, что там какие-то процессы автоматизируются, это, опять же, один разговор. Но когда мы говорим о творчестве, здесь играет роль, имеет значение именно то, что хочет сказать автор и как именно он это делает.
1: Ну, промпт тоже творчество, можно так сказать.
0: Да, но мне кажется, это вот

0: Действительно, здесь можно дискутировать долго, и это очень интересная тема, поскольку здесь же все зависит и от медиума, и от того, что и как хочет, например, включить автор-художник в свое произведение, и о чем это будет говорить. Потому что промпт, конечно, играет роль, но, опять же, если мы говорим о живописи, это совсем другой медиум, да, если мы говорим... В общем, здесь действительно интересно посмотреть, как это будет развиваться.
1: Николай, вижу, что вам есть что добавить.
2: Настя упомянула, что условно всегда какие-то изменения происходят. Непонятно, когда что-то появляется новое в нашей жизни. Мы в последнее время наблюдаем большой интерес художников к традиционным, на самом деле, практикам, к промыслам и изучению нашей культуры, да, поэтому даже, наверное, в какой-то степени к прошлому, да. И мы наблюдаем этот интерес и выражение непосредственно в работах, которые они представлены. Поэтому в этом году даже у нас на ярмарке наша дискуссионная программа в лектории, она посвящена как раз разбору этого феномена, да, каким образом промыслы, традиционные практики сейчас представлены в современном искусстве и в художественной практике.
1: Настя уже упоминала, что расширяется и ландшафт искусства, и в целом сейчас все больше и все активнее себя проявляют художники из регионов, в том числе на Космоскоу будет, насколько я вижу, 27 галерей, которые представляют региональную сцену художественную. Чем отличаются художники и галеристы из регионов от вроде бы как классических и очень насыщенных площадок Москвы и Петербурга?
2: Ну, они в первую очередь отличаются тем, что они работают с локальным контекстом и представляют его в своем творчестве, да, и поэтому мы рады, что растет региональная повестка. Мы видим, что в последние годы также появляются много культурных институций в регионах, которые стоит посетить, они делают очень интересные проекты, реализуют. Мы в том числе рады тому, что они участвуют у нас на ярмарке. Помимо всего прочего, наш фонд поддержки современного искусства в рамках программы «Своя институция года» каждый год выбирает институцию года. Как правило, это региональная институция, которая представляет свой проект на ярмарке. В этом году это Центр мира из Суздаля, и в том числе музеем года в этом году стал Самарский филиал Третьяковской галереи. Поэтому регионы не хотели бы игнорировать. Наоборот, мы очень рады, что наша региональная программа на ярмарке растет.
1: А вот тот самый локальный контекст, он москвичам и московским коллекционерам понятен? Или для них это некая экзотика?
2: Как минимум, это интересно для изучения, и это стоит внимания коллекционеров и профессионального сообщества. А как по-другому открывать новые имена, новые смыслы, новые практики и в целом знакомиться с тем, что происходит все-таки внутри нашей страны, большой и разный.
1: Угу. Настя, вот на твой взгляд, локальный контекст, вот он наглядно как выглядит, в чем он проявляется и понятен ли он московскому коллекционеру?
0: Конечно, мне кажется, что каждый коллекционер, он во многом еще такой охотник, который всегда жаждет каких-то новых открытий, впечатлений, и всегда очень все радуются, когда удается первому что-то открыть, что потом становится видно и интересно другим. Но мне кажется, что это действительно большая примета последних лет, и очень здорово, что на ярмарке появляется все больше региональных проектов и все больше галерей самых разных, потому что мы не всегда успеваем объездить всю страну, да, и оказаться и во Владивостоке, и на другом конце страны, каком-то страну у нас большая. А в пространстве ярмарки мы получаем возможность увидеть
1: по всю палитру.
0: Да, всю палитру. И здесь вот я, например, очень радуюсь, что в этом году участие в ярмарке принимает студия «Тихая» из Нижнего Новгорода. И вижу в этом некую свою ответственность, поскольку в прошлом году наш некоммерческий стенд, у РБК есть традиция некоммерческих стендов на ярмарке. Мы в этом смысле такое небольшое исключение, потому что действительно в пространстве ярмарки все можно купить, но мы, как говорится, только показываем. Нам важно делать свои авторские высказывания. И вот студия «Тихо», ее основатель и директор Артем Филатов, Артем – герой нашего проекта «РБК Визионеры», в прошлом году приезжали к нам в наше пространство на ярмарке, на наш стенд с некой такой гастролью. Очень мне хотелось показать мир студии «Тихо», потому что это вот как раз то, о чем я говорю. Не всегда все москвичи успевают приехать, потому что про студию «Тихо» слышали, пожалуй, в мире современного искусства все, потому что это очень важная и значимая студия. Но не все бывали. И вот эта возможность хотя бы на несколько дней, но показать мир студии...
1: Когда студия приезжает к тебе.
0: Да. И вот это было очень здорово, и мы получили очень много каких-то теплых слов от гостей ярмарки, от журналистов и коллег, и от критиков. И вот в этом году студия приняла решение поучаствовать уже с коммерческим классическим стендом на ярмарке. Я, если честно, немножко волнуюсь. Я хочу, чтобы у них все прошло
1: очень
0: хорошо.
1: С учетом показателя продаж на Космоску, я думаю, что, ребят, точно все будет хорошо. У всех уже точно есть желание пойти

0: идти на ярмарку. Я такой немного обыватель среди вас профессионалов и озвучу вопрос, который у многих в голове возникает. Когда хочется прийти на ярмарку, допустим, начинающему коллекционеру, неопытному коллекционеру, всегда есть вот этот некий страх. Ну, я не разбираюсь, а вдруг куплю какую-нибудь ерунду, а вдруг возьму не то, что мне на самом деле нравится, и будет потом лежать пылиться, а я буду страдать, что много денег потратил. Как выбрать, как, во-первых, избавиться от вот этого стереотипа, и как выбрать то, что действительно и будет нравиться, и станет хорошей инвестицией, и при этом не вызовет какую-то жалость о потраченных деньгах. Настя, вот твоя рекомендация.
1: Во-первых, если посмотреть, почитать интервью многих коллекционеров, когда их спрашивают о первой работе, многие говорят о том, что, например, сегодня ее бы не приобрели, но это путь. На самом деле, мне кажется, самое главное здесь относиться ко всему с таким открытым сердцем и не забывать, ну, про самого себя, потому что, конечно, там, знание — это одно, но при этом твои личные чувства, вот когда ты видишь работу, ты что-то начинаешь чувствовать, но сердце обычно не подводит. И я думаю, что здесь это очень важно. То есть помнить о том, что если ты испытываешь эмоции, видя работу и понимаешь, что ты хочешь ее видеть каждый день у себя дома, да, или в своем кабинете на работе, это важно. И здесь я думаю, что, ну вот действительно не нужно так воспринимать, что кто-то знает там больше. Безусловно, всегда найдется кто-то, кто знает больше. Но на самом деле начало пути, мне кажется, это самое ценное, когда ты все больше вовлекаешься, все больше каких-то для себя открываешь новые имена, новые галереи, потом в течение года приходишь в эти галереи на выставки, персональные или групповые. И я думаю, что здесь очень важно, ну, просто погрузиться в этот мир. Опять же, для остального есть мы, наши проекты, да, наши интервью, колонки с экспертами, эфиры, где мы поможем сориентироваться и расскажем про какие-то, там, не знаю, законы, правила, но все это все-таки интуитивная история, потому что искусство, оно про чувства прежде всего, а не про какие-то расценки, когда ты понимаешь, там, что ты выбрал не то. В общем, я думаю, что здесь очень важно не забывать именно вот об этом чувственном.
0: Ну, на РБК целый месяц искусства, поэтому мы действительно всем поможем разобраться и выбрать. Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
2: Я здесь поддержу Настю абсолютно точно. Прежде всего, работа, наверное, на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе. И таким образом просто сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести. Хотелось бы также сказать, что мы так много говорим о коллекционерах. Это какое-то очень серьезное такое название. Коллекционер — это вот какой-то человек с коллекцией. Но на самом деле, безусловно, эти люди есть. Безусловно, они профессионально могут заниматься развитием своей коллекции, открывать какие-то проекты, галереи, музеи, инициировать какие-то фонды некоммерческие по поддержке, значит, современного искусства. Но прежде всего, если вы не коллекционер, то вы просто можете купить работу, которая вам понравится, которая у вас вызовет эмоциональный отклик, наведет вас на какие-то мысли. Этого не нужно бояться. Это всегда очень приятное, как минимум, воспоминание об этом моменте встречи с этой работой.
0: Ну и уже точно можно будет потом называть себя коллекционером.
2: Ну да, можно встать на этот скользкий путь.
0: И уж точно с него не сойти. Тут была Женя Стогова, со мной сегодня в студии были шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская и Николай Корьков, генеральный директор международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон». Пусть искусство живет.
3: РБК «Коллекция».
4: В Москве стартует 12-й международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году площадками для просмотров станут киноцентр «Октябрь» и центр «Зотов». Более 80 фильмов из 30 стран вошли в программу, и большинство из них в России будут показаны впервые. Смотр включает всего три конкурса. Это полнометражные картины, короткометражки, ну и «Докер-арт», куда вошли фильмы о живописи, музыке, театре и танце. Ну и будут, безусловно, и внеконкурсные программы и спецпоказы.
5: Откроется фестиваль испанской картины «Даже если мы острова», а завершится 13 августа фильмом «В поисках сенсорной депривации» научного детектива Юлии Киселевой. Председателем жюри стал режиссер Сергей Мирошниченко. Документальное кино в России растет, но главная проблема – инвестиции. Нужна не только господдержка, но и интерес платформ к новым жанрам, отметил в беседе с Алисой Чановой руководитель отраслевого издания «Фильм.ру» Иван Кудрявцев.
6: В документальном кино в России, да и в мире, в общем, тоже мы наблюдаем сейчас бурное развитие этого сегмента. Здесь тоже нет недостатка финансирования, тем более, что у платформ появляется бигдата,

0: позволяющая анализировать в реальном практически времени изменяющиеся запросы аудитории и создавать под них фильмы события. Безусловно, есть спрос на докудраму, такой поджанр документального кино. Все мы знаем о кассовых успехах, например, такого фильма, как «Петр, последний царь и первый император», который собрал больше 250 миллиардов рублей в российском прокате. Был фильм «Императрица», тоже докудрама, который больше 100 миллионов собрал. Есть, безусловно, фильмы о животных и о природе, которые неизменно пользуются спросом у аудитории, которые собирают там десятки миллионов рублей в российском прокате. Но растет и сегмент такого остро актуального, социального документального кино. Валерия Гай Германика сделала несколько резонансных фильмов, в том числе «Машенька», который участвовал в Московском международном кинофестивале, и «Емельяненко», который выходил в российский прокат. И у заинтересованной аудитории вызвал очень горячий отклик.
1: А какие проблемы и вызовы сейчас стоят перед документальным кино?
0: Я думаю, что сейчас главный вызов, который перед документалистикой стоит, это вызов поиска инвестиций. Безусловно, нужно, чтобы не только государство поддерживало, оно системно поддерживает эту отрасль. И Минкульт регулярно выделяет большие средства на создание неигровых фильмов. Но нужно, чтобы к этому активнее подключались платформы, чтобы к этому активно подключались другие игроки нашего национального рынка. Должна появляться научная документалистика, должна появляться производственная документалистика. Думаю, что в этих жанрах будет очень много новых ярких событий, потому что люди ищут кино правды, а документалистика, безусловно, ее дает, потому что это и есть сама жизнь, не какие-то созданные миры. Поэтому от документалистики я жду только новых прорывов.
2: Ну, сначала кинофестиваль «Докер» представлял собой показы документального кино и только вот 11 лет назад сменил формат и стал ежегодным кинофестивалем.
3: Кто есть кто?
4: Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Панда Мини. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Панда Мини быстро превращается из забавного городского героя в пассажира 2-го класса. Заставлять Панда Мини ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Джили Панда Мини — это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Панда Мини пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO — это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
9: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванилла», одного из самых успешных вкусов того времени.
0: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Павел Потапов. Переговоры президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Кремле завершились. Президент общался с американскими переговорщиками около 3 часов. Владимир Путин в начале встречи признал, что ему комфортно работать с Уиткофом и Кушнером в Кремле, доверяет им как посредникам в переговорном процессе по Украине. Теперь американские переговорщики отправятся с визитом в Киев. Начавшийся режим тишины для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная» к Запорожской АЭС предварительно продлится около недели, заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев. ЛЭП была повреждена 20 августа. С тех пор уже полмесяца все оборудование станции, включая системы безопасности, работает от дизель-генераторов, добавил Лихачев. Офис генпрокурора Украины подтвердил проведение обысков в служебных помещениях ведомства. Также сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро в ходе следственных действий получили доступ к материалам сторонних уголовных дел. Как заявили в офисе, масштаб этих следственных действий, их обоснование требует отдельной правовой оценки. Председатель Верховного суда Игорь Краснов предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения искусственного интеллекта в судебной практике, в том числе недопустимость делегирования решения алгоритму. С таким заявлением он выступил на форуме председателей Верховных судов стран объединения в Нью-Дели. Также Краснов предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу по вопросам применения ИИ в правосудии. Хакеры опубликовали данные о каналах связи властей ФРГ на случай конца света, пишет Bild. Кроме того, в публичный доступ попала и папка властей Германии, содержимое которой предположительно связано с химическими, биологическими, радиационными и ядерными угрозами, а также данные работников столичных ведомств. Ранее хакерская группировка опубликовала в Даркнете около 1 400 000 украденных файлов Сената Берлина. Это произошло после того, как власти города отказались заплатить выкуп в 2 миллиона евро. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК тренды.